демократы, республиканцы, кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Возьму с собой в дорогу прядь твоих волос, небо синего полоску, запах летних гроз. Я вернусь к тебе лишь только, ты дождись, за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored.
1: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит».

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

на карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди краснее меди торчали рыжие

0: Говорит Москва.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вот, наконец, я в Донбассе, вот беленький домик ее, седая хозяйка на чистой террасе спокойно стирает белье. Стою я в сторонке безмолвно, душа замирает в груди. Прости меня, Галя, Галина Петровна, не знаю,

0: буду вечно молодым.
1: Говорит Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: песни были родные.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы...

делах любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье мир, не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирует.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8.

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки, волна качает сонная.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: же.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет.

Сегодня в Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло, и что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, Ростов!

ожидают снегопада, а где-нибудь все ясно и светло. Там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, а туда не принимают. Несправедливо грустно мне, но вот. Нас на посадку скучно, стюардесса приглашает, надежная, как весь гражданский флот.

НАТО. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как тут, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: не принимают.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Матросы мне пели про остров,

Она открывает двери матросам, попавшим в рай. Так трудно на свете.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

ко мне, а мне на любовь отвечать больше нечем. Ты любить спеши, не то весна пройдет, а пройдет не ворошит.

0: сладкие.
1: Капают прямо на копье.
2: Говорит Москва.
3: Шесть утра. Шесть утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы.
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
3: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она любимая?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
2: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости» Роман Романов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличается?

0: кажется, их проблемы от наших. Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика, авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Время начинать движение.
6: Мотор, мотор!
4: Так, говорит Москва.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 3 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин, и у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. А что сегодня лучший друг каждого мужчины? Два автомобиля всего лишь перед колонкой и полный бак топлива к выходным. Подарите ему топливо. Не дарите ему карту топливную. Не дарите ему деньги. Зачем нам деньги? Дарите ему топливо. Подарочное. Я все еще считаю, что это упущение большой автозаправочных станций, что они не придумали подарочный пакет. Как-нибудь берешь кофе за, дайте посчитать, за 20 тысяч. Вот, и тебе канистра в канистре, в красивой подарочной упаковке, еще бензин с собой. Так, ладно, Сергей Иванович, доброе утро, приветствую Камчатку, там плюс 11. Ну, вот так вот. Артур Гурьев, доброе утро. Пятница, липы в Москве цветут. Запах супер, пчел не видно и не слышно. Пчелы, с пчелами у нас напряженка на планете, это правда. Глобальная напряженка с пчелами, и как следствие... Впереди глобальная напряженка с продукцией, потому что эволюция так устроила, что именно пчелы здесь у нас все опыляли. и культуры наши все, которые мы окультурили себе и кушать их начали, тоже нуждаются в пчелах. Поэтому вместо того, чтобы заниматься этими падалами, как теннис, только для слабаков, маленький такой. Как большой теннис, но маленький. Но больше, чем маленький, чем пинг-понг. Меньше, чем большой, но больше, чем маленький. Средний падель. Как он называется? С ума все посходили по этому падлю. И у нас построили ангар какой-то огромный. Все, вот мы все-таки цивилизация мемов. Цивилизация чего-то такого, что входит в традицию. Все, у всех должно быть так. Максимами всех давайте звать. Давайте звать Максимами всех. Все, Максимы. Последние 3 года в Москве одни Максимы рождались. Тут раздражается человек, его говорит: о, смотри, Максим родился. Родители еще понятия не знают, не имеют, как его назвать, а уже все, врачи все уже: Максим. Ну, а что им остается делать? Они его так называют — Максим. Все. Сейчас появился мессенджер, Максим выпало из топ-имен в Москве. Все, в Москве никто Максимом не называет. Да, все любили бордер-колли собак, ну или просто колли. После фильма, как он назывался, Лесси или как он? Вот, и у всех стали домашние питомцы колли, собаки. Умные, но шерстяные, шерсти с них просто караул. Вот, ну умные, но шерсти очень много.

0: Вот это мы такие прям вот...
1: Да? Да. Сейчас у всех топливо зазудело. Зазудело у всех топливо, и все такие топливо, топливо. Что следующим будет? Так, липы, это я про что? А, вот, спасибо, про пчел. Вспомнил, что я хотел сказать этим всем своим пассажем. Так вы заведите на самом деле полезную какую-нибудь штуку. Не обезьяничать, волноваться про топливо. Вы самые волнительные сейчас, самые тревожники топливные, люди, которые на общественном транспорте все время ездят. Они такие, да, да, топливо. Это...". То есть, а у тебя тачка-то есть? Да не, я на электричке езжу. Ну, а что ты тогда вопрос задаешь человеку? Ну, как же это же... Вот, поэтому вы вместо тревожности начинайте заниматься разведением пчел, пасекой, бортничество. Это просто бочки делать, да? Как эти медовики называются, кто медом занимается? Вот, занимайтесь пасекой. Сделайте планете хорошо вообще. Вот, ну, вообще всей планете сделайте хорошо, пожалуйста. Разводите пчел. И будущее поколение скажет вам спасибо. Тем более, смотрите, липы в Москве все в цветах, не обчеленные, не опыленные. Это же, ну, куда это годится? Или сами начинаете опылять по чуть-чуть тоже как-то, вот постепенно. I'll be back again, fly. Доброе утро, Николай, я Алексей 762-й здесь с нами. Значит, значит, все ищут заправку, наверное, да. АСК, Баб Тани здесь тоже, алло, Борис Кузнецов, это два разных человека. Борис Кузнецов, привет Ижевску. Андрей Скорпион здесь тоже с нами. У нас идет голосование фундаментальное. Наконец-то мы добрались до по-настоящему фундаментального голосования. Это свежее, свежее. Да, оно тоже топливное, ну а что вы хотите? Вот, но оно свежее. Но прежде я подведу итог не менее фундаментального голосования, которое проходило накануне. При какой стоимости топлива вы ограничите или прекратите использование автомобиля? Нужно сказать сразу, что мы видим определенную какую-то параболу. Гиперба. Параболу. Она такая... Выемка внутри, и потом опять взлет. Начинается все с взлета, потом падение, опять взлет по пунктам. Видите, как график выстроился? Абсолютное большинство. Если говорить о процентном соотношении одного варианта. Вот один вариант, самый-самый-самый распространенный вариант. Это ровно четверть всех проголосовавших. А всего проголосовало у нас 800 человек. Четверть из всех проголосовавших, 25% при любой цене не прекращу. Вот, я спрашиваю, при какой прекратите? Они говорят, при любой не прекращу. Хороший сигнал. Эльвира Центробанк. Госпожа Эльвира Набиуллина. Можно. Можно, нормально. Кто у нас еще топливо называется? Господин Новак. Можно. Они все равно будут покупать. Не волнуйтесь. Все нормально. 25% при любой цене топлива не прекращу. Причем при любой, это означает, что 500 и более рублей за литр. Потому что здесь есть вариант 500 рублей. То есть на 400 еще буду ездить, вот 500 для меня порог. 500 рублей, кстати говоря, для 7% порог. Ну, то есть 7% до 500 будут заливать. Там 400, 480, буду лить еще нормально. Вот так вот. 9% уже прекратили. Почему-то 400 рублей, какой-то такой вот, что-то такое неопределенное, 1% всего. 300 рублей пороговые для 4%, 250 рублей для 5%, 220 для 7%, 190 рублей для 6%, 160 для 9%, 130 для 10% и 100 рублей для 17%. Вот. То есть у нас два самых распространенных варианта «при любой не прекращу» и самая минимальная цена уже пороговая – это два самых популярных варианта. То есть на 100 рублях отвалится 17%, на 25% никогда не отвалится. Значит, до 130 рублей у нас уже 27%. 100 и 130. Это всего лишь 27%. Всего лишь. Ну ладно, еще 9, которые уже прекратили. Остальные, пожалуйста, будут покупать по любой цене. Поэтому

0: Я вчера и отправил вас на заправку. Вот я видел и вчера поехал в пресс-парк сдавать тестовый автомобиль. Он находится на Варшавке. Благодаря этой поездке я сразу два момента важных для себя узнал. Во-первых, кажется, ситуация на топливном рынке не самая рядовая, повседневная. Она такая, отличается от обычной. Ситуация уже возымела влияние на количество автомобилей. Или я не знаю, что там у вас на Варшавке. Местные, можете сказать, это типично вообще, потому что я в одно и то же время бываю там, на этом пересечении этих трактов оживленных. Это Варшавка и пересечение МКАД. И я привык к тому, что я оттуда выезжаю, ну, 20 минут, я просто выезжаю либо на МКАД, либо на Варшавку, чтобы внутрь МКАДа в город поехать. Вот там такое колечко есть за торговым центром, и все. И мне вот просто, чтобы выехать на Варшавку или на МКАД съехать, нужно 20-25 минут. Там просто мертвая всегда пробка, мертвая, стоящая. Я выезжаю вчера, глазам своим не вижу, вообще никого нет. Мне ни разу не пришлось даже притормозить. То есть я объезжаю все эти дороги, заправка там стоит такая, такая заправка, она называется заправка. Это такая, где она? Она такая, Татнефть, вот она, такая закрытая вся, все там она, вот. И я ее объезжаю, и такой раз, на Варшавку, ни одного, ну, едут автомобили как-то, но мы нормально, я как раз пропустил, встроился. Поехал, на МКАД все съезжает, я даже растерялся немножко, думаю, куда, может, на МКАД рвануть, или как песель с цепи сорвавшийся, бегает по двору, не знает, куда ему, чем насладиться в первую очередь, курице голову отгрызть или через забор прыгнуть, что делать? Так и я вчера метался, что делать? Потом думаю, вот, как хорошо, тут же вспомнились пандемийные времена, когда тоже мы все такие... Все конючили, сидели, что никому ничего не нравилось. Но так нравилось ездить по городу, по пустому, всегда, в любое время. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
1: Доброе утро, Сергей Николаевич.
0: Да, Сергей Николаевич.
1: Это, наверное, июльское затишье. Это так всегда бывает в июле.
0: Да? А что? Что, все впадают?
1: Ну, все, люди съезжаются из Москвы, это же много лет подряд уже.
0: А, да?
1: Как июль, середина августа. Вот к концу августа начинается возвращение, дети перед школой, тещу, туда, это, сюда. Вот уже к концу августа начинается. А сейчас будет все легко, хорошо.
0: Все, я понял. Спасибо, что разочаровал. Или наоборот. Ну, я хотел связывать это с этим, с топливной ситуацией. Ну, ладно. Ну, посмотрим. Может быть. Вот. Потом будет сентябрьское затишье. Потом октябрьское. Потом новогоднее затишье. Тоже. Ну, и все такое. Вот. Так я там обнаружил заправку. Пока ехал туда, то есть две вещи я открыл. Я же сказал две вещи. Это была одна вещь, то, что автомобилей нет вообще. Ну, просто все летят. И если где-то пробка, то это просто из-за дурости. Вот, к примеру, на Варшавке в центр вчера была пробка, я проскочил все пули, а потом постоял немножко в пробке минут 10. Потому что один грузовичок типа Портер забодал второй грузовичок типа Газель в средней полосе. Я не знаю, как он в него перестраивался. Просто один в средний ехал, другой идиот что-то делал в крайней левой, на Варшавке, где 100 едут все. Ну, разрешенный это 80. И при этом он с левой уходил направо. И судя по тому, что там прямо напротив места, где они рубанулись, был съезд на дублер, а там за дублером заправка была. Лукойл, по-моему. Вероятно, он из крайней правой в какой-то момент понял, что ему нужно в этот дублер пересечь нужно три ряда и нырнуть в дублер. И он, не глядя, зажмурившись, рванул вправо, а тут газел. И он в бок газели въехал прям. То есть это надо как-то, ну, я не знаю. Вот, и они вдвоем перекрыли там движение. И в результате из-за этого была пробка. Все, а дальше мы опять поехали. И везде все ехало. Да. Так вот, второе-то открытие. Второе открытие — это то, что, собственно, и побудило меня устроить сейчас голосование, потому что я нашел заправку вообще без очередей. Я выезжаю на МКАД, думаю, о, смотрю, заправка. О, вообще никого нет. Вот, подъезжайте, пожалуйста, заправляйтесь. 32-й километр МКАДа, владение 7. АВИС называется она, видите, АВИС. Все в наличии, пожалуйста. 92-й, 125 рублей. 95-й, 133 рубля. 129-й, дизель 129. Все. Вот поэтому, смотрите, вы когда устанете от очередей, а усталость от очередей — это второй по популярности ответ в голосовании, потому что сейчас идет голосование. Я сначала думал, очереди или цена — самые раздражающие факторы вот в нынешней ситуации. Очереди или цена. Потом понял, что элемент неопределенности тоже нужно включить сюда. Вот, вы скажете, отсутствие топлива вообще почему не включено? Потому что топливо вообще есть. Ладно, давайте так. Я думаю, что голосуют здесь в основном слушатели, говорит Москва, и подписчики канала «Щукин и все». А это люди, которые живут здесь, в регионе, в Москве. И сейчас таких мест, где вы тотально не можете найти топливо вообще, таких мест у нас нет. Ну, только если, вот, ну, если это не ваша ситуация, ваши поиски топлива заключаются в том, что вы выезжаете на заправку, которая всегда у вас ваша любимая, она возле дома, вы выезжаете, видите, она закрыта, и говорите, ну вот, топлива нет, ставите автомобиль и дальше пешком идете. Такая ситуация. Но это нетипичная ситуация все-таки, правильно? То есть, когда какая-то сложность появляется, мы стараемся придумывать варианты, как справляться со сложностью. Если вы сдаетесь на самом первом этапе, ну, нет, ну, это как с этой, с девчонкой в клубе. Эй, давай, может, что-то, вечерочек поедем, проведем вместе. Она такая, да, давай. А куда поедем, к тебе или ко мне? Да ну тебя, ты какая-то проблемная вообще. Вот вы на этом этапе уже сдаетесь, да, на этапе к тебе или ко мне поедем. Вот все уже, это уже проблемы. Так и вы. Я такой вариант не рассматриваю. Поэтому так, топливо найти можно, здесь без паники. Я проехал вчера, пока ехал по Варшавке, 4 или 5 заправок с топливом. Количество автомобилей на каждой от нескольких десятков до, там, до полутора десяток, где-то штук 10, может быть, 15 в очереди стояло, где-то побольше. Но топливо есть, машины стоят. У МКАДа на Варшавке очереди было меньше всего. Но там стояли самые терпеливые люди, потому что по Варшавке прямо на съезде, съезд на внешний МКАД, вы знаете, там Роснефть. Но эту Роснефть оккупировали, в хорошем смысле слова, коммунальные автомобили. Вот, и опять же, коммунальные автомобили. А может, вам централизованно как-то заправляться? А? Можно коммунальное хозяйство уточнить? Ведь вы же в департаменте, в городском, правильно? Департамент городского хозяйства. А есть еще департамент, который тоже курирует топливную ситуацию в столице. А нельзя вам между собой как-то, Вась-Вась, договориться там, вот, и делать это, ну, не на глазах у изумленной публики. И, просто, конечно, коммунальные автомобили — это очень важно сейчас. Вот, коммунальные, поливать дороги — это очень важно, так же, как и миллиардами цветов украсить все мосты здесь в центре. Живых, настоящих, однолетних живых цветов миллиардами. Сколько это стоит, я даже боюсь представить. Это очень важно сейчас, я не спорю. Вот, но можно это делать, вот, заправку какую-нибудь такую, чтобы она была на территории чего-то, допустим. И туда спокойно автовозы заезжают. Там вот, и туда спокойно коммунальные заезжают, техника там заправляется, спокойно выезжает и все. Ну, то есть, ну, когда вот в таком настолько ультраоживленном месте, прям Варшавка, МКАД, съезд, все, люди, и люди видят, они стоят на заправку, а перед ними вереница из 15 коммунальных этих автомобилей, и они, отчаявшиеся люди, ждут, хватит, не хватит нам, как бы, ну, это. То есть, ничего плохого, внимание, ничего противозаконного не делается. Вообще нет, это все нормально, ну, они на топливе работают, они же должны заправляться, да, должны. Другое дело, что в какие-то моменты, может быть, чуть глубже понятийно заглядывать. Понятийно именно, чуть глубже. Ну, как, ну, не знаю. Ну, как если бы напряг с водой у нас с питьевой был, и было несколько источников воды, и к какому-то источнику подъезжала коммунальная техника, в то время, когда люди стояли с ведрами себе водички набрать, техника набирала в эти цистерны, чтобы ехать улицы поливать. Ну, как бы это не запрещено вообще. Нет, нормально. У нас же нет чрезвычайного положения по топливу и все это. Но выглядит это как-то так вот. Вот. И там очень мало было автомобилей, этих обычных, гражданских, потому что было очень много коммунальной техники, она вся там стояла. Так вот, голосование. Я вас спрашиваю, в этой ситуации нынешней, топливной, больше всего вас бесит очереди, цены или неопределенность? Фактор неопределенности, потому что ты неопределенность, это как раз и есть, вот вы можете голосовать за неопределенность, если вы хотите сказать, что вот я не знаю топлива там, а вот моего нет здесь, это и есть неопределенность. Здесь нет, но в другом-то месте будет ваше топливо, будет, но вы не знаете в каком. Вы не знаете, на какую заправку поехать. Вы не знаете, где больше машин, где меньше машин, где какая цена, может быть, тоже сомневаетесь. Это и есть фактор неопределенности. Я слушаю вас. Доброе утро.
2: Роман, доброе утро.
0: Доброе. Александр. Да, Александр, приветствую.
2: Вы как раз меня только завез и сел, и вы меня приятно улыбнули. Я дело в том, что мимо этой заправки вашей любимой, вот, которая никого нету, Эвис это, да? Я да. мимо нее... 3 дня проезжал, все присматривался.
0: Облизываюсь, ну, знаете, проезжаю, облизываюсь на топливо, которое есть.
2: Да, я говорю, прям улыбнули. И вчера, думаю, да и бог с ним, поеду, да и заправлюсь. Доехал, приятнейшая остановка. Я говорю, сколько можно заливать? Да лей сколько хочешь, если чек хороший.
0: Чем больше, тем... А в канистру заливают?
2: И в канистру лей, куда хочешь можешь лить.
0: А помыть машину можно бензином? Они такие, домой, да, пожалуйста, нам-то да, по такой да, цене да, хоть весь купи просто, сейчас сразу.
2: Просто шикарно, с приятнейшим ощущением класс, уехал оттуда класс, и с полным баком. Слушайте, класс. Вопрос такой, значит, смотрите, мне тетя, вот эта, она, знаете, такой момент сказала, я его не слышал, что вроде бы вот сейчас в ближайшее время готовится, что разрешат Евро-2. А Евро-2 это практически яд. Вот внизу не слыхали?
0: 2-3. Слыхал, слыхал. Давайте я тогда уже вам так в радио скажу. Теперь уже делайте погромче радио. Спасибо большое всем тем, кто при звонке уменьшает громкость радио. Это очень круто, поэтому у нас хороший звук. Слыхал и читал здесь в эфире. Как вы понимаете, я с инспекцией все заправки пройти не могу. Ну, чтобы провести экспертизу на всех заправках и уточнить, что этого не происходит на всех заправках. Поэтому я могу только официальными данными оперировать. Официальные данные вот какие. Топливо Евро-2, Евро-3 на заправке. Обычные заправки, гражданские, куда мы заезжаем с нашими автомобилями, поступать не должно. Не должно. Потому что запрет на продажу этого топлива на заправках не отменен. Отменен запрет на производство, потому что производить его было запрещено, по-моему, с 2013 года у нас был введен запрет. Запрет на производство отменили для насыщения рынка, скажем так, некоторых сегментов рынка. Но запрет на продажу розничную не отменили на это топливо. Соответственно, по закону на наши заправки, на которые мы заезжаем, это топливо попадать не должно. Обратите внимание, я говорю не будет, а не должно. Потому что мы прекрасно знаем, что и небываемое бывает, как говорил Петр Алексеевич. Но по закону не должно. А куда его будут делать? Его будут делать для спецтехники. Строительная техника. Военное направление, топливо, которое должно в технику менее капризную и менее технически не готовую к топливу предыдущих классов экологических, то есть предыдущей чистоты, точнее грязноты. Вот. А на обычных заправках нет. Вот в данном случае ничего не должно измениться. Поэтому я каждый раз отношусь с определенным уровнем скепсиса к тому, что вижу. Заправил тачку, у меня эти стали стучать пальцы, поршни повылетали, вообще заправил там на Луку, еще где-то заправил. Ну, братцы, я не знаю, стали ли вообще производить это топливо такого качества. И точно не знаю, стали ли его завозить, потому что если начнут завозить, так ведь это же будет очень грубое нарушение. А зачем эти проблемы сейчас с заправкам нужны? Проще закрыться тогда, мне кажется. В общем, я только официально. А по официальным данным, его не должно быть на заправках. Это то, что я знаю. Прочитал сам здесь в эфире в «Российской газете». Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
3: Алло.
0: Да, говорите.
3: Доброе утро.
0: Доброе, доброе.
3: А, смотрите, я-то как человек, который, ну, загородкой занимаюсь, критически зависим от передвижения, вот, страдаю здорово от, ну, от привычного присутствия бензина. Вот, но я даже хочу все равно видеть положительные моменты вот в этом.
0: Я тоже.
3: Смотрите, во-первых, меньше стало вот этих косарей, блин, вечерних. Сейчас же окна открыты, жарко, с работы приезжаешь, хочешь отдохнуть, и они начинают.
0: Ну, мотоциклетных вы
3: нет,
0: говорите?
3: Нет. Косари косят, вот. Косят без конца, вот траве, вот
0: реально. А, это, которые ходят с газонокосилками.
3: Да.
0: Ага. И ты все время думаешь, не беспилотник ли летит вот это с таким звуком.
3: Да, это, кстати, тоже напрягает.
0: Да.
3: И второй момент, это вот как раз ПТУшники на байках, спидбайках тоже пропали. Видимо, отец сажал бензин дефицитный.
0: Ага.
3: Вот как вот последнюю неделю, вот что-то вообще тишина, вечером прям окна же открыты, жарко. Вот, так что надо и положительные моменты в дефиците.
0: Конечно, я только положительные здесь и отмечаю. Но голосование такое, чтобы просто выявить тревожников, ну и вообще как-то посмотреть, кто мы с точки зрения нашего психологического статуса. Щукин и все, зайдите, пожалуйста, в Телеграм. Щукин и все. Кириллическое написание, так называется телеграм-канал. Здесь идет голосование. О том, что вас больше всего бесит. Голосование мужское. Потому что мы знаем, что ничто не бесит так женщину, как все. Поэтому это для мужчин голосование. Больше всего в топливной ситуации нынешней вас бесит очереди на АЗС, цены на топливо или неопределенность. Фактор неопределенности. Сейчас 35% напряжены очередями, 62% неопределенностью, это абсолютное большинство, правильно сказали Ильф с Петровым, в конечном итоге больше всего люди боятся непонятного, неизвестного, ну или в нашем случае неопределенного. А цены на топливо напрягают всего 3% из проголосовавших.
4: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Нетерпимость к чужим недостаткам. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Внимание! Говори!
6: Хит Москва.
7: 94,8 FM.
6: Моторы.
0: 6:34, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас. Как всегда, вы с креативом подходите к голосованию. Говорит, а если меня ничего не бесит? Если вас ничего не бесит, так не голосуйте. Меня не бесите тогда, если вас ничего не бесит. Меня это бесит. Но не голосуйте. Это голосование для тех, кто бесится. А для тех, кто не бесится, другое будет какое-нибудь голосование. Еще не другое. Ну, что начинать? Меня ничего не бесит. Это я очень рад за вас. Щукин и все. Где голосовать? Где голосовать? Здесь голосовать. Щукин и все. Пожалуйста, зайдите, проголосуйте. И давайте не будем забывать, что сегодня пятница. Пятница снова под эгидой топливного вопроса, который наряду с квартирным, кажется, каких-то москвичей портит. Ну и пилюля, соответственно, должна быть не просто пятничной, а еще и топливной.

угрозы сегодня, если что. Другие, помните об этом, у нас начинается неделька. Ну как неделька, с пятницы по пятницу, я имею в виду просто промежуток дня. Когда здесь апокалиптическое все будет, потопы какие-то, полмесячные нормы за два дня, грозы, молнии, громы, ветры, штормы и все вот это. Пожалуйста, учитывайте это тоже, если что.

0: моторы.
1: Ух, зашло-то как зашло. 90-е в Москве продавали топливо прямо с бензовоза. Да, лично заправлял Ниву 40-литровым баком, залил 55 литров. Да, с каким евро там было это топливо, не знаю. Ну, минус 2, может быть, я не знаю, минус 3. Бывает у нас отрицательный евростандарт. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро,
2: Роман Блэкдак. Я могу сказать, что меня бесит, что все стоят на этих колонках, ждут что-то. Да. Когда можно просто зайти в приложение, вызвать такси, приедет Блэкдак и отвезет за 3,5 в аэропорт. Зачем вы стоите на колонках?
1: Можно я вам скажу, почему мы стоим на колонках? Конечно. Вот жена моя вчера поехала забирать старшего, дождь пошел у него, его надо было из офиса довезти. Он мне звонит, а я котлеты делаю. И я жену говорю, поезжай, забери. Почему? Потому что сначала я ему сказал, я тебе сейчас такси вызову. Вызываю такси. Ехать 11 минут. 11 минут. Эконом самый вшив, извините, ну, эконом. Захотел, ну, я понимаю, захотел 1700 рублей. 1700 рублей. Да я воробья в поле за 11, буду гонять 11 минут за 1700 рублей. Скажите мне, бегай 11 минут за воробьем, и дадим тебе 1700. Я буду бегать. Все. Ну как я могу вызвать за 11 минут пути 11? Это не потому, что там это нонсенс какой-то. Это просто потому, что нужно проехать по нескольким улицам. Это вот я из окна вижу те здания, где находится офис. Пробок нет, ничего нет. Это просто цена такая. 1700. Ну и 2 с чем-то за комфорт плюс. Ну куда это годится?
2: Так бывает тоже, да, Роман. Я вас очень понимаю, потому что когда никто не едет за эти деньги, понимаете? Я вообще не понимаю, зачем Яндекс рисует эти цены.
1: Не знаю,
2: потому что...
1: не знаю.
2: Ну, никто не едет. Я там в жизни 5 заказов таких возил, чтобы там за 2000 рублей было 10 минут. На Новый год, в снегопад, знаете, там, ну, что-нибудь такое.
1: Ну да, ну и Абрамович какой-нибудь ехал, конечно, он такой, поехали, денег как грязи, он такой, но эконом только вызывай, только эконом, пусть дорого, но эконом. Значит, вот я потому и не поехал, потому что это претит, ну, я же их добываю кровью и потом, денежки эти, я же их не срываю на поле дураков с дерева, и, соответственно, конечно, иногда... Купишь собаке какой-нибудь дребедень, там, порадовать ее, там, что-нибудь, мячик новенький какой-нибудь, еще что-то. Ну, я имею в виду, что трата необязательная какая-то. Да, но ты думаешь все равно, что это, ну, за 1,5 ничего я не куплю ему, никакой дребедень. За 120 рублей могу купить какой-нибудь. Вот, ну, там, электрогитару сыну купишь, ну, что-то еще такое покупаешь, такие траты, которые кто-то скажет, ну, можно было обойтись, можно было. Но простите, за такси, когда, ну, в семье машина есть, все это, жена есть, это все понятно. Каршеринг, опять же, есть. Вот каршеринг есть. Сейчас я посмотрю. Так, договор аренды каршеринга, договор... Обновили раздел 8А договора. Опция каска теперь доступна всем клиентам без привязки к возрасту. Опция каска. Вот это я в Ситидрайве смотрю. Сколько там стоили машины, эти обычные тачки, поминутные? О, смотрите, объявленица. Перед стартом загляни... Ой, исчезло. Написано было, перед стартом загляни в бак. А как я в него загляну? Это не просто перед стартом заглянуть в бак. Это может быть даже... Вот, может быть, имелось в виду проверить уровень топлива. Что-то было написано 700 баллов, я увидел, там было написано 700 баллов. Ой, а как же снова вернуться к этому? Зоны каршеринга, промокоды, вот, промокоды акции, может, здесь будут промокоды, здесь будут акции. Вот, получите 700 бонусов, за первые две поездки. Друга в Ситидрайве, кэшбэк. А что, вы не начисляете баллы за заправку автомобилей? Заправить авто, возместить заправку, отправить чек. Хочу написать в поддержку. Возместить заправку, отправить чек. Вот они возмещают, но баллы не начисляют. А есть каршеринги, которые начисляют баллы еще. Так, Кулрей. где это, вот Пятницкая улица, стоит какой-то Кулрей здесь. Недалеко. Давайте посмотрим, сколько он стоит. 18.49. Ну, это старт, плюс 49 рублей старт. 18.49 за Кулрей. По-моему, дешевле был, да? То есть чуть подорожал немножко. 18.82 Havail H3 стоит. Тем не менее, если, ну, даже вот на каршеринге, да, вот, допустим, вот на Havail H3, если я поеду, фиксированная цена по адресу, допустим, поеду домой, да? Вот, поеду домой. 683 рубля. Все, пожалуйста. Даже при этой цене пошел. 683 рубля. А на такси, к примеру, вот сейчас, если я поеду домой отсюда с работы, к примеру, я бы захотел бы поехать домой. Ну, давай, загружайся. Что ты тут пишешь? Так, Новокузнецкая. Да. Ну, вот отсюда, с Новокузнецкой. Я хочу поехать домой. Ну, эконом 750, комфорт 786, комфорт плюс 829. То есть эконом на сколько-то получается? Здесь 17 и 67. На 67 рублей дороже всего лишь эконом. Но я экономом не поеду, я поеду комфорт плюсом. А здесь разница уже такая. Здесь разница уже почти 200 рублей. Ну, в общем, как-то, видите, ничего вроде сейчас по цене. 827. Но каршеринг тоже вариант. Ну, к примеру, вам нужно... Так, а сколько в данный момент стоит эта поездка в 11 минут? Можете посмотреть, Денис пишет. Вот, я смотрю как раз сейчас, Денис, сколько стоит сейчас эта поездка. Сейчас ехать даже подольше, чем 11 минут. Вот отсюда сейчас минут, наверное, ко мне домой ехать минут 20, наверное. Вот, сюда-то я еду 12-15 минут, в зависимости от светофора, а так минут 20, и вот, видите, даже в комфорт плюс 827. На Варшавке перед одной из заправок, ближе МКАД, стоит «Газель», сзади открыты двери, стоит в начале очереди, табличка «Бензин», не «Бензин», а «Бензин для мотоциклов». 100 рублей. Кто продает, сами догадайтесь, пишет Максим. А, ну, если что-то, чтобы без очереди сразу мотоциклисты подъезжали. Кто продает? Ну, продает, наверное, кто-то аффилированный с заправкой. Я не знаю, кто продает. Надо брать самокат. Пожалуйста, это не возбраняется, берите. Владивосток! Доброе утро! Владивосток-Москва. Вот кто-то едет Владивосток-Москва. Кто ты, В? Кто скрывается за этим В? Вот, но что это за В? Владивосток-Москва, шестой день пути. Едем по Забайкальскому краю. Бензин тут наливают с 8 до 10 по 15 литров. Добывали в канистры скрытным способом. Вячеслав скрывается за В, за Владивосток-Москва. Понятно, Вячеслав? Забайкальск. А там-то что? А там-то что? Там-то почему? С 8 до 10 утра наливают. Подождите, что 2 часа только всего? А потом не наливают. И только по 15 литров. Это как-то вот, честно говоря. Да, кстати говоря, вчера мы с коллегой общались. Я не знаю, говорил ли Алексей об этом вместе с вами здесь в эфире. Но мне кажется, у него появилась любопытная идея. Она технически неосуществима в наших реалиях, как любая идея, которая нарушает стройный, автоматический, утвержденный самим временем порядок действий наших. То есть его такой порядок ломать крайне сложно, почти что невозможно, и это вызовет больше хаоса. Но, тем не менее, идея такая, она здравая. Как, к примеру, введение на некоторых участках дороги или для некоторых автомобилей введение не максимальной скорости передвижения, а минимальной скорости, чтобы не тупили. Так и на заправках, потому что нынешняя ситуация, она как бы провоцирует особо тревожников, а тревожников среди нас большинство, Я напомню, что у нас сейчас идет голосование, Щукин, и все. Зайдите, пожалуйста, проголосуйте. Что в нынешней непростой ситуации на топливном рынке вас бесит больше всего? Очереди, цены или неопределенность? Вот неопределенность 63%. Понимаете, что другого варианта, который бы побил неопределенность, не существует. 63% неопределенность. То есть 6 из 10 нас с вами тревожники. Правильно? Правильно. Так вот, тревожники и создают, я не знаю, какой процент, но заметный процент очередей на заправках, потому что он приезжает и заливает 8 литров себе в полный бак. Потом он приезжает, следующий за ним заправляет 11 литров. Ну, я сам глазами это видел. Он бежит, и он так несколько секунд. Все, полный бак у него. Он заехал обновить. Просто, ну, обновить. Ну, обновить. И таких много. А каждый из них это сколько-то минут времени. И очередь. Сколько-то минут времени и сколько-то автомобилей в очереди. И вот, чтобы этих тревожников как-то унять, надо бы ввести нижний порог количества топлива. То есть 50 верхний, к примеру, чтобы предупреждать спекуляцию, которая, как мы видим, все равно существует, пока ее не прижали. Не прищучили. Вот. И ввести нижний порог заправки 20. Никаких тебе 11, никаких тебе 8 литров, никаких все. 20. Не надо заезжать и вот это вот стряхивать с пистолета в бак себе. Стряхнуть немножко. Там, пару литриков стряхнуть немножечко. Ну, чтобы точно полный был. Чтобы точно уже полный совсем. Не надо этого. 20 литров, все. Чего говоришь? 20 не влезло? Ничего. Заплатил за 20. Все. Оплачивай 20 и все. А там сколько влезло, не влезло. Это уже такое дело. Я слушаю, да, здравствуйте. Да, ну, конечно, не проведешь это юридически никак финансово.
2: Наблюдал на Лукойле. Ага. Приехал 20 литров на руке. Передо мной мужчина стоит 6 залил, а перед ним мужчина стоит залил 8. Ну это парадокс просто такой.
1: Ну вот, ну зачем? Зачем? У тебя полный бак, что ты начинаешь вообще? Ну если ты все равно готов стоять в очереди, ну посмотри, разжуйте глаза, посмотрите. Заправки работают. Те, что работают, продолжают работать. Те, что не работают, продолжают не работать. Ну и ситуация может быть драматически не улучшается, но она и драматически не ухудшается. То есть, ну, нормально. Но что тебе твои 6 литров дадут? Что они дадут тебе, твои 6 литров дополнительные? Зачем создавать вот этот ажиотаж, очереди и все остальное? Я уверен, что если бы сейчас вот так пальцем сделать, как-то невыраженно я сделал, вот так, щелкнуть, и чтобы исчезли тревожники все в очередях, то и очередей не было бы вообще практически. Осталось бы там, из 30 автомобилей 7. Которые действительно приехали там, у кого лампочка горит, кому там еще что-то. Все, все. Так что давайте введем нижний порог на недельку, 20 литров. То есть ты просто... Доброе. Депозитом 20 оплачиваешь, а потом тебе не возвращают, если не влезло 20. И все. Таких, ну вот, и мне кажется, заработает норма. Да, говорите, слушаю.
2: Вы знаете, я заправляюсь все это время, ни разу не видел, чтобы на 8-9 литров кто-то заправил. Вот ни разу.
1: Ну, повезло. Значит, спасибо большое. Я не говорю, что таких такие все. Я говорю, что таких много. Они есть. Я сам такой. Но меня жена заставила. Не по своей воле, но только во исполнении желания жены. Я поехал, чтобы только ей спокойно было, моей королеве. Чтобы она не волновалась. Потому что она волноваться очень стала в какой-то момент. Я поехал, залил ей 14 литров. Да, я такой. Но я готов был бы к этой мере заплатить 20 за 14. Юридически это не проведешь, и финансово. И, конечно же, никто никак этого не сделает сейчас. Но, тем не менее, это как-то что-то такое надо было бы. Надо было бы что-то такое. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
2: Роман, да. Доброе утро.
1: Доброе.
2: Работник транспорта. Ну, женщины же стоят в очереди за сумками, за айфонами. Никого не смущают?
1: Нет.
2: И я вчера постоял немножечко, поговорил с народом, и я понял, ну, кое-какой плюс тоже в этом есть. Граждане у нас везде, ну, почти везде, так скажем, посносили. Народу негде собираться. Так я пока вчера в очереди стоял, что-то друга увидел, узнал, потом еще соседей, которых давно не видел. тоже с ними постоянно поболтать, а где поболтать? Ну, теперь только специально заправки, очереди. Ну, ничего, постоял я специально, допустим, либо на общественном, потому что я смотрю очень много людей, которым ехать до работы, ну ладно, я-то там стою, хрен знает, во сколько, в 3 утра, из-за этого я, и то я пересел с этот, так как мотоцикл купил, в этом году специально на, вот, пока не было, везде, думаю, так как меньше расход, мотоцикл пересяду. А на легковой, заправил там 20-30 литров, все, там неделю пусть это стоит, раз, а другие едут, заправляются, я говорю, смысл, говорю, зачем, говорю, тебе ехать, ты доедешь на метро или на автобусе, ну, блин, чуть ли не быстрее. Нет, все равно они по Москве ездят на работу на машине. Ага, они стоят в
1: пробке. Вот мне тут сообщают, спасибо большое, мне тут сообщают, что доливают в бак для того, чтобы разбавить бензин в баке евро-5, евро-3. Какое евро-3? Какое евро-5? Порич, товарищ, какое? Чтобы что-то с чем-то разбавлять, нужно провести экспертизу того, что у тебя в баке, и провести экспертизу того, что заливаешь, и тогда разбавлять. Ну что вы начинаете, ей-богу, честное слово, просто слушать смешно вас, извините. Простите, пожалуйста. Еще одно выступление о нефтяном рынке нашем.
0: Песня называется «Тюменская нефть».
1: Если вы не против. Конечно.
0: Один чудак из партии геолога сказал мне, вылив грязь из сапога: послал же Бог на головы нам олуха, откуда нефть,

и денегу. И ж люди пеши в центр из Тюменья. Дела идут все более-менее. Мне отвечают, что у них сложилось мнение, что меньше боли у нас, а больше менее. А мой рюкзак пустой на треть. А с нефтью как? Да будет нефть. Давно прошли открытия эпидемии, и с лихорадкой поисков борьбы.

здесь, перекочую я. Раз Бога нет, не будет короля. Но только вот нутром и носом чую я, что подо мной не мертвая земля. И шлю депеши в центр из Тюмени я. Дела идут, так все нормально, все более-менее. Мне отвечают, что у них сложилось мнение, что меньше боли у нас, а больше-менее. Пустой рюкзак исчезла снеть, а с нефтью

0: нефтью из открытых бор. Моряк, с которым столько переругано, не помню уж, с какого корабля, все перепутал и кричал испуганно: «Земля! Глядите, братики, земля!» И шлю депеши в центр из Тюменья. Дела идут все более-менее, что прочь сомнения, что есть месторождение, что больше боли у нас, а меньше-менее. Так я узнал, бог нефти есть, и он сказал: «Копайте здесь». И бил фонтан и рассыпался искрами. При свете их я бога увидал. По пояс голый он с двумя канистрами холодный душ из нефти принимал. И ожила земля, и помню ночью я на той земле танцующих людей. Я счастлив, что, превысив полномочия, мы взяли риск и вскрыли вены ей.
1: Моторы.
2: А? А? Ну? А что вы молчите? Так, у меня куда-то исчезли сообщения из Макса. Вы в Макс пишете? А, все, о, появились. Смотри, как тут все хитро устроено. Оно то исчезает, то появляется. Бесит, что подобной ситуации с топливом нет в странах НАТО. Ну, откуда мы знаем, что в странах НАТО нет подобной ситуации? Во-первых, в странах НАТО померла куча людей из-за волн жары. В странах НАТО свои проблемы. В странах НАТО по 900 евриков с домохозяйства в месяц за энергию они оплачивают. В странах НАТО тоже соль не сахар жизнь. Так что нормально. Значит, был вопрос, а что мы делаем на стороне противника, чтобы у него было, ну, тоже было такое. Да все делаем. Все нормально делаем. Там, ну, на многих участках выкошены все. Не просто нефтепереработка, запасы, все. Просто физически все АЗС выкачены, ну, выкорчеваны, все, сравняли с землей. Нормально, мы работаем в этом направлении.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника. О нейтрализации украинских дронов заявил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале в мессенджере Макс. Ранее Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА на подлете к столице. Общее количество ликвидированных с начала суток дронов составило 4. Срочное сообщение агентства РИА Новости. Белгород и округ попали под ракетный удар ВСУ. Погибла мирная жительница. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области. На автозаправках в Анапе начали дежурить сотрудники мэрии и полицейские. Также смены организовали для казачества и волонтеров из спортивных и общественных организаций. Они следят за очередями, пресекают конфликты и не допускают попыток наливать топливо в канистры, сообщает канал мэрии в мессенджере «Макс». Власти курорта назвали происходящее систематизацией и оптимизацией работы автозаправок. В разных регионах России сейчас сохраняется топливный кризис. Местные власти связывают нехватку на АЗС с искусственным ажиотажем и заявляют о достаточном количестве топлива на заправках. На государственном уровне обсуждаются поставки топлива из-за границы, а российские нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальную мощность. Вступление в силу закона о криптовалютах отложили до сентября. Его рассмотрение в Госдуме было перенесено из-за большого объема поступивших поправок. Законодателям было необходимо соблюсти баланс между прозрачностью рынка и безопасностью участников торгов в условиях санкционных ограничений. Об этом газете «Коммерсант» сообщили источники, знакомые с ходом разработки инициативы. Если документ примут, он может вступить в силу в сентябре этого года. Как отмечает издание, даже в этом случае закон потребует последующих доработок. В новом учебнике по истории для 11 класса изменилось описание отношений с США. Авторы добавили информацию о последних выборах президента, теракте в Крокус-Сити-Холле и прорыве элитных частей ВСУ Курской АЭС. Это была цитата. Также в учебнике появились сведения об убийстве Дарьи Дугиной и Владлен Татарского и покушении на Захара Прилепина. Значительные изменения претерпела последняя глава «России сегодня» – специальная военная операция СВО. В новой редакции в список героев специальной военной операции добавили председателя движения первых Артура Орлова, руководителя юнармии и одного из лидеров пятерки «Единой России» на будущих выборах в Госдуму Владислава Головина. При этом в новом списке не упоминается Абти Алаудинов, отмечает РБК. Здесь нет каких-то скрытых смыслов, это текущее редактирование при переиздании, так называемая конъюнктурная правка, продолжение повествования до 25 года, обновление списка имен героев и подвигов, добавление иллюстраций и так далее, заявил изданию ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 22 градуса. Сегодня в городе переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Днем 26-28 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8.
5: Время начинать движение.
10: Мотор! Мотор!
9: так говорит Москва.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 3 июля на календаре. Я приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, и у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. День продолжает скукоживаться. Сегодня уже 17 часов. Так, это третий, да. А сегодняшний? Сегодня третий, правильно. Пятница, 3 июля. Так, сегодня день 17 часов 25 минут, убывающая луна, вода 23, какая-то вода. Умеренная буря на Земле, магнитная, электромагнитная, на 6 баллов, потому что на Солнце вспышки, сейчас вообще в сторону Земли направлена группа гигантских пятен, там одно пятнышко размером с Юпитер. И вот. Все это. Но и это зоны повышенной активности, все там петли магнитные рвутся, в нашу сторону все летит. И вот, пожалуйста, буря. Так, что по температуре?

Потом, 32 или 33 показывал. Но это тоже больше, чем официальная вчера температура была. Осадков, значит, мы вступаем в период, когда у нас должно быть много осадков. Ветер северный. Горизонтальная видимость потрясающая. 20 километров. Вертикальная видимость до 300 тысяч километров. Пожалуйста, вы Луну видите? Ну, когда она... Вот, это 300 тысяч. Даже чуть больше, поэтому нормально. Вертикальная видимость гораздо. Гораздо. Что, какие 300? Миллиарды. Юпитер видите на небе? Да. Солнце видите? Все, 150 миллионов. Пожалуйста. Так что вертикальная видимость потрясающая. Еду на дачу. Вода 23, купаться в карьере. Аккуратнее там с карьерами, вот это совсем. Скажите, спрашивает Д, а из Москвы в Питер можно ехать на автомобиле? Ну, значит, да, при соблюдении нескольких условий. Во-первых, у вас есть автомобиль. Раз. Во-вторых, у вас есть водительское удостоверение. Два. Ну, вам нужно в Москву, к примеру, из Питера. Три. Потому что если вам не нужно в Москву, то было бы странно, чтобы вы сюда поехали. Уточните, пожалуйста, вопрос. Потому что, как известно, мы умеем формулировать вопросы очень, очень точно и беспощадно, бессмысленно. Помните про эту шутку? Холмс с Ватсоном на воздушном шаре. В буре, все куда-то их несет, потом они появляются из туч, и внизу поверхности какие-то люди, люди, они, где мы находимся? Люди, где мы находимся? И людям отвечают, на воздушном шаре! Все, и Холмс говорит, Ватсон, мы в России. Ну, как вы узнали, Холмс? Ну, только в России люди могут давать настолько точные и настолько... бесполезные ответы. Так что вот, уточните вопрос. Сформулируйте, пожалуйста. Д уточняет. Я про ситуацию с бензином. Доеду? Опять не точно. Мы не знаем на чем. Какой расход топлива у вас? Я бы доехал, допустим, если бы вот я поехал на... я бы взял бы в Питер какой-нибудь гибрид, что-то такое. Я бы доехал. На чем? Вот на дизельном Ford Mondeo доедете. У него запас 1000 километров. На гибриде, опять же говорю, доедете. Если не будете ехать 150-180, вот на 110 спокойно доезжаешь на последовательном гибриде. На электричке не доедете, но вас вопрос топлива тоже не интересует. Кстати говоря, сегодня действительно, ну не сегодня, а накануне появилось это замечание, которое, в общем-то, мне тоже понравилось, что... При некоторых нынешних очередях на некоторых нынешних заправках время зарядки электромобиля равно времени заправки бензинового автомобиля, что, в общем-то, стирает очень заметную, заметный барьер между электромобилями и бензиновыми. Ты думал, раньше-то ты что, подъехал 2 минуты и уехал, а на электричке стоишь. Теперь на всем стоишь. Слушайте, а вы в Шереметьево ездите? Кто ездит в Шереметьево? Скажите, там вот эти две большие заправки, которые перед Шереметьево и за Шереметьево, во-первых, работают ли? Во-вторых, как там на них ситуация? Эти два Лукойла, они же большие, мега такие заправки, на них очень много постов, много колонок. Работают ли они? Потому что... мне кажется, что специально туда никто не поедет, потому что надо заплатить за проезд по платке, правильно, туда-обратно. Вот. А так вот, чтобы мимо проезжать, тут вот... я планирую мимо проезжать. Думаю, что там, заехать смогу заправиться там у Шереметьево. Только так, тихонечко напишите, говорит МСК-бот. Не говорите вот в радио. В радио не говорите. В радио, наоборот, говорите, что нет. А мне правду скажите, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Но насчет Питера, давайте так, шутки шутками, но серьезно. Кто ездил из Питера в Москву, из Москвы в Питер? Я думаю, что... я не знаю. Короче, вот раньше мне просто было говорить про эти заправки, потому что я точно знаю, что даже если у вас какие-то сложности на трассе с заправками, на М-11 я имею в виду, вы просто съезжаете, не идете по новому...

0: объезду Твери по Платке, а съезжаете по старой, как бы старая, которая дорога проходила М-11 до открытия северного обхода, съезжаете и проезжаете как бы через окружную вокруг Твери, но через обычную дорогу, да, через деревни. И там заправок просто каждые 200 метров заправка. Просто каждые 200 метров. Это в обычное время, то есть тогда, когда вопрос был вообще о наличии заправок, что заправок типа на трассе не очень много, и поэтому... Ну, я всегда говорю, Тверь, я, например, примерно посередине где-то, поэтому до Твери доезжаешь, там заправляешься и дальше себе едешь. Но сейчас я не знаю, может, там они все не работают. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Роман, доброе утро, доброе. Виктор.
0: Да, Виктор.
1: 17-й год, такси, который...
0: Да.
1: Вот, за 5 минут сегодня на Роснефти заправился в 6 утра, удивительно.
0: Угу.
1: Вот. Далее, вот у меня в районе Строгино сеть автосалонов. Там заправка Shell. Вот еще до всего этого, скажем так, хаоса, недели 2-3 назад, на этой заправке, так как с автосалона все выезжают пустые, топливо всегда на 20% было дороже, чем везде.
0: Да, а это Shell, они такие всегда были. Они все время на Shell специальная цена для этих, для кого-то. Какая-то специальная цена. На Кодиаке легко. 700 километров. Один двигатель. Что значит один двигатель? Не знаю. 700 километров легко на Кодиаке. Ну вот, это, смотря какая скорость. Заправки в Шереметьево работают в среднем 10 минут. Заправки большие. Тимофей Скорняков мне пишет. Спасибо, Тимофей. Наверное, та, которая из Шереметьево более пустая, более-менее загруженная, а та, что в Шереметьево более-более загружена, наверное. Да? Нет? Аврора, до Питера 1000 с копейками и 5,5 часов. Зачем автомобиль, спрашивает Влад. Аврора, сколько стоит, не знаю, но 6,5 часов. Не 5,5. Все-таки 6,5. А 1000 с копейками, это тогда хорошо, если это такая цена. Но я бы тогда брал на Аврору бизнес. Там, говорят, есть какой-то бизнес. Сколько на бизнес? Билет на поезд Аврор. Билет на поезд Аврор. Билет на поезд Аврора. Аврор, сейчас я куплю билет. Купить ЖД билет? Нет. Поезда нет. А есть сайт такой? Вот, скоростные поезда. Поезд Аврора.ру. Это оно? Это официальный сайт? Не удается доступ получить. Значит, какой-то левый поезд Аврора. Скоростные поезда, РЖД. РЖД скоростные поезда. Серьезно, в Питер, мне кажется, лучше уже тогда, если вам там нужна тачка, вот вы говорите, ну, мне там автомобиль нужен. Ну, что, в Питере каршеринга нет, что ли? Все. Ну, и к тому же, я уже говорил, что в Питере с топливом все заправки я не инспектировал, но те, что мы проезжали вот несколько недель назад, все были абсолютно беспроблемные. Просто абсолютно все. РЖД не работает тоже, сайт что-то не открывается. А что случилось? Простите, пожалуйста, почему не открываются сайты? Поезда, билеты плюс. Я думаю, что это какие-то левые все сайты, правильно? Поезда.ру тоже левый какой-то. Скоростные поезда. Вот RGD.ru. Почему RGD сайт не открывается? Алло, RGD. Что случилось? Ну, что-то. Ну, какие-то коммерческие. Вот коммерческий, пожалуйста, легко открывается. Вот тот, который рекламируется везде. Прям он, пожалуйста, везде. Откуда куда? Москва, Санкт-Петербург. Дата. Ну вот, да не, ну в понедельник, допустим. Найти билеты. Все, ищем билеты. Ищите. Автобусы, авиа, ЖД, ЖД билеты. Как Аврора называется? Как она? Она как-то. А, ну я помню, что он отправляется в вот двухэтажный. 052. Ленинградский вокзал, двухэтажный. 1302. Выбрать места. От 1302 до СВ. Нижняя полка 14 тысяч. Есть 14 тысяч туда. Я хочу сидячий СВ. А просто бизнес какой-то. Просто. Чтобы не сидячий. СВ место вообще от 14 написано здесь. 32 места, 42. А как выбрать, чтобы вагон был... Вот, наверное, 1600.
2: 1600.
0: Нет? Не знаю, в общем. 29 мест. Ну, нормальная цена, 1600. Да, вот, смотрите, по одному креслу. По одному креслу, это бизнес, наверное. Верхний этаж. Лучше берите на верхний этаж в Авроре, потому что верхний этаж, он высокий, и ты едешь такой, ты летишь, просто паришь над этим всем. 1600 рублей. 1600 рублей, и ты сидишь не с кем-то рядом. Вот, а ты сидишь в отдельном кресле, большое отдельное кресло, вытянув ножки спокойно, вообще просто спокойно. И у тебя там есть вода попить, еда поесть, ресторанчик там все это. И прямо вот роскошно все, 1600. Да, а потом, когда вам нужен автомобиль в Питере, вы говорите, но мне в Питере автомобиль нужен. Ну, приезжайте в Питер. И берете себе спокойненько, приспокойненько каршеринг, и на каршеринге катаетесь вообще столько, сколько вам нужно. Все. Потом приезжаете на вокзал, берете снова, садитесь в двухэтажный поезд, загружаете себе киношек в вагон, потому что интернета, походу, не будет практически вообще у вас. Проверено. И смотрите киношки, а лучше книг загружаете себе. Едете, слушаете книги про Древний Рим, про Аристотеля, про Сунь Цзы, про политику и про все вот это. А? Все, давайте, давайте, вперед, идите, идите, читайте. Так, расскажите, конечно, про Тверскую область, но только после опилюливания, ладно? Это где-то вот минуты через 3,5.

0: Нет, давайте я не буду ставить какого-то Майданова. Пожалуйста, ладно, мы не будем здесь с Майдановым. Наш спасибо большое за информацию, но нет. Мы все песни слушать, где есть слово «бензин» или «заправка», почему-то с какой-то стати мы не будем, тем более, что мы совсем не музыкальная станция, ладно? На всякий случай. Я просто напомню, и все, и мы возвращаться к этому больше вопросу с вами, я надеюсь, не будем. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
1: Алло, Роман.
0: Да, это вы хотели про Тверскую рассказать ситуацию.
1: Да. Значит, позавчера мы выехали из Москвы, ехали по М9, ну там, чтобы через Клин, вот объехать Химки.
0: Угу.
1: На М9 заправились на нефтемагистрали задорого, там 79, что-то такое.
0: Угу.
1: А потом, значит, вот через Новопетровское ехали, в Московской области даже заправки, где по одной-две машины в очереди всего лишь. Mm-hmm. Вот, а вот уже от Твери, в Твери на окружной бензин есть, но не везде, mm-hmm. ну и очереди. От Твери до Вышнего Волочка все пусто. В Вышнем Волочке как бы заправка на трассе работает, ну, как бы очередь.
0: Mm-hmm.
1: То есть мы не съезжали-то, то есть только по М10 шли.
0: Mm-hmm.
1: Вот, и сейчас вот я в городе Балазой нахожусь, ладно.
0: Mm-hmm.
1: Ну, вчера я в 7 утра по 8 поехал. Был третий, залился.
0: Все нормально. Ну, то есть, можно спокойно доехать до Твери, долить, если нужно, и спокойно до Питера уже.
1: Да, по сути, постоять в очереди, доехать, и все. И вот позавчера у меня друг вернулся из Самары, то же самое, говорит, бензин есть, но надо постоять, и все.
0: Угу, ясно. Спасибо, да? Спасибо большое за информацию. Срочно расскажу вам о дорожной обстановке, потому что какая-то... Какую нелепость вы учудили на пересечении МКАД и Ленинградки, абсолютную, для чего, я не понимаю. Внутренний МКАД перед Ленинградкой авария, внешний МКАД перед Ленинградкой авария, Ленинградка после МКАД в область авария, и в результате это называется в метеорологии идеальный шторм, когда все совпадает на все. Осталось только, чтобы из области перед МКАД в Москву была еще авария, и тогда все. Все, кранты. Идеально завязанный узел. Зачем? Для чего? Сейчас уже мост переехать нельзя через канал имени Москвы в направлении МКАД, потому что там мертвая пробень. Мертвая. Зато можно уйти дублером по мосту и на внутренний МКАД, и на М-11 съехать. Заодно заправитесь. Пробку объедете. И заправитесь на М-11 перед Шереметьево, без пробки, там, без очереди. Мне говорят, 10 минут постоять у Шереметьево, и все. Вопрос тоже прозвучал. Раньше было такое, что ты едешь по М-11, и если у тебя заканчивается бензин, то ты куда-то звонишь, и тебе чуть ли не бензин привозят. Насчет этого я не знаю. Привозят ли тебе бензин, поесть, если ты едешь, и ты голодный, и говоришь, я хочу есть, и тебе привозят еду, тут не подскажу. Но... То, что на М-11 и вообще на платных дорогах Автодора работают аварийные комиссары, это факт. И я сейчас вот на сайте прямо Автодора. Как вызвать аварийного комиссара? Лишним точно не будет. Запишите. Совершите звонок по номеру звездочка 2323. У меня сейчас аварийной ситуации нет, я поэтому не буду звонить, чтобы проверить. Ладно? Это просто это на сайте. Вот на сайте Автодор. Автодор.tr.ru 2323 после звездочки. Оператор контактного центра переведет звонок на дежурного аварийного комиссара. Воспользуйтесь желтыми терминалами с надписью «СОС». Они расположены каждые 2-4 километра. В случае поломки или возникновения чрезвычайных обстоятельств вам помогут аварийные комиссары помощи аваркомов, они называются.
2: Как красиво!
0: Прямо что-то из Марвела, из супергеройского. Аварком! Мега-аварком! Мы, аваркомы, прибыли к вам на помощь! Десептиконы и Аваркон. Да, на дорогах государственной компании «Автодор» оказывается круглосуточно помощь и бесплатно. Дежурный оповестит экстренные службы, окажет консультацию, поможет эвакуировать транспортные средства на специальную стоянку или на полосу отвода дороги в рамках платного участка. Аваркомы, приготовиться!
3: Моторы! Внимание! Внимание!
2: Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7:30. Студия с новостями, Руслан Тачиев. Здравствуйте. Женщина погибла в Белгороде во время ракетного обстрела ВСУ. Об этом заявили в региональном оперативном штабе. По его данным, на территории одного из инфраструктурных объектов области произошло возгорание. На место выехали пожарные расчеты. Кроме того, сообщается, что после ракетного обстрела Белгорода и округа возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, отметили в оперштабе Белгородской области. Также стало известно о повреждении 5 автомобилей. Все аварийные службы региона находятся на местах. Информация о других последствиях ракетной атаки ВСУ уточняется. США опасаются эскалации в отношениях с Россией. Из-за этого руководство Соединенных Штатов стало меньше поддерживать НАТО. В администрации Дональда Трампа намекнули союзникам, что не будут воевать за страны Балтии из-за риска эскалации с Москвой. Как пишет издание «Экономист», в НАТО тем временем без каких-либо на то оснований боятся нападения России на Литву, Латвию или Эстонию. Издание отмечает, что США отменили запланированное развертывание в Германии подразделения с крылатыми ракетами «Томагавк». 5 июня стало известно, что Пентагон может отменить их поставку ФРГ из-за опасений, что Россия может честь эти шаги эскалации. Соединенные Штаты также планируют ускорить вывод части войск из стран Европы. Напомню, 1 мая в Пентагоне заявили, что США вернут 5000 военных из Германии в течение 6-12 месяцев. Сборная Португалии одержала победу над командой Хорватии на чемпионате мира по футболу. Она выиграла матч 1/16 финала со счетом 2-1. Встреча прошла в канадском Торонто. Забитыми мячами в составе победителей отметились Криштиану Роналду, 68-я минута с пенальти, и Гонсалу Рамуш. У проигравших отличился Иван Перишич. Для Роналду этот гол стал первым в плей-офф на чемпионатах мира. Футболист появился на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. Он вышел на чистое второе место по количеству игр на чемпионатах мира, обойдя немца Лотера Матеуса. На счету форварда 26 матчей, больше только у аргентинца Лионеля Месси 29. Но сборная Испании вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Она обыграла команду Австрии со счетом 3-0. Встреча прошла в калифорнийском городе Инглвуде. Забитыми мячами отметились Микель Ойарсабаль и Педро Порро. Сборная Испании по итогам предварительного этапа заняла первое место в группе H. Австрийцы стали вторыми в квартете J. В 1/8 финала испанцы встретятся с португальцами. О погоде в завершении выпуска. Плюс 23 градуса сейчас в Москве. Сегодня в российской столице сохранится переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Днем 26-28 градусов. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
8: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
10: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
13: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
10: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости» Роман Романов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
0: Моторы. 7:38, говорит Москва. Моторы. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Все мы. Пятница, 3 июля, я думаю, что 26-го, а это год 26-го года, на всякий случай. Так, ожидаем поступления, дизель 106, 99, спасибо большое. Комиссар бензин не привозит, надо ехать с ним до заправки, пишет Сергей. Да, давайте и запьем же информационную чашу до дна про аваркомов.
15: Аваркомы... приготовиться.
0: Что делает, кто такие? Я напомню, 23-23. Запишите, ну, просто забейте, если вы периодически бываете. Это единый аваркомовский телефон. Да. А я не поверишь, я хотел написать тебе вчера, чтобы ты пораньше приехал. Вот. Значит, сейчас на ваших глазах случится чудо. Но пока не будем говорить. А можем мы с тобой провернуть это так, чтобы ты, не называя, но сказал, что сказал свои впечатления? Вот. Да? Если, ну, ладно, не спеши, если еще в понедельник еще поговорим. А дать тебе бумажку? А она лежит в бардачке, если что. СТС-ка, СТС-ка. Обратно позвони им, скажи, что на Щукина это все написано. Да, она в списке есть, есть. Все, давай, давай, давай. Все, Алексей побежал тестировать автомобиль. Потому что я знал, забыл, черт возьми, ему написать вчера, что у меня сегодня вот этот автомобиль, я его вчера как раз взял, что у меня вот... Я почему не называю, потому что я хочу загадать вам его, что за тачки. Вот, и... Вот, и чтобы вы помучились, хотя на самом деле так мало таких автомобилей у нас сейчас, что если человек помнит простое правило, что я работаю только с официалами, то труда не составит сказать, что это за автомобиль. Интересный, интересный. Сейчас я вам скажу, что он придет и скажет. Он скажет, что едет кайф, руление очень похоже на европейцев, посадка неудобная, мне неудобно сидеть, он скажет. Потому что мне нормально, Есть ли удобнее посадки? Да, есть. Конечно, и мы знаем, что это за автомобили. Это два европейских бренда делают самые удобные посадки и самый большой вынос руля на себя. Это BMW и Volvo, все, вот два бренда. Другие так не умеют делать, хотя это, казалось бы, так просто. Просто взять и сделать на несколько сантиметров больше вынос рулевой колонки на себя, вынос руля, и все, и посадка уже обеспечена. Можно даже особо над профилем кресла не париться, потому что если ты можешь взять много руля на себя, то дальше уже дело там, эргономика сама все сделает. Обычного даже кресла. Так вот, он сейчас скажет, что руль хороший, звук интересный, едет прикольно, подвеска нормальная, это я сейчас вам скажу. Но будет говорить, что ему не хватило руля на себя, но это мы знаем почему. Да, если успеет сейчас прийти, поехал ездить на моей тестовой тачке. Алексей Художников. Значит, про Варкомов. 23-23 это Автодор. Это не по М11 Авархомы, внимание. Это автодоровская служба аварийных комиссаров. Значит, на всех трассах Автодор эта служба единая работает. Можно через мобильное приложение «Автодор» вызывать. С помощью устройства экстренной связи с надписью «СОС» желтые такие стоят штучки на трассах. Тоже можно. Что входит в обязанности? Я напомню, что они круглосуточные, и они бесплатные. Вы говорите там все время, вам не нравится, что платная дорога, она такая платная. А что это она такая платная? Во-первых, вот когда мы приводим аргументы, почему платная дорога это круто, мы все время говорим о некой логистике, правильно? О том, что это быстрее, о том, что оно это прямее, это скоростнее и все остальное. И не говорим о том, что есть еще и некое инфраструктурное содержание у платной дороги, в частности, поддержка. И вот, пожалуйста, Аваркомы. Что входит в обязанности? Оказание первой помощи на месте ДТП. Они подготовлены для этого. Предоставление инструментов для осуществления мелкого ремонта, замены колеса, запуска двигателя. Помощь в оформлении европротокола при ДТП. Ограждение места остановки автомобиля, либо его буксировка до ближайшего безопасного места. И вот теперь главное. Помощь с дозаправкой. Аварийный комиссар предоставит вам канистру, в которую вам топливо, правда, не зальют, правильно, на заправке. Отвезет вас до АЗС и обратно. Или привезет топливо. Здесь написано «или привезет топливо». Внимание, вы говорите, они не заправляют. Они только могут на заправку отвезти. На сайте написано, вот я показываю вам. Это сайт официальный Автодора. «Или привезет топливо». Вызов на место происшествия сотрудников экстренных служб. Важно! Среднее время реагирования с момента получения информации от Центра управления дорожным движением составляет 15 минут. Ожидать приезда аварийного комиссара следует за барьерным ограждением в светоотражающем жилете, который должен быть в каждом из ваших автомобилей. Полезные советы здесь есть. Дорожный этикет, как отдохнуть недорого. Хороший раздел. Как отдохнуть недорого. У меня есть рецепт, как отдохнуть недорого. Значит, ложитесь на спину и отдыхаете. Все. Как отдохнуть недорого. Самый бюджетный способ отдыха, это вот где вы сейчас находитесь, если вы в помещении, и не в публичном помещении, не в общественном месте, а дома, допустим, или в офисе. Вы можете лечь на спину и закрыть глаза, подумать о чем-то приятном, о чем-то хорошем, о чем-то добром, о чем-то правильном. 1936 год. Постановлением Совета народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик было утверждено положение Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД Союза Советских Социалистических Республик. С этого момента начала действовать структура, которая занималась контролем за соблюдением правил дорожного движения, предотвращением аварий и борьбой с нарушителями. Мы знаем ее как госавтоинспекция. И сегодня, 3 июля, у них профессиональный праздник.

этот день проходит награждение отличившихся сотрудников, вручаются почетные грамоты, медали, государственные награды, благодарности, премии, повышение в должностях и званиях, показательные тренировки, учения, концерты.

0: вырежете этот кусочек из эфира, из трансляции, пришлите мне. Я буду инспектором показывать, что я свой, я ваш, я свой, я чту. Соблюдит закон и честь, это хорошо очень. Да, я свой, я поздравляю вас все это. Не, на самом деле, конечно же, это люди. Конечно же, это люди. Вот что вы там ни говорили, когда вы злитесь, когда вы недовольны, когда вам кажется, что что-то... Когда я тоже бывает такое, что недоволен, все вот это вот. Мы не должны забывать, что они из людей. Возможно, в будущем их заменят какие-то эти андроиды, но пока что это люди. То есть мы просто, это мы, которые облечены обязанностями, правами какими-то, всем остальным. Поэтому нужно с определенной долей понимания относиться. Ну и, конечно, с гигантским уважением к тому, что они делают. Я знаю, на всякий случай скажу, что я знаю, что, наверное, ну, в смысле, я догадываюсь, что, наверное, есть какой-то более официальный гимн какой-то, считается ГАИ, там, может, какой-нибудь певец шансонье, вот, российский что-нибудь исполнил такое, вот что исполняется на концертах, потом поется у костра, когда инспекторы собираются, все это у костра под гитару они поют. Или они заставляют нарушителей петь, что есть какие-то пленные нарушители, они поют. Вот, не знаю. Ну, в смысле, я догадываюсь, что что-то другое, а не сектор никакой. Но, по-моему, это что-то такое, это объединяющее поколение какое-то. Вот жители 21 века, 3-го тысячелетия, которые начали здесь жить, это прошло уже мимо. Те, что жили два поколения назад, это тоже мимо. Это была музыка, которая сводила их с ума, сектор газа. Но для поколения вот нашего, 80-е, 90-е, да, я имею в виду рождение, сектор — это, конечно, это эпоха. По-разному можно относиться к их творчеству, безусловно. Но то, что это страница некая в жизни подростков и в юношей всей страны, этого не отнять. Как угодно относиться, можно оценивать все это. Вот. И поэтому лично для меня, когда есть возможность без купюр поставить вещицу, интересно было бы узнать историю появления этого народного гимна госавтоинспекции. Прижали кого-то из сектора наверх. Вот, или чтобы не наоборот, чтобы не прижимали, появилась эта вещица. Да, как-то приехали на море, лежим на пляже, и вдруг приходит целая толпа народу в футболках 70 лет ГАИ. Оказалось, у них там ведомственный санаторий. Но вы тоже пришли отдыхать в ведомственный санаторий. Даже интересно, сколько стоит топливо на платке в Питер у сервисной службы обслуживание дороги. Нисколько оно не стоит. Они свое не продают. Они же, это же не нефтяная компания. Они привезти могут, я так понимаю, просто ну, там, с какой-то заправки. Но это все нужно обсуждать отдельно. Так, значит, родственник из Москвы на Манжарике гибриде приехал, но это 1,5 недели назад. Очередь была на заправке в туалет. Это нормально. А так вообще, сегодня собирается поехать... Нет. А так люди говорят, что на М11 бензина навалом, наливом тогда должно быть. А сегодня они собираются поехать в Карелию, вокруг Ладожского озера. Приедут, расскажут, как там с бензином. Очень хорошо, Григорий, это круто, спасибо за информацию. Вокруг Ладоги прям роскошное путешествие, очень хорошее. Там дороги просто вот в хорошем смысле слова настоящие, такие интересные. Вот еще дураков бы убрать с них. Чтобы остались только дороги, а дураков... На самом деле, всех бы убрать оттуда. И вот то, что... Ну, вокруг Ладоги я не ездил. Мы все время как-то так объезжаем ее... Ну, идем одной стороной и идем по северу. И... пришел. Стороной. И там вот эти серпантины, выход... Ну, да-да-да, выход скал, все это дорога роскошная. Так, подожди, какой мне надо микрофон? Вот это. Итак... Пожалуйста, если можно, воздержаться от упоминания бренда и названия модели, а сосредоточиться исключительно на ощущениях и эмоциях. Алексей Гудрошник.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Да.
1: Значит, выглядит хорошо. Внутри приятно.
0: Угу.
1: Ну, нормальные материалы. Не то чтобы дорогие, но приятно. Просто приятно. Угу. Все хорошо собрано.
0: Угу.
1: Очень интересная навигация, которая в приборах. Мне,
0: мне
1: понравилось. И сама навигация, сам экран.
0: Это Яндекс уже там установлен.
1: Да, очень приятный сразу. Тоже. Прямо
0: то так, есть CarPlay сказать, есть, можно поставить, радует. Включить вот это, но отдельно
1: да.
0: есть Яндекс установленный в мультимедию, и на приборку за рулем тоже выводится эта карта.
1: Да, значит, пытается изобразить, что злая.
0: Прям рычит.
1: Рычит.
0: Ты открывал окно, она рычит. Мы на треке, когда это самое, я еще думаю... Это внутри мне подзвучивают.
1: Но или это снаружи, да?
0: Я сегодня выезжал, прикладывал карточку к шлагбауму, слышу, он вот этот, он снаружи также.
1: Снаружи.
0: Да, да, он такой.
1: Я не открывал окно, не было времени. У меня же супербыстрый тест.
0: Ну, да,
1: я просто кружок проехал.
0: Экспресс.
1: Да, динамично, ну, для бензинового автомобиля, без электротяги, так скажем. Ну, он там, если прям сразу бьешь, он что-то, где-то, что ты, нажал на педаль и вот это вот делает. Пробуксовывает.
0: Yeah.
1: Что нам обозначает, собственно, его привод, передний. Передний привод всегда ненагруженный, буксует, если ты...
0: Крутящий момент.
1: Сходу, да, на нем даешь, он обязательно немножечко подбуксовывает. Корма в поворотах чуть-чуть не такая уверенная, как хотелось бы, потому что немножко длинновато машина. Ну, в целом, был бы хэтчбэк, было бы лучше, на мой взгляд. Вот, сесть удобно не смог. Вот. Но в целом, очень весело. Удобно не смог. Я не знаю, я почему-то головой уперся в потолок, и черти знает почему. И нет вот этой вот истории, чтобы ноги подобрать немножко, подушка, чтобы двигалась по наклону. Вот кто знаком с этой опцией, вот этого не хватает. Остальное все очень даже прикольно. Вот это первые впечатления,
0: вот,
1: которые
0: я
1: сложились
0: сказал,
1: за несколько секунд.
0: Я сказал, что сейчас ты вернешься и скажешь, что едет прикольно. Я еще отметил руление, потому что довольно плотный руль и информативный.
1: Мне, знаешь, как в интернетах, мне плотности не хватило. Я люблю прям тяжелый руль, когда, ну вот, вспоминаем классику, тоже не называем бренда никакие, но есть прям вот машины с тяжелым рулем, он прям тяжелый.
0: Да.
1: Вот здесь он такой, нормальный, с чем-то вот опять же напоминает... Ну вот, ВАГ.
0: ВАГи,
1: да. Да,
0: да,
1: он такой, как бы, можно было бы и потяжелее, но в принципе, да, очень весело за рулем идет, очень весело. Но мне показалось, что в каких-то моментах, но это, возможно, связано с тем, что у нас 1500 люков на этой, на набережной, что немножечко все равно там ноль не совсем такой вот строгий.
0: Ну,
1: то есть там немножечко есть эти зазорчики.
0: Ну, с другой стороны, и у него еще от упора до упора не очень много оборотов, спортивная настройка, и им не надо сильно рулить. То есть он такой...
1: Да,
0: настроечка
1: юркий.
0: Ты такой раз... без перехвата можешь в крутые повороты.
1: Забыл ставить. Сказать. Подвеску хотел похвалить. В каком смысле? Проехал полицейских. Вообще нормально. Нет такого, что они, ну, пробивают.
0: Ду-дум.
1: Ты спокойно их просто проезжаешь. Я, естественно, спокойно проезжал в том смысле, что я не пролетел по нему, подъехал, но проехал. Вот. И вот этот момент тоже радует. Не на всех автомобилях есть. На некоторых автомобилях вот на отбой подвеска работает. Странно. По типу ты проехал его,
0: да.
1: И в тот момент, когда уже он сбрасывает вот это колесо
0: грохает,
1: назад, он
0: грохает,
1: да, сзади особенно. Вот. Много раз я такое встречал, здесь как бы этого не
0: больше
1: заметил.
0: Больше у автомобилей этого бренда такое есть. У,
1: да?
0: у целой серии моделей, я не знаю, с чем это связано, казалось бы, в одном бренде, но уже, ребят, ну, отстроить.
1: У многих машин, особенно кроссоверы этим грешат.
0: Да,
1: черт
0: его
1: знает почему, вообще без понятия.
0: При том, что, казалось бы, кроссоверы должна быть более энергоемкая подвеска.
1: А, нет.
0: На
1: вот
0: роспуск,
1: на отбой.
0: На роспуск тоже должна быть, но нет, на отбой, да, как-то громыхает.
1: Вот почему-то.
0: В общем, с учетом...
1: Выглядит классно,
0: я
1: цвет
0: скажу, что,
1: великолепно.
0: Я скажу, что вот когда ты говорил про Волгу, про седан, вот это, пожалуй, две модели, которые едут лучше всего. Вот этот автомобиль и «Волга». Но этот лучше.
1: Лучше? Едет?
0: Гораздо лучше, да. Да. Он и едет лучше, и рулится лучше, и подвеска лучше. И все. И вообще, я считаю, что я бы, если бы зимы у нас были сочинскими, вот это я бы точно себе бы брал бы его бы точно. Мне очень нравится.
1: Потому что
0: все нормально. Ну,
1: не, а почему сочинские-то?
0: То, что... Потому что зимой я не хочу на пузотерке с передним приводом.
1: Кстати,
0: ездить.
1: Я тебе хочу сказать, что он такой низкий прямо. Ты так садишься и прям, о!
0: А я в шлеме в нем сидел, прикинь?
1: В шлеме? Да, а как ты вообще туда сел, я не понимаю.
0: Никак.
1: Я не понимаю, как ты вообще туда
0: поместился. Я сажусь и головой такой, об этот, а верхушку потом так сел, и вот так вот сидел, набычившись вперед.
1: Я, ей-богу, не понимаю, я знаю вот так твой рост, и я не понимаю, как ты в этой машине сел. То есть я сел впритык.
0: Очень.
1: То есть я вниз.
0: А, ну еще открыл эту, открыл люк, там, когда шторку открываешь, панораму, и туда голову такой чуть немножко выставил.
1: Флинстоун.
0: Да. Вот, пузатерка и передний привод. Вот это не очень. А так вообще, конечно, и...
1: Ей бы полный.
0: Вот ей бы полный.
1: И убрать эти кресла дурацкие электрические, не нужны они, потому что они отъедают лишнее пространство. Да. Сделать обычные механические, да, которые позволят тебе,
0: да,
1: пониже сесть. Угу. Да, вообще. Добавить вылет руля еще где-то вот сантиметра три.
0: Вот я сказал, сейчас придет Алексей, да, и скажет, что едет хорошо, руль нормальный, неудобно сидеть, выноса руля не хватает.
1: Ну,
0: но
1: правда
0: это, но это общее место, потому что автомобилей, в которых хватает...
1: И сверху не хватает места. Значит, да, это общее место, почему? Не надо было нам рождаться такими высокими и стройными, понимаешь? Да. Такими красавцами невероятными. Не, вот нам надо было немножечко, где-то, чуть-чуть поменьше есть каши. И тогда бы мы были бы 1.60
0: хоббитами.
1: Тогда. Нет, ну вот 1.60
0: Да.
1: Боже, как бы нам все это
0: заходило. И ездили бы так, знаешь, как иногда смотришь на машины, и такие глаза видны такие из-за руля, только верхняя часть головы такая.
1: Нет, мы бы сидели с вытянутыми ногами.
0: А ты прикинь, как Кларксону. Ты Кларксона видел? Он же 1.25
1: Он вообще русофоб и негодяй. Пусть ему будет неудобно во всех
0: машинах. И он вот во всех машинах, он вот такой вот. И при этом... Всю жизнь посвятил тесту разных машин, а себе купил, покупал
1: маленький. В общем, если вы действительно любите автомобили и еще пока растете, остановитесь,
0: На
1: где-то 1.70 это край.
0: Не-не, а сейчас на самом деле все, коробки механические уйдут.
1: Да.
0: Моторы механические уйдут,
1: да,
0: батареи все плоские в днище, и поэтому, обратите внимание, ни одного гибрида, и даже если это пузатерка, типа Exit ES,
1: тем более пузатерка,
0: даже если в ней все равно удобно сидеть. Exit
1: ES, раз, и второй еще я недавно сел, этот Avator 12,
0: да,
1: мне очень заинтересовала посадка, ты сидишь, и руль у тебя где-то в коленках вообще, он где-то в коленках.
0: А, неудобно?
1: Он низко и далеко, вот как-то в коленках, и смотришь, ты... То есть, знаешь, как визуально... А, все, время, да? Визуально ты смотришь, ты думаешь, ты сядешь туда, как в Формулу-1, у тебя руль где-то вот на уровне груди там, ну, вот такое, и ноги впереди, а они у тебя внизу, и руль на коленках лежит. Это Avator 12, черт побери.
0: Все. Я пошел, и ты... Ну, в смысле, Алексей сейчас...
1: Мы все ушли.
0: Алексей сейчас вернется к вам через несколько минут, а я пошел продолжать знакомиться с этим замечательным автомобилем. А вам задам вопрос, что за тачка. Смотрите, фотки в телеге появятся. Меня зовут Роман Щукин. Ну, и заодно держитесь уже там и будьте здоровы.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 часов 1 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об уничтожении ночью 155 украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА с 20 часов четверга до 7 утра пятницы. Дежурное средство ПВО перехватили дроны над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской области и Московским регионом. Кроме того, беспилотники самолетного типа сбили над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Женщина погибла в Белгороде во время ракетного обстрела ВСУ. Об этом заявили в региональном оперативном штабе. По его данным, на территории одного из инфраструктурных объектов области произошло возгорание. На место прибыли пожарные расчеты. Кроме того, сообщается, что после ракетного обстрела Белгорода и округа возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, отметили в оперштабе Белгородской области. Также стало известно о повреждении 5 автомобилей. Все аварийные службы региона находятся на местах. На АЗС в Анапе начали дежурить сотрудники мэрии и полицейские. Также смены организовали для казачества и волонтеров из спортивных и общественных организаций. Они следят за очередями, пресекают конфликты и не допускают попыток наливать топливо в канистры, сообщает канал мэрии в мессенджере «Макс». Власти курорта назвали происходящее систематизацией и оптимизацией работы автозаправок. Отмечу, в разных регионах России сохраняется топливный кризис. Местные власти связывают нехватку на АЗС с искусственным ажиотажем и заявляют о достаточном количестве топлива на заправках. На государственном уровне обсуждаются поставки топлива из-за границы, а российские нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальную мощность. Сборная Португалии одержала победу над командой Хорватии на чемпионате мира по футболу. Она выиграла матч 1/16 финала со счетом 2-1. Встреча прошла в канадском Торонто. Забитыми мячами в составе победителя отметились Криштиану Роналду и Гонсалу Рамуш. У проигравших отличился Иван Перишич. И только что стало известно, что сборная Швейцарии обыграла команду Алжира и тоже вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Курс валют. В пятницу китайский юань стоит 11 рублей 47 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 77 рублей 93 копейки. Курс евро 88.71. Сейчас в Москве +24. Сегодня в городе переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Днем 26-28 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Имена. Поверх времен.
7: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
8: «Имена. Поверх времен».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 8:08, пятница, июль, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!

0: бы вы заливали в автомобиль, а не ввиду присутствия много времени в вашей жизни, да, большого количества, не ходили там кругами с канистрами. Вот понимаете, залили в свой автомобиль и давайте катайтесь. Конец недели, можно и про тачки, пишет Алексей. Да можно всегда про тачки, не только в конце недели, если честно. Я в правах сейчас посмотрел, там написано ГИБДД, пишет Геннадий. Так у вас старое водительское удостоверение, скорее всего. Нет? Ну какая же погода, пишет Нигматулин. Какая же погода. Звучит, конечно, поэтично. А вот, атаки на белорусские фуры, автобусы, автомобили уже каждый день. Выпрашивает Зеленский, как тот мем, ломай меня полностью, слышишь, я хочу, пишет Дело Техники. Ну, естественно, Зеленский выпрашивает. Другое дело, что вот мы когда-то обсуждали с вами заявление белорусского лидера на эту тему, что, мол, если вдруг, то война приобретет совершенно другой характер. Со всем уважением к Александру Лукашенко и ко всем участникам всех процессов, хочу сказать, что, конечно, другой характер военные действия приобретут только в том случае, если мы с европейцами начнем воевать напрямую. Ну, вот мы и с европейцами, прям напрямую. Вот тогда действительно будет другой характер. До тех пор, все-таки, я так полагаю, что характер боевых действий будет такой, какой он есть сейчас. Доброе утро, залили в бак 20 литров, выехали, опять заехали, и еще 20 литров, пишет Василий. Ну, бывают и такие странные люди, в принципе, да. Так, вчера лично наблюдал упырей на X5, заливших с десяток канистр на заправке самообслуживания. Доброе утро, пишет Александр. Доброе утро. Вот Урсула заявила, что мы им газ отключили. Одновременно хвастались принятием пакетов и обещают еще. У нас дети в первом классе врут убедительнее. Это что получается, что население ЕС тупое? А может, она все-таки одобрила войну против нас, пишет Гермошлем. Ну, в широком смысле слова, я не вижу, чтобы население ЕС восстало против своего, так скажем, своей бюрократии, которая вот, которую представляет Урсула фон дер Ляйен. В широком смысле. В узком смысле опросы говорят о том, что всех этих правителей европейских европейцы презирают. И не считают их достойными представлять хоть где-то, хоть внутри стран, хоть в объединении стран, хоть вовне интересы тех народов, которые мнят себя частью некой европейской семьи. Правильно, ГИБДД. Но народу разрешили употреблять ГАИ, мол, ошибки не будет, пишет Владимир. Хорошо. Так, ой, да батька только автоматом без рожка может махать, на деле ничего не сделает, пишет Василий. Нет, это неправильная оценка, грубая оценка, неприятная оценка. Так, я с вами не согласен, Василий. Другое дело, что мы наблюдаем с вами бешеную собаку в виде киевского режима. И эта бешеная собака прекрасно понимает, что на фронте ей ничего уже не светит. И понимает, что что-то надо делать. И у бешеной собаки есть кураторы, которые подсказывают, а что бы такое сделать? Где бы еще дестабилизировать ситуацию для того, чтобы растянуть наши силы, в том числе, для оккупирования тех опасностей, которые они, эти бешеные собаки, будут нам создавать? Естественно, одно из направлений – это белорусское направление. Вот сколько раз говорил про квартиры посуточно, это зло. Сегодня соседскую такую бахнул, опера, не знаю, симбоксы были. Наши же негодяи работают на врагов. Вот так вот, я просто перевожу некоторые слова. Константин, на самом деле с вашим, с теми словами, которые вы пишете, я согласен, просто для эфира чуть-чуть меняю, чтобы было чуть, ну, корректнее, да? Все эти посуточные квартиры, давайте я скажу откровенно, это адское зло. Это адское зло. И они должны быть истреблены. Если бы я был представителем законодательной власти, я бы попытался бы продвинуть законопроект, который запретил бы посуточные квартиры. Вообще в принципе. Куда молодежь деваться? Лес валить, молодежь деваться.
1: Лесу
0: Вот домой пускай идут, убираются пускай в комнате своей, пускай занимаются. Это не про молодежь разговор. Разговор здесь сейчас идет о странных персонажах, которые все время в этих квартирах тусуются. А можно сказать и так. Ну, друзья, самое главное. Но я не представитель законодательной власти. Это я забыл самое главное.

0: вам сказать. Поэтому такого законопроекта и нет. Вот, посуточные квартиры снимают для утех, пишет Геннадий. Ну, конечно, пожалуйста, есть гостиницы для тех же самых утех. Совершенно нет никакой необходимости снимать посуточные квартиры. Вот, пользуйтесь услугами гостиничного бизнеса. Вот и все. А мне, когда в Питер ездил, было довольно удобно, пишет Вячеслав. Понимаю вас, Вячеслав, разделяю вашу позицию. Также могу поддержать, что все добрые люди, конечно же, используют посуточные квартиры нормально, не для каких-то там утех, вечеринок и всего остального. Но, к сожалению, довольно увесистая часть из тех, кто пользуется этими услугами, они вокруг себя людей не видят и не слышат, им плевать. И создают адские условия для всех тех, кто рядом с этими посуточными квартирами живет. Это просто издевательство. Вот. Гостиницы дорогие нынче, пишет 506. А куда не молодежи деваться, пишет Антоха. Гостиницы, чего вы мне рассказываете? Гостиницы дорогие, пишет 506, да, я забыл сказать, ответить на это сразу заявление. С одной стороны, да, с другой стороны, сравнимые цены, если так вот посмотреть на посуточные квартиры и на гостиницы. Другое дело, что посуточные квартиры некоторыми выбираются именно потому, что там, так сказать, производятся такие действия, которые в гостинице бы эти люди побоялись производить. Да-да-да, какие-нибудь запрещенные штучки туда-сюда, вот, то, что в гостиницу бы, да-да-да, не притащили бы, а вот в посуточные квартиры притаскивают, и все в таком духе. А что, утехи это ненормально? Это же про демографию, пишет 506. Это абсолютно не про демографию. Это никакого отношения не имеет к демографии. Это имеет отношение к пороку, вот, и всему остальному. Давайте так, мне 37, по-моему, лет, если я не ошибаюсь, плюс-минус. Ну да, около того. Вот, может, 38 уже, нет? Не знаю, с днем рождения. Да какая разница? Смысл понятен, да? Примерно, вы понимаете, что я уже как бы... Я не молод, ребята. И, естественно, в своей жизни посещал разные места, так сказать, и в гостиницах был, и в каких-то посуточных квартирах бывал, и где только я не бывал. И объективно давайте скажем, все эти рассказы о том, что вы якобы в каких-то квартирах или гостиницах присутствуете не для утех, а для повышения демографии, это лапша на уши, прям сразу, да? Но поскольку я не представитель законодательной власти, вот, вы как бы можете мне пытаться вешать лапшу на уши, но у вас бы не получилось. Вот, поэтому вы за меня и не проголосуете, потому что вы не можете мне навешать лапшу на уши, у вас не получится. Я выйду и скажу, ребята, кому вы рассказываете? Если бы это было ради повышения демографии, у нас бы совершенно другая ситуация с демографией в стране была. А все как раз наоборот. Те люди, которые живут вот в этих квартирах, которые они берут в ипотеку, на которые они копят сначала на первоначальный взнос, потом они берут ипотеку, потом они начинают эту ипотеку выплачивать, они изо всех сил стараются, чтобы у них прибавилось какое-то там народонаселение в этой квартире, дети появились, а возле них придурки вот эти вот посуточные, понимаете, орут, кричат, потом ребенок родится в семье, вот, несмотря на то, что квартира маленькая, вот, места нет, но все равно ты понимаешь, что самое большое счастье в жизни это дети, и вот ребенок родился, и вот он маленький, ему надо спать постоянно, понимаешь, а тут скотина какая-то за стеной или под полом, или над тобой по потолку скачет, понимаешь, детей будет, женщину приводит в абсолютное истеричное состояние. А когда она беременная, например, эта женщина? Вот она беременная, ей надо поспать, она устает, ей уже сложно ходить, да, там долгий уже срок подходит. И тут за стеной у тебя там вот это вот все. Я не могу, к сожалению, не воспроизвести ни одну из музыкальных композиций, которые звучат из-за таких стен, потому что я их уже не знаю, этих музыкальных композиций, мне возраст позволяет их не знать, и плевать на них и говорить об этом откровенно. Как бы. Но, в общем, какая-то дрянь поганая оттуда звучит, и постоянные какие-то там разборки, какие-то девочки, выбегающие из этих квартир. А-а-а, помогите, помогите! И потом какая-то полиция скучная, приезжающая по типу, ну и что мы сделаем? Ну, не открывают они нам. Ну и что? Ну и что? Ну, напишите заявление. Ну и что? Ну, никто не жалуется. Почему-то... А потом ребенок кричать начинает, и кто громче, пишет 506-й. Во-первых, ребенок, когда кричит, он не кричит, он говорит с вами, он плачет, он общается, он поет вообще. Вот. Но это же ребенок, поэтому, пожалуйста, все прекрасно. Жеребенок. Это же ребенок, да. Ага, и за стеной над тобой дети скачут целый день, пишет Василий. Днем скачите сколько хотите, день он на то и день, чтобы вы скакали. Понимаете, и все остальные скакали. Вот если бы посуточные квартиры только днем шумели и слушали свою дебильную музыку, вопросов бы к ним не было. Плюс есть специальные часы, когда можно отдыхать, нужно отдыхать, и ты не можешь шуметь. Вот, если бы они это соблюдали, проблем бы не было. Проблема возникает тогда, когда начинается режим тишины, а режима тишины нет. Ну, проблема возникает тогда, когда по ночам начинается чат кутежа, понимаете? Больше водки и угара, что-то трасса и бензин, выиграли куш в рулетку, взяли голых балерин. Да? Тёлки в бассейне с кетчупом, с собаками вступают в садомию. Ну, это же классика коррозии металла. Вот ровно это и происходит за стеной, понимаешь? И именно глубокой ночью. Глубокой ночью. А потом с утра просыпается твой сосед, который вечно делает ремонт. И он начинает мстить этим, которые посуточно уже выехали. Они уже выехали. Они прямо вот собрались и в 6 утра выехали. Потусили и такие, поехали дальше в караоке и уехали. Этот просыпается в 6:10 и начинается. Вот это вот, да? Он мстит, понимаешь, у него виброколонка какая-нибудь, и вот он этой виброколонкой вибрирует весь дом. Это потрясающе вообще. Весело было только, когда Дацик такие квартиры кошмарил, пишет Игорь. Дацик квартиры кошмарил? Я даже не в курсе, если честно. Вот. А если соседский ребенок начнет музыку учить, пианино, скрипка, а если барабаны, пишет Василий. Пожалуйста, сколько угодно, днем, барабаны, трубы, пианино, гитары, все, что хочешь. Есть там время, где перерыв нужно сделать, я не помню там, по-моему, с часа до трех это должен быть перерыв. Все остальное время надо мной жил ребенок, который играл на трубе, да, и он как бы, как играл, он учился играть, и поэтому были такие вот композиции, которые, ну, всем знакомы, там, День Победы он любил играть, но у него не очень получалось, то есть он только разучивал, ну, там, именно было такое, и он опять, потом, ну, постепенно, надо сказать, он, научился, это было здорово, я, например, с удовольствием абсолютно это слушал, и здорово у него получалось играть, прям День Победы, ну, там-там-там-там, а?
1: Сурдина, не слышали?
0: Чего, кого?
1: Сурдина.
0: Что сурдина?
1: Сурдину в трубу вставляет.
0: В трубу вставляют сурдину, ты давай это, аккуратнее, сейчас по закону такие вещи вообще делать нельзя, вставляет там в трубу чего-то, я вас, скрипачей, знаю, давай, завязывай с этим, все, все, другие времена, 2026 год на дворе, не надо что вставлять никуда, вот. Так, Лёша, у тебя же гитара есть, надо вместе играть, пишет 506-й. Да есть у меня гитара, есть у меня комбик хороший, ламповый, все есть, он на 40 ватт. 40 ватт, которые вот на комбике, это не те 40 ватт, которые у вас там в колоночках компьютерных. Это очень громкая вещь, на самом деле. Но у меня нет желания создавать другим проблемы. Был у меня такой сосед, гитарист. Кстати, играл гораздо, гораздо лучше меня. Прям вот в несколько раз. Прямо здорово у него получалось. Прям запиливал по полной программе. Жил в диагональ внизу. Вот. Но все равно, когда ты, условно говоря, вдруг слышишь, что как будто бы рядом с тобой Ван Хален живет, где-то в 23:30, в 24, это не очень удобно. Ну вот, я послушал, потом думаю, ну, подумает, что я завидую в любом случае, но ладно, схожу. И пришел я, постучал, значит, выходит в трусах, естественно, вот это классика абсолютно, то есть у него там рок в трусах. Не, нормальные семейники, нормальный парень, все. Вот, наш, как говорится, хард-рок, все такое. Я говорю, так и так, говорю, на самом деле техника, я чувствую, ну, превосходящая мои возможности, прям здорово получается, мне очень нравится, но, говорю, хочется спать. Он такой, без вопросов, и я вам говорю, как есть. Никогда он более после 23 не играл на гитаре, ну, либо играл в наушниках. А днем, да, сколько хочешь можешь играть, обыграйся вообще, что хочешь делай. Хочешь, прыгай, хочешь, бегай, хочешь, ля-ля, хочешь, не ля-ля. Ну вот, все, что хочешь. Вот, у кого дети по ночам бегают, вот это странно. Вот это странно. У тебя по ночам бегают?
1: Бывало.
0: Бывало? Ну, это надо, это за режимом надо следить. Надо, чтобы ребенок днем побегал так хорошо, чтобы он ночью, вот у него не возникало желания встать и куда-то бежать. Его надо вымотать за день. Он должен вот так вот, понимаешь, копать отсюда и до обеда, вот как говорится. Да, или до вечера. И тогда все будет хорошо. Днем тоже есть тихий час. Конечно, я же говорю, по-моему, с часа до трех, если я не ошибаюсь. Тоже вот эти все сверлильщики, гитаристы, какие-то любители караоке, они должны в этот момент спокойненько молчать. Сами идут, пускай отдохнут, поспят. Вот. Рокер должен бунтовать, пишет 506. Ну да. А вот вы им советуете днем шуметь и играть, а я вот сутками работаю, через полчаса буду дома и буду спать, и нас таких много, надо вообще запретить превышение шума днем или ночью и расстрел на месте за нарушение. К слову, в доме никто посуточно не сдает, но шума не меньше, даже больше, пишет Андрей Сергеевич. Это вы просто Андрей Сергеевич, нежели рядом с квартирой, которая посуточная, судя по всему. Вам кажется, что эти квартиры днем издают очень много шума? Они действительно шумные. Люди, в принципе, шумные все. Но в сравнении с тем, как дерутся пьяные какие-то строители, все остальное — это мелочи. Когда они начинают промахиваться, лупить в стену там, ну, угрожая, типа, «Ты чё?» вот это вот ночью, «Бам!» А стена, она имеет такое свойство, она идет, как бы, если она несущая, грубо говоря, она идет через этажи. И он бьет там, а такое ощущение, что тебе в голову бьет прямо, вот как будто тебе в голову бьет. Ну, вот. Один раз я так спускался к соседям снизу, это была посуточная как раз квартира, спускаюсь, и ровно в тот момент, когда я вот выхожу на, так скажем, лестничную клетку, ну, то есть подхожу к двери, вот из той двери, куда нужно было зайти, чтобы постучать в квартиру, там такой предбанничек у них, как это сказать, спиной назад от удара вылетает человек. Просто вот это бух, ему кто-то бьет в лицо, видимо, сильно, и он вот вываливается, и вот так вот спиной в стену вот так вот впечатывается, и, ну, естественно, там, комментирует это все, я просто стою, он такой, и пошел-ка ты, он туда говорит, ну, туда-то раз туда-то, вы все, говорит, члены британского парламента, по типу того, и разворачивается, и в другую сторону от меня, меня не заметив, начинает уходить. Потом останавливается, видимо, такой, нет, погоди, что это, я, получается, ушел, значит, а не они ушли, а я ушел, надо разобраться. И он вот разворачивается вот в этом ощущении, что сейчас он пойдет сейчас всех карать, и он такой разворачивается, видит меня, продолжает движение на меня, вот продолжает, я думаю, ну, приехали, вот еще, давай, пьяные драки, в которых я ни с сего участвую, ладно, думаю. Вот, знаешь, вот так вот идет, у него вот эти сопли кровавые, все, и он так вот идет, думаю, ну ладно, превентивная мера. Говорю, добрый вечер. Вот так, хоп, паузу такую делает, встает, пьяный. Он такой, здравствуйте. Я говорю, я ваш сосед сверху. Он такой, рад познакомиться. Я говорю, Алексей. Он говорит, я не помню, что он сказал, по-моему, он Дмитрий сказал. Я говорю, Дмитрий, рад знакомству. Я говорю, у вас тут, я так понимаю, некие разногласия с коллегами. Он такой, да они все там! И дальше, типа, члены британского парламента, вот, Борис Джонсон в худшем виде и все такое. Я говорю, понимаю ваши тревоги, понимаю ваше негодование, говорю, но у меня небольшая просьба. Он такой, какая? Я говорю, да вот хотелось бы поспать, потому что, говорю, завтра на работу с утра туда-сюда, и вообще вот хотелось бы поспать. Он такой, все, ладно, хорошо, а еще что-нибудь? Я говорю, да нет, собственно, никаких больше просьб нет, приятного вечера. О, у него руки разбитые, то есть они дрались хорошо на самом деле. У него руки разбитые такие, и он мне протягивает эту руку, вот знаете, вот прямо вот в кровавых соплях вот эти руки. Ну что ж, пожали руки. Я говорю, очень рад знакомству, Дмитрий. Он такой, да, Алексей, рад знакомству. Я говорю, всего вам доброго. Говорю, не ссорьтесь здесь, хорошего вечера. И ушел. И знаете, удивительно, действительно, как-то вот Дмитрий же вроде бы вот не шумел больше. Я не знаю почему. И что удумал? Поспать мне. Ага. Все эти посуточные квартиры ничто в сравнении с воем спортбайков и пердежом мажоров с тюнинговым выхлопом на BMW и Меринах, пишет мегаваттник. О, недавно видел у дома, ну, сначала услышал, потом увидел. Кто-то себе купил Макларен. И он просто, ну, Макларен автомобиль такой спортивный, да-да-да, такой вот прям низкий-низкий, мелкий-мелкий, вот. И у него, видимо, прямоток стоит. И весь смысл заключался в том, что в нем сидела молодежь какая-то, совсем-совсем молодежь. И они на месте стояли и иногда просто его, ну, там, перегазовывали просто. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да понимаю. Даже если бы они так не делали. Тебя-то мы знаем, ты человечек такой. Давайте новости, и после этого вернемся.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о достижении США почти всех целей в ходе конфликта с Ираном. По словам президента Соединенных Штатов, Тегеран согласился практически на все, что было нужно Вашингтону. По его мнению, конфликт продолжительностью около 4 месяцев – это относительно короткий промежуток времени, за который военному Пентагону удалось добиться своих целей. «И чего я добился? Я их разгромил в военном плане», – отметил глава Белого дома в интервью телеканалу CNBC. Дональд Трамп добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а военный конфликт с Ираном привел к решению вопроса о ядерном оружии Исламской Республики. Поставщики продуктов просят торговые сети не штрафовать за срыв их доставок. Из-за нехватки топлива они часто не успевают своевременно привозить продовольствие. В нескольких отраслевых объединениях уже фиксируют такие ситуации. Производители продуктов предупреждают, что ситуация с топливом – это обстоятельство непреодолимой силы, на которое они не в состоянии повлиять. По этой причине невозможно нести ответственность за задержку в доставке товаров. В ассоциации компаний розничной и омниканальной торговли заявили «Известиям», что готовы поддержать поставщиков. Там также отметили, что важно соблюсти баланс и не допустить использования сложившейся обстановки как повода нарушать стабильность поставок продуктов. Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира в 1/16 финал чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счетом 2-0. Мячи забили Брил Эмболо и Дан Дойе. Сборная Швейцарии сыграет в 1/8 финала чемпионата мира в 4-й раз подряд. Однако во время предыдущих мундиалей с этой стадии начинался плей-офф. При этом в играх на вылет в рамках мировых первенств швейцарцы побеждали лишь 2-й, в 1934 и 1938 годах, дойдя до четвертьфинала. В 1/8 финала сборной Швейцарии предстоит сыграть с победителем матча между командами Колумбии и Ганы. Встреча за выход в четвертьфинал состоится в ночь на 4 июля. Половина россиян назвала фитнес одним из факторов успешного собеседования. 76% опрошенных отметили рост дисциплины благодаря регулярным занятиям спортом. 60 человек из 100 стали лучше контролировать эмоции. 55% россиян заявили о повышении стрессоустойчивости. У каждого второго улучшилась концентрация внимания. Это показало исследование сервиса «Авито Работа», которое есть в распоряжении ТАСС. Респонденты отметили, что для успешного прохождения собеседования нужна уверенность, а фитнес помогает развивать это качество. Большинство участников опроса, которые регулярно ходят на тренировки и находятся в поиске работы, посещали от 1 до 4 интервью за последние 3 месяца. Из всех, кто дошел до собеседования, 42% успешно справились с первым этапом с HR. Почти каждый третий прошел встречу с руководителем, а 28% в итоге получили приглашение на работу. О погоде. В Москве сейчас +24, сегодня в городе переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы, днем 26-28 градусов. Ветер западный, с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва, 94,8.
4: Реклама. Коробка тупит, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
5: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
15: В эту пятницу гость в студии – политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости» Роман Романов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
16: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
14: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
0: 8.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте все. Трамп говорит, я лучший президент в истории Израиля. Ну, воистину, нет никаких сомнений. Тут и добавить нечего, и убавить не получится. Еще интересное, Трамп говорит по поводу целей. Он говорит, добились практически всех своих целей на переговорах с Ираном. Мы, говорит, находимся во Вьетнаме, видимо, находились 19 лет, находились в Афганистане около 10, вечно вели войну в Корее. Даже не хочу упоминать Первую и Вторую мировую войну. Мы много-много лет находились в каждой этой войне. А тут я нахожусь 4 месяца, и чего я добился? Я их разгромил в военном плане. Что вот хорошо у Дональда Трампа, это самореклама. Он молодец в этом смысле. Он просто говорит, я лучший президент, все обожают меня, во всем мире завидуют Америке, у нас такая прекрасная Америка. Ну, почему бы и нет? Ну, если это на кого-то работает, то, наверное, они и довольны, что у них такой прекрасный президент, который сам себя хвалит. Калас в Армению консультантов по энергозависимости с опытом работы на Украине направляет. Все, конец Армении, пишет Димитриус. Ну, в общем-то, с Арменией ситуация неприятная складывается уже давно. Из последних заявлений то, что я видел, что, мол, это будет великое счастье, это сказал Пашинян, если нас все-таки возьмут в ЕС. Да не возьмут! Да не возьмут! Да не переживай! Да вы не для этого нужны! Вы нужны с нами воевать! Что-то непонятно, что ли? Ну что вы начинаете? Вы с нами нужны воевать! А? А по Украине чего добился Трамп? Успехи в переговорах нулевые, пишет Сергей. Ну, это, понимаете, вы смотрите объективно на вещи. Не надо объективно смотреть на вещи. Надо смотреть, как Дональд Трамп, и просто себя хвалить. И будет класс. А какой я молодец. А как я все правильно делаю. Я в какой-то момент даже подумал, надо эту тактику и самому использовать в жизни. И действительно, знаете, работает. Ходишь, себя нахваливаешь, и все согласны с тобой. Почему бы и нет? В британский парламент возьму, а в ЕС не возьмут, пишет Александр. Зато этот старик, как всегда, на позитиве, пишет Алексей. Да? А почему расстраиваться-то? Правильно? От того, что ты расстроился, что? Лучше ситуация будет, что ли? Нет? А так хотя бы позитивненько все. Вот. Самое оно, как мне кажется. Значит, уважаемые взрослые люди, мужчины, которые пишут мне о том, что днем тоже нельзя шуметь, вот продолжается просто эта тема, потому что они ночью работают, а днем им хочется отдохнуть. Я с вами абсолютно согласен, но видите, какое дело. Все равно больше тех людей, которые днем работают, а ночью отдыхают, это первое. И второе, это самое главное. Нет никакой проблемы у взрослого человека избавиться от шумов, которые ему мешают спать. На самом деле. Есть такая штука, я прям рекомендую. Проблема возникает, знаете, когда? Когда вот дети, вот детям как бы нужна тишина. И женщинам тоже нужна тишина. Вот мужчинам тишина, в принципе, не нужна, потому что у нас есть вообще очень дешевый способ сделать так, чтобы не было никого слышно вокруг. Беруши. Беруши. Нет, просто беруши. И они бывают разные, понимаете, по типу поролоновых таких вот каких-то, бывают всякие разные. Я прям рекомендую вам, возьмите, знаете, как же они называются-то? Силиконовые. Тоже ничего, но не очень. В них лучше плавать, в силиконовых, насколько я понимаю. Воск, да. Вот, как это правильно сказать, восковые или восковые, правильно сказать, воск. Обалденная вещь, ребята. А? Да не, ну ты как мифами живешь, там ничего выковыривать не надо, там не такой воск, который ты себе зальешь в ухо свинцом, нет. Вот из воска сделанные специальные беруши, все, вещь просто, конфета, никаких проблем не будет. Ни пердящие эти все мажоры на улице вас не будут волновать, ни соседи-идиоты вас волновать не будут. Ну, если, конечно, у них не сильно мощный сабвуфер, который будет трясти вашу кровать, такое тоже бывает, тут уже никакие тебе беруши не помогут. Но в целом, 99% шумов тебе уже будут безразличны абсолютно. Воск это, наверное, надолго, пишет Антоха. Да нет, ну вы просто, как сказать, себе это странным образом представляете. Я, скажу вам честно, я тоже сначала, когда вот так вот прочитал в интернете, типа, беруши из воска, думаю, что воск в ухо засовывать, ну что это бред какой-то. Ну нет, это, видимо, так просто называется, воск, а это не совсем какой-то воск, это какая-то другая тема, немножко, какая-то смесь, и это просто супер. Залепил себе уши, и все, тебе вообще все равно, все. Очень приятно общаться с домашними в связи с этим. Ну, просто, да, киваешь, все классно. А восковые беруши волосы в ушах вырывают, пишет Димитриус. Нет. Вот. А будильник тогда как услышать, пишет и он. Услышите вы будильник. Во-первых, будильник вы можете поставить, чтобы он еще и вибрировал. Вот, вы можете его поближе положить. Вот, и все будет отлично, все будет здорово. Есть еще световые, да, специальные приборы. Проснуться получится. Мягкий воск, как пластилин, пишет 24-й. Типа того. Как насчет того, что уши должны дышать, пишет Геннадий. Ну, сами выбирайте. Либо уши дышат, либо как бы вот так вот. Но все слышат. Знаете, либо они дышат и все слышат, либо вот так вот. Вот. Я когда с женой говорю, всегда такие использую, пишет 506-й. Только постоянно слышишь, как сердце толкает кровь, и это тоже бесит, пишет аутсайдер. Ну, аутсайдер, тогда больше рекомендаций для вас нет, потому что тогда вы отдохнете только при одном условии. когда сердце перестанет толкать кровь, понимаете? Ну так мы все отдохнем. Не могу вам рекомендовать этого метода, этот метод рекомендовать, потому что вот он не самый правильный, да? Где вы живете? Переезжайте в старый фонд, там тихо, все друг друга знают, все свои. Даже наниматели съемных квартир годами живут одни и те же, пишет Елена. Да посносили весь старый фонд, о чем вы говорите, Елена? Что-то есть где-то, какие-то люди есть приятные, живут. На самом деле я понял, что элитность жилья, она измеряется не стенами, не высотой потолка и ничего, а она измеряется соседями. Вот если у тебя соседи хорошие, ну, в том смысле, что люди адекватные, не наркоманы-алкаши какие-то, а вежливые, культурные, интеллигентные люди, которые спокойно делают свои грязные дела без шума, понимаете? С глушителем, да, с глушителем они все свои грязные дела делают. Вот любая квартира, даже с бумажными стенами, она будет хорошей. Вот она будет хорошей. То есть это удивительная вещь. Я на самом деле жил в разных, так сказать, местах, в разных квартирах, и вспоминаю квартиру в Хрущевке, хотя там звукопроницаемость дичайшая на самом деле, но там было тихо. Хрущевка, самый примитив, вот самый примитив, Хрущевка, самый был вот лучший вариант, почему? Потому что все соседи были очень-очень спокойные люди. Они были старенькие, да, и они были спокойны, они были аккуратные. Там, по сути, единственный, кто шум создавал, это как раз был я, к сожалению, да. Бывает такое, что телевизор, да, я согласен. Но опять же, под телевизор засыпать некоторым хорошо. Мне нормально, то есть у нее там спокойно, допустим, она в повторе Норкина смотрит, я спокойно сплю. Для меня это не проблема, правильно? Анекдоты какие-то, опять же, там какие-то параллельно идут. Да, вот. В Перово, пишет Олег, да-да, типа того. Не только там, кстати. Есть специальные наушники для сна, футляр слышит возникающие рядом звуки, такие как храп, детские крики, домашние животные, включает белый шум или мелодию, пишет Анна. Знаю эти все наушники с шумоподавлением, дорогие друзья, по-разному работает это шумоподавление. Проблема с наушниками, какими бы они прекрасными ни были, всегда заключается в том, что спать на боку будет не так удобно, как если бы этих наушников не было в ваших ушах. Угу. Вот если вы спите на боку, это может быть проблема. Если на спине, это вообще прекрасно. Ты надел наушники, они подавили шумы, а сам... Всю ночь просто орешь, и все, правильно? Конечно. Ну, как-то люди по-разному храпят. Кто когда-то ездил, так сказать, в плацкартном вагоне, знает, о чем я говорю. Вот. Люди храпят вообще удивительным образом, по-разному все. Соответственно, просто надел наушники, ты ничего не слышишь, и... Они пускай уже мучаются. Я аудиокниги слушаю постоянно, мне нормально, пишет 506. Смотрите, какое дело. С аудиокнигами, так же, как и с кино, под которое некоторые люди засыпают, есть одна проблема. Если вдруг нечаянно эта аудиокнига, допустим, интересная. Если она интересная, это может быть проблемой в засыпании. Поэтому книга должна быть абсолютно неинтересная. Просто тебе должно быть совершенно плевать, как там развивается сюжет. Не знаю, что это должно быть, но вот конкретно тебе должно быть абсолютно начихать, что там вообще читают, не читают. Потом есть разные чтецы. Есть такие чтецы, которые любой самый интересный текст превращают в нечто скучное, в какую-то кашу просто, вот звуковую, когда человек просто очень любит, чтобы у него звучал голос каким-то таким образом, как будто бы. И вот, в какой-то момент начинает раздражать его какие-нибудь такие мелкие звучки по типу... Как будто человек рядом с твоим ухом причмокивает. Это все неприятно. Вот. А есть очень нервные чтецы. И он вышел, и темп у него такой. Помедленнее, дружок. Помедленнее. Куда торопишься-то, я не понимаю. Это же аудиокнига. Ты можешь помедленнее? Прям др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др. Понятно. Нужно побыстрее, побольше аудиокниг начитать, чтобы побольше денег заработать. Я понимаю. Но в целом помедленнее, друг. Там же есть какие-то запятые, там есть какие-то еще другие знаки препинания, делай какие-то паузы и так далее. Ну, то есть, и здесь двоякая ситуация. Есть некоторые, кто понимает текст из чтецов, но тогда и ты хорошо понимаешь текст, который слышишь. Почему? Потому что он выделяет нужные слова, интонационные и все остальное, и ты не уснешь. Какой бы красивый голос бы там, какой бы красивый голос там не был. Вот, вот так вот. Ну и вообще не очень приятно, когда мужик у тебя в ухе что-то шепчет, когда ты пытаешься уснуть. Это странно, правда? ASMR есть еще. ASMR это какая-то странная вещь. Знаю, что некоторые засыпают. Там и девочки, и мальчики записывают эти ASMR. Думаю, ну, когда ты прочитал, мол, помогает заснуть. Думаю, ну, интересно, давайте посмотрим, как оно. Вот, надел наушники, включаю. Как вы это можете слушать, я не понимаю, это какое-то издевательство, это правда, это как будто бы человек на расстоянии сантиметра тебе что-то. Еще когда это делает какая-то приятная дама, я еще это понимаю. А тут сидит какой-то, ты понимаешь это, не знаю, эфирная фраза «петушиная обойма», вот это какая-то петушиная обойма, что-то тебе шепчет, ты понимаешь, и ты типа должен уснуть. А как ты можешь уснуть, если ты в этот момент озабочен только одной проблемой, ты понимаешь? Вот, а не появится он действительно рядом, не материализуется ли этот персонаж, и что тогда? А ты уже спишь, ты уже, да, ага. Не надо тебе этого, не надо тебе этого. Какие-то вот эти вот все мужские АСМР, это все странные виды извращения, а? Это в британском парламенте, мне кажется, такое слушают только. Вот. Ты знаешь, я в определенный момент даже ощутил в себе вот такое, какую-то вещь. Мне не очень нравится слушать мужской вокал. Вот я даже перестал слушать мужской вокал. То есть мне не нравится, мужик надрывается все время. Либо он хрипит там, либо надрывается. Я как-то вот вдруг ощутил необходимость слушать женский вокал. Какой-нибудь Милен Фармер, понимаешь, там. Она рядом с тобой, понимаешь, какая-то вроде. Ты себе представляешь, какая-то рядом ходит такая, типа француженка. Ну, как будто ты, мол, гусар, ты вот вошел в Париж ты вошел. Молчать! Молчать, вы офицеры, между прочим. Вот, ты вошел в Париж, и она такая чу-чу-чу-чу-чу, вокруг тебя там что-то ходит. А вот эти вот все, понимаешь, напряженные мужские голоса, которые что-то куда-то тебя зовут, что-то они тебе там говорят, а какая-то у них драма происходит. Особенно вот эти все тексты про потерянную любовь. Вот этими мужские. Вообще, это все не понимаю, зачем. Ну что такое? Да, что-то ты ноешь, какая-то она что-то куда-то ушла, ты все ее еще любишь, но ты уже вроде как и, а она все равно тебе не отвечает, и в связи с этим ты очень сильно расстроен. Что ты расстроен, я не понимаю, сколько миллиардов женщин на планете Земля, а ты все еще расстраиваешься по той одной единственной, а что же в ней такого одного, а... Ну, у вас общая ипотека, тут я согласен. Конечно, если у вас общая ипотека, тут, конечно, не так расстроишься. Но я ни в одном тексте не слышал, чтобы кто-нибудь в конце там вдруг внезапно сказал и «общие финансовые обязательства». Вот, да? «Ненавижу тебя, но ничего не могу поделать с этим». Вот, какая была страшная ошибка оформить автомобиль на тебя! Надо было уходить в крипту! Половина ушла тебе, да? Не могу я расстаться с заработанным, и поэтому хочу быть рядом с тобой, хотя не хочу, да? А теперь он на эти деньги катается на квадрике. Или на чем, да? Купил себе электросамокат! Вот. Да? А я, да? Ну, что такое? Что-то случилось? Мне прямо в эфир звонит Роман Щукин. Я даже не знаю. Алло, я же в эфире, Ром. Алло. Алло, маэстро? Ну, просто мне позвонил сам, что ли, я не понимаю. Алло. А набери ему из эфира. Скажу, спросим у него, чего он звонит-то. Роман, ты знаешь же телефон, Рома? Дать тебе сейчас. Ты думаешь, телефон у него сам набрал меня?
1: Да, карман обычно набирает.
0: Ты думаешь? Ему неприятно думать о том, что ягодица Романа Щукина набрала меня самостоятельно в эфир. Хотя, кто знает, какие времена, слушайте. Вот. Ипотека нас связала, оковами нас связала, всем уговором твержу я в ответ. Да, да. Нас не разлучат, нет. Вот видишь, даже неправильное, как говорится, ударение в связи с этим. Вот. Так, сейчас наберем, да? Светки падающий свист, пишет Дон Хулио. Деградация радио, говорит Москва, происходит именно так, пишет Игорь. Это не деградация, это наоборот. Это наоборот. Что характеризует движение, какое слово характеризует движение вверх? Вот скажите, пожалуйста. Деградация — это падение, это декаданс, это вот разрушение. Алло? Алло? Алло? Нет. Нет, что-то случилось. Мы не знаем, что случилось. Ну, позвони, спроси сам, лично позвони тогда. Спроси, вдруг что-то случилось. О, так, можно под футбик засыпать, пишет Алексей. Да, под футбик, под Формулу-1, под все соревнования вообще отлично засыпается всегда. Это правда. Градация. Шопенгауэра включайте или Фауста. Гёте, топчик, через 4 секунды крепкий и здоровый сон, пишет Василий. Или под бильярд. Ну, вы имеете в виду соревнования по бильярду, это прекрасно. А покер? Никто никогда не смотрел соревнования по покеру для того, чтобы именно заснуть. Под бильярд возьмем этого шара. Да-да-да. Эфир огонь. Спасибо большое, Вячеслав, стараемся для вас. Мне кажется, так, под дартс 180, нет, дартс это нервная тема, дартс под него не заснешь, там иногда они действительно выбивают 180, и у комментатора возникает страшная необходимость разорвать собственное горло для того, чтобы сообщить нам о том, что там 180. В футболе могут гол забить, и комментатор может закричать, пишет Олег. Да, может быть такое. Так, под шахматы, пишет Дмитрий. Люди просто рассказывают, подо что они засыпают. Хорошо, хорошо, вот мы с вами... Ну, что там?
1: Плохо слышно.
0: Ну, ладно.
1: Случайно.
0: Случайно. Хорошо. Так, пинг-понг, пишет Олег. Да, все, здорово, ребята, все. Собрались и послушаем Илона Маска. Он выступает с прогнозами будущего. На этот раз, как пишут, самый богатый человек в мире заявил, что ИИ и роботы смогут делать все, что угодно, что приведет к всеобщему высокому доходу. А работа станет добровольной. Ура, товарищи, скоро роботы будут работать за нас. Но опять же, у меня вопрос к Илону Маску, на который он, естественно, не ответит, потому что если бы у меня было столько денег, сколько у Илона Маска, а у него столько, сколько у меня, я бы тоже не отвечал на вопрос Илона Маска, я вам так скажу. Я бы не замечал его вопрос. Но, тем не менее, я все равно задам этот вопрос, да. Смогут делать все, что угодно, что приведет к всеобщему высокому доходу. Верю, что все, благодаря роботам, будут богаты. Вопрос только в том, а сколько этих всех будет? Этих всех сколько будет? 8 миллиардов? Или 1 миллиард? Или 100 тысяч? Или 10? Вопрос? Хороший вопрос? Мне кажется, потрясающий вопрос. То есть, он говорит, все будут богаты, и никому не нужно будет работать. Полностью поддерживаю и согласен. А сколько этих всех будет на планете Земля? Нужны ли в том количестве люди в такой системе, в котором они есть сейчас? Или они не нужны? Вот какой вопрос. А то, что все, кто выживут, будут, так сказать, наслаждаться роботами и их работой, этих роботов, так это я и не сомневаюсь. Но сколько их будет? Вот самый главный вопрос. Кстати, у Илона Маска-то детей немало. Я хотел подчеркнуть этот очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Я бы также обратил ваше внимание на то, что у... как его там зовут, Дональда Трампа много детей. Я бы даже обратил ваше внимание на то, что вроде бы как у Джо Байдена много детей, хоть они все и паразиты, и плохо себя ведут, но тем не менее. Вот, ты не понял, все в смысле на Марсе кто будет, пишет Эл. А, в этом смысле. Все 10 человек, включая Маска, будут богаты. Им не нужно будет работать, пишет Сергей. Сказка от Маска, пишет Зурита. С другой стороны, опять же, смотрю вчера ролик. Какая-то китайская, а может не китайская компания, неважно, выпускает какого-то робота специального. Домашний помощник. Вот. Сделан он в виде такого бюста с клешнями. Ну, то есть, как бы руки. И при этом такая вот подставка, как, может быть, кто-то видел... специальные манекены, по которым бьют боксеры. По-моему, ну, вы видели такие какие-то каучуковые вот эти вот ростовые фигуры. То есть у него какая-то подставочка такая, столбик, и на этом столбике бюст с руками. Бюст не в том смысле, что это нормальный бюст, а в смысле бюст, вот как памятники когда бывают, вы поняли, верхняя часть туловища. И я смотрю, его там как-то пытаются продавать уже, предзаказы идут, якобы он будет стоить около 10 тысяч долларов, 10 тысяч долларов это сколько это рублей? Это где-то около сейчас 800 тысяч рублей где-то, от 700 до 800 тысяч рублей, да, правильно, правильно говорю, ну пусть будет 750. И он такой, он прям ездит, он собирает, и самое главное, что он делает, а вот этого вот прям не хватало, он вещи умеет, поскольку у него есть руки, как бы вот эти вот механические, он умеет их складывать, он умеет рубашечку сложить аккуратно вот так вот, и он прям стоит и вот так вот складывает рубашечку, кладет ее, думаю, ничего себе, до чего дошел 3D-прогресс. То есть робота этого, я насколько понимаю, еще не существует. Это же предзаказ. Но он так здорово нарисован, и он так здорово складывает рубашки. Вот этого, правда, не хватает. Нужен какой-то робот. Я всегда думал, вообще нужен такой шкаф, в который ты бросаешь вещи, и этот шкаф сам их там раскладывает. Никто ничего до сих пор не смог сделать. Вот такой робот очень сильно необходим, который умеет делать мелкую работу. Робот, который сам стирает, у нас есть, стиральная машина. Но нужен тот робот, который соберет все по квартире и сложит аккуратно туда, а потом достанет и переложит. Ага, конечно, конечно. Погладит, например, как вариант. Ну, и сложит, самое главное. И будет знать, куда складывать. А если будет робот, который будет... Ну, ладно. Новости, простите.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 часов, 1 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Кураторы Киева думают только о заморозке боевых действий. Они хотят выиграть время для усиления вооруженных сил Украины и перегруппировки сил, заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин. Сегодня Киев не имеет никакой самостоятельности в принятии решений. Он транслирует лишь то, что ему передают кураторы, сказал дипломат в интервью РИА Новости. По его словам, России нужно такое урегулирование, которое принесет в регион прочный и устойчивый мир на основе устранения первопричин украинского конфликта. Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом на базе достигнутых в 22 году в Стамбуле договоренностей. Глава Приднестровья назвал взрывоопасной ситуацию между регионом и Молдавией. Кишинев перешел от дипломатии к шантажу, отметил Вадим Красносельский. Одна из сторон переговорного процесса при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказалась от методов дипломатии и диалога в пользу шантажа, угроз и давления. Из-за этого количество проблем растет как снежный ком. Если молдавско-приднестровские взаимоотношения продолжат развиваться в том же ключе, последствия будут катастрофическими, заявил Красносельский в интервью РИА Новости. Он также обратил внимание на многолетнюю деградацию диалога между Кишиневым и Тирасполем. Глава Приднестровья назвал деструктивный подход властей Молдавии причиной заморозки цивилизованного процесса урегулирования. Франция и Италия развернут военные силы на юге Ливана. Инициативу реализуют после завершения миссии временных миротворческих сил ООН. Размещение многонациональных сил будет проходить по просьбе ливанских властей и направлено на укрепление ливанской армии. Кроме того, как сообщает телеканал «Аль-Арабия», Франция продолжает переговоры с Великобританией и региональными партнерами в подготовке к повторному открытию Ормузского пролива. Перебои с бензином привели к сокращению рынка внутреннего туризма. Летний турсезон в России начался слабее ожиданий. В июне организованный турпоток снизился почти на 5%. Гостиницы фиксируют падение бронирований. Туроператоры заявляют о сокращении продаж пакетных предложений. Эксперты констатируют охлаждение спроса на поездки по стране в высокий сезон. Это связано с усилением сберегательной модели поведения и нестабильной ситуацией на топливном рынке, пишут «Известия». По данным Российского союза туриндустрии, 50% летних поездок жители страны совершают на личных автомобилях. Перебои с поставками бензина и дизтоплива уже отражаются на потребительском поведении, отмечает издание. Так, путешественники чаще отказываются от дальних маршрутов в пользу коротких поездок и локального туризма. Курс валют в пятницу. Китайский юань стоит 11 рублей 47 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 77,93. Курс евро 88,71. Сейчас в Москве плюс 22. Сегодня в городе переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Днем 26-28 градусов. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Москва
18: 94.8 FM.
19: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
20: Oh my goodness!
19: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
20: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
21: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
22: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пасту. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
23: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
24: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 7 минут, пятница, июль, день третий.

Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Спросите, пожалуйста, у знающих, мне прям сегодня надо, пишет Антоха. Что надо, Антоха? Нет вопроса-то самого. Вы попросили задать вопрос людям, знающим, а что именно спросить-то у людей?

Подскажите, как нынче заправляться? Как, что, почем? Куда вставать? В конец или в начало? Может, есть какие-то секреты, рекомендации, подводные камни, пишет Антоха. Ой, Антоха, это вообще без проблем. Подъезжаете к заправке, где есть бензин. Стоите, подходит ваша очередь, заправляетесь, сколько заправляют, и едете дальше. Дети хорошо складывают одежду после стирки. Нужно делать правильные инвестиции, пишет Дмитрий и рассказывает о рабском труде детском, который процветает в его домохозяйстве, судя по всему.

Говорят, бензин плохой и машины страдают, пишет Антон. Ну там какие-то допуски новые есть, да, по бензину. Но вам какой бензин нужен? Плохой, хороший или чтобы был? Я думаю, что вам надо, чтобы был, поэтому что вы начинаете? Вот. Алексей, вы говорили, что мы достигнем целей на СВО. Почему теперь молчите, пишет Игорь? Почему молчу? Не молчу, вы просто не спрашиваете. Вчера вроде в эфире говорили, что это плохо подъезжать и по 2 литра не хватает заливать, пишет Алексей. Абсолютно верно, это плохо, а мы и не говорили, что 2 литра надо заезжать. Благодарю вас за музыкальное сопровождение, которое можно уже убирать. Спасибо большое, коллега.

убирает, не готовит, который там себе только ноготочки точит все время, там кремы мажет и все такое. А твой робот весь в поту, злой. А? Нет, это неправильное отношение к биороботу под названием «жена», есть такое ощущение. Но с другой стороны, жена же еще бесит обычно. Тут пишут. Хотел бы снова обратить ваше внимание на ситуацию с Пашиняном. Считаю, что мы снова упустили ситуацию из-под контроля. Несмотря на ярчайший пример с Зеленским, то же самое и с Молдавией. Мы их не контролируем, а должны. Мы супердержава, а не хухры-мухры, пишет Элдорос. Элдорос, не забывайте, что мы не единственная супердержава, которая существует на этой планете, и другие супердержавы не теряли статусу супердержавы. Или как сверхдержавы еще говорят. Такой вот вариант. Понимаете? Они в этом статусе пребывали, а мы не имели терпения добиться своих результатов. И сдались в определенный момент. Когда-то, давным-давно, вот, казалось бы. Хотя вот в историческом контексте, если смотреть, не так давно это все и происходило. Два раза мы разрушили нашу страну за 20 век, дорогие друзья. Сначала в виде империи, потом в виде союза. Вот. А теперь вот удивляемся. А почему же другие империи, назовем их так, они вот не хотят принимать нас обратно в свой, так сказать, клуб, а потому и не хотят, потому что они-то решили, что мы с вами рухнули окончательно, а мы-то им сказали, что нет, они сказали, вы обманщики, вы обещали умереть тихо и достойно, а мы говорим, а мы вообще не собирались умирать, ну и все в таком духе. Вы СНАФ читали? Кая, мечта всех мужчин, несбыточная, пишет Елена. Вы имеете в виду Пелевина? СНАФ 13-го года книга, если не ошибаюсь, может 14-го, не помню. Где как раз есть такая страна уникальная, Уркаина называется. Там много чего вообще интересного есть. Книга в некотором смысле пророческая, конечно, относительно Уркаины. Это первое. А второе, там, да, рассказывают как раз о роботах человекоподобных, которые лучше всякого человека. Вот они такие вот замечательные получаются. Так и будет. Так и будет. Вот именно, давным-давно нас не надо принимать, нам надо прийти и взять свое, пишет Элдорос. Ну так мы этим и занимаемся, насколько я понимаю. Мы сейчас восстанавливаем справедливость, мы сейчас доказываем всем тем, кто считает, что мы ни на что не способны, что мы способны. Мы этим и занимаемся. Мы сказали в определенный момент нашим западным партнерам, которые уже не партнеры вовсе, нет. Мы сказали решительное нет. Они подходили все ближе и ближе, дышали все жарче и жарче возле нас. Они решили перейти наши границы, понимаете? В том числе и ментальные границы. Они не хотели соблюдать социальную дистанцию. Ну, это и привело к тому, что мы сказали «отойди». А они сказали «я, а мне здесь нравится». Ну, действительно ведь так и произошло. Ведь движение НАТО на восток, это ж вам не сказки никакие, это же не шутки, это же не приколы, которые кто-то взял и придумал ради того, чтобы вместе с вами часами, годами это все обсуждать в эфире. Это так вот оно и есть. Действительно, они двигали свою инфраструктуру, в первую очередь военную инфраструктуру, к нашим границам. А когда кто-то двигает военную инфраструктуру к твоим границам, он делает это с одной целью. Вот. При случае тебя убить, и чтобы ты его не убил в ответ. Вот и все. Он делает это для того, чтобы быть очень близко к тебе в момент удара и самому быть подальше от тебя в этот же момент. Ну, конечно, при этом нужно будет пожертвовать определенной частью неразумного населения приграничных с Россией территорий. Ну, что ж, это тот, так сказать, та жертва, на которую западные политики готовы идти и идут. Другое дело, почему неразумное население приграничных с Россией территорий потакает этой политике? Вот это вот большой вопрос. Наверное, недостаток понимания сути процессов, к сожалению. А чем мы с вами занимаемся? Мы как раз эту суть пытаемся изложить в эфире. А может быть, достучимся до кого-то? Может быть, кто-то нас услышит? Может быть, кто-то нас поймет? И тогда все и поменяется.
Вот. Они нас там называют бункерными рашистами, пишет 506-й.

0: Ну, оно, конечно, наверное, особенно удобно называть нас бункерными рашистами откуда-нибудь из киевского метро в момент, когда мы наносим удары по военным предприятиям в том самом Киеве. Сидеть в метро и оттуда писать о том, какие мы бункерные и все в таком духе. Дело-то не в этом. Дело в том, что Украина, я имею в виду украинское население, то есть население Украины, оно от этих военных действий не получит ничего, кроме боли, слез и потерь. Ничего. Они не отстаивают своих интересов. Та политическая линия, та историческая линия, которая заявлена, а это фактически просто издевательство над историей, переписывание этой истории со всеми этими нацистами, которых возвели в ранг героев, она смертоубийственна для этих людей. Она бесперспективна для этих людей. Она бесперспективна в части отношений с нами. И она бесперспективна в части отношений даже с Польшей. Обратите внимание, и поляки в нужный момент вдруг заметили, что, оказывается, в Киеве бандеровцы у власти. Но до этого они не замечали. Но вдруг что-то произошло, и они стали замечать. И вот мы видим уже заявления интересные, которые звучат из Польши. Я не про какие-то там ордена, которые они друг другу отдают. Я про главу офиса президента Польши Богуцкого, который критикует решение Киева создать так называемый национальный пантеон. Это где они соберут нацистов со всей планеты и бандеровцев и в Киеве похоронят. Они это называют национальный пантеон. Мельник и все остальные туда. Бандеру они хотят туда. Значит, он назвал в этой речи, критикуя нацистов украинских, которых он вдруг увидел своими глазами, а до этого годами, естественно, никто из них ничего не видел, он назвал Украину, внимание, восточной малой Польшей. Малая Польша. А малой Польшей вот эти вот восточные кресы, так называемые еще, или западную Украину, поляки называли, ну, так скажем, с начала 20-го столетия до примерно середины 20-го столетия. Ну, до середины немножко не дотянули, но тем не менее. Да? До конца 30-х годов. Вот. Они называли это малой Польшей, малая Польша. Это вот этот Львов и все остальные вот эти вот регионы, западноукраинские. Как думаете, почему они называли это Малой Польшей? Я могу лишь предположить, что поляки, они настолько креативны, что не могут никогда придумать ничего своего. И им очень сильно не нравилось название Малороссия, то есть Малая Россия. И поэтому надо было придумать Малую Польшу. И они придумали Малую Польшу. И называли Малой Польшей. И сейчас западные земли, так называемые бывшей украинской ССР, они считают польскими. И называют эти земли Малая Польша. Другое дело, что раньше они это вслух не произносили. А я в эфире это рассказывал, дорогие друзья. Цитата. «По моему мнению, а прежде всего по мнению президента Навроцкого, как и, я полагаю, подавляющего большинства поляков, прославление Бандеры и преступников, совершивших преступление геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, это не путь к западному миру, общим европейским и трансатлантическим ценностям», говорит Богуцкий. Забавно. Забавно то, что мы говорили, что во власти в Киеве бандеровцы. Мы это сказали давно, мы это сказали еще в 13-м году, когда они рвались к власти, что будет ад на земле. И мы говорили это полякам в том числе. Поляки все это время поддерживают бандеровцев всем, чем только могут. И тут вдруг внезапно, в тот момент, когда мы продвигаемся на поле боя, перспектив все меньше радужных у ВСУ, а в общем-то их и нет, вдруг выясняется, поляки вдруг обнаруживают, что в Киеве-то, смотрите, бандеровский режим. И разве может бандеровский режим распространяться на земли Малой Польши, которая вообще-то никакого отношения к Украине не имеет, и исторически не имела, и вообще, почему это не часть нашей замечательной польской земли, это же всегда была польская земля, да и вообще все, кто там проживал, там всегда были поляки, да и украинцев никаких не существует. А если и существуют так называемые украинцы, то живут они на окраине не Руси, а на окраине Польши, а именно в Малой Польше. Это просто поляки, которые обрусели со временем. Вот и все. Вот и все. Передаю привет, говорится, всем участникам процесса. Вот. Но почему именно сейчас? Это же самое интересное. А я полагаю, что сейчас, потому что поляки уже, как говорится, вовремя предать, это значит предвидеть. Поляки понимают, куда идет фронт. Поляки понимают, куда дело идет. И если не сейчас, то это окно возможностей закроется для них. А действовать надо, потому что если ты не будешь действовать, никто не будет действовать. И вот при этом надо снабжать бандеровский режим для того, чтобы он мешал России продвигаться, потому что продвижение России угрожает созданию Малой Польши вновь. Правильно? Но и сделать так, чтобы как бы киевский режим был достаточно управляем для того, чтобы в определенный момент Польша заявила, что это, в общем-то, земли-то и не ваши, друзья. Тем более мы вам так сильно помогали. Вы уж не забудьте нас отблагодарить тем, что отдадите нам наше. Наше. Как мы считаем, что это наше. Это не ваше. Интересен тот факт, что бандеровцы на самом деле, и вообще вот это вот национализм украинский, он процветал и схоронился в определенный момент именно в этом регионе. И получается, что поляки как бы намекают, что, ребятки, вам в этом регионе делать нечего, вы будьте со своим бандеровским режимом где-то там. А где это там? Ну, соответственно, центральная Украина и восточная. А для Восточной Украины, так называемой, и Центральной Украины, это вообще идеология неприемлемая исторически. И Центральная, и Восточная Украина била в рядах Советского Союза всю эту гадость бандеровскую, которая извечно находилась именно на территории, которую поляки называют сейчас вновь своей фактически, в своих речах. Они говорят, идите туда, там правьте. Не надо! Не надо на наших землях. Берите себе своих бандеровцев, которых вы снабжаете. Берите и сами решайте с ними вопрос, на каких угодно землях. Хотите в Польше решайте. Хотите в Малой Польше решайте. Не надо нам их. Нам они не интересны, понятно? Нам они не нужны со своей фашистской идеологией нацистской. Не надо. Это вы их снабжаете. Это не мы их взрастили. Это вы их взрастили. Вот, да, это вариант для западных украинцев попасть в Евросоюз, пишет Димитриус. Это вариант для западных украинцев перестать быть в той парадигме, которую они себе создали для того, чтобы получать финансирование для борьбы с Россией. Им придется отказаться от их бандеровской идеологии, хоть во взаимодействии с нами, хоть во взаимодействии с Польшей, рано или поздно. Им придется отказаться. Но как только они откажутся от своей бандеровской идеологии, ситуация выйдет на тот уровень, на котором она была раньше. И выяснится, что Россия годами была права. И получится, что бандеровцев финансировали, укрепляли именно те силы в Польше и в других западных странах, которые сегодня потихонечку начинают замечать этих бандеровцев. Получится, что все наши заявления о том, что нацизм украинский – это инструмент в руках Запада для ослабления России, это абсолютно точная характеристика того, что происходило, происходит и пока еще будет происходить некоторое время. Вот так. Либо другой вариант, бандеровцы должны одержать уверенную победу. Но если бандеровцы одерживают уверенную победу, поляки, а ваше место где там будет? А вам не кажется, что ваше место будет, ну, так сказать, как вот в том старом советском фильме, в комедии? да? Есть такое ощущение, что поляки это почувствовали. Какое место им определяют сегодня в политике? Россия в данном случае точно права, пишет 506. И это прекрасно, потому что те люди, которые находились в России, покинули Россию и рассказывали, что они не понимают, что происходит и почему Россия якобы агрессивная, и в Киеве-то все было нормально, и нацистов там никаких нет, и нацизма там никогда не было, и вообще все это выдумки, и это русская пропаганда. Что же они скажут теперь? Вот прямо очень сильно интересно. Ну как же вот так вот, нацизма не было, не было, не было, не было, не было, не было, а оказывается есть. Вот уже поляки говорят об этом. Ну, себе не верите, полякам, может, поверите? Может, поляки хотя бы правы? Ну, вам нравится, когда Запад о чем-то говорит? Ну вот поляки, Запад, вот они говорят. Ну что? А бандеровцы переобуются и станут мирными поляками, и все вместе они будут продолжать ненавидеть Россию. Что Россия от этого выиграет, пишет Анна Травина. Анна, в том-то и дело, что поляки рассчитывали на то, что бандеровцы станут мирными поляками, а бандеровцы решили собирать свой пантеон, в кавычках, нацистских преступников для того, чтобы хоронить их в Киеве. И на этом основании выстраивать свою идеологию и историческую преемственность. А получается, что киевский режим выстраивает свою историческую преемственность от преступников военных, осуществлявших геноцид поляков. А это значит, что нынешний киевский режим полностью разделяет ту политику, которую в определенный момент украинские националисты ввели на территории Волыни и, как поляки говорят, Малой Польши, а на самом деле Западной Украины. Все понятно. Ты хотел инструмент, который ты будешь контролировать. Одна проблема. Инструмент перестал быть подконтролен тебе. Польша не диктует свою волю в этом регионе. Польша исполняет те приказы, которые ей поступают из центров принятия решений. Центр принятия решений под названием Польша не существует. Это не центр принятия решений. Польше приказывают точно так же, как приказывают Украине. И Польше указывают, что Польша – это всего лишь навсего тыл бандеровского режима, который обязан поставлять бандеровскому режиму все, что бандеровскому режиму необходимо. А значит, польский режим укрепляться не может, а бандеровский режим будет укрепляться за счет Польши и ее логистических возможностей, и многих других возможностей. А это значит, поляки уже сейчас получили, а в будущем ситуация усугубится, на своих границах и на той территории, на которую они на самом деле рассчитывают, хотя делают вид, что им это безразлично, они получат режим, абсолютно агрессивный к их народонаселению, абсолютно агрессивный к их истории и пониманию правды и неправды, и самое главное, вооруженный в несколько раз лучше, чем сама Польша. А что, если в определенный момент в центрах принятия решений скажут, ну а зачем нам эта Польша, такая уж сильно дерзкая, которая то хочет зерно пропускать, то не хочет зерно пропускать, то говорит, что им что-то нравится, что им не нравится. Как-то Польша слишком самостоятельную политику, кажется, проводит. По-моему, Навроцкий немножечко зазнался. Понимаете, какая специфическая вещь? Сам Зеленский выходит и говорит, вот был такой Орбан, и вот он больно такую национальную политику, национально ориентированную, проводил в Венгрии, и вы видите, к чему это привело, намекая на то, что Орбана он выкинул из власти. Я на всякий случай напоминаю, что Орбану перед выборами угрожали расправой над его семьей. И угрожали, внимание, бандеровцы, конкретно бандеровцы. Отношение бандеровцев к венграм ничуть не лучше, чем отношение бандеровцев к полякам. И он говорит, Навроцкий, кажется, решил идти по пути Орбана, но его ничего хорошего не ждет, говорит Зеленский. То есть Зеленский абсолютно уверен в том, что поддержка Запада за ним, а Навроцкий с его национальной политикой и рассказами его офиса про Малую Польшу и все остальное, аутсайдер, страна третьего мира, мнение которой ничего не значит. Польша не стена между Россией и Западом. Сегодня эта стена, в кавычках, это бандеровский режим, намекает ему Зеленский. А ты там даже народ в армию собрать не можешь. Кто ты такой? Говорит Навроцкому Зеленский. В этом весь, как бы сказать, цимес ситуации. В этом вся суть ситуации. И самое интересное, будет после новостей.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Синоптики спрогнозировали спад жары в Москве и области в пятницу. В субботу и воскресенье в столице прогнозируются дожди с грозами. Температура воздуха составит около 23 градусов. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он уточнил, что в воскресенье в Москве воздух прогреется до плюс 20. Также в последний день недели ожидается затяжной дождь полуосеннего типа. Кураторы Киева думают только о заморозке боевых действий. Они хотят выиграть время для усиления вооруженных сил Украины и перегруппировки сил. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин. Сегодня Киев не имеет никакой самостоятельности в принятии решений. Он транслирует лишь то, что ему передают кураторы, сказал дипломат в интервью РИА Новости. По его словам, России нужно такое урегулирование, которое принесет в регион прочный и устойчивый мир на основе устранения первопричин украинского конфликта. Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом на базе достигнутых в Стамбуле в 2022 году договоренностей. Глава Приднестровья назвал взрывоопасной ситуацию между регионом и Молдавией. Кишинев перешел от дипломатии к шантажу, отметил Вадим Красносельский. Одна из сторон переговорного процесса при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказалась от методов дипломатии диалога в пользу шантажа, угроз и давления. Из-за этого количество проблем растет как снежный ком. Если молдавско-приднестровские взаимоотношения продолжат развиваться в том же ключе, последствия будут катастрофическими, заявил Красносельский в интервью РИА Новости. Он также обратил внимание на многолетнюю деградацию диалога между Кишиневым и Тирасполем. Глава Приднестровья назвал деструктивный подход властей Молдавии причиной заморозки цивилизованного процесса урегулирования. Россияне смогут маркировать созданный ИИ-контент в сервисах и соцсетях. Такие положения предусматривают законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в стране. Предполагается, что наличие маркировки ИИ-контента будет востребовано в сфере массовых коммуникаций, в образовании и рекламе. Это позволит не вводить пользователей в заблуждение, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там отметили, что маркировать фото и видеоматериалы, созданные с помощью нейросетей, россияне будут добровольно. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 23 градуса. Сегодня в российской столице переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Днем 25-27 градусов. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Нетерпимость к чужим недостаткам. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
8: Марин, ну куда ты опять собралась?
9: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
10: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
8: Рассказываем по пятницам после 12.
10: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте все. Но если Польша управляема, то поменяют верхушку как надо, и все, пишет Димитриус. Ну, возможно, и поменяют, но ведь тоже ведь какое дело. Те персонажи, которые рассказывают, что они будут поддерживать, так скажем, Украину, столько, сколько потребуется, ну, они ведь тоже лукавят. Потребуется для чего? Если вдруг они увидят, что это, ну, как бы сказать, не позволяет им достичь их целей, то, может быть, и заявка Польши на Малую Польшу будет одобрена. Может быть, заявка Венгрии на Малую Венгрию будет одобрена и все остальное. Если посмотреть без каких-то сложностей на то, чего хочет Польша, на мой взгляд, Польша всегда хотела и хочет забрать себе Западную Украину. Вот прямо с самого начала. Другое дело, что, а какие у нее варианты были, и, например, сейчас есть ее забрать, эту, да, Западную Украину, то, что они называют Малой Польшей. Да, в общем-то, никаких. То есть, если мы представим себе, что Украина была бы, например, с нами в Союзе, да, там не было бы бандеровского режима, Украина имела с нами добрососедские отношения, развивала бы военно-техническое сотрудничество и все остальное, ну, то есть, то, как, например, происходит с Белоруссией, то мы бы сейчас имели 40-миллионную, даже более, Украину, в которой бы стояли орешники наши, грубо говоря, ну, или какие-то другие системы вооружений, то есть, ядерный зонтик наш распространялся бы на Украину. Ну, я просто представляю себе, как была бы ситуация, если бы там уродов этих во власти не было, а там были бы нормальные люди. И все. И все, и никакой Малой Польши, и там и не пахнет, и в помине, и поляки бы ничего не смогли сделать, абсолютно. Вот. В военном смысле они тягаться с Украиной, так сказать, раз на раз, ничего бы они не смогли сделать, поляки. Они не такие большие, чтобы это изобразить. Вы видите, насколько сложные боевые действия сегодня идут, и учитывая те возможности, которые есть у нас, посмотрите, как Запад, накачивая Украину, не такую большую, да, в сравнении с нами, оружием, смотрите, как они сопротивляются, и насколько они нам усложняют жизнь, да? Ну, это факт. Но вот Польша ничего бы не смогла сделать. Не, один на один, как бы, у Польши шансов ноль. Вот просто ноль. Соответственно, а вот здесь ситуация такая, ты натравливаешь Украину, ты натравливаешь, создаешь и финансируешь бандеровский режим антирусский, бандеровский режим приводит ситуацию именно туда, куда он должен был привести, то есть к столкновению с Россией, он на самом деле мог бы привести к столкновению с Польшей, но Польша один из спонсоров этого режима, режим, мы можем, ну, мы понимаем, что это бешеные собаки, но, тем не менее, эти собаки понимают, кто им кости в будку бросает, да, ну, они понимают, что польская рука, в том числе, им кости в будку бросает, поэтому они лают пока только в нашу сторону, но уже начинают лаять и туда, почему, потому что лаять в нашу сторону у них уже все хуже и хуже получается, потому что мы все ближе и ближе подходим к этой будке. Вот, и скоро есть такое ощущение, эту собаку мы, так сказать, приструним. Соответственно, задача-то какая? Натравить на нас эту бешеную собаку, чтобы она нас искусала и все такое. Мы ее, естественно, чтобы, так сказать, усыпили, грубо говоря. А будка осталась, Вот, ну, как бы сказать, без собаки, без всего, и нам уже туда идти, вот, сил нет, и зачем нам это, нам и не хотелось, если честно, да. И вот ты потихонечку подходишь, говоришь, ну, вот, давайте я заборчик тут поставлю, вот, еще что-нибудь. Потом от этой собаки остаются какие-то непонятные воспоминания, ты потихонечку раз-раз-раз убрал, почистил, газончик посадил, и вот оно, как бы, давайте и я здесь уже буду хозяином, чего тут это? Вот такая вот была собака тут. Вот, но теперь и не нужна никакая тут собака, тут вообще совершенно другое будет пространство, вот, я тут буду свои дела делать, у меня тут будет что-то, вот, я уже придумал, что у меня будет, тем более оно когда-то и было мое, то есть весь смысл в том, чтобы не только нас ослабить созданием вот этого режима, да, который агрессивен по отношению к нам, но и этот режим фактически самоуничтожить. Потому что Украина, которая была бы добра и справедлива по отношению к своей же истории и была бы с нами в добрососедских отношениях, это нерушимая абсолютная история для поляков. Ничего бы они не смогли сделать. Ничего бы они не смогли сделать. Дальше, следующая история. Молдавия. А вот некоторые говорят, упустили Молдавию, еще что-то, и вот вы слышите заявления, там из Приднестровья звучат и так далее. Молдавия, она такая дерзкая. Пока существует бандеровский режим на Украине, естественно, Молдавию и румынский национализм, да, подпитывает вот эта опора в виде бандеровского режима, который есть в Киеве. Представьте себе ситуацию, при которой в Киеве не было бы бандеровского режима, Украина не была бы нацистской, как на данный момент есть. И я уже просто не буду приводить эти доказательства бесконечные, уже все и так все поняли. Вот представьте себе, Украина была бы адекватная, действительно независимое государство с нормальными отношениями с нами и адекватным отношением к своей истории, к своим героям истинным, то есть советским воинам-освободителям и так далее. Что бы там Молдавия крякнула вообще? Ничего. Ничего. Почему? Да потому что вот она, граница идет. Вот она, Украина, вот оно, Приднестровье небольшое, и вот она, Молдавия. Клюв бы захлопнули свой и сидели бы спокойно, все. И Румыния бы поспокойнее была. И я понимаю, что у нас сегодня с Венгрией, ну вот, с Орбаном были хорошие отношения, но вот теперь там непонятный какой-то руководитель Венгрии, тоже наблюдаем за ним. Венгры бы ничего не заявили бы относительно Закарпатья. Поляки никогда бы не смогли ничего, кроме там в ток-шоу вот они бы про свою малую Польшу бы говорили, и на этом разговор был бы закончен. Весь смысл заключается в том, чтобы бывший, так скажем, Советский Союз воевал внутри себя, ослабляя себя максимально. И потом на основании любого исхода забрать себе то, что тебе нужно. И все. На основании любого исхода. Тем более, что исход всем известен заранее, и все прекрасно понимают, что Украина убьется, так я об Россию, убьется. Не сегодня-завтра, не завтра-послезавтра она будет уничтожена, потому что она самоуничтожается на самом-то деле. Она разбивается о нас, это факт. И все. Ну, а может быть, они рассчитывали на то, что мы будем чуть более жестко действовать по Украине, там, применяя определенные, да, средства, там, спецсредства и так далее. Вот. И это ускорило бы эти процессы. Тем более, что мы применяем, например, спецсредства по какой-то там, по какой-то территории. Они говорят, например, киевский режим упал, сдался. Встают поляки и говорят, посмотрите, бесчеловечный режим в России, посмотрите, какой они устроили геноцид, какой-то ужас, их ни в коем случае нельзя допускать до этих земель, значит, собираем союзников всех, разговариваем, все, Россию осуждаем, Россия военный преступник, никогда ничего не признаем, ну вот это все. Вот. А мы давайте будем эти земли восстанавливать, спасать, тем более это наша историческая малая Польша, по списку. Сильно западные страны вообще интересуют только ресурсы и возможность колоть Россию. То есть ресурсы, вы знаете, на Украине там есть атомная энергетика, интересно, там есть, ну, аграрная тема, но опять же, вы видите, как некоторые европейские страны, в том числе Польша, они говорят, а зачем нам вообще вот это зерно украинское, оно нам не нужно, оно наших фермеров подрывает. То есть это может быть кому-то интересно, а может быть на самом деле и не очень-то интересно. Вот. И плюс редкоземельные металлы, о которых уже много раз говорили, и много разных таких интересных вещей, которые находятся в земле, который можно будет добывать даже на том пространстве, где нет людей. Ну, нет людей, нет людей. Только добывать удобнее все, пожалуйста. И это просто, как я вижу, точку зрения Запада, который настоящий Запад, относительно вот этих земель. Ну и плюс контроль акваторий, Черное море, Балтика, Каспийское море, для того, чтобы Россию еще эффективнее давить. Да, при этом, конечно же, желательно подорвать всю границу России, которую тут только можешь. У нас самая протяженная граница с Казахстаном, у нас огромная граница вот с Финляндией, вы видите, финны как агрессивно сейчас настроены, плюс они говорят, что они ядерное оружие разрешат размещать на своей территории западное. Вот, то есть по всей границе России нужно создать проблемы. К чему это приводит? Это приводит к тому, что Россия вынуждена напрягать силы дополнительные, искать, изыскивать средства и силы для того, чтобы эту всю границу держать. Чем больше агрессивно настроенных режимов по границам с Россией, тем больше сил и средств нужно России изыскивать на то, чтобы бороться с этими режимами, находящимися по границе с Россией. Вот и все. Так. Польша без разрешения взять Львов не может. Расширение Польши равно расширение ЕС. Не может быть такой ситуации, что у Польши есть непризнанная территория, пишет Гермошлем. Гермошлем, есть гораздо более хитрые схемы, при которых можно не брать в состав Польши западные земли, так называемые Украины. Например, можно сформировать какое-то правительство дополнительное там в изгнании, которое будет рассказывать о том, что они истинная Украина. Вот. И потихонечку, или какая-нибудь малая Польша, и потихонечку формировать какую-то лояльную себе администрацию на территории этих регионов, которые постепенно, так скажем, будут тяготеть к Польше не сегодня, завтра, не завтра, через 10 лет, не через 10, через 20 лет. То есть стратегию можно по-разному выстроить, в том числе по присоединению этих земель к Польше. Вот. Есть не только военные методы, есть разнообразные другие методы. Да, это просто это же просто демократия, пишет 506. Конечно, да, известная демократия. Так, у венгров тоже свои дела в 404, пишет 506. Конечно, конечно. Ну, на самом деле, если отбросить те политические заявления, которые есть на Западе относительно сохранения некой демократии, свободы, борьбы за свободу, они прекрасно понимают, что на Украине никакой свободы нет, что там власть узурпировал Зеленский и шайка его, что они по идеологии, ну, может быть, сами лично нет, но они избрали эту идеологию для Украины и считают ее опорной идеологией. Это идеология нацизма, украинского национализма, которая абсолютно враждебна к полякам и к венграм. 100%. И венгры очень хотят вернуть свои земли, которые они, ну, считают своими, и поляки очень сильно хотят вернуть свои земли. Другое дело, что есть только одна сила на планете Земля, которая сегодня уничтожит бандеровскую Украину. Это Россия. Все, больше этих сил нет. Ну, вот, они бы могли пытаться сами, но зачем? Зачем? Если эта работа будет выполнена Россией, а она будет выполнена. Главное потом вовремя подсуетиться. И вот они уже начинают суетиться. На мой взгляд, ситуация именно такая. Возможно, я ошибаюсь. Ну, если у вас есть какой-то другой взгляд на эти вещи, пожалуйста, излагайте, я послушаю, вместе с вами порассуждаю. Согласен с ходом мысли, думаю, им именно так могло бы быть. Планы хорошо, но есть нюансы, пишет Нигматуллин. Конечно, создаешь бандеровский режим агрессивный, который в любом случае в каком-то моменте исчерпает свои силы. И вот именно в этот момент исчерпания сил бандеровским режимом ты приходишь спасать как бы эти земли, спасать. Ты говоришь, ну все, вы уже сами не можете, поэтому давайте уже мы. А потом такой посмотрел и сказал, слушайте, а вы же вообще были всегда негодяями, подлецами и нацистскими преступниками. И вообще Россия в целом, наверное, была в каких-то вещах права. Наверное, оценки наших предыдущих администраций в отношении России, они были не совсем верные. Наверное, надо с Россией поговорить. Алло, алло, Россия, да, это мы. А вам, правда, вот, а вот честно только, вот вам Львов прям нужен? Нет. Он же серьезно не нужен? Да нет. Да нам не интересно. А что вам нужно? А нам нужно, чтобы наших русских людей всякая нацистская мразь не трогала. О, вы знаете, у нас ведь точно такая же на самом деле история. Мы ведь сейчас посмотрели на то, что какой ужас происходит, производится, да, киевским режимом, и мы понимаем, что наши венгры, наши поляки, они ведь находятся в концлагере под названием Украина. Нам бы очень хотелось наших венгров и поляков, находящихся на территории так называемой Украины, защитить от этого режима. Окей, защищать? Нет, не так? Вот, я так полагаю, на что они рассчитывают. Потому что, уничтожить Россию чуть более чем полностью, привести Россию в хаос, сделать так, чтобы в России у кнопки был какой-то радикальный человек или радикальная группа, я думаю, что они этого бы не очень сильно хотели. Но если они этого хотят, то они безумцы, которые хотят умереть. А они ведь не хотят умереть, они хотят ведь просто себе вот забрать вот эту вот малую Польшу, понимаешь? Ну, другое дело, какие планы у хозяев Польши. Я имею в виду тех, кто диктует ей волю. Тут могут быть какие угодно планы. Все-таки хозяева, я так понимаю, рассчитывают, что при победе на поле боя, при, так скажем, моменте, когда они, как они сильно фантазировали, они разобьют нас на поле боя, они получат доступ к таким ресурсам, которые, конечно, ни Польше, ни Украине, ни всем остальным не снилось. Не снились. Это ресурсы всей России. А это сверхбогатство. Это редкоземельные металлы, какие хочешь. Это нефть, сколько хочешь, какая хочешь. Это газ, какой хочешь, по какой хочешь цене. Это новые торговые пути, Северный морской путь. Это прекрасно, замечательно. Можно контролировать Китай. Что хочешь, можно делать. Вон, конфета. Это транзитные пути через Россию. Вот. Все было бы здорово, если бы, да, все это также существовало в западном понимании. Но вот мы мешаем. Мы мешаем, потому что мы говорим, это наша земля, это наши транзитные пути, это наш Северный морской путь, это наш газ, это наша нефть, это наши редкоземельные металлы, это наш лес, это наша значит, земля. Они говорят, это природные богатства всей планеты. Ну, они это говорят. Всей планеты, отдайте нам, они говорят. Пока мы отдавали, а мы отдавали, в 90-е отдавали. Фактически за бесценок, так некоторая часть людей красиво жировала на этом. Ну, а так фактически за бесценок отдавали. Их это устраивало. Как только мы сказали, а, нет, мы тоже будем копеечку с этого, так сказать, зарабатывать. Партнерство! Партнеры! Ну, представляете, как реагирует хозяин, когда раб ему заявляет о том, что раб теперь ему не раб, а партнер по бизнесу. Вот они нас воспринимали уже как рабов. Вот, как рабов. Это глобальный вопрос. Теоретический, пишет Светлана. Все вопросы так или иначе теоретические изначально. А потом смотрим, доказано это или не доказано на деле. А за какие заслуги малую Польшу? Разве они помогали России, пишет Олеся? Нет, они, конечно, не помогали России. Но ведь они пытаются нас сделать так, чтобы мы обессилели, понимаете? Это же тоже интересная цель. Я пытаюсь изложить эту стратегию, как я ее вижу. Да? Задача заключается в том, чтобы когда и если, да, происходит падение бандеровского режима, вот мы его вот, уронили, так скажем, выйти и сказать, ну, ребят, ну вы много же сил потратили, ну вы же много сил потратили, ну давайте уже тогда не будем тратить силы, и не вы, и не мы, давайте мы уже вот это вот так вот малая Польша, вот она нам, да? А вам, ну вот то, что ваше, то и ваше. И потом, знаете как, мы же до сих пор не признали ни Крым, ни Донбасс, мы же ничего не признали. А давайте мы признаем. Давайте мы, наши западные коллеги, вот тут американцы, все остальные, мы так вот посидели тут, поговорили. А давайте мы признаем, что это и есть Россия, что вы были правы с самого начала. А нам-то всего-то навсего надо-то вот. Какая-то там малая Польша. А вы скажете, что малая Польша – это Польша, допустим. Как вам такой вариант? Более чем уверен, что они именно туда и торгуются. конечно, программа «Максимум», она заключается в том, чтобы Россия рухнула, и тогда Польша от моря до моря, и вообще все что угодно, и какие хочешь богатства. Но если Россия все-таки не рухнула, тогда, а вот смотрите, вы же хотите, чтобы мы вас признали? Мы признаем, а вы вот и нас тут чуть-чуть немножечко признаете. Было бы здорово. Ну, либо они все хотят умереть просто в ядерной войне. Тут тоже такой вариант рассматривается, давайте не будем его исключать. Либо они все хотят умереть в ядерной войне, все, они хотят сгореть, вот как в фильме «Терминатор», там, а потом возвращаться из прошлого, из будущего в прошлое, в таком шаре, вот, плазмы. Голые, да, ходить, искать мотоциклы и одежду. Интересные хотелки, а ваши богатства это тоже богатство планеты и жителей, или это другое, пишет Ренат? Конечно же, это другое, конечно же, это другое. Британцы и США добро на такое не дадут, пишет Нигматуллин. Ну, как вам сказать? Смотрите, не так давно, лет это чуть более 30 назад, никакими британцами и американцами не пахло на территории, например, Прибалтики. Ими не пахло, практически, на территории той же самой Финляндии. Ими очень-очень-очень мало пахло на территории Польши, но пахло, но не очень сильно. Не очень сильно. Не так, как сейчас, ну, в военном плане. И уж тем более, и в помине их не было на территории Украины. И натовских войск, фактически, и вооружений не было на территории Украины и всего остального. Да? То есть они в любом случае... Как это, прикуп называется? Они в любом случае, ну, как бы нормально себя чувствуют, если так уж откровенно. Другое дело, что они взяли программу «Максимум», а программа «Максимум» заключается в том, что вся Россия — это их вотчина. Им надо приблизиться к Китаю, поджать его и сказать, ну, все, ну, ребят, мы со всех сторон уже вас обжали, как бы давайте это. Все, ваш этот коммунистический проект рыночный, тем не менее, китайский, он, как бы, вот, ну, понимаешь, глобально не сможет с нами соревноваться, потому что мы контролируем все вокруг вас, да, поэтому давайте рынки сбыта, все остальное, там, пути транзита, они все равно под нами, поэтому вы, ну, не сможете. Первую скрипку играть уже у вас не получится никак. Ага, и китайцы такие, ну, в общем-то, да. Действительно, если так посмотреть, то вы нас со всех сторон окружили. Значит, какую роль вы нам отводите? А американцы такие, ну, смотрите, роль у вас такая. Производите нам электронику, кроссовки, машины и все такое. Угу. По нашим технологиям. Мы вам говорим, как, в каком объеме, сколько надо, и производите. И что хотите, делаете. Нам вообще все равно, что вы там делаете. Все. И не имейте притязаний на те территории, которые мы считаем своими. А своими территориями мы считаем все территории. В том числе и Тайвань, который на самом деле Китай, но, тем не менее, он все равно наш. Почему? Там чипы делают. Ну, ты знаешь, чипы делают, вот. И нам нужно, чтобы эти чипы, они работали на нас, вот. Потому что, когда и если они будут работать на вас, а на нас работать не будут, мы получимся в уязвимой позиции, когда наша военка, она зависит от ваших хотелок. Она, ваша военка должна зависеть от наших хотелок, говорят американцы. Все элементарно. Так что вот так. Но программа «Минимум» все равно заключается в том, что какой-то кусок отъесть из того, что есть. Ну, вот Прибалтику они же отъели. Посмотрите на прибалтов. Бешеные собаки. Вот сегодня я имею в виду прибалтийских политиков. Сумасшедшие абсолютно. Самоубийственные вещи заявляют, самоубийственные вещи делают. Агрессивно абсолютно по отношению к России. Ну, то есть Прибалтика полностью ими подчинена. Прибалтика, сегодня три прибалтийских государства, это их рабы, которые выполняют четко то, что нужно выполнять. Просто вот по команде. Сесть, встать, голос, лежать, назад, к ноге. Все, все делается. Украина сегодня без проблем все задачи выполняет, которые перед ними ставятся, при этом не находясь даже в союзах, фактически, которые обеспечивали бы безопасность Украины. Обратите внимание, можно же было какие-то земли признать не украинскими, сказать, да, хорошо, это русские земли, не имеем притязаний, тут же взять в НАТО, тут же взять в ЕС. Что это внезапно бы обнаружило? Что необходимо защищать Украину всем НАТО и отвечать на военные действия с нашей стороны, да, всем альянсам. А сегодня всем альянсам отвечать на это не нужно. Сегодня альянс может спокойнейшим образом себе вооружать Украину, и чтобы она умирала. Задача, поставленная перед бандеровским режимом, которую бандеровский режим себе сам не осознает, Западом, это долго и максимально эффективно с точки зрения нанесения проблем России, да, создания проблем России, умирать. То есть, когда говорят формулировку «война до последнего украинца», это не шутка, это не прикол, это такая и есть идея. Потому что сегодня Украина выполняет все задачи, которые перед ней ставят НАТО и Евросоюз и все остальные, при этом не имея гарантий безопасности вообще никаких. И не получит она эти гарантии безопасности. Именно потому что задача ставится иного характера. Идти и максимально разбиться об Россию, нанеся максимальный вред России. Вот сколько вас есть... Вот столько вы и должны сражаться, так сказать, с Россией, наносить урон и так далее. Поэтому я и говорю, что современная Украина, фактически, на мой взгляд, должна называться ЧВК Украина, и все. И тогда все встает на свои места. Это не государство уже. 10.00, прощаюсь с вами до понедельника вроде, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 10:01. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В начале выпуска срочное сообщение из Курской области. Глава приграничного Рыльского района получил ранение в результате подрыва машины. Владимир Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Его доставят в Курскую областную больницу, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, ранение также получил директор хозобслуживания Рыльского района. Глава области также сообщил, что территорию на месте подрыва машины администрации Рыльского района оцепили. Там работают саперы. Россети начали восстанавливать энергоснабжение в Белгородской области. Жители региона, напомню, были обесточены утром в пятницу после ракетного удара ВСУ по энергообъекту. Как сообщили в компании, в ходе ремонтных работ задействуются резервные схемы. Подача электроэнергии будет восстанавливаться поэтапно, уточнили в Россетях. Ранее в результате украинского обстрела Белгорода и Белгородского округа погибла мирная жительница. Еще одна женщина получила ранение, ей оказывается вся необходимая помощь. Об этом в своем телеграм-канале рассказал в РИО губернатора Александр Шуваев. В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге. Уроженец одной из стран Центральной Азии собирался поджечь бутылки с зажигательной смесью на транспортном объекте в Пятигорске. Как заявили в ФСБ, злоумышленник был сторонником запрещенной в России международной террористической организации. Установлено, что по указанию и при координации находящегося в Сирии куратора он готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства. После совершения теракта фигурант планировал выехать в Сирию, рассказали в Федеральной службе безопасности. По данным ведомства, мужчина провел фотосъемку на месте предполагаемого теракта и приобрел химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью. Злоумышленника задержали. Следственный отдел УФСБ по Ставрополью возбудил в отношении фигуранта уголовное дело. Владимир Путин направил поздравления Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Беларуси. Президент России указал, что обе страны плодотворно взаимодействуют на всех направлениях. Москва и Минск координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам, отметил глава государства. По его словам, Россия и Беларусь смогут с честью преодолеть любые испытания и отстоять свои законные интересы на мировой арене, а также обеспечить достойное будущее для наших граждан. Владимир Путин подчеркнул, что День независимости Беларуси имеет особое значение и для россиян, поскольку связан со славным событием общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Курс валют в пятницу. Китайский юань стоит 11.47 рублей. Курс доллара, установленный ЦБ, 77.93 рублей. Курс евро 88.71. Сейчас в Москве плюс 24. Сегодня в городе переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Днем 25-27 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все, Руслан. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
11: 94.8.
12: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем?
11: как устроена жизнь в Америке, чем отличаются их проблемы от наших. Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. А это значит, говорим про Соединенные Штаты Америки, говорим о характере российско-американских отношений, затрагиваем самые разнообразные аспекты современной политической жизни, которые в той или иной степени касаются и нас, и Соединенных Штатов Америки. Пытаемся анализировать эту ситуацию и, конечно же, следим, каким образом все это влияет на ситуацию в целом в мире. Но прежде всего нас интересует ситуация у нас, в стране. У нас передача «Диалог». Как всегда, буду рад услышать ваши комментарии, вопросы, критику. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Ютуб-канал у нас работает. У нас работает Дзен. У нас работает Макс. Заходите и нажимайте на иконку на нашем сайте радиостанции «Говорит Москва». В общем, как всегда, не устану повторять, но что может быть лучше прямого эфира? Просто сидеть и вживую общаться с ведущим, высказывать свое мнение, слушать наших уважаемых радиослушателей, которые потрясающе комментируют события, следят, это видно, собственно говоря. Я очень горжусь такой аудиторией. Так что давайте сделаем так, что сегодняшняя передача будет не исключением. Тем более, как всегда, я постараюсь в какой-то степени осветить вопросы, которые мало затрагивает мейнстрим, причем не только там, но и у нас, и попытаемся разобраться в каких-то, ну, может быть, более глубинных процессах. По крайней мере, ваши месседжи, ваши комментарии, которые вы мне присылаете не только во время передачи, но и после этого, на мою страничку ВКонтакте. К сожалению, мне не всегда удается поддержать дискуссию, которую вы бы хотели сделать. Я приношу извинения за это. Иногда просто темы настолько широкие, но мне просто физически не в состоянии ее в той или иной степени освещать, что вызывает определенное недовольство у вас. Но поверьте, это вовсе не от того, что я игнорирую вас. Просто темы, которые вы поднимаете, комментарии пишете, они требуют, ну, другого формата общения. Поэтому я всегда как-то ограничиваюсь какими-то своими очень краткими комментариями. Так что не судите строго в этом плане. Телеграм-канал «Америка Лайт». Заходите, у кого есть возможность. Там тоже достаточно бурная дискуссия. Причем не только у нас, наше информпространство, но подключается еще и иностранная аудитория. Приходится некоторые материалы там публиковать на английском языке. Ну, я думаю, что это неплохо. Тем более, что это мой, как говорится, канал. Это не связан ни с какими официальными структурами. Это то, что я пытаюсь в меру своей возможности выходить на какую-то другую аудиторию, ну, чтобы, естественно, говорить, что же в действительности происходит, потому что на общем фоне тотальной блокады нашей страны, информационной блокады, конечно же, вот такие вот возможности, я уж не знаю, насколько и надолго ли меня хватит, но, тем не менее, это очень приятно. Это не только я, это и мои многие коллеги, мы тоже пытаемся в силу своих скромных возможностей, ну, каким-то образом хотя бы, ну, кто знает английский язык, хотя бы каким-то образом комментировать события, но все-таки не так, как это делают наши враги, потому что то, что та вакханалия, которая развернута сейчас на Западе, конечно, это просто нечто. Это, конечно же, нечто. Начать я хочу нашу передачу вот с чего. Третья партия. Я думаю, вы в курсе, что Такер Карлсон, Мэджори Тейлор Грин, ну, вот это бывшие сторонники Трампа, люди, которые достаточно скрупулезно, достаточно последовательно придерживаются вот этой мага-повестки, собственно говоря, инициатором которых был сам Дональд Трамп, но, по их мнению, он отошел. И вот сейчас они вербализируют уже достаточно четко, говорят о том, что надо создать третью партию. Это вот относительно двух крупных политических партий, демократической и республиканской. Это вот на двухпартийной системе. Это достаточно такая, знаете, симптоматичная, скажем так, вещь, информация. Надо сказать, что в целом история создания третьей партии в Соединенных Штатах, по крайней мере, она имеет достаточно печальную такую историю фиаско. Не получалось. Но, тем не менее, говорить о том, что вообще ничего не получалось, совсем это не влияло на политический истеблишмент, на политическую жизнь, было бы тоже, с моей точки зрения,

Вермонта, откуда вот Бенни Сандерс, социалист, собственно говоря, достаточно такой либеральный штат, там возникают партии, которые достаточно серьезно влияют. А мы же с вами знаем, что выборы, федеральные выборы, общенациональные выборы, они начинаются всегда с так называемых праймерис. Праймерис — это внутри штатов, да, это партийные, партийные, так сказать, голосования, которые ведется, как начинается со штата, и потом, значит, конкуренты самых разнообразных партий выдвигают свои повестки. Как правило, это демократическая и республиканская партия, но вот, тем не менее, уже сейчас вот участвуют некоторые, некоторые партии, которые раньше были абсолютно незамеченными. Я хочу сказать, что в Америке сейчас порядка 38 федеральных малых партий. Есть социалистическая партия, есть коммунистическая партия. Я, когда работал в США, встречался даже с таким, я уже не помню его имя, он был почтовый служащий, так он был председателем коммунистической партии Соединенных Штатов Америки. Ну, люди старшего поколения, вы наверняка помните товарища Гесса Холла, который приезжал к нам, это в Советском Союзе, это был председателем коммунистической партии США. Бы в Канаде то же самое было, Берни Каштан там был такой, тоже председатель коммунистической партии. Но, как вы сами понимаете, после 1991 года они все куда-то испарились. Ну, вот просто, как говорится, исчезли. Но, тем не менее, вот сейчас в связи с новой повесткой мы сами знаем, что вот Дональд Трамп объявил войну фактически коммунизму. Он видит, что в демократической партии ее захватили уже коммунисты, обвиняет всех абсолютно налево и направо, раздает ярлыки, ну, в таком немножко маккартистском стиле. Пока это выглядит безобидно, но я должен сказать, что вот это навешивание ярлыков же так же и начиналось, и во время Маккартни, сенатора одиозного, который, собственно говоря, развернул травлю, записал в коммуниста даже Чарльза Чаплина. Но в любом случае, это возникновение вот этих партий, небольших партий, они все-таки влияют на, в конечном итоге на выборы. Но даже не это важно. Я даже сейчас не беру это, я вам расскажу немножко попозже историю Росса Перо. Это вот уже на моей памяти, 1992 год. Как раз началась моя командировка в Соединенные Штаты Америки. Я был на пресс-конференции, которую он устраивал. Я помню, как он... Это очень такой смешной был все-таки человек с очень большими оттопыренными ушами, но, безусловно, бизнесмен от бога, миллиардер, техасец такой, знаете, ну, натуральный американец. Он долго объяснял, как выгодно, невыгодно возить кроссовки из Китая, уже тогда поднимал эти вопросы о том, что рабочие места уходят из Америки. Но здесь вот речь идет вот о чем, я расскажу попозже. Сам факт того, что на повестку в Соединенные Штаты Америки, и вообще в любой стране, но я буду говорить про Соединенные Штаты, выносится вот эта тема третьей партии, это может быть, вот с моей точки зрения, гораздо даже важнее, чем сам факт в будущем создания этой партии или не создать. То, что достаточно серьезные медийные так называемые фигуры, а здесь мы видим, ну, Такер Карлсон, можем мы его не называть, допустим, политическим деятелем, но Мейджори Тейлор Грин-то она уж точно. И что-то мне подсказывает, что это только такая надводная часть айсберга. Мне кажется, что вот в этой повестке сейчас существует достаточное количество людей, в том числе и в администрации Дональда Трампа, которые видят абсолютно несостоятельность этой двухпартийной системы, которая не может, собственно говоря, сгенерировать сейчас ни вообще политическую повестку как таковую. Вот эти шарахания, абсолютно спорадические движения, политика превращена в клоунаду, причем в буквальном смысле этого слова. Мы с вами прекрасно помним эти заявления Трампа, то закрыт, то открыт, закрыт Пармузский пролив, то переговоры ведутся, то бомбардировки у них, так сказать, ведутся, ну, в Мюнхгаузен, понимаете? Сначала планировали учения, потом похороны, потом решили объединить. Ну вот это, конечно же, тоже отражается в целом, ну, на каких-то здравомыслящих людях в США. И они сейчас вот как раз ставят вопрос о том, фактически ведь что это происходит? Это вотум недоверия. Это вотум недоверия нынешней политической системе Соединенных Штатов Америки. Это причем происходит уже не то, чтобы, знаете, там союзники-партнеры, противники, враги. Нет, это не Китай, это не Россия, это даже не Дания с Гренландией или Канада с Мексикой, которые напуганы, допустим, тем, что Трамп прекратил знаменитое соглашение НАФТА, где предоставлялись льготы в торговле Канаде там и Мексике. Я уже не говорю о перепуганных
членах НАТО, которые никак не могут, так сказать, сообразить, как же им без своего сутенера дальше на улице, как говорится, жить и существовать. Нет, это внутри Америки. Это уже внутренняя повестка Соединенных Штатов.

0: Соединенных Штатов Америки. Американцы говорят, посылают такой своеобразный месседж: мы не находим выразителя нашей позиции, наших политических воззрений в нынешнем истеблишменте Республиканской демократической партии. Мы хотим увидеть третью. Я надеюсь, вы понимаете, что Такер Карлсон не тот человек, имея многомиллионную поддержку, как, кстати, и многие его коллеги. Я, кстати, хочу сказать, что в целом вербально, пока неофициально, но вербально Такера Карлсона поддержали очень многие его коллеги по профессии. И Меган Келли, Ким Эверсон очень хорошо, Джо Роган высказался по этому поводу достаточно однозначно. Поэтому в данной ситуации мы с вами должны понять, что это не один человек, и даже это не два человека. Это тенденция. Тенденция, которую показывает и указывается нам на состояние дел внутри Соединенных Штатов Америки. Ну, то, что в этом датском королевстве уже все достаточно неспокойно и плохо, я думаю, что, извините, не буду задерживать, конечно, звонки по... Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: А вот это Александр.
0: Да, Александр.
1: А вот в это самое, когда было событие в Палестине, было очень большое палестинское движение в Соединенных Штатах. Что, оно заглохло? Его уже купили или как?
0: Вы имеете в виду? Нет, нет, наоборот, я вам скажу, наоборот, это осталось, просто оно немножко поутихло, потому что было несколько судебных дел, где активисты этого пропалестинского движения, в основном это студенты, они, ну, что называется, их немножко приструнили. В каком смысле? Значит, иностранцев многих выслали. Кого-то лишили грантов, стипендий. Это уже достаточно стандартная тактика запугивания. Ну, а гражданам очень многим, ну, что называется, всучили судебные иски по поводу, обвинили в антисемитизме. Надо сказать, что они, к сожалению, давали достаточно повода для подобных высказываний, потому что очень быстро эти, действительно очень... На мой взгляд, объективные течения, вот такие антиизраильские, ни в коей мере не антисемитские, против политики Израиля, они, к глубокому сожалению, очень быстро превратились вот в обыкновенный шабаш. И использовались уже совершенно другие люди, совершенно другие деятели, которые, собственно говоря, перехватили эту повестку. И поэтому вот я считаю, что такая политическая незрелость этих выступлений, она в какой-то степени приговорила это, все это движение, ну, по крайней мере, к политическому такому концу. Есть некоторые выступления, есть особенно в Нью-Йорке, но в либеральных штатах, в основном это и в Калифорнии, штат Вашингтон, там еще, так сказать, есть выступления эти. Тем более, что вот сейчас, после так называемой сделки по Армузскому проливу, антиизраильские настроения, они достаточно сильны еще. Но я бы сказал, что это уже ушло с улиц. Дело в том, что вот антиизраильская повестка, которая в очень большой степени, вы невольно, уважаемые радиослушатели, подвели нас вот как раз к истории третьей партии. Дело в том, что ведь позиция Такера Карлсона и Мэджори Тейлор Грин, и вот других перечисленных мною медийных, скажем так, людей, они же как раз носят исключительно антиизраильский характер. Я прошу не путать с антисемитизмом ни в коей мере. Нет, Такер Карлсон и его сторонники искренне считают, что Израиль использует Соединенные Штаты для достижения своих каких-то целей, и они считают, что помощь, которую оказывают Америке, она абсолютно несостоятельна и она абсолютно недопустима. Вот. Ведь именно, я думаю, с этим связано заявление Нетаньяху, что мы отказываемся от помощи США, что мы больше не будем брать деньги, ну, чтобы дать какой-то козырь Трампу, чтобы он парировал. Но я не думаю, что это в конечном итоге действительно Америка откажется от помощи, потому что без спонсирования Израиля я не совсем себе представляю существование этой страны в ближайшие годы. Так что, конечно же, эта вот повестка, она будет разыгрываться. И я скажу, что у нее проблема всегда была только одна. Они очень быстро скатывались к обыкновенному пещерному антисемитизму. И это убивало, собственно говоря, действительно разумное, рациональное зерно, когда вот люди, которые были сторонниками все-таки таких национальных интересов Америки, они... Поначалу говорили совершенно нормальные вещи. Поддержка вот в данном контексте политики Израиля против Ирана – это губительная и, может быть, даже катастрофичная по сути своей. Посмотрим, чем закончится. Ведь еще мы же с вами видим, что ситуация в Иране еще пока, ну, абсолютно неадекватная, непонятная. Потому что там, ну, правда, непонятно, что происходит. Там опять бомбардировки, опять какие-то договоренности, опять непонятно, что происходит. Так что я думаю, что в конечном итоге это будет все куда-то выруливать. Но... Повестка третьей партии, я еще раз хочу повторить, это как раз подчеркивание и определение несостоятельности политики Соединенных Штатов, нынешней администрации. Последний раз это было, я уже сказал, Росперо. 1992 год, миллиардер из Техаса решил, ну вот, так сказать, организовать третью партию, потому что он считал, что Билл Клинтон, с одной стороны, с другой стороны, соответственно, на тот момент Джордж Буш-старший, который проиграл выборы в 1992 году, и потом же 1994 год, когда, извините, 1996 год, когда Билл Клинтон выиграл свой второй срок, как бы, Росперо тоже в 1996 году, он пытался тоже, так сказать, вот каким-то образом повлиять на выборы. И в результате, вот понимаете, что получилось? Получилось то, что Росперо, ну, он был очень консерватором таким. Он был такой, знаете, все-таки консервативный, больше склонялся к республиканцам. В результате, вот после своих, как говорится, всех этих экзерсисов, он отобрал голоса фактически у кандидата от республиканской партии. И Билл Клинтон прошел на второй срок. А я хочу вам напомнить, что 1996 год – это разгар скандала с Моникой Левински. Потом в 2000 году то же самое произошло, это помешало, но это уже, правда, другой человек, который тоже помешал, уже Эл Гору, вице-президенту, тоже стать президентом, потому что, ну, Джордж Буш-младший выиграл с небольшим перевесом, там было, я помню прекрасно эти пересчеты, там, вы можете представить, президентские выборы были выиграны с разницей в несколько сот голосов во Флориде, победил Эл Гор. А что тогда произошло, собственно говоря? Вот на тот момент это как раз был такой Найдер, председатель, он был лидером зеленой, так называемой, партии. Это уже как раз либеральное крыло, которое было создано. Они отобрали голоса у Эла Гора, который был вице-президентом два срока у Билла Клинтона. Человек, который был очень популярен, ветеран войны, потому что Эл Гор, он участвовал во Вьетнамской войне. То есть этот человек был такой заслуженный, казалось бы. Джордж Буш-младший, ну, пьяница, алкоголик, троечник, двоечник. Еле-еле закончил вуз, куда его папочка, ну, президент Джордж Буш-старший, устроил. Человек, которого арестовывали за вождение в пьяном виде. И, тем не менее, он взял. Почему? Потому что вот Найдер как раз 2,9, я как сейчас помню, там около 3 миллионов голосов он отобрал у Эл Гора, и тот проиграл. Ну, разница была несколько сот, я вот вам говорил. А там за Найдера проголосовали именно вот с почти 3 миллиона человек. Конечно бы Эл Гор выиграл бы это, ну, что называется, в одну калитку. Но не сложилось, видите, так у него. Поэтому мы с вами здесь должны прекрасно понимать о том и констатировать очень грустный для Америки факт. Это, конечно, раскол элиты и, собственно говоря, в очень большой степени раскол страны. И пускай специалисты думают о том, является ли раскол внутри Соединенных Штатов следствием вот раскола партийного, или же наоборот, партийный раскол, он повлиял сейчас вот на ситуацию в целом в Соединенных Штатах Америки, когда поляризация происходит, вот своеобразная такая, которая вот сейчас уже выражается в совершенно конкретных шагах. И я еще раз хочу повторить, может быть, третья партия — это не будет та сила, которая перехватит повестку, что называется. Но то, что это будет каким-то образом влиять, это безусловно. Потому что, посмотрите, что получается. У нас с вами есть две партии, демократическая и республиканская. Обе партии сейчас находятся в состоянии раскола. Обе партии. Мы с вами видим, что демократическая партия расколота на два лагеря. Это такие умеренные, центристы. С другой стороны, это леворадикальные структуры. Это вот тот же Бенни Сандерс, это же тот самый квартет, так сказать, Александр Каливик, Акасия Кортес, Ильхам Умар, вот эти вот, так сказать, конгрессмены, конгрессвумены, которые продвигают, ну, такую либерально-социалистическую повестку, да, со всеми скандалами и коррупционными составляющими, которые там есть. Вы знаете, что Ильхам Умар, она сейчас, скорее всего, все-таки будут выдвинуты обвинения в ее адрес по поводу махинаций с правительственными фондами в штате Миннесота, от которого она и, собственно говоря, избиралась. Многих ее сподвижников, многих ее помощниц уже арестовали. Причем там совершенно страшные сроки. Там женщин сажали на 25, 43 года одна получила. Можете себе представить? Вот за хищение. Там миллионные хищения были, конечно. Но вот это отдельно. Но в республиканской партии же произошло то же самое. Раскололось тоже такое не оконы, такое, ну, центральное крыло, с одной стороны, а с другой стороны, это сторонники мага-повестки. Причем парадокс заключается в том, что Трамп сейчас вместе с Марком Рубио, они сейчас фактически оставили эту мага-повестку. И они сейчас больше уже придерживаются такого неоконсервативного курса. Я уж не знаю, какие разговоры вел Дональд Трамп с Чарльзом номер 3 и с другими своими некоторыми партнерами, скажем так. Но сейчас вот выразителями вот этой мага-повестки являются совершенно другие люди, о которых мы с вами уже говорили. Это и Такер Карлсон, это и Мэджори Тейлор Грин. Но я думаю, что не только они одни. Мне кажется, что такой, знаете, засадный полк сейчас формируется. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем обязательно что-то. Я не знаю еще, как это все будет выглядеть. Но, тем не менее, я внимательно слежу за деятельностью вице-президента Джей Ди Венса. Хотя многие считают, что этот человек не избираем, что ничего не будет. Я так не думаю. Я так не думаю. Дело в том, что Джей Ди Венс ведет очень спокойную, абсолютно не радикальную политику сейчас. Это человек, который соблюдает, как бывший военный, он соблюдает субординацию. Видно по всему ему, вот по жестам, то, что американцы называют body language, да, вот все его движения, все его мысли, слова. Он абсолютно не поддерживает нынешнее положение, по крайней мере, внутриполитический вектор нынешней администрации, но он никогда не высказывает это в какой-либо публичной форме. Он никогда это не высказывает. Более того, мне кажется, сейчас я не удивлюсь, если в ближайшее время мы узнаем, что такая скоропалительная отставка Тулси Габбард, а это тоже достаточно популярная, очень, очень харизматичный политический деятель. Я думаю, что это было обусловлено, ну, скажем так, не только состоянием здоровья ее мужа. Хотя у нее муж действительно болен, у него онкология, и я не знаю там в какой стадии. Надеюсь, что там, в общем, так сказать, может быть, еще не фатально все. Но в любом случае сейчас вот два эти человека, один находится как бы официально в тени своего патрона. И, соответственно, все шишки, которые посыпятся, а они уже сыпятся на Трампа в ближайшее время, будут приняты именно самим Трампом, безусловно. Вот. Джей Ди Венс, как мы с вами видим, он не поддается на провокации. Он очень спокойно передал бразды правления и вообще вот внешнеполитический вектор Марка Рубио и зятькам и витькам, да, я имею в виду, конечно, да, специальных посланников Дональда Трампа. Он совершенно, как говорится, не комплексует по этому поводу, потому что наверняка он знает, что политика, которая сейчас проводится и в отношении НАТО, и в отношении Ближнего Востока, она провальна. И вот в этой связи то, что как воспримут это не оконы, потому что у них есть свой ставленник, это Марко Рубио на 2028 год. Каким образом это будет восприниматься? В рамках какой партии Джей Ди Венс пойдет на выборы? А то, что он пойдет, у меня уже фактически не вызывает сомнений. Это человек, набирающий силу, молодой, энергичный. Я убежден, что он, конечно, амбиции его политические достаточно далеко идут. Да? Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Поэтому, конечно же, надо внимательно следить за всем этим, и я еще раз хочу повторить, что это показатель, прежде всего, положения, состояния дел внутри Соединенных Штатов. А здесь у нас проблема, колоссальная проблема. Продолжим об этом после интереснейшего выпуска новостей, который подготовили мои коллеги, а потом поговорим еще раз об этом.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. На АЗС Новороссийска закончился бензин. Об этом заявили в муниципальном центре управления администрации города. Заправка осуществляется только по топливным картам, уточнили в МЦУ. Там отметили, что топливные карты оформляют индивидуальные предприниматели и юридические лица для заправки транспорта своего предприятия в рамках договора компании с топливным оператором. Пользоваться ими могут лишь служебные автомобили и только на определенных АЗС оператора, с которым заключен договор. Власти Новороссийска отметили, что дизельное топливо еще доступно в ограниченном количестве на 8 АЗС. Глава Рыльского района Курской области получил ранение в результате подрыва машины на мине. Владимир Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Его доставят в Курскую областную больницу, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, ранения получили еще 3 человека. За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающие ранения живота, осколками повреждено бедро. Прямо сейчас он на операции в Рыльской ЦРБ. Еще 2 человека, начальник управления культуры и специалист отдела ГУЧС, стояли на крыльце здания. От взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног, написал Хинштейн в своем канале в мессенджере Макс. Глава Курской области также сообщил, что территорию на месте подрыва машины администрации Рыльского района оцепили, там работают саперы. Премьер Молдавии Александр Мунтяну заявил об отставке. По его словам, работа на посту главы правительства противоречит его принципам и убеждениям. «Сегодня я завершаю свой мандат. Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему. В тот момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я принял решение уйти», — написал Мунтяну в соцсетях. Он поблагодарил коллег и заверил, что продолжит служить стране, независимо от занимаемой должности, места жительства или выполняемых обязанностей, будь то в государственном или частном секторе. Напомню, Александр Мунтяну утвердили в качестве премьера Молдавии в октябре прошлого года. В США начнут выдавать лимитированные паспорта с портретом Дональда Трампа. Как заявили в Госдепартаменте, получить их можно будет с 6 июля. Удостоверение личности в ограниченном тираже станут оформлять к 250-летию Соединенных Штатов. В Госдепе не указали точного количества паспортов лимитированной серии. Ранее сообщалось, что речь может идти о 40 тысячах документов. Дополнительную плату за получение такого паспорта брать не будут. Ранее Белый дом представил дизайн удостоверения личности. На внутренней стороне обложки паспорта размещен портрет Дональда Трампа с его подписью на фоне текста Декларации независимости США, а также картина со сценой подписания текста этого документа 4 июля 1776 года. Коротко о погоде. Плюс 25 сейчас в Москве. Сегодня в городе переменная облачность. Местами, возможно, кратковременные дожди и грозы. Днем 25-27 градусов. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда. Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
8: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах Америки. В первой части я пытался вам дать некоторую ретроспективу самой идеи третьей партии, которая сейчас, ну, что называется, бродит не по Европе, а по Соединенным Штатам, как призрак, ну, не коммунизма, а призрак третьей партии. Не очень удачно пока это было в истории Соединенных Штатов. Наилучший вот показатель был это вот Рос Перо в 1992 году, когда за него проголосовало порядка 3 миллионов человек. То же самое было с Найдером, который в 2000 году. Но это все были, так сказать, попытки, скорее всего, не выиграть, а именно повлиять на выборы, что, собственно говоря, они, конечно же, сделали в очень большой степени. И, как я уже вам сказал, в 2000 год Найдер повлиял на то, что выиграли республиканцы. Ну, а до этого тем же самым ответили демократы. Как раз Рос Перо отобрал уже голоса у республиканцев. Ну и в результате Боб Хоуп тогда в 96-м году баллотировался, тоже проиграл с треском Биллу Клинтону. Николай пишет, ну какой же Джей Ди Венс военный? Он был самым обычным военным корреспондентом при корпусе морской пехоты. Николай, вы что думаете, военный корреспондент это что? Это он был в штате морской пехоты там. Вы что думаете, там не убивают, что ли? Мне даже как журналиста обидно, вы почитайте хотя бы историю наших военных корреспондентов. Они были в гуще событий, и различий таких нет. Здравствуйте, Рафаэль, а вы видели, Нигматуллин пишет, интервью Джей Ди Венса, из которого следует, что фигура Дута, раскрученная Тилем из Палантира, причем в рекордно короткие сроки, вбухал бабок в человека, который еще 10 лет назад был на дне. Я не согласен с вами, потому что Джей Ди Венс, вы знаете, он достаточно последовательно в своей политической карьере. Вспомните его книгу, вспомните его дисфункциональную семью. Нет, человеку есть своя история, которая очень нравится американцам, потому что это без ложной скромности, это не Golden Boy Марко Рубио, который вырос на криминальных деньгах кубинской мафии в Майами. Это не Дональд Трамп, который унаследовал миллион от своего папочки. Это не Джордж Буш-младший, который унаследовал тоже миллионы от нефтяного бизнеса своего отца. Это не Джон Кеннеди, который, и Роберт Кеннеди, которые унаследовали наследство Джозефа Кеннеди своего отца, который зарабатывал это на нелегальной торговле алкоголем во время сухого закона в Соединенных Штатах. Нет, он прошел от начала до конца, с самых низов поднялся. Это... Послушайте, американцы любят эту историю, знаете, вот Золушки такой, да, вот человек, который снизу поднялся на самый верх. Не знаю, я бы не недооценивал этого. Артур Гурев, здравствуйте, Рафаэль, Такер, будущий президент. Нет, пока еще нет, хотя кто знает. Так, у нас вот на линии, давайте отвечать. Слушаю вас.
9: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: И, здравствуйте, Рафаэль, я хотел узнать, вот тут Нетаньяху сказал, что он обойдется без подачки американских денег, и как бы он там все свое вооружение будет изготавливать у себя на своей территории. Вот вы как считаете, это вот возможно, или все-таки американцы не уйдут с этого, с этой территории?
0: Ну, да, ну, во-первых, ничего этого, даже и говорить об этом не приходится, конечно, не смогут. Израильтяне в очень большой степени, во-первых, делают по лицензиям, и очень многие компоненты поставляются из США. Потом, во-вторых, американцы, конечно же, никуда не уйдут оттуда. После того, когда они рассорились абсолютно со всеми там, после того, когда они показали так называемым монархиям залива свою полную несостоятельность, как крыши, да, такой полукриминальный. Израиль — это единственная страна, с которой у нее, ну, действительно, союзнические отношения. Причем эти отношения складываются, я думаю, ну, такая, знаете, из нужды благодетель. Тут просто... Израиль, он, безусловно, защищает интересы Соединенных Штатов Америки, с одной стороны, с другой стороны, американцы защищают Израиль, потому что, насколько бы эта маленькая страна могла бы вот в нынешних ситуациях, допустим, просуществовать, окруженная, ну, буквально кольцом таких, так сказать, недоброжелателей, скажем так. Нет, это вынужденный конфликт, вынужденный альянс, который зиждется на совершенно конкретных интересах. А без Америки, я думаю, что Израиль, при всем том, что Израиль неоднократно доказывал, что он может постоять за себя, и мы прекрасно понимаем, что армия там ну, что называется, проросла во все общество, это, так сказать, все, это единый такой монолит, который без, в нужный момент, несмотря на все разногласия внутри, они выступают всегда общим фронтом против любого внешнего врага, но, тем не менее, мы должны, конечно, еще все-таки, ну, просто по размеру, понимаете, смотреть, что там есть, понимаете. А, конечно же, если из Ирана удастся найти, а это постепенно происходит, определенное понимание, скажем так, вот с суннитскими странами, монахи, особенно Саудовской Аравии, то, конечно же, ситуация вокруг Израиля, она еще более усугубится, с моей точки зрения. Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Александр, Москва.
0: Да.
1: А вот это самое, все сектанты, вроде вот Мормон выдвигали своего президента, и в Штатах есть еще штат, который это, назывался лидером квакеров, который там его основал.
0: Я понял, да. Квакер это одно, мормон это другое. Вы, наверное, имеете в виду Митта Ромни. Да, действительно, это человек мормон из штата Юта. Юта, столица Солт-Лейк-Сити. Это их центр, там колоссальный. Я был там, там просто совершенно фантастический храм стоит. Вот. Но это религия, она распространена не то чтобы в Америке, она именно в этом штате. Ну, так сложилось исторически просто уже. А, значит, такая своеобразная религиозная секта со своими какими-то, со своими положениями. Я не склонен преувеличивать влияние мормонов в целом на политическую жизнь в Соединенных Штатах Америки. Тем более некоторые постулаты, они, ну, мягко говоря, не выдерживают испытания времени, в частности, многоженство. Так что там есть свои, конечно, нюансы. Я не могу сказать, что вот именно мормоны это является такой частью политической, скажем так, повестки внутри Соединенных Штатов. А то, что касается квакеров, я не знаю, если вы имеете в виду Пенсильвания, да, это Пенс в честь его назвали, или, может быть, кого-то другого вы имеете в виду, это большинство людей, которые приезжали, они были именно такими же. Так что уверен, что все Катков, пишет Дмитрий, что все протестующие движения покупаются той или иной партией. Вот Андрей пишет, Илон Маск пытался создать третью партию. Дело в том, что основная проблема третьей партии всегда была финансирование. Мы сами прекрасно знаем, что финансовый олигархат в данной, вот в нынешней ситуации это уж точно. Если раньше еще было какое-то разделение, старые деньги, новые деньги, знаете, вот это техасские нефтяные магнаты, они спонсировали республиканцев, а вот как раз Коннектикут, банкиры с Уолл-стрит, они придерживались все-таки демократической партии. Сейчас это все уже смешалось, полностью перемешалось. И в данной ситуации финансовый олигархат спонсирует обе партии, республиканскую и демократическую. Более того, я, вот это мое мнение, я, так сказать, готов его защищать. Марк Руби, он является ставленником, таким объединенным ставленником. Поэтому демократическая партия сейчас и не пытается выставить кого-то со своей стороны, особо не печемся. Вот мы все удивляемся, ну а где же вот кандидаты? Ну потому что Камала Харриса или, допустим, Гевин Ньюсом, губернатор Калифорнии, ну это несерьезно. Просто он уже погряз в скандалах, и его жена, которая растратила миллионы долларов в благотворительной организации, которую она курировала. У него там куча проблем по поводу растраты федеральных фондов. Так что я не думаю, что они могут быть... Ну, Камала Харрис — это просто, простите, недоразумение. Человек, который не права во всем. И в своем поведении, и в своем смехе, и в своих, так сказать, ремарках. Очень своеобразных, скажем так, мягко скажем. Над ними смеются просто. Я почему так уверенно говорю? Можно критиковать или не критиковать, это одно дело. А когда просто над тобой смеяться начинают, американцы, причем я сейчас не говорю там как-то другое, это уже показатель того, что плохо дело. Плохо дело. Так, давайте, прежде чем перейдем, еще возьмем звонок. Слушаю вас.
10: Доброе утро, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
0: Да, Сергей Алексеевич.
10: Скажите, пожалуйста, а вот кто, на ваш взгляд, в республиканской партии, в демократической партии или там какой-то иной являются наиболее яркими, харизматичными людьми, которые хорошо знают менталитет там американского народа. И им американский народ вполне бы мог ответить доверием. И в целом, на ваш взгляд, как американский народ вообще реагирует на харизматичных людей, претендующих на какой-то государственный пост раньше и сейчас? Что в США, как и в России, дефицит среди партийцев на яркие, харизматичные лидеры, это что, веление времени, что ли?
0: Спасибо. Да. Сколько себя помню, Сергей Алексеевич, всегда был дефицит харизматичных, хороших лидеров, да. Я ведь помню еще, вы не можете себе представить, я еще помню выборы 1976 года, я тогда в школе юного журналиста, мы интересовались этой повесткой как раз, и вот Джимми Картер, такой губернатор штата Джорджия, еще до недавнего времени был фермером на арахисовой ферме, стал губернатором и потом сразу запрыгнул, что называется, на фоне Уотергейтского скандала с Ричардом Никсоном, он запрыгнул буквально на пост президента. И вот тогда, я помню, многих спрашивали, ну а почему вот вы проголосовали? Вы же не знаете Джимми Картера, кто это такой? А многие американцы говорят, а мне очень нравится его улыбка. Ну, действительно, у него такая, знаете, американская улыбка, ровные белые зубы такие здоровые, так что, в общем, вот вам и весь президент. Так что в этом отношении в Америке очень своеобразно складывается внешний вид. Я еще из своего опыта вам скажу, разговаривая с моим коллегой, когда я работал в Союзе журналистов СССР, в международном отделе к нам приезжала американская делегация, это был 1988 год, как раз там Дукакис и Джордж Буш-старший. Победил Джордж Буш-старший. Но если кто из вас помнит кандидата от Демократической партии Майкла Дукакиса, вот такой щупленький какой-то, знаете, такой немножко напоминает детектива Коломбо. Вот такой, знаете, такой немножко согнутый молодой человек был. И грек по происхождению, кстати, ну, родился в Америке, естественно. И Джордж Буш-старший. Да, ветеран войны, ну, 88-й год, в расцвете сил там он, да, ему тогда там 60 было немного с небольшим, вот, и я тогда спросил, и в какой-то момент Дукакис, он как бы выделялся, он опережал Джорджа Буша-старшего, и я спросил, ну, что, это реально сделать, на что мне мой американский коллега сказал, даже не думайте, говорит, американцы в жизни не выберут такого щупленького президента, Джордж Буш обязательно победит, ну, и так оно, собственно говоря, и получилось, так что в данной ситуации, если мы с вами говорим о том, кто же является, да, вопрос был. Вот как раз я и подвожу к той мысли, что таким человеком на фоне всего того, что мы сейчас с вами видим, это как раз и будет Джей Ди Венс. Хотя Рубио тоже, что называется, его нельзя сбрасывать со счетов, потому что за ним колоссальная поддержка финансовая прежде всего. Но здесь есть, что называется, такой туз в кармане, да. Я думаю, что вы уже догадались, о чем я сейчас буду говорить. А, собственно говоря, Илона Маска тоже ведь никто не отменял. Конечно, он не будет президентом, не будет вице-президентом, но то, что он в состоянии профинансировать, у меня не вызывает особых сомнений. Зависит от того, как будут складываться отношения в дальнейшем. Но мне кажется, потому что Илон Маск, это, знаете, ну, как бы уже вот укушенный вампиром вот этой политической, скажем так, элиты. Илон Маск уже не может, собственно говоря, усидеть на своих триллионах, понимаете? Ему надо реализовать себя именно в этой сфере. И я думаю, что не оставит попытки и в дальнейшем участвовать. То, что он не будет, вот это я не знаю, я не буду говорить про Джей Ди Венса, но то, что он не будет поддерживать финансово ни оконов и демократов, у меня не вызывает особых сомнений. Просто не вызывает. И не забывайте, пожалуйста, Илон Маск контролирует еще социальную сеть, которая запрещена у нас. Так что в данной ситуации мы с вами прекрасно понимаем, что... Значит, а сейчас вот давайте мы с вами немножечко, так сказать, подсоберем ту информацию, которую я дал. Финансирование Илона Маска. Но это не ограниченное, мы с вами прекрасно понимаем. Джей Ди Венс, вице-президент. Мы же, кстати, еще не знаем, как закончится президентство Дональда Трампа. 2 года. Если что-то, не дай бог, как-то тут у нас и состояние здоровья. А сейчас скандал раскручивается колоссальный, потому что, оказывается, в апреле 2025 года Дональд Трамп после своих заявлений скупал акции компании, а потом делал другое заявление и продавал их уже, так сказать, с выгодой для себя. Кто знает, куда это все заведет. Я, кстати, подробности этого публикую с оригиналами на своей страничке «Америка Лайт» в телеграм-канале. Так что в данной ситуации Джей Ди Венс. Теперь посмотрите, Тулси Габбард, человек уже, которая достаточно себя проявила и которая явно была недовольна тем, что делается сейчас. Просто информация. Они, безусловно, единомышленники с Джей Ди Венсом. Так что определенная группа конгрессменов, которые тоже недовольны тем, что сейчас происходит, им не нравится, что происходит в Республиканской партии. Я вам больше скажу. Есть группа демократов, которым не нравится, что происходит в Демократической партии. Вы понимаете, в чем дело? Мы, когда с вами говорим о том, что вот сейчас спектр политической жизни, он абсолютно сейчас представлен в другом виде. Уже нет вот этого левого, правого, консерватора и либерала. Уже формируется политическая повестка совершенно по-другому. И в данном случае я вот вам предлагаю взглянуть именно в контексте этой третьей партии. Нисколько даже педалируя саму идею этой третьей партии, разберутся они. Может быть, получится, может, не получится. История говорит, что не получалось это в Америке. Ну, послушайте, во-первых, всегда первый раз для всего. Да, мы это с вами прекрасно знаем. А с другой стороны, для нас важно сейчас заострить внимание, с моей точки зрения, вот именно на этой проблеме, чтобы показать внутренние противоречия внутри Соединенных Штатов. Потому что я сейчас не хочу слишком глубоко уходить в этом анализе, я останавливаюсь на партийном анализе, но я надеюсь, мы с вами все прекрасно понимаем, что вот этот раскол, это абсолютно, так сказать, размежевание внутри основных партий, республиканской и демократической, это показатель ситуации в обществе самом. Это показатель того, что происходит сейчас внутри. Это вот эти вот озлобленные, убийство Чарли Кирка, это же тоже, посмотрите, это же показатель, ну, абсолютно кричащих противоречий, которые сейчас внутри Соединенных Штатов. А кричащие противоречия — это термин, который забросил в свое время Владимир Ильич Ленин в преддверии социалистической революции. Владимир Ильич Ленин описывал это как составляющая часть революционной ситуации, понимаете? И вот сейчас, если мы с вами даже сейчас невольно проведем параллель, допустим, с концом 1916-1917 года в преддверии февральской революции, именно такой же внутрипартийный разграй в тогдашней, так сказать, Госдуме в России происходил. Именно тогда были, когда партийные, так сказать, функционеры, они не смогли обеспечить стабильность страны, и это привело сначала к февральской, и уже потом, как результат, к Октябрьской революции, ну, которая, как вы сами понимаете, изменила все, скажем так, и, по крайней мере, фактически положила конец 300-летней монархии Романовых. На тот момент империя рухнула, которую потом по частям, по кусочкам уже собирали коммунисты, и при помощи Сталина собрали и выстроили уже другую империю. Но это уже была совершенно другая страна. Совершенно другая имперская традиция была. Это была Красная империя. То есть, посмотрите, как, ну, фактически за десяток лет страна, я сейчас говорю историю нашей страны, она полностью поменяла себя. Что мешает предположить, что подобные вещи могут происходить в Соединенных Штатах Америки? Конечно, с учетом того, что происходит сейчас в целом в мире, с учетом вот многополярности, которая сейчас активно внедряется в сознание и формируется. Это новый мир, конечно. А кто сказал, что это будет мирный переход? Кто сказал, что это не будет именно вот такой слом через социальные взрывы, через социальный бунт? Так что мы должны быть готовы здесь ко всему абсолютно. И внимательно следить за тем, что происходит в Соединенных Штатах Америки. И вот я еще раз хочу повторить вот эти вот знаки, которые нам посылает судьба, о том, что происходит, что сейчас пытаются сформировать, это показатели. Это очень такие четкие показатели того, что это не то, что, это не то, что будет. Не надо загадывать, я считаю, что совершенно нет необходимости. Но состояние дела, оно понятно сейчас. Не все так хорошо. Слушаю вас.
11: Здравствуйте, Рафаэль Викторович. У меня к вам вопрос. Да. Соответственно, как раз продолжение того, что вы сказали. Подскажите, не кажется ли вам, что пошло некоторое разложение, точнее, насколько бы вы оценили устойчивость системы сдержек и противовесов, и насколько она до сих пор, так скажем, работает вот как раз-таки в свете инсайдерской торговли Трампа, которую вы упомянули, и как это может повлиять на выборный процесс? Благодарю.
0: Ну, вы знаете, этот вопрос такой немножко, скажем так, ну, не на минуту ответа, потому что, прежде всего, мы должны понимать, что исходный материал – это политическая мотивировка, политическое противостояние. В той или иной степени, каким образом будут использовать это демократы и остальные, давайте посмотрим, в начале конфликта. То, что это будет использовано, безусловно. Это неважно, в данном случае это бизнес-скандал или это секс-скандал. Мы с вами видим, что это используется, вся обойма здесь в данном случае используется в полной мере. То, что касается сдержек и противовесов, о чем неоднократно заявлялось, ну, понимаете, это лукавые все-таки все цифры, понимаете, это все это лукавые. Я вам могу сразу сказать, у меня вот не вызывает сомнений, что формально, легально, к Трампу претензии очень сложно будет предъявить. Он сделал закрытый фонд боевые, там работают другие люди, это они покупают, они делают. Докажите, что он там был какой-то сговор. А как доказать, допустим, когда Нэнси Пелоси, да, сговор, как она, так сказать, в свое время рулила? Я вам рассказывал эту ситуацию, когда ее муж купил заброшенный участок там где-то на окраине Сан-Франциско. И... за буквально копейки, а потом неожиданно все уверены абсолютно, что это было под влиянием Нэнси Пелоси, которая тогда была спикером, собственно говоря, парламента США, Нижней палаты Конгресса. Станция метро была перенесена на 2 километра в сторону, по счастливой случайности, прямо рядом с тем участком, где строил офисный центр ее муж. Соответственно, цена там в десятки раз взлетела. Но доказать что-то вот в этой ситуации, ну, это достаточно сложно, понимаете? Это надо сговор, там целая процедура идет. Потом не забывайте, что юристы с той стороны и с другой стороны, они отрабатывают свои деньги. Так что посмотрим. Здесь уже кто кого переплатит, понимаете? Вот кто у кого больше будет политического такого хамства и желания потопить своего противника, но и самое главное денег. Я думаю, что это будет решать свое. Я бы это будет решающим фактором. Слушаю вас. Ой, простите, что-то. Да, слушаю вас.
12: Добрый день. Добрый. Американцы знают, как воевали коммунисты в России в прошлом веке, гражданские, Великой Отечественной. Я думаю, они будут пытаться совместить это умение с их извечной забавой грабить слабых.
0: Хорошо, спасибо за ваше мнение. Да, слушаю вас.
13: Рафаэль,
0: да.
13: Я слышал, что в Америке был президент, который стал президентом, вообще не участвовав ни в каких выборах. Так ли это?
0: Я не думаю, что это так. Единственное, что это вот Эйзенхауэр, герой войны, когда... После Трумана в 1952 году он заступил на два срока. Это был, как бы, знаете, такой представитель обоих партий. Он, хотя он был республиканец, но тем не менее там был такой консенсус. Но это все неформально. Я не слышал, чтобы кто-либо из президентов, ну, за исключением, может быть, Джорджа Вашингтона, которого всенародно не избирали, конечно, но я не слышал, чтобы кто-то без даже формальных выборов он был. Андрей вот пишет Форд. Ну, в данном случае Форд имеется в виду, он же был вице-президентом, и он занял, естественно, занял эту должность уже, ну, по Конституции. После того, когда был под угрозой импичмента, Ричард Никсон ушел в отставку, Джеральд Форд как раз буквально на полтора года стал исполнять обязанности президента, а потом, как я вот уже вам рассказывал, в 1976 году он с треском проиграл Джимми Картеру. Ну, Форд не был готов к этой, конечно, функции, хотя я помню, Форд приезжал в Владивосток, и с Брежневым подписали договор о ограничении стратегических вооружений, так что доброе дело он успел сделать. Так что это. Николай пишет, двухпартийная система США, извините, не проканает, иначе получится, как в Европе, всяческие межпартийные коалиции, закулисные договоренности, дрязги и все такое это. Ну, не лишайте Америку, так сказать, вот этого европейского шарма. Пусть немножечко-то, как вот вы здесь говорите, пусть будут дрязги и все, что там, так сказать, все, что с этим связано. Почему бы нет? Пускай ребята кушают это меню. Не все же нам, как говорится, постоянно беспокоиться во время предвыборных кампаний, что обязательно будут вмешиваться, обязательно будут влиять на что. Пускай сами там делают. Олег пишет, Рафаэль, на мой взгляд, вы придаете слишком большое значение несущественным, но приятным российскому уху политическим событиям, которые не окажут никакого влияния на политику США. Олег, вы очень хорошее мнение обо мне. Вы думаете, мое мнение и моя тематика, она влияет на политику США? Я так глубоко не замахиваюсь. В результате создается ложное представление о векторе развития отношений. Вспомните, как в советское время нам полгода в ежедневном режиме рассказывали про Эрика Хайдера как предвестника краха в Америке, но в результате крах настигся. Я не думаю, что профессор Хайдер тогда был какой-то, знаете, такой. Это был элемент пропаганды с нашей стороны, как, собственно говоря, и они использовали это, наших диссидентов. Мы использовали их диссидентов. Это правила игры совершенно нормальные. И я не думаю, что наше внимание к Эрику Хайдеру послужило в какой-то степени причиной развала Советского Союза. У нас, так сказать, не профессоры Хайдера, а комбайнеры из Ставрополя очень хорошо поработали. Так что здесь Я с вами не совсем могу согласиться. Уважаемые радиослушатели, сегодня в 20.00 я приглашаю вас продолжить разговор об этом. А в субботу, завтра, у нас будет музыкальная страничка. Я надеюсь, что сегодня вечером я объявлю ее, я вас приятно удивлю. 20.00, Америка Лайт. Жду вас для продолжения разговора.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, на месте падения обломка вражеского дрона работают специалисты экстренных служб. По данным главы города, уничтоженный БПЛА стал 8-м с начала суток, которые нейтрализовались средствами противовоздушной обороны. В Госдуме попросили Минцифры разблокировать Телеграм. В обращении к министру Максуту Шадаеву депутаты, в частности, призвали отменить запрет на работу иностранных мессенджеров в России. Как пишет газета.ру, авторы инициативы также хотят получить информацию о том, насколько эти меры эффективны сейчас. Они обратили внимание, что в открытых источниках появляется все больше информации о невысокой эффективности ограничений иностранных соцсетей. Как отметили депутаты, количество преступлений, совершаемых в частности через Telegram, после замедления мессенджера не уменьшилось. Парламентарии также указали, что на его блокировку в России тратятся десятки миллиардов рублей. В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге. Уроженец одной из стран Центральной Азии собирался поджечь бутылки с зажигательной смесью на транспортном объекте в Пятигорске. Как заявили ФСБ, злоумышленник был сторонником запрещенной в России международной террористической организации. Установлено, что по указанию и при координации находящегося в Сирии куратора он готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства. После совершения теракта фигурант планировал выехать в Сирию, рассказали Федеральной службе безопасности. По данным ведомства, мужчина провел фотосъемку на месте предполагаемого теракта и приобрел химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью. Злоумышленника задержали. Следственный отдел УФСБ по Ставрополю возбудил в отношении фигуранта уголовное дело. В Тегеране проходит церемония прощания с Али Хаменеи. Гроб с телом верховного руководителя Исламской Республики, погибшего в конце февраля, доставили в религиозный комплекс Масалла. Сюда с самого утра приезжают представители власти Ирана, а также зарубежных делегаций. Ожидается участие официальных лиц примерно из 100 стран. Об этом ранее заявил представитель МИДа Ирана Эсмаил Багаи. Как сообщает Интерфакс, 8 июля тело Али Хаменеи отправят в Ирак для проведения траурных церемоний в главных святынях шиитов Наджафе и Кербеле, что считается высшим актом религиозного почитания в шиитском мире. Погребение Хаменеи состоится 9 июля в городе Мешхеде в Иране, где родился духовный лидер страны. Аятолу похоронят в мавзолее имама Ризы. О погоде. Плюс 25 сейчас в Москве. Сегодня в городе переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Днем 25-27 градусов. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
14: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8 FM.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости» Роман Романов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех и даже для министра.
4: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
9: Марк Челноков.
8: Думал, еще что-то третье сейчас прозвучит. Но нет, сегодня мы с Мариной вдвоем.
9: Видишь,
8: с вами.
9: Видишь, как привычка входит в нашу
8: вообще
9: жизнь.
8: Вообще ужасно.
9: Говорят, что 21 день, на самом деле, это полнейшая ерунда про 21 день. Все гораздо дольше.
8: Это правда. Совершенно не факт, что ты за 21
9: что
8: день...
9: Что это привычка валюта,
8: да, что ты при...
9: попробовать
8: да,
9: стоит.
8: Да. Угу. Нет, все-таки ты знаешь, когда ты всю жизнь, например, там... Ну, я не знаю, что делал. Ел в 8 часов вечера, да? Или в 7?
9: Ну, или привык вставать в 7 утра.
8: Да, в 7 утра. И если ты 21 день не будешь этого делать, даже не 21, а меньше, например, там 2-3 недели, то ты отвыкнешь от этого.
9: Мне кажется, нет. Мне кажется, все равно ты же к этому привыкаешь, и есть такое еще понятие, как биоритмы.
8: Биоритмы, угу. Да, правда, это тоже. Биоритмы, ты благодаря биоритмам, у тебя и организм правильно работает. Перистальтика твоя, биоритмам. Я вот не забуду никогда, у меня была работа на телевидении, где мы работали неделю через неделю. Угу. Неделю ты встаешь в 4 утра, чтобы к 6 быть на работе.
9: Ужас.
8: Да, вот.
9: Ужас.
8: И неделю ты...
9: кажется, что да, целая неделя выходных дней,
8: да,
9: так
8: потом
9: здорово.
8: Неделю...
9: А и неделю нет. Ты же просто...
8: Конечно.
9: Ну, не живешь, ты существуешь.
8: В том-то и дело.
9: Это очень вредно для организма.
8: Да, вложиться в 10, да, в 10 вечера ложиться невозможно. Угу. Даже как бы ты не устал, все равно. Это какие-то дела, это какие-то шумы, это какие-то люди вокруг тебя. Невозможно работать так. А потом ты привыкаешь, и у тебя уже через год начинают болеть глаза. Через еще... Да,
9: болеть,
8: да,
9: конечно.
8: Год и два месяца у тебя желудок просто не отрицает еду в 5 утра. Хотя я не могу не позавтракать, и пойти на работу. Мне нужно, конечно, обязательно что-то съесть.
9: Да.
8: Иначе выпить сладкий чай и съесть.
9: Опять же, все индивидуально. Смотри, есть люди, которые и у них нет аппетита утром. И это не значит, что нужно заставлять
8: себя есть. Это нормально
9: совершенно,
8: да.
9: У некоторых аппетит появляется вечером. Но это может быть связано с тем, как раз, что в течение дня они мало ели. Но да. Они едят вечером, ну, такая вот особенность.
8: Ну, это нормально, в принципе, почему нет-то? Это у каждого свое, а вот я не могу не поесть утром.
9: Я, в принципе, не могу не поесть.
8: Три раза в недельку.
9: Какую недельку?
8: Ой, что я несу, да, три раза в день.
9: По миру пойду,
8: недельку, да. Марина схуднула за три раза в неделю.
9: Сейчас.
8: Извини. Так, давай расскажем, что нас ждет в ближайшие три часа. В этом часе мы с вами поговорим о том, что в Москве нашли ЖК для интровертов. Значит, в России резко разлюбили имя Максим. Мошенники теперь выдают себя за биологических родителей. Это вообще, конечно, трэш очень большой. Московских руферов Ивана и Ангелину, значит, отпустили из тюрьмы. Не будут они сидеть, да. Ну и безбилетница напала на контролера в Москве и получила уголовную статью. Господа, не трогайте безбилетников. Ну что вы как малые дети, ну правда.
9: Контролеров-то хотел сказать.
8: Ой, контролеров, да, контролеров.
9: Тоже не да. Нужно, да?
8: В следующем часе мы поговорим с вами
9: очень
8: о том...
9: Очень интересная тема, очень такая прям интригующая.
8: Креативность. Зачем
9: ушная
8: нам нужна...
9: сера.
8: Да, ушная сера. Да. Какую роль она играет и почему мы вредим сами себе ушными вот этими палочками? А ты знаешь, что я выяснил? Что эти палочки были придуманы, Марин, не для ушей. А угадай, для чего?
9: Для макияжа.
8: Да, они были придуманы для макияжа. Это специальная палочка, чтобы удалять неправильный нарисованный макияж. Вылезла помада за контур
9: стрелка
8: губ.
9: Стрелка какая-нибудь не
8: стрелка,
9: такая получилась.
8: Да, да, да, именно так. Ну, а потом люди вдруг решили, что, а как удобно этой палкой себе в ухо залезть? Пока вы пошурудил, раз вытаскиваешь, и там что-нибудь желтенькое такое. Ладно.
9: Очень приятно.
8: Так,
9: очень,
8: у нас Александр, звукорежиссер, тут стоит, говорит, а пальцем нельзя. Ну, Александр, у кого какие пальцы? Знаете, мои не влезают мне в ухо.
9: А если ты играешь на рояле, например?
8: Вот именно.
9: У тебя длинные пальцы.
8: Длинные, да. Александр у нас играет на скрипке. У него, они, видно, влезают, они у него гибкие. Выход в город, программа в 12.35. Самые интересные культурные события Москвы. Расскажем вам о них. И плюс разыграем комплекты билетов на эти мероприятия. Ну и программа «Народный психолог» в 13.05. Нетерпимость к чужим недостаткам. Елена Соловьева и Марина Александрова оторвутся здесь
9: наконец-то,
8: на чужих недостатках.
9: Наконец-то.
8: Поехали.
10: Макс, Марина и Герман.
8: Ну, извините.
10: Лето на радио. Говорит Москва.
9: Так, мы напомним наш

0: дружочек?
1: Нет.
0: Подруженька?
1: Ну, значит, тайная.
0: Да не знаю, но такой праздник есть, значит, что-то это значит.
1: Я никого не скрываю.
0: Нет, все на показ. Ну, ты вообще человек, широкая душа, ты на показ. Какая любовница, Александр, что вы несете? У вас одно на уме. Уже который раз жената, все любовница хочет все. Мы из-за скрепы, не мешайте нам. День работника вагонного хозяйства сегодня.
1: О, это уже интересно.
0: Да. Сегодня день еще отказа от полиэтиленовых пакетов.
1: Я себе, знаешь, что заказала? Мне,
0: шапочки.
1: Как оказалось, подруга шутила, а я это восприняла всерьез. Она нашла такие же шапочки, которые ты мне дарила. Это, кстати, один из тех подарков, который, правда, пригодился. Немногих, но пригодился. Вот.
0: А ну, давай, давай, издевайся.
1: Они мне давно закончились, она мне скинула ссылку на шапочки из фольги. Ну, которые такие же, но просто из фольги. Я их заказала.
0: А я видел, но они что-то какие-то необоснованно дорогие мне показались.
1: Я не помню, сколько они стоят, 200-300 рублей.
0: Нет, кажется, что-то там 300 с чем-то, их немного.
1: Я не помню, не знаю, сколько их штук. В общем, я их заказала, они у меня лежат, не знаю, зачем они мне нужны.
0: У Марины сегодня такой приятный бархатный голос.
1: Да?
0: Да.
1: Просто я французским занималась.
0: Она сегодня утром рот разогрела. Французским языком.
1: Максим.
0: Ну что, ну это правда.
1: Ты иногда несешь...
0: Я не несу, я говорю честно. Надо нам с тобой, как ведущим, разогревать губы, щеки, язык.
1: Слушай, я бы думала, что выучить глаголы на французском – это проблема большая.
0: Пару пустяков.
1: Это, конечно, очень сложно, но пробовали ли вы учить... Цифры на французском.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Нет, после 60, после 70.
0: Ой, это очень
1: 90.
0: Сложно сочиненное.
1: Почему
0: там...
1: они да. Говорят 80 плюс 18, и это будет 98, например? Да.
0: А потому, а как ты по-французски напомнишь?
1: Ой, пожалуйста, не надо мне сейчас про это говорить. 80 плюс 18, это... Сейчас, подожди. Это значит 80... господи,
0: 10, 18. Да, 98. Ну, вот такой язык, ты понимаешь?
1: Знаешь,
0: очень много ненужных букв, очень много ненужных, непонятно произносимых каких-то вот этих вот апострофов, зачем они нужны.
1: Акцент граф, акцент эгю. Это показывает то, какой слог и как нужно читать. Ударно, безударно. Нужно ли эту букву читать, не нужно ли ее читать. В общем, развлекаюсь как могу, друзья.
0: Я проходил через это, но так и не выучил до конца.
1: Мне кажется, никакой язык невозможно выучить до конца. Это процесс длиной в жизнь.
0: Это правда. Так, еще знаешь, какие сегодня праздники? Еще сегодня мы поздравляем День госавтоинспекции МВД России. Или еще называют День ГАИ, День ГИБДД. Всех сотрудников ГАИ, ГИБДД, МВД Российской Федерации поздравляем с их профессиональным праздником. Ну и сегодня именины еще есть у таких граждан, как Глеб, Гуре, Мефодий, Андрей, Рима, Инна, Дмитрий, Афанасий, Николай и Иван. Я пропустил Пина и Левкия.
1: Как ты мог?
0: Я не знаю, кто.
1: Ну, Пину-то,
0: Максим. У меня нету таких знакомых. Пин и Левки. Ну, извините.
1: Ну, ничего. Ну, ты
0: да, буду иметь
1: смог
0: в виду.
1: Перестроиться и назвать эти имена.
0: Смотри.
1: Мы поздравляем с этими именами.
0: Да.
1: О, с этими днями рождения. Да что ж такое-то? С именинами.
0: С именинами, да. Нигматуллин, мы только начали, он уже пишет. Спасибо вам за прекрасный содержательный эфир.
1: Только это не нам было написано. Мы подумали, что это нам, да?

0: Хочется начать.
1: Я тебе, знаешь, что хочу сказать по поводу твоего французского?
0: Что?
1: Симпатизер.
0: Симпатизер?
1: Симпатизер. Я не знаю, правильно я прочитал или нет, это сочувствую. По-французски, да.
0: Дакор, да. Россияне резко разлюбили имя Максим. Еще 2 года назад оно было 3-м по популярности у новорожденных. Теперь новых Максимов стало намного меньше. Зато стало больше Марков.
1: Ну, я рад, я вообще не люблю, когда...
0: Репатриироваться куда-то хотят? Я не понимаю.
1: Что сделать?
0: Репатриироваться куда-то всех?
1: Да нет, почему? Просто в связи с появлением мессенджера, наверное, я с этим согласен.

0: связываю
1: то есть,
0: эту
1: с тобой
0: историю.
1: Это никак не связано.
0: Нет, со мной вообще никак. Но вообще, если честно, я очень не люблю, когда со мной в компании есть еще один Максим. Вот к нам как-то раз, пару лет назад, пришло сразу два Максима. Меня ситуация не устраивала.
1: Не устраивала? Почему? Что ты испытывала в этот момент?
0: Потому что на имя Макс или Максим, да, я вздрагивал, я постоянно отвлекался. Это оказалось не меня зовут, это меня, мне не нравилось. Ну, короче, они ушли. Их больше нету с нами, этих Максимов. Вот. Но, с другой стороны, какая разница, сколько Максимов? Главное, человек был хороший. Да,
1: да? Вот Дарья нам пишет, что это сочувствующий от глагола симпатизе, сочувствовать.
0: Ну да, Дарья, спасибо большое. А, я еще, знаешь, что заметил? Например, у людей, вот у тебя любимые есть мужские и женские имена?
1: Они меняются.
0: Меняются? Mm-hmm. Но у меня вот все равно с годами, это видно из-за того, что у меня маму так звали, а Светлана. Вот это вот имя, мне всегда почему-то ощущение такое, какой-то теплоты, доброты, вот. А, Максим тоже вот у меня, Андрей вот тоже какой-то. А вот есть имена...
1: А женские, кроме Светланы?
0: Светлана, еще из женских мне нравится Елизавета. Mm-hmm. Тем более она красиво сочетается с моим именем, знаешь, Елизавета Максимовна. Что-то царское в этом есть.
1: Такое.
0: Императорское, да. Вот. А еще, ну, какие женские? Не знаю, по какой причине, но вот оно грубое немножко слово, имя, да? Агата. Вот.
1: Красиво.
0: Нет, Александра, мне имена межполовые, знаешь, как-то межгендерные, мне не очень. Саша, Женя, тут нету такого, что вы, Александр, а, вы как муж, Александр, нет, Александр, женское имя Александра мне не очень. Ну вот, а есть имена, которые вот прям холодные для меня,
1: которые
0: знаешь?
1: Которые не вызывают никаких эмоций?
0: Нет, которые веют каким-то холодом, и мне кажется, эти
1: для
0: люди...
1: Для меня это имя Лариса.
0: Да, а для меня Кристина почему-то.
1: Угу.
0: Вот, или Карина, например. Угу. Хотя Карина у меня одна знакомая, если зажигалка такая, прям вот обожечься можно. Ну ладно, а, Максим назвал имена своих родственников. Нет, только мамино имя назвал. Екатерина шикарная, пишет наш слушатель. Да, Катя мне тоже нравится. Единственное, некоторые...
1: Но это все с ассоциациями связано.
0: Это
1: да?
0: Правда, есть, конечно, каких людей ты встречал.
1: Да. Да.
0: Единственное, у Екатерины есть некоторые словосочетания, которые не очень хорошо звучат. Поняла?
1: Какие, например?
0: Ну, например, сказать сокращенно по-юношески Кате «до свидания». Покакать.
1: Я даже никогда про это не думала. Никогда не думала про это.
0: Многие Кати на это
1: обижают. Это как слово, опять же, возвращаясь к французскому, «я потерялся».
0: И как?
1: Не буду, не буду. Нас закроют.
0: Закроют?
1: Я шучу, нас не закроют, конечно.
0: Я загуглю сейчас, я потерялся. Нет, ну вот так...
1: Я потерялась.
0: Реался по-французски.
1: Да. Анна Бабенда пишет, у нас в классе было 6 Андреев, сейчас... А я предупреждала, понимаете?
0: Ну здесь ничего особенного, я потерялся. Да, je me suis perdu. Ну, есть такое.
1: У нас в классе было 6 Андреев, сейчас редко так называют мальчиков.
0: Это правда. Вот эти имена какие-то становятся из прошлого, они приплывают. Вот опять же Александр, Андрей, Геннадий, например, вот тоже. А меня тут недавно спросили, я что-то с кем-то разговаривал, перепутал человека и назвал его не его именем, а назвал его Борисом. И мне вопрос такой задают, а ты вообще знаешь хоть одного Бориса в своей жизни?
1: Да.
0: Но оказалось, я знаю Бориса, вот, причем не одного, но при этом вот тоже имя какое-то из прошлого, так тоже сейчас не называют. Юра, Юрий.
1: Ну, кстати, вот по поводу Бориса,
0: да.
1: Знаешь, что хотела тебе сказать?
0: Давай.
1: 3 июля 96 года была среда, но при этом не воскресенье, и проходил второй тур президентских выборов в России. Официальная причина, почему именно в среду,
0: да,
1: неизвестна до сих пор. В народе ходили слухи, что Борису Ельцину астрологи сказали, что среда – это счастливый для него день. И в 91-м, кстати, его избрали президентом тоже в среду.
0: Mm-hmm. Вот как интересно. Mm-hmm. Сегодня, получается, Борисов счастливый день для Борисов.
1: Mm-hmm.
0: Марина, теперь ни один француз не говорит на классическом французском.
1: Да,
0: все упрощено.
1: Да, я понимаю, конечно. Но как-то, чтобы говорить на классическом или не классическом французском, азы-то нужно понять. Вообще, французы говорят очень быстро для меня.
0: И на английском, кстати, тоже на классике никто давно не говорит. А вот я не понял последнюю фразу Татьяны. А Максим, погляжу, слушать неприятно. Меня слушать неприятно или что? Не понял. Ну ладно, неважно, это ваше мнение, не страшно. Игорь Владимирович присылает нам пулемет «Максим». Тоже
1: потому
0: вот
1: что, фотографию. Когда я слышу «Максима», то у Игоря Владимировича сразу всплывает образ из детства пулемета, который называли «Максим». А в детстве он очень был популярен в кино и в мультфильмах.
0: Ну, прекрасно. Пусть хоть так мое имя будет у кого-то ассоциироваться.
1: Мелкой дробью бьёшь.
0: Да. Давай идем дальше. Давай. Смотри, в Москве нашли ЖК для интровертов.
1: Он прячется в лесу в районе Лосиного острова, вдали от суеты и толп людей. Это настоящий островок тишины. Да, только интересно, как туда добираться, и до метро, и вообще для меня...
0: Доставка.
1: Да, доставка там, еды, например, очень интересно, как туда добирается.
0: Я просто... Есть там фотография в интернете гуляет. Это вокруг лес. Я вообще даже не представляю, кто разрешил построить так этот дом, этот ЖК, потому что вокруг лес, какая-то река справа течет, и стоит две башни. Вот знаешь, посреди леса.
1: Прекрасно.
0: Такое какое-то странное, да. И как, правда, туда добираться, потому что лес такой, я вижу, не маленький. А Лосиный остров, это парк достаточно большой. Это огромный. На лосях, ты думаешь? Ну, может быть, может быть. А, так, Виталий вот пишет. Поздравьте меня. Полный бак заправил. А, 1.5 часа отстоял. Можно жить дальше. Виталий, поздравляем. Ну, что-то как-то вы... Где вы ездите? Я вот уже 3 заправки знаю, где без очереди заправляются. Они, правда, в таких местах расположены, сразу не увидишь их с улицы, с проезжей части, вот, или где-то. Слушай, они прячутся. Белая площадь, например, хорошее место там на Белорусской.
1: Потрясающе. Очень интересный случай произошел на Ленинском проспекте, просто вопиющий, я бы сказала.
0: Давай, что там?
1: Там летучая мышь захватила квартиру.
0: Ужас.
1: На 4 дня причем. Спасатели все осмотрели и безрезультатно. Крылатая затаилась, а хозяйка все эти дни жила в жутком стрессе.
0: Сегодня, это было уже вчера ночью, летучую мышь все-таки поймали, она вылезла. Девушка с парнем накрыли ее тазом, вызвали спасатели, ну а сами сбежали из квартиры.
1: В итоге эта мышь на воле, а владельца квартиры можно наконец-то выспаться.
0: И можно их поздравить, да, что они наконец-то без соседки. У меня так однажды я утром встаю, и вдруг у меня над плитой висит вытяжка, которая уходит в стену. Вот такая, знаешь, гофрированная серебряная труба. И вдруг я слышу, у меня...
1: Я представляю.
0: Да, да, вытяжки какие-то шорохи. Марина, это не кошмар.
1: Да я знаю, что это такое.
0: Ты знаешь мою пугливость порою. Я могу испугаться, не знаю, там, своего отражения в зеркало. Но я шучу, конечно, нет. И тут я... Ну, а что делать? А вдруг там крыса или кто-то еще? Короче, я залезаю, открываю эту вытяжку, да, надеваю перчатку и вижу голубь. Он с крыши...
1: Курлык-курлык.
0: Лысый? Нет, не лысый, он с крыши, видно, каким-то образом через чердак в эту вытяжку и пролез ко мне.
1: Не дурак.
0: Испуганный весь бедняжка, я его быстренько в коробку из-под обуви и вынес на улицу, он, ну, минуту посидел и тут же улетел. Ну, жалко было мне его.
1: Ты, если конечно, я... профессионально сработал.
0: Ну, а как? У меня потом, я ехал на работу, у меня вот так вот, вот такой вот
1: тремор.
0: Да, тремор, трясло. Летучая мышь – это хороший знак,
1: да,
0: пишет,
1: да,
0: Макс.
1: Да, да, мы все помним, чем это закончилось несколько лет назад.
0: А чем?
1: Чем? Ковидом, кажется?
0: А, господи. А, так,
1: ребят, ну вы меня удивляете, конечно. Ну, да?
0: Знаешь, все...
1: Пулемет не Максим, а Максим, пишет нам Алекс.
0: Ну, конечно, хорошо, Алекс. Может быть, он где-то так. Вот звонит кто-то так упорно, ну давай спросим. Да, здравствуйте.
2: Добрый день, Макс, Марина, Дмитрий.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, вот этот вот ЖК, который в Лосином острове, ну, там не лес у него фигурирует в, ну, названии. Просто дело в том, что я участвовал в судебных заседаниях по этому ЖК, и хочу как бы предупредить, что там до сих пор идут тяжбы с администрацией, с Минприроды, с этим Лосиным островом.
0: По поводу чего? Что построили в запретной
1: незаконно
0: зоне?
1: Незаконно.
0: Да.
2: Все верно. Да, все верно.
0: Нет, вот это меня больше всего поражает. Но это же не рейдерский захват. Мы же не в 90-е годы живем, когда приезжает толпа людей, забирает, отжимает у хозяина палатку с вонючими какими-то там спортивными костюмами. И все, и это их теперь. Как это возможно в наше время, в 21 веке?
2: Я вам объясню.
0: Явно кто-то же документы подписал, кто-то это все разрешил. Стройка идет не один день, не неделю. Она идет год как минимум. минимум. А за этим что, никто не наблюдал, что лес это какая-то, какое-то место, где просто все спрятано и ничего концов не найти? А теперь судится уже несколько лет.
2: Ну... Да, да. Ну, вы правильно все говорите, Максим. Дело в том, что меняется власть, скажем так.
0: Откатов нет, ну понятно.
2: Ну, да, да, на самом деле. И просто хотел бы, как бы, ну, люди уже, на самом деле, выкупили там квартиры практически полностью и до сих пор не могут ввести данные ЖК, поскольку, ну... так скажем, там вопрос есть. Вопрос.
0: Ну, потому что судебное разбирательство идет, понятно.
2: Да.
0: Хорошо,
2: да,
0: мы не будем нюансов и подробностей выяснять, просто, да, конечно, вот такая эта глупость, дать, кто-то дает разрешение, потом кто-то запрещает. Да, мы хотим единственное сказать, чтобы людей, кто там приобрел квартиры, и кто там уже вселился, я не знаю, уже буду собирается жить, все наладилось, все наладилось. Да. Спасибо, да, большое, спасибо. Да. Потому что это, ну, не жить, вот знаешь, в нервотрепке, это плохо. Это вообще ни на что не годится.
1: А еще движение транспорта будет закрыто 4 июля, да, это завтра. На нескольких улицах и набережных на западе Москвы из-за велогонки столицы, об этом предупреждает Дептранс. Вот смотрите, 16:00 до 20:00 на Университетской площади, от улицы Косыгина до Университетского проспекта в каждом направлении.
0: С 15:00 до окончания мероприятия на участке Косыгина, Воробьевское шоссе, Бережковской набережной, набережной Шевченко и Мичуринский проспект. Далее движение будет ограничено 3-го, это сегодня, с 4 до 12, с 8 и с 8, 4 июля до 5 утра. А вот 6 июля по одной полосе на Университетской площади. Короче, господа, все, что рядом с университетом, лучше туда не лезть.
1: В Лужниках будет проходить, да, фестиваль спорта.
0: Да, фестиваль спорта.
1: Поэтому все там будет очень спортивное.
0: Велогонка.
1: Да, поэтому вот если вы будете принимать участие в этом мероприятии, знайте, что там будут перекрытия.
0: На велосипеде. Нужно куда-то поехать мимо Лужников и университета. На велосипеде. А еще лучше в метро. Вот, потому что в нашем городе ни одного выходного не проходит без фестиваля. На следующие выходные у нас будет проходить, Марину, угадай. Еще у нас еще фестиваль электромобилей был, фестиваль троллейбусов, фестиваль автобусов, фестиваль белых машин, фестиваль черных машин. В это выходные, в следующие будет ретро-автомобиль.
1: Ретро.
0: У тебя есть ретро-автомобиль?
1: Ретро нет.
0: Ну и слава тебе, Господи, сиди дома, отдыхай. Спасибо. Не ходи на этот фестиваль. Я тоже не пойду. А вот послушай новости, наговорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 11:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Доброе утро. Жители Ялты приговорили к 18 годам колонии строгого режима за госизмену. Мужчина следил за силовиками и передавал информацию СБУ. По заданию куратора он установил в автомобиле камеру наблюдения и записывал на нее места размещения личного состава правоохранительных органов, сообщает РИА Новости. 5 многоквартирных домов в Белгороде получили повреждения после утреннего обстрела ВСУ. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Там уточнили, что также повреждены 20 автомобилей и объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы, говорится в телеграм-канале оперштаба. Напомню, утром 3 июля Белгород и окрестности подверглись ракетному обстрелу со стороны Украины. Погибла мирная жительница, еще одна женщина получила ранение. Возник пожар на территории одного из инфраструктурных объектов региона. В Краснодаре задержали бензиновых спекулянтов. Двое жителей Ростовской области привезли в город 1000 литров бензина в необорудованном автомобиле для перепродажи. В отношении мужчин идет проверка с возможным возбуждением уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении МВД по Краснодарскому краю. Арендованный автомобиль без опознавательных знаков и топливо изъяли. Как рассказали в полиции, двое жителей Ростовской области нашли в одном из мессенджеров мужчину из Краснодара, который хотел купить оптовую партию бензина. Они приобрели 1000 литров топлива на АЗС в Ростове-на-Дону и направились в Кубань, чтобы перепродать его дороже. 7 регионах России в День семьи, любви и верности запретили продавать алкоголь. Купить спиртное 8 июля будет невозможно в республиках Алтай и Коми, Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, а также в Камчатском крае и ДНР. При этом на заведение общепита это ограничение распространяться не будет, уточняет РИА Новости. Коротко о погоде. Плюс 25 сейчас в Москве. Сегодня в городе переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Днем плюс 25-27 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда. Круглосуточная замена масла в коробке автомат. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Нетерпимость к чужим недостаткам. В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают нас.

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости» Роман Романов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Москва. 94.8 FM.
1: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
2: А мы свободны для всех. И даже для министра.
3: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
4: Мы с вами на одной волне.
5: Hello! Общежитие слушает.
2: И мы вас слушаем.
6: Галочка, ты сейчас умрешь.
2: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
7: 11:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Сегодня пятница, 3 июля. За окном всего лишь 24 градуса. Но если вы случайно вызываете к себе такси, оно к вам приезжает, и там все четыре окна открыты. А вы говорите...
2: Значит, вызвали эконом.
7: Да, вызвали эконом. И вы спрашиваете, а почему нельзя включить кондиционер? На что вам водитель отвечает? Бензин экономим.
2: Ну, так они и раньше так говорили.
7: Ну, да. Ну, так сейчас другая шутка появилась. И фишка. А он говорит, 200 рублей на телефон кинешь, а включу кондей. Я говорю, да мне ехать тут недалеко, поехали, не запрею, ладно. Окей, ну вот...
2: Особенно по МКАДу хорошо промчаться, да?
7: Это правда, да. Смотри, на Большой Бронной теперь делают селфи у... Как ты думаешь, чего?
2: У поликлиники.
7: Да.
2: Медучреждение не узнать, фасад украсили сердечками, букетами, поставили зеркало для селфи. Теперь пациенты заодно могут и аватарку обновить.
7: А еще на территории расцвел настоящий мини-сад. Все это часть концепции «Исцеляющая среда» называется.
2: Красивая обстановка должна помогать выздоровлению и снижать тревожность. Мне кажется, там еще можно делать селфи со своими анализами, знаешь, со снимками, с колбочками, с какими-нибудь.
7: Нет, ну колбочки тебе никто не даст, но типа те анализы, которые ты из дома несешь, это можно. Ой, я вспомнил одну историю из детства про анализы, но не буду рассказывать.
2: Не надо, правда, да. не стоит.
7: А ты поняла?
2: Нет, ну давай не будем погружаться.
7: Ну почему? Ну пожалуйста.
2: Ну не будем.
7: Ну хорошо. Следующая новость, это из ряда, конечно, вообще, это уже мошенники тупят, и уже чего только не придумают. Они придумали следующее, выдают себя за биологических родителей. Видно, они турецких сериалов пересмотрели. Смотри, о новой уловке рассказал глава Тарусского округа Михаил Голубев. Он получил от сына такое сообщение. Некая дама написала подростку, что якобы является его настоящей матерью биологической и много-много лет назад отдала в другую семью.
2: Сериалов пересмотрели.
7: Точно.
2: Да.
7: Школьник в эту чушь, конечно, не поверил, сразу рассказал родителям. Да. Голубев объяснил мальчику, что мама хочет, мама в кавычках новая, хочет войти в доверие и получить там доступ к госуслугам или другим каким-то сайтам и мессенджерам, чтобы оттуда денежки...
2: Подрывают как бы, доверие, да?
7: Да.
2: Ужас, ужас.
7: Имейте в виду, это, конечно, смешно. Мне не раз приходили письма на почту, сообщения, здравствуйте, я ваш родственник из...
2: Я граф.
7: Да, из там Сальвадора, я не знаю, из Бразилии.
2: Хочу завещать вам свой замок.
7: Да. Нет, мне завод по изготовлению кожаной обуви предложили.
2: Или так.
7: Да, говорят...
2: Ты же любишь красные мокасины?
7: Я вообще ненавижу их, не люблю, и никогда не любил. И мне было сообщение, типа, для оформления наследства надо, чтобы вы перечислили 5000 евро.
2: Почему мне так не пишешь? Я не понимаю, что со мной не так?
7: Марин, не знаю. Я сижу и думаю, но я в ответ решил не писать, думаю, сейчас напишу какой-нибудь, открою вход этим ответом к себе, там, не знаю, в почту или что-нибудь еще. Я просто сижу и думаю, господи, ну почему вы думаете, что все такие тупые вокруг?
2: Ну какая, с тобой какой... не сработает, с кем-то другим может сработать.
7: Ну какой заводик в Сальвадоре и 5000 для оформления наследства?
2: Смотри, если возвращаться к этой истории про поликлинику.
7: Так.
2: Мы хотим вам напомнить, что полис ОМС действует по всей стране и гарантирует бесплатную помощь в отпуске и любой другой поездке. При отказе в приеме нужно идти к главврачу, а после в страховую компанию. К Кстати, вот еще интересная новость про одинокого московского пенсионера, который решил найти любовь с помощью таблички у метро Ховрина.
7: Жениху 67 лет, и в качестве избранницы он рассматривает женщину до 70.
2: Но есть нюансы. У претендентки не должно быть лишнего веса и множества внуков. И множество внуков. То есть,
7: не должно быть.
2: Не должно быть, да. Но я думаю, что жених, конечно, наверное, сам очень хорошо выглядит, да, и у него тоже нет множества внуков. Я бы, конечно, на его месте не стояла бы с табличкой у метро Ховрина, а переехала бы сразу вот к поликлинике, про которую мы говорили, на Большую Бронную. Там
7: почему?
2: Же наверняка проходимость высокая. Но поликлиника тоже популярная, все там делают селфи. И там как раз да, мужчина будет стоять. Сколько он в своем Ховрине-то простоит?
7: Не, он не сам стоит.
2: Или он хочет местную, чтобы далеко не ездить.
7: Ну, знаешь? Может быть, соседку, знаешь. Да. Там. И он не сам стоит, а там стоит на палочке, на подставке эта табличка, это объявление. Знаешь, как пюпитер в оркестре. Угу. Вот так вот приделано оно. На фотографии я видел. Нет, ну а почему нет? Нет, ну а почему нет? Я какие-то эти тавтологию тут. Человек хочет общения, человек хочет каких-то эмоций. Наверняка соцсети ему немножечко далеки. Вот он создает свои соцсети. Вот я уверен, наверняка, и курс пикапа он прошел. Да, наверняка я уверен, что кто-нибудь откликнется. Какая-нибудь милая бабулечка до 70, худенькая, без внуков, к нему обязательно у него появится. Давай пожелаем ему.
2: Не хочу желать ничего. И когда сталкиваюсь с какой-то историей, где людей делят на худых и толстых, если ты худой, то ты такой, если ты толстый, то такой.
7: Мы вчера это уже обсуждали.
2: Да, у меня автоматически неинтересно. Вот это вот вся история. Мне кажется, в наше время заниматься таким вот обесцениванием людей с лишним весом, ну, это уже как-то неуместно.
7: Да, там не про людей с лишним весом история идет. Он просто написал свое предпочтение. Мы вчера это обсуждали. Mm-hmm. Все, идем дальше. Марина и...

0: Не бабулечка до 70, а женщина в возрасте. Ну, хорошо, давайте так, дама 50+, вот так вот скажем. А расскажите про поликлинику, что за фишка? Да мы же рассказали,
1: ну,
0: что
1: большой там... Большой Бронный, неужели вы не видели эту поликлинику? Я несколько раз с ним проходила.
0: Я приписан к этой поликлинике.
1: Не
0: удивлена. Ну, я приписан к одной, но в эту некоторые процедуры я могу ездить, потому что в моей нету. А сердечки, букетики, там, зеркала для селфи можно делать. А, Макс, вызывайте кабриолет, Игорь Владимирович пишет. И просит историю про анализы. Нет, Марина запретила, а я ее на сегодня послушаю. А в следующий раз, как Марина уйдет в отпуск, я вам расскажу историю про анализы.
1: Ждите. Будет маленький.
0: Смешно, да, маленький наш. Безбилетница.
1: Интересно.
0: Библиотекарша. Так. Напала на контролера в Москве и получила уголовную статью.
1: Так.
0: Женщина не оплатила проезд, а во время проверки отказала показывать документы. На просьбу успокоиться ответила кулаками, нанесла контролеру 4 удара по лицу. Кошмар. Суд Москвы вынес приговор 1 год лишения свободы условно, испытательный срок 1 год. А почему условно-то? Она избила контролера, нахамила, наверняка материлась в общественном месте, и всего лишь год условно. С начала года на контролеров организатор перевозок напали 26 раз, 18 человек получили уже приговоры, один из них отправился за решетку по реальному сроку. Цитата. «Проявление агрессии в отношении сотрудников московского транспорта недопустимо. Это уголовное преступление, которое никогда не останется безнаказанным. Призываем пассажиров быть вежливыми с контролерами и оплачивать поездки строго при входе в транспорт», подчеркнул заммэра, подчеркнул Максим Лексутов. Напомним, штраф за неоплаченный проезд уже не 2500, господа, а 5.
1: Хочется все-таки вот попросить людей, которые проходят хвостом за мной, не делать этого.
0: Я, да,
1: у меня... Или, по крайней мере, я понимаю, что ситуации в жизни бывают разные, но, по крайней мере, спокойно про это сказать и попросить. Ну, можно я пройду за вами? Вообще не вопрос. Но когда это делают в хамской манере, толкая тебя и вот это вот все, вот не перевариваю такое.
0: Я прохожу, захожу в метро, прохожу турникет, иду дальше, и тут около эскалатора, вот здесь, на нашей станции, меня встречает тетенька в форме, дама, и говорит: «Извините, пожалуйста, а почему вы так по-наглому себя ведете?» Я говорю: «В смысле?» Она говорит: «Прошли вы, а сзади ваши дети». Я говорю: «Какие дети?» И она показывает на двух подростков.
1: Ты же похож на многодетного отца, да?
0: Да, на двух лбов.
1: Они еще вдвоем прошли.
0: Да, два лба, они выше меня в раза, ну, на раз точно. И оказывается, они просто приклеились ко мне, я даже этого не заметил. И со мной успели пройти. Я говорю: «Вы знаете, у меня одна дочь находится сейчас не здесь, и этих людей я вижу в первый раз». Ох. «Ну, так я вам и поверила. Ну, ладно, идите. А то бы штраф сейчас выписала». Я говорю: «Так ловите их и выписывайте им. Я при чем здесь? Родители не в ответе за детей».
1: Ну, просто очень часто, на самом деле, когда вот так вот хвостом за тобой кто-то проходит, контролеры ничего не делают с этим. Вот это вот не очень приятно.
0: А что, да, они могут сделать, да?
1: Ну, остановить человека, который прошел за мной, например. Они же останавливают людей, которые проходят сквозь турникет. Они же тебя остановили. И попросили там предъявить проездной, либо что-то еще. Почему они могут это делать с тем человеком, который явно нарушает правила проезда в общественном транспорте?
0: 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, это Марина.
1: Здравствуйте.
2: Марина, я вам хочу дать один лайфхак. Когда вот я чувствую, или как краем глаза вижу, что за мной пристраивается кто-то, пройти, чтобы через турникет, я прохожу и в самом конце останавливаюсь. И стою, как будто я там, может, телефон смотрю там или что-то еще. И потом резко ухожу. И вот эти вот штуки срабатывают. И они уже не пропускают.
0: А подождите, человека. А если эти дверки прижмут вас... Прищимы.
1: Они же еще толкают, эти люди, прослает. Понимаете, в чем дело? Они толкают вас.
0: Да, кстати, они же могут
2: вот
0: толкнуть.
2: Да, это хамство, конечно. Но, во всяком случае, я так делала несколько раз, и мне удавалось их как бы тормознуть, и они уже не могли пройти. Ну, это вот так получалось. Я тоже не люблю такие вещи. Это я считаю... Ладно, там подросток какой-нибудь, ладно, еще простительно. Но когда, вы знаете, взрослые мужики,
0: да,
2: такие...
0: Да, да, ребенок, которые, еще ладно, ну, пролез.
2: Да, Вот. Ну, вот попробуйте.
1: В общем-то, да, это делают взрослые мужчины, которые, да, потом ни слова тебе не говорят, еще обгоняют и все время куда-то бегут. Не знаю, куда они бегут.
0: Ну, по делам куда? Своим, ну, мужицким. Видимо, да. Алло.
3: Да, здравствуйте, друзья, лимузин. А у меня вот другое мнение, на самом деле. Если за мной кто-то проходит, да ради бога, ребята. Какие проблемы?
0: Да не за вами вижу, лимузин. Откуда-то... Лимузин, за вами может пройти целый подетруа. Знаете, три девушки точно просочатся. Пока вы пролезете сквозь этот... Вы же большой, я помню. Плечи, как моих два корпуса. Или вы как-то схуднули?
3: Ну, крешен я тоже проскакивал. Так. Ну, понятное дело, что я не толкался. Делал это аккуратно. Но бывали такие моменты в жизни. Ну,
1: а что за моменты? Денег у вас не было или проездной дом забывали с картами?
3: Что-то, наверное, денег не было, наверное. Что-то там не работала какая-то карта. Ну, что-то такое было. Вот, и я спокойно шмыгнул. Ну, только я не в узкую эту пролез штуку, а, знаете, которая вот с краю, где широченные вот эти ворота, куда люди там, не знаю, с тележками проходят, наверное. Я за кем-то прошел спокойно. Ну, прошел, мне кажется, стыдно. Вот, ей-богу, не заплатить за проезд, ну, стыдно, да. Но всякие ситуации в жизни, поэтому за мной кто-то проскакивает, ну, блин, ну, ладно.
0: Не, вы знаете, лимузин, это не стыдно. Это бывает у всех. У меня тоже была такая,
1: конечно,
0: история.
1: Конечно, но нельзя попросить, да, и сказать.
0: Почему? Я просто-напросто, я понял, что, приехав, подойдя к метро, что я забыл все дома. И карты, и тройку, и банковские. А самое ужасное, я обнаружил, что в метро телефоном даже по QR-коду тогда еще, ну, это было там с года-полтора назад, невозможно было ничего купить и заплатить.
1: Слушайте, если вот у меня была такая ситуация,
0: подожди, да. И я подошел к девушке, говорю, пожалуйста, проведите меня, если есть возможность, а я вам эти там 83 рубля, или сколько стоит, 8,75, скину на телефон 100 рублей. И она меня провела, и совершенно...
1: Я тоже просто... такой недавно был случай.
0: Да. Поэтому это не стыдно.
1: Главное, я никому ничего не переводила.
0: Нормально выйти из этого.
3: По молодости лет я однажды из Подмосковья добрался до метро, ну, как сказать, на попутных машинах, меня довезли бесплатно, в силу того, что у меня не было денег. Это были нулевые какие-то годы, начало нулевых.
0: Ну, кстати,
3: я был, так сказать, да, в таком состоянии, приподнятом.
0: Понятно.
3: И потом, как бы, в метро вот тоже, опять же, пришлось так проходить. А что делать?
0: Да, спасибо, лимузин, спасибо.
1: Ну, это такая тонкая грань, когда, правда, человек что-то забывает и тебе спокойно говорит, а можно, и, конечно, можно. Я уже про это говорила, а есть просто хамство, когда тебя толкают и делают вид, что как будто бы так и нужно.
0: Да, и плюс, ты знаешь, я заметил, что попросить еще 10 лет назад вот что-то помочь, люди более отзывчивые были, чем нежели сейчас.
1: Не знаю, если что-то у меня не срабатывает, где-то я там еду в область, например, там бывают какие-то проблемы с тем, что не срабатывает тройка там, да, ну, бывает что-то такое. Был случай, когда контролер меня не пропускала, и я же выгляжу как человек, который явно не платит за свой проезд.
0: Как заяц ты выглядишь,
1: как заяц,
0: да.
1: Натурально такой крупный, откормленный, вот, недоедающий. И она меня не пропустила, я какой-то там штраф платила на платформе за то, что меня не пропустили. Ну, чтобы мне выйти вообще с этой платформы, уйти, вот. А в какой-то момент я просто подошла, говорю, а почему не срабатывает? Просто меня пропустили. Все, тут но, как бы же, человеческий
0: зависит,
1: фактор.
0: Да,
1: или, например,
0: того,
1: я прикладываю
0: нарвалась.
1: Карту в метро, она у меня сначала как-то срабатывает, потом не срабатывает.
0: А двери бац и закрылись уже.
1: Двери бац и закрылись, следующий проход через 3 минуты.
0: Минут.
1: Ну, рядом мужчина, говорю, слушайте, а что-то у меня с картой, можно я с вами пройду? Я с ним прошла, все спокойно.
0: Ну, вот видишь, господи. Нету ничего страшного, главное найти выход и корректно, культурно из этой ситуации выйти. Алло.
4: Теперь мы знаем, как Максим подрабатывает в свободное время. Чужих детей попускают в метро по своей карте.
0: Конечно.
1: Раскусили.
0: Надо
1: же
0: как-то, да, копеечку заколачивать.
4: А за Мариной выстраивается очередь в взрослых
1: мужчин. Меня постоянно спрашивают, как пройти куда-то, хотя я в наушниках.
0: Как пройти к эскалатору, ее спрашивают обычно.
1: Нет, вообще, в принципе, как я не знаю, куда-то пройти.
0: Вы хотели что-то рассказать, говорите.
4: Слушайте, не хочется такое хорошее настроение портить. Знаете, под видом детей пройти в метро – это одно, да? И оттолкнуть потом человека, который тебя... Как в фильме «Чарли Чаплин».
0: Да-да-да.
4: Вот. А другое дело, вот под видом детских раздевалок, таунхаусов построить особо охраняемые... Это я продолжаю тему строительства в лесу коттеджей. Вот. В Серебряном Бору опыты такой кусочек откусили. И вот каждый раз, когда... на велосипеде едешь по красивому живописному мосту, смотришь на это, и прям вот как бельмо в глазу. Оно так и называется, берег Москвы. Вот бельмо в глазу. я бы переименовал.
0: Вы как-то какую-то историю, я где-то что-то слышал, но не могу поддержать разговор. Спасибо большое, немножечко не в тему. А если что, мы выясним. Кстати, мне кажется, тебе в эти выходные надо в Серебряный Бор.
1: Зачем?
0: Там будет костюмированный
1: на
0: заплыв.
1: Сапах?
0: Да.
1: Не очень сапы люблю, понимаешь, в чем
0: не
1: проблема?
0: Не очень или...
1: Ну, не могу. Я море, океан так воспринимаю.
0: Понятно.
1: Контролёр... Там я хотя бы всплыву, а тут гарантии нет.
0: Там вода сольёт тебя, вытолкает.
1: Ну, я про это тебе и говорю.
0: Контролёры останавливают тех, кого могут, большую часть они пропускают сквозь пальцы или глаза, пишет Террент. А слушай, я тут... Меня впервые сегодня попросили положить при входе в метро сумку на рентген.
1: Ну, ты подозрительный.
0: Вот, да, безусловно. Угу. В майке,
1: так же, как и я, без билетика.
0: Ой, это пес и волк у меня сегодня на майке нарисованы.
1: Кстати, посмотрите в нашей видеотрансляции, да. Очень классная майка.
0: Вот, и я говорю...
1: Я похожа на матрасик, а ты похож на...
0: на ребенка, которого переростка.
1: Да.
0: Да, дело в том, что я говорю, а давайте не буду снимать, время сэкономим, аппаратом вот этим пройдите.
1: Давайте я туда просто сам залезу, да?
0: Хорошая история.
1: Идиот. Почему я хотела сказать слово идиот? Не знаю почему.
0: Идиотом обозвала.
1: Нет, я вообще даже так не думала, на самом деле. Ты тоже так не думал, да?
0: Да, конечно. Да, и пока он меня вот этой штучкой сканировал, я говорю, а почему меня вот вдруг попросили?
1: Объясните.
0: У меня что, лицо какое-то не то, я выгляжу как-то не так. А он стоит и говорит, мне скучно стало, и вы идете.
1: А вы такой веселый.
0: И вы идете. Я говорю, вы знаете, ну по такому принципу вы террориста или какого-то преступника не поймаете. Он говорит, ну а мне-то что, мне надо, вот камеры висят, мне делать что-то надо, вот я и делаю. Ну, я так посмотрел, думаю, ну, ладно, и ушел. Он говорит, в следующий раз, если откажетесь, буду Росгвардию вызывать. Я говорю, а я что, отказался, что ли? А он такой, ти-ти-ти-ти. Видно, для кого-то я крикнул эту фразу, я так
1: какой
0: и не понял.
1: Какой коварный,
0: вообще,
1: да?
0: Да, такое ощущение, что они как какой-то пантомима труд изображают там. В советском транспорте у кассы была надпись «Совесть лучше контролёр».
1: Работало это, Макс,
0: да,
1: ты не
0: конечно,
1: помнишь?
0: Да, конечно, да прям, ничего не там не работало. Вот эти все надписи, там...
1: Курить вредно.
0: Курить вредно, мойте руки
1: алкоголь
0: перед
1: убивает.
0: Едой, да-да-да-да-да, там, не говори, там, и так далее. Это все прелесть плакатов, придумки, о чем мы расскажем в программе «Выход в город» еще сегодня. Алло! Давай еще на пасашок.
5: Доброе утро, Марина, доброе утро, Максим. Спасибо.
1: 11.54, какой пасашок. Здравствуйте.
0: Перед новостями. Да, говорите.
5: Метро это, конечно, весело, и тоже проходил по юности, тоже по-разному там всякое было, долго там рассказывать. Но самый веселуха, у меня жена в Подмосковье, вот когда я ездил на электричке, и когда вот во время появления контролеров и старый млад, и далеко не маргиналы, нормально одетые люди, полвагона убегает, вот это для меня, когда я первый раз это увидел, было дикость. Реально взрослые люди, нормально одеты, кожаные портфели, хорошие ботинки. И просто полвагона убегает. Не знаю, как сейчас дела обстоят. Это было лет, наверное, 15 назад.
0: Но вот ну, наверное, было... вот наш звукорежиссер говорит, он ездит в Балашку к себе, Балашиху, и говорит, что то же самое происходит.
1: Бегают.
5: Вот вопрос, почему бегают? Наверное, что-то тут не так. Либо с тарифами, либо... заработок.
0: Да почему не так? Не купили билет, опаздывали, влетели и все.
5: Нет.
1: Там не пройдешь без билета.
0: А, да?
5: Турникет.
0: А, я просто на электричках не езжу.
1: Ну, просто им нужна кардионагрузка.
0: А в электричках еще продают что-нибудь?
1: Да.
0: Сувениры?
5: Я давно не ездил, давно.
1: Конечно.
5: Там такая своя атмосфера, своя жизнь такая, там интересно.
0: Прикольно.
5: Когда ты редко ездишь, это интересно. А когда каждый день, это, конечно, не очень. Там даже, знаете, вот с утра, когда приходит электричка, люди садятся уже на свои места. Годами в свои места. То есть ты, в принципе, в вагоне, знаешь, я когда на первой электричке ехал со столбовой, ты уже визуально, в принципе, знаешь 70-80% людей.
0: Они ну, если это из-за
1: электрички объединяют.
0: Изо дня в день, да, и в одно и то же время, то почему нет-то? Спасибо большое, спасибо.
1: Спасибо,
0: спасибо за ваше наблюдение. А, так, это не лайфхак, это хамство, пишет наш слушатель. Какой лайфхак? А почему?
1: Ну, наш слушательница рассказывала.
0: А, да. Сейчас 2% бегают, раньше 30%, потому что цены были. Сейчас прекрасно недорого, единицы зайцем, пишет Алексей. А сколько на электричке проезд?
6: 1 рубль.
1: А, ну, смотри, я тебе расскажу.
0: У нас
1: я...
0: 10 секунд, Марин.
1: Да, не расскажу тогда.
0: Давай послушаем проект «Русские женщины», затем новости, да, и в следующем чате Марина расскажет вам душещипательную историю. Поехали.
7: Во всем, что с нами происходит,
6: Ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
7: Алия Молдагулова по воспоминаниям ее однополчанки была хрупкой и очень симпатичной девочкой. И несмотря на совсем не солдатские характеристики, 18-летняя девушка стала снайпером и ефрейтором во времена Великой Отечественной войны. Алия Молдагулова родилась 20 октября 1924 года в Казахской ССР. Она рано осталась без родителей, и ее отдали на воспитание к бабушке, а затем в семью дяди по материнской линии. Позже он вместе с Алией отправился на обучение в военно-транспортную академию сперва в Москву, а потом учреждение переехало в Ленинград. В 1939 году, когда Алие было 14 лет, дядя устроил ее в школу-интернат. В начале войны родственникам Молдагуловой удалось выехать из Ленинграда, а подростку захотелось остаться в городе. У Алии было желание окончить обучение. Подруга Молдагуловой по интернату Раиса Красник вспоминала, что при общении с ребятами и со взрослыми она отличалась необыкновенной искренностью. Девушка много рассказывала о Казахстане, своем ауле, родственниках. Иногда ее воспоминания были грустными. В 1942 году воспитанников интерната эвакуировали по дороге жизни в Ярославскую область. Молдагулова окончила там 7 класс, а летом того же года подала документы в авиационный техникум города Рыбинска. Учреждение готовило только технические кадры для авиастроения, а Алия мечтала быть летчицей. По этой причине она забрала документы из учебного заведения. Девушка хотела отправиться на фронт и попросила зачислить ее в ряды Красной армии, но из-за хрупкого телосложения она могла бы не пройти отбор. Поэтому Алию сперва направили учиться в первую женскую стрелковую школу. Она находилась в Вишняках. Сейчас в районе есть улица, названная в честь Алии Молдагуловой, и снайперский проезд. Будучи одной из лучших выпускниц школы снайперов, девушка могла остаться в тылу инструктором, но настояла на отправке на передовую. За 2 первых месяца на фронте она ликвидировала 32 фашистских солдата. В январе 1944 года войска СССР вели ожесточенные наступательные бои под Ленинградом. Молдагулова участвовала в сражении за деревню Казачихов в Псковской области. Алия одной из первых ворвалась в деревню, увлекая за собой бойцов. Когда она достигла немецких траншей, из блиндажа появился немецкий офицер. С ним девушка вступила в рукопашную схватку. Алия сумела дать отпор, но почти одновременно выстрелил и гитлеровец. Это сражение стало последним для Молдагуловой. Бойцу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Молдагулову на родине называют великой дочерью казахского народа.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве полдень. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще 2 летевших на Москву украинских дрона. Об уничтожении беспилотников заявил мэр Сергей Собянин. Глава города сообщил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Всего с начала суток на подлете к Москве силами противовоздушной обороны нейтрализованы 10 дронов. Украинский дрон ударил по городскому рынку в запорожском Токмаке. Есть погибшие и пострадавшие, сообщил губернатор области Евгений Балицкий. Пострадавшие оперативно доставлены бригадами скорой помощи в Токмакскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, написал глава региона в своем канале в мессенджере Макс. Балицкий отметил, что атака на Токмак продолжается. В городе мобилизовали все резервы системы здравоохранения. Экс-главу Росавиации Александра Нерадько задержали за мошенничество. Следствие ходатайствует о его аресте. Об этом ТАСС сообщили в Хорошовском суде Москвы. Как уточняет телеграм-канал МЭШ, речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Нерадько, напомню, возглавлял Росавиацию с 2009 по 2023 год. Его неоднократно подвергали критике, в том числе за снижение критериев подготовки пилотов. За это время аннулировали летное свидетельство 2 вузов. Представления о снятии чиновника с должности поступали из Генпрокуратуры. В прошлом году силовики задержали его заместителя Сергея Тимошенко. Он занимал должность замгубернатора Брянской области в 2019-2021 годах. По версии следствия, чиновник курировал в регионе строительство и капремонт социально значимых объектов по государственным и муниципальным контрактам. Тимошенко получил от бизнесменов за покровительство более 4 миллионов рублей. «Нью-Йорк Таймс» назвала условия поездки Уиткофа и Кушнера в Россию и на Украину. Спецпосланник президента США и зять американского лидера готовы отправиться в Москву и Киев, если возникнут новые темы для обсуждений. Об этом американскому изданию сообщил неназванный чиновник в администрации США. Забравшихся на Empire State Building российских руферов освободили из-под стражи. Ангелину Николау и Ивана Биркуса отпустили без денежного залога. Во время заседания в уголовном суде Манхэттена им предъявили 8 обвинений. Среди них создание угрозы безопасности, незаконное проникновение и порча имущества. Руферы вину не признали. Пара пришла на заседание в тех же черных нарядах, в которых забралась на Empire State Building. Выйдя из здания суда, молодые люди держались за руки, улыбались и игнорировали вопросы прессы. Напомню, 1 июля Ангелина Николау и Иван Биркус незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль знаменитого нью-йоркского небоскреба. Там развернули пацифистский баннер. Юноша сделал предложение девушке на антенне высотки. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 26. Сегодня в городе переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди с грозами. Днем плюс 25-27. Ветер западный с переходом на северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 744 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва! 94,8. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
9: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Мы вас услышали.
0: 12.06 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. Наш эфир продолжается. И в студии Марина Александрова.
1: И Макс Челноков.
0: Сегодня пятница, 3 июля. Всем прекрасного дня, потому что впереди выходные, хотя говорят,
1: обещают дожди, но да, как будто дожди. Бы не очень хочется в это верить. Хочется покататься на велосипеде, там погулять, пожарить шашлыки.
0: В дождь нельзя покататься.
1: На велосипеде нет.
0: Да, что да, такое?
1: Ну нет, потому что, Максим.
0: Ой, нормально.
1: Нет, не спорь со мной. Вот тут вообще не спорь. Не спорь,
0: ну, не знаю.
1: На велосипеде очень опасно кататься в дождливую погоду.
0: Но если это не электро, то не, ничего страшного. Ну ладно, я тебе поверю. Хотя я в детстве катались и на велосипеде. Мне очень нравится под дождем плавать в бассейне.
1: Класс.
0: Вот это вот, да, если еще бассейн теплый.
1: Сидеть на подоконнике, да?
0: И сидеть на подоконнике. Ну, плавать больше.
1: И читать книги.
0: Да. Саша, вот продолжая тему электричек, пишет, в электричке сейчас по факту можно оплатить билет контролеру. Ну, может быть.
1: Можно, можно.
0: Можно, но можно. Слаб. Так, по поводу жары, которая была, вот тут все обещали 30-32 там и так далее. Жара как-то перенеслась достаточно легко. По крайней мере, я человек, который не переношу жару, и мне всегда плохо в нее. Вчера было, ну, я как-то не заметил. Зато в зоопарке...
1: Панда Катюша, да. Ей очень непросто, потому что ей жарко, у нее такая шуба, она такая плотная сама по себе. И, в общем, панда Катюша охлаждается... тазиком со льдом.
0: А внутри, внизу, спрятали для нее морковку для перекуса. Вот
1: не
0: она...
1: завидуем, да?
0: Да,
1: не завидуем.
0: Не завидуем. Заходите в телеграм-канал и в наш тоже, радио говорит МСК, и там есть видео, где панда Катюша с тазиком играется со льдом. А медведям да. Мороженое вывесили, представляешь?
1: Где мы свернули не туда?
0: Не знаю, а в мороженом с малиной, с клубникой и с рыбой.
1: Вау.
0: Вот я бы поел с малиной с клубникой, но рыбы бы я не осилил. Хотя в Питере я пробовал мороженое с корюшкой.
1: Это мы помним.
0: Это отвратно было. Mm-hmm. Это совершенно разрыв шаблона.
1: Помнила про мороженое с горгонзолой, захотелось сразу.
0: О, боже мой.
1: Вкусно, с кусочками сыра, сладкое мороженое, что может быть лучше.
0: Ой, нет, не могу, это не мое, это не мое.
1: А я напоминаю, что я хотела рассказать историю. Какую я историю
0: давай,
1: хотела рассказать?
0: Да.
1: Что давай, что я хотела рассказать? История.
0: Ну, какая-то про электричку мы говорили.
1: Про электричку, история про электричку.
0: Марина, история, электричка. Марина, история, кран, да. Марина, история, компьютер.
1: Случай у меня один был. Слушайте, если я использую электричку, то это, как правило, Иволга. Это диаметры, да, которые идут от Зеленограда до Раменского. И там очень хороший тариф. То есть вы платите за электричку, это, по-моему, 70 с чем-то рублей, и проезд на метро у вас бесплатный. То есть это считается как пересадка, и она бесплатная. Это очень удобно.
0: Ну, это да. Это удобно. На другом транспорте пересадка бесплатная только на третьем, потому что, например, метро, автобус, а потом, да, на третий уже вид транспорта ты садишься бесплатно.
1: Ты знаешь, почему ты захотел съездить в Рязань?
0: В Рязань, где эти...
1: Нет, к Сергею Есенину.
0: А, понятно. Ну, поезжай, в чем проблема-то, мне кажется...
1: Я вернусь, не радуйся раньше времени.
0: А вдруг какого-нибудь прекрасного рязанца встретишь? Московских руферов Ивана Биркуса и Ангелину Николау, устроивших помолвку на шпиле Empire State Building в Нью-Йорке, освободили под надзор после суда, сообщил об этом канал ABC. Граждане России, похоже, они, кстати, стали любимчиками американских телевизиончиков, потому что журналисты скандировали «Поцелуй! Поцелуй!». Жених и невеста не стали разочаровывать прессу. Они вышли, когда из зала суда, поцеловались, и там прям все были в восторге. Но мне кажется, это... Вчера мы обсуждали, да, для чего это люди делают. Ты знаешь, это, конечно, хайп, стопроцентный хайп, это стопроцентное повышение рейтинга своего, потому что после этой новости, когда они там провели помолвку, было почти 7 миллионов просмотров. Представляешь, по всему миру. А вот этот выход из суда сейчас наберет еще больше, я думаю. И они, правда, их там им и звонят, и пишут, и приглашают уже главные каналы России, их зазывают к себе. Ну, посмотрим.
1: Смотри,
0: посмотрим.
1: Есть две интересные темы. Она одна о планах на день, насколько мы вообще эти планы выполняем, а вторая про выгорание.
0: Давай планы на день.
1: Планы на день. Ну, смотри. В общем, 83% респондентов успевают за рабочий день сделать все запланированные задачи. Только 11% с этим не справляются. По их мнению, постоянно появляются более срочные дела. Коллеги вечно отвлекают, и чем больше делаешь, тем больше задач потом дают. Женщины немного опережают мужчин, 85% успевают выполнить все задачи за рабочий день. Среди мужчин этот показатель составляет 82%. Люди с доходом от 100 до 150 тысяч рублей оказались наиболее продуктивными. Они чаще других успевают закрывать задачи за день. В топе по эффективности, знаешь, кто?
0: Ну, кто?
1: Пиарщики, системные администраторы и медсестры. Это 90%. Аналитики, программисты, HR-ы, дизайнеры, ну и ведущие на радио реже других успевают сделать все запланированное. Про ведущих это, конечно, мое такое дополнение авторское было.
0: Я, ты знаешь, я с тобой соглашусь вот и с этой новостью в плане том, что отвлекает больше всего на работе. Конечно, на первом месте это коллеги. Потому что это бесконечные хихоньки, хахоньки, пойдем покурим, какие-то разговоры и так далее.

0: Да. Вообще, это очень
1: а на втором
0: люблю.
1: Месте у меня отвлечение от главной темы. Ты начинаешь, бац, прилетела новость какая, и ты начинаешь ее читать. Бац, тут какое-то сообщение на почту. Ты заходишь, начинаешь читать. А тут что-то еще. И вот эти вот
0: даже
1: различные...
0: не новости, просто бывает, что задачи к тебе прилетают. Да, одна, да. Вторая, третья, и всем
1: или какие-то,
0: срочно
1: какая-то
0: что-то
1: информация. Читаешь календарь. Решить, да, какой сегодня день. Да. И вдруг там какой-нибудь день, не знаю, панды. И ты залипаешь и начинаешь читать про панду.
0: Панда тайм такой случается,
1: ну,
0: да.
1: Ну вот звонят там, что хотят рассказать. Алло.
2: Слушайте, хотел по предыдущим темам, да, вот меня поразило, как на велосипеде, с велосипедом точнее, можно далеко в Москве уехать по МЦК, а потом по диаметрам, бог знает куда. Это очень удобно. И я, вот я не знаю, Максим, Марина, я всем там рекомендую через вас купить велосипед. Это такое возвращение в детство.
0: Так я катаюсь на велосипеде, у меня есть велосипед.
1: У меня велосипеда...
0: Я в Сетунь уехала, я вам так скажу.
1: У меня велосипеда нет, но я беру его бы на прокат запросто.
0: Какой Сетунь, что я говорю? В Сколково я уехала.
1: Сетунь, это я тоже сижу, думаю, это как-то
0: ну, уехала. А в Сколково, через Ленинский нужно, да, через Мещерский лес, парк и доехать до Сколково. Это вам не хухры-мухры, 50 километров в тот день проехал.
1: Но велосипед – это жизнь. Вот из всех... Как-то, правильно сказать, из всех видов спорта, которых ты используешь какие-то прибамбазы, ну, знаешь, там коньки, там моноколеса, я не знаю, гантели, велосипед самый классный.
0: Гантели я тоже люблю.
1: Ну, гантели, да, но я обожаю велосипед. С детства, как вот меня отец посадил, сказал, езжай, и я поехал. И у меня не было трехколесного даже велосипеда. Я сразу поехал.
0: Максим, ты настоящий
1: на
0: коуч.
1: Таком. Ну, не то, что
0: я коуч. Прям вижу эту цитату. Езжай, и я поехал.
1: И я поехал.
0: И в кавычках просто.
1: Да.
0: Вот так... мне кажется, если вот среди наших слушателей есть...
1: Беги, Форест, беги.
0: Есть люди, которые хорошо владеют фотошопом. Нам нужна фотография Максима, друзья. И под этой фотографией фраза «Мне сказали, езжай, и я поехал». Друзья, сделайте, пожалуйста, такую фотографию. Мы ее на холодильник нам в редакцию.
1: Кто нам помогает в этом деле? Да. Холодильник имени меня.
0: Да.
1: Ладно, идем дальше.

0: Так, ну а мы продолжаем, друзья. Как мы обещали, в этом часе мы поговорим о таком интересном, ну как бы... Я не знаю,
1: явление,
0: материале, да, явление, материале, который мы производим, это ушная сера. Зачем она нужна?
1: Зачем нам этот завод по да. производству серы, да?
0: Вот. Но единственное, ты знаешь, я тут, Марина, обнаружил, да. что, оказывается, ушную серу еще продают на маркетплейсах.
1: Для чего?
0: Я не знаю. Может, она, знаешь, как для каких-то магических целей нужна? Может, еще для чего-то. Давай мы поговорим с профессионалом.
1: Отворот?
0: Ну, типа того. С профессионалом, врач высшей категории, оториноларинголог, кандидат медицинских наук, а также автор своей клиники Владимир Зайцев. Владимир Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, вообще ушная сера, она для чего в нашем организме?
2: Значит, серу я не продаю и не думаю. Хотя, если бы я так услышал,
0: на это, конечно, я увидел объявление. Я так и не понял, для чего ее продают. Мы сейчас
2: подумаем. Удивительная история. Давайте по порядку. Значит, сера по латыни церумен. Соответственно, есть церуминальные железы. Да, церуминальные железы, которые ее вырабатывают. Вырабатывают они активно серные массы у маленьких детей, наверняка вы знаете об этом, потому что нужна им защита со всех сторон, всех, так сказать, внешних отверстий. В среднем возрасте ее не так много, в преклонном возрасте ее опять много, потому что защитные силы организма уходят. Значит, у серы резко кислая среда, если вы ее рискнете лизнуть, вот, дотронуться языком, то вы почувствуете кислоту. И сера имеет определенную вязкость. Эта вязкость не дает, в общем, резко кислая среда не дает бактериям, вирусам там селиться, и грибкам, кстати говоря, тоже. Вот. А если сера не имеет достаточной вязкости, это тоже плохо. Поэтому сера достаточно вязкая, поэтому все

0: пылинки, грязинки, песчинки остаются в наружном слуховом проходе. Угу. Вот. Ну и сера является еще и буфером. То есть, например, вот сварщики просят категорически не удалять им серные массы, потому что окалина летит и может попадать в наружный слуховой проход. Так вот там она спекается, сгорает и не травмирует барабанную перепонку. Угу. Поэтому функция серы защитная, защитная, основная функция.
1: Владимир Михайлович, а вообще сера, она влияет на наш слух, избыток этой серы или какое-то ее неправильное расположение в наших ушных раковинах?
0: Безусловно, безусловно. То есть сера может скапливаться сама, образуя серную пробку, так называемую. Угу. Вот, это официальное медицинское понятие. Плюс сам пользователь серы может ей помочь, в кавычках. То есть он берет ватную палочку, вытащить, извлечь серные массы он не может. Он проталкивает серные массы вглубь, прижимая их и придавливая к барабанной перепонке. Все это хозяйство спрессовывается, в буквальном смысле, в пробку. Вот, и достать ее уже нет никакой возможности. И, поверьте на слово, доктор тоже порой мучается. Даже при наличии профессиональных инструментов, и света, и удобного кресла. Вот. Потому что анестезия не предполагается при этой форме удаления. Вот. И приходится, кожа слухового прохода воспаляется, возникает концентрический отек диффузный, то есть когда кожа буквально сдавливает серные массы, и пациенту больно, и доктору неприятно. Поэтому я так, предвосхищая наш финал, призываю не заталкивать серу вглубь слухового прохода.
2: Ну а почему, вот когда, что делать, если начинает внутри уха чесаться? Вот у меня иногда, знаете, извините за какой-нибудь, может быть, интим, не знаю, ну хотя, что в этом особенного. Но вот я сижу, мы полдня проводим в наушниках. А наушники как-то создают, ну как бы не самую благоприятную, по 3-4 часа в день, благоприятную такую зону, ауру, флору в ушах, что иногда чешется. А я могу как-то почесать внутри?
0: Очень хороший вопрос. Значит, по порядку.
2: Давайте.
0: Почему это возникает? Потому что наушник создает некую мацерацию кожи. То есть кожа смягчается и начинает потеть попросту. Вместе с ней начинает размягчаться и серные массы. И от этого, от наличия серных масс в ухе, оно попросту раздражает. Кстати говоря, сама сера – это самая благоприятная затычка в ухе. То есть это лучше всякого беруша может работать, но до определенного размера. То есть когда ее очень много, это тоже уже плохо. Так вот, эта сера начинает уже давить на слуховой проход. Вы это чувствуете, это раздражает слуховой проход и хочется почесать. Очень тонкий момент – чем вы будете чесать? То есть, если это ноготь руки, да, пальца, то руки должны быть чистыми. Потому что сейчас, например, вот в нынешнюю, сегодняшнюю пору очень жарко. И кожа раздражена, и можно внести инфекцию. Очень много сальных и потовых желез на уровне наружного слухового прохода, заушной области. В общем, это первый тезис. Второе – это плохое кровоснабжение кожи слухового прохода. Если он воспаляется, то воспаляется он конкретно. Вот. Поэтому вы можете аккуратно это делать, не травмируя, не мацерируя, безусловно, кожу слухового прохода. И самое главное, если вы принимаете душ, или лежите в ванной, или ходите в бассейн, или купаетесь в реке, и у вас возникло ощущение оглушенности, как только вы вышли из воды, потом проходит время, сера подсохла, и все восстановилось, значит, этой серы в наружном слуховом проходе уже очень много, ее нужно удалять. Если такого явления нет, ну, как бы окей. Но, тем не менее, перед отпуском, когда вы уезжаете куда-то отдыхать или уезжаете на дачу надолго, вы знаете, что вы там пробудете месяц или там 3 недели, я настоятельно рекомендую посетить лор-врача, но особенно для тех людей, которые все-таки уезжают в другие регионы или за границу отдыхать, удалите серные массы, потому что вы не кайфанете, когда, во-первых, самолет создает давление, во-вторых, морская вода.
2: А если чешется, например, зубочисткой, можно почесать?
0: Зубочистка травмирует кожу слухового прохода, да. Скрепки, которые там, булавки, иголки тоже не подойдут.
2: Ой, нет, то есть это... Даже я не
1: Ничего острого не используем.
0: Угу. Да, острый ни в коем случае. Угу. То есть сидят офисники. Ну, что есть в офисе? Карандаш, есть скрепка.
1: Любимая.
0: Вот, ее выпрямили и засунули в ухо. Вот себя почесали, травмировали кожу слухового прохода, а в худшем случае барабанную перепонку разорвали. Такое тоже бывает.
1: Владимир Михайлович,
0: я не специально.
1: А насколько вообще опасно использовать чужие наушники? Чем это может грозить?
0: Значит, есть микрофлора. Вообще-то сера и создана для того, чтобы бороться с этой микрофлорой. Есть люди, которые, ну, особенно, как мне кажется, женщины, это как бы из моей врачебной практики, которые, у которых все должно быть идеально чистенько везде, в том числе и наружное ухо, и слуховой проход. И патологически удаляют серу, вот, и даже не подозревая того, один человек может быть носителем грибковой инфекции, бактериальной инфекции, он дает наушник другому, тот другой вставляет себе в ухо, там находится наушник, ну, не 30 секунд отнюдь, а все-таки как минимум это песня, а песня это 3 минуты, 5 минут, а если это уже и полчаса, и час, этого более чем достаточно, чтобы спровоцировать у собеседника, так скажем, грибковый отит, отомикоз.
1: А
0: вот то,
1: быть,
0: чего нужно бояться.
1: Грибковый отит за одну песню, то есть вот эту минуту, 3 минуты
0: да,
1: 20.
0: Да, да. У одного грибкового отит должен быть уже очень-очень выраженным, то есть там концентрация грибка зашкаливающая, а у другого должен быть снижен иммунитет. Тогда и пол песни достаточно. Песня хоть тресни называется.
1: Лебединая вот. Такая, да.
2: Песня хоть тресни. Владимир Михайлович, давайте еще вот какой момент. Тут не очень связано с серой, но мне все равно интересно. Когда лето, время отпусков, люди куда-то летят, мы сидим в самолете, начинается взлет, и закладывает уши. И все начинают продувать. И я был однажды свидетелем того, что как дама одна вот так вот зажала нос, дунула, да. И у нее из уха пошла кровь.
0: Вот это... Совершенно верно. Значит, что у, это? у этой дамы, увы, произошел разрыв барабанной перепонки. Значит, представьте
2: воздухом.
0: Себе... Воздухом, конечно.
2: Кошмар.
0: Это баротравма, да. А если ухо разболится, это будет называться аэроотит. То есть отит, который приобретен в воздухе на борту самолета. Значит, представьте себе, что в любом состоянии на барабанную перепонку атмосферное давление наше давит с двух сторон. И это давление должно быть одинаковым, ну, в идеале. И если это так, то человек никаких неприятных не испытывает ощущений. Это первый момент. Второй момент. Слуховая труба или Евстахиева труба должна работать хорошо, достаточно. То есть она должна быть достаточно открыта. И позволять воздуху изнутри, через нос, заходим в носоглотку, и в носоглотке открывается глоточное устье слуховой трубы, ну, по сути, маленькая дырочка на 1.5 миллиметра диаметром. Воздух через нос заходит также в среднее ухо и выравнивает атмосферное давление. Так вот, когда люди, сидящие в самолете, начинают резко давить, создавать давление изнутри. Это называется самопродувание слуховых труб, как бы есть такое медицинское понятие. Но не забываем о том, что в носу есть слизь. Ну, в абсолютном большинстве она есть. И эта слизь может попасть в слуховую трубу. Вот. А дама перестаралась. Вот. Это очень плохо. Дети, у них широкая слуховая труба и короткая. Это тоже достаточно... И слизи больше, чем у взрослого. Вот, потому что аденоиды и так далее. Дети лечатся, к сожалению, по-прежнему плохо. То есть у них склонность к слизеобразованию, к постназальному затеку гораздо выше, чем у взрослого. Вот.
2: А вот...
0: И,
2: Да-да. Дальше договорите.
0: Вот. И слизь это попадает у ребенка. То есть... Все-таки кричат в самолете чаще дети, согласитесь.
2: Это правда.
0: Ну, взрослый просто будет терпеть. Он там за ухо схватится, будет молчать. Ребенок молчать не будет. Вот. И дети кричат, потому что слизь попадает в слуховую трубу, давление очень сильное. И второй момент, это когда барабанная перепонка избыточно прогибается вовнутрь. То есть она не выбухает наружу, если посмотреть на барабанную перепонку, а уходит вглубь. И болевые датчики срабатывают, и всем больно и неприятно. Поэтому это еще одно условие, чтобы пролечить ухо или обратиться к доктору хотя бы
2: перед полетом.
0: перед полетом.
2: Да, доктор, у нас остается буквально 2.5 минутки, поэтому блиц такие вопросы. Когда попадает в ухо вода, вот это прыгание на одной ножке и себя стука... Бессмысленно, правда? Что делаем тогда?
0: Собачья методика какая-то,
2: да, не да, знаю, да, как трясение сказать, головой.
0: Вот, рефлекторная.
1: А если мы...
2: А что делать?
0: Ну, возьмите, если вы так хотите прям попрыгать на одной ноге, то возьмите с собой ватные диски или полотенце, которое наверняка у вас на пляже есть. Промокните ухо, полотенце гигроскопично, оно в себя воду впитает.
1: Ага, а если мы идем на какое-то мероприятие, на концерт, нужно как-то к этому готовиться? И нужно ли что-то делать после?
2: Музыка сильная будет.
0: Вы знаете, прозвучит, может быть, как-то чудовищно нарочито, но если вы возьмете с собой беруши на громком концерте, ничего плохого от этого не будет. Хотя бы возьмите вату. Закройте, прикройте слуховой проход. Я вас уверяю, на концерте рок-группы, там какой-то именитой и очень громкой, это спасет не только ваши барабанные перепонки, но и внутреннее ухо. Угу. Где, собственно говоря, находится слуховой нерв и волосковые клетки.
2: Доктор, еще такой момент. Многие ходят в парикмахерскую, в барбершопы мужчины, и себе в ушах просят выбрить волосы.
1: Выдрать, выбрить и так далее.
2: Насколько это плохо, хорошо или вообще это не имеет никакого значения?
0: Вы знаете, для уха это не так опасно, а вот для преддверия носа, когда вставляют леденец такой в виде леденца воск и потом дергают, это плохо, потому что есть так называемый треугольник смерти в носу, это такой врачебный сленг, то есть это не пациентский сленг, это врачи придумали, то есть сосуды, которые находятся на уровне носогубного треугольника, напрямую связаны с головным мозгом. И если воспаляются эти сосуды, то гнойная инфекция в мозг, собственно говоря, и попадает.
2: Но понятно, нельзя в этом местах еще и прыщи давить, все понятно.
0: Совершенно верно. И вот там-то как раз выдергивать из преддверия носа я исключительно не рекомендую, потому что это может быть чревато не только секозом преддверия носа, такой вот начальный диагноз, но и сильным нагноением и гнойно-воспалительными процессами, которые могут привести к смерти. Это звучит вроде бы как страшилка и пугалкой, но, увы, такие случаи бывают.
2: Ой, доктор, это шикарно. Шикарный разговор получился. Если позволите, мы в следующий раз еще поговорим про то, почему одно ухо слышит, другое не слышит. Врач высшей категории, это Ирина Ларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев был с нами. Доктор, спасибо, до следующей встречи.
0: Спасибо,
2: да. У нас новости, а далее программа «Выход в город».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
4: В Москве 12.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще один дрон на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала суток число уничтоженных беспилотников, направлявшихся на столицу, достигло 11. Российские войска освободили Александровку в Днепропетровской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки «Восток». Таким образом, бойцы укрепили положение на правом берегу Волчьей, создав условия для продвижения к Покровскому. При штурме была уничтожена рота солдат ВСУ. Как сообщили в Минобороны, за прошедшую неделю в зоне СВО противник был выбит из 11 населенных пунктов. В ведомстве также рассказали, что за минувшие 7 дней армия нанесла 6 ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭКа, используемым ВСУ. Средства ПВО за неделю сбили 72 управляемые авиабомбы, 3 ракеты «Фламинго» и 3871 беспилотник. Следственный комитет возбудил дело после подрыва автомобиля в Рыльске Курской области. Расследование ведется по статье о теракте, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее губернатор региона Александр Хинштейн рассказал, что в центре Рыльска взорвалась машина с сотрудниками администрации одноименного района. Его глава Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин получили ранения. Также пострадали еще 2 человека, всех госпитализировали. Минэнерго сообщило о восстановлении энергоснабжения большинства объектов Белгородской области. Это сделано за счет резервных схем подачи электроэнергии. В ведомстве уточнили, что ремонтные работы будут вестись до полной ликвидации последствий удара ВСУ. В министерстве напомнили, что минувшей ночью в результате ракетного обстрела региона часть потребителей оказались обесточены. Ситуация находится на особом контроле. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 47 копеек, доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать», говорит Москва.
10: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
11: Марин, ну куда ты опять собралась?
12: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
9: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
12: Мы плохого не посоветуем.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 12.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Максим Яков.
2: Программа «Выход в город», где мы расскажем об интересных культурных событиях столицы, а также разыграем билеты на эти мероприятия. Но есть правила.
1: Правила очень простые. Мы будем задавать вопросы, вам на эти вопросы нужно отвечать и в одном сообщении писать ответ на вопрос, имя, фамилия и номер телефона. А просто ответ на вопрос, просто имя, без ответа в разных сообщениях мы не засчитываем. То есть только в одном сообщении, друзья. Наши координаты, один раз тоже их назовем, чтобы каждый раз не повторять. СМС-портал для ваших ответов плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, можно писать нам в МАКС.
2: Пишите, друзья, будем ждать. Ну, а мы начинаем. «Ничего не бойся, я с тобой». Финал. Легенда прощается со сцены 6 сентября. Последний спектакль мюзикла, ставшего культовым. 4 года он был на сцене, более 800 показов, 1,5 миллиона зрителей и абсолютный рекорд России. «Ленинград 80-х», песни бит-квартета «Секрет», история любви и смелости быть собой. И вдруг выяснилось, что именно этого люди ждали. Не просто спектакли, а возможности на несколько часов перенестись в счастливое время. Кстати, имейте в виду, спектакль идет 3 часа. Зрители возвращались снова и снова, приводили детей, потом просили вновь возобновить прокат, и когда в начале 2026 года «Ничего не бойся» ненадолго вернулся на сцену, зал снова был полон. 27 июня, кстати, мюзикл сыграли, вот как я и говорил, 800-й раз. За этой цифрой многолетний ежедневный труд сотен талантливых профессионалов, включая лучших артистов, 8 раз в неделю выходящих на сцену театра МДМ. Друзья, очень красочно, очень ярко, много песен, там чуть ли не 20 песен группы «Секрет», и все это вплетено в любовную, в историческую такую линию этого мюзикла. 8 дней в неделю можете выбрать, вам позвонят из театра, и вы выберете. Но выберет тот, кто правильно ответит на вопрос «Ничего не бойся, я с тобой» в любой удобный для вас день. А вопрос у нас задает Герман Бабаян. Герман, пожалуйста, тебе слово.
8: Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Герман Бабаян, и сейчас я буду зачитывать вам вопросы. Федор Михайлович Достоевский много пробовал себя в драматургии. Во время учебы в инженерном училище в Петербурге написал несколько пьес. «Мария Стюарт», «Борис Годунов», «Жид Янкель». Отрывки он читал брату, но сами рукописи не сохранились. Позже он прославился как романист, и первым его романом стал...
2: А вот каким романом стал первый его роман, вы должны и ответить. Пишите.
1: Пока вы отвечаете, я вам расскажу о другом интересном мероприятии. 11 июля в рамках проекта «Лето в Москве» пройдет яркий фестиваль «Фолково», где русский фольклор встречается с современным искусством. В этот раз событие будет посвящено Дню семьи, любви и верности. На один день парк «Сокольники» превратится в настоящую сказку в новом русском стиле. Любой желающий сможет научиться русским народным танцам, спеть... с детства знакомые песни и даже поучаствовать в мастер-классах. Популярные исполнители современного фолка создадут атмосферу русского праздника. Вход на фестиваль свободный. Это 11 июля, фестиваль «Фолково» в Сокольниках.
2: Кстати, фестиваль очень красочный, тоже интересный. И когда вы входите бесплатно, но вы можете там приобрести, ну, как бы на разные эти локации, на разные активности себе специальный абонемент, который вам поможет, значит, двигаться по территории фестиваля. Итак, а кто же у нас идет на фестиваль, господи, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в любой удобный для вас день? Вопрос был о том, какой был первый роман Федора Михайловича Достоевского. А роман был «Бедные люди». И первым правильно на этот вопрос ответил Дмитрий Скоробогатов. Последние цифры его номера 0213. Дмитрий, 2 билета ваши.
1: Идем дальше.
2: Да, кстати, почему мы вопросы сегодня посвящены все Федору Михайловичу Достоевскому.
1: Кстати,
2: да. Да, потому что завтра, оказывается, во всем мире отмечается День Достоевского. А знаешь почему, Марина?
1: Знаю.
2: Ну, расскажи, я забыл название романа, в котором это упоминание.
1: Я забыла.
2: Нет, короче, один из романов, это «Отцы и дети» вроде бы, «Отцы и дети», насколько у меня отложилась память, сейчас мы уточним, начинается именно с того, что однажды...
1: Это не «Отцы и дети», Максим, это другой «Отцов и детей», другой автор, Тургенев все же.
2: Ой, господи, какие «Отцы и дети», да, не «Отцы и дети», боже мой, простите.
1: Роман Федора Михайловича Достоевского как раз начинается с «Преступления и наказания», с истории о том, что в один жаркий день...
2: 4 июля, да.
1: Ну, не помню, по поводу 4 июля.
2: 4
1: июля, да. Ну, в общем, собственно, и поэтому этот праздник отмечается.
2: Все, поехали дальше. «Я» театр Ярославы Славской представляет камеди-перформанс «Истринские ведьмы. Промпт на любовь». Сюжет спектакля повествует о 3 современных ведьмах, которые пытаются создать мужчину мечты. Однако старые колдовские методы их предков уже не работают, поэтому они знакомятся с новыми технологиями. С помощью искусственного интеллекта каждая ведьма воплощает разные черты характера характера и методы, исследуя несколько технологий и насколько эти технологии могут заменить мистику. А в процессе они сталкиваются с неожиданными этическими и эмоциональными вопросами. Можно ли искусственно создать любовь, например, и совершенство? И каковы последствия создания идеального человека? Итак, друзья, «Истринские ведьмы. Промпт на любовь» можно посмотреть 24 июля, значит, на сцене театрального зала Государственного музея Высоцкого. И у меня есть два билетика для вас. Но кто? Кто хочет? Давайте сейчас выясним. Герману слово.
8: В 1845 году рукопись романа «Бедные люди» прочитал Николай Некрасов и сказал: «Новый он явился». Кем новым Некрасов прозвал Достоевского?
1: Друзья, пока вы отвечаете, я вас приглашу на мюзикл. Он называется «Мама мимо» или «Мюзикл пошел не так». Пародии на суперхиты и юмор через край в комедийном шоу. Театр при Доме культуры неожиданно получает деньги на постановку настоящего мюзикла. Режиссер и артисты с энтузиазмом берутся за дело, но в день премьеры все идет не так. Спонсор требует изменений, чтобы угодить своей теще. Исполнительница главной роли попадает в больницу, а слова и музыку приходится менять на ходу. Никто не знает, что будет, когда откроется занавес, и что вообще будет дальше. Каждый день этот мюзикл можно увидеть на сцене театра «Маска», и мы сейчас разыграем тоже два билета. Лето на «Маму мимо». Но сначала узнаем.
2: Мы узнаем, да, кто
1: правильный
2: же
1: ответ на вопрос, который буквально минуту назад задавал Гера. И есть ли у нас, Максим, правильный ответ?
2: Есть, конечно же, есть. Значит, дело в том, что Николай Некрасов сравнил Достоевского с Гоголем. Он так и сказал: «Новый Гоголь явился». И правильно первый ответил Владимир Кирюхин. Последние цифры его номера 2218. Владимир, два билета на спектакль «Истринские ведьмы. Промпт на любовь» 24 июля ваши в Государственном музее Высоцкого. Кстати, по поводу, почему мы Достоевского, вот я тебе цитату привожу. Конечно же, это произведение Достоевского «Преступление и наказание», и начинался роман с фразы: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер один молодой человек вышел из своей каморки». Ну и там дальше упоминают 4 июля, и поэтому в Санкт-Петербурге и стали отмечать этот праздник 4 июля. Традиционно проходит городской праздник Достоевского. Спасибо большое. Теперь кто у нас пойдет на «Маму мимо»?
1: Да.
2: Вопрос Германа.
8: В конце 1840-х годов Достоевский попал в кружок петрашевцев. Его арестовали за публичное прочтение запрещенного письма Белинского. Военно-судная комиссия вынесла смертный приговор. В самый последний момент его заменили на каторжные работы. Этот опыт глубоко повлиял на творчество Достоевского и нашел отражение в романе.
1: В каком романе он нашел отражение? Друзья, отвечайте, пойдете на мюзикл «Мама мия». А мы идем дальше.
2: А в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко 4 июля, то есть завтра, дают «Тоску». Опера Джакомо Пуччини «Тоска» написана по мотивам одноименной драмы Викториена Сарду. Кстати, на сюжет засматривались Джузеппе Верди и Альберто Франкетти, но либретто досталось Пуччини. В 1900 году состоялась премьера в театре Констанцы в Риме. Своеобразие оперы в ее тесной привязке к историческим событиям. Любовная драма разворачивается на фоне освободительной борьбы сторонников Римской Республики против оккупированных городов войсками Неаполитанского королевства. Реальный эпизод, упоминаемый в опере, это битва при Маренго, в которой войска Наполеона разбили австрийцев и их союзников. Сарду писал роль Тоски в расчете на Сару Бернар, и традиция исполнения заглавных партий незаурядными певицами перешла на оперную сцену. Постановка Людмилы Налетовой, которая идет на сцене как раз музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко, сосредоточена вокруг трех главных героев оперы. Это певицы Флории Тоски, художника Марио Кавардосси и начальника тайной полиции Рима барона Скарпия. 4 июля в 19:00 театр Станиславского и Немировича Данченко, опера «Тоска».
1: Это уже завтра.
2: Да.
1: А кто у нас пойдет на мюзикл «Мама мия»? Давай узнаем, а потом разыграем билеты
2: на «Тоску». Вопрос был следующий. опыт, когда смертный приговор объявили Достоевскому, повлиял на творчество и нашел отражение в романе, конечно же, «Идиот». Роман «Идиот», он после этого написал этот роман. И правильно на этот вопрос ответили многие, но получает, значит, Елена Родина, получает 2 билета на мюзикл «Мама мимо».
1: Елена, поздравляем вас.
2: Ну, а на Тоску у нас отправится тот, кто правильно ответит на следующий вопрос.
8: Когда Достоевского отправляли в Омский острог, по дороге он встретился с женами сосланных декабристов Жозефиной Муравьевой, Прасковьей Анненковой и Натальей Фанвизиной. Они подарили Федору Михайловичу книгу, единственную разрешенную в остроге. Писатель не расставался с ней всю жизнь. Что это была за книга?
1: Очень интересный вопрос, друзья, отвечайте. А я пока приглашу вас на другое мероприятие. Хедлайнером главной сцены нового фестиваля искусств «Ремесел» в рамках проекта «Лето в Москве» в июле станет группа «Мечта» под руководством актера Евгения Цыганова. Все это будет на фестивале «Русский кот». Неплохое название, в конце буквы «Т», да?
2: Угу.
1: А зрителей ждет мощный гитарный звук, яркая энергетика и смелое смешение альтернативного рока, серфа и фанка. На сцене ожидаем Евгения Цыганова, это вокал, Андрея Муравкина, гитара, Михаила Химакова, бас-гитара, Антона Владимировского-Латаева, ударные. А еще Цыганов между песнями будет общаться со зрителями, размышлять о любви, мире и человечестве. Это все в Музее декоративного искусства 11 июля в 20:00. Будем ли мы разыгрывать туда билеты?
2: Да, конечно.
1: Ну, давай.
2: Но прежде мы узнаем, кто идет у нас на Тоску. А на Тоску у нас отправляется Оксана Соннова. Она правильно ответила на вопрос. Конечно же, единственную книгу, которую разрешили брать в острог и подарили ему жены декабристов, это было «Евангелие». И он с ним не расставался до конца жизни.
1: Mm-hmm.
2: Ну, а кто у нас пойдет на концерт?
1: Группа «Мечта».
2: «Мечта». Кто ответит на вот этот вопрос от Германа?
8: Именно Достоевский ввел это слово в русский язык. Оно появилось в его повести «Двойник». Что это было за слово?
2: Плюс 7-925-888-8-948, говорит МСК «Бот» или «Макс». Ну, а 30 июня в тематическом парке аттракционов «Орион» на ВДНХ состоялось торжественное открытие 2 новых экстремальных аттракционов. А 4 июля, то есть завтра в 12:00 в честь открытия, праздничная программа стартует. Гостей ждут зажигательные сеты диджеев, увлекательные викторины, розыгрыши призов, карусель «Стратосфера». Стала самой высокой цепочной каруселью в Москве, высота аж 60 метров. А плавно набирая скорость, карусель поднимает посетителей на огромную высоту и дарит головокружительное ощущение полета на территории парка. Я увидел видео, Марин, это, знаешь, нам с тобой туда нельзя.
1: Нет.
2: Мы 100% там что-нибудь сделаем, потому что это вот так вот поднимается карусель,
1: нет,
2: вот так вот наверх, а еще вот это вот крутится
1: нет,
2: вокруг.
1: Нет, это сразу до свидания.
2: Ой, боже мой, я посмотрел, мне тогда аж эти мурашки побежали. А еще там есть аттракцион «Центрифуга». Это гигантский гироскоп.
1: Это добить, да, если нас
2: да,
1: смешно?
2: Это,
1: вот
2: знаешь,
1: сразу туда. Там сболтать не смешивая.
2: На, как это называется? На стратосфере нас вырвало. Ну, а на «Центрифуге» у нас еще произошло кое-что. Значит, ты становишься внутрь этой «Центрифуги». Она вращается вокруг центральной оси и одновременно делает полный оборот на 360 градусов. Это вот так вот и еще вот так вот. Представляешь?
1: Ужас.
2: Небо и земля меняются местами в произвольной траектории вращения. Можно на время почувствовать себя космонавтом и испытать чувство невесомости. Короче, это ужас жуткий. Вход туда бесплатный, правда, карусели платные, но билетов на карусели мы подарить не можем, но вход бесплатный. Заходите, смотрите. Я кататься вам не советую, потому что...
1: Нет, но если вы это любите, то, конечно,
2: нет,
1: катайтесь, но мы с Максимом такое
2: мы не пока,
1: очень любим,
2: да, да, как-то не очень. Угу. Так что, друзья, хороших вам выходных. Ну, а кто же у нас идет на концерт?
1: Евгения Цыганова.
2: Да, группа «Мечта».
1: Да. Давай,
2: конечно же, слово, которое придумал Достоевский, это слово «стушевался».
1: Угу.
2: И правильно на этот вопрос первая ответила, где же, кто ты? Нет, это не тот. Катя Васильева. Катя Васильева первая правильно ответила, «стушеваться», она так и написала. Последние цифры ее номера 3535.
1: Кать, мы вас поздравляем, а я приглашаю вас этим летом в парк «Сказка». Там впервые запускают Night Riders, ночной формат катаний, 1000 огней, аттракционы в неоне и драйв до глубокой ночи. Специальное событие парка будет иметь ограниченное количество дат. Night Riders пройдет всего 4 раза за сезон. Первое катание прошло 27 июня, но есть еще 4, 11 и 18 июля. Друзья, мне кажется, если вот вы любите аттракционы, ну, сильно любите, да, да, и хотите на них прокатиться красиво так ночью, летом, когда хорошая погода, тепло, да, нужно делать это сейчас. И чтобы вы это точно сделали, мы сейчас 2 билета на посещение этих аттракционов разыграем.
8: На надгробии писателя высекли цитату из Евангелия. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет,
2: то что, друзья, цитату». Да. То что, друзья?
1: Ты даже Геру умудрился, да?
2: Записного перебить. Хорошо, так, отвечайте, все работает, ждем и пойдете на аттракционы ночные. Ну, а у меня пронзительная история, основанная на реальных событиях Великой Отечественной войны. О молодости, жажде жизни и цене победы. Театр Шиловского выпустил драму «Не покидай меня». Выйдет она 15 июля. Постановка по пьесе Алексея Дударева рассказывает о молодежи 40-х, чьи судьбы пересеклись на Белорусском фронте. Казалось бы, впереди у вчерашних школьниц большая жизнь, полная надежд, но война резко обрывает их будущее. Героини хрупкие, живые, настоящие, даже в грохоте сражений смеются и болтают о пустяках, храня в сердце свою хрупкую и непобедимую юность. Именно в эти простые моменты их сила. Сила оставаться собой, любить, мечтать и быть человеком. Постановку мастера русского театра Всеволода Шиловского отличает удивительное сочетание света, тепла и юмора, что делает эту историю еще более проникновенной. Итак, «Не покидай меня», 15 июля, театр Шиловского. Но прежде мы узнаем, кто же у нас отправляется.
1: Кататься на аттракционах.
2: Арт-сказку кататься на аттракционах. А, значит, вопрос у нас был... Какой? А, продолжение его цитаты, которые должны были высечь на надгробии. Правильный ответ – «То принесет много плода». А, Марина?
1: Максим?
2: А кого мы выбираем?
1: Кто принес много плода?
2: Да.
1: Угу.
2: О, Алексей Шадрин. Или Шадрин, извините, если неправильно. Алексей,
1: два билета. В любом случае, да, вашим. Вы идете в сказку, попадаете, да.
2: А кто у нас попадает на «Не покидай меня» Всеволода Шиловского?
8: Достоевский часто нуждался в деньгах, и поэтому создал этот роман. Он написал письмо редактору журнала «Русский вестник» Каткову, написал сюжет будущего романа и получил 300 рублей аванса. Что это был за роман?
2: Пишите, ждем.
1: 9 июля в Третьяковке на Кадашовской набережной открывается новая выставка «Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа». Борисов-Мусатов был экспериментатором, который задолго до цифровой эпохи использовал фотографию как часть своего творческого метода. Он делал фотоэтюды, фотоэскизы, а потом превращал их в свои знаменитые полотна. На экспозиции вы сможете впервые детально проследить этот процесс, сравнивая снимки и готовые картины. А для выставки отобрали 140 работ из 20 музеев и частных коллекций. Такого масштаба давно не было, и среди них, конечно же, те самые хиты это... Ты помнишь?
2: Да.
1: «Автопортрет с сестрой», «Гобелен твой любимый», «Изумрудное ожерелье». Ты спрашивал про портрет дамы, будет, не будет? Будет. Там еще будет, да, там осень. В общем, друзья, эти полотна в контексте выставки...
2: И все это летом.
1: Не могу всех секретов раскрыть. Эти полотна в контексте выставки обретают новые смысловые грани, открывая зрителю и Максиму не только эстетику ушедшей эпохи, но и самого художника, который, балансируя между реальностью и грезой, сумел создать свой неповторимый мир. А выставка откроется 7 июля и будет работать до 8 ноября на Кадашовке.
2: Шикарно, друзья. У нас билеты есть туда?
1: Пока нет.
2: А, нету пока. Но, друзья, значит, в следующий раз мы разыграем в следующую пятницу. Ну, а я хочу выяснить, кто у нас идет на спектакль «Не покидай меня», 15 июля, театр Всеволода Шиловского. Отправляется туда Алиса, вот или Резнова, или Резнова, ну, Резнова, наверное. Она правильно ответила, что для того, чтобы поиграть в карты, Достоевский написал роман «Преступление и наказание», за который он получил 300 рублей аванса. Ну, а мы идем дальше. 24 июня в музее Москвы откроется выставка, а уже вернее открылась, что я говорю, она открылась, век лозунга в красках из истории московского плаката. Марина в прошлый раз восхищалась ею.
1: Да, да, да.
2: Экспозиция представит 160 плакатов из 19-20 веков. Они рисуют образ Москвы в трудные годы, революции, двух мировых войнах, послевоенного десятилетия, эпохи оттепели и перестройки, а также отразит темы благотворительности, городского строительства, спорта и культуры. Часть из работ была создана легендами советского искусства. Это Владимир Маяковский, Казимир Малевич, Александр Родченко, творческие... Да что ж такое, коллективом Кукрыниксы и другие. Угу. Плакат – один из самых показательных документов своего времени. Вероятно, именно поэтому сегодня он вызывает столько интереса у зрителей. В прошлом веке его создавали не в качестве художественного произведения, он демонстрировал надежды, стремления, идеалы своих современников. Историю массового тиражного искусства мы постарались отразить как раз в издании «Москва в плакате». Плакат
1: там, кстати,
2: в Москве.
1: 8 тематических разделов от благотворительности, рекламы до войны, строительства метро и праздничных парадов.
2: Друзья, идите, открыта выставка «Музей Москвы. Век лозунга в красках». Два билета есть. Разыграем, успеваем? Да, успеваем. Пожалуйста, вопрос, Герман, вам слово.
8: Современники вспомнили, что Достоевский отличался особой впечатлительностью. При виде красивой женщины он мог...
2: А что он мог? Да что же я лезу вперед, Герман?
1: Да, да,
2: а
1: у меня нет слов просто.
2: Мог?
1: Да, да.
2: Пожалуйста, отвечайте.
1: Мог или маг. А еще, кстати, Максим, вот эта выставка прям для тебя. В паркинге галереи «Зарядье» идет музей пластических, точнее, выставка пластических фигур «Историал коллекция». Заявлена выставка как первый в стране масштабный выставочный проект, представляющий галерею выдающихся личностей отечественной истории и современности в формате гиперреалистичного искусства. Это направление в искусстве, в котором скульптуры и изображение максимально приближено к реальности. Там каждая морщинка проработана, каждая складка одежды. В общем, там Петр I, Антон Чехов, Федор Достоевский, Александр Пушкин, Толстой, Гоголь, Чайковский, Ахматова, Жуков. Ну, я всех не могу перечислить, их очень много, правда. Друзья, все это на Варварке, дом 6, строение 1.
2: Так, ну а на выставку плаката «Век лозунга и красок», в лозунгах и красках идет у нас Артем Ковалев. Он правильно ответил, конечно же, от большой впечатлительности Достоевский мог упасть в обморок. Ну а 9 июля в Центре современного искусства «Марс» состоится закрытый показ обновленной версии выставки «Сенс. Эволюция стихий», одного из масштабных мультисенсорных проектов музея, который позволил зрителям и позволит прожить эмоциональный опыт взаимодействия с природными силами. Его новая глава «Шаг дальше» — это технологии, которые помогают человеку сфокусироваться на вопросах экологии и осознанности, а также корректируют самопонимание стихий в общественном понимании. Боже мой, кто писал этот анонс? Ну ладно, короче, начинается он с 9 июля. Это прекрасное такое вот необычное шоу. Автор выставки Анастасия Картузова вместе с командой художников с помощью концептуальных решений и диджитал-контента превращает пассивное созерцание зрителя в активный опыт. Друзья, идите, смотрите. Центр современного искусства «Марс», выставка «Сенс. Эволюция стихий». На этом все. Ведите себя культурно и прекрасных вам выходных. Марина Александрова. Оставайтесь, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле заявили о трансформации ЕС в военно-политико-экономический блок. В Евросоюзе происходит становление военной идентичности, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На брифинге он отметил, что Брюссель тратит огромные деньги на милитаризацию экономик стран-участниц сообщества. Москва учитывает эту реальность. Кроме того, Песков заявил, что решение ФРГ предъявить обвинение украинцу в подрыве Северного потока подтвердило причастность киевского режима к теракту против критической инфраструктуры ЕС. Он добавил, что Европа должна учитывать этот факт, когда она говорит о перспективах членства Киева в объединении. В этой связи Песков отметил, что Германия парадоксальным образом продолжает спонсировать Украину. Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте Черноморского флота. Министр обороны заслушал доклады о мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе. Глава ведомства назвал приоритетными задачами Черноморского флота наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, средств отражения воздушного нападения и защиту военных и гражданских объектов. Как сообщает Минобороны, Андрей Белоусов также встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил с ними обстановку на полуострове. Кроме того, министр вручил военнослужащим Черноморского флота, отличившимся в ходе СВО, государственные награды. Хорошевский суд Москвы арестовал экс-главу Росавиации. Александр Нератько обвиняется в мошенничестве, сообщила пресс-служба инстанции. По четвертой части статьи 159 ему грозит до 10 лет лишения свободы. Фабула дела не приводится. Александр Нератько руководил Росавиацией с 2009 по 2023 год. До этого в разное время занимал посты первого замминистра транспорта, главы Ространснадзора и Росаэронавигации. Мосгорсуд освободил из-под стражи девушку, сделавшую кальян на куличе. Москвичке Ксении Белоусовой назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Ранее ее приговорили к 3 годам и 25 дням, признав виновной в оскорблении чувств верующих. Наказание было назначено по совокупности с прошлым приговором, когда девушка получила 3 года условно за хранение мефедрона. В апреле в баре в центре Москвы Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна. Происходящее она снимала на видео и впоследствии выложила в соцсети. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 47 копеек, доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23, атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: Реклама.
14: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
15: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
16: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
17: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости» Роман Романов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
3: Всем здравствуйте.
2: Будем сегодня говорить о нетерпимости к чужим недостаткам. Почему нас что-то раздражает, да, в других людях, что-то не нравится, почему мы про это говорим как-то вот в каком-то таком негативном контексте. Что с этим делать? Будем разбираться. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Пишите нам в МАКС, смотрите нашу трансляцию ВКонтакте, в Ютубе и в Рютюбе. Лен, почему нас часто раздражают какие-то качества или поведения в других людях, особенно их недостатки? С чем это может быть связано?
3: Вот смотрите, вообще есть правильное название в психологии – триггеримся.
2: Да, триггер, да, классное слово, да.
3: А когда мы триггеримся в положительном плане, например, мы кем-то вдохновляемся, мотивируемся, стимулируемся, хотим быть похожими, пытаемся перенять какой-то опыт, а мы обычно, ну, как бы так, как это, знаете, такое абсолютно благостно и для нас, и вообще для всех других людей, мы обычно этого и не замечаем, и чего про это говорить, что называется. Мы сегодня будем говорить именно о нетерпимости, да, тогда, когда мы триггеримся в негативном смысле. То есть мы чувствуем раздражение, злость, нас
2: эмоции.
3: Это не устраивает, да? Мы пытаемся, возможно, на это как-то повлиять, как минимум осудить или обсудить, да, перетереть. Мы очень часто можем даже беситься, да, мы можем пытаться это обесценивать, да, это тоже такой прием. То есть мы проявляем какое-то количество агрессии, да, она может быть яркой, она может быть достаточно скрытой, имплицитной, она может быть завуалированной под какой-то юмор, да, или, значит, там каким-то образом рационализирована, да. Но, тем не менее, это такая, у нас поднимается такой агрессивный триггер на чьи-то проявления. Значит, первое и самое главное, это то, что очень тяжело понять, если ты не глубоко погружен вообще в психологию и в знания о себе. Когда мы на что-то триггеримся в других людях, вот есть другие люди, неважно, какие они, знакомые, незнакомые, в нашем окружении, не в нашем, вообще шапошные знакомые, люди, которых мы видим по телевизору или в интернете, если мы испытываем какие-то яркие аффективные чувства, то есть мы замечаем эти чувства, они с нами какое-то количество времени находятся, и мы какое-то количество времени эти чувства еще обслуживаем, то есть мы про них думаем, да, мы как-то на это реагируем, рефлексируем и так далее. Это говорит никогда ничего о том человеке, на которого мы стригерились, вот что бы он ни делал. Это всегда является огромным пластом информации о нас самих.
2: То есть
3: другой человек, который выступает триггером каким-то своим проявлением или поведением, это наше зеркало, которое нам показывает кое-что в нас самих. Вот что показывает, мы сегодня разберемся.
2: Это не обязательно говорит то, что это есть в нас, да, эти качества.
3: Это может быть, говорить в том числе о том, что эти качества есть в нас, но эти качества нами не принимаются. да, мы сегодня будем употреблять такие понятия, как тень или альтер-эго. Это два синонимичных понятия. Фрейд называл альтер-эго. Что такое альтер-эго? Есть эго, это я. Да? Да. Я, представление о себе, как о личности. И есть альтернативное я, противоположное я. Это то, какими мы себя видеть не хотим, но это в нас есть. И это Юнг называл по-своему, у него своя терминология, это называлось тень, это часть личности, которая обязательно есть у всех. Это те качества, которые мы не признаем в себе и не хотим, чтобы они на нас были, но они в нас есть, и мы их вытесняем в зону бессознательного.
2: Но если, например, мне не нравится в человеке его медлительность или несообразительность,
3: да, себе вы эти качества не приемлете, и вы себя не любите медлительную, и вы себя не любите глупую, и вы себя не любите поверхностную, и поэтому вы вытесняете это за периметр своей личности, но такая часть у вас есть, вы просто ее не принимаете, вы просто ее отщепляете от самой себя.
2: На самом деле я могу быть глупой, медлительной.
3: А вы не просто можете, вы и должны быть в каких-то ситуациях и медлительной, и глупой, и поверхностной, да, потому что, как говорил Фрейд, ну, в общем-то, ему вторил и Юнг другими словами, человек не может быть адаптироваться в обществе без своего альтер-эго, без своих уязвимостей, без своих слабых черт, без своих плохостей. Некоторые называют их демонами, да, да, если черты очень... Я объясню сегодня, какие черты мы называем демонами, да. Если черты очень такие, ну, стыдливые для нас, мы называем их демонами. Соответственно, если в нас этого нет, мы не адаптивны в обществе, потому что жизнь разная, ситуации разные, контекст разный.
2: А если говорить о каких-то положительных качествах, которые нам нравятся в людях, это тоже говорит о том, что эти качества у нас есть?
3: В тень мы вытесняем не только то, что стигматизировалось, табуировалось и осуждалось обществом или нашей семьей, а в тень мы вытесняем, в том числе, можем вытеснять и таланты, и очень хорошие наши ресурсные состояния. Мы сегодня об этом подробнее поговорим, потому что в тени может оказаться все, что угодно, все, на что навешивается ярлык такой бессознательный, что это нам не нравится в нас по какой-то причине.
2: Смотрите, Лен, случай из жизни. Вот бывает так, вот ты видишь совершенно незнакомого обычного человека, там знакомишься с кем-то в общей компании, а человек тебе ничего дурного не сделал, но ты чувствуешь, что он тебе почему-то вот изначально уже не нравится, он тебя раздражает, вот что-то не так. А откуда это берется? Как это можно объяснить?
3: Конкретно этот феномен, да, он имеет название, это называется интуитивная неприязнь. Вот смотрите, я сейчас объясню, что такое интуитивная неприязнь, потому что это очень важно прислушиваться к себе, потому что это тоже голос нашего бессознательного. А потом я бы хотела обязательно перечислить причины, почему мы можем триггериться, в общем-то, на какие-то качества, да, или там слабости, или странности, или какие-то инаковости, да, в других людях, почему нас это очень сильно раздражает. Значит, смотрите, что такое интуитивная неприязнь? Это правда. Вот человек, мы можем его вообще не знать, мы можем просто на него смотреть, да, или мы можем знать его поверхностно. Это может быть какой-нибудь наш коллега, который с нами вообще никогда даже на одну планерку не ходил, просто он в нашей компании работает, да. Это может быть сосед, это может быть какой-то человек, мы пришли в какую-то компанию, там есть человек. И этот человек, в общем-то, проявляет себя достаточно положительно, он может всем нравиться, он может быть, ну, таким социально адаптивным, доброжелательным, улыбчивым. Но мы по какой-то причине начинаем чувствовать в его сторону неприязнь или раздражение. Вот смотрите, когда мы сталкиваемся с такими историями, это всегда идет отсылка к нашему бессознательному, а когда мы

0: замечаем, да, и думаем об этом. Это говорит о том, что этот человек, наше бессознательное, считывает его как гипотетически опасного для нас. Даже если он ничего плохого нам не сделал, он не находится в нашем близком окружении и, ну, в общем-то, никак негативно себя не проявляет.
1: Угу.
0: То есть, например, за этой улыбкой, которую человек показывает, может скрываться скользкость такая, да, или сплетничество. Мы можем его считывать как опасным для нашего близкого окружения, да, вот почему-то. Это первый вариант. Второй вариант. В нашем бессознательном существует опыт, который мы не помним, который был связан с человеком, похожим на такого. Ну вот, например, видите вы где-нибудь долговязого высокого мужчину, и возникает какая-то неприязнь. Есть вероятность, что далеко в детстве вы проживали какие-то события, связанные с образом вот такого человека. Mm-hmm. И этот образ навсегда заикарился как негативный. Что за события происходили, вы не помните, ваша память это вытеснила, забыла напрочь. Да? Но ощущение осталось. И вот к таким ощущениям интуитивной неприязни я всегда рекомендую прислушиваться. Если вам человек не нравится... Например, он приятен как бы и даже хочет войти в ваше окружение, но вы настораживаетесь, вы его не хотите к себе приближать. Нет очевидных фактов, почему рацио не выстраивает.
1: Мы можем себе объяснить, да.
0: Но бессознательное говорит, нет, он может быть опасен для тебя. Значит, в этом случае надо прислушаться к себе.
1: Значит, он правда может быть опасен?
0: Может быть опасен.
1: А правда ли, что мы своих людей сразу чувствуем, понимаем,
0: да,
1: что вот с ними будем общаться,
0: если,
1: дружить?
0: Если есть контакт с бессознательным, всегда чувствуем. Другое дело, что люди, очень многие наступают на горло своим ощущениям, чувствам, интуиции, и они, ну, просто в моменте их обесценивают, говорят, да ерунда. А потом, когда сталкиваются, ну, скажем так, с последствиями, они могут либо не вспоминать, либо вспоминать так. Ну, были же знаки. Ну, чего я, дурак, не прислушался сам к себе?
1: Ну, а еще так бывает, например, даже если не говорить о каком-то дружеском контакте, когда люди знакомятся, да,
0: да,
1: вот где-то в компании или просто один на один между собой, а они чувствуют вот какое-то напряжение, но как будто бы это может быть какой-то еще взаимный интерес. Люди просто пугаются, что они так друг другу сильно понравились, да, может быть, это к избегающему типу имеет какое-то отношение. Они так сильно понравились.
0: Вы понимаете,
1: что...
0: вот это напряжение внутреннее, напряжение, да, да, которое возникает у нас, оно всегда нам про нас что-то говорит. Опять же, это не про этого человека. Это про нас. Это значит, что мы, возможно, сталкиваясь с проявлениями этого человека, будем чувствовать себя в опасности или уязвимо.
1: Вот вы хотели рассказать,
0: да,
1: почему
0: можно
1: триггериться.
0: Почему вообще формируются у нас такие реакции? И самое распространенное это то, о чем вы даже в самом начале, Марина, сказали, что если я вдруг активно триггерюсь на какие-то качества в других людях, значит, скорее всего, это каким-то образом есть в нас самих. А мы в психологии это называем просто «своё вижу в другом». То есть есть проекция, некоторая проекция тех качеств, которые существуют у нас внутри. Мы можем эти качества либо себе не разрешать, не дозволять. Не дозволять себе быть вот такими общительными, не дозволять себе быть вот такими наивными, не дозволять себе быть вот такими, не знаю, сварливыми или поверхностными, или, не знаю, сплетниками вот такими мы себе не разрешаем. Мы не разрешаем себе засматриваться на чужих мужей, мы это не разрешаем, а она-то себе разрешает, или там он что-то там себе такое позволяет, да? Мы первое. Себе запрещаем это напрочь, помечаем это значком «плохо» и отправляем это на задворки нашей личности, в тень, да, наше альтер-эго. Либо мы, в принципе, блокируем эти качества в себе просто как часть личности. И мы говорим, я не такой, вот я не такой слабохарактерный, я, значит, не такой тупой, я не такой безответственный. Да? Или я никогда не буду так сексуализированно вести себя перед мужчинами. Вот некоторых женщин, у них очень часто триггер на сексуальность других женщин. Они прям не могут это переносить. Они называют их там, девушками с пониженной социальной ответственностью, отказывают им в уме, считают, что эти женщины, они всегда охотницы, охотницы за чужими мужчинами,
1: мужьями.
0: Ну, с ними
1: мужьями. Все понятно.
0: Все с ними понятно, откуда у них там машины и деньги, откуда они их берут.
1: Да.
0: Да? То есть вешаются такие ярлыки. Вот этот триггер, да, триггер на чье-то чужое проявление. Это всегда про то, что есть какая-то часть личности, которую вы назначаете плохой и отправляете ее в тень, да, в бан такой, в теневой бан. Но при этом, понимаете, наши части личности, они же у нас никуда не могут исчезнуть из нас, даже если мы их назначили, там, задушили, выключить пытаемся. Они всегда будут каким-то образом проявляться. Как они будут проявляться? Через внутриличностный конфликт. Как только мы сталкиваемся с каким-то похожим поведением, да, вот то, что мы в себе отрицаем или то, чего мы себе не разрешаем. Мы моментально вспыхиваем изнутри. Вспыхиваем и все.
1: Ну, грубо говоря, если, например, мы осуждаем кого-то за лишний вес, мы будем говорить, ну как она или он, кто-то позволил себе надеть такую юбку или
0: значит,
1: там...
0: во-первых, первый вариант, вариант первый, это то, что а я все силы, все усилия, огромное количество усилий прикладываю,

0: чтобы у меня этого лишнего веса не было. Mm-hmm. Я и не ем, я и голодаю, я и, значит, там, не знаю, какие-нибудь биодобавки пью, и в спортзал хожу, и вообще прикрываю свою каждую складочку, а она, извините меня, обтянула, или там он свои телеса и ходит, и радуется.
1: Лежит
0: и еще и с собой доволен.
1: На пляже в раздельном купальнике, не стесняется.
0: И не стесняется. И как она вообще себе могла позволить на пляж прийти в таком-то виде? Вот не могла, mm-hmm. я тут себя в порядок приводила mm-hmm. целые полгода, а она вот просто так пришла. Это первое, это я себе не разрешаю так же.
1: Да.
0: А второй вариант, это, например, когда человек представляет, что у него может быть лишний вес, он настолько сильно себя ненавидит, что он вот это ощущение себя и другого, да, альтернативного себя. Вот если я такой буду, я буду полное ничтожество. Вот в ощущениях это так. Я буду ненавидеть эту часть себя, если со мной это случится. Он это отправляет, заблокирует, отправляет, но как только он это видит у других, он моментально чувствует эту часть себя, да, она начинает к нему стучаться и говорит: «Привет, с тобой тоже такое может случиться, представь, ты можешь быть таким же». «Не, я не могу, это отвратительно», звучит у нас в голове, но очень быстро звучит, люди не успевают это отслеживать.
1: Это может иметь отношение к нарциссической травме, такое отношение?
0: Вы знаете, наши внутренние конфликты, любые, могут иметь отношение к какой-то травме. Объясню, почему. Угу. Как у нас вообще работает травма, на чем она держится? Это не значит, что если вы прям, вот сейчас я объясню, если вы все понимаете, у вас не будет травм. Могут быть травмы разные, но там есть правило. Чем меньше понятного, чем больше мы не понимаем, что происходит, тем сильнее степень травматизации. Вот происходит какое-то событие, и оно для нас не укладывается в рамки привычных наших представлений. У нас нет логики, что так может быть. Так не должно быть в нашей голове. Это ужасно. Да? Вот это происходит, и когда мы не понимаем логику происходящего, мы не понимаем, что произошло. Mm-hmm. Чем сильнее вот этот градус непонимания, тем сильнее степень травматизации. Поэтому, когда мы не понимаем сами себя, мы травмироваться можем, а любые глупости, честно, а любые слова, а любые поступки, да, а любое поведение, которое, казалось бы, я в прошлом эфире говорила, может быть обычной фрустрацией, mm-hmm. которую mm-hmm. здоровый взрослый человек должен просто проходить, там неделю погрустил и дальше пошел. Некоторые люди застревают в этом годами и еще меняют свою жизнь, чтобы такого больше никогда не произошло, потому что для них это травмирующее событие. Вот так это работает. Вот это первое. Второе. А значит, почему еще мы можем быть очень такими непримиряемыми, да, с чужими особенностями, нетерпимыми, mm-hmm. С чужими особенностями, там, какими-то странностями, проявлениями. Это, значит, такие механизмы у нас работают, как идеализация и разочарование. То есть к нам в окружение в какое-то входит человек, не знаю, на работе, среди друзей, на улице, где-то там на учебе. Входит человек, какой-то знакомый, да, мы на него смотрим, и мы идеализируем то, какой он, приписываем ему какие-то качества, которые нам хотелось бы видеть mm-hmm. в этом человеке.
1: Да.
0: А потом этот человек проявляет свои естественные качества. И мы испытываем моментальное разочарование. Да? То есть я-то думал, ты вовремя мне долг отдашь, я тебе так легко деньги дал и думал, что ты отдашь. А ты решил, что ты вовремя не отдашь, и вообще сказал, отдам не знаю когда. А с чего я решил, что ты такой ответственный, я не знаю. Да, с чего я решил, что ты такой умный, с чего я решил, что ты разбираешься в отношениях, и я вот тут слушал твоих советов, и в итоге все оказалось хуже.
1: Я думала, что ты проработанный.
0: Да, да, хуже оказалось, чем надо да. бы. И, соответственно, наше разочарование, оно mm-hmm. ведет к тому, да, то есть мы сначала идеализировали, потом да. мы, значит, спустились mm-hmm. с этого пьедестала, вернее, нас оттуда скинули. И, в общем-то, единственная проблема в нас самих. Мы же идеализировали
1: И потом
0: человека.
1: Говорят, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться, да?
0: Да, но это, вы знаете, говорить-то можно все что угодно, а психика работает по своим законам.
1: Да.
0: Дальше. Бессознательная зависть. Бессознательная зависть. Вот тогда, когда мы начинаем пытаться кого-то или что-то обесценивать, или пытаться как давать какие-то негативные оценки, особенно чужому творчеству, особенно интеллектуальной деятельности, особенно попыткам проявиться, mm-hmm. особенно попыткам меняться, да, то есть изменять себя. Вот человек делает это и не стесняется, он об этом говорит, он это демонстрирует. Он даже на свои какие-то, не знаю, примитивные картины, которые он рисует, находит какого-то зрителя, он это показывает. Или пишет человек песни, или учится петь, и поет так, что выкладывает у себя в соцсетях. И тут же, да, тут же в комментариях у нас находятся люди, очень часто это близкие люди,
1: это правда.
0: Которые начинают осуждать и обесценивать.
1: Угу. Или делать вид, что ничего не происходит.
0: Да? А что происходит в этот момент? В этот момент происходит бессознательная зависть. Угу. Да? То есть человек не чувствует, что он завидует, потому что когда мы осознаем, что мы завидуем, мы можем, ну, задать вопрос, а чему я завидую, и почему я не могу так же?
1: Да.
0: Или если я по каким-то причинам не могу так же, то я почему не могу разрешить ему быть
1: другим? Почему не могу другим, порадоваться за человека, да?
0: Другим.
1: Да.
0: Но даже если не порадоваться, отнестись просто дружественно, нейтрально.
1: Лайк поставить.
0: Да, дружественно. Можете ничего не ставить, можете пройти мимо, как будто это вас не касается, но не негативить, да, то есть не пытаться этого человека каким-то образом, ну, там, опустить на землю,
1: да,
0: уязвить,
1: знаете, иногда,
0: вернуть к реальности.
1: Да, не нужно никуда там опускать, ничего говорить, что-то не ставить, можно просто делать вид, что как будто бы ничего не происходит. То есть ты будешь видеть, что человек проявляется, что-то пытается сделать, а ты это не будешь вообще никак
0: это обсуждать. Это лучше, чем если ты приходишь и начинаешь человеку указывать на то, как он не так уж хорошо делает, или слишком рано он возомнил из себя там великого художника, или там, не знаю, какого-нибудь поэта. Ну, то есть,
1: потому что
0: дело в том, что, смотрите, акты творчества, маленькое лирическое отступление, если вы творите, если вы что-то создаете, да, если вы где-то проявляетесь как творец, для нас это очень важно, это наша потребность творить такого высшего уровня развития, творчество, оно не может существовать без зрителя. Никакой акт творения не может существовать без зрителя. Хоть кто-то должен оценивать ваше творчество. Это так работает. Просто работает, и все. У нас был эфир по творчеству, я говорила. Соответственно, когда человек начинает чем-то увлекаться, он очень часто подходит к своему увлечению творчески. Танцует ли он? Не знаю, пытается писать ли он, пытается ли он что-то рисовать, лепить, печь какие-то пирожные, да, там, не знаю, проявляться как блогер, освещать что-то, да. Вот он к этому относится как к акту своего творения. И, соответственно, должны быть люди, которые на это посмотрят. Поэтому абсолютно нормально, когда человек какие-то свои коряушки, да, и первые шаги, первые начинания начинает всем показывать. Если вы себе это запрещаете, это ваша проблема. Это не проблема тех людей, которые действуют правильно относительно своих психических процессов. Это так небольшое отступление сразу всем, кого триггерит чужое неумелое творчество в социальных сетях, например. Да? Дальше. Бессознательная зависть. Есть такой у нас феномен, ну как феномен, явление. Психологическая ригидность. Это такие люди, знаете, принципиальные.
1: Знаем, конечно.
0: Категоричные. Они дихотомичные. Что говорит обычно это об этом, это в нас, да, что это такое? Это неспособность принять инаковость других людей, понимаете?
1: Что они могут быть другими.
0: Люди с ригидной психикой, которые не способны менять свое мнение, не способны расширять свое представление о том, что в жизни огромное количество всего бывает. И вот так тоже может быть, и мы не знаем, нормально ли это или ненормально, да, то есть вот как-то может быть. Вот нам кажется, что это странно, а, возможно, это мы странненькие, а не они.
1: Это от создателей есть мое мнение неправильное, да?
0: Да, а правильный подход, я знаю, что я ничего не знаю, его Сократ еще озвучил, да, то есть мы всегда должны допускать какую-то толику сомнений в своей точке зрения, даже если мы на 10 рядов ее проверили, потому что всегда может быть нюанс, о котором мы, например, не знаем. И поэтому получается, что когда человек не разрешает другим людям быть не таким, как он, и проявлять качества не такие, как у него, просто другие. Вот другой человек хочет красить волосы в розовый цвет. Да, это что-то о нем говорит. Если вам все равно, замечательно. А если вы ходите и осуждаете всех людей, которые красят волосы в розовый цвет, ну, осуждаете, да, и вы демонстрируете еще каким-то образом свое осуждение, то есть пренебрежительный взгляд такой какой-нибудь может быть, да, или какая-нибудь ремарочка, которая может быть отправлена. Да,
1: понятно.
0: Да, брови вот так, мы так любим глаза закатывать. Соответственно, вот это говорит уже о вас, да, это не говорит уже о тех людях.
1: О том, что вы ригидная личность.
0: Да, в какой-то части вы не можете допустить, что люди могут быть другими, у них есть на это абсолютное право, да. То есть страдаете-то от этого вы, не другие люди, ну и ваше близкое окружение. Дальше, а почему еще? Очень сильная неуверенность в себе, да? Она часто ведет к тому, что мы пытаемся осудить тех людей, в присутствии которых мы чувствуем себя каким-то образом уязвимо или плохо. То есть если мы рядом с кем чувствуем себя какими-то не такими, то мы пытаемся этих людей как бы обесценить, принизить, иногда даже отомстить. Вот люди с такой низкой, очень низкой самооценкой, они очень часто мстительные.
1: Да-да-да.
0: Это я замечала много раз. А, то есть кажутся они такие безобидненькие, кажутся они такие вот маленькие, такие какие-то зашуганькие. Но когда начинаешь с ними общаться и понимаешь, что если они только обиделись на кого-то, они обязательно этому человеку как-то отомстят. Иногда очень колко отомстят, да, поэтому такая критически низкая самооценка, она приводит к тому, что человек триггерится на проявление, особенно на уверенность, да, в других людях. А подверженность предрассудкам и стереотипам, да, то есть человек, ну, считает, что, например, красивая женщина не может быть умной, да, или там вот все мужики, они обманщики по определению. Вот есть такой, некая такая стереотипизация, да, человек берет ее как установку, в это искренне верит, и, соответственно, любые другие проявления, он будет на них триггериться очень ярко, пытаясь объяснить себе, что так не бывает.
1: Отрицать
0: будет. Он думает по-другому, да. И еще чрезмерная строгость и требовательность к себе, то есть когда такая граничащая с жестокостью, когда человек не разрешает себе вообще никаких человеческих проявлений. Вот он настолько дисциплинирован внутри, он настолько живет по расписанию, по графику, по команде, не знаю, по требованию, что он вообще ничего не может себе позволить и считает это нормой. А вот все, что у других, какая-то там расслабленность, какой-то там экспромт,
1: проявление каких-то эмоций,
0: какая-то безответственность,
1: да?
0: какая-то эмоциональность, слабости, простите, какие-то. Я же вечно сильный, я же такой стойкий оловянный солдат. А они что все такие тут сопляжуют-то вокруг, да? Соответственно, вот это представление о том, что все должны быть сильными, потому что я-то сильный, и я могу, вот это тоже ведет к тому, что проявление слабости и уязвимости других людей, оно дико начинает раздражать.
1: Одна моя знакомая откровенно смеялась над моим паническим страхом эскалаторов. Это значит, что она сама себе, скорее всего, не позволяла слабости и чего-то бояться, спрашивает наш слушатель. Ну, если высмеивает твой страх. Мы можем сейчас над этим немного подумать.
0: Да, давайте я после еще...
1: Да, а после новостей ответим на ваш вопрос. Новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В результате удара ВСУ по рынку в Запорожской области погибли 5 человек, 18 получили ранения, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В мессенджере Макс он написал, что пострадавшие продолжают поступать в больницу, развернуты дополнительные операционные. Сегодня украинский дрон ударил по рынку города Токмак, на месте продолжают работать экстренные службы. По делу Александра Нератика задержан бывший замглавы Росавиации. Константину Махову предъявлено обвинение в мошенничестве. Как сообщает газета «Коммерсант», Хорошовский суд Москвы изберет меру пресечения сегодня. Ранее он отправил под арест Александра Нератика по делу об особо крупном мошенничестве. Детали не приводятся. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Нератика руководил Росавиацией с 2009 по 2023 год. До этого в разное время занимал посты первого замминистра транспорта, главы Ространснадзора и Росаэронавигации. Россия объявила о направлении помощи Венесуэле. В страну доставят гуманитарный груз, включая продовольствие и медикаменты. Также в него войдут палатки для временного размещения людей, сказал глава латиноамериканского департамента МИДа России Александр Щетинин. 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, погибли 2295 человек, ранены более 11 тысяч. В Генпрокуратуре Монако сообщили, что теракт против украинского олигарха был тщательно спланирован. На это указывает сложность взрывного устройства и способ его применения. Сегодня Интерпол опубликовал данные, подозреваемые в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Это гражданка Украины Анастасия Березовская, 1987 года рождения. Она объявлена в международный розыск. Известно, что после того, как женщина подбросила сумку со взрывчаткой к дому, куда входил Ермолаев, она уехала в коммуну Басалей, откуда сбежала в Италию и позднее перебралась в Германию. Теракт произошел в понедельник вечером. По заявлению властей княжества, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокуратура Монако квалифицировала произошедшее как теракт. Вадим Ермолаев, бизнесмен и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска, журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев. По данным СМИ, Ермолаев отказался от гражданства в 2019 году, с тех пор у него только кипрский паспорт. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 47 копеек, доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается облачная погода, дождь, местами грозы, и до плюс 23 атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. 94,8.
2: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Говорим сегодня о нетерпимости к чужим недостаткам. И вот перед тем, как продолжить нашу тему, я зачитаю вопрос, на который мы хотели ответить перед новостями. Одна моя знакомая откровенно смеялась над моим паническим страхом эскалаторов. Значит ли это, что она сама себе, скорее всего, не позволяет слабости и чего-то бояться?
0: Значит, есть несколько вариантов. Первое. Это ваша знакомая рассуждает так. Я же не боюсь эскалаторов. Mm-hmm. Это же глупо бояться эскалаторов. Mm-hmm. И раз я не боюсь, значит, никто другой тоже не имеет права бояться и не должен бояться эскалаторов. Это ненормально, если другой боится. Да. Да? О чем это говорит? Это как раз проявление ригидности. Вот эта вот проекция. Если у меня так, значит, это должно быть так у всех.
1: Да.
0: Это и есть абсолютная такая, то есть недопустимость, что других людей может быть по-другому. Да? Что, возможно, когда-то вы получили на этом эскалаторе травму. Я, например, машину заправлять не могу, потому что однажды, когда я ее пыталась заправить, у меня ноготь с мясом оторвался. И я теперь к бензобаку вообще не прикасаюсь. Касаюсь, да, вот просто так.
1: Ну, каждый раз сама. Это объяснять всем,
0: да.
1: Конечно.
0: И поэтому поэтому первый вариант, это человек вот так проецирует и очень ригидно навешивает на других, что у всех так должно быть, потому что раз у меня так, значит, это часть нормы. А вариант второй, если мы говорим о бессознательных проявлениях, то есть вероятность, что это знакомая, она вытесняет в бессознательное, в принципе, любые детские страхи. Страх темноты, страх эскалаторов, не знаю, страх пауков, страх там, не знаю, громких звуков, да, некоторые, например, боятся. Например, если ты реагируешь каким-то детским поведением, да, то есть не можешь взять под контроль свой страх, это значит, что ты какой-то, я не знаю, какой в ее представлениях, я же знакома не общалась,
1: да,
0: и она берет вот это вот просто отношение к самому страху как таковому и вытесняет это, да. И поэтому, если вдруг она начнет чего-то такого бояться, она себя не поймет, она себя не простит.
1: Конечно.
0: Совершенно точно.
1: Ригидность, в общем.
0: Да.
1: Елена нам пишет: моя любимая Елена Соловьева, слушаю вас с уважением и с удовольствием.
0: Благодарю.
1: А Александр еще задает такой вопрос. а если я ненавижу педофилов или зоофилов? Я что, зоофил-педофил внутри?
0: Я рада, Александр, что вы, во-первых, это написали. Почему? Потому что снять вот этот вопрос, его всегда задают абсолютно все. Конечно. Как только я говорю, что все, что нас триггерит в других людях, ну, в любой терапевтической сессии, на любой лекции, в любой группе, когда я это говорю, всегда находится человек, который говорит, а если я маньяков ненавижу, я что, внутри маньяк? Ну, примерно то же самое.
1: Классика, да.
0: И я в самом начале хотела сразу снять это возражение, забыла, простите, и хорошо, что Александр об этом написал. Отвечаю на ваш вопрос. Существует два эволюционно обоснованных аспекта вытеснения, которые определяют здоровье нашей психики, эволюционно обоснованных. То есть вот этот формат вытеснения, вытеснили это, когда мы взяли и заблокировали, и назначили это навсегда не нормой. Это два вида поведения. Сексуальное поведение и агрессивное поведение. Если ты не умеешь контролировать свое сексуальное поведение и агрессивное поведение, ты опасен для социума. И поэтому все проявления ненормы в части секса и ненормы в части агрессии помечаются нами и осознанным, и бессознательным, как абсолютное зло. И мы не можем, если мы здоровы, мы не можем любить педофилов, мы не можем оправдывать маньяков и всяческие прочие извращения, которые вредят людям. Мы должны это вытеснять в отношении здоровья. И это не значит, что мы потенциальные маньяки. Это значит, что мы понимаем, вот бесконтрольное поведение в части секса и агрессии ведет к тому, что наше человечество бы не выжило. И я обращаю внимание, что такое отношение и к сексу, и к агрессии было не всегда, да? То есть давайте пойдем на сколько-то тысяч лет назад и посмотрим, что там было, да? И каннибализм, и насилие, и все на свете. Поэтому, когда человек задает вопрос, если я ненавижу маньяков, маньяк ли я? Нет. Вы здоровый человек, который старается держать на контроле свою агрессию. Да? Это вытеснено. Это правда вытеснено, но вытеснено эволюционно.
1: Александр, надеюсь, мы ответили на ваш вопрос.
0: Да.
1: Лен, почему нам так сложно замечать и признавать собственную тень?
0: А потому что, смотрите, что мы отводим в тень? Во-первых, мы отводим в тень все то, что мы помечаем как плохое. Да, нам такими быть бы не хотелось. Да, мы хотим находиться в некоторой такой прелести, что мы исключительно положительные, да, и мы исключительно благостные и для себя, и для окружения. Все хотят такими быть,
1: да, конечно,
0: да, такими хорошими.
1: Да,
0: мы хотим быть хорошими. А, это первое. А во-вторых, мы вытесняем в тень все то, про что нам рассказали, что это плохо, да, то есть мы, с одно дело, мы сами это считаем,
1: нас, да?
0: А тут нам еще рассказали. Но я сейчас приведу такие примеры, то есть в тень мы можем отправить и очень правильные проявления себя, качества себя, да, индивидуальности своей, да, качества, которые ведут к нашему развитию, мы тоже можем их отправить в тень. И, значит, первое, почему нам тяжело, потому что мы эти аспекты личности в себе пытаемся отщепить, да, то есть мы пытаемся личность расщепить. И если мы эту тень внутри себя не признаем, это альтер-эго не видим, да, что мы пытаемся отщепить от себя. Первое, мы вступаем в серьезный внутриличностный конфликт. А Карл Густав Юнг однажды сказал такую фразу: все, что находится в нашем жизни, внутри нашего бессознательного, да, все вот эти конфликты, которые внутри нашего бессознательного, вся тень, которая в бессознательном находится, и мы не пытаемся с ней контактировать и осознать, она проявляется в нашей жизни как судьба. Знаете, что это означает?
1: Нет.
0: Это значит, что если у вас внутри есть тяжелый внутриличностный конфликт, ощутимый внутриличностный конфликт, который вы пытаетесь не замечать, ну, типа так
1: избегать.
0: И так и должно быть. Или у вас просто нет знаний о том, что этот конфликт, ваша жизнь будет отзеркаливать этот конфликт вовне. Вы будете видеть, вот у вас есть какой-нибудь самый лютый страх внутри, и вы этот страх не признаете. И вот этот лютый страх будет случаться с вами в реальной жизни. Все, что вы не осознаете, жизнь должна вам показать, понимаете?
1: Вот можешь какой-нибудь пример привести, Лен? Вот что я не осознаю, что я отрицаю? То есть у меня есть, например, страх, я боюсь летать на самолете. Это я понимаю, отдаю себе отчет и понимаю, там, почему это происходит.
0: Да, а если он у вас будет вытесненным,
1: да,
0: да, и вы будете, как сказать, всячески отрицать. Вы будете всячески отрицать, вы будете бояться, но искренне, в рациональном вы будете отрицать, что это с вами происходит, то есть вероятность, что вы станете участником такого события. Высокая вероятность. Вот Юнг называл это судьбой. Вот все, что работает нашим бессознательным, оно все формирует нашу реальность. Настолько оно умеет нами овладевать. Все, что в бессознательном, умеет нами овладевать. Понимаете?
1: А это я вот, говорила, знаете, как
0: некоторые люди, которые воспитаны в очень пуританских традициях, знаете, такие они в отношении сексуального поведения очень строгие.
1: Сдержанные.
0: Очень строгие, очень зажатые, осуждающие. Вот есть такие, вот они осуждают, есть и мужчины, и женщины, да, то есть они любое сексуализированное нормальное поведение, сексуализированное среди взрослых людей, помечают как какой-то разврат и распущенность. И вот такой человек, вот это для него лютый страх, вот у него вытесненном как раз вот эта задушенная сексуальность нормального взрослого человека. Но если такой человек вдруг совершенно случайно где-то, ну, из лишнего выпивает, и вдруг оказывается в ситуации, где у него этот контроль уходит, вот он перестает, механизм контроля перестает
1: он
0: работать.
1: Он расслабляется.
0: Вы видели бы вы, как такой зашоренный, задушенный,
1: да,
0: чванливый человек начинает себя вести, как он начинает на всех липнуть, как мужчины такие начинают лезть к девушкам под юбки, как женщины начинают просто вешаться на мужчин, да, то есть они не могут это контролировать. Им их вытесненная тень ими овладевает. Или человек, который бесконечно, постоянно, знаете, вот ума палата, везде у него, значит, есть знания обо всем. Вот если только контроль опять снижается, да, вот контроль, это значит вот это вытеснение, когда он это в себе подавляет, и он оказывается в ситуации, где он не может бесконечно исполнять роль самого умного человека, как он начинает жестко тупить. Ну, просто дурачок, да и только. И даже не может это заметить внутри себя. Вот это овладевание нашей тенью, да, оно с нами случается, оно с нами происходит.
1: Когда мы расслабляемся... Получается.
0: Первое, это когда вот почему важно работать всегда с нашим альтер-эго, с нашими плохостями, с нашими демонами, да. А все, что касается секса и агрессии, это про демонов.
1: Понятно.
0: Это про демонов.
1: Понятно.
0: Да? Соответственно, первое, это наш внутриличностный конфликт, который всегда нас будет преследовать, хотим мы того или нет. А второе, мы начинаем ждать от других людей, что они будут демонстрировать нам ровно то, что есть у нас внутри. Вот точно такое же. И когда мы встречаемся, а все люди-то разные.
1: Конечно.
0: Да? И когда мы встречаемся с чем-то другим, мы фрустрируемся.
1: В смысле,
0: мы становимся социально плохо адаптивны. Плохо адаптивны, да? То есть они нам демонстрируют то, что мы в себе закопали, и мы перестаем быть, ну, просто в реальности находиться. Мы фрустрируемся.
1: А может это означать, что это просто не наш человек?
0: Это может, означать, что это не наш человек. Это может означать, что это не наш человек. Да, но, понимаете, вы же не можете все время, скажем так, встречать не своих людей.
1: Да.
0: Понимаете, все как бы не свои. Да? То есть проблемы-то с социализацией будут.
1: А что именно нами отправляется в теневой бан? И почему это происходит?
0: Значит, смотрите, в теневой бан отправляется прежде всего то, что в нашей воспитательной системе каким-то образом маркировалось как нежелательное. Вот какое-то поведение, причем это поведение не всегда может быть плохим, которое проявлял ребенок. Но это поведение вызывало у родителей и значимых взрослых страх и тревогу. Понимаете, это часто, например, в советское время это часто была сексуальность. В советское время девочек надо было беречь. Особенно в конце, вот знаете, там, где уже Советский Союз разваливался, и был конец 80-х, начало 90-х годов. Девочек надо было очень сильно беречь, потому что любую девочку, которая хоть как-то сексуально проявлялась, красила губы, одевала короткие юбки, как-то, значит, себя ярко наряжала, ее могли в машину затолкать, да, или куда-то затолкать вообще в кусты, и потом эту девочку уже не найдешь. И родители, это все знают, кто жили в то время, особенно в таких периферийных регионах. И родители очень часто нормальное сексуальное взросление девочки по возрасту, когда ей положено было проявляться и расцветать, они его душили из страха, что девочку надо было сохранить, потому что небезопасно было ей красивой на каблуках с прической и с помадой ходить по улицам. Это может быть задушенная сексуальность, да?
1: Да.
0: Это может быть излишняя коммуникабельность, да? Потому что когда ребенок очень много со всеми разговаривает, он часто может оказаться в опасности, да? Коммуникабельность может отправляться в тень. А представьте, какой это важный и значимый вообще навык, а какое положительное качество, да? Доверчивость, наивность, открытость может обозначаться как дурачок. Тебя все будут обманывать. То есть человек, когда доверяет миру, он автоматически доверие к миру помечает негативным маркером и становится достаточно подозрительным, да, достаточно таким тяжелым своим характером.
1: Да.
0: А доверчивость у нас уходит в тень. Да.
1: Да.
0: Когда ребенок совершает ошибки, его называют глупеньким или тоже дурачком, и получается, формируется страх ошибок, да, и получается, что человек все должен делать идеально, а возможность и право на ошибку отправляется в тень, а мы понимаем, что у нас не может не быть права на ошибку, мы должны ошибаться. Другое дело, какого уровня эта ошибка, да, и как часто мы совершаем одну и ту же ошибку, это уже другой mm-hmm. вопрос. Но так или иначе, родители могут это отправлять в тень. В тень отправляется агрессия. Но агрессия, это же не всегда про негатив. Это установление границ, это агрессия, да, а продвижение по иерархии какой-то, да, вот такая социальная мимикрия, когда мы пытаемся где-то лидерствовать, когда мы пытаемся там, как сказать, скажем так, кого-то сместить, да, чей-то авторитет пошатнуть. Это же мы тоже делаем через агрессию. Но родителям тревожно, когда ребенок проявляет злость. Они не знают, что с этим делать, не знают, как его научить. Они тоже это помечают как плохое поведение. Ребенок заучивает и тоже эту часть личности отправляет в тень. Хотя она, по большому счету, вот у всех людей, у которых есть проблемы с проявлением агрессии, у меня в терапии много таких людей, они не могут адекватно, ситуационно проявлять агрессию там, где она нужна.
1: Да?
0: Проявить злость там, где нужна злость. Они рассказывают про ситуацию, я говорю, а где злость? Вы же должны на эту ситуацию злиться, но она же злит. Нет, злости я не чувствую. Как вы не чувствуете? Где ваша злость? Но такие люди, если они видят человека с таким ярким агрессивным фоном вовне, да, а яркий агрессивный фон у нас может проявляться через жесты, через речь, через метапозицию, через походку, да, то есть не всегда человек даже что-то говорит, можно понять, что это достаточно такой человек с ярким конфликтным потенциалом.
1: Ну, просто кто-то, например, будет вести себя немного агрессивно или просто как-то немного разговаривать,
0: шумно.
1: Немного
0: просто
1: шумно.
0: Просто даже немного шумно.
1: И я, например, на это не обращу никакого внимания, а человек рядом с ним
0: скажет.
1: А рядом
0: человек...
1: Какой-то ты очень агрессивный с тобой,
0: а рядом
1: окей.
0: Человек может выйти в любое состояние, да. Он может растеряться, он может начать чувствовать себя в опасности, он может начать попытаться избегать, он может начать попытаться обесценивать зачем-то этого человека и так далее, да?
1: А если он у него спросит, ты почему такой агрессивный? Это значит, что как будто бы он сам себе не позволяет быть агрессивным?
0: Нет, если мы спрашиваем, что происходит, что это такое агрессивное, это мы уже в осознанном находимся, понимаете? Любой вопрос, это значит, что мы в осознанном, это уже работает не бессознательное, это значит, что мы уже, ну, человек, действительно, какой-то человек может быть излишне агрессивным,
1: такая
0: мы ставим границу.
1: Тонкая
0: слушай,
1: грань.
0: Со мной
1: да.
0: так не надо, я замечаю, что у тебя что-то не окей, но ты, пожалуйста, обрати внимание, потому что ты сейчас не замечаешь, что ты мои границы переходишь, да, обижаешь меня, что-то такое говоришь каким-то не тем тоном или не теми словами и так далее.
1: Все ли в порядке у тебя,
0: да? Потом, значит, вот агрессия, отношение к вещам и деньгам, да, очень часто, то есть когда ребенок слишком, например, щедрый, щедрость отправляют в тень, потому что это плохо. Слишком ребенок, например, наоборот, бережливый, он бережет свои игрушечки, не хочет никому отдавать.
1: Делиться
0: ты скупердяй и жадина,
1: да.
0: Ты должен отдавать, да? И тогда вот эта вот бережливость и вообще отношение, что есть что-то конкретно мое, и я не обязан этим делиться, это уходит в тень, понимаете? Хотя это абсолютно... Я не говорю, что у нас в тени всегда только исключительно вот какие-то слабость, лживость, да, предательство, подлость. Хотя, по большому счету, понимаете, бывают такие в жизни ситуации, когда и мы сами врём, и мы сами предаём, и достаточно подло мы можем себя вести. Потому что есть такие люди, у которых не было таких ситуаций, ни одного. Но мы про них, во-первых, забываем, во-вторых, мы себя оправдываем всегда в этих ситуациях.
1: Конечно.
0: И в-третьих, мы назначаем это плохой частью нашей личности, не адаптивной, что я в этой ситуации не мог по-другому, мне так надо было, да, а именно плохой частью нашей личности. Я пытаюсь от этой части личности отвернуться, да. Понимаете, расслабленность и игривость ребенка. Естественное состояние в огромном количестве семей тоже отправляется в тень, потому что это считается, что это поверхностный, ты никогда ничего не добьешься, что ты бесконечно бегаешь и вот сосредоточиться
1: играешь.
0: Не можешь.
1: Да.
0: Все бы тебе хихоньки да хахоньки, а надо
1: иди
0: про дело.
1: Иди делом займись уже.
0: Займись делом, да. И человек вырастает, когда он в напряжении, это норма, а когда он в расслаблении, не норма. И вот видит он вокруг каких-то людей, которые живут вообще по другим принципам. Они не парятся, они расслабляются, они совершенно по-другому, они достаточно игриво относятся к каким-то ситуациям, и его это страшно раздражает.
1: Интересный такой пример вот сейчас привели. Я вспомнила, как мне в детстве говорили, ну сколько можно книги читать, иди уже делом займись. И сейчас вот я, когда читаю книги, я, правда, иногда думаю, может, правда, пойти каким-то делом заняться, а не книгу полежать почитать.
0: Ну вот, понимаете, да. То есть как будто бы чтение, как можно вообще вот так исказить, да, что
1: да.
0: Чтение книги – это не дело. Это вообще одно из самых важных дел для взрослого человека и вообще для нашей нервной деятельности и для нашего интеллекта. А мы должны там пойти, например, грядки полоть, шкаф разбирать, там, в конце концов, не знаю,
1: классика,
0: мыть посуду.
1: Да. А почему так бывает, что мы очень болезненно и раздраженно начинаем воспринимать чьи-то просьбы, обращения к нам?
0: Ну, смотрите, вообще, когда мы имеем дело с непроработанной теневой частью, с нашим вот таким отрицаемым, да, обесцененным альтер-эго, это всегда приводит к каким-то страданиям. Всегда. У Юнга есть еще одна фраза, я ее сейчас недословно произнесу,
1: да.
0: Потому что я не юнгианский психолог, а фрейдистский, и психоаналитик, вернее. Так вот, она звучит примерно так, что если человек хочет просветлиться, он должен не светлые образы внутри себя воссоздавать, а вытащить свою тень и с этой тенью подружиться. Вот такая логика, да? И поэтому, когда мы начинаем триггериться, это очень часто, вот обратите внимание, мы можем находиться в таких состояниях, когда кто-то к нам обращается за чем-то, не знаю, за значимой помощью, пустяковой помощью, иногда просто обращается выслушать или какую-то, рекомендацию какую-то. Для нас это плевое дело, может быть. Но мы начинаем раздражаться, почему опять ко мне обращаются. Значит, причин может быть несколько, да? Во-первых, здесь, если вы такое за собой отмечаете, тут надо посмотреть, а что это за просьбы? Кто к вам обращается и в какой момент? Вот когда мы начинаем это анализировать, там всегда выясняется какая-то логика. И логика будет примерно следующей. Первое. Возможно, вы обратите внимание на то, что вот эти просьбы, например, если это просьбы по работе, они могут быть связаны с тем, что у вас не очень простроены границы. Границы, я повторюсь, у нас бывают двух видов. Они бывают очень такие мягкие, да, то есть которые можно легко подвинуть. То есть я вроде бы знаю, что мне так я не должен, да, но если кто-то активно на меня напирает, то я как бы уже должен, да. А может быть, могут быть очень жесткие. И очень мягкие, и очень жесткие границы - это плохо. Границы, они всегда должны быть адаптивны. Они должны быть, где-то мы можем их подвинуть, где-то мы стоим намертво за свой принцип или за свою идею, mm-hmm. да, или там за свое какое-то дело. Значит, соответственно, когда они адаптивные, это хорошо. Но вот если границы слишком мягкие или, наоборот, слишком жесткие, то чужие просьбы, они могут вас очень сильно триггерить и драконить. Дальше. Я бы поисследовала, что у вас с чувством ответственности. Потому что если вы гиперответственный, то любая просьба другого человека нагружается сверху вашим ощущением гиперответственности.
1: Умри, но сделай.
0: То есть вы не можете сделать условно посильно. Возможностей.
1: Да.
0: Вы должны сделать ровно так, как он просит, или сделать лучшим образом.
1: Идеально.
0: Это очень быстро такой механизм, мы не всегда успеваем его отследить. А если у вас проблемы с принятием ответственности, то любая, даже пустяковая просьба, может быть для вас действительно в ощущениях очень чем-то тяжелым. Очень тяжелым. Да. Это вот как подростков просить, например, слушай, сходи куда-нибудь там на пункт Озон, принеси посылку. И для него это уже, господи, целое дело. Он будет 3 часа сопротивляться, потом еще 3 часа гундеть, потом сходит и как унылый подвиг это все преподнесет, курьера из меня сделает. Вот я вот сейчас о своей дочери младше, да, рассказываю. Вот примерно так. То есть, понимаете, когда, подростку, у него действительно еще у подростков проблемы с уровнем ответственности, у них это все только формируется. И поэтому там любое дело, даже пустячное, оно неимоверно сложно.
1: Да,
0: неимоверно сложно
1: да.
0: воспринимается, да? Что с уровнем вашего ресурса и выгорания? Потому что если вы очень-очень уставший или уставшая, если вы перегружены так, что вы просто не можете отвлечься от своих дел, вот даже не на часок, не то что на полденечка, а даже не на часок, то любое вторжение с какой-то просьбой, даже самой пустяковой, оно может вызывать огромную агрессию. Знаете, как часто так бывает? Ты на работе перегружен, просто у тебя там задач, телефон разрывается, бесконечно нужно что-то решать, то прямо стрессовый такой вот момент рабочий. Да. А в этот момент там мама или бабушка просит ей чего-нибудь в интернете поискать, потому что она сама не может. Там, найди
1: вызови
0: мне какие-нибудь
1: такси, я не
0: семена
1: могу сама.
0: Или вызови такси. И вот такая просьба, она может вызвать массу раздражения. Или ребенок вдруг подбегает и просто просит тоже глупость какую-то. То есть ты тут перегружен так, что ты уже не можешь вообще в туалет сходить даже.
1: Да.
0: Вот настолько ты загружен. Да?
1: Угу.
0: А тут, значит, кто-то с какой-то там пустячной историей. Да? То есть здесь нужно еще посмотреть на выгорание. Важно посмотреть на природу агрессии. Да, которая возникает, потому что, соответственно, наше раздражение – это некий такой агрессивный фон, и это что-то будет говорить, еще раз говорю, не о тех просьбах, которые к нам поступают,
1: о
0: не
1: нас.
0: О тех людях, а о нас самих, это угу. очень важно. Да? Возможно, в просьбе, которую вам озвучивают, очень много скрытого давления. Подростки очень часто любят так попросить о чем-то родителей, там есть манипуляция.
1: Угу.
0: Ты, родитель, мне, пожалуйста, купи новый айфон, потому что у нас уже у всех в классе есть новый айфон, у моих лучших
1: ничего
0: друзей
1: не буду
0: есть,
1: хуже, да.
0: А я все еще со старым хожу, и вот так вот ты будешь плохой родитель, если ты мне не купишь. А угу. я же так хорошо учился последнюю четверть, и вообще ты обещал. да? То есть там очень много скрытого давления, манипуляций, которые сразу не считываются. Такая просьба действительно тоже может вызывать сопротивление, угу. может вызывать агрессию, да? И возможно еще, что какая-то просьба может вбить в наш бессознательный страх, в нашу бессознательную уязвимость. Например, кто-то просит занять денег, а мы, например, можем занять, но мы на это дико раздражаемся. Это значит, что внутри есть страх остаться без этих денег, очень сильный страх и неконтролируемый. Угу. И поэтому мы можем так агрессировать.
1: 3 минуты, да. Остается, Лен, как работать со своей тенью, как можно с ней наладить контакт?
0: И с ней работать и можно, и нужно, но нет ни одного такого, знаете, описанного четкого протокола. Так как это психоаналитические техники, а психоанализ – это вообще что вижу, то пою. Там психоаналитик, он как бы всегда работает с речью, с какими-то поведенческими реакциями, и там у всех людей будет индивидуально. Но если кратко описать, что нужно сделать? Необходимо, вот когда у тебя есть какие-то теневые проявления, особенно если они связаны с сексом и агрессией, вам необходимо найти в жизни здоровые, экологичные методы его проявления. Очень часто люди, у которых проблемы с агрессией, они находят, например, такие истории, ну, вот в сексуальной жизни, там садомазохистический комплекс свой проявляют, да, но они находят других людей. Мне нравится делать чуть-чуть больно, а другому нравится человеку терпеть. И вот они в рамках контролируемого договоренности, никто не страдает, да, два взрослых человека договорились, они могут там отыгрывать эту тень. Да, и тогда у человека вот этот внутриличностный конфликт, он исчезает. Например, в тень вытеснена глупость. Человек находит для себя какую-то сферу, в которой он чувствует себя абсолютным учеником и абсолютным дурачком, и он себе это разрешает, он не корит себе за это. Да, он ходит и чувствует там себя глупым, или общается, ничего не понимает и нормально к этому относится. То есть корректное такое, знаете, такое правильное проявление этой тени в жизнь, то есть вы признаете эту часть
1: себя. Что можете быть не идеальными.
0: И тогда это становится вашим ресурсом.
1: Угу.
0: Как, знаете, такая учительница, которая вот очень сильно задушит свою сексуальность, я бы рекомендовала идти и там какой-нибудь high heels танцевать, проявляться сексуально в рамках там, 60 минут 2 раза в неделю на танцах.
1: А если начинаешь вот постоянно осуждать других людей, вот ты не
0: да,
1: понимаешь, как...
0: Да, осуждайте ради бога. Это же не проблема других людей, это же проблема как нас. Это, когда мы кого-то осуждаем, когда мы кого-то завидуем, когда мы пытаемся кого-то обесценить, да, когда мы начинаем, значит, что-то там внутри себя перерабатывать, какой-то негатив, это про нас самих всегда. Ну, варитесь в этом чего.
1: А может быть, самим начать что-то делать?
0: Можно,
1: уже?
0: Да, может быть, можно, но с тенью самому не поработать. Это надо к психологу или психоаналитику даже лучше идти, который умеет с этим работать.
1: Который подсветит, так сказать, эту тень. Лен, напомните, пожалуйста, ваш телеграм-канал,
0: мой
1: в котором
0: телеграм-канал
1: вы выложите наш эфир сегодняшний.
0: Псай, нижнее подчеркивание, Лав, нижнее подчеркивание, Йова. И он указан в анонсе «Говорит Москва» к этой программе.
1: Друзья, говорили сегодня о нетерпимости к чужим недостаткам. У нас в гостях была Елена Соловьева. Лен, большое спасибо, очень интересно, как всегда.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
5: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще 3 беспилотника на подлете к Москве. Обновленные данные привел мэр Сергей Собянин. В мессенджере Макс он написал, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Таким образом, с начала дня число уничтоженных дронов, направлявшихся на столицу, достигло 14. В Белгородской области 6 человек пострадали в результате ударов ВСУ. Под огнем украинской армии оказались Шебекинский, Аракитянский и Красноярушский округа. Как сообщили в оперштабе региона, в Шебекине при детонации FPV дрона 2 женщины и мужчины получили осколочные ранения ног. Их госпитализировали. В селе Новая Таволжанка при взрыве беспилотника ранен мужчина. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. В поселке Ракитное дрон атаковал автомобиль. У мужчины осколочные ранения, его доставили в больницу. Еще один местный житель пострадал в Красноярушском округе в хуторе Фищево. Глава Тувы взял под личный контроль поиски пропавших девочек в Кызыле. Владислав Хвалык заявил, что поручил ответственным службам принять необходимые меры для обнаружения 2 12-летних школьниц. Накануне управление МВД по республике заявило, что дети ушли из дома в среду вечером и не вернулись. Позже их телефоны нашли на берегу Енисея. В 400 метрах от них была обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В МЧС сегодня сообщили, что поисковые группы обследовали почти 60 островов и 19 скоплений из бревен и коряк на Енисее, а также 40 километров прибрежной зоны. Центробанки не ждут отрицательных значений ВВП из-за ситуации с топливом. Речь идет об итогах второго квартала, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин. Выступая на финансовом конгрессе Банка России, он отметил, что на заседании Совета директоров ЦБ 24 июля будет опубликован и обновлен среднесрочный макроэкономический прогноз. Его актуализируют в этом месяце с учетом всех параметров, добавил Заботкин. При этом он не исключил пересмотра прогноза по траектории ключевой ставки. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 47 копеек, доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Именно поверх времен.
8: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена. Поверх времен».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
8: Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа самые последние интересные новости обсудим. Координаты эфира. СМСки +7 925 888 8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Рутьюбе, в ВК и в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Трехбальные пробки в Москве. Движение в городе рабочее. Внешняя сторона МКАДа от Осташковского шоссе пробка до Ленинграда. Нет, от Дмитровского шоссе пробка, да, до Ленинградского на пересечении с скоростным диаметром ДТП случилось. Внутренняя сторона в районе Заречья тормозит до проспекта Багратиона. Внешняя сторона между Калужским шоссе и, соответственно, Симферопольским. И на востоке есть затруднения в районе Носовихинского шоссе скоростного диаметра и Горьковского. Третье транспортное кольцо на северо... Нет, на юго-западе. Здесь пробка есть тоже в районе Лужнецкой эстакады. Внешняя сторона от Хорды. Пробка тянется через Лефортовский тоннель. Садовый едет нормально.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Поток. Новости этого дня.
1: Начнем с того, что власти до конца года разрешили оборот бензина с характеристиками Евро-3. Далее мы с вами обсудим, что Армения продолжит обсуждение с Россией по эксплуатации железной дороги, заявил Пашинян. Там новая такая точка конфликтная возникла в отношениях двух стран. Далее количество абортов продолжает уменьшаться. Это статистика Министерства здравоохранения. Подробно с ней тоже ознакомимся. И американец с биполярным расстройством подал иск к OpenAI из-за общения с чатом GPT. Возникает здесь, конечно, вопрос, где проходит граница между ответственностью разработчика за архитектуру модели и ответственностью самого пациента за отсутствие контроля в какой-то кризисный период. В «Умных парнях» у нас политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости» Роман Романов.
12: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, мы с вами начнем с темы, которая касается бензина. Ряду нефтеперерабатывающих заводов разрешили выпускать в обращение бензин со сниженным требованиями к содержанию серы, соответствующий стандарту Евро-3. Правительство выпустило такой документ, разрешающий до конца года это все будет действовать. По сути, послабление для повышения надежности топливообеспечения следует из постановления, опубликованного на официальном сайте правовых актов. Ряду нефтеперерабатывающих заводов разрешили это сделать до 31 декабря 2026 года. Владимир Демидов с нами, независимый эксперт рынка нефти и газа. Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
13: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, почему именно Евро-3 и за счет чего именно это топливо, этот вид топлива может, наверное, отчасти компенсировать недостачу сырья?
13: Евро-3, именно этот стандарт связан с тем, что немалая часть заводов России еще обладают мощностями, которые могут производить именно это топливо. И определенный набор вот именно этих заводов, и определенному набору этих НПЗ было разрешено начать производство до конца этого года.
1: Так. Но насколько эта мера позволит стабилизировать рынок? Есть ли прикидки какие-то?
13: Я думаю, что временно это действительно... Алло. Которую мы можем видеть... Временно это действительно поможет снизить ту напряженность, которая сейчас существует на рынке топлива. Вряд ли это поможет в долгосрочной перспективе, но нужно понимать, что в данный момент лето – это один из ключевых сезонов по потреблению топлива. У нас, конечно, в первую очередь это сельское хозяйство, во-вторых, люди едут на машинах по стране. Вот, поэтому потребление очень высокое. Поэтому, скорее всего, эта мера связана с тем, чтобы убрать вот этот пик именно в эти ближайшие месяцы по сентябрь.
1: Только таким образом. Но смотрите, ряду нефтеперерабатывающих заводов. Как вы думаете, из чего исходили, выбирая определенные заводы? Это те, которые работают сейчас бесперебойно, или те, у которых какие-то технологический процесс обеспечивает такую возможность?
13: Это и первый, и второй вариант, который вы озвучили. То есть это есть часть небольших заводов, которые планировали делать модернизацию, чтобы начать выпускать Евро-5, но этого еще не сделали, и поэтому им будет разрешено поставлять топливо стандарта Евро-3 на рынок. И часть тех заводов, у которых была эта технологическая линия, но она стояла на консервации ввиду того, что это топливо не разрешено поставлять на рынок.
14: Угу. Здесь, смотрите, возникает вопрос. Это, естественно, экологический класс и массовая доля серы там есть. В плане цены, здесь вы видите какую-то корреляцию? Раньше было такое, то есть чем топливо качественнее, чем меньше содержание серы, тем, соответственно, топливо и там дороже. В данном случае на цене это будет сказываться как-то, нет?
13: На самом деле это не должно сказываться на цене, потому что себестоимость производства такого топлива ниже и бензинов, и дизеля. Здесь только вопрос один – это рыночная конъюнктура. Потому что мы понимаем, что вряд ли вдруг топливо в этой ситуации будет продаваться по ценам ниже существующих. Но выше она точно не должна быть.
14: Угу. Вопрос возможности купировать все риски именно путем разрешения выпуска топлива Евро-3. Экспортная составляющая здесь имеется, импортная составляющая здесь есть все-таки, что мы будем гнать откуда-то еще это топливо? Алло.
13: Извините, повторите, пожалуйста, вы пропали.
14: Я говорю, смотрите, Евро-3 топливо – это единственный способ, чтобы купировать риски недостачи этого сырья сейчас, чтобы не было вот такого полномасштабного кризиса топливного. Мы обойдемся без импорта нефтепродуктов,
13: нет,
14: или нет?
13: Все равно импорт будет. То есть частично импорт, насколько я понимаю, уже начался. Из Индии уже идет 2 танкера. Угу. С объемом около 40 тысяч тонн. Но мы позволим таким образом не тратить существенно на импорт, производя Евро-3 у себя.
14: Угу. Еще наши слушатели говорят, а имеет ли смысл, например, обнародовать этот набор НПЗ, или же все-таки здесь речь идет о закрытой информации?
13: Я считаю, что это не нужно ни в коем случае показывать, угу, где это будет производиться.
14: Смотрите, насколько критична была ситуация все-таки, если пришлось пойти на вот этот временный отказ, по сути, от действующих экологических требований, там, технического регламента, с вашей точки зрения? Ну, то есть, как бы, о каком объеме, например, топлива выпуска на рынок мы сейчас можем говорить, если...

0: Нет, то есть недостача будет, но она будет намного меньше, но это поможет убрать напряженность.
1: Смотрите, заводы должны оперативно перестраиваться на выпуск Евро-3, или же в данном случае все заводы по умолчанию могут, ну, какие-то там перерабатывать топливо Евро-3 и просто-напросто высвобождаются как бы силы, свободные какие-то мощности, потому что раньше они были заняты тем, что выпускалось топливо классом Евро-5.
0: Потребуется небольшое время, то есть это разговор неделя либо две на то, чтобы расконсервировать технологические линии и их запустить.
1: Как меры разрешения Евро-3 и снижения, соответственно, биржевых нормативов соотносятся друг с другом? Не создаются ли риски для прозрачности ценообразования? Я имею в виду, что, с одной стороны, у нас есть разрешение оборота бензина с характеристиками Евро-3, а с другой стороны, у нас правительство снижает норматив обязательной продажи бензина на бирже.
0: Скорее всего, насколько я понимаю, что это будет оговариваться и в налоговой службе. То есть сейчас ведется достаточно большая работа по изменению налоговой базы для компаний, которые будут заниматься производством и Евро-3, и Евро-5. Для того, чтобы уравнять их шансы.
1: Спасибо большое, Владимир Аркадьевич. Вас благодарю. Владимир Демидов с нами был, независимый эксперт рынка нефти и газа. В пресс-службе Минэнерго сообщили, что в постановлении речь идет о бензине с массовой долей серы не более 150 мг на килограмм и дизеле с массовой долей серы 350 мг на килограмм. В ведомстве указали, что решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса. Владимир Путин 28 июня заявил о сохранении проблем с обеспечением топливом автомобилистов и бизнеса, поручил принять системные меры для стабилизации рынка, отметив, что крупнейшие НПЗ работают на максимальной мощности, плановые ремонты предприятий были перенесены. Запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что лишь на 4% ниже уровня прошлого года. В ходе совещания по обеспечению топливом глава государства заявил о поступлении на внутренний рынок накопленных запасов топлива. Здесь еще вопрос, конечно, к логистике возникает, то есть насколько логистические сейчас там проблемы могут сказываться на бесперебойном снабжении, например, точек именно продажи этого топлива. Сегодня тоже были сообщения о том, как в разных регионах пытаются купировать риски, связанные с топливом. Вижу ваше сообщение по поводу того, значит, где посмотреть набор НПЗ, чтобы понять, что льешь в баке, говорит Виталий. Вряд ли это будет опубликовано по понятным причинам, Виталий, потому что все это делается не из вредности, не из желания сэкономить. Вы это прекрасно понимаете, потому что времена сложные, и да, ситуация такая. Насколько я знаю, в следующем потоке с 16 часов Юрий Буткин будет уже с автоэкспертами говорить о влиянии, о том, как там на технические характеристики машин может влиять вот это топливо Евро-3, и самое главное, там, каким образом, например, какие-то там экологические риски снижать автовладельцам. Поэтому дождитесь, вот этот разворот как раз будет попозже обсуждаться.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток! Успеем сказать главное!
1: Теперь давайте к следующей теме переходить. Армения продолжит обсуждение с Россией по эксплуатации ЖД, заявил Никол Пашинян. Это такой долгоиграющий уже сюжет, но он был, сейчас получает новое развитие, потому что отношения между странами находятся в сложном состоянии. Пашинян говорит, что Армения продолжит обсуждение с Россией вопросы эксплуатации железной дороги. В феврале Пашинян говорил, что какая-либо страна, имеющая дружественные отношения с Россией, с Арменией, могла бы купить право концессионного управления железными дорогами. Это могут быть Казахстан, в частности, Объединенные Арабские Эмираты или Катар. В апреле Пашинян заявил, что Ереван не собирается обсуждать за спиной Москвы вопросы, связанные с железными дорогами. Москва категорически против выступала любых продаж. Но вот сейчас новая глава этого сюжета. Станислав Притчин, кандидат исторических наук, зав. Сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Станислав Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Что там за история с железными дорогами и почему Пашинян там хочет кому-то что-то продать?
4: Ну, вы знаете, такое ощущение возникает, что у Никола Пашиняна стоит очень жесткое требование от его западных партнеров максимально Россию выдавить из всех инфраструктурных проектов. И

0: поэтому вот эта вот вся непонятная история. То есть он, с одной стороны, вроде бы как бы хочет сохранить стратегическое взаимодействие с нами, все плюшки, все бонусы от членства в ЕАЭС, но при этом как-то вот не получается выстраивать отношения реальные с западными странами. Вот они вот так его пытаются заставить с Россией ссориться. Ну и вот как бы самые такие чувствительные вещи – это концессия в отношении железных дорог, которые российские железные дороги владеют в Армении, еще должны много-много лет. И атомная электростанция, да, которую европейцы первые, кто хочет закрыть, а это без малого там 40%, если не больше, генерации армянского энергосистемы, да, то есть замены просто нет, если закрывать это ЭОС. Ну и вот, в общем, как бы эти две такие вещи, они всплывают время от времени, особенно после вот таких вот встреч, как были вчера с европейцами. И, ну вот, возникает ощущение, да, что и Пашинян вроде бы как бы и сам не хочет продавать, но, судя по всему, вынужден это делать, и поэтому вот постоянно идет такой поток непонятных взаимоисключающих заявлений, что типа мы там без России не будем ничего решать, но почему-то вот мы ищем возможность для того, чтобы поменять владельца компании. То есть сама Армения, понятно, что не содержать, не развивать свои железные дороги не может, просто в силу ограниченности ресурсов и компетенции не так много. Но вот обязательно нужно кому-то продать, но главное у России забрать.
1: Смотрите, глава Минтранса наш, российский, заявлял, что Россия никому никаких концессий отдавать не планирует. Как вы интерпретируете расхождение в позициях? Как торг перед переговорами или как принципиальное все-таки вето Москвы?
0: Ну, мне кажется, это такой, опять мы обозначили красный флаг, что если Армения будет и дальше упорствовать, ну тогда мы просто продолжаем компанию на разрыв. Ну, а продавать, если уж будем, ну, как бы в процессе полноценного разрыва по рыночной стоимости. Кто захочет купить этот не совсем понятный актив, а, то есть его рентабельность непонятна, потому что ну, там объективно не так много, что есть в возможностях. В целом отстроена вся инфраструктура уже вокруг Армении, да, остался вот там Зангезурский коридор или маршрут Трампа. Это 40 километров, это на самом деле не совсем понятная экономика проекта, не совсем понятно, это больше политический проект. Поэтому вот как бы с точки зрения транзитного потенциала армянской железной дороги остаются вопросы, да, то есть российские железные дороги там есть, присутствуют, развивают, насколько это возможно в условиях, ну, фактической транспортной блокады, да, то есть это маленькая республика, и железная дорога только там внутри, и то не все регионы соединены, вот, а поэтому, конечно, выход из транспортного такого тупика, в котором сейчас Армения находится, потребует серьезных инвестиций. И вот, судя по всему, вот здесь вот основная эта собака и зарыта, что Армения не хотела бы, чтобы восстанавливать связность Армении с соседями занималась Российская Федерация. Видимо, это одно из условий.
1: Но Российская Федерация, по-моему, если я не ошибаюсь, никак не претендовала на то, чтобы помогать Армении налаживать, там, не знаю, азербайджано-турецкие отношения. Армяно-азербайджано-турецкие.
0: Нет, тут именно в практическом плане, да, то есть политическое решение предполагает, что, ну, вроде бы, да, мы открываем границы, но, а там в силу того, что много-много лет это не использовали, больше 30 лет, естественно, это необходимые инвестиции, необходимы контакты, там, железных дорог Азербайджана, Армении, да, то есть вот те поставки, которые сейчас транзитно идут через Азербайджан, они ведь идут не напрямую Азербайджан-Армения, они идут Азербайджан-Грузия. Потому что прямой связи железнодорожной Армения-Азербайджан нет. Для этого нужны инвестиции, для этого нужны деньги. Да? То есть даже вот такой, казалось бы, символический шаг, да, там, то есть для российских железных дорог это, конечно же, там небольшие инвестиции совсем. Но вот Армения, скорее всего, не хочет, чтобы это делало российские.
1: Станислав Александрович, а если о долгосрочных последствиях попробуем поговорить? Если Армении, например, удастся изменить модель управления железными дорогами? Как это повлияет на остальные активы, связанные с Россией? Что там, связь, энергетика, газ? Станет ли это прецедентом для пересмотра всего пакета двусторонних соглашений? Тем более вы начали разговор с того, что все-таки Пашиняна, ну, не знаю, заставляют, принуждают, советуют, а он и делает.
0: Ну, как я уже сказал, что здесь, скорее всего, это вот один из тех красных линий для нас о том, чтобы начать пересмотр, да, то есть В принципе, требования с нашей стороны не сняты по поводу референдума по Европейскому Союзу. И армянское руководство в целом от своей риторики тоже не отошло. Поэтому в декабре на Высшем Совете ЕАЭС будет рассматриваться вопрос о членстве Армении в ЕАЭС, выполнении ей обязательств. А, то есть, ну, как бы, да, довольно такая сложная и непонятная ситуация складывается. То есть Пашинян, у него мечта вступить в Европейский Союз. Понятно, мечта практически.
1: А чтобы что? Вот эта вот история, да, про Европейский Союз и Армению, это же сугубо политическая история, потому что чисто логически налаживаются всегда связи, ну, по крайней мере, это во всех, по-моему, учебниках по экономике, по политологии написано, налаживаются всегда, прежде всего, связи с соседями, с кем есть границы, общее сообщение какое-то и так далее. А здесь все с точностью да наоборот происходит.
0: Ну, это очень идеалистический подход армянский, потому что границы нет, да, и мы даже видим, ну, на примере, ладно, Грузии, ну, Молдавии, Украины, у них есть границы, они непосредственно находятся в контакте с европейскими странами, но это не способствует достижению тех целей, которые стоят перед странами. Ну, есть прекрасный пример Грузии, которая гораздо больше сделала для того, чтобы быть кандидатом и членом в перспективе Европейского Союза, но мы видим, что даже Грузия будет включена только при выполнении очень жестких условий со стороны Европейского Союза. В Армении просто, ну, вот в руководящей команде никто просто не хочет смотреть на грузинский опыт. Mm-hmm. Есть, конечно, эксперты, которые эту тему поднимают, но их голоса не слышны, да, то есть все предпочитают жить в мире розовых пони, угу, и думать о том, что вот уже завтра, ну, европейская мечта, она будет у нас.
1: А вообще не похоже ли, Станислав Александрович, вся история сейчас с Арменией и вот этими мечтами о Европейском Союзе целиком и полностью пашиняновской историей, потому что это какой-то его личный проект и способ, ну не знаю, продвинуться по карьерной лестнице? Потому что все соглашения, которые были до этого заключены, которые сейчас подвергаются пересмотру, сомнениям со стороны официального Еревана, это все целиком и полностью завязано только на Пашиняна. Это не завязано на страну целиком. Может быть, он как такая, знаете, идеальная кандидатура для Европейского Союза, который может поломать эти связи. А что там будет с Арменией, как они будут торговать, с кем, зачем арабам эта железная дорога, непонятно.
0: Ну, возможно. Здесь просто, понимаете, с 20-го года и последующих переговоров, Вторая Карабахская война, которую Пашинян проиграл, все переговоры, которые только были там, при российском участии, европейском, американском, он все проиграл. И как раз вот с 20-го года в сознании людей он стал вот так просеивать эту мысль, что именно Россия виновата во всем, что в том, в чем мы находимся. И здесь, мне кажется, это вопрос такой вот личной стратегии Пашиняна, не то чтобы там куда-то продвинуться в Европейский Союз, а просто сначала снять ответственность с себя, у него это получилось, да, то есть заметная часть армянского общества считает, что именно Россия виновата во всех армянских бедах. И в такой конфигурации, конечно, вот особенно в предвыборной истории, выступать за углубление отношений с Российской Федерацией, когда ты на протяжении там 6 лет всю ответственность на нее перекладывал, не совсем логично. Поэтому вот у него европейская мечта так и появилась, и она вот ему позволяет отчасти удерживаться у власти. Другой mm-hmm. вопрос, что если вот совсем уже заигрываться, а выборы прошли и Пашинян выиграл, но продолжает примерно в том же ключе выстраивать свою риторику, означает, что все-таки человек какой-то выбор сделал, да, что с Евразийским Союзом он собирается каким-то образом разлучаться. Ну, вот такое ощущение пока возникает, да, то есть никаких примирительных шагов, но вот вроде бы он должен на Иннопром прилететь в Екатеринбург, но эта встреча только с Мишустином. Здесь, конечно же, нам нужна встреча с президентом.
1: Понятно. Спасибо большое, Станислав Александрович. Вас благодарю. Станислав Притчин был с нами, кандидат исторических наук, заведующий сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Елена говорит, о каких железных дорогах идет речь? У нас нет сообщения с Арменией. Какая нам выгода была от того, что мы поддерживали какие-то дороги в Армении? А, смотрите, 2008 год. создается, соответственно, вот эта армянская железная дорога, она находится под концессионным управлением дочерним ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», созданным в Армении как раз РЖД. Это стопроцентная дочерняя компания. И, соответственно, да, там пригородное сообщение есть, там есть, соответственно, если по открытым источникам судить, там поезда новые тоже курсируют, которые на подмосковном заводе выпускают. Но что здесь было? Теперь Пашинян говорит, что вот хорошо бы, чтобы эту концессию, может быть, передать кому-нибудь со стороны России. Официальная позиция, никому никакой концессии передавать не надо. Вот. Многие СМИ пишут, что Пашинян действительно это делает, потому что вот у него есть трек по налаживанию отношений с Турцией, соответственно, и с Азербайджаном. Вот. Дорога эта сама действительно там через Грузию это сообщение идет. Вот. И он не хочет, чтобы Россия каким-то образом имела к этому отношение даже на бумаге. Но вот это его, его такая позиция. Но российскую позицию вы тоже слышали.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число уничтоженных на подлете к Москве дронов выросло до 16, сбиты еще два беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин. В мессенджере Макс он написал, что на месте падения обломков работают экстренные службы. В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Там добавили, что меры необходимы для безопасности полетов. Ранее их ввели во Внуково. В Ленобласти нашли тело пропавшей 12-летней девочки. Его обнаружили с признаками насильственной смерти в лесополосе. На месте работают следователи и криминалисты, сообщает СКР. Возбуждено уголовное дело по факту убийства школьницы. Известно, что накануне девочка ушла с участка СНТ Захожье 5 Тоснинского района и не вернулась. Хорошевский суд Москвы арестовал экс-замглавы Росавиации. Константин Махов проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он пробудет под стражей до 9 августа, сообщил РИА Новости один из участников процесса. Сегодня эта же инстанция арестовала бывшего главу Росавиации Александра Нератика, которому также вменяют мошенничество в особо крупном размере. Фабула дела не приводится. Обоим фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Главный тренер сборной Германии по футболу ушел в отставку. Свой пост покинул Юлиан Нагельсман, сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза. Там уточнили, что ведутся переговоры о назначении на эту должность Юргена Клоппа. Отмечается, что Нагельсман в частной беседе с руководством организации попросил освободить его от обязанностей. В понедельник сборная Германии уступила команде Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 47 копеек, доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 9:00.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости» Роман Романов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: «Право знать». Говорит Москва.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.34 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Есть сообщение с пометкой «Срочно». Роспотребнадзор рекомендует вернувшимся с Бали россиянам следить за самочувствием. Под видом гриппа может скрываться лихорадка денге. Официальное предупреждение Роспотребнадзора. Да, Роспотребнадзора. Поэтому будьте внимательны, если вдруг вы или кто-то из ваших знакомых с Бали сейчас возвращается. Количество абортов продолжает уменьшаться. Общее число прерываний беременности в России в 2025 году сократилось на 5% до 321 тысячи случаев, следует из данных Минздрава, опубликованных в единой межведомственной информационно-статистической системе. Впервые обнародованы показатели по всем субъектам. Статистика в них разная. Если в Карачаево, Черкесии, Вологодской области число абортов удалось снизить практически вдвое, то в Дагестане, Мордовии, Чувашии лишь на 2-3%. В Тверской области, Северной Осетии, Ингушетии показатель, наоборот, вырос. Впервые в статистику Минздрава попали данные новых регионов. В 2025 году женщины сделали 3000 абортов в ДНР, 2 с лишним тысячи в ЛНР, 616 в Запорожской области, 521 операция была зарегистрирована в Херсонской области. Любовь Ерофеева с нами, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения. Здравоохранение и здоровье. Эксперт ВОЗ. Любовь Владимировна, здравствуйте.
13: Здравствуйте, добрый день.
1: Ну, интересно, вроде бы количество прерываний сократилось. Это потому, что убедили оставить или потому, что беременности, в принципе, было меньше?
13: Резонный вопрос. Ну, во-первых, я должна сказать, что врачи всегда радуются снижению числа абортов, потому что это снижение числа нежелательных беременностей. Но вот сказать точно, что были за причины, почему уменьшилось число прерывания беременности, на мой взгляд, пока преждевременно, потому что эти цифры, если удалось отговорить, если удалось убедить родить первого, второго, третьего и так далее по списку, то это было бы, может быть, и неплохо, но тогда должны вырасти цифры рождаемости. А вот если цифры рождаемости у нас никак не растут, а скорее даже склонны снижаться, так же, как и во всем мире, кстати, так же, как и у наших всех соседей, ну, за редким-редким исключением, то приходится включать аналитику и думать, что же такое произошло. Мы не видим всплеска использования современных контрацептивов. Мы не видим, чтобы стояли очереди к врачам, которые назначают средства контрацепции. Наоборот, высшие чиновники от врачей Минздрава хотят обратного, хотят, чтобы убеждали женщину рожать, рожать, рожать, рожать.
1: И даже не предохраняться.
13: Ну да. Понятно. А про предохранение даже и речи не идет, и это никак не стимулируется. Хотя именно вот это нужно было бы стимулировать. Потому что только эффективная контрацепция снижает уровень абортов. Только. Больше ничего. Никакие запретительные меры. Никакие православные психологи. Когда уже совершился факт и произошла нежелательная беременность, то женщине ничего другого не остается, как принять очень тяжелое для себя решение беременность прервать.
1: То есть вы
13: потому
1: считаете...
13: что мы, конечно, да, в голову никому не влезем. Мы не знаем, какие обстоятельства. Возможно, женщина партнером была обнадежена, а он оказался женат и не собирается разводиться, его все устраивает, а она беременна. Ну вот как вы думаете, что она предпочтет? Родить ребенка и самой одной его воспитывать? или все-таки прерывать? В разных случаях по-разному. Поэтому, еще раз, нежелательные беременности, они же аборты, можно снизить только одним способом. Рекомендую женщинам, у которых нет репродуктивных планов в настоящий момент, современные эффективные методы контрацепции.
1: Угу.
13: Все, больше ничего.
1: Так, наши слушатели предлагают обсудить это в контексте нравственности и воспитания молодежи, что стали более нравственными.
13: Ой, я вас умоляю, поэтому... давайте не про нравственность. Вот. Давайте про то, как на плечах женщины, помимо ее рожденных детей, допустим, от первого брака, есть еще ребенок от второго брака мужа, и есть еще пожилые родственники, и еще есть работа, которая кормит. Поэтому давайте не про нравственность, а про то, как женщине помочь освободить ее руки хотя бы от пожилых родственников, создадим программы для того, чтобы пожилым людям с инвалидностью государство оказывало помощь, а не частные структуры, которые неизвестным образом вообще с этими стариками себя ведут.
1: Но вот интересно,
13: Любовь Владимировна, только деньги высасывают.
1: Можно предположить, что, наверное, эта статистика, она как бы идет в подтверждение, наверное, того, что демографические как бы программы, они работают. Это вопрос о том, как эту статистику применить. Но получается, можно ли рассматривать это все в демографическом контексте? То есть сокращение абортов, там тренд, но численность, значит, насколько снижение числа абортов может повлиять на демографическую ситуацию в целом? Вот здесь вот как это понять?
13: Значит, смотрите, дело в том, что нам просто физических цифр числа абортов далеко недостаточно.
1: Угу.
13: Потому что численно в Китае делают больше всего в мире, потому что страна огромная, правда же?
1: Ну, да.
13: Нам нужно знать цифры, число женщин репродуктивного возраста и число абортов, чтобы понять процент, сколько абортов сделала в процентном соотношении. То есть синтетические нам нужны цифры. Синтетические цифры у нас среднеевропейские. И никогда за таковые не выходили. И всегда были среднеевропейскими. Но когда в России были программы планирования семьи, когда о методах контрацепции можно было получить информацию широко и доступно, когда врачей специально обучали, когда врачей стимулировали, поддерживали их в желании знать о контрацепции, знать о планировании семьи, знать о том времени, когда женщине рекомендуется с беременностью повременить, когда она защищает диплом, когда она учится, когда она участвует в соревнованиях, в конкурсах и так далее. Это всегда рискованная беременность. Она может плохо закончиться. Возвращаясь к тому, что было сказано, у нас среднестатистические цифры. Возможно, низкие цифры на 9,9% снизилось число абортов. Возможно, эти более низкие цифры связаны с тем, что сейчас в репродуктивном возрасте, так называемом брачном возрасте, находятся малочисленные группы женщин. Их просто мало, физически их меньше на 11, а то и 14 миллионов по поколениям.
1: Когда декларируется попытка все-таки поломать устоявшуюся как бы реальность, когда первая беременность наступает там, в 28-30 лет, а надо вот вернуть опять назад, чтобы было в 20, это возможно сделать?
13: Боюсь, что нет. Мировая тенденция демонстрирует, что женщины все-таки разумно подходят к этому вопросу. Как мы понимаем, в советские времена нужно было быстро выйти замуж, быстро родить ребенка, а дальше заниматься уже там всякими своими интересами и так далее. Поэтому это все совершалось фактически в возрасте 18, а то и 20 лет. Но к прошлому нет возвращения, но нет возврата. Так же, как и к многодетной семье мы не вернемся. Мы, основное число населения живет в крупных городах, в небольших квартирах. Но если бы мы были сельскохозяйственной страной, то, возможно, для того, чтобы обрабатывать свои уделы земляные и пастбища, нам были бы нужны руки, бесплатные причем, поскольку это наши дети, это наши родственники. Поэтому вряд ли мы к этому вернемся.
1: Но
13: насколько... А потом надо понимать, что... Есть связь между числом рождений, приходящимся на женщину, и IQ населения. Ч- чем выше образование у населения, чем выше вот этот статус, тем меньше в стране производится детей. Потому что, да, и карьера, и учеба, они отнимают больше времени, да. Теперь возраст первых родов 28+, да?
1: Но, Любовь Владимировна, насколько на репродуктивное поведение влияет, например, то, что современные женщины, находящиеся в репродуктивном активном возрасте, с этим ребеночком, по сути, остаются один на один. Бабушки работают или бабушки далеко, да. И во многом это называется, как это, поколение самых вовлеченных мам.
13: Да, совершенно верно. То есть сама.
1: То есть ресурсов просто не хватает. Сама. Даже если хочется второго, третьего, да, просто ресурсов физически не хватит.
13: Абсолютно согласна. Я согласна с вами. Верно.
1: Наш слушатель говорит, а вы предлагаете всем контрацепцию, тогда вообще рожать не будут. Нет, вопрос регуляторики.
13: Да я вас умоляю. Я предлагаю контрацепцию тем, кто собирался бы сделать аборт.
1: Чтобы аборт не был методом контрацепции.
13: Только одна. Причем тут снижение рождаемости. Ни одна контрацепция еще рождаемость не снизила. В европейских странах высокая рождаемость, в развитых странах, и в Германии, и в Нидерландах, и в Швеции. Там довольно большие семьи. Угу. А контрацепцией они пользуются. Ого-го, как. Там очень низкий уровень абортов.
1: Слушатель говорит, все больше чиновников говорят о каком-то новом ценностном аспекте, который можно внушить молодым людям, и тогда они вспомнят, что надо прежде всего рожать, а не карьеру строить. Но ведь текущее репродуктивное поведение – это же ответ на те обстоятельства, которые сложились.
13: Ответ на ситуацию вокруг. Конечно, естественно. Точно так же, как и аборт. Женщина принимает это очень тяжелое для себя решение, потому что понимает, что она просто не вытянет. Может, у нее дома водитель дивана, может быть, у нее вовсе нет постоянного партнера. Она понимает, что ребенок только на одних руках. Она, может быть, и родила бы второго, если бы семья была полной. Давайте обратим внимание, какой у нас процент абортов, разводов.
1: 8 из 10?
13: Вот, 8 из 10.
1: Но вам на это скажут, что женщины сами семьи разваливают? Все же было хорошо.
13: Конечно, это женщины семьи разваливают, и это женщины гуляют, и это женщин свобода нужна. Да-да-да, мы это уже слышали неоднократно.
1: Если о региональных различиях еще коротко, Любовь Владимировна, пожалуйста, смотрите, статистика неоднородная. Карачаево-Черкесия, Вологодская область, число абортов сократилось вдвое, а Дагестан, кстати, что удивительно, Мордовия и Чувашия лишь на 2-3%. С чем такой разрыв может быть связан?
13: Ой, я думаю, что во многом связано с качеством оказываемых услуг, во-первых, если они снизились, или если раньше было 4 клиники, где делали аборты, а закрыли, их заставили закрыться, частным выкрутили руки, и осталась одна, и там очередь огроменная, что делать женщине?
1: В другой регион ехать.
13: Поедет в какой-то соседний регион. Вот так. Ну, а то, что в Дагестане, в Чечне, наверное, в других северокавказских регионах более низкий уровень абортов, он был всегда, там многодетные семьи, там семья воспитывает ребенка, а не женщина в одиночку. Там родственники подключаются. Однако мы с вами уже, наверное, не первый раз слышим, какое количество материнских капиталов фальсифицированных было получено в этих регионах. Поэтому и к рождаемости в этих регионах надо относиться очень настороженно. Надо все перепроверять.
1: Понятно. Я бы так сказала. Спасибо большое, Любовь
13: Владимировна. То же самое с абортами.
1: Да, благодарю вас. Любовь Ерофеева была с нами, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения. Что здесь из этой статистики есть еще примечательного? Значит, с 23-го года Минздрав развивает практику доабортного консультирования. Женщине, которая обратилась с намерением прервать беременность, предлагает поговорить с психологом, иногда с юристом. С 1 сентября 2024 года препараты для медикаментозного аборта. Это мифепристон и мизопростол включили в перечень подлежащих предметно-количественному учету, обязав аптеки и клиники вести строгий контроль их закупок и продаж. В 30% регионов приняты законы, запрещающие склонять женщин к прерыванию беременности. За нарушение предусмотрены штрафы. Только вопрос, конечно, каким образом и как это идентифицируется, что Ее конкретно человек склонил. Кто? Это доктор, который склонил, это муж, который склонил к аборту, который к ребенку не готов, это и родственники. Как это доказать? Самое главное, чтобы было склонение, чтобы наказать этого человека. Так, еще на Кавказе люди с головой, традиции у них, поэтому они рожают так много и не делают аборты. Ох, Александр, это такая штука, знаете, немножечко такая... манифестирующе, что вот там-то люди с головой, там традиции, все поэтому. На самом деле везде, везде все сложно. А, так, еще похоть большой грех, говорит Александр. Усмиряйте ее, Александр. Усмиряйте, всеми силами усмиряйте. В европейских странах, если посмотреть, на улице гуляет довольно много людей с детьми, но у них нет особых программ повышения рождаемости. Возможно, дело в мигрантах, а возможно в том, что стабильная социально-экономическая обстановка, Сергей говорит. Сергей, во всех странах по-разному. Например, во многих странах, ну что, гуляют они с детьми, есть какие-то, но в процентном соотношении все равно там небольшая рождаемость. Так, Матвиенко заявил, что рождение первого ребенка в 28-29 слишком поздно и что нормой должно стать рождение как можно раньше после достижения совершеннолетия. Как это сделать, Эдуард? Еще раз, как это сделать? Принудительно заставляет рожать? Такого, конечно же, не будет. И никто на это не пойдет сознательно, не никто. Ну что сделать, какой-то ценз по обучению, сначала роди, потом иди учись, или сначала роди, потом иди работать. Но это тоже, знаете, антиутопия уже какая-то. Давайте к следующей теме.
12: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
12: Поток. Успеем сказать главное.
1: Американец с биполярным расстройством подал иск к OpenAI из-за общения с чатом GPT. 34-летний Майкл Лайнс утверждает, что чат-бот подтолкнул его к попытке самоубийства, передает Рейтер. По словам истца, чат GPT подтверждал его убеждение, что он Иисус Христос, а затем сам начал выдавать себя за божество. Истец заявляет, что неоднократно сообщал чату GPT о своем диагнозе и приеме лекарств, но бот не предлагал обратиться за помощью, а лишь подпитывал нездоровое состояние. В конечном итоге попытка суицида состоялась, позже мужчину нашли полицейские. Теперь Lines требует компенсации судебного постановления, обязывающего OpenAI прервать обсуждение членовредительства с пользователями. До этого, примерно год назад, обсуждали тему, когда к OpenAI подали иск родители, по-моему, 16-летнего школьника, который в итоге покончил жизнь самоубийством. Перед этим он очень долго общался с чатом GPT, и тот его всячески в его намерениях поддерживал. Артем Гилев с нами, врач-психиатр. Артем Андреевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Есть вообще проблема, может быть, вы в своей практике сталкивались или коллеги, что действительно люди идут не в терапию к человеку, психиатру, психологу, а вместо этого начинают с чатиком общаться?
15: Да, конечно. У меня были случаи, когда начинали общаться, и чат GPT присылал, ну, а нет, DeepSeek это присылал ко мне, кстати, в клинику. Вот интересный был случай. Вот, бывали случаи, когда у моих пациентов с ремиссией, которых что-то смущало в лечении, они советовались, и чат, например, советовал им отменить лечение, когда они говорили, что у них ухудшалось состояние. Они начинали поддерживать суицидальные мысли. То есть он вот так вот идет на поводу у человека и очень часто его поддерживает, хотя, конечно, так делать нельзя.
1: Почему вот, идут, почему выбирают общение с компьютером, а не с живым специалистом? Хотя вроде бы у нас стигма в отношении там, психологов и даже психиатров, она все-таки проходит постепенно. То есть почему люди все-таки выбираются с компьютером пообщаться?
15: Ну, это же простота и доступность. То есть вот человек сел в метро, открыл телефон, приложение, и все, и может советоваться, спрашивать. Он отвечает очень похоже на живое общение. Вот. И человеку кажется, что все это нормально. Но ведь он, естественно, пользуется данными, которые он собрал в интернете. То есть они могут быть недостоверны, он часто ошибается. Но людям простота в ущерб качеству кажется лучшим свойством, видимо, чем...
1: Но тогда возникает вопрос. Можно предположить, что если у врача есть пациент там, с суицидальными наклонностями, то, соответственно, врач направляет на госпитализацию, если видит риск суицида. Имеет ли смысл, с вашей точки зрения, требовать от АИ-систем аналогичного поведения? То есть обязательно прерывать сессии с предложением экстренной помощи? Или все-таки это какая-то другая история? То есть невозможно это все вшить в алгоритмы? Невозможно, потому что все-таки алгоритмы — это машина, это инструкция. А общение с живым врачом — это в том числе и как бы не только рацию, но еще и эмоциональная составляющая очень важна.
15: Ну, и клиническое мышление врача, которого не может быть опытом.
1: Да, да.
15: Конечно, но вы знаете, последнее время вот после всех этих случаев начало меняться. Я проверял какой-то чат, то ли GPT, то ли DeepSeek, или оба, имитируя поведение человека с суицидальными мыслями. И, знаете, он абсолютно корректно направил меня, видимо, понимая, что я общаюсь на русском, и почему-то, ну, видимо, зная, что я в Москве, он дал мне телефон Московской службы поддержки психологической помощи и сказал, что мы не можем продолжать общение. То есть вот. Хотя я вроде пытался очень имитировать пациента с депрессией и суицидальными мыслями. Он не стал меня поддерживать. То есть, видимо, они вносят уже эти коррективы, и вот это происходит. Это, конечно, нужно обязательно делать.
1: Многие пациенты с тяжелыми расстройствами склонны к переносу, видимо, и наделению бота все-таки личностью. То есть, по сути, человеку человек нужен, но такие люди не хотят общаться с людьми, с профессионалами, и предпочитают чатик. Не создает ли сам формат эмпатичного такого собеседника, хотя, по сути, это алгоритмы, ложное ощущение безопасности, понимание, что в случае психоза крайне опасно?
15: Да, конечно. Это простота, доступность, приветливость, и они создают ложное ощущение того, что здесь все хорошо и гораздо приятнее, чем с доктором, потому что, например, доктор говорит: нет, надо обязательно принимать таблетки. Да. Вот если будут суицидальные мысли, мы тогда вынуждены будем вас госпитализировать. Ну, что это такое? Он меня там хочет таблетки заставлять пить, я ему говорю, что я не хочу, а он заставляет. И говорит, что в больницу. А этот вот мне говорит: да, все нормально, мы с тобой сейчас все решим.
1: То есть, по сути, такому человеку очень часто не нужна, ну, то есть, кто обращается к чатику, не нужна реальная помощь, он хочет найти подтверждение своей стратегии, например, правильно? Стратегия любая, будь то не пить таблетки, будь то он себя возомнил Иисусом Христом, как угодно.
15: Ну, естественно, человек всегда ищет, как бы, свое там кулик болото хвалит. То есть, естественно, ему хочется быть в своей парадигме. А врач может действовать согласно рекомендациям и научным данным, что вызывает протест, особенно если у пациента критика снижена. Тут ведь самая важная критика. Если у человека критика снижена, он это все может воспринимать. А если у человека критика в норме, если человек здоров, естественно, никакой чат GPT или любой другой никогда не сможет довести его до неправильных поступков.
1: Но мы же понимаем, Артем Андреевич, что даже вот эти прецеденты, которые мы с вами обсуждаем, очевидно, совершенно это интересная история для самих разработчиков, потому что по всему миру есть тренд, а что, кого АИ может еще заменить? Тем более есть проекты там телемедицины и так далее во многих странах. В Соединенных Штатах Америки, насколько я знаю, там вообще врачебное сообщество целиком и полностью против внедрения ИИ, потому что все-таки человеку нужно человеческое общение и уровень компетенции именно сообразно человеку. Вот в данном случае есть ли проблема, что ИИ становится слишком много, особенно в такой тонкой части, как изучение человеческой души?
15: Ну, без него тоже, наверное, будет сейчас уже не полностью восприять мир, в котором мы находимся. Ведь ИИ позволяет сделать какую-то рутинную работу очень быстро. Тебе что-то надо, какую-то информацию упорядочить, вывести, сделать таблички, там, сделать картинки, еще что-то. Это очень нужно. Но дело в том, что это механическая и какая-то работа, не требующая клинического мышления, для этого ИИ очень хорошо подходит. Он помогает. Но являться основным механизмом, конечно, он не может. А иногда у нас пытаются им заменить. Вот заменить, конечно, не получится. Ну, я не знаю, как в будущем, но мне кажется, в ближайшие там лет 5 это точно не получится.
1: Почему люди обращаются, особенно когда у них есть личностные какие-то проблемы, психологические, там дальше уже психиатрические, почему люди склонны все-таки общаться с чатом, сокращая дистанцию больше, чем с врачом?
15: Я же говорю, простота и доступность, плюс бесплатность.
1: Ну не все там бесплатно, где-то надо подписку оформлять. Нет,
15: я понимаю, но полно у нас сейчас там DeepSeek и там с VPN-ами всякие вот эти штуки доступны, люди заходят, вот или в других странах, там без необходимости всяких ухищрений. Вот, я же говорю, простота, самое главное, простота и бесплатность. Потому что ведь у нас можно взять психолога, который работает частным образом и имеет там образование, например, особенно при пограничном расстройстве личности, когда у нас, когда там очень тяжело человеку справиться, тяжело работать, вот, то специалист может стоить, например, там 5-8 и там 80 тысяч за раз за сеанс, а тут бесплатно.
1: Понятно. Спасибо большое. Да, Артем Андреевич, вас благодарим. Артем Гилев был с нами, врач-психиатр. Так, Александр говорит, согласен, у меня тоже только перед Новым годом сказал, что у меня депрессия или плохое настроение. Ну, слушайте, депрессия и плохое настроение – это все-таки разные понятия. И он мне тут же сказал, обратитесь к специалисту. Уже давно так DeepSeek и Google все так работают. Вопрос, обратились ли вы к специалисту? Есть другая проблема, что чаты вот эти, они наделяются очень многими людьми какой-то личностью, потому что как будто бы он знает лучше, или как будто бы действительно он поймет лучше, чем доктор, потому что если человек чувствует, что с ним что-то такое происходит, доктор ему скажет, надо сделать это, и это. А раньше такое было, что родственники начинают отговаривать, говорят, да ладно, ерунда, там, разгрузи, что там, КамАЗ с гравием, все у тебя будет хорошо, не слушай ерунды, а врачи только деньги с тебя тянут. Вот сейчас эту функцию очень часто берут на себя социальные сети, точнее, нейросети, где человек ищет просто подтверждение тому, что вот он-то на самом деле правильно чувствует. Но АИ-системы, они довольно лицемерные. Они все равно подкладывают примерно то, что ты хочешь услышать. Главное, чтобы не оскорбить. Поэтому вот в эту ловушку рискованно попасть. Сейчас новости, потом продолжим.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Временные ограничения ввели в аэропорту Ярославля. Они необходимы для безопасности полетов, сообщает Росавиация. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Другие детали не приводятся. Владимир Путин провел встречу с главой ВТБ. Президент обсудил с Андреем Костиным текущую деятельность банка. В частности, речь шла о кредитовании крупных промышленных и транспортных проектов. Глава финансовой организации доложил, что динамика по всем основным показателям положительная. Банк планирует в этом году выйти на прибыль более чем в 600 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2025-м показатель составил 500 миллиардов. В прошлый раз президент встречался с Костиным в июне 2024 года. Тогда обсуждались результаты. Результаты работы и открытие филиалов банка в Донбассе и Новороссии. 75 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. 11 зон проходят экспертизу, сообщило правительство России. Там уточнили, что вице-премьер Виталий Савельев провел заседание комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Известно, что сейчас ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы, где фиксировался мазут. Работы контролирует Роспотребнадзор. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом. В результате топливо было загрязнено 54 километра береговой линии в районе Анапы. В Германии полиция отыскала и изъяла автомобиль, подозреваемый во взрыве в Монако. Расследованием занимаются силовики в Гессене. Как говорится в совместном пресс-релизе Генпрокуратуры ФРГ, прокуратуры Франкфурта на Майне и земельного управления уголовной полиции Гессена, женщина находится в бегах, на нее выдан международный ордер на арест. Сегодня Интерпол опубликовал данные, подозреваемые в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Это гражданка Украины Анастасия Березовская, 1987 года рождения. Известно, что после того, как она подбросила сумку со взрывчаткой к дому, куда входил Ермолаев, подозреваемая уехала в коммуну Басалей, откуда сбежала в Италию и позднее перебралась в Германию на машине с немецкими номерами. Теракт в Монако произошел в понедельник вечером. По заявлению властей княжества, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Вадим Ермолаев – бизнесмен, один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев. По данным СМИ, Ермолаев отказался от гражданства в 2019 году. С тех пор у него только кипрский паспорт. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 47 копеек, доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается облачная погода, дождь, местами грозы, и до плюс 23 атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
14: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
16: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы. Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
14: Говорит Москва.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
9: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
18: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Умные парни.
1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Роман Романов, политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости». Здравствуйте, Роман.
19: Здравствуйте.
1: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в ВК, в YouTube-канале и еще в Рутюбе можно теперь нас смотреть. В телеге нету трансляции, поэтому выбирайте, где есть. Давайте начнем с того, что завтра отмечается 250 лет Соединенным Штатам Америки. Наверное, Трамп какую-нибудь грандиозную вечеринку закатит, 100% он это любит, как-то все помпезно. Да. Но имеет смысл поговорить, наверное, о том, что такое современные Соединенные Штаты Америки и насколько они являются все-таки продолжателями политической и вообще общественной культуры, которая закладывалась изначально. Почему у меня родился такой вопрос? Потому что, значит, многие сейчас говорят, что мы наблюдаем некий закат гегемона, хотя Штаты не всегда были, опять же, гегемоном в мире. Плюс говорят, что у Дональда Трампа есть вот этот ковбойский стиль управления, и многие сразу же вспоминают там период Дикого Запада и так далее. И вот важно понять, Штаты сегодня и вот Штаты тогда, это одни и те же Штаты или нет?
19: Разумеется, Штаты это не одни и те же, хотя бы потому, что страна теперь стала гораздо больше, у нее появились иностранные интересы, когда... Таких тогда, по крайней мере, очерченных не было, у них не было союзников особых, кроме Франции, и то Франция была временным, и вообще идеология была такая, что нам не нужны вечные союзники, и нам не нужны вечные враги. Но как мы видим за последние там 80 лет, как будто бы сложился определенный пазл, в котором и Соединенные Штаты живут гармонично, и те страны, которые с ними коммуницируют, живут органично. Если говорить в целом об идее Соединенных Штатов, то можно сказать, что в общих чертах это та же самая идея, которая была в 1776 году, когда...
1: Котел.
19: Да, только начали. А это не про плавильный котел, столько, сколько про республику, про республиканский строй. Потому что когда вот эти 13 колоний решили объединиться в борьбе против британцев, не было единого понимания того, а что будет дальше. Все думали, мы будем по отдельности, просто не будем платить налоги британцам. Не все были сторонниками объединения в одно государство. Предполагалось, что все-таки каждый будет по отдельности, у каждого будет отдельная налоговая система, у каждого отдельная армия, отдельная внешняя политика, но на время борьбы с британцами армия будет у нас общая, и налоговый сбор в определенных моментах тоже будет общий. Вот. Но, тем не менее, это эволюционировало в идею одного государства. Если сейчас посмотреть и сравнить там федеральное законодательство, то есть общее, и законодательство по штатам, можно понять, что суды в этих самых штатах, и даже федеральный суд какой-нибудь, либо окружной, либо верховный, может в значительной части случаев в приоритет ставить законодательство штатов. И тут, безусловно, вот этот вот федерализм, который был основой создания американского государства, он до сих пор жив, и, как мы видели совсем недавно, и вообще в целом во время президентства Трампа мы это наблюдаем буквально каждый день, штаты президента могут одернуть и просто не выполнить то, о чем он говорит, особенно если это демократические штаты, если там демократический губернатор. То есть там у президента минимум возможности продвигать свою политику.
1: Но двупартийность вот эта, она не стала уже в какой-то степени карикатурной?
19: Двупартийность стала карикатурной, двупартийность вообще не предлагалась. Вообще не предполагалась. Точнее, даже очень любят американцы говорить об этом, и очень любят американисты у нас говорить об этом, что отцы-основатели опасались политических партий, думая, что вот это может привести не столько к гражданскому конфликту, сколько к усилению угнетения одних масс другими.
1: К излишней конфликтности,
19: да, наверное. К излишней конфликтности. Но это не значит, что они были против партии. К этому они в любом случае пришли уже тогда, уже в начале 19 века. Они все равно пришли к партийности, и тогда уже двухпартийная система начала складываться. Тогда это были там демократы-федералисты, и, точнее, республиканцы-федералисты и демократы, потом виги. И, в общем, потом это эволюционировало с середины 19 века в современность, где, ну, в современный вид, где есть демократы и есть республиканцы. Да, две партии, но если посмотреть на количество зарегистрированных партий, то их больше 200 в Соединенных Штатах, правда? И штатное законодательство, и федеральное законодательство подогнано таким образом, что никакая третья партия никогда в жизни не сможет высунуть свои головы.
1: Там, по-моему, троцкисты есть, либертарианцы.
19: Да кого у них только нет, на самом деле. Любители пасты, любители там чая, вот чего там только нет.
1: Но это же тоже интересная история, насколько я понимаю, вот это все, вот эта многопартийность, которая в Штатах на самом деле присутствует, она же вся, насколько я понимаю, в вузовской теме аккумулирована. Вот вузы там прям, как будто это институциональное принятое решение, что молодые люди должны во все это наиграться в рамках института под четким присмотрим. Но когда ты выпускаешься из институтов, тут, пожалуйста, есть правила.
19: Дело не только в этих правилах, а дело в том, что сами американцы не очень уверены в возможности существования третьей партии. Да, нам приводят миллион опросов того, что вот большинство американцев хочет третью силу, но как только дело доходит до голосования, американцы голосуют за традиционные две партии, потому что не видят смысла голосовать за третью. Вот в выборах там же в президенты участвовали кандидаты от либертарианской партии, от зеленой партии. Ну, блин, 3% голосов – это много, но как будто бы недостаточно, чтобы изменить ситуацию в стране. Они из этого исходят каждый раз.
1: А как сама партийная система, с учетом того, что все-таки у них двупартийность сохраняется, но... взгляды, с вашей точки зрения, видоизменяются, понимание того, кто такие демократы, понимание того, кто такие республиканцы, потому что, например, специалисты по Европе и много раз и в этой студии тоже анализировали, что вот эта градация правые, левые, центристы, вот эта шкала, она сейчас уже довольно серьезно размазана.
19: Есть такие изменения, но я бы сказал, что изменяется... по отдельным вопросам понимание того, чего придерживаются республиканцы и демократы. Например, республиканцы изначально, и вот, ну, слушайте, до начала 21 века даже воспринимались исключительно как партия большого бизнеса.
1: Демократы.
19: То есть республиканцы, именно, да, партия большого бизнеса. Они продвигают, они за рыночек, они за то, чтобы свободная торговля, фритрейдерство, давайте туда отменим регуляции, зачем нам правила, давайте я просто буду продавать яблоки, получать с этого деньги и не платить налоги. Это как бы вот идеальная схема для настоящего республиканца. Когда Трамп начал избираться в 2015 году, случилось незапланированное. Он как будто бы стал кандидатом рабочего класса. То есть человек, который ни разу в жизни своей не имел отношения к рабочему классу и в школу, и в детский сад ездил с водителем, стал кандидатом обычных людей. Вот этих самых синих воротничков, которые ощутили себя преданными, да, преданными демократической партии, которая, наоборот, воспринималась как партия, более ориентированная на вот социальные преобразования, ну, со времен там Франклина Рузвельта, когда было вот это у него великое общество и все такое. Как будто бы перераспределение богатств в обществе, перераспределение благ, создание социальных программ, которые при Рейгане поназакрывались. Вот. Но произошло неожиданно.

0: Гонор по поводу торговых войн. Потом, вот это, кстати, еще одно изменение. Республиканцы всегда были за свободную торговлю, а тут он говорит, нет, давайте мы понаводим пошлин, он к нам вообще несправедливо относится, и давайте как-то выравнивать торговый дефицит. Вот это тоже еще одно изменение. И, наверное, из-за этого тоже за него проголосовали. Но вот насчет многопартийности. Многопартийность существует в рамках двухпартийной системы. Вот в этих двух партиях есть много разных фракций, которые представляют разные идеологические крылья. Вот у демократов есть центр, это большинство, а есть крайне левые. Есть правые, которые демократами воспринимаются как правые, но в республиканцах все равно считают левыми. То есть, есть, например, демократы, которые говорят, ну, торговые войны, в принципе, ничего, это важно, торговый дефицит, надо что-то решать. А есть демократы, которые, наоборот, говорят, нет, ребята, вы что-то тут несете какую-то ересь. Угу. У нас всегда была свободная торговля, она должна быть, потому что от этого лучше нашему потребителю. Видите, что Трамп сделал? Он понаводил тарифов, и у нас инфляция 4%. Вот. То же самое у республиканцев. У них есть те, кто придерживаются каких-то разных мнений, но все они в рамках одной партии. И каждый раз, когда в партии возникает какой-то разлом, там, мы помним, у демократов были ультралевые, типа, ну, и есть до сих пор, вот это Александрия Оказио-Кортес, например, молодая демократка, а партии научились это все переваривать и адаптировать. То есть они не разваливаются на части, никто там не создает отдельную партию, которая может найти успех, а они адаптируют это к своей программе, адаптируют это в отдельные штаты. Вот есть штат, например, более либеральный, туда засылают самого левого, чтобы у него была работа. Понятно. Есть штат такой колеблющийся, туда вот мейнстримного демократа какого-нибудь, умеренного засылают, чтобы не провалиться. В этом как раз, кстати, вся была соль выборов президента в 16-м и... в 2020 году, когда демократы никак не могли отделаться от Берни Сандерса. Он был очень популярен у самих демократов. Он набирал большие голоса, особенно когда боролся против Хиллари Клинтон в 2016 году. Но в руководстве Демпартии понимали, если это выйдет на общенациональное голосование, то мы пролетим, даже если против нас будет такой клоун, как им тогда казалось, как Трамп.
1: Сейчас, с вашей точки зрения, вот эти все люди, которые были описаны в «Элегии Хиллбилли» Венса, они... в Трампе разочарованы, они в Трампе не разочарованы. Вообще во всей этой конструкции.
0: Разочарованы, потому что он потерял свои позиции в самом основном, по самой основной теме, по экономике. Вот у него даже в моменты пандемии, мы даже, по-моему, с вами говорили об этом, даже в моменты пандемии в 2020 году, когда все шло в тартарары, он по экономике мог убеждать, что он сделает лучше, чем демократы.
1: Он вертолетные деньги начал раздавать, по-моему, тогда, разве нет?
0: Он начал, ну, вместе с Конгрессом, там несколько пакетов по-моему, 2 или 3 триллиона они успели раздать, чтобы вот эти стимулы, чтобы экономика как бы продолжала жить. И тем не менее, рынок шел фондовый вниз, была безработица рекордная, то есть там достигло, по-моему, что-то 14%, даже близко к 20% дошло в определенный момент. Вот, и все равно ему удавалось сохранять вот эту видимость эффективного экономического менеджера. Хотя президент США в реальности никак практически не влияет на экономику, кроме вот заявлений, которые движут фондовым рынком, которые движут фондовый рынок. А сейчас он это потерял и не может никак восстановить. Как будто бы торговых войн больше нет, а он не может вводить пошлины как хочет из-за решения Верховного суда. И инфляция должна была вернуться в норму, потому что все эти пошлины, ну, значительная часть пошлин отменена. Но нет, она вот 4% и выше таргетов 2%.
1: И плюс война в Иране, наверное.
0: Да, еще. И война в Иране как бы это все подстегнуло, потому что вот на протяжении всего президентства Трампа хоть инфляция сохранялась, но она не особо активно затрагивала цены на бензин. А из-за Ирана цены на бензин подскочили, и американцы как будто бы сказали, что нет, дорогой,
1: так не пойдет. А теперь он персонально обращается к нефтяникам с требованием цены снизить.
0: Ну, удачи ему в обращениях, это прекрасно, требовать от них такого, но...
1: Мне иногда кажется, честно говоря, сейчас крамольную штуку скажу, но Трамп в какой-то степени смотрит на другие политические практики, где режимы, ну, скажем так, допустим, более персоналистские, и он думает, что вот он сможет так же, потому что вот он хлопнул, топнул, и его послушались. Есть такое?
0: Я думаю, что в 16-м году, вот в первый срок это было очень актуально, он никак не мог понять, ну как, я же президент державы номер один. И у них там в Америке даже принято, даже в новостях они президента называют, типа, самый могущественный человек на Земле и все такое, вот. И ему, человеку, которому свойственно о себе и так думать, что он лучше всех, добавилось еще это... флёр президентства, статус, должность, все встают, музыка, когда ты ходишь. Но он искренне не понимал, как я же подписал указ, какой-то там судья в каком-то там штате
1: осмелился
0: заблокировать, что это вообще за

0: букашка. Сейчас ситуация иная. Сейчас он использует заявление не как давление на конкретных людей, от которых он ожидает какого-то решения, а как стимул для фондового рынка. Вот он сказал, давайте снижать цены. И как будто бы котировки цен на бензин показали немножко вниз. И потом выходит член его администрации и говорит, посмотрите, цена начала снижаться.
1: Но это
0: и
1: же
0: все такое.
1: А нет ли, с вашей точки зрения, Роман, здесь более глубокая проблема? Это не в смысле разочарования Трампом среди вот этих реднеков, которые за него голосовали, а в целом рост недоверия к политическому устройству в стране, потому что перед выборами обычно людям обещают три короба. А потом, когда проходит, сразу какие-то внешние шоки появляются. Этот неправильный, тот неправильный, здесь там что с погодой, годы что-то случилось, там еще что-то случилось. И в итоге есть ощущение, что люди, ну, как бы понимают, что они использованы для каких-то, для соблюдения процедур, а дальше люди отдельно, политики отдельно.
0: Разочарование есть, оно нарастало на протяжении последних целых вот 20 лет, но просто при Трампе, который на самом деле оказался скрытнее всех, точнее, наоборот, он оказался более открытым, чем все его предшественники в 21 веке. Он не постеснялся говорить, что это олигархи, он не постеснялся говорить, что он здесь для того, чтобы помочь большому бизнесу заработать.
1: Так он сам сказал, я отказался от собственной зарплаты, но при этом заработал миллиарды.
0: Да, заработал миллиарды, как будто бы ничего страшного. Знаете, помните, даже было видео, там что-то с пошлинами происходило, какие-то, сначала он принял, потом откатил на время, потом снова принял. И какой-то сотрудник Белого дома опубликовал видео, где Трамп стоит с какими-то миллиардерами и говорит, этот заработал 2 миллиарда на этой информации, этот заработал миллиард.
1: Инсайдер,
0: и ничего не произошло. Но, что интересно, вот это окошечко он как будто бы расширил. Теперь в Соединенных Штатах люди могут быть недовольны этим всем, но для них это больше не является ненормальностью. Они теперь не воспринимают это как, что это нас оскорбляют, прям кидая нам в лицо, что они зарабатывают на инсайдерской информации. В этом как раз фокус Трампа.
1: Он нормализовал
0: это. Он нормализовал это все. Он говорил об этом так много, что теперь ты даже не удивляешься, что как бы его семья зарабатывает на крипторынке.
1: Ну хорошо, скажем так, социальный, это же послужило тому, чтобы между людьми был социальный договор. То есть, с одной стороны, ты снимаешь излишнее напряжение, говоря, что ну, на самом деле, да, у нас страна богатая, людей много, и вообще мы спекулируем на рынке и на этом зарабатываем. Но при этом, когда за твоей спиной 300 миллионов человек, понятно, что часть из них используется в качестве тарана, чтобы тебя победить на следующих выборах, но такое понятие, как социальный договор, там присутствует?
0: Оно присутствует в общем понимании, но сейчас значительная часть общества, точнее, все общество хочет его пересмотра по разным причинам. Республиканцы считают, что демократы хотят ограничить свободу там, штатов, их личную свободу, и требуют больше демократизации в том плане, что дайте больше свободы бизнесу, дайте больше свободы гражданину, там, ношение оружия, все дела, вот это все, что они любят. Демократы считают тоже, что демократия ограничивается, но уже со стороны республиканцев. Республиканцы ограничили право на аборт, республиканцы пытаются там навязать всем свои экономические модели, они контролируют большие платформы, социальные сети, культурная война, и они как бы требуют, наоборот, высвобождения, они требуют больше свободы, но уже больше гражданской, то есть не бизнес-свободы, а вот именно, что я гражданин, я человек, имею право делать все, что хочу, там, в пределах существующего законодательства. Вот. Но как такового, учитывая, что поляризация довольно большая, вот эти две части общества не могут между собой договориться. И коль скоро общество бездействует, потому что никак иным способом, кроме как выбора, не может повлиять на политическую систему, люди, которые находятся в этой политической системе, чувствуют себя очень уютно, потому что Трамп знает, большинство республиканцев знает, что вот эти радикальные кандидаты, например, вот на прошлой неделе было много новостей про то, что в Нью-Йорке победили там чуть ли не социалисты на праймериз демократических. Ну и что, это Нью-Йорк. Он очень левый.
1: Нет, ну никогда мэр, такой мэр кандидат... Нью-Йорк тоже там обещал много всего.
0: Да, он да, но левак. Он не может это сделать. И все понимают, что вот все эти ваши преобразования, эти ваши рассказы про бесплатную медицину, бесплатное образование, про это можно говорить, но это никогда не будет реализовано. Угу. А ты, человек, который это продвигаешь, ты можешь своему избирателю свободно сказать, ну, я попытался, я же предложил законопроект. А плохие республиканцы или плохие там демократы не дали его пропустить, если, например, социал-демократ какой-нибудь.
1: Наш слушатель говорит, американцы верят в честность выборов в их стране, у них нет сомнений в избирательной системе, особенно что касается голосования по почте.
0: По поводу голосования по почте, большинство населения верит, что это нормально, значительная часть республиканцев не верит этому, потому что они очень доверяют Трампу. Хотя все исследования показали, что нет никакого определенного преимущества у партии, за которую голосуют по почте. И даже он, если помните, в 2024 году призывал своих избирателей голосовать тоже по почте.
1: Да, кстати, был такой.
0: В 2020 году ему не понравилось, потому что это типа пандемия, и у Байдена откуда-то больше голосов. В 2024 году это ему оказалось выгодно, и говорит, голосуйте все по почте.
1: Но интересно, вот вы сказали, что он нормализовал то, что и так было понятно, но тоже интересно, есть ли вероятность того, что, например, какие-то решения Трампа сознательно не принимаются, саботируются, потому что я и в том числе, наоборот, где-то искусственно удерживаются, чтобы не создавать каких-то рисков. Просто поясню. Лет 10 назад, в мирные времена, даже один намек на то, что там, не знаю, Саудовская Аравия может что-то предложить, или американцы могут что-то предложить ОПЕКу там, или еще что-то, это сразу рынки вверх, нефть вверх и так далее. Ужас и паника. Сейчас война на Ближнем Востоке, перекрытый Армуз, постоянные бомбардировки, угрозы, и все, в общем, довольно стабильно, по крайней мере, теоретически это должно было быть более нестабильно, чем то, как это сейчас происходит. Это искусственное управление, это Трамп под контролем держит.
0: Во внешней политике Трамп держит практически все под контролем, потому что система президентских полномочий устроена так, что во внешней политике он является абсолютным вот властелином. Что он хочет, он может делать, и у Конгресса крайне мало средств его остановить, замедлить его как-либо. Вот все эти резолюции по прекращению войны в Иране, в Венесуэле, что-то вот такое, это все бесполезно. Они могут приниматься этих документов, но Трампа это все равно не остановит, потому что есть очень много лазеек, которые ему позволяют действовать так, как он хочет. Во внутренней политике есть не то, что вероятность, что саботирует его решение, а это реальность. Саботируется его решение губернаторами-демократами.
1: Чтобы скинуть или потому, что они объективно вредные с их точки зрения?
0: С их точки зрения это не соответствует тому, за что они выступают. Они говорят, это не соответствует Конституции. Все, мы идем в суд и ставим ограничения на реализацию его решения. Давайте попробуйте оспорить там в администрации. А учитывая, что количество таких судебных исков нарастает, ну, нарастало, по крайней мере, весь 25-й год с каждым днем, как будто бы было очень мало ресурсов у администрации ориентироваться на все и отвечать на все. Поэтому-то и не получается значительную часть внутриполитических инициатив продвинуть. У нас, кстати, вот в этом плане у «Ведомостей» мы делали вот большой материал к 250-летию. Он как раз и сегодня вышел интервью, и завтра будет вот тоже большой проект на сайте. Там как раз это все мы говорим, что вот этот федерализм, это есть как будто бы легализованный саботаж решений президента Соединенных Штатов. Он подписал указ, не надо давать гражданство детям нелегальных мигрантов.
1: Да,
0: хорошо, вот без проблем. Идет какой-нибудь демократический конгрессмен в суд и говорит, президент нарушает Конституцию. Все, суд нижестоящей инстанции ставит ограничения, указ президента заблокирован на время до следующего разбирательства. Потом, летом 25-го года, суд окружной, по-моему, сказал, что все-таки указ Трампа может претендовать на законность, но это все дошло в итоге до Верховного суда. Верховный суд вот 30 июня признал, что интерпретация Трампом 14-й поправки, как раз которая гарантирует гражданство всем рожденным на территории США, то есть в небе, в воздухе, в воде, то есть в небе, в воде или в воздухе, там, в самолете или на корабле, интерпретация Трампом этой поправки, она неправильная. Все, до свидания. Президент решил, подписал указ целый, в том числе поэтому его часть его избирателей избрала. Но нет.
1: Но это все следствие того, что Трамп недооценивал работу институтов. Или это персональное отношение к самому Трампу, потому что любой институт, там опытные бюрократы сидят, и, в общем, главное, как это, подбить базу.
0: Мне кажется, вот в первый срок он просто не знал, как это работает.
1: Не знал.
0: И сталкивался с этим, это было для него в новинку. Во второй срок он прекрасно был подготовлен, во второй срок с точки зрения юридического. Он понимает, где сработает, где не сработает. Но в определенный момент он надеялся на консервативное большинство в Верховном суде, оно там именно консервативное, там 6 против 3. Причем из 6 прореспубликанских судей он лично номинировал в свой первый срок 3. То есть как будто бы эти люди обязаны ему своей работой, ну, как он считает, обязаны ему своей работой, своим статусом, но так и не получается. Коль скоро должность Верховного Судьи пожизненная, он может себе позволить не подчиняться никому. И мы видели, что там большинство этих судей, которых он назначил, по определенным решениям его не поддерживали. Хотя есть те решения, в которых, наоборот, они выступили полностью за него. Например, решение по президентскому иммунитету в 2024 году. Казалось бы, кто мог ему дать больший козырь, и он еще не был президентом, можно было его как-то там загасить. Нет, они дали ему иммунитет, как он и хотел. И даже 30 июня вот первое решение по гражданству против Трампа, а второе решение по снятию ограничений на финансирование республиканцами, ну и в целом политическими партиями реклам своих кандидатов, сняли, как он и хотел.
1: Роман Романов с нами, политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости». Сейчас новости, мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Жуковский возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для безопасности полетов. Они продолжают действовать во Внукове. 97% пользователей в России имеют меньше 20 банковских карт. Такую статистику привела директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Цитата. «Когда обсуждался количественный показатель, мы, конечно, смотрели данные вместе с банками, сколько в среднем у людей карт в кошельке. У большинства, порядка 97%, их значительно меньше 20, сказала она в кулуарах финансового конгресса Банка России. Ранее Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается предельное число банковских карт на одного человека. Их не может быть больше 20. При этом Центробанк в отдельных случаях может разрешать гражданину превышать этот лимит. Экс-глава отдела «Эксмо» получил 4 года условно по делу продажи ЛГБТ-литературы. За Москворецкий суд вынес приговор Артему Вахляеву. Сообщается, что во время прений сторон прокурор просил приговорить фигуранта к 4 годам лишения свободы. Дело было выделено в отдельное производство. Ранее по нему был осужден на 4 года условно бывший директор по продажам издательства «Индивидуум Принт» Павел Иванов. По версии следствия, он привлек несколько лиц, в том числе Вахляева, к продаже книг с ЛГБТ-идеологией. Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в России. Артем Вахляев и Павел Иванов внесены в Россию в перечень экстремистов. Роспотребнадзор рекомендовал вернувшимся с Бали следить за самочувствием. Под видом гриппа может скрываться лихорадка денге. Как сообщили в ведомстве, начальные стадии заболевания практически неотличимы от гриппа. В публикации Роспотребнадзора в мессенджере Макс говорится, что с начала года в Индонезии зарегистрировали более 34 тысяч случаев лихорадки денге, 81 с летальным исходом. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 47 копеек, доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
7: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
8: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
9: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
10: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.35, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Роман Романов с нами, политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости», 250 лет Соединенным Штатам Америки. Но государство все равно, по сути, очень молодое по сравнению с другими государствами. Это правда, завтра будут отмечать. Но удивительным образом история с Трампом показывает еще вещи следующие. Война с Ираном. Он по электронной почте заключил какой-то меморандум о намерении закончить войну. По электронке, прям буквально. Сначала он решает политические вопросы мирового масштаба через социальные сети, заключает мировые соглашения через электронку. По Зуму буквально, да. Ну, видимо, не в Тегеран же лететь, в конце концов. И, с другой стороны, договоренности не выдерживаются. Но при этом параллельно он говорит, что Штаты добились практически всех своих целей на переговорах с Ираном. Значит, мы находимся в Афганистане 10 лет, говорит он. Мы находимся во Вьетнаме 19 лет. Во Вьетнаме тоже. Мы вечность вели войну в Корее. В Афганистане, кстати, были 20 лет, по-моему, да, все-таки. Да. Первую, Вторую мировую войну. Даже не хочу упоминать, говорит он. Мы много-много лет находились в каждой этой войне. А тут я нахожусь 4 месяца. И чего я добился? Я их разгромил в военном плане, сказал Дональд Трамп. Тут бы иранцы, конечно, я думаю, с ним поспорили, но по факту. С него, по сути...
0: Разгусь его, да?
1: Да. Вот я искала какую-то политологическую аналогию, но, по сути, действительно, никакого импичмента, никакого посыпания головы пеплом. Пришел, разворошил, логистику по миру всю порушил, но при этом я достиг... Каких целей он достиг? Каких? Ну, Хаменеи сегодня хоронят, ну и что?
0: В этом плане, на самом деле, уникальность Трампа. Он оказался очень эффективным и, наверное, самым эффективным пиар-президентом в истории Соединенных Штатов, потому что та часть общественности, на которую ориентируется его партия в Конгрессе, она полностью ему подчинена. Вот большинство республиканцев, 87%, поддерживают Трампа, одобряют его деятельность. Та часть республиканцев, которая считалась мага-консерваторами, которые как раз говорили, нам не нужны войны, нам не нужно вмешиваться в дела других стран. Если вчера бы их спросили, если бы это сделал Байден, условно, или Обама, войну такую же с Ираном, они бы сказали, нет, это вообще, это катастрофа, это кошмар. Сегодня их спрашивают по опросам, большинство из них говорят, нет, президент поступает правильно, это нужно, Иран главный враг, нужно его остановить, у него уже будет ядерное оружие. Тут есть другой еще вопрос. Если посмотреть чисто с технической точки зрения, то, да, Ирану нанесен урон с точки зрения инфраструктуры, разрушены дороги, разрушены города, парализована экономика, снята часть военной элиты, снята часть руководства. Это все быстро регенерировалось с точки зрения вот политического функционирования, но восстанавливать это все им придется очень долго, а потенциал военный тоже придется долго восстанавливать. Но не произошло того, к чему Соединенные Штаты стремились. А знаете, к чему они стремились? А я не знаю.
1: Войне
0: никто не знает, да, войне с Ираном. Никто не знает.
1: Нет, он начал до сих пор с того, никто не знает. Ну как, он начал с того, что ядерное оружие... Нет, начал с того, что Обама заключил СВПД,
0: а Обама сделку,
1: злейший
0: да,
1: враг. Я заключу свое. Потом он начал про ядерное оружие. Потом он начал... А по сути это все было... Бенимин попросил.
0: Вот именно. Не было цели у Соединенных Штатов в самом начале. В этом и вся соль. Он не может ничего достичь, Потому что никакую цель изначально перед собой
1: у
0: не ставил.
1: У самурая нет цели, у самурая есть путь.
0: О, такого самурая мы еще не видели. То есть он, может быть, в определенный момент надеялся, что удастся спровоцировать какой-то социальный взрыв в Иране, что эти люди, которые в январе выходили на улицы и протестовали, снова выйдут туда.
1: Расшатают режим.
0: Но получилась как будто бы обратная ситуация. Те люди, которые были недовольны иранским правительством, наоборот, стали больше критиковать Соединенные Штаты.
1: Это же был, кстати, прецедент, когда у иранцев спрашивали, по-моему, даже которые живут в Штатах, угу. которые говорили, что да, мы можем там питать какое-то неудовольствие к действующему режиму, но если на нашу страну нападают,
0: то все.
1: Мы за нашу страну даже, не за режим, а за нашу страну, угу. говорят угу. они. И, видимо, это есть недооценка. Но не являлось ли главной целью Трампа, если отслеживать еще январь похищения Мадуро, угу. это попытка вдруг резко взять под контроль все ключевые логистические пути, связанные с доставкой энергетики, энергоресурсов? Не про это ли речь? Помните, странная история была, что якобы американцы хотят еще взять под контроль фирму, которая там управляла северными потоками в Европе. Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть это все про логистику, uh-huh. это все про пути торговые, разве нет?
0: В его случае ничего вообще исключать нельзя, у него в голове может происходить все что угодно, но вот конкретно в случае с Ормузским проливом там не было никакой надобности, там нет никакого, там нечего брать под контроль. Это международные пути, и их никогда не регулировал никто отдельно, и всех то, что там происходило, устраивало. Не случайно же он сейчас на каждом шагу бегает и кричит: давайте его откроем побыстрее, пожалуйста. Иначе бы была совсем другая риторика у него. Он бы предложил какую-нибудь компанию, которая будет взимать там деньги с проходящих кораблей, но он этого не делал. Там пару раз было заявление такие, но это было чисто для внутреннего потребления. А изначально он про это не говорил. И вот если посмотреть на все переговорные позиции Соединенных Штатов, неизменной остается только одна, вот в случае с Ираном. Открытие Ормузского пролива. Дальше никаких условий нет. Потому что им нужно возвращение к статусу КВО, который был до военного времени.
1: Ну а как? А какие-то последствия? Иранцы сказали, а разблокируйте нам деньги. Совершенно справедливо, кстати,
0: да,
1: говорят.
0: Да, да.
1: А то говорят, ну, там сначала как это? Утром деньги, вечером стулья. Они говорят, да, но деньги вперед.
0: Ну, но у Соединенных Штатов такая практика. Они никогда вот на такие условия не пойдут, потому что вот в 23-м году был случай, когда Иран, по-моему, вернул заключенных в Соединенные Штаты, какая-то такая была история, а взамен Соединенные Штаты якобы разблокировали часть замороженных активов. То есть они перенаправили из своих банков в Банк Южной Кореи, и там эти деньги осели, потому что, ну, мы сделали все, что можем, а дальше санкционное законодательство, извините, до свидания.
1: Но это говорит о том, что как бы история с Ираном сложная, потому что, например, из Афганистана ушли, деньги uh-huh. афганские официально по-прежнему заморожены, uh-huh. но все-таки, как говорят, из Штатов еженедельно кэш какой-то возится в Афганистан.
0: Там для, якобы для гуманитарки.
1: Ну, якобы. Ну, да. Скорее всего, очевидно, у них с талибами есть какие-то uh-huh. связи. Вот. А с Ираном история более сложная. Здесь, конечно, вопрос возникает, может быть, еще и влияние зятя и влияние Нетаньяху.
0: Да, и групп интересов.
1: Групп интересов, да. Потому что, по сути, действительно, в сухом остатке все выглядит так, что есть Нетаньяху, у которого заварушка в регионе, угу. у него есть, значит, влиятельный зять Дональда Трампа, и у него есть просьбы помочь.
0: Да, это так и есть. С Ираном так, эта ситуация будет сохраняться, как мне кажется, очень долго, потому что вот влияние этих групп интересов произраильских, оно значительно на, не только на республиканскую партию, но и на демократическую партию. Если посмотреть по выборам 2024 года, то есть вот такая организация в США, AIPAC называется, это вот основная группа интересов поддержки, mm-hmm. ну, вот произраильская. Из почти 500 членов Конгресса, то есть 100 сенаторов и 435 членов Палаты представителей, они давали деньги. Там, по-моему, 389 человек получали от них деньги. Получается, что как будто бы...
1: Это же не коррупция, а лоббизм.
0: Да, да, как будто... Да,
1: надо не перепутать, главное.
0: Надо важно, да. Вот как будто бы нет мотивации у этих людей вот против Израиля сейчас что-то говорить, и именно поэтому в Конгрессе нет какого-то консенсуса по этому поводу, и не будет еще очень долго. А в случае вот насчет разморозки активов Ирана, это... Произраильские группы день и ночь работают, чтобы этого не произошло. Чтобы не было ослабления санкционного режима. И это вряд ли произойдет просто потому, что вот те средства, которые заморожены в Соединенных Штатах в последние 50 лет, они на разных этапах присуждались там каким-то семьям жертв преследований, якобы со стороны Ирана. Uh-huh. И то есть там возникнет очень много юридических проволочек, которые просто не позволят эти деньги перевести, даже если будет политическая воля со стороны Соединенных Штатов.
1: Наш слушатель говорит, Виталий, почему при очевидном хаосе от Трампа остальной мир, в том числе глобальный южный многополярный uh-huh. мир, не очень-то возмущается действием Трампа и не творит фронду? Хотя, казалось бы, есть uh-huh. мы в виде фронда, и можно присоединиться. Трамп хочет Совет мира, приходят мировые политики, подписывают какие-то бумаги, якобы рады. Деньги никто не скинул, все все равно рады. Трамп начал войну, гедонисты заливных монархий пострадали. Надо бы арабам как-то отомстить, деньги, например, забрать. Но нет, и Меркатор Альтани дарит богатый дорогой Боинг 747 из золота.
0: Потому что подкожный жирок, который за эти 250 лет накоплен, остается до сих пор очень обширным, и Соединенные Штаты его используют по полной программе. Экономика их до сих пор привлекательна, рынок их привлекателен. Например, если посмотреть на арабские монархии, они не столько инвестируют в Соединенные Штаты, как вот инвестиции, они вкладывают деньги в фондовый рынок именно, и это очень им нужно.
1: Да, это абсолютно безоговорочный как бы, аргумент, который не требует даже каких-то опровержений, но это бы все работало вот как швейцарские часы, если бы не было периода, когда политики после Второй мировой войны решили собраться и создать принципиально иные взаимоотношения в мире, где во главу угла ставилась безопасность, процветание, всеобщее благо, и на этом зарабатывали. Конечно, были разборки, конечно, были войны, но вот такого глобального хаоса все-таки тогда удалось и удавалось избегать. А в итоге Трамп, получается, опять же, да, он нормализует то, что, наверное, для многих казалось идеальным, вот этим идеальным штормом. Мутная вода, все там ловят рыбу, про избирателей все забыли, про гражданских все забыли, все решают свои дела.
0: Тут очень интересен, как раз можно вот объяснить то, что вы спрашиваете на примере арабских монархий.
1: Так.
0: Как будто бы он дестабилизировал им всю ситуацию, испортил имидж новых Швейцарий, там, Эмиратам и так далее. Но тут есть их историческая ненависть к Ирану. Религиозная,
1: но
0: и политическая,
1: не была
0: многолетняя.
1: Как это израильская ненависть, она все-таки не была такой.
0: Да нет, она была очень активной на религиозной почве. На религиозной почве, и вот это же парадокс на самом деле, чем ближе ты к человеку, чем ближе, это как у людей, чем ближе ты знаешь человека, то и чувство там любви может быть более активным, и чувство ненависти тоже.
1: Так.
0: То же самое со странами. Казалось бы, страны, которые живут рядом, которые граничат друг с другом, они, по идее, должны быть органичными сторонниками и друзьями друг друга, но нет.
1: Здесь речь идет о том, что противоречия всегда были, и, например, холодные какие-то взаимоотношения очень часто лучше, чем активная вот эта дестабилизация, да, которая сейчас наблюдается. Да. Речь-то как раз идет о том, что, например, это в нашем политическом поле постоянно сквозило, когда у нас 300 миллиардов заморозили, а говорят, что, ну, ребят, посмотрите, пожалуйста, мы с их точки зрения поступили неправильно. То есть они приватизировали себе международное право, что хотим, то и делаем, ни с кем не договариваемся, и сейчас вы, значит, преданы всеобщему остракизму. Деньги заморозили. И мы всем остальным говорили, давайте собираться, потому что вы можете быть следующими. Неизвестно, что не понравится американцам, будь то Байден, Трамп там или кто-то другой. И это все равно, как бы, эти события, которые связаны, например, с нами, а теперь еще события, связанные с Ираном, как будто бы не являются какой-то критичной точкой, после чего требуется пересмотр отношений.
0: События вокруг себя их не столько пугают, сколько угроза ответной реакции со стороны Соединенных Штатов. Они думают, да, риск есть, но если мы сейчас двинемся не в правильном направлении, нам введут санкции и все. То есть они в моменте не боятся введения ограничений.
1: Весь мир не ограничен штатами. Весь мир не ограничен штатами же. Или это как бы...
0: Ну вот в юридическом плане, к сожалению, ситуация такова, что если Соединенные Штаты вводят свои санкции, как бы ты ни был там Китаем или богатой Саудовской Аравией, или там странами европейскими, ну ты просто не можешь это игнорировать, потому что с тобой ни один банк вести дела не будет.
1: Да, но есть и другая проблема, что, опять же, история, которая показана на примере нас, доказывает, что как только ты начинаешь себя неправильно вести, тебе предлагают просто умереть. И тут задача уже придумывать что-то свое. Там, не знаю, у нас систему страховок придумали, оказывается, можно страховаться не только в Ллойдсе. И опять же, та охота, которая организована, не знаю, за нашим теневым флотом, за нашими платежами, за обменами с другими странами, показывает, что альтернативные схемы возможны, и они являются определенной угрозой монополии. Но монополия как таковая, она не статична, она невозможна навсегда. Вот эта история, уже запнулись о конец истории, Фукуяма, когда думали, ну, все закончено и так далее. А потом оказалось, что другие страны тоже могут подрастать. Это ошибка какого-то логического исторического мышления, нет?
0: Нет, мне кажется, как раз все так, как развивалось на протяжении всей человеческой истории, потому что всегда были страны, которые могли себе позволить что-то свое.
1: Так.
0: Ну вот, посмотрим на Россию, например, есть свои большие экосистемы. Например, не у каждой страны есть свой поисковик даже. У нас есть там Яндекс условный, да? Есть свои другие большие экосистемы. Мы можем себе это позволить. Россия может там свою платежную систему, может там свой поисковик тот же самый, свои большие компании, которые будут производить там услуги и все такое. Технологии свои можем себе позволить. Маленькие страны не могут такого сделать. В Европе до сих пор не могут сделать свою большую какую-то экосистему, одну, ну, которая будет заниматься технологиями, там даже провайдера телефонного они не могут большого себе сделать, хотя, казалось бы, у них много денег, но вот нет своего Яндекса у них, в общем-то, нет, и своего Гугла тоже у них нет. Они не могут это сделать. Если европейцы не могут это сделать, то что говорить о странах там Африки, при всем уважении, но где нет ни такой сильной экономики, ни таких больших бизнесов, такой традиции бизнес-развития.
1: Но американоцентричность, которая сейчас присутствует все-таки, она не является ли сейчас довольно токсичной, потому что со стороны Штатов прослеживается тенденция, знаете как, условно, не можешь бороться, возглавь, то есть нет проявления гибкости по отношению к процессам. Да. Есть попытки шантажом, угрозами, манипуляциями, где-то подкупом удержать статус-кво, причем притащить его туда, где был период расцвета Соединенных Штатов, типа, не знаю, 60-е, 70-е годы прошлого века. Но историческая логика не работает, фарш невозможно провернуть назад. Почему они не проявляют гибкости здесь? Вот про это речь.
0: Соединенные Штаты с 90-х годов привыкли к такой формуле взаимодействия с другими странами, что так как, ребята, мы остались единственными на Земле сверхдержавой, ваша задача принимать все, что мы говорим, и по возможности получать удовольствие. А мы имеем право обещать что-то, а потом не выполнять. То есть у них позиция такая, коль скоро мы единственная сверхдержава, то можем делать все, что хотим, и не нести за это какой-то практической ответственности, потому что мы берем на себя ответственность там за разрешение международных кризисов, за экономические преобразования, когда они вот выступали активно за фритрейдерство, все эти вот транстихоокеанское партнерство Обама продвигал, например, вот когда аналог зоны свободной торговли между Австралией и Китаем, там азиатскими, ну не Китаем, а вот азиатскими странами, некоторыми другими, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Соединенные Штаты, вот это когда пытались сделать. То есть мы берем ответственность вот в этих больших сферах, мы вам показываем, как надо жить в современном мире, а вы делаете за это все, что мы хотим. И поэтому в отношениях с большими игроками Соединенные Штаты придерживаются именно таких позиций. Мы говорим, а вы делаете. Но тут нужно учитывать, что они часто могут адаптировать свой подход в отдельных случаях. То есть какие-то страны, с которыми они ведут переговоры, не обязательно требуют многого. И там Соединенные Штаты, когда они видят, что они могут что-то предложить, они это делают. Например, там наша компания придет к вам и будет развивать у вас, не знаю, строительство дорог, или создание роверов, или там продажу самокатов, или так далее. То есть с маленькими странами у них как раз отношения гораздо проще, чем с большими игроками. С маленькими странами они говорят, что вам нужно? Вот мы можем это вложить, а вы нам даете доступ на свой рынок, пожалуйста. Эти маленькие страны за неимением ничего лучше говорят, хорошо, ну, давайте занимайте. Американские компании свободно приходят. С большими игроками сложнее. С большими они понимают, что как только они пойдут на уступки Германии, увидят Испания, увидят Италию, увидят Великобритания, потом увидят в России, потом увидят в Китае, и все. Будет очень трудно. А так разделяй и властвуй.
1: Американская мечта какая-то сейчас есть?
0: Американская мечта сегодня это быль. То есть когда-то она была актуальна, и действительно много историй, когда в Соединенных Штатах, опять-таки вот в 30-е годы, когда были начаты самые значительные социальные преобразования, когда...
1: Иммиграция со всего мира
0: была в Штаты. Да, был зарегулирован фондовый рынок относительно, то есть компании, например, не могли вкладываться в выкуп собственных акций, им приходилось все деньги отправлять на research and development, ну вот на развитие технологий, на улучшение своего продукта, на повышение зарплат. И было целое поколение в Соединенных Штатах, которые там покупали дом, покупали машину, могли себе позволить детей. А сейчас это все исчезло, потому что с 90-х годов вот эта резкая дерегуляция рынка, резкая дерегуляция экономики, когда компании могут себе позволить буквально все. А у рабочих практически нет никаких прав. Вот это разрушение профсоюзов, которое произошло в 80-е годы, оно отзывается сейчас. Недовольная молодежь, которая голосует за социалистов, это оно и есть. Они знают, что у значительной части молодежи Соединенных Штатов, например, никогда не будет своего дома или квартиры. Угу. Потому что это просто трудно купить. Не только потому, что цены большие, цены высокие, а потому что они обременены образовательными кредитами, которые там сотни тысяч долларов, и они будут выплачивать это всю жизнь практически.
1: Так.
0: Вот. Поэтому американская мечта сегодня для значительной части американских граждан это все. Она закончилась, и невозможно достигнуть.
1: Есть в этом, с вашей точки зрения, будет ли какое-то глобальное разочарование штатами? Или, опять же, тот же рок, который накоплен, и тот маркетинг, который создан вокруг Соединенных Штатов, он все-таки позволяет им изображать из себя действительно вот этот град на холме?
0: Для того, чтобы продавать эту идею, им достаточно, у них получается. Потому что ведь даже если мы посмотрим на их тактику привлечения иностранных талантов, то при Трампе это стало прям очевидно, что они уже даже не ориентируются на все таланты, они ориентируются на тех, кто может заплатить. А если ты можешь заплатить, и у тебя есть деньги, то как бы большой бизнес американский примет с распростертыми объятиями, только вложись. Отсюда вот эти проекты золотых грин-карт, что вы можете заплатить 1 миллион или 5 миллионов, пожалуйста, приезжайте. Типа, ну, не нужны бедные таланты им. Вот, как позиция Трампа, бедные не нужны вообще.
1: Но при этом, получается, для Штатов не является ли такой стратегической достаточно проблемой, когда, знаете как, в условиях конкуренции, естественно, драйв, значит, быть быстрее, выше, сильнее, он выше, чем когда ты монополист. А что делать дальше? И как бы обратная история. Говорят, что во многих западных компаниях это прослеживается, например, у которых есть там филиалы в других странах, и западные компании не очень любят, когда, условно, там, руководитель филиала в другой стране X оказывается, например, там, поумнее, помощнее, чем, соответственно, руководитель главного офиса.
0: Да, главного офиса. Такое может быть. Мне кажется, по крайней мере, у меня такое ощущение, что Соединенные Штаты, несмотря на весь этот вот сверхдержавный флёр, что мы там никому ничего не должны и так далее, всё-таки рассматривают и готовятся к переходу к той системе международных отношений, где Соединенные Штаты не будут единственным гегемоном. В плане, где не будет такой страны, какой бы были Соединенные Штаты в 90-е годы, где они могли вот единолично решать все международные проблемы.
1: Но для этого они создадут какой-нибудь совет, где будет 5 государств, западных государств, и вот они будут решать.
0: Мне кажется, тут дело не в совете, а тут 2 разных подхода было. Демократы, например, ну, по крайней мере, Обама, он рассчитывал это как бы срежиссировать переход к многополярному миру, условно. Он так это не называл, но был какой-то у него подход, где он вырабатывал вот условный чертеж будущего многополярного мира, вот как будет выглядеть система ограничения вооружений, иранская сделка, как будет выглядеть система борьбы с изменением климата, парижская сделка. И это как бы были форматы, которые Соединенные Штаты предлагали миру, они единолично за это ответственность не брали. Если помните, вот в иранской сделке были и мы, и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, и Китай, и Великобритания отдельно, вот. И как будто бы ответственность была общая.
1: Так.
0: Но американский формат. То же самое было с Парижской сделкой по климату. Все подписали, но не только Америка несет за это ответственность. Но Америка предложила такой формат. Потом были переговоры, и многие вносили свои идеи, но, тем не менее, формат-то был предложен ими. И вот в голове Обамы было такое, что ответственные акторы, типа Россия, Китай, Соединенные Штаты, будут бороться с общими вызовами, но по американским чертежам.
1: Конечно.
0: Трампа позиция немножко другая. Трамп выбивает из всех наиболее выгодные там плюшки, имея вот этот тот самый подкожный жирок, использует его максимально сейчас, чтобы в новом мире всех...
1: Но он обнуляет сделку. То есть проблема же еще, насколько я понимаю, Трампа заключается в том, что вот эта инерция мышления, что если о чем-то договориться, эти договоренности будут работать там хотя бы неделю, это все разрушено. Потому что Трамп хозяин своего слова. Захотел, дал слово, захотел, забрал слово.
0: Да.
1: По сути, так и есть. И даже вот эти публикации, например, в «Экономисте», хотя, сколько я понимаю, что все-таки это европейцы, США опасаются эскалации в отношениях с Россией, из-за чего меньше поддерживают НАТО. В администрации Трампа намекают союзникам, что Штаты не будут воевать за страны Прибалтики из-за риска эскалации с Россией. Ну, то есть не в смысле, что они призывают Европу не воевать с Россией, а в смысле, что если что, вы воюете с Россией
0: сами,
1: самостоятельно.
0: Да, самостоятельно.
1: Но мы вам оружие продадим. Такая схема?
0: Безусловно. тут на самом деле, вот нам это может показаться немножко как бы странным, с одной стороны предлагают диалог, с другой стороны такое, но в Соединенных Штатах в этом не видят проблему. И они не понимают, почему мы, например, можем в этом увидеть проблему.
1: Мы видим в этом проблему, потому что мы считали, что американцы хорошо управляют европейцами. Если американцам невыгодна война в Европе, то, соответственно, они сейчас могут там прикрутить гайки в Евросоюзе, оказывается,
0: совсем американцы... не так. Сегодня у Трампа гораздо меньше возможностей давить на Европу, чем было, когда мы с вами вот последний раз здесь встречались в феврале. Как раз в тот же день принял Верховный суд решение по тарифам, когда лишил его возможности вводить их свободно по любой ставке. Все, он теперь не может им ничем угрожать. Да, у него остались инструменты, как вводить пошлины, но их реализовывать гораздо дольше, и там ограничения поставки. Он не может, например, больше 15% держать пошлину на какую-то страну дольше 150 дней. Ему нужно это еще как-то обосновать. То есть вместо того, чтобы за секунду ввести пошлину, которую все боялись европейцы, ему приходится несколько месяцев разрабатывать обоснование, потом это вводить, потом это временно, а потом промежуточные выборы, потом президентские выборы, и все, там новый президент-демократ, и эти пошлины отменены.
1: Роман Романов был с нами, политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости». Роман, спасибо. Ждем вас снова. Далее будет информационный выпуск. Сейчас сообщение пришло, что ограничения на прием и выпуск самолетов сняты во Внуково. Росавиация говорит, если вдруг кто там, сейчас все-таки можно уже в рабочий график все входит. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Внуково возобновил работу. Он снова принимает и выпускает самолеты. Как сообщили в Росавиации, меры вводились для безопасности полетов. Основной фигурант дела о подготовке покушения на Маргариту Симонян получил 25 лет. Первые 4 года Михаил Балашов проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Приговор вынес второй Западный окружной военный суд, передает корреспондент РИА Новости. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как среди 12 обвиняемых есть несовершеннолетние. По данным следствия, Балашов в 2022 году создал в Москве ячейку, вовлекая в нее сторонников национал-социализма. С сентября 2022 по июль 2023-го банда совершила 6 нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ. Движение признано экстремистским и запрещено. В июне 2023-го неустановленные лица обратились к Балашову с предложением за 50 тысяч долларов убить главного редактора телеканала «Арти» Маргариту Симонян. Спустя месяц банду задержали. Минтранс анонсировал введение бесплатной парковки на 2 машины для многодетных семей. Ведомство утвердило поправки в методические рекомендации, следует из распоряжения, опубликованного на сайте министерства. Уточняется, что такое право должны получить многодетные семьи с 4 и более детьми. Сейчас в рамках льготы такая семья может бесплатно парковать один автомобиль. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Причина – гроза. Это погодное явление ожидается в Москве с 21.00 пятницы до 9 вечера субботы. Завтра в городе возможен дождь. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В Подмосковье желтый уровень погодной опасности будет действовать до 21.00 в воскресенье. Далее о валюте и фактической погоде. В городе курс юаня на сегодня 11 рублей 47 копеек, доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 3 июля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Вы пишите нам через СМС-портал, пишите через мессенджеры, либо Телеграм, либо Макс, либо в прямой эфир дозваниваетесь. Для этого есть номер 7373948, код города 495. У нас все так устроено, мы заранее не проверяем, кто позвонил. Нет предварительного отбора, поэтому, если вы набрали этот номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
2: В движении.
11: В городе 4-бальные пробки. Пятничная, хотелось бы сказать, ситуация, но обычно по пятницам в это время уже более серьезные пробки. Все-таки середина лета, поэтому людей в Москве меньше, чем обычно. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов нам обещают только в 6 вечера и только в 6 вечера, а до этого и в 5, и в 7 вечера только 4-бальные пробки. При этом есть заметные проблемы на третьем транспортном кольце между Ленинградкой, я бы сказал, все-таки между Ленинградкой и проспектом Мира. Есть серьезные проблемы у тех, кто тоже про Ленинградку хотелось бы говорить, но это уже не Ленинградский проспект, а Ленинградское шоссе. Люди где-то в районе Войковской, насколько я понимаю, там или нет, все-таки водный стадион, наверное. В районе водного стадиона, судя по всему, люди попадают в пробку, и в этой пробке довольно долго стоят, почти до поворота на Международное шоссе, уже за пределами Московской кольцевой автодороги в Химках. Люди продолжают тем временем жаловаться на другие пробки. Вот Алексей 615 и пишет, что на одной из заправок стоит в очереди уже 3 часа.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Поток. Новости этого дня.
11: Две темы будем обсуждать в ближайшее время. Снова тема Евро-3. Теперь будем говорить о том, что в связи с разрешением выпускать бензин в Российской Федерации по параметрам Евро-3 возникает следующий вопрос. Каким автомобилем, тем, которые сейчас на дорогах оказываются, этот бензин подходит, а каким и вовсе противопоказан? Если нет возможности поставить на какое-то время автомобиль на прикол, то как уменьшить ущерб в этом случае? Первая тема. Вторая. поставщики продуктов просят торговые сети теперь не штрафовать их за срыв доставок. Говорят, они не успевают доставлять товары и продукты из-за нехватки топлива. Насколько серьезными могут быть проблемы с доставкой товаров в магазины и почему логистику в новых условиях не перестраивают? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Мать одной из пропавших в Туве девочек рассказала, что изучаются все версии их исчезновения. Это с ленты агентства РИА Новости. Тут же соцфонд с будущего года собирается менять порядок учета стажа по уходу за пенсионерами и инвалидами. С ленты ТАСС в эти минуты. Защита фигурантов дела о покушении на Симоньян собирается обжаловать обвинительный приговор. И тут же фигуранты дела о покушении на Симоньян получили от 6 до 20 лет лишения свободы.
10: Поток. Успеем сказать главное.
11: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно через Макс писать пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Код города 495. Не забывайте об эксклюзивных новостях радиостанции «Говорит Москва», которые проще всего, удобнее читать, как нам кажется, в Дзене. И не забывайте о том, что видеотрансляция у нас теперь ведется не только ВКонтакте, но и на Рутубе. Я проверяю прямо сейчас с трансляцией, во всяком случае, прямо сейчас с трансляцией все хорошо. Заходите и, да, мы хотели бы обратную связь получить по этому поводу. Что вы думаете по поводу качества трансляции в Рутубе? Первая тема. Это не про качество трансляции, это про качество поездок на автомобилях. Уже появилось постановление правительства, согласно которому до конца года некоторые нефтеперерабатывающие заводы смогут выпускать топливо для автомобилей Евро-5 по стандарту Евро-3. То есть более простые варианты. Об этом много говорили, но теперь, наверное, об этом есть смысл поговорить с практической точки зрения. Руководитель техцентра АСС Павел Филькин к нам присоединяется. Павел Вячеславович, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
11: Итак, теперь уже надо говорить, видимо, в прикладном смысле. Есть автомобили, которым бензин Евро-3 точно подходит и точно не навредит?
12: Ну, это машины более старого производства, скажем, года, наверное, для 2015-го, да, где не введено, не усовершенствована, собственно, топливная аппаратура и, соответственно, не внедрены более качественные, скажем, более производительные детали.
11: До 2015-го или чуть раньше. Хорошо, тогда следующий вопрос. Те, кто старше, надо следить за лямбдозондом и качеством катализатора, или за этим следить не получится, все равно менять?
12: Ну, здесь вопрос, машина сама за этим следит. Если у вас что-то произойдет с автомобилем, машина сразу сигнализирует о том, что есть неисправность, да, и загорится ошибка чек на приборной панели.
11: Есть ли тогда... Да, надо следить за приборными панелями. Но это, в общем, мы должны делать обычно.
12: Да, это просто вы следите, смотрите, если она вас сигнализирует, соответственно, сразу приезжайте в любой техцентр, где, собственно, посмотрите ошибку и уже будет понимать, что с машиной происходит.
11: Скажите, с вашей точки зрения, насколько вероятно, что такая ошибка, скажем, вот на моем автомобиле 2019, по-моему, года появится?
12: Ну, здесь сложно судить, в зависимости от качества топлива. Если оно будет, конечно, плохого качества, она вам сразу засигнализирует об этом.
11: То есть, подождите, что такое сразу? Вот я заправился по новым правилам, только проехал там первые 10 километров, и все, началось?
12: Да, такое возможно. Соответственно, из-за плохого качества лямбдозонд видит, собственно, выход топливных паров, топливной смеси видит одно, второй датчик после катализатора видит другое. Соответственно, на основании двух датчиков, которые есть в автомобиле, они... смотрят качество выхлопных газов. Отсюда, соответственно, если оно превышает определенное значение, у вас сразу горится ошибка.
11: Скажите, вот эта история, вы говорите плохое качество. Теперь это качество установленное, качество Евро-3. Или вы имеете в виду еще что-то под словами плохое качество?
12: Возможно. Я не могу сказать, я не могу судить, какого качества сейчас будут производить топливо. Они на бумаге написали одно, что это Евро-3, а по факту это может быть и намного-намного хуже.
11: Так, хорошо. Надо... Если можно ли, говоря о более новых, видимо, автомобилях, говорить, что есть какие-то автомобили, которым бензин типа Евро-3 вообще противопоказан?
12: Ну, таких марок очень много, всех называть я не буду, как бы, да. Ну, все новые автомобили, скажем так, которые выпущены после там 20-го и дальше, такое топливо, конечно, им противопоказано.
11: То есть противопоказано вообще. То есть с вашей точки зрения машины, которым меньше 6 лет примерно, лучше на какое-то время поставить на прикол?
12: Нет, нет, конечно. Здесь надо просто запастись присадками для того, чтобы октановое число, если это касается бензиновых двигателей, октановое число повысить. Вот. Покупать присадки, лить туда, и все, соответственно, тем самым улучшать качество топлива.
11: Вот как раз Григорий спрашивает, качество бензина или октановое число повышать?
12: Октановое число, конечно. Качество бензина не повысить никак, соответственно, вы просто повысите октановое число.
11: Хорошо, тогда по-другому скажите, если обычно автомобиль работает на 92-м бензине, а в нынешних условиях сделать так, что ты заливаешь только 95-й или 98-й, это вариант выхода?
12: Ну, скажем, это вариант выхода, но не 100%. Скажем, это просто предпосылка, улучшить октановое число топлива, и все, больше вы ничего не сделаете. Как бы вы не на экспертизу топлива от каждой бензоколонки не повезете, правильно? Нет,

0: разных брендов. Поэтому берете, где есть присадки, которые выливаются в бак перед заправкой, собственно, топлива. Вы залили, соответственно, топливо заправили, спокойно катаетесь, ездите, да. Соответственно, если видите, что у вас все хорошо, все нормально, никаких машин, никаких чеков не выдает, мощность не теряется, спокойно катаетесь и заливаете ту же присадку.
1: Алекс 357 обращает внимание, что вообще-то разрешение появилось еще осенью прошлого года насчет Евро-3. Можно ли говорить, что на практике количество машин, которые страдают с катализаторами, к примеру, или еще как-то более серьезно страдают, резко увеличилось?
0: Ну, скажем, не резко, но...
1: Алло?
0: Алло,
1: слышите да, меня? Вот теперь слышим.
0: Оно не редко увеличилось, оно увеличилось, да, то есть таких автомобилей стало кратно больше, которые приезжают на компьютерную диагностику, и у них показания, собственно, по компьютерной диагностике показывают то, что есть неисправность в католическом катализаторе.
1: Смотрите, еще Николай 738, не единственный, кто пишет на эту тему прямо сейчас нам сюда в студию, что, мол, теперь все услышат про катализаторы и лямбда-зонды, а я еще помню эти разговоры прежде, и начнут вырезать катализаторы или перепрошивать мозги на работу без лямбда-зондов. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, скажем, эта статистика, она и была, то есть не вот прямо она сейчас случилась, это и сейчас происходит, это происходило и раньше. Такие машины как бы постоянно приезжают, потому что, скажем, купить катализатор на автомобиль кратно дороже, нежели просто его вырезать и забыть о нем, понимаете?
1: А что это значит, вырезанный катализатор для функционирования автомобиля?
0: Для функционирования это просто его переводят программным обеспечением, скажем, на Евро-2, на Евро-3, там, соответственно, убирают второй кислородный датчик, и машина видит только первый кислородный датчик. И, соответственно, удаляют физически катализатор, который есть в машине, и все, и машина просто ездит без него.
1: По поводу октанового числа, тут люди все-таки тоже не понимают. Вот 42-й говорит, но Евро-3 это ведь содержание серы, а я бы добавил, не только серы. Это вроде как с октановым-то числом никак не связано вообще.
0: Ну, здесь я не химик, как бы, да, здесь я судить на 100% не могу и сказать вам, как, собственно, избавить себя на 100% от того, что убрать серу из бензина, да, и, соответственно, улучшить качество топлива, я, к сожалению, не могу сказать. Здесь только, я же говорю, возвращаясь к тому, что вы спасете себя только какими-нибудь присадками, которые существуют. Вот и все. Больше вы никак себя не обезопасите.
1: А с вашей точки зрения, тогда, наверное, последний вопрос. Вот люди пытаются опять говорить, как уменьшить ущерб. Может быть, в это время лучше поменьше ездить? Минимальное? Есть какой-то вариант, при котором минимальное будет, минимальный ущерб машине?
0: Ну, мы же не можем судить, какое время, собственно, все это будет происходить, понимаете? Это может происходить 3 месяца, а может происходить год или полтора, понимаете? Полтора года ездить без машины, но так себе тоже удовольствие.
1: Спасибо. Павел Филькин, руководитель техцентра АСС, был с нами на прямой связи. 239-й говорит, что без катализатора вонь. И внутри, и снаружи. Макар 768 говорит, что удаление катализатора гарантированное ухудшение экологического класса машины. И потому, полагает Макар, дальше государство ведет какой-нибудь честный техосмотр, и для такой машины просто будет опущен шлагбаум. Александр 340 говорит, что когда у людей начнет ломаться катализатор, учитывая, сколько это стоит, люди начнут переходить на Евро-2. И тут мы возвращаемся к идее Макара насчет честного, в кавычках, техосмотра. Еще Виталий говорит, 618-й, можно же вроде узнать, какое топливо дают в этот день на заправке. Подходишь к продавщице, не так, к продавщице не надо подходить, это уже мы выяснили. Надо найти специальную страничку потребителя, уголок потребителя, и там все это написано. И вот только тогда думать, как почти у классика, лить или не лить. Но, Виталий, помните, я только что цитировал кого-то из наших слушателей, который говорит, я, мол, тут 3 часа, по-моему, на заправке или там в очереди на заправке. Вот представьте себе ситуацию. Вы там 15 минут, 30 минут, 2 часа стоите в очереди, потом достояли в очереди, дошли до уголка потребителя и принимаете решение. Нет, теперь я разворачиваюсь. Это вот прям реально так может быть? 7373948. Телефон прямого эфира. Игорь из-за границы нам пишет, говорит, отсутствие на автомобиле катализаторов на сам автомобиль сильно влиять не будет. Это сильно повлияет на людей, которые вокруг, а они будут, как полагает Игорь, задыхаться от смога. 7373948, телефон прямого эфира. Есть люди, которые подготовились к подобному повороту. Саша не первый, кто рассказывает эту историю. У кого-то есть старый BMW, у кого-то, вот как у Саши 785-го, в гараже на всякий случай, есть Toyota 92-го года, которая ездит на Евро-2, как он пишет, наверное,

0: даже на евро-1 и евро-0. А там в этом смысле, кстати сказать, надо тогда изучать историю. А когда, собственно, евро-0, евро-1 и евро-2? Там они ведь с какой-то периодичностью менялись, и, по-моему, все это вообще началось году в 95-м. Тогда Toyota 92-го года, она вообще не знает, что это такое евро-0, евро-1 или евро-2. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий Костя из Митина. Но мы уже попали вот на этот, как низкооктановый, что ли, бензин. В общем,
0: нет, это не низкооктановый, высокосерный, тогда уже было бы правильно говорить.
1: Да. В общем, заправились в Липецкой области, XC свой залили 95-м на левой заправке. Вот, местная сеть маленькая. Ну что, сразу все чеки повылетали, машина ехать уже стала намного хуже, прям почувствовали потерю мощности. Поэтому чего? Я достану Ниву. У меня она стоит в гараже, красавица.
0: А с эксидом-то в итоге что теперь?
1: С эксидом сбросили ошибку, разбавили хорошим бензином в Москве.
0: А, вот так.
1: Ну, потом поехал.
0: Он пока ездит, все понятно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Добрый день, это Руслан, Красногорск.
0: Вы в эфире?
2: Я сейчас заправляю исключительно бензин марки 100. И в случае, если вообще не будет бензина, ну, какое-то время протяну, смешивая с другим бензином.
0: Это а что, так... подождите, вот сейчас с этого места поподробнее, что такое смешивая с другим бензином. У вас есть где-то бензиновая лавочка или бензиновая такая какая-то бочка, в которой на всякий случай бензин заранее?
2: Нет, просто на некоторых заправках нет сотового бензина, и там непонятно, просто 95-й бензин. Но бывают моменты, когда нет возможности заправиться сотым до полного бака.
0: Так, а когда... Хорошо.
2: Я уже пару раз...
0: Тогда скажите одну вещь. Когда вы видите на заправке 95 и 95+, или как там это по-разному у людей называется, вы скорее 95+, выберете?
2: Да, я всегда, ну, я последние 15 лет уже заправляюсь этим плюс или как там, плюс-минус.
0: Понятно, то есть это Руслан делал и до нынешних событий. Евро-3 теперь в ходу, какими автомобилями можно пользоваться, какими автомобилями лучше не пользоваться, мы только что обсуждали, Виталий говорит, то есть есть сарай с канистрами у Руслана, мы его нашли, ну, как вы понимаете, это шутка.
3: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
0: 123-й. Все эти евро сколько-то, это чисто про экологию, про частоту выбросов автомобиля. Да, но, как вы понимаете, автомобили с изменением евро-1, 2, 3, 4, ну и так далее, автомобили менялись, менялось их устройство, и, соответственно, теперь... Все то, как устроены эти автомобили, учитывая историю про частоту выбросов автомобилей, при откате на стандарты более ранние, может так или иначе ломаться, о чем нам только что Павел Филькин и говорил. Поставщики продуктов просят торговые сети не штрафовать за срыв доставок. Из-за нехватки топлива они теперь часто не успевают своевременно привозить товары. Илья Ломакин-Румянцев к нам присоединяется, руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ. Илья Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Скажите, насколько серьезными могут в нынешних условиях стать проблемы с поставкой товаров в магазины?
4: Хороший вопрос. Никогда не любил давать прогнозы, особенно на болезненные темы. А вот если вернуться к теме штрафов, да, насколько я понимаю, вы это обсуждали.
0: Да, конечно. Это следующий вопрос.
4: Да. Ну и тогда я к нему перебегу. То проблема понятная. Большая часть автомобилистов понимает, в чем суть. И одновременно надо помнить, что сегодняшнее законодательство и не позволяет штрафовать, если заказ не был согласован поставщику. Каждый раз... оговаривая количество, там, сроки и все прочее, условия, поставщик говорит, да, я готов это поставить. Но там действительно бывают неприятности посередине, и в этом случае, ну, мало ли, там, что-то с водителем произошло, куда-нибудь не туда заехал. И тогда торговая сеть штрафует тоже по понятным причинам, потому что никакая торговля не может себе позволить держать пустые полки. Она же, в общем, не может покупателю объяснить, почему нет хлеба или еще чего-нибудь. И так вот перераспределяются риски между торговцем, логистом и производителем. Но поскольку сейчас такая экстренная ситуация, я знаю, что ассоциация, которая объединяет самые крупные торговые компании в России, они сейчас очень внимательно рассматривают эту просьбу поставщиков и ищут эффективный механизм, который бы позволил в случаях, когда по объективным причинам поставщик пытался, но не смог, просто физически не смог доставить товар, вот в этом случае, конечно, не штрафовать, идти навстречу. Ну, это такой, мне кажется, это нормальный, я бы сказал, такой товарищеский подход к делу, когда возникает общая проблема, ну, как-то вместе сообща ее решать. И это позволяет с оптимизмом, определенным оптимизмом ответить на ваш первый вопрос. Могут быть перебои? Ну, теоретически могут. Практически, я надеюсь, я бы даже сказал, уверен, что наши производители, поставщики продовольствия и торговые компании, которые занимаются продажей этого продовольствия, вместе найдут способ как-то минимизировать ущерб, который потребители от этого может произойти.
0: Скажите, с вашей точки зрения, можно ли говорить о возможности перестраивания логистики в условиях того, что сейчас происходит, или кроме автомобильного транспорта, что называется, в конечный магазин привозить не на чем?
4: Не на чем. Ну, конечно, у нас основной поток на автомобилях, основной объем товаров. А крупные партии могут идти по железной дороге или даже там, с использованием речного флота, но это уж совсем такая редкость. А так-то, конечно, ну как, чем заменить? Гужевым транспортом вы же не повезете все это.
0: Слушайте, 123-й наш слушатель обратил внимание, что вы сказали, когда они там договариваются между собой, важно, чтобы было понятно, что поставщик продуктов пытался. И тогда 123-й,
4: да,
0: говорит, то есть, а кто-то должен кому-то доказывать, я пытался это сделать?
4: Но согласитесь, и не должно быть такой ситуации. Поставщик договорился с торговцем о том, что он поставит ему товар. Торговец уже запланировал все, что он должен со своей стороны сделать. А поставщик решил поставить этот товар, например, в другую область, потому что там цены пошли вверх. Ну, а они сказали, ну, знаешь, я, пожалуй, тебе не буду этот товар поставлять, я поставлю его другим. Согласитесь, это не очень добросовестная практика и не очень корректно.
0: Ну, во всяком случае, должна быть понятная ситуация, когда не то, чтобы доказывать к этому слову, насколько я понимаю, вопросы возникли у слушателей. Тут главное, чтобы две стороны четко понимали, что кто делает, а что кто не делает.
4: Да, совершенно справедливо. Но на самом деле ничего страшного в слове доказывать нет. Основанием для того, чтобы не применяли штрафы, понятное, ну, как бы, есть понятие форс-мажора, да? Я хотел, но я все делал, но не получилось. И это нужно доказывать. Да.
0: Спасибо. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ, был с нами на прямой связи. Напомню, «Известия» сегодня написали, что поставщики продуктов начали просить торговые сети не штрафовать их за срыв доставок. Говорят, из-за нехватки топлива они часто не успевают своевременно привозить продовольствие. В нескольких отраслевых объединениях уже такие ситуации фиксируют. Производители продуктов говорят, что ситуация с топливом — это обстоятельство непреодолимое. непреодолимой силы, на которые они не в состоянии сейчас повлиять, и по этой причине невозможно нести ответственность за задержку в доставке товаров. В общем, ситуацию обсуждают, люди продолжают, наши слушатели продолжают шутить по поводу того, что происходит, не знаю уж, насколько уместны подобного рода шутки, но вот 334-й пишет, скоро на всех автозаправках страны к полному баку в подарок будут прилагать автомобиль. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Ярославле закрыли выезд из города в сторону Москвы из-за атаки ВСУ. Идет налет беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. Цитата. Для обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной, написал он в мессенджере Макс. Ранее стало известно, что временные ограничения ввели в аэропорту Ярославля. В Запорожской области в результате массированной атаки ВСУ уничтожено 5 домов. Под ударом оказалось село Куйбышево. Как сообщил ТАСС, глава одноименного муниципального округа Кирилл Белов, минувшей ночью украинская армия атаковала дронами частный сектор. Цитата. «Чудом обошлось без жертв и пострадавших. Одному мужчине самостоятельно удалось выбраться из-под завалов», — рассказал он. На месте удара работает комиссия по оценке ущерба. В Иркутской области при сплаве по реке пропали 4-летний мальчик и 2 мужчин. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть 2 и более лиц. Об этом ТАСС сообщили в главке Следственного комитета по региону. Обстоятельства ЧП выясняются. В МЧС рассказали, что для поиска пропавших применяются беспилотники. Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран. Зампред Совбеза России примет участие в прощании с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Многодневная церемония началась сегодня в мавзолее Хомейни в столице страны. Ранее МИД Исламской Республики сообщал, что мероприятие посетят представители около 100 стран, среди них политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, общественные деятели. Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Новым верховным лидером Ирана стал его сын Моджтаба Хаменеи. Посольство Кипра в России объявило о возобновлении работы визовых центров. Они начнут принимать документы 6 июля. В заявлении говорится, что налажено сотрудничество с компанией BLS International. Сервисный сбор составит 5 евро без учета НДС. За визу для заявителя старше 12 лет придется заплатить 90 евро, для детей в возрасте от 6 до 12 лет – 45. Визовые центры Кипра находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. 15 июня истек срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International, в связи с чем прием заявлений в визовых центрах приостановили. Курс юаня на сегодня 11 рублей 47 копеек, доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23 атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8.
6: Реклама. Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
7: Круглосуточная замена масла в коробке автомат. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
8: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
10: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
10: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 июля, сейчас 16:37, меня зовут Юрий Буткин, мы обсуждаем главные темы, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. В общем, такой стандартный информационный эфир радиостанции «Говорит Москва». Присоединяйтесь, вы можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм или через Мак с пользователю «Говорит МСК-бот», можете звонить 7373948, код города 495.
3: В движении.
0: Летние пробки даже в пятницу не очень серьезные. 4 балла прямо сейчас, 4 балла в 5 вечера обещают, 5 баллов в 6 вечера и более серьезных пока не обещают. К 7 вечера по прогнозам в городе будут уже 4-бальные пробки. При этом красное заметное, красное есть в городе. Есть даже заметные бордовые фрагменты, то есть там, где особенно медленно едут автомобили. Неожиданное место. Видимо, для этого нужно каждый день передвигаться по шоссе энтузиастов, потому что я не знаю, почему это при движении от улицы Плеханова в сторону улицы Первой Владимирской. Сейчас что там за дорожная работа? Бордового цвета пробка. Очень медленно люди едут. Там же очень медленно люди едут по северо-восточной Хорде, хотел сказать я, но на самом деле нет. Это съезд с проспекта Буденного на эту самую северо-восточную Хорду. Вот там очень серьезные проблемы. Серьезные проблемы, насколько я понимаю, в Лефортовском тоннеле у тех, кто сейчас едет, соответственно, по внутреннему кольцу. Но в целом город едет более-менее спокойно. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов как максимум. Ждем к 6 вечера.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Самозанятым и индивидуальным предпринимателям ограничат срок работы с одним заказчиком на цифровых платформах. И речь идет о 60 часах в месяц максимум. Причем в течение 6 месяцев подряд. Так пишут об этом, ссылаясь на заявление из аппарата вице-премьера Григоренко. Кого и как это коснется, чем чревато и зачем делается. Первая тема. Вторая. В сочинском филиале РУДН отменили дипломы для будущих юристов из-за нейросетей. Насколько это массовая проблема и что теперь будет вместо дипломов? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление зампреда Центробанка Алексея Заботкина, цитирует агентство ТАСС, а Заботкин говорит, заморозка вкладов россиян абсурдна и невозможна ни при каких условиях. Это настолько абсурдно, видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего. Ответил он на соответствующий вопрос, пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты минуты пишут, ссылаясь на Следственный комитет, что 3 человека, включая ребенка, пропали во время сплава по реке Иркут. И еще. Капибары из московского зоопарка прошли плановое ультразвуковое исследование.
11: Поток. Успеем сказать главное.
0: Интересно, вот у нас здесь нет уличного термометра. Сегодня, говорят, уже не так жарко, как вчера было, а завтра будет совсем прохладно. Это я к срочным новостям, которые в эти минуты приходят. Только что мэр Нью-Йорка заявил, что там как раз наоборот будет очень жарко в пятницу. Там же пятница начинается, учитывая разницу во времени. Так вот, сегодня... ощущаемая, правда, температура может достичь плюс 46 градусов. В этом смысле я вспомнил свой термометр, который на солнце вчера еще показывал плюс 44. Первая тема для обсуждения. Самозанятым и ИП ограничат срок работы с одним заказчиком на цифровых платформах. Речь идет о том, что в течение 6 месяцев подряд один самозанятый или один индивидуальный предприниматель с одним и тем же заказчиком не сможет работать, во-первых, не более 60 часов в месяц, во-вторых, не более 6 месяцев подряд. Соответствующее постановление с критериями, которые разграничивают трудовые отношения и платформенную занятость, уже утвердило правительство, и работать они будут с 1 октября 2026 года. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Александр Львович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Итак, кого и как это коснется в октябре 2026-го?
12: Ну, это коснется тех самозанятых, которые работают с одним заказчиком. Как правило, так сказать, это фрилансеры, так сказать, ну, это могут быть дизайнеры, это могут быть те же самые айтишники, либо специалисты, так сказать, иного профиля, там, например, инженеры, так сказать, аналитики. И в рамках вот взаимоотношений через платформу у них количество часов вот больше, чем 60.
0: А что такое, что такое цифровая платформа? О чем идет речь в данном случае? Можно быть самозанятым или ИП и делать какую-то работу не через цифровую платформу?
12: Конечно, конечно. К сожалению, так сказать, почему возникла необходимость вот этого регулирования? Дело в том, что для того, как бы компании для того, чтобы обходить проблему, связанную с тем, что существует, например, ограничение по использованию бывшего сотрудника через формат самозанятости в течение 2 лет, разработали схемы обхода. И появились такие цифровые платформы, да, которые, как бы, так сказать, позволяют вам открыть аккаунт, и вот на этот аккаунт приходит заказ от той компании, с которой мы, собственно говоря, до этого и работали. И система налоговой службы не видела в данном случае прямого контакта человека с бывшей его компанией.
0: Так, а если речь идет не про взаимоотношения самозанятого или ИП с его, как вы говорите, бывшей компанией. Вот человек пришел, например, и ведет строительные работы у меня в частном доме. Понятно, что это серьезная работа, и они, скорее всего, потребуют более чем 60 часов в месяц. Что делать?
12: Вот такого занятого, самозанятого, так сказать, система не отслеживает. Речь идет в первую очередь о тех случаях, когда, например, так сказать, ритейлеры, да, так сказать, крупные сети, принимают к себе через платформы якобы людей, которые ищут подработку. Это специализированные, подчеркну, платформы, да, и вот через платформу им выплачивается там заработная плата. То есть переходит эта заработная плата к платформе, а там уже производят транзакции, связанные с расчетом. Это вот аналог Яндекс.Го.
0: Хорошо, тогда, во-первых, спрашивают, а что тогда будут с курьерами делать?
12: С курьерами? Ну, во-первых, так сказать, с курьерами здесь ситуация достаточно простая, так сказать, их будут переводить в рамки трудовых отношений по одной простой причине, потому что, так сказать, вот эти люди действительно работают с платформами больше 60 часов. Вот, и, соответственно, так сказать, платформам придется принимать, ну, в данном случае, потребителям их услуг придется принимать решение о их найме. Так.
0: Погодите, тогда давайте вернемся к цифровым платформам. Люди спрашивают, а вот Авито – это цифровая платформа?
12: Нет, не совсем так. Дело в том, что Авито не предоставляет, скажем так, человеку возможность работать строго по определенным алгоритмам. Вот в чем разница? Это цифровая платформа, так сказать, но там характер взаимоотношений разный. Это ровно так же, как речь идет, например, так сказать, о профи.ру. где просто размещается информация об исполнителе работ, а дальше, так сказать, вот гражданин заключает с ним договор, либо не заключает, да, а платформа получает только, так сказать, определенную сумму, да, за то, что свела с этим заказчиком.
0: Тогда можете привести пример платформы, о которой в данном случае говорят в правительстве? Люди, насколько я вижу, сообщения наших слушателей... А, вот такой вариант.
12: Я самозанятый, да. Например, так сказать, это вот... прямая, так сказать, платформа, которая позволяет обходить вот эти форматы.
0: Да, но тогда смотрите, это тоже кто-то из наших слушателей уже успел написать, но ведь платформа типа «Я самозанятый», она заставляет самозанятого, по сути, все заказы заводить в эту платформу для того, чтобы была, что называется, полная информация о его работе, и тогда мы возвращаемся к работе, которую он делает на одного частного заказчика в одном доме месяцами.
12: Не совсем так. Дело в том, что, еще раз подчеркну, в данном случае, так сказать, вот самозанятому, который делает работу в одном доме месяцами, вообще не нужна эта платформа, как таковая. Он будет иметь взаимоотношения напрямую с теми заказчиками, на кого он работает. В данном случае ему выгоднее, так сказать, работать, например, с тем же самым профи.ру. Самозанятый – это другая история, да, когда, еще раз подчеркну, строятся взаимоотношения, те, которые нам с вами не видны, да, когда... Например, так сказать, крупная компания хочет сократить расходы на фонд оплаты труда, договаривается, что ее сотрудники регистрируются на этой платформе как самозанятые. А дальше, соответственно, заказ поступает на платформу, то есть как вот Яндекс.Го. Мы же с вами заказы передаем непосредственно, не непосредственно там водителю, правильно? Мы размещаем заказ свой на платформе, а уже сама платформа в рамках существующего алгоритма назначает исполнителя Иванова, Петрова, Сидорова.
0: Вот. Но тогда не очень понятно, тут ведь говорят, что ограничение коснется самозанятых ИИП, которые работают в оптовой и розничной торговле, в сферах строительства, операций с недвижимостью, аутсорсинга, образования, подбора персонала.
12: Смотрите, вот у нас существуют, так сказать, крупные ритейлеры, да? Если вы сейчас зайдете, так сказать, в любой магазин, у вас огромное количество самозанятых там трудятся, которые занимаются выкладкой товаров, соответственно, так сказать, вот, значит, дальше, так сказать, погрузкой товаров, там, его хранением, в том числе на кассе сидят. Все они самозанятые, работают через платформу, то есть их напрямую ритейлер не нанимает. И таким образом он экономит, собственно говоря, вот фонд оплаты труда. Теперь, поскольку работа производится в одном магазине, они же в одном магазине работают географически, да, то им придется их нанять в штат. Вот, потому что перекидывать их между магазинами, и все равно, так сказать, эти магазины в одной единой сети, то есть это, соответственно, обрубает возможности ритейлера, так сказать, не брать в штат людей, которые и так работают у них.
0: То же самое касается... Понятно.
12: Да, линейных работников, да, которые работают на те платформы, которые вы называли, так сказать, это маркетплейсы, да, которые, ну, Wildberries, Озон, Авито, да, те, которые, так сказать, распределяют товары по заказчикам. То есть им придется всех комплектовщиков, да, тем же самым курьеров брать в штаты.
0: Так, чем это чревато самозанятым и индивидуальным предпринимателям, на ваш взгляд?
12: Ну, для самозанятых это чревато только одним, что у них будет трудовой договор, больше, так сказать, уровень защищенности. Конечно, скорее всего, платформа снизит чуть заработную плату, да, но от этого они как бы не пострадают, но уровень, еще раз подчеркну, их защищенности законодательной вырастет в разы. Соответственно, и там будет в большей степени, так сказать, право отстаивать, ну, нормальный график работы. Это не значит, что, так сказать, там нельзя там договариваться о сокращенном режиме рабочего времени, удобном графике, ничего подобного. Вот. Поэтому ничем не грозит. А ИП, ну, здесь проблема не ИП, да, это ИП, это, так сказать, индивидуальный предприниматель. Соответственно, он должен будет, так сказать, тогда перейти в разряд наемного работника. Вот и все.
0: Ну и последнее. Речь идет об ограничениях в 60 часов в месяц исключительно на цифровых платформах. То есть, если это не касается цифровых платформ, то таких ограничений не будет по-прежнему?
12: Нет, конечно. Это в том-то и сложность, скажем так, выполнения вот этих ограничений в том, что тогда сотрудники найдут другие формы, как бы работать у своего заказчика. Понимаете, так сказать, мы с вами собрались вдвоем. Вот, да, вы работали у одного заказчика, я у другого, так сказать, вот. Вы как бы передаете мне заказ моего заказчика, а я вам вашего заказчика. Вот и все. И система опять этого ничего не видит.
0: Удивительно, но люди спрашивают, а как будут работать мигранты?
12: Это мигрант касается также, так сказать, они будут... вне работодателя вынуждены будут заключать какие-нибудь трудовые договоры.
0: А почему люди считают, что у мигрантов не бывает самозанятости?
12: Нет, у них нет режима самозанятости, у них есть патент.
0: Ну так вот это в некотором смысле тоже самозанятость.
12: Ну, понимаете, так сказать, статус другой. То есть ну, у них не 6%, которые не платят. У них налог берется, во-первых, так сказать, заранее, да, то есть это уплата авансовая. Они сначала оплачивают патент, дальше, так сказать, вот по новому законодательству плата по как бы, так сказать, вот налога подоходного должна быть с расчетной суммы, то есть не меньше МРОТа. А дальше, когда он зарабатывает себе реальные деньги, там, значит, вот путем соотношения того, что он заработал, так сказать, выясняется, он переплатил или не доплатил. То есть это достаточно сложная история. Вот. Но, скорее всего, так сказать, это будет побуждать тех же самых работодателей заключать с мигрантами трудовые договора, что, в принципе, так сказать, абсолютно правильно, потому что те же самые мигранты могут сбивать ценник в отношении российских работников, если работодатель экономит на отчислениях фонда социального страхования.
0: Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Лена 268-я. Мне, говорит, казалось, что время штатных сотрудников заканчивается, а видите, может быть, только начинается. Марина 426-я говорит, придумали, что надо еще налоги не пропустить, но столько подводных камней, как всегда, до конца не продумали и нужны разъяснения. И раз, два, три, четыре, пять восклицательных знаков. Макар 768 рассказывает, что читал о некой женщине, которую в магазин самозанятой оформили. А что такое оформили самозанятой в магазине? Вообще-то интересно. Но в любом случае, в общем, самозанятая в один из дней просто не решила, что ей работа не подходит и не вышла. Ей позвонили из магазина, мол, почему прогуливаешь? Она сказала, а какие взаимные обязательства? Я вольная, самозанятая.
11: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8 FM.
11: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно писать через Макс. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Еще одна тема. Удивительная. Сочинский филиал РУДН. Как пишут, отменил дипломы для будущих юристов из-за нейросетей. В руководстве высшего учебного заведения приняли решение отказаться от выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению юриспруденции. Вместо этого университет перейдет на другой формат оценки знаний выпускников. Отказ, собственно, от этих выпускных квалификационных работ – это ни в коем случае не облегчение участи. Студентов – это повышение планки. Мы, говорит, оцениваем истинный профессионализм студентов. Евгений Миркис, профессор Сколковского института науки и технологий. Евгений Моисеевич, здравствуйте.
14: Добрый день.
0: На ваш взгляд, насколько это массовая проблема, дипломы или качество дипломов будущих получателей высшего образования из-за того, что они их списывают у нейросетей?
14: Ну, это общая проблема во всем мире. Студенты стараются схалтурить, преподаватели стараются поймать. В общем-то, они приняли правильное решение, надо менять форму. Защита должна быть защитой. Тогда легко проверить, знает студент или нет. Если знает... Ну и слава богу.
0: А вот вопрос как раз. Ведь отказываются от выпускных квалификационных работ по направлению конкретному в данном случае. А что теперь, дипломы не защищают? Это вопрос тех, кто сейчас, собственно, довольно давно туда не ходил.
14: Ну, пока что везде защищают. Это решение конкретного университета, даже конкретного филиала. Они, видимо, заменят его выпускным экзаменом, что, кстати, допускалось еще и в советское время. Студенты, которых не допускали до защиты диплома, сдавали выпускные экзамены.
0: А вот вопрос. Одно дело сдать выпускной экзамен по предмету, другое дело разработать некий проект и его защитить. Как кажется, это более серьезная работа. Или это просто сейчас невозможно, что называется, проверить?
14: Здесь проблема состоит в том, что в математике, в физике, в химии, в биологии можно что-то разработать. В математике проще, в биологии посложнее. Юриспруденция, что он может разработать? Новый закон? Несерьезно, согласитесь.
0: Так, но а как тогда, повышая планку, отказываясь от защиты диплома, к примеру, по таким или подобным специальностям, можно повысить планку и сделать что-то более серьезное для проверки знаний?
14: Например, ему дается обстоятельство дела, некоего уголовного, скорее всего, условного, и предлагается проанализировать и подсказать, как все должно развиваться. То есть проявить свой профессионализм. И причем сделать это он не онлайн, а физически в аудитории.
0: А, то есть,
14: когда никакого чата GPT нету и так далее.
0: То есть когда задача ставится тогда, когда у тебя нет доступа к чату GPT, и ты тут же должен дать ответ.
14: Ну, это один из вариантов. Второй вариант. Задачу можно поставить раньше. Пусть использует чат GPT. Если он сможет объяснить решение, то и слава богу. Дело в том, что пользоваться искусственным интеллектом – это очень правильно и полезно. Только это не надо делать без мозга.
0: С вашей точки зрения, вот эта нынешняя, пока, во всяком случае, одиночная история, может стать массовой?
14: Скорее всего, да. Мы вообще об этом говорили еще с год назад. Началось. Ну, у меня в прошлом, чуть больше года назад, студенты в британском университете 80% провалили экзамен. Потому что при домашних работах они использовали LLM-ки. В результате ничего не знали. Они забыли о том, что домашнее задание дается для того, чтобы студент запомнил, а не для того, чтобы отчитался. Ну, вот.
0: Я понимаю, если не будет диплома, что это за выпускной экзамен может быть? Это ведь не по предмету, или что это такое вообще?
14: Вообще говоря, это бывает по всем курсам, которые студент изучал, по нему дается экзамен. Любой вопрос по любому курсу. Час на подготовку и вперед.
0: Еще раз, по любому курсу, то есть одно дело, когда ты, я просто как человек, который защищал в свое время дипломные проекты, вот это я понимаю, а когда вместо него некий единый экзамен, я не очень понимаю.
14: Ну, во-первых, этот единый экзамен всегда был, и вы его наверняка тоже проходили.
0: Ну, это было давно.
14: Я проходил.
0: Да.
14: Да, давно. Но на самом деле этот экзамен проверял во многом больше, чем дипломная работа. А поскольку дипломную работу сейчас за них пишет кто-то другой, но я еще раз повторюсь, есть предметы, по которым дипломная работа может быть сделана. Например, техническое задание инженеру рассчитать такой-то мост. Если ситуация дана абсолютно новая, никакой LLM за него не сделал. Может помочь, но и потом защитить ее. Защита должна быть тоже серьезно изменена. Человек должен действительно доказать, что он эту работу как минимум знает и может за нее отвечать.
0: Ну, как кажется, именно так это было и прежде, вот в те давние времена, которые я помню по собственной практике.
14: Менялось все.
0: Ага.
14: Снижались требования.
0: Спасибо. Спасибо, Евгений Миркис, профессор Сколковского института науки и технологий. Спасибо за то, что он был с нами в прямом эфире, а не спасибо за то, что менялось и смягчалось, конечно. А Григорий 859, у меня, говорит, сын 2 недели назад диплом защитил, так он же 3 месяца ходил к куратору, а тот смотрел, сколько процентов написано и что написано. Потом по диплому комиссия вопросы задавала. Вот видите, как по-разному это может быть в зависимости от того, что за конкретная специальность и как это все на самом деле устроено. 7373948, телефон прямого эфира, у нас не очень много времени, если хотите присоединиться к разговору, вот прямо сейчас вы должны набрать этот номер и выйти в эфир. 7373948. О чем говорим? Еще раз напомню, кто не в курсе, сочинский филиал РУДН отменил дипломы для будущих юристов из-за того, что они, эти будущие юристы, при подготовке дипломов используют нейросети. Слушаем вас, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Вообще меня на самом деле удивляет. Вот гуманитарные специальности в образовании, юристы, не знаю, как другие. Во-первых, диплом – это какое-то исследование, нужно произвести сбор данных.
0: А это бывает данных. Во всех специальностях, в том числе и гуманитарных?
13: Ну, наверное, и гуманитарных это надо сделать. А то как-то они привыкли, написал какой-то текст по книжкам, переписал и все. Понимаете? Вот в технических точно не пройдет.
0: В технических нельзя списать. Ну ладно. Григорий говорит, что у его сына диплом, который тот защищал, был диплом по модернизации бетонного насоса. Возвращаясь к логике слушателя, который только что был в эфире, вот, мол, это-то списать точно невозможно. А вот исследование модернизации не бетонного насоса, а неких процессов, происходящих в обществе, вот тут, кажется, списать можно и довольно легко. Мне кажется, это история того, насколько мы хорошо представляем специализацию людей, которые вокруг нас, которые получали другое образование. Те, кто получал техническое, грубо говоря, физики не понимают, как получали высшее образование лирики, а лирики не понимают то, что произошло с физиками. В РУДН сочинский филиал дипломы для будущих юристов из-за нейросетей пока отменил, и говорят, что это будет не облегчение участи студентов, а повышение планки.
3: Говорит Москва. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В МИДе России пообещали установить причастных к удару ВСУ по рынку в Токмаке. Они будут привлечены к ответственности. Москва решительно осуждает это гнусное военное преступление киевского режима, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, игнорирование международным сообществом удара ВСУ будет означать карт-бланш на продолжение Украины и военных преступлений. Сегодня в результате атаки на рынок в Токмаке Запорожской области погибли 5 человек, 18 пострадали. Центробанки назвали абсурдным заморозку банковских вкладов россиян. Это невозможно ни при каких условиях, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Цитата. «Видимо, наиболее абсурдные теории умирают сложнее всего», сказал он в интервью РБК. Он также выразил мнение, что проценты по вкладам должны защищать сбережения россиян от инфляции, но не позволять вести жизнь рантье. Кроме того, Заботкин назвал временным шоком предложения ситуацию на российском рынке бензина. По словам зампреда Центробанка, правительство делает все возможное для нормализации. Также Заботкин заявил, что представление, что более слабый курс рубля поможет бюджету на каком-либо значимом горизонте, это иллюзия. В Москве суд отправил под домашний арест участницу банды автоподставщиков. 16-летней девушке предъявлено обвинение в вымогательстве группы лиц по предварительному сговору. Вину она не признала, сообщает столичная прокуратура. По версии следствия, 28 июня двое мужчин напали на инспектора ДПС, который прибыл на улицу Моросейк по вызову ОДТП. Злоумышленники арестованы. В Следственном комитете уточнили, что двое автоподставщиков и их несовершеннолетняя соучастница инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Девушка спровоцировала столкновение с автомобилем за пределами пешеходного перехода, а ее сообщники потребовали от водителя 10 тысяч рублей, угрожая вызвать полицию. Роман Сафиулин вышел в четвертый круг Уимблдона. Россиянин обыграл бразильца Жуана Фонсеку со счетом 6-3, 6-3 и 6-3. В следующей стадии теннисного турнира Сафиулин сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и французом Артуром Риндеркнешем. Уимблдон завершится 12 июля. Призовой фонд соревнований составляет 64 миллиона 200 тысяч фунтов стерлингов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 47 копеек, доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
10: В это воскресенье тема программы «Великая ложь о японской войне». В эфире журналист, писатель, публицист Дионис Капталь. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
10: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как не стать пациентом ревматолога». В эфире главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: А вы говорите, милит.
18: Я его что?
17: Тоже мне милит.
18: Рекламирует.
17: Да думайте о своей стране.
10: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки, пятничные пробки, которых к середине лета почти нет. Ну, потому что 4 балла прямо сейчас, при том, что обычно в пятницу в это время максимальные пробки из людей, которые из города выезжают. И да, действительно, есть, но локальные сложности у тех, кто сейчас пытается выехать из Москвы на вылетных магистралях, на пересечении с Московской кольцевой дорогой, но в целом в городе пока 4-бальные пробки. Нам обещают, что 5 баллов все-таки будет сегодня, но это будет только в 6 часов, и уже к 7 вечера будут пробки в 4 балла снова. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств, зачитываем. Детей нет среди пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке на Запорожье. Суд в Москве до октября продлил арест криптоблогеру и бизнесмену. Соответственно, название и фамилии приводятся в сообщениях, которые в эти минуты появляются на лентах новостей. Медведев пообщался с президентом Ирана на церемонии прощания с Али Хаменеи. Это с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты сообщает о том, что ущерб от землетрясений в Венесуэле может составить до 17% от ВВП страны, ссылаясь на, соответственно, экспертов. И вот еще Танзания рассчитывает стать авиахабом между Российской Федерацией и странами Африки. То есть нам еще и авиахаб нужен на этом направлении. Но, как бы то ни было, заявление министра транспорта есть. Делегаты «Единой России» поддержали выдвижение Виталия Королева на пост главы Тверской области. И федеральная пассажирская компания назначила рейсы поездов «Аврора» между Москвой и Петербургом с ценами, которые начинаются от 997 рублей. Специальная цена билетов для всех, кто планирует провести июльские выходные в одной из столиц. Отправление по пятницам и воскресеньям в Санкт-Петербурге в 10:20 утра. Отправление в Москве по понедельникам и субботам в 0 часов 52 минуты. Напомню, стоимость от 997 рублей. Это все с ленты агентства РИА Новости. Мы сегодня не про поезда. Не про авиахабы между Россией и странами Африки. Мы сегодня про квартиры в Российской Федерации. Верховный суд выпустил разъяснение по сделкам с жильем на базе дела с квартирой Ларисы Долиной. Как пишет РБК, документ подготовлен коллегиями по гражданским, административным делам и экономическим спорам. Содержит 20 правовых позиций на базе судебной практики за последние... 4 года, получается, с 22 по 25. Согласно документу, сделка по продаже квартиры, совершенная жертвой мошенников, может быть признана недействительной только если покупатель заведомо знал или должен был знать об обмане, а само по себе совершение сделки под влиянием обмана третьих лиц не является безусловным основанием для ее отмены. Ну и там опять говорят о том, что если возвращается квартира, обязательно нужно, чтобы возвращались и деньги, но тут тоже отдельная история, об этом мы тоже будем говорить. Теперь, когда есть такие разъяснения уровня Верховного суда, это наш вопрос на голосование, соответственно, через Телеграм, через Макс заходите или через сайт радиостанции «Говорит Москва», присоединяйтесь. Итак, преодолена ли, на ваш взгляд, проблема влияния мошенников при купле-продаже недвижимости? Да, однозначно. Да, основные вопросы решены. Нет однозначного ответа. Да или нет, даже не понимаете. А точно понимаете, что проблема никак не решена, тогда и вот есть вариант «точно нет». И есть вариант не думаю об этом. Но есть же люди, у которых нет собственности квартиры, они об этом вообще не думают. Посмотрим, какова их доля в нашей аудитории. Через 48 минут будем подводить итоги. Сегодня у нас не очень такой обычный формат, потому что в студии только один человек. Наш гость сегодня советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. Константин Валерьевич, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
0: Пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, через Телеграм или через Макс, пользователю «Говорит МСК-бот». Позднее сможете присоединиться по телефону. Ну, а пока давайте, Константин Валерьевич. Итак, наш вопрос. Преодолена ли проблема влияния мошенников после этих разъяснений Верховного суда?
18: Нет, конечно.
0: Почему нет? И почему конечно?
18: Ну, потому что, во-первых, мы эти разъяснения еще не видели. Пока есть сборник того, что цитируется, того, что в СМИ было озвучено Верховным судом, надо посмотреть, что там пишут. Но мы понимаем, что какое-то упорядочение будет. Но смотрите, Верховный суд ведь не про то, что вот мы сейчас возьмем, сделаем такую штуку, там, расскажем, как судам себя надо вести, и мошенничество прекратятся полностью. Все, их не будет. Он ведь не про это.
0: Конечно.
18: Он про то, что... Если случилось мошенничество, то нужно делать вот так, вот так и вот так.
0: Ну, как кажется, то тогда судебные решения будут более общественно понятны,
18: что ли? Ну, тут вот другой вопрос.
0: А это тоже вопрос.
18: Нет. Потому что, например, вот это то, что сейчас расцитировалось везде по поводу того, что, да, если покупатель не знал о том, что под влиянием обмана, то, соответственно, тогда сделку нельзя признавать недействительным. Но у нас в 179-й статье Гражданского кодекса, в принципе, это же и было. Просто...
0: Не, тут другой, вот Валерий 209-й прямо сейчас, он услышал то, что я зачитывал, и говорит, интересно, должен был знать, это как? Как доказать, что не знал? Вообще, что такое презумпция невиновности? А, кстати сказать, презумпция невиновности в таких делах, она ведь не работает?
18: Нет.
0: Это же про другое.
18: Смотрите, тут, во-первых, нужно четко понимать, ну, у меня вообще список есть, но кто надо, можете посмотреть. Просто чтобы давайте мы свободно поговорим.
0: Конечно.
18: Немножко, вот у нас на ассоциации на канале есть обзор, который подготовили юристы, исходя из того, что вот они в СМИ видели и как это отразится. То есть, кто хочет, может посмотреть. Потом, я думаю, когда обзор уже выйдет, покомментируют все, но давайте обратим внимание на следующие вещи. Первое. У нас нет четкой дефиниции того, а что такое продавец под влиянием. Как этого продавца под влиянием отличить от продавца, который не осознавал значение своих действий?
0: У нас в прошлом году. Подождите, вдруг... под влиянием или не осознавал, тут еще и вот этот поворот.
18: Слушайте, у нас в прошлом году вдруг люди узнали, что, оказывается, бывает тогда такая ситуация, когда человек не осознает значение своих действий, и сделку могут оспорить. это существует давно.
0: Конечно.
18: Десятки лет. Это проблема, с которой рынок столкнулся давным-давно. Он знает, как с ней работать, понимает, в какую сторону смотреть. Ну, я про профессионалов имею в виду, да? И что с этим делать?
0: Да, но подождите, влияние мошенников, это ведь ровно про то же самое. Человек не осознает.
18: Немножко другое.
0: А поясните
18: разницу. Потому что, вот смотрите, как раз это главная проблема. Человек, который находится под влиянием мошенников, он осознает значение своих действий в момент совершения сделки или нет? Вот смотрите, логика.
0: Вроде получается, что нет.
18: Вот человек, который не осознает значение своих действий, он не понимает, что он делает в момент сделки.
0: А этот под влиянием мошенников...
18: А он, наоборот, понимает, что он делает, но он это делает не для того, чтобы это сделать, а думая, что он делает на самом деле другое.
0: Да.
18: Ну, там, помогает поймать кого-то там или спасти деньги, там еще что-то. И вот когда суды впервые с этим столкнулись, у них была же целая проблема. А по какой статье это вести? 177-я Гражданского кодекса, если не осознает значение своих действий, она же вообще не подразумевает, что сделку можно признать действительной. Если человек не осознает значение своих действий по 177 статье, точка, все, мы просто недействительно автоматом признаем сделку, все. А вот статья 178 и 179 под влиянием обмана, заблуждения, они как раз-таки позволяют, вот то, что цитируют сейчас, что если покупатель не знал о том, что продавец под влиянием обмана,

0: когда говорили о том, что понимает. Понимаете, тут какой тонкий момент? Вот мы когда разговаривали, а мы плотно очень общались с МВД, следователем, да, и с полицейским, которые расколдовывали таких продавцов, это они, у них на терминологии заколдованный продавец, да, который вот, вот под влиянием мошенников идет. Мы с ними общались, и в том числе они нам рассказывали о позиции, как они эти дела расследуют. Понимаете как, если, это вот к слову риэлторам, которые нас, может быть, сегодня слушают, да, и прецеденты были, если некий человек, а часто это профессионалы, которые занимаются выкупами, потому что в первую очередь к ним, ну, это не в первую, во вторую, наверное, очередь к ним ринулись мошенники. Выкуп — это что? Это когда человеку нужно срочно деньги там для чего-то, вот он приходит, говорит, купите завтра условно, и ему, да, там
1: грубо говоря, на 15-20%
0: ниже рынка. Да. Да. И они говорили так, что вот если есть человек, который занимается профессионально вот этими выкупами, и к нему приходит вот такой вот продавец, и он не узнает вот этот контекст, ну, у него реально сложные обстоятельства, он под влиянием мошенников, то, в принципе, они это расценивают в первую очередь как соучастие.
1: Нормально.
0: Ну, потому что к тебе пришел, ты занимаешься срочным выкупом, и ты, ну, то есть, грубо говоря,
1: то есть тебе
0: если
1: пришел,
0: у тебя жажда денег, если у тебя жажда денег, да, жажда денег.
1: Пришел человек, голове, который ровно в твоей, да, ситуации, да, с, да, которой ты всегда работаешь, да, и ты должен его начать вдруг подозревать.
0: Да. Да, да, да, позиция такая. То есть, грубо говоря, они так говорят, если у вас жажда денег перевешивает желание узнать...
1: Так этот бизнес счет, такой.
0: Так это бизнес такой, да. Ну вот, вот, вот, вот вам риски, новые издержки этого бизнеса.
1: Угу. Дальше еще. Вот эта история с отдельными разъяснениями, ну так, во всяком случае, да, пишут в СМИ по поводу этой двусторонней реституции. Да. Вот тут что-то поменялось?
0: Ну, Верховный суд вообще очень четко сказал, что это бардак.
1: И что?
0: Ну, как бы должна быть двусторонняя реституция. Есть одна проблема маленькая.
1: Денег нет.
0: Да. Квартира-то вот.
1: Да.
0: А деньги где? А денег нет. Ну, вроде можешь требовать.
1: А,
0: ну,
1: вот
0: а это, дальше начинается вот, вот, вот этот нюанс.
1: Вот это, или вы это нюансом и называете, когда говорят, ну, хорошо, тогда пусть он найдет деньги, и только тогда квартира вернется ему. Вот это нюанс.
0: Это проблема.
1: А, это проблема.
0: Да, нюанс в другом. Нюанс в том, что если у него это не единственное жилье, вроде как можно там забанкротить его и эти деньги, и квартиру продать. Ну, и на самом деле в рамках требования банкротства сказать, отдай мне эту квартиру. Ну, то есть, тут, ну, там опять другие кредиторы и прочее. А проблема в другом.
1: Вот именно.
0: Проблема в том, что если мы начнем говорить вот таким образом, вроде логичная тема, да, она поднималась, на самом деле, вот на круглых столах в Думе, это очень сильно поднимался вопрос. Там же как говорили, ребята, давайте мы возьмем и четко привяжем законодательно даже, да, что если не вернули деньги,
1: то не вернем,
0: то не вернем, да, имущество. А вы же понимаете, что в рамках этой ситуации тогда у нас возникнут громадные проблемы с защитой прав граждан, чьи права были нарушены до сделки, и покупатель, да, он, может быть, не имеет отношения, но были права нарушены до сделки. И в рамках этой ситуации можно уже пользоваться обратной стороной. То есть, грубо говоря, я, этакий злодей, взял, понудил человека.
1: Главное, не рассказывайте вот эти, да, вот рецепты.
0: Не, не, этот рецепт не рабочий, да. Но если сделать вот такую вот последовательность, что типа не вернул деньги, не получишь квартиру, то теперь представьте, что я в рамках этой ситуации некий злодей, да, я взял, понудил человека, чтобы он эту квартиру условно продал, а дальше забрать уже не, он не может у меня. Потому что суд выиграет, ну, да, деньги верни. То есть тут такая штука, что она как-то... Ведь на самом деле... Когда рассматриваются такого рода вещи, они же рассматриваются не только в контексте конкретной ситуации, но они рассматриваются шире. Если мы вводим такую позицию, то мы же ее распространяем на все вообще, а теперь представьте, смотрите, все вообще,
1: что... Я понимаю. 534-й говорит, но есть такой взгляд на это. Достаточно прикрыться несуществующими мошенниками, да, в результате, закопать деньги от сделки, да, образно говоря, в огороде, и этим прикрыться.
0: И именно так некоторые граждане и делали, когда пошла волна. И именно этих граждан потом полиция ловила и за мошенничество привлекала.
1: Ну и вот 724-й, и в итоге, теперь, когда, вы, правда, с самого начала сказали, надо еще почитать в деталях, но все-таки, на ваш взгляд, вот то, что теперь есть благодаря разъяснениям Верховного суда, это кому теперь выгодно в итоге? Кому стало лучше?
0: Нет,
1: покупателям, ну, стало проще?
0: Верховный суд, вот он транслирует уже много лет одну простую концепцию, и я думаю, что ее мы здесь тоже увидим, ну, по крайней мере, очень сильно надеюсь на это. потому что случился нонсенс, у нас представитель

0: Верховного суда в прошлом году в Госдуме на круглом столе принимал участие. Это вообще в целом такое событие было значимое. Верховный суд обычно не ходит на такие вещи. И она очень внимательно слушала вот эти
1: мнения. Так и решение Верховного суда было таким значимым.
0: Тоже, да. Так суть в чем? У нас сегодня суд социально ориентирован. И он как говорит? Ну, это такое последствие странное, да, этот, былых времен. Он говорит, что вот покупатель, он же деньги принес. У него деньги, значит, есть. А человек, который продает квартиру, у него денег нет, надо его защищать в первую очередь.
1: Так у него квартира есть, которая в деньги переводится.
0: Не, ну он же бедный, он же перевел квартиру в деньги, а этот пришел с деньгами.
1: Так поэтому, он теперь квартиру переведет.
0: Да, поэтому как у нас всегда суд вначале, вот все время суд как говорит, что мы защищаем право собственности того, у кого оно было, а не того, кто купил. И, соответственно, ты как добросовестный приобретатель...
1: А право собственности на деньги у нас да, нет.
0: Ты добросовестный приобретатель должен доказать, что ты добросовестный приобретатель. Вот ты докажи вначале, а потом мы
1: и
0: тогда...
1: И тут ничего не поменялось.
0: Да. А сейчас Верховный суд все время говорит о другом. Ребята, нужно... доказывает, что ты недобросовестный, вернее, что он недобросовестный. То есть он априори...
1: Ну, это важно.
0: Да, это такой взгляд кардинально меньше.
1: Принципиально другое.
0: Но Верховный суд это транслирует уже давно, но суды надо повернуть, это тяжело, они привыкли жить.
1: Верховный суд это транслирует, а нижестоящие суды пока еще не в курсе.
0: Ну, не, они в курсе, и потихонечку меняется взгляд. Ну, вы представьте, как повернуть машину, которая уже кучу лет едет по накатанной.
1: Константин Барсуков, советник президента гильдии риэлторов Москвы и автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости». Александр Тюгаев, руководитель федеральной юридической компании «Безопасная сделка», присоединяется к нам по телефону. Александр Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день, коллеги.
1: Скажите, с вашей точки зрения, вот эти разъяснения Верховного суда по сделкам с жильем на базе дела с квартирой Ларисы Долиной, они что-то поменяют принципиально в ситуации?
2: Они разъясняют нижестоящим судам то, как нужно применять законы, которые давно уже написаны, и просто их все по-разному хвосты в гриву трактуют.
1: И эти трактовки, они теперь изменятся? То есть, грубо говоря, вот можно сказать, что проблема влияния мошенников при купле-продаже недвижимости преодолена таким образом?
2: Да невозможно сказать, что все проблемы преодолены одним каким-то решением или выводом суда. Потихонечку Верховный суд движет все правоприменение в здоровое русло. То есть, когда защита происходит, не как Константин тут правильно отметил, по инерционному признаку социально ориентированного государства, а по признаку изначально предполагается добросовестность участников и добросовестность как с презумпцией невиновности предполагается. Если кто-то не согласен, он должен это доказать. И, соответственно, практика и Верховный суд об этом как раз и говорит, что нужно доказать чей-то умысел или то, что кто-то что-то мог знать, на это не среагировал. Это уже проблема доказывания истца.
1: В данном случае, а кто считается истцом?
2: Ну, допустим.
1: То есть кто должен доказать?
2: Допустим, я купил у Константина квартиру.
1: Так.
2: Константин продавец, вы покупаете квартиру, да. Значит, потом Константин говорит, меня, значит, Будкин вынудил купить квартиру и...
1: А у нас уже преступная группа, судя по всему, организуется.
2: Но нам же нужно на живых примерах.
1: Давайте.
2: Вот. И он говорит, меня Будкин вынудил продать квартиру, я отдал на развитие радиостанции деньги.
1: Еще и вот
0: да,
1: как.
0: Ну, сейчас радиостанции уже все.
1: Так.
2: Вот. Соответственно, в этой ситуации, если все это дело дойдет до суда, я, допустим, Константин является истцом и говорит, верните мне квартиру обратно, я заблудился и так далее.
1: То есть он должен будет доказывать теперь, что с вами что-то не так?
2: Он должен будет доказать, что я знал, мы с вами вступили в сговор, и я знал, что деньги на самом деле нужны на развитие станции, а не потому, что... Константин хочет продать квартиру и что-то себе еще купить.
1: Подождите, это очень сложная история, даже я не очень понимаю, переводя вот на конкретные фамилии конкретных людей. То есть, возвращаясь, тут все равно фамилия Ларисы Долиной фигурирует. То есть, что адвокаты Долиной должны были доказывать что-то? Так, что
2: ли? Да, они должны были, да, вот если в этой ситуации перевести условно на Долину, то адвокаты Долиной должны были бы доказать, что Лурье знала или по поведению Долиной могла при здравом мышлении догадаться о том, что Долина под влиянием, что ее ведут, и что на самом деле она продавать и избавляться от собственности не хочет.
1: Угу. С вашей точки зрения, теперь, когда есть разъяснение Верховного суда, теперь, когда понятно, что говорят, что называется, на судебной верхушке, когда это все будет работать в полном объеме, что называется, во всех российских судах?
2: Оно уже и сейчас будет работать, зависит от того, насколько настойчивыми будут юристы, защищающие законные права. То есть Верховный суд просто на всякий случай подсказал: ребята, правильно применять закон так, и читайте его верно. И теперь все зависит от квалификации того юриста, который будет на стороне порядочных граждан. То есть если он правильно сформулирует требования, правильно их обоснует и сошлется на нужные нормы, то здесь все будет замечательно. Тот, кто виноват, тот останется без денег.
1: Хорошо, тогда так, на данный момент для того, чтобы проблема, в скобках, влияния мошенников при купле-продаже недвижимости была решена, чего еще не хватает, на ваш взгляд?
2: Не хватает дисциплины со стороны, вернее, так скажем, должной осмотрительности со стороны покупателей.
1: Да ну?
0: Да-да.
2: Да.
0: Вообще
2: согласен. То есть покупатели во многом, такие инфантильные, или, как бы, на авось, да ну, что там, какие-то долины, недолины, там какие-то 5% случаев, я туда не попаду, я счастливый. И спокойно, сломя голову, идут не понять куда. Что им там предлагают, какие фантики, какие рекламные проспекты или непонятные заверения. Идут в ужасные ситуации, и потом приходят, чтобы эти ситуации начали разгребать. Когда уже деньги отданы, все куплено, и начинаются судебные процессы.
1: Понял.
2: Как раз, если обычный человек будет понимать здраво, что квартира — это не булка хлеба, и что это очень сложный процесс, на котором внимательно нужно каждую деталь разбирать, не только с юридической стороны, но и с практической бытовой, потому что много там вопросов по поводу невменяемости, невменяемости и прочего-прочего, здесь все упирается в здравую человеческую логику. То есть нужна оценка, кроме юридической, еще и с точки зрения стандартной бытовой логики, насколько конкретная ситуация выгодна.
1: Понял. Спасибо. Спасибо,
2: не бывает.
1: Да, я понял. Александр Тюгаев, бесплатных пирожных, по-моему, это называется. Руководитель федеральной юридической компании «Безопасная сделка» был у нас на прямой связи. Константин Барсуков здесь, в студии, советник президента гильдии риэлторов Москвы. У нас еще чуть больше минуты есть. Вы так сказали «да», когда Александр Тюгаев сказал, что не хватает...
0: Конечно.
1: Что такое?
0: Ну
1: то
0: вот,
1: есть покупатель,
0: смотрите,
1: опять виноват.
0: Не, ну должна же быть, вот должна осмотрительность, она все-таки должна быть. Мы же не дети. Вот банальный пример. Вот мне мой сотрудник говорит, приходит недавно на квартиру, девушка говорит: покупаю, мы продаем. Покупаю. Очень всего боится, вот прям боится, видно. Но у нее сопровождения никакого нет. Она смотрит в глаза моему сотруднику и говорит: ну вы же меня не обманете. И при этом мандражирует на каждом шагу. А я этого боюсь, а этого боюсь, а этого,
1: конечно,
0: боюсь. Она читает Google. Она не нанимает юриста, она читает Google.
1: Потому что, нет, секундочку, я ее очень понимаю, потому что я боюсь, что этот юрист тоже будет недостаточно хорош.
0: И понимаете, в чем происходит? Ну, и тут мы возвращаемся плавно к ситуации простой, что у нас нет закона о риэлторской деятельности, что юридической экспертизой занимаются риэлторы без юридического образования, а мы в законе о риэлторской деятельности, в проекте, который есть, писали, что если ты хочешь проводить юрэкспертизу, ты должен или иметь юрэобразование, или иметь работать с юристом. Вот. И в итоге, вот да, человек боится, но юриста не нанимает. И кто... И чаще всего именно его потом и обманут.
1: Константин Барсуков, советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости». Голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва», и в который вы можете попасть через телеграм-канал или канал в Максе нашей радиостанции. Преодолена ли, на ваш взгляд, проблема влияния мошенников при купле-продаже недвижимости? 5 вариантов ответов. Присоединяйтесь к голосованию, подводить итоги будем минут через 28. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Из Ярославля в сторону Москвы возобновили движение транспорта. Все ограничения сняты, сообщил губернатор области Михаил Евраев. Ранее перекрытия вводились на перекрестке Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Это делали для обеспечения безопасности из-за атак ВСУ. В Ярославской области сохраняется беспилотная опасность. Минюст расширил реестр иноагентов. В перечень вошли 3 физлица и 1 юрлицо. Как сообщает сайт ведомства, это литературный критик Галина Юзефович, активистка Инна Березкина, журналист Екатерина Алалыкина и видеопроект «Ромб». На саммите НАТО планируют пообещать Киеву дополнительные 10 миллиардов евро. Европейские страны Альянса и Канада договорились на саммите в Анкаре предоставить Украине 70 миллиардов евро военной помощи в течение 2026-2027 годов. В эту сумму войдут 60 миллиардов евро, обещанные ранее Евросоюзом. Об этом сообщает агентство France Press, ссылаясь на дипломатические источники. Программа военного финансирования Украины со стороны Брюсселя на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы была согласовано в декабре 2025-го. 30 миллиардов евро предназначены на покрытие бюджетных нужд Киева и 60 миллиардов на оборону. Из этих денег Киеву уже перевели 3,2 миллиарда евро на бюджетные расходы и 3,9 миллиарда на беспилотники. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Причина – гроза. Это погодное явление ожидается в Москве с 21.00 пятницы до 9 вечера субботы. Завтра в городе возможен дождь. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В Подмосковье желтый уровень погодной опасности будет действовать до 21.00 воскресенья. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 47 копеек, доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы – производство армированных композиционных материалов. В эфире заместитель генерального директора компании по производству композитов Иван Сенчев. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
9: для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире.
12: о том, как жить, чтобы никогда не болеть.
13: В эту субботу тема программы «Синдром диабетической стопы». В эфире сердечно-сосудистый хирург Владислав Деркач. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Право знать. Говорит Москва.
13: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 июля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Сегодня у нас в программе «Своя правда» обсуждение разъяснений, точнее, даже не разъяснений Верховного суда по сделкам с жильем на базе дела с квартирой Ларисы Долиной, а обсуждение самого факта появления вот этих разъяснений по сделкам. Что это значит для рынка недвижимости, прежде всего, вторичной, как мы понимаем, недвижимости. Все это сегодня обсуждаем. И вот вопрос на голосовании. Призываю быть более активными. Тех, кто голосует, у нас через телеграм-канал вы можете туда попасть, через Макс можно туда попасть, можно через сайт радиостанции «Говорит Москва». Вопрос, преодолена ли, на ваш взгляд, теперь проблема влияния мошенников при купле-продаже недвижимости? Да, нет, нет однозначного ответа, не думаю об этом. В общем, все варианты принимаются, там 5 вариантов вам на выбор. Заходите, голосуйте обязательно и максимально активно голосуйте. Через 20 минут будем подводить итоги. Здесь с нами сегодня Константин Бурсуков, советник президента гильдии риэлторов Москвы. К нам специалисты присоединяются по телефону. Параллельно следим за пробками. В городе пятибальные пробки. Что, кстати, удивительно, что только сейчас пятибальные пробки. Обычно по пятницам люди, разъезжая, создают эти пробки там ближе к 4, к 5 часам, а сейчас только в половине 6. 5 баллов. Действительно, видимо, машин в городе мало. Может быть, кто-то поставил на прикол автомобили из-за проблем с бензином. Не знаю, следим за этим, следим за новостями. ПВО сбило еще 2 беспилотника на подлете к Москве со ссылкой на Собянина, пишет агентство ТАСС, РИА Новости в эти минуты тоже. Собянина цитирует, а мы сегодня про недвижимость, вот есть новости и по этому поводу. Сбербанк сообщает, изменение параметров семейной ипотеки не будет для рынка драматичным. Вот так они говорят, это заявление первого зампредседателя правления Сбербанка Кирилла Царева. Все это в рамках финансового конгресса Банка России. Насколько я помню, пока еще непонятно, когда изменятся параметры семейной ипотеки, но в любом случае нас готовят к тому, что это произойдет. На данный момент в Минфине говорят, раньше говорили, что 1 июля все изменится, теперь говорят, что решение будет принято не ранее 1 октября. То есть, как минимум, до 1 октября ничего не поменяется. Следим за этим, за другими новостями и возвращаемся к нашему обсуждению насчет оспаривания сделок с недвижимостью. Напомню, Верховный суд дал разъяснение по оспариванию сделок с недвижимостью. Как говорят, жертва мошенников сможет вернуть квартиру, только если покупатель заведомо знал об обмане. Но все это ведь доказывать придется. Вот все это мы обсуждаем. Вы пишете довольно много. 724-й. Отлично, человек опять сам виноват, а не те люди, которые зарплату получают за отслеживание мошенников. Переходим на самообслуживание. Это хороший вопрос на самом деле. Константин Барсуков, смотрите, какая штука. У нас не принято, по-моему, до сих пор не принято говорить о том, что когда мы с вами заключаем некие частные сделки, да. А ведь сделки с недвижимостью — это как раз частные сделки, отслеживать их тоже должно государство.
0: Ну,
1: как отлично, бы, человек сам виноват иначе.
0: Ну, Росреестр вот отслеживает. Это вопрос, который я поставил на круглом столе в Думе в прошлом году. Вот государство должно определиться. Вот гражданин, он кто? Он ребенок безнадзорный, ну вот как просит вот этот человек, да, который этот вопрос задал, он безнадзорный ребенок, за которым нужно следить, да, и усилить надзор. Или он взрослый человек, который должен проявлять должную осмотрительность. Это важный вопрос.
1: Есть ощущение, что сейчас, во всяком случае, прежде складывалось впечатление по вот этому делу, в том числе, что государство считает, что это очень взрослый человек, да, который настолько далеко может смотреть, да, что даже влияние мошенников где-то в глазах жертвы должен увидеть в момент разговора.
0: Ну, чуть-чуть не так, конечно. Ну, а просто как? Я объясню. Вот эта штука, влияние мошенников, ну, чтобы понимали, да, она появилась-то в конце 22-го года. До этого даже знать не не знали об этом. И просто судебная система столкнулась с позицией, когда она не понимала, что делать. Есть статья 177, 178, 179 ГК. В рамках этих статей действуют. Вот причем вот это то, что вы говорите про обман, это 179, да? А, или 179, да, вроде. А есть еще 177. Не, а 178, как? А... И вот они сидят, судьи, и думают, что нам с этим делать? Мы не знаем, закона на это нет. Поэтому говорить о том, что нужно вдаль смотреть, это знаете как? Вот я вам тоже скажу. Вот мы в рамках гильдии, да, работая в связке с полицией, у нас доходило в 24-м году до десятка случаев в неделю, иногда, когда мы сдавали людей, которые под влиянием в полицию, чтобы они расколдовывали их. Это почему было? Потому что мы видели...
1: Звучит, конечно.
0: Смотрите, мы смотрели на это, видели, что там проблема, и в полицию сообщали. Нет. Дальше приходит человек, самостоятельно все делает, никого не нанимает. Ну, вот вопрос, а кто... Почему государство-то здесь отвечать должно?
1: Хорошо, тогда по-другому. 630-й говорит, вот я 7 лет назад одномоментно продавал и покупал да. через нотариуса квартиру. Мне под запись разъяснили все нюансы.
0: Да.
1: Если бы я отказался от сделки, наверняка нотариус доказывал бы, я что вменяемый, что я осознаю результат своих действий. Или тогда бы тоже вот это так
0: легко.
1: Не работало.
0: Почему?
1: Вот
0: почему? Всегда. То же самое было бы.
1: Почему?
0: То же самое.
1: Ну, то есть, вот специалист,
0: он бы сказал,
1: пожалуйста.
0: Он бы сказал, не, подождите. Нотариус не является психиатром, который определяет, вменяемый человек или невменяемый. Не надо вешать на нотариуса функцию, да, определения вменяемости человека. Нотариус отвечает за простую
1: вещь. Нет, ну, значит,
0: вещь.
1: Нотариус, как профессионал, должен знать, что он хотя бы справку должен стребовать с человека.
0: Какую? А у нас нет справки о вменяемости.
1: Ну, значит, нас... надо сделать закон, чтобы она была.
0: Вопрос. Из-за проблемы в 300... Давайте так. Вот как смотрит государство... Вот я, работая в том числе, да, там, с законодательными инициативами выступая, вижу, как разрабатываются законы. Всегда возникает вопрос. Эта проблема носит массовый характер? Давайте так. Из-за 350 случаев, зафиксированных реально, 350, на фоне 3 миллионов сделок, нужно менять законодательство?
1: Тоже вопрос хороший. Вот. Юрий Кочетков, аналитик рынка недвижимости, к нам присоединяется. Юрий Владимирович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
1: Скажите, вот Верховный суд разъяснение по сделкам с жильем на базе дела с квартирой Долиной выпустил. С вашей точки зрения, проблема теперь, даже не буду спрашивать, решится. Будет решаться более понятно для общества?
15: Ну, смотрите, конечно, это решение в пользу приобретателей. В первую очередь, в пользу добросовестных приобретателей. С точки зрения же продавцов ситуация, естественно, ухудшилась. То есть для них исчезла вот эта самая лазейка, которая, в общем-то говоря, и позволяла оспаривать сделку в том случае, если продавец понимал, что что-то пошло не так, вплоть до потери денег там из-за действий мошенничества. Вот. Примерно такая у нас сейчас ситуация. То есть мы вернулись на несколько десятилетий назад, когда вот ввели понятие добросовестного приобретателя, покупателя, да, потом это оно стало размываться вот до вот этих скандалов уже, ну, я имею в виду кейс Ларисы Долиной.
1: Скажите, с вашей точки зрения, вот история про то, что там все равно ведь можно пересмотреть эту сделку, если покупатель заведомо знал, я возвращаюсь к этим разъяснениям Верховного суда, или вот эта история про применение принципа двусторонней реституции, в общем, проблемы же остались.
15: Но проблема осталась в том плане, что суд может каким-то образом, что называется, заподозрить или узнать о том, что приобретатель действовал по каким-то злонамеренным убеждениям. Но мы вспомним, что суд-то у нас, в общем-то говоря, следственные мероприятия не проводит. И как он это узнает, это очень большой вопрос.
1: Да, но получается тогда история, что следственные мероприятия, которые даже суд не проводит, чуть ли не человек, который собирается свои деньги на покупку квартиры потратить, должен будет проводить.
15: Ну, смотрите, насколько я понимаю из разъяснений, сейчас от приобретателя не требуется принести какие-то веские доказательства то, что вот он действует добросовестно. Наоборот, это вменяется суду каким-то образом определить. Добросовестный ли у нас покупатель, или он находится в сговоре с мошенниками.
1: Особенно вот это хорошо звучит убедительно, каким-то образом. То есть непонятно.
15: Непонятно совершенно. И я еще раз повторю, что это решение в пользу приобретателей однозначно.
1: То есть, с вашей точки зрения, вот если сейчас все вот эти вот, всю историю последнего уже, в общем, года или даже больше, я не помню, убрать, то если бы сейчас Лариса Долина обратилась в суд по поводу истории с покупательницей ее, то она бы не получила решение в свою пользу точно.
15: Ну, если она бы до этого не провела самостоятельно следственные мероприятия, которые бы установили, что покупатель действовал в сговоре с мошенниками, то тогда действительно у ней шансов не было бы.
1: Спасибо. Это Юрий Кочетков, аналитик рынка недвижимости, был с нами на прямой связи.
0: Не соглашусь.
1: Давайте, Константин Барсуков, советник президента гильдии риэлторов Москвы, здесь в студии, прошу.
0: Ну, дело в том...
1: подождите, напомню, голосование. Голосование через Телеграм, через Макс, туда заходите у нас на сайте. Мы спрашиваем, на ваш взгляд, проблема влияния мошенников на вторичном рынке при купле-продаже недвижимости решена, преодолена, нет, да. Прошу.
0: Ну, юристы Ларисы Долиной сегодня пошли бы по другому пути. Они бы прям били бы на неосознавание значения своих действий, проводили бы экспертизы,
1: доказывающие. А, то есть это просто все. Было бы про другой статью.
0: Ну, они просто там иски, если почитать, они туда смешали все в кучу. Вообще все. А потом, ну, потом начали вычленять отдельные факты и уже пошли там по одной статье и все. А 177-ю сторону убрали. Тут просто нужно... Вот давайте вернемся к позиции вот этого. Вот я все время слышу добросовестный приобретатель, добросовестный, добросовестный,
1: ну
0: добросовестный.
1: Да.
0: И у людей в голове сидит такая мысль, что вроде как, если я добросовестный, все у меня хорошо.
1: Ну да.
0: Ну давайте поймем. Вот есть статьи
1: Нет, почему я должен быть... мало того, что я как бы все делаю по закону,
0: да.
1: Я еще, получается, должен работать следователем,
0: да.
1: Я должен работать физиогномистом, да. Ну и так далее.
0: Смотрите, давайте так. Вот есть, чтобы у людей в головах это тоже было, это большая проблема. Люди считают, я добросовестный, если я взял деньги, заплатил, и все, я добросовестный. На самом деле,
1: я
0: позиция добросовестности сегодня звучит следующим образом. Человек не знал о проблеме, не мог знать и сделал все от себя зависящее, чтобы узнать. Это добросовестный приобретатель.
1: А, то есть
0: более
1: сделал
0: того,
1: все зависящее,
0: да, более
1: вот
0: того,
1: это туда входит.
0: Да, более того. Если ты добросовестный, это не значит, что нельзя сделку признать недействительной. Ее можно признать недействительной на основании статей Гражданского кодекса. Но если ты признан в итоге добросовестным приобретателем, то у тебя квартиру могут истребовать только на основании 302 или 301 статьи ГК. Могу запутаться, я не юрист.
1: Ну да.
0: Мне простительно, я не юрист.
1: Это вот. Не юридическая консультация,
0: да,
1: сейчас.
0: 302 или 301 ГК. Только на основании нее можно истребовать, если ты возмездно приобретал, да, и это виндикационный иск называется, и то, если он возник на том основании, что тебе его продавал человек, который не имел права продавать. То есть, грубо говоря, сделку могут признать недействительной, но квартиру у тебя не отберут. А если так случится, что квартиру у тебя отберут, то государство тебе, как добросовестному приобретателю, компенсирует эти деньги, потому что есть такая вещь, как компенсация добросовестному приобретателю в виде стоимости недвижимости, определенного как кадастровая стоимость, либо как рыночная стоимость.
1: Почему это не работает?
0: Это работает, но только суть в том, что добросовестность приобретателя при недействительных сделках применяется в ограниченном узком кругу. И если 177-я статья Гражданского кодекса, где человек не осознавал значение своих действий, то добросовестный ты, недобросовестный, этот вопрос даже рассматриваться не будет, потому что по этой статье вопрос добросовестного приобретателя не имеет никакого значения. Если человек не осознавал значение своих действий, значит, ему квартиру нужно вернуть.
1: Да,
0: сделка
1: но,
0: не
1: действительна. Но значение, подождите, но значение того, в каком статусе находится вторая сторона, тоже должно быть важно.
0: И это я говорил, что, ребята, когда мы рассматриваем, почему мы поднимаем вопрос о добросовестности покупателя, не поднимая вопрос о добросовестности продавца. Это тоже то, что я говорил на круглом столе.
1: Что, кстати, тоже важно. Но это... все-таки слушатели продолжают не понимать одного. Значит, обычный человек,
0: да,
1: ну, который гипотетически,
0: да,
1: ну, претендует на добросовестного, да, приобретателя, он, получается, должен быть, значит, и швец, и жнец.
0: Нет.
1: А как?
0: Он должен нанять профессионала, который обеспечит юридическую экспертизу.
1: Отлично, всё. Отлично. Сейчас я найду. Вы уже наверняка это тысячу раз слышали. Да. Ну, по поводу того, что...
0: А пусть профессионал несет ответственность за
1: вот,
0: это.
1: Вот.
0: А пусть профессионалу дадут возможность в базы данных залезть, которые ему не дают.
1: Секундочку. Профессионалы...
0: Тогда мы несем ответственность. А люди готовы, и люди платить не готовы. Вот самое интересное.
1: А профессионалы... Всё, секундочку. Люди говорят, мы сейчас вам столько платим.
0: Нет. Вот я вам могу сказать четко. Вот давайте так. Вот мне задают вопрос, готов нести ответственность в цене стоимости квартиры? Я говорю, готов, 6% будет стоить. Готовы платить? Нет, не готовы. А у меня это экономически целесообразная цифра получается.
1: Я просто... давайте, не все хорошо помнят, 6% это сейчас сколько?
0: Ну, сейчас средняя стоимость где-то 2-3%. Ну, рекомендованная в Москве это 3-3,5% от стоимости квартиры.
1: То есть средняя квартира это 15 миллионов?
0: Ну, сейчас уже ближе к 20, наверное.
1: Ну, хорошо, 20 миллионов, так будет проще, наверное, посчитать. Это тогда сколько?
16: 6%? 1 200 000, да, за сделку.
1: То есть сейчас, грубо говоря, 600 000, а надо, чтобы 1 200 000 было.
16: Да.
1: Вот только тогда риэлтор может нести
16: ответственность. Ну, не каждый.
1: Да, но при этом еще и базу.
16: Не каждый. Нет, не нужно тогда, не нужно.
1: А.
16: Не нужно.
1: То есть у меня просто будут деньги, из которых я буду платить,
16: да, я просто сформирую сам свой фонд, грубо говоря, компенсационный, да, и этот фонд будет обеспечивать эту ответственность. Но когда людям в лоб говоришь, вот просто, это же нормальный вопрос. Это нормальный вопрос, вы ответственность несете.
1: А вам 639-й пишет, тогда я зачем сейчас-то плачу эти 600 тысяч, если у вас ни доступа в базы, ни ответственности нет?
16: У нас есть опыт и знания, как проверять квартиры. Ну, и кстати, мы проверяем на опыте и знания. То есть, грубо говоря, давайте так. Это аналогия. Я не люблю аналогии, потому что они лживы, но
1: любой опыт стоит денег.
16: Но грубо, да, грубо. Когда вы приходите чинить автомобиль, вы можете его чинить самостоятельно, можете обратиться к слесарю. Слесарь вам не даст гарантию, что деталь у вас не сломается.
1: Так есть доктор. Там-то вообще проще.
16: Да, там вообще проще. Ну, то есть вам деталь не прогарантирует, потому что деталь может с браком быть, без брака, да. Он может посмотреть на нее визуально, сказать вроде норм. Но если у него доступ есть к инструментам, он измерит инструментально и гарантию даст. Вот мы, профессионалы, у нас доступа к инструментам нет нормального, но мы знаем, куда смотреть и что делать. И как примерно померить.
1: Опыт стоит денег. Это с этим...
16: Вот об этом речь идет.
1: Хотя вот я вижу, тут спорят.
16: Да спорят, конечно.
1: Дальше. Может быть, по-другому? 94-й говорит, а пусть тогда, если вот я хочу продавать квартиру, а вы хотите покупать мою квартиру, я иду и продаю государству.
16: Да.
1: А вы у государства потом покупаете.
16: Да. Хорошая идея. Государство без вины виноватым быть не хочет. Оно немножко уже взяло на себя ответственность.
1: Ну да, если что, тогда оно
16: крайнее. Ну как бы тогда. Я еще раз говорю, мы рассматривали в рамках этого, ведь на самом деле очень массу вопросов. И вопрос обязательного страхования, например, при сделках с недвижимостью. Да, вроде застраховал и все. Но тогда мы даем вольницу, в рамках которых люди, зная о том, что страховка будет, будут просто пренебрегать всем подряд. И этот страховой фонд в итоге засыпется, потому что если сегодня люди проявляют
1: должную осмотрительность... Ну или потом будут тарифы очень высокие.
16: Или тариф. Потому что люди проявляют должную осмотрительность, сегодня хоть какую-то отсечку делают, да? А там просто отсечки не будет, потому что купил, и все равно мое.
1: Вы так говорите, подождите, ну, ОСАГО появилась.
16: Да.
1: Ну, и все теперь ездят вот так вот, что ли, по дорогам?
16: Лучше, а я про это и говорю, что страховка, она не спасает от того, что, не врежешься. Она тебе помогает в ситуации, когда врезался. Но она не гарантирует, что ты не врежешься. Это тоже большая проблема.
1: Слушайте, опять, теперь, Давид, тогда за что вы берете такие деньги? Уже сказали, за опыт берут такие
16: деньги. Нет, мы берем. Я вам объясню, за что мы деньги берем.
1: Нет, есть работа, и есть опыт, он тоже денег стоит.
16: Да, мы берем за то, что мы конкретные функции выполняем по поиску объекта недвижимости, а дальше наш юрист, обратите внимание, юрист. У нас многие как? Взяли кого-то, кто назвал... Опять. Вот закона о риэлторской деятельности нет. Любой человек назвал себя риэлтором. А мы говорим, нужен закон. Вот я лично разрабатывал закон. Чтобы он был.
1: Ну хорошо, вас лицензирует государство, и вы будете иметь право.
16: Не надо нам лицензию, нам нужен реестр, в котором мы хотя бы определили. Вот дальше. Некий человек нанимает некого риэлтора, который говорит, я тебе проверил квартиру, с ней все нормально, покупай. И он ему верит, нет ничего.
1: Что и сейчас происходит.
16: Так правильно, но это же неправильно, когда тебе на словах говорят. Ну вот потребитель, он ведь должен смотреть. Вы когда обувь покупаете, вы же смотрите, что каблук не отвалился. Условно.
1: Ну, так и квартиру я смотрю.
16: Ну, тут то же самое. Да. Вы берете себе риэлтора, да, вы ему задаете вопрос. Вот ты юрэксперт. Вот правильно Давид говорит. За что я тебе плачу деньги? Он должен только вопрос чуть сформулировать по-другому. У тебя есть юридическое образование, чтобы ты проверял квартиру или нет? Ты мне какую-то бумагу хотя бы дашь по проверке? Или ты мне на словах скажешь, что проверил, а потом тебя не найдешь? То есть, что мы делаем? Мы берем... Нашли тебе квартиру, а потом мы юристу даем документы, и юрист на основе своего опыта, знаний и той информации, которую мы получаем, проверяет, можно ли здесь что-то сделать. А дальше мой сотрудник, вот мы как этих бабушек ловили, вот лично я, да, было, когда я бабушку поймал. Я зашел, смотрю...
1: Условных бабушек.
16: Не, конкретную бабушку была, вот я зашел, понятно, что это не... Опять все про бабушек. Извините, там 50-летние, 30-летние были. Просто у меня было лично, меня позвали, попросили, говорят, посмотри, мои знакомые, я зашел, посмотрел, бабушка, просто, бред, она продает квартиру для чего? Для того, чтобы поехать жить с какой-то со своей подругой за городом, выпишется она из квартиры туда, и когда пропишется, она не знает, куда вывозить мебель.
1: Вы поймите,
16: она не знает. Я на основе этого просто смотрю и говорю, ну нельзя ее покупать, она же под влиянием, видно по ней, руки трясутся, глаза бегают, не понимает,
1: почему,
16: что говорит.
1: Почему, пишет 534-й, нельзя просто взять и запретить сделки без вот этой юридической проверки? И будет отдельно. Вообще, риэлтор не работает. Я пошел к юристу, я нашел квартиру, пошел к юристу, он проверил, все. Или я пошел...
16: Нельзя, нельзя. Потому что вот это то же самое обязательно нотариат. Вот нотариусы говорят, давайте обязательно нотариат ведем, а им в ответ говорит государство. Я просто знаю этот диалог. Государство им в ответ говорит, без проблем, ребят, ведем, но только, вы должны обеспечить ответственность без вины. Ну, то есть, грубо говоря, ты, нотариус, все проверил в своих полномочиях, но сделка разрушена, ты отвечаешь. И второе, б, обеспечить, чтобы очередей не было, и ты мог бы всех вообще обслужить людей беспроблемно. Можете так сделать? Они на первом пункте нотариусы говорят, не, ну а как так ответственность без вины?
1: Ну, это понятно.
16: Вот и все, юрист то же самое. Если обязательность мы вводим, ответственность без вины, а кто это возьмет на себя?
1: Это очень странно, но вот, например, Виталий говорит, а что, типа, как бы, а можно я не буду платить какому-то риэлтору этот 1 200 000?
16: Да.
1: А кто вас заставляет-то, Виталий?
16: Не надо платить.
1: Совершенно, вы не тогда обязаны это идете, делать.
16: Тогда вы идете на свой страх и риск.
1: Конечно.
16: Вот как та девушка, про которую я рассказывал, с пугающимися глазами, говорящая, вы меня не обманете.
1: Пожалуйста,
16: мы говорим,
1: вы
16: говорим, нет, не обманем.
1: Сэкономите, не вопрос. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно писать через Макс. И через 2 минуты будем подводить итоги голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
17: Здравствуйте. Значит, государство зря самоустранилось от этого вопроса. Коллегиально должны решать очень широкую группу людей, дееспособен человек или недееспособен. Говорю это на основании собственного опыта.
1: Нет, подождите, значит, подождите секундочку. А при чем тут то, что обсуждаем мы сегодня?
17: При том, что сделки... при том, что сделки... ну, давайте так.
16: Не, это правильно, сделки оспариваются, потому что человек не осознавал
1: отчаянные действия. Я понимаю, но просто как бы вопрос возникает. То есть нужно, чтобы каждого продавца и покупателя проверяли? Причем коллегиально, мы понимаем, сколько это будет стоить.
16: Ну, 30 тысяч берет сербского за проверку.
1: Ну, будет 300. Ну, наш коллегиальный.
16: Они же не справятся, да. Не, они коллегиальные.
1: А, уже коллегиальные.
16: Там психолого-психиатрическая экспертиза. Мнение-то правильное. Просто люди пренебрегают, потому что, ну вот что...
1: Секунду, это уже было у нас во время обсуждения, когда люди говорили, все равно получается, что вот эта проверка, которая была в свое время проведена, потом будет перекрыта другой проверкой.
16: Вот, что сказал Верховный суд, классную вещь. Он сказал, что если есть проверка, нельзя, эксперт, если сказал, нельзя просто брать и говорить, что мы это не принимаем, а принимаем во внимание свидетельские показания. Можно только при наличии обстоятельств повторную экспертизу назначать. Это другой вопрос. Именно поэтому, но суды этим иногда пренебрегают. Но опять вопрос, а кто экспертизу? У нас то же самое. Вот приехал какой-то психиатр на сделку и проверил.
1: Полминуты до окончания голосования.
16: Это тоже неправильно.
1: 381-й говорит, Сталина, на вас нет, никакие риэлторы бы не понадобились. Вы думаете, при Сталине не было соответствующих риэлторов? Ну ладно. Хорошо. Как это делается в других странах у 724-го?
16: А там тоже проблемки есть.
1: Там те же самые проблемы, уже неоднократно говорили. Значит, вопрос. Мы задали вопрос аудитории. Преодолена ли, на ваш взгляд, проблема влияния мошенников при купле-продаже недвижимости? Вы, Константин Барсуков, вначале сказали «нет, конечно».
16: Нет.
1: А как вы думаете, самый популярный ответ? 5 вариантов было. Да, однозначно преодолена. Да, преодолена, но основные только вопросы решены. Нет однозначного ответа. Точно нет. И не думая об этом. Самый популярный
16: точно
1: ответ.
16: Точно нет.
1: Точно нет, вы думаете?
16: Да.
1: Хорошо, тогда дальше идем. Как вы думаете, доля...
16: Что?
1: 50% доля? Говорят точно нет, 100% говорят точно
16: не
1: нет.
16: Не знаю, принцип какой-нибудь Парето, хотя он не сработал, ну ладно, давайте, 65% точно нет, говорят.
1: В этот момент я удивляюсь. 60% говорят точно нет. Да. Вот так проголосовала наша
16: аудитория.
1: Я знаю свою
16: аудиторию.
1: 28% при этом, еще 28% говорят, что нет однозначного ответа.
16: О, принцип Парето. 80.
1: Только 12% говорят, да, основные вопросы решены. Да, однозначно, вообще никто не говорит. Правильно. И интересно, что тоже никто, такой крайне редко бывает, не сказал, я об этом не думаю.
16: Ну, думают на слуху.
1: С вашей точки зрения, у нас впереди часто такие новости про истории со сделками, которые оспариваются. Теперь не будет таких новостей?
16: Ну, я думаю, будут, но, может быть, в другом формате.
0: Но, еще раз говорю, что, в принципе, надо думать о том, что Верховный суд сейчас делает простую вещь. Он постепенно, но неотвратимо упорядочивает позицию. И это правильно, что добросовестный приобретатель – это правильная вещь.
1: Да. Константин Бурсуков, советник президента гильдии риэлторов Москвы и автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости». Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
0: Да, всего доброго.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве. Такие данные в телеграм-канале привел мэр Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы. Всего с начала дня уничтожены 20 дронов, которые направлялись на столицу. Владимир Путин провел встречу с главой ВТБ. Президент обсудил с Андреем Костиным текущую деятельность банка. В частности, речь шла о кредитовании крупных промышленных и транспортных проектов. Глава финансовой организации доложил, что динамика по всем основным показателям положительная. Банк планирует в этом году выйти на прибыль более чем в 600 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2025-м показатель составил 500 миллиардов. В прошлый раз президент встречался с Костиным в июне 2024 года. Тогда обсуждались результаты работы и открытие филиалов банка в Донбассе и Новороссии. Минтранс анонсировал введение бесплатной парковки на две машины для многодетных семей. Ведомство утвердило поправки в методические рекомендации, следует из распоряжения, опубликованного на сайте министерства. Уточняется, что такое право должны получить многодетные семьи с четырьмя и более детьми. Сейчас в рамках льготы такая семья может бесплатно парковать один автомобиль. Москвичи стали чаще выбирать самокаты для поездок по городу. Столица возглавила топ регионов по интересу к их аренде, выяснили аналитики Мегафона и кикшеринга ВУШ. Также в списке лидеров Краснодарский край и Санкт-Петербург. Основная аудитория сервисов кикшеринга в столице – мужчины, на них приходится 78%. Для большего удобства пользования кикшерингом Мегафон запустил опцию 5G Мегагород, которая предоставляет бесплатные старты и минуты бронирования, а также приветственные ВУШ-баллы. Главный тренер сборной Германии по футболу ушел в отставку. Свой пост покинул Юлиан Нагельсман, сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза. Там уточнили, что ведутся переговоры о назначении на эту должность Юргена Клоппа. Отмечается, что Нагельсман в частной беседе с руководством организации попросил освободить его от обязанностей. В понедельник сборная Германии уступила команде Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 26, завтра ожидается облачная погода, дождь, местами грозы и до плюс 23. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
14: Говорит Москва.
18: 94,8 FM.
19: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
20: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
21: В это воскресенье тема программы «Можно ли стать богатым с нуля и почему разоряются блогеры?» В эфире консультант, психолог и коуч топ-менеджеров Алексей Ежиков. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? – рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы – производство армированных композиционных материалов. В эфире заместитель генерального директора компании по производству композитов Иван Сенчев. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!»
2: «Жизнь трудна, другие. А мир не
22: тебе
2: добр.
22: Надо поступить совсем
2: некому
22: по-другому.
2: Вас услышать!» —
22: говорили третьи.
2: «А в одиночку не
22: чьим
2: справиться!»
22: верить.
2: «Давайте попробуем вместе!»
22: «Меня ничего не интересует!»
2: Обсуждаем психолога
22: Елена Соловьева.
2: В этот понедельник после 13 часов.
22: Субботу.
2: Программа для тех, кто
22: вечера.
2: Готов начать жить лучше.
22: Обстоятельный психолог.
2: Программа для лиц старше 16 лет.
22: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
22: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
3: Имена. Поверх времен.
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
22: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
23: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
22: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
24: 18.08 в Москве. Сегодня 3 июля, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите на все наши ресурсы, ставьте лайки, жмите кнопочку с ракетой обязательно на Рутюбе. Подписывайтесь везде. Также сканируйте QR-код в наших трансляциях. Он вас приведет в бота в мессенджере Макс, через который можно присылать сообщения нам в эфир. Еще подпишитесь на нас в Телеграме, в Максе и в Дзене. Там есть наши каналы. Обязательно это нужно сделать. Виталий Филипп в предыдущем эфире пишет, а можно не платить 1 200 000? 200 какому-то риэлтору. Да, напрячь ишку риэлтора. 21 век, правительство бежит в 27 век, риэлтор AI, пускай он проверяет документы. Риэлтор AI, это звучит. Добрый вечер, Георгий, пишет Эдвард. Долбанный Роналду, вот такие у меня кумиры. Да, мы вчера с Эдвардом в ночи смотрели этот футбол кошмарный. Я думал, с ума сойду в момент, когда хорваты забили на последних секундах, и надо было идти на дополнительное время, и я уже все, я понял. Я, чтобы вы понимали, настолько сошел с ума, что даже скачал себе игру 3 в ряд. Вчера я сидел, играл в 3 в ряд, смотрел этот футбол, ну просто уже вот деградировал и лишался рассудка в прямом эфире вместе со сборной Португалии и сборной Хорватии. Но слава богу! Слава богу, этого не пришлось этого делать. И португальцы прошли дальше, вылетят от испанцев, все в порядке. Алексей Л2 пишет: за футбиком следите, есть мысли, кроме как про экстремиста-террориста Рональда? А вы вопрос задайте, у меня очень много мыслей по поводу футбола. Ну, вопрос задайте какой-нибудь конкретный, я вам на него отвечу. Вообще, конечно, понравились испанцы вчера очень. Испанцы прям... нащупывают и нащупывают с каждым матчем все больше и больше. Вживаются в роль доминирующей команды на этом турнире. И вот я думаю, что ну, одни из претендентов на победу, безусловно, вообще, без каких-либо но. Наверное, на данный момент, вот сейчас еще... Ну, Аргентина с Кабо-Верде играет. Непоказательный будет этот матч, скорее всего. Но вот пока Франция и Испания, две команды. Что ты показываешь мне, что это? А, Вазинья, да, Вазинья. Как там Пеле? Ну, это вопрос к королеве Великобритании. Она, наверное, может ответить, потому что Пеле умер. Да, Пеле на данный момент, ну как, Пеле? Пеле мертв. Причем давно уже. Сколько уже нет Пеле? Уже давно. А когда-то Пеле был, ох, Пеле. Братиш, я тебе евро-трешку принес. Пишет Виталий Фили. Испанцы вчера показали фигурное катание, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Кажись, финал Испания-Франция. Слушайте, а там вообще это может быть этот финал разве? Ну-ка, они не в одной сетке, Испания с Францией? Смотрите. А, да, не может быть. Они могут быть только в полуфинале. Испанция-Франция может быть только в полуфинале. Это для этого, соответственно, французы должны обыгрывать Парагвай, потом обыгрывать, скорее всего, Марокко, потому что они играют с канадцами, и выходить в полуфинал. А испанцы должны обыгрывать португальцев и потом кого-то из пары США и Бельгии. Тогда они будут в полуфинале. А с другой стороны, там сейчас, ну, в фаворитах Аргентина, понятно, Мексика, Англия, Бразилия и Колумбия, наверное, вот кто-то из них будет. Так что полуфинал, такой полуфинал, потенциальный скрытый финал, может быть, между Испанией и Францией. Испанцы понравились? Натовцы? Ну вот что поделаешь, да, ну натовцы. Да, это правда, натовцы. Но по игре понравились. Сын 36 лет, ярый болельщик, говорит, хорошо бы, чем никогда не заканчивался. Не, в этом-то и прелесть. Это ваш сын не Джани зовут, нет, Инфантино? Потому что вот я думаю, что Джани Инфантино тоже с удовольствием. Президент ФИФА хотел бы, чтобы никогда это не заканчивалось, чтобы деньжат так и шли к нему. Он поэтому расширяет постоянно этот турнир. Но вся прелесть чемпионата мира в том, что он заканчивается, и заканчивается достаточно быстро. И потом ты 4 года его ждешь снова. Так что... не надо, пускай заканчивается, и пускай заканчивается победа и сборной Аргентины, вот так вот я скажу. Так, Василий спрашивает, когда в Максе будет у нас трансляция? А вам честно, прям трансляции не хватает, ну уже, ну везде и так практически, ну все есть, какие хочешь ресурсы, причем профильные, специально созданные для видео. Макс все-таки не создан для того, чтобы там были видеотрансляции, так же как и Телеграм, он не совсем подходит по функционалу, а все остальные подходят. Вот Рутюб берите. Рутюб мне нравится. Итак, значит, смотрите. Вы же не телеканал, радиоволны ловите, пишет Виталий Филипп. Тоже правда. 94,8. Самый верняк. Вот мы вчера с вами обсуждали историю с... Ну, как, это разгон, да, по факту был. Мой разгон, многие со мной согласились, на тему того, для чего все могут быть вот эти провокации украинские по Белоруссии. которые возобновились после, как мы выяснили, съезда Большой Семерки. И вот смотрите, как интересно, сегодняшние новости, и передают в основном это британские издания, я специально подчеркиваю, что это именно британцы делают. Ну вот, например, «Экономист». США сокращают военное присутствие в Европе, опасаясь эскалации с Россией. Значит, Соединенные Штаты специально сокращают свое присутствие в Европе для того, чтобы не столкнуться потенциально в ближайшее время с нашими войсками. Это раз. Значит, вторая публикация, что Россия скоро совершит атаку на Польшу, официально подтвердили Соединенные Штаты, которые параллельно еще и издристывают. И это тоже за телеграф. Что? А, Польша, в смысле. Все, я понял. А то я думаю, у тебя пневма дырявая. Знаешь, что-нибудь такое. Что это? Все что угодно может быть. Ну, тут у кого что болит, конечно. Вашингтон предупредил Польшу о вероятности усиления напряженности в ближайшие месяцы и предоставил ряд возможных

Недавняя массированная атака России по территории Украины вновь продемонстрировала сохраняющуюся уязвимость европейской системы безопасности на фоне возможного сокращения военного присутствия США в регионе. Европейские государства продолжают наращивать собственные оборонные возможности, однако, по мнению опрошенных чиновников и экспертов, пока не способны полностью компенсировать возможное уменьшение американской поддержки. Это вот буквально то, о чем мы с вами говорили вчера. Тут просто ровно оно. Параллельно, вот тоже, момент, которому мы не очень много уделяли внимания, а стоит. Мы вчера вспоминали про Залужного, который вдруг всплыл. Мы недавно его вспоминали и были, наверное, единственными, кто про него вспоминал, потому что он куда-то исчез. И тут вдруг выпался, начал говорить о том, что он обязательно пойдет на выборы. Хотя ни про какие выборы речи вообще не идет. И вот в очередной раз Зеленский сказал, что никаких выборов не будет. Осенью не будет никаких выборов, выборы будут в России, поэтому надо вообще-то об этом думать, что подтверждает, да, что они пытаются к этим выборам, конечно, немножечко покачать, но сейчас немножечко в сторонку, вот не про наши выборы, а про их выборы, про Залужного. Вчера у Олега Царева я прочитал мнение по поводу, ну, я не знаю, насколько это подтвержденная информация, вот поэтому ссылаюсь на источник, который об этом рассуждал. Не могу сказать, так это или нет, но, по крайней мере, любопытно, что вот этот вот бизнесмен, которого взорвали в Монако, помимо того, что у него были терки, значит, вокруг его колл-центров на Украине, он еще и собирался выступить там на какой-то, на каком-то форуме или просто где-то в районе Европарламента на тему украинской вороватой сущности по поводу всех этих коррупционных скандалов, которые там существуют. И мне это напомнило крестного отца. Просто крестный отец. Сюжет какой? «Крестный отец 2», это, по-моему. Помните, когда там ехал доклад делать человек про мафию в ООН, и его должны были взорвать, но не взорвали. Или что? А нет, это не «Крестный отец», «Скарфейс» это был, актер тот же самый. Все, я вспомнил, это лицо со шрамом, это лицо со шрамом. Просто Аль Пачино там, да. Он должен был тогда не по поводу итальянской мафии там выступать, а по поводу картелей латиноамериканских, и он должен был их взорвать, он отказался, и потом, собственно, за это его и замочили, и вот эта яркая финальная сцена была как раз связана именно с этим. А лицо со шрамом, вот очень, очень похоже, ну, тоже мафиозные разборки. Но помимо этого, этот человек, которого взорвали в Монако, по мнению Олега Царева, он ссылается на какие-то свои источники, был еще и кошельком Залужного. Он отвечал за деньги. Он эти деньги собирал, у себя аккумулировал и собирался все эти деньги вложить в политическую карьеру именно Залужного. И это очень интересная деталь. Вообще, откуда вдруг снова появился Залужный? Мы вчера обсуждали с главным редактором этот вопрос. Вы, кстати говоря, можете посмотреть на канале «Моя правда» с Романом Бабаяном. Вышел выпуск новый. Там как раз в том числе и про это тоже говорится. Копилка лопнула, пишет Миша Николаев. Ну да, получается так. Что вообще, ну вот, ни с того ни с сего снова появились разговоры про украинские выборы. Вдруг появился тот самый Залужный. Не хотят ли нам сейчас этого самого Залужного каким-то образом пропихнуть? Не пытаются ли они расчехлить эту карту сейчас для того, чтобы вот привести вместе с Бибой и Бобой, с Вытковым и Кушнером нам вариант с этими выборами, с Залужным, который более сговорчивый, не такой радикальный, не террористически настроенный в их интерпретации, я не говорю, что он такой есть, на самом деле, это я пытаюсь вот на сторону американцев встать. И вот попытаются нам сейчас впарить вот этот вариант. Тут еще и вопрос с легитимностью так или иначе решится. Сейчас, типа, мы прогнем этого на выборы, он их проиграет, Зеленский уйдет, не надо никакую эскалацию сейчас, не надо бить по Польше,
Как они сами, правда, говорят, мы об этом ничего. Я слабо верю в удары побольше, может быть, даже к сожалению, но слабо мне верится. Но они вот считают, что эти удары по Польше могут произойти. А мы сейчас быстренько здесь провернем небольшой такой политический переворотик, поставим нового человека.

0: и с ним как-то можно будет уже договориться. Вот верите ли вы в такую схему? И, а если нет, то, может быть, есть какие-то идеи, откуда вдруг снова появился этот Залужный? Откуда он вылез? Если никаких выборов на Украине не было объявлено, никто не собирается их там проводить, но тема вдруг снова появилась, и ее комментирует аж сам Зеленский, и Залужный ее комментирует, хотя ничего вроде как не предвещало. Это просто какая-то, ну вот, упомянуть выборы ради того, чтобы упоминать выборы? Просто потому, что напомнить, что я до сих пор существую, конкретно для Залужного? Или же все-таки действительно склеивается какая-то картинка, особенно если учесть, что вот этот человек, которого подорвали, не помню, как его зовут, да и не важно особо, потенциально мог быть кошельком того самого Залужного, и они планировали в ближайшее время какое-то политическое, публичное выступление. Ермолаев, да, вот, Вадим Ермолаев, ну вот, хорошо. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кудзет. Ну, вообще, выборы – это легальный способ по-быстрому и легитимно свалить, вот. Но я думаю, у Зеленского не хватит ни смелости, ни амбиций оставить этот пост и куда-то по-тихому слиться. Поэтому хохлы будут грыться, вот, а у нас все на глобально замыкается, в общем-то, на Британских островах, как на точке принятия решений. А поляки тут, в общем-то, особо-то и ни при чем, и близко это к нам, и к Беларуси, поэтому... Только за ла-манш.
0: Угу. Как-то так. Но во что вам больше верится? В потенциальные удары по Польше или по Великобритании? Или не верится ни во что из этого?
1: Я думаю, что вот на сегодняшний день, с учетом тех решений, которые принимает наше руководство, мы еще не осознали, что мы способны и можем ударить ядерным оружием по какой-либо стране.
0: Угу.
1: Ну, так. То есть решение такого смелого в головах пока не зародилось. Вот, пока, как говорится, простой русский солдат штурмует окопы, да, и там какие-то деревушки маленькие, там домики, решение это не может созреть.
0: Вот. Ладно, хорошо. Ну, я так понимаю, что это не по Польше, не по Великобритании. Так, Залужному новичка, Сиплому Искандер, прочим экстремистам кинжал или герань, а договоримся мы с последним легитимным для нас Януковичем, на худой конец с Медведчуком, с другими договариваться не о чем. Все хорошо, до момента упоминания Януковича и Медведчука. Вот все до этого, этим кинжал, герань, Искандер, новичка... Можно всем новичка, можно новенького Искандера, вот все что угодно вообще это, да, согласен, но только не Янукович и Медведчук, я вас прошу, никакого Януковича и Медведчука не будет. На Украине, по крайней мере, я на это надеюсь, потому что ни тот, ни другой, это нехороший вариант, честно говоря. Сам их не люблю, но хоть какой-то с них прок, не ждите, что они принесут хоть какую-то пользу. Не принесут. Янукович мог бы принести пользу в 2014 году, если бы мы его объявили как, значит, президента в изгнании, и до сих пор бы тянули эту тему, если бы он вел какую-то политическую деятельность, он же просто спрятался с награбленным и не высовывался аж до 2022 года, и с 2022 года я тоже ничего про него не слышал. Вот если бы такие планы были бы, если бы мы это делали, тогда можно было бы говорить о какой-то пользе. Но история рассудила иначе, и все пошло по другому сценарию. Можно без этих утырков, пишет Миша Николаев? Лучше ядерка. Ну, да, согласен. Вот эти люди точно абсолютно не нужны. Шария в президенты Украины. Туда же, к этим же вот. В эту же компанию Шария с удовольствием его туда занесу. Так, Залужному новичка, Януковичу, Медведчука, пишет Александр Чернобай. Пошел и морочек. Пятница, не забываем. Слушаю вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Георгий, Олег.
0: Добрый вечер.
2: Ну, знаете, да, но по сравнению с этими упырями, так сказать, укронацистской шайкой во главе с зеленой гнидой. Просто Янукович и Медведчук прекрасные ребята. Ну, вот если реально. Хотя все это, к сожалению, то, ну, нереально. Ну да, они вот, у них же была под сообщением там прессы, каких-то источников в июне встреча с Залужным, как я уже говорил. Зеленский пытался его отговаривать, но это все вот возня внутри вот этой вот пресловутой украхунты, что Залужный, что Зеленский, что Буданов. Это очень опасные для России такие прожженные укронацисты и враги России. И все вот эти какие-то интриги, разборки, да, ну вот, и в частности вот убийство этого миллиардера. Нет, хорошо, что он пытался там конфликтовать с Зеленским, но вот кончил не очень хорошо. Ну, правда, он не убит. Вот. Проще говоря, понимаете, ну, нужно политическое решение, потому что действительно, вот человек, да, российские войска штурмуют и Константиновку, и Красный Лиман заканчивают, и мы приближаемся к рубежу 4,5 года СВО. Поэтому только вот военно-политическое решение российского руководства по, так сказать, уничтожению этой вот пресловутой злосчастной укронацистской хунты, их вот этих персоналей, оно бы решило проблему. Это бы, потому что это, ну, это ускорило бы достижение России своих целей в СВО. И это решило. Иначе мы просто вот наблюдаем, декларируем. Там Зеленский не хочет, он не собирается пока никакие выборы проводить в процессе, так сказать, вот текущего военного конфликта. Поэтому это все будут и дальше какие-то вбросы, разборочки. Но они все, большому, вот самое главное, вся вот эта вот злочастная укронацистская хунта, и Зеленский, и Буданов, и Залужный, это все враги России. Это такие прожженные укронацики и враги России. И в этом проблема. В этом проблема для политического будущего Украины. И для будущей безопасности России с таким соседом, с такой верхушкой. Поэтому был же 22-й год важнейшая задача – денацификация. И она бы решила, ну, практически все она бы решила. Mm-hmm. Потому что, ну, дело не в малой такмачке и даже не в Красном Лимане. Они, видите, путешествуют, собирают деньги там по Европам, по НАТО, по миру. И с дружкой что-то там труд. Проблема труд, вот в труд, этой да. самой... Да,
0: но, смотрите, вопрос не в том, что укронацисты они все или не укронацисты. Укронацисты и Залужный ничем не отличается. По крайней мере, в хорошую сторону от Зеленского уж точно. Я же не с этой точки зрения. Мне просто интересно, откуда снова появился этот человечек на горизонте. Почему вдруг снова начали его пихать? Не было никаких заявлений, ни про какие выборы. Понятное дело, что Зеленский не собирается проводить никакие выборы. Они ему не нужны, они не в его интересах. Он сейчас выстроил так систему на Украине, что от его решения зависит, будут там выборы или не будут там выборы. Все, никакие другие варианты не работают. Электоральных циклов не существует. Захочу, проведу, не захочу, не проведу. Там ровно так это функционирует и всех это устраивает. Поэтому но ему они не нужны. Поэтому то, что вдруг появилась эта тема, это странно. И это начинает наводить на мысли. А что, если они пытаются какой-то финт сделать? Что-то провернуть для того, чтобы нам впарить? В том числе и этого персонажа. Электоральных цирков, пишет Миша Николаев. Ну, по факту так, да. А не может быть так, что этот Ермолаев оклемается, обидится на зеленую гниду и расскажет много правды про его финансовые потоки? Думаю, может, он и уже собирался рассказать много правды про его финансовые потоки. Это тоже ничего особо не поменяет. Вот что удивительно. У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В Подмосковье задержан восьмиклассник по делу о поджоге подстанции. Житель Мытищ собирался вывести из строя трансформаторный объект железнодорожной инфраструктуры в районе Пушкина. Об этом сообщили в управлении МВД по Центральному федеральному округу. По данным следствия, с подростком через мессенджер связался неизвестный и, угрожая последствиями, убедил совершить поджог. Вознаграждение ему при этом не обещали. Возгорание было зафиксировано на участке между станциями Челюскинская и Тарасовская. Пламя удалось оперативно ликвидировать. Подростку предъявлено обвинение по статье о теракте. США опасались, что Израиль убьет главных переговорщиков Ирана, и боевые действия возобновятся. Американские официальные лица переживали за жизнь главы иранского МИДа Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада Галибафа, пишет «Нью-Йорк Таймс». Вашингтон даже обращался к другим странам ближневосточного региона с просьбой предупредить Тегеран, после чего иранская делегация усилила меры безопасности, говорится в статье. Ранее Wall Street Journal писала, что отношения президента США Дональда Трампа и израильского премьера Беньямина Нетаньяху обострились из-за разницы во взглядах на завершение войны в Иране. Американский лидер жаловался, что представитель еврейского государства хочет бомбить всех, называл его психом и нецензурно выражался. МАГАТЭ рассчитывает получить доступ к ядерным объектам Ирана в ближайшие недели. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, обсуждаемые договоренности предусматривают возможное заключение итогового соглашения в течение 60 дней, и время для переговоров постепенно сокращается. Гросси выразил надежду, что в случае достижения соглашения появится возможность возобновить полноценную инспекционную работу, включая доступ к ядерным хранилищам. Власти Ирана запретили его МАГАТЭ после начавшегося вооруженного конфликта Исламской Республики и Израиля в июне прошлого года. В Севилье мужчина подобрал по ошибке выброшенную картину за 150 тысяч евро. Он нашел ее на улице и решил взять себе из-за понравившейся изящной золотой рамы. Позднее оказалось, что это работа знаменитого испанского художника Хоакина Соральи, которую случайно оставили на улице. Семейная пара, пишет газета «Гардиан». Соральи – выдающийся испанский художник конца XIX – начала XX веков. Его пляжные пейзажи и мастерская игра со светом ценятся во всем мире. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 27, облачно с прояснениями. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на estofilter.ru.
7: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
8: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Блисича.
11: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Интервью о самом важном с самыми опытными.
13: по будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета «Инженерный бизнес» и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 3 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94.8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Все наши каналы называются «Говорит Москва». Ссылки на них доступны у нас на сайте говоритмосква.ру. В поиске вбивайте «Говорит Москва» и находите. Нажимаете «Подписаться», нажимаете на лайк, на ракету в топ. На Рутюбе обязательно надо нажимать. Это очень помогает нашим каналам развиваться и расти. Также у нас есть еще телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, «Дзен» и канал «ВМАКСе», туда тоже подпишитесь. А «ВМАКСе» еще можно и найти нашего бота для того, чтобы связываться с эфиром. Отсканировать надо QR-код в трансляции или перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Братиков не забыли с Днем Независимости поздравить, пишет Денис Девятиэтажник. У Белоруссии, да, День Независимости? Ну, давай, братики. Поздравляем братиков с Днем Независимости. Ладно, поздравим. Вот теперь не забыли, спасибо. Так, Валерий пишет. Предлагаю каждую передачу по факту звонков, сообщений слушателей ставить галочки в чек-листе. Бахнуть по Лондону, бахнуть по Вашингтону, бахнуть по Банкову, бахнуть по Жежуфу, снести Москвы мосты, тоннели, уничтожить верхушку. Можно добавить еще пару пунктов, без них отбой, не отбой. Это бинго называется, правильно? Сыграть в бинго. Ну, можно, но... Наверное, как-нибудь. Ну, может быть, надо будет замутить как-нибудь на пятницу, вполне сойдет. А вообще, вброс про Польшу можно попробовать считать как корявый, только несколько дурацкий, но все же способ примирить варшавян и киевлян, потому что они ж прям поругались на теме УПА, дошли чуть ли не до ругательств, ордена вернули, у них прям кризис в отношениях. Скорее всего, эта информация дошла до острова. Джентльмены почесали голову и решили, что не в ту сторону воюют подопечные, надо как-то их вернуть в правильные рейки. Особенно обитатели Варшавы. Лучше всего их может привести в чувство русская угроза. Хорошее, это хорошее наблюдение Виталий Фили выдал. Мне нравится. Вполне может такое быть по Польше, и потому что скоро начнутся удары по Польше. Вполне может быть, да. Что действительно хватит там снова эти поляки и хохлы друг с другом, да, надо напомнить, кто их настоящий враг. Ну, это, я думаю, что логика здесь железобетонная, и во многом так оно и есть на самом деле. Поможет ли это? Не факт, потому что поляки там вообще в наступление перешли конкретное, да, они уже говорят и про то, что никакого Евросоюза, и уже выступают, заявляют это на всех площадках, на которых только можно себе представить. Они решили, что здесь они будут гнуть, а эти тоже, да, особо не гнутся, а у них варианта нет, они уже выбрали это направление, и вот поэтому нацистскому пути так и идут по-другому, а как, то есть они сейчас свернут от этого нацистского пути, а что тогда они должны будут, они другую историю себе не придумали. Они только вот эту историю нацистскую нащупали, а другая история у них есть настоящая, да, которая говорит о том, что они часть России и русские, но они не могут себе позволить на данный момент перейти к этой части истории, поэтому тоже здесь такая определенная ловушка. Даешь Янукович, а паблик «Плохая Барселона» оставить у нализанных испанцев, пускай свою вонючую паэлью под фламенко ест. Факт. Ну уж если между Януковичем и этим выбирать, то, наверное, да, действительно лучше Янукович. Но желательно, чтобы вообще такого выбора не было. Лучше не опросник сделать, а систему донатов на удар на госуслугах. Будет определенный ценник на орешник, например, 100 миллионов. И каждый может задонатить на тот орешник, который нужен с его точки зрения, который к нужной, видимо, с его точки зрения цели привязан. Как только сумма набирается, орешник улетает. Очень в духе 21 века. Такой прям метамодерн. Донаты на орешник. Что-то в этом есть. Да, это во многом, конечно, такая идиократия, да, вот какое-то безумное, абсолютно тупое будущее, но что-то есть в этом. Бахнуть, не бахнуть, это всегда очень забавно, когда не касается лично тебя и твоих родственников, пишет код Z. Мне кажется, это вообще всех касается. Бахнуть, не бахнуть. Причем, как бахнуть, так и не бахнуть. Что забавно, потому что, а с одной стороны, вам расскажут о том, что надо там быстрее всех уничтожить, а лучше пускай они умрут, нежели чем наши граждане будут умирать, а другие вам скажут, вот вы там хотите третью мировую ядерную войну и превратиться в радиоактивный пепел, сумасшедшие, вам лишь бы бахнуть ядерным оружием. И там будет вот такая своя правда, и схлестнутся они в битве. Похлеще, может быть, даже, чем белый с красными. Хотя вряд ли. Хотя вряд ли. Ну, вполне может быть. На Джона Уика для зелий можно как вариант собирать, пишет Денис Девятиэтажник. На Джона Уика. Ну да, ну и там не обязательно. Я думаю, там можно кого-то попроще найти. Джон Уик, кстати, ж белорус. Что интересно. Джон Уик белорус. Ну это тогда в белорусских рублях надо быть. Как он там? Баба-Яга. Да? У него же Баба-Яга была кликуха. Ну, слушайте, интересную мы связь-то нашли. Ну, ладно, сейчас так нарвется сам. Слушайте, а у кого из известных белорусов есть собака? А? А может быть, Джон Уик это с реального человека списанный прототип? С оружием мы его видели. Правильно? Представляете? Слушайте, нейросети чудеса творят. Взять сейчас просто переделать. Идея для стартапа переделать полностью Джона Уика в ему приделать лицо Александра Григорьевича, чтобы вот он шел по этой лестнице в последнем Джоне Уике и вот всех так стрелял. А? Ну, давайте. Кто умеет управляться со всеми этими нейросетями, сделайте, пожалуйста. Будет круто. И собаку поменять там. То, ну, собаку Александра Григорьевича, конечно, жалко. Хорошая собака. Ну, да. Как? Как? Умка, да, вот, да, собаку трогать не надо, но вот видео сделать, как Александр Григорьевич крошит там всех этих, это я бы на это посмотрел. Так, его настоящее имя Джованни, настоящий чистокровный белорус, да, его по лору Джованни зовут, ну, белорусская, белорусская, Александр Григорьевич Уикченко, пишет Виталий Филий. Подождите, а где фанаты Ирана и их шиитской жертвенности? С дивана все были рады, а как сами Лехи, так мы не в ресурсе. Это вы про что, Виталий Филий? Это вы к чему? Про фанатов Ирана и их шиитской жертвенности. После того, как бахнуть Майдан еще будет, пишет Андрей, я про... А Майдан вообще бы там не заикался. Никакого Майдана там не будет. Пора забыть. Майдан должен кто-то устроить. Те, кто обычно устраивают, сейчас в нем не заинтересованы. Джордани, он, Джордани, или все-таки Джованни, Йованович. Его, конечно, как плохо все у американских сценаристов с нашими именами, фамилиями и отчествами. Они вообще не выкупают, что такое отчество. У них поэтому отчество постоянно фамилия, и имена все какие-то дурацкие. Мы недавно говорили об этом в контексте карточного домика, по-моему. Вспоминали там вот эти вот идиотские имена и фамилии из этого сериала. Хотя он, кстати говоря, еще плюс-минус на нормальном уровне был. Но Джованни Джордани Йованович... Откуда-то из-под Витебска, конечно, пахнет вот прям, да, этим человечком, точно откуда-то оттуда. Хорошо, что не Ичинги Джезы, пишет Виталий Филин, да, хоть так, согласен. При всем уважении к Александру Григорьевичу, он с оружием в руках больше похож на Жибера из какой-то части фильма «Такси». Он очень был похож на него, но вы вспомните, что делал потом Жибер. В этой части фильма «Такси». Он с двух рук стрелял. Он с двух рук стрелял. Да, поэтому это тоже неплохо. По тракторам! Смешно. Так. Куда надо донатить на орешник, пишет Нигматулин. А сейчас давайте номер карточки. Подожди, сейчас достану я. Сейчас будет вам номер карточки сюда донатить. Как быстро, интересно, отъеду за мошенничество я за такие донаты. И ладно, пока некуда, пока не надо. Сами справимся, не нужны донаты, не переживайте. Так, меня насторожило заявление, Павел пишет, The Economist, США в случае удара России по Прибалтам умывают руки, готовят третий фронт, а я не видел этого, этой публикации, если есть возможность, Павел, сбросьте мне ее, The Economist, ну это, во-первых, туда же, да, что, или это вот имеется в виду та самая публикация, о которой я говорил, то, что они сокращают свое... свое присутствие в Европе. Готовят третий фронт? Да нет, не готовят они никакой третий фронт. Им не нужен тоже лишний фронт. Тут парадоксальная ситуация заключается в том, что никто из наших врагов, я имею в виду европейцев и американцев, не готовы с нами воевать. Никак. Кроме прокси. Вот с помощью прокси они готовы делать это бесконечно. Самостоятельно делать это они не готовы. Они на самом деле вообще в принципе не готовы воевать ни с кем. Вот как будто нынешнее американское поколение военных навоевались. Я имею в виду Ирак или Афганистан. И пока новое поколение, готовое воевать за интересы звездно-полосатого флага, как будто не появилось еще. Может быть, уже с учетом того, что там происходит, и не появится. Но это не факт. Но вот как будто они, именно я имею в виду самостоятельно, людьми, они навоевались. Ракетами, ракетами они готовы. Мы это видели с вами, наблюдали. Может быть, еще будем наблюдать в ближайшее время. Но ракетами у них не получается выигрывать. И мы это с вами тоже видели на сухопутную операцию, как только не прогревали, если вы вспомните, сухопутную операцию американцев в Иране. Мы много раз говорили и здесь, и эксперты, и на нашем радио, и на других, и на разных языках по всему миру говорили о том, что это супер рискованная история, которая с большей вероятностью провалится, нежели чем будет какой-то успех у американцев. В итоге они так и не пошли ни на какие сухопутные операции. Даже вокруг острова Харк ничего не стали мутить, хотя заявляли об этом устами президента несколько раз, но ничего не произошло, а ракетами ничего выиграть у них не получилось. Я думаю, что они не идут на сухопутные, не пошли на сухопутные операции, именно потому что пока не готовы они психологически. Электорат не поймет. Электорат сейчас настроен на то, чтобы не воевать и не видеть американских солдат, которые где-то воюют. Вот на что настроен американский электорат. Европейский электорат настроен на то же самое. При этом европейские политики постоянно твердят о том, что война с Россией скоро будет. Но люди воевать не готовы. Вот такая вот парадоксальная ситуация. Поэтому, на самом деле, если и наносить удар по ним, может быть, это и самый подходящий момент. Потому что они не смогут... Никаким образом. Да, есть риск, что если ты наносишь удар, моментально меняется настроение у людей. Но что-то мне подсказывает, что не у европейцев. У европейцев вряд ли поменяется. Они скорее испугаются, граждане, обычные граждане Европы, нежели чем скажут, ах так, ну все тогда, значит, сейчас мы этих русских, ух, что мы сделаем с этими русскими? Вряд ли. Поэтому в этом смысле может быть сейчас самый подходящий момент. Поэтому подобные публикации меня не настораживают. Они вполне объяснимы. Никакой третий фронт, я ни в какой третий фронт не верю. Но третий, то есть это помимо европейцев, да, имеется. Европейцы будут вторым, украинцы первым, и еще американцы откуда-то там. Так, ну вот, да, мне скинул Павел эту новость. Ну, это, по-моему, да, ровно та самая, о которой я и говорил, на которую я и ссылался по поводу Прибалтики. Сколько мы с вами говорили о том, что ни за какую Прибалтику они воевать не собираются. Это, ну да, сегодняшнее. Да, разместите. Ну да, это ровно это и есть. Нью-Йорк Таймс, да, это та самая публикация, о которой я говорил. Значит, я ее читал, да. Про Прибалтику. Сколько мы говорили раз, что американцы не собираются, и в принципе НАТО, европейцы, западные европейцы, центральные европейцы, типа Франции, Германии, там вот этих всех, они не собираются воевать ни за какую Прибалтику. И за Польшу, скорее всего, воевать не собираются. Это вот та самая проверка НАТО на прочность, которая с высокой долей вероятности не будет пройдена и может стать началом развала НАТО. Сейчас, в принципе, подходящее время для того, чтобы такую проверку устроить. Я не призываю наносить удары по Прибалтике сейчас. Я просто говорю, что если вдруг это будет сделано, то, наверное, сейчас самый подходящий вариант. Самый подходящий момент. Так, М-ка идет боком. А? Да, хейтер идет так же. Что это такое? Подожди. Это песня какая-то, да? Ладно. А почему мне ее прислали сейчас? Причем здесь эта песня? Это туда продолжение подо мной М-ка, М5 асфальт, вот этот? Другой? Ну, понятно, тот тому сейчас не до этого, я понимаю. Скажу страшно, я боюсь, что и наши великие, глубокие многополярники за красной стенкой не очень горят желанием воевать за Прибалтику. Абсолютно точно, не готовы они воевать ни за какую Прибалтику. Наши великие многополярники за красной стенкой, они даже не готовы воевать за Тайвань. Китайцы сейчас живут так хорошо, как не жили, наверное, никогда. Они не готовы воевать, они и не будут, скорее всего, этого делать. Потому что зачем им это нужно? Это армяне поют, пишет Миша Николаев, да? Это армяне? Ладно, я вам... Ладно, заинтересовали, хорошо, купили. Посмотрим сейчас, кто это поет. А, я имел в виду наших. А, наших. Значит, что наши не горят. Нет, не горят. Правда, абсолютно. Здесь тоже с вами согласен. Никто не собирается воевать сейчас ни с какой Прибалтикой. В этом и заключается парадоксальность ситуации. Никто не собирается с ними воевать. Они тоже не хотят с нами воевать, хотя говорят об обратном. Лидеры государств говорят, что вот, надо воевать в ближайшем времени, это наш самый злейший враг. Люди воевать не собираются. Мы воевать не собираемся. Но при этом сейчас самый подходящий момент для того, чтобы нам это с ними сделать. Но мы этого делать не будем. Пока нас до этой точки не довели. Проблема в том, что если они нас будут доводить до этой точки, то, скорее всего, они нас доведут в тот момент, когда будут готовы с нами воевать. А тогда уже совершенно другая картина. Гипотетически, блокируют Сулакский коридор, что делать будем? Официально блокировала сборная европейская солянка, по кому бить, кому предъяву кидать или озабоченность очередная. Ну, гипотетически, пока ни до чего до этого они не дошли. Потом, какая сборная европейская солянка? Что это за солянка? На базе чего эта солянка будет сформирована? На базе коалиции желающих. Мы вчера немножечко, да, об этом говорили? Мы вчера говорили о том, что, ну, там, не про коридор, а про просто размещение войск на Украине. Ну, надо смотреть, кто, в каком составе. Кто там за главного? Они же, когда собирали эти коалиции желающих, там же не весь Европейский Союз, далеко не весь. Там очень избранные государства. И половина из этих избранных государств в этой коалиции желающих, типа итальянцев, говорили, не-не-не, мы желаем не этого, мы желаем немножечко другого. Ну, в коалиции с вами побудем. Так-то были в основном французы, британцы и немцы, по факту. Поляки сразу нет, и итальянцы сразу нет. Испанцы всякие, не-не-не-не-не. Прибалты, ну, прибалты, конечно, на словах Лев Толстой. Ну, надо ли прям сильно, да, брать их в расчет, мне тоже кажется, что не очень. А так вот, на самом деле, там очень избранное количество стран. Но они все не готовы. Не готовы они ничего блокировать. Они не готовы размещать свое вооружение. Свои войска. Вооружение готово. Войска не готовы размещать. Про людей они не готовы ни к чему сейчас. И, но говорят об этом достаточно много. Их хотят в это втянуть. Может быть так, что на фоне как раз вот этой игры, которую ведут украинцы, то, о чем мы вчера с вами говорили, что они могут попытаться втянуть европейцев сейчас, в ближайшее время, так как видят в этом последний свой шанс. Могут ли они на американцы видеть эти процессы, знать о них, и на этом фоне стараться в кратчайшие сроки дистанцироваться от всей этой темы, чтобы на всякий случай не попасть. Может быть, американцы, конечно, уверены в том, что европейцы этого не сделают, но если бы они были уверены, наверное, они бы сейчас так сильно не шевелились на эту тему. Это все может быть на самом деле составляющей одной большой картины. После пуска Орешника тем, кто на него задонатил, может отправляться ссылка на онлайн-просмотр видео с обтекателя ракеты в ультра HD качестве. Сначала звездами любуешься, потом видом сверху на приближающийся Биг Бен. Закиньте идеи в Министерство обороны Российской Федерации, пишет Василий. Ну, может быть, они сейчас слушают, может быть. Ну, как будто это так не в стиле нашего Министерства обороны вот подобные вещи делать. Но звучит это все как вам сценарий писать. Знаете, к чему? Я даже придумал, к чему вам надо писать сценарий. К серии игр Call of Duty, вот. Это вот прям туда ложится идеально. Вот все эти трансляции в прямом эфире, кто-то там задонатил, вполне может быть какой-то новый такой очень зумерский Call of Duty. Звучит как зумерский сценарий. Так. На Прибалтику придется всю завоевывать, иначе с Калининградом проблема, пишет Дмитрий Катков. Так, это я уже читал, опять мне тут несколько раз, что ли, про эту ямку написали. Что это такое? Посмотри, пожалуйста, Усипов, что это за ямка такая? Летит ракета, как стрела, маршрут Плесецк-Амстердам, пишет Виталий Филим. У нас есть потенциальная слабость в бывший Кёнигсберг, да, и другой полуостров, авианосец тоже не шибко обеспечен. Давайте смотреть правде в глаза, нужен слом парадигмы, выход за рамки сценария, притом не нами писанного, пишет хитрый лис. Я понимаю, о чем вы говорите про потенциальные слабости, и, опять же, парадоксальность этой ситуации заключается в том, что никто сейчас не готов этим пользоваться. И мы могли бы воспользоваться слабостью наших противников, но мы тоже не горим желанием сейчас этого делать. Вообще, точнее, у нас ноль желания с ними воевать. Никакую Третью мировую войну мы притягивать не хотим. Они хотят на словах. На деле не готовы. У нас новости.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 19.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы из Краснодара в Дубай. С 24 июля полеты будут выполняться на Боинг 737 четырежды в неделю по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, сообщил перевозчик. До конца сентября рейсы будут прибывать в международный аэропорт Дубай, после чего маршруты планируется перенести в аэропорт Аль-Мактум. Возобновление направления связано с расширением международной полетной программы авиакомпании и восстановлением авиасообщения с рядом ближневосточных стран. С 1 июня Аэрофлот возобновил регулярное авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами. Сейчас авиакомпания выполняет 2 рейса в сутки из Москвы в Дубай. ФИДЕ дисквалифицировала Владимира Крамника на 2 года. Один из них назначен 14-му чемпиону мира по шахматам условно. Решение приняла комиссия по этике и дисциплинарным вопросам организации. Причиной стали жалобы, связанные с публичными обвинениями Крамника в адрес ряда шахматистов, включая Давида Навары и Даниэля Народицкого в жульничестве. В ФИДЕ заявили, что публичные обвинения в мошенничестве без официальной проверки наносят репутационный и психологический ущерб игрокам и противоречат установленным этическим нормам. Сам Крамник сообщил, что намерен обжаловать решение и считает его необоснованным. Московской службе онкопсихологов исполняется 3 года. Ее специалисты помогают пациентам и их родным справиться с болезнью, а врачам снизить психоэмоциональную нагрузку. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, за это время они провели больше 36 тысяч консультаций. Психологическая поддержка является важной частью комплексной системы лечения онкобольных в столице. Так, недавно завершилось создание каркаса городской онкологической службы. Это сеть из 5 передовых клиник и 9 центров амбулаторной помощи. В субботу в столице пройдет ночь московского спорта. Жители ждут бесплатные спортивные активности. Площадки откроются в 19.00 и будут работать до 22 часов на центральных городских локациях. Организатором выступает столичный департамент спорта. В программе «Полоса препятствий» – сайклинг, джампинг, стрит-баскет, настольный теннис, танцевальные тренировки и другие виды активности. Часть мероприятий требует предварительной регистрации. Участие доступно для граждан всех возрастов. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 27, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
4: для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Синдром диабетической стопы». В эфире сердечно-сосудистый хирург Владислав Деркач. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Великая ложь о японской войне». В эфире журналист, писатель, публицист Дионис Каптарь. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, жизнь трудна, кока-кола, бургеры, некому вас услышать, Голливуд, а в одиночку что не такое справиться, США? И что значит давайте попробуем вместе, как устроена меня жизнь в Америке, чем отличаются психологи проблемы Елена от Соловьева, а в Америке без геополитики и военщины, часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше, Америка народный легкий разговор, жизнь предназначена для лиц старше 16 лет. И по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
6: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
7: Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 18.08. Ой, 18. Машина времени пошла пятничная. 19.08 в Москве. Сегодня 3 июля, пятница. Радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат — смс-портал 925-48-94.8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Звонки 7373-94.8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши ресурсы. Также у нас есть бот в мессенджере Макс, через который можно присылать нам сообщения. Он там, ссылка есть у нас в трансляциях, QR-код. Еще ссылка есть на сайте говоритмосква.ру. Также у нас есть телеграм-канал, канал в Дзене и канал в мессенджере Макс. Туда тоже подписывайтесь, по запросу «Говорит Москва» сможете найти обязательно. Зар пишет, что сейчас две разные рекламы запустить одновременно. Это как у вас получилось? Но все равно пятерку ставлю, мозг обе смог обработать. Вот это круто, я считаю. Ну, тут у нас, да, что-то там какая-то накладочка произошла, сейчас решают. И небольшая проблема. Но то, что мозг смог обе обработать, вот это крутяк. Это я прям, это уважение. Это как в одном ухе наушник с одной информацией, в другом ухе наушник с другой информацией. Это прям вот, это прям мое. У вас реклама народного психолога залипла на Америку Лайт. И получилось, я ничего не хочу о жизни в Америке. Смешно. Так, а вы видели новость у кого? Прям у иноагентского иноагента такого, прям простроенную спутниковую связь Starlink, которая будет доступна с новым чипом в айфоне 18 Pro. Серьезный вопрос, что думаете? В чем серьезность этого вопроса? Это на самом деле были такие новости, уже давно ходили о том, что они хотят интеграцию вот эту вот устроить между айфоном и... слава богу, не у иноагента, а у нормального человека. Все, новость, ошибся, Нигматуллин. Там можно было перепутать. Одна буква, и все по-другому воспринимается. Ладно, это у нормального был человек. Давно уже хотели. Ну, слушайте, это рано или поздно произойдет. И не только это будет с айфоном, это будет с любым, наверное, плюс-минус мобильным телефоном. Это просто будущее. Так или иначе. Это уже не совсем будущее. Это вообще-то уже в полный рост настоящее здесь сейчас. И этот Starlink там, он и не стоит каких-то космических денег для того, чтобы его себе поставить. Я недавно, кстати, смотрел видеоролик о том, как просто вот покупают эту установку, там тарелку, и они нескольких видов же есть. Там помощнее, посильнее ставят эту тарелку, все, там она сама Wi-Fi раздает, можно к ней модем прикрутить, чтобы получше раздавалось. Все, ставишь на дом, включаешь, интернет есть. Ну, это вот наше настоящее. Надо иметь это в виду, в том числе и с точки зрения стратегической. Кстати, на этот же счет я видел информацию, что в Британии государственные структуры британские запретили проезд на свою территорию автомобилей китайского производства. А при том, что это интересно совпало новость с тем, что недавно впервые, по-моему, за всю историю наблюдений китайская машина стала самой продаваемой машиной на британском рынке. Самой продаваемой. Это, по-моему, какой-то G-Tour, если мне не изменяет память, вот что-то такое. Стала самой продаваемой машиной на британском рынке. То есть не просто так они, видимо, такие, что ты ищешь, скажи, пожалуйста, ходит, ищет что-то своим, да, жалом водит здесь, с хитрым таким выражением лица, что ты здесь хочешь? А? Что-то ищешь? Да. Ну, если это эфирное.
9: Зарядку.
2: Зарядку ты ищешь. А почему у меня ты ищешь зарядку? У меня нет твоей зарядки, у меня только своя зарядка. И я тебе ее не дам. Это моя зарядка, да, не получишь. Так что китайские машины, которые шпионят, телефоны, которые шпионят, интернет, который из воздуха просто, без каких-либо проводов добывается. Ну, это вот будущее, да. Военагента и мерзавца я даже не считаю, это на скорости набрал, не углядел, как автозамена произошла. Представляете, автозамена как работает, получается, на врага-то? Иноагентская автозамена. Такую же машину у нас в Петербурге производят. Да, да, производят. Но это Черри же. Очередной подвид Черри, под бренд Черри. Они у нас представлены достаточно широко. Это вот, слушайте, реальность. А туда же и нейросети все эти, и компьютерное зрение, и у дронов, и не только у дронов. Помните в свое время, как все смеялись? Ха-ха-ха-ха-ха, говорили. Покемоны это шпионское приложение, помните? А сейчас по факту вот ровно эта же история с китайскими автомобилями, которые напичканы все сверху донизу камерами, все еще соединяются через интернет с каким-то центральным сервисом, и уже никто что-то не смеется, и ну, британцы запрещают этих машин заезд на свою территорию. Да, это туда, знаете, вот к суверенитету, на самом деле, разговорчик. А у британцев своего автопрома-то и не осталось, по факту. У британцев его больше нет. Британцы были одними из ведущих автомобильных держав в мире. А больше ничего особо у них и нету. Все их бренды они продали. Индия, Китай владеют. Что, Range Rover, Rover, вот это все. Это Индия. Jaguar, это Индия. MG, легендарный британский бренд, это Китай. Причем, кстати, этот MG тоже в топе у них в продаж. То есть британцы, это наша схема на самом деле, ну, та же самая схема вот с Волгой, да, вот ну, сделали там Волгу, Москвич и все прочее, ну, вот, а у них MG, и у них MG в топе продаж, то есть люди идут и покупают, хотя это уже никакого отношения к легендарному этому MG не имеет, это просто китайская машина, причем она очень разная бывает, там есть и какие-то прикольные купешки, и даже родстеры, а есть и просто вот тошнот. Такая обычная, самая стандартная китайская. А, Морган остался, крутейшая тачка. Морган это малосерийное производство уже. Это ничто. Купер, да, мини-купер, это давным-давно уже немцы. Уже тысячи лет немцы. А, поэтому, да, своих машин не осталось. Лотус тоже теперь Черри. Лотус, кстати, да, китайцы. Все продали именно этим самым китайцам и Индии. И теперь этим машинам не дают заезжать на свою территорию. Ну так, по факту, они не должны давать, наверное, никаким машинам теперь проникать, ни на какую территорию. Потому что, а чем отличается Кадиллак современный или Мерседес с точки зрения передачи информации от китайской машины? Только тем, кому он эту информацию передает. И все. А вот если взять BMW, например, сделанную или Мерседес, сделанную в Китае, тут еще вопрос. Кому он будет пересылать эту информацию? Шпионское оборудование повсюду. Так, а китайцы как ответят, какие британские автомобили они запретят? А китайцы, по-моему, этим особо не страдают. Про китайцев я этого не слышал.

А ты не помнишь, 5G убивал голубей или 4G? 5G это был, да, голубей, все, хорошо, которого нету. То есть там в этом еще был прикол, его не существует, и он все... А? При 5G это 4G. Да, это мы понимаем. Ну или типа... А, я понял. Конечно же нету 5G, да, поэтому он голубей убивает. А кому передают информацию Нивы и Буханка? Вот именно, товарищ Вая, вот именно. Они передают информацию о воющей раздатке вашим ушам в основном. Вот если мы про Ниву говорим. Вот эта информация, да, дойдет куда угодно. А вас не смущает, что по всему миру камеры наблюдения стоят в основном китайские и все сервисы по просмотру китайские? А, пишет R2. Меня не смущает абсолютно. Смущало в свое время, например, американцев. Они вообще эту историю начали, на самом деле, когда запретили оборудование Huawei. Причем оборудование уровня B2B. Все вот эти сервисные истории, модемы, бизнес-ту-бизнес, да, вот они именно это запретили просто к продаже у себя на территории, и до сих пор так этот Huawei под санкциями находится, и там с операционкой, мы это, по-моему, на прошлой неделе все с вами обсуждали, на фоне проблем у компании Apple. Так что вот их смущает. В принципе, наверное, с точки зрения безопасности, должно смущать всех. 5G вроде же ковид раздавал. Нет, ковид как раз глушил. А вакцины от ковида, вот они, да, помогали его ловить, этот 5G. Они не раздавали, они приемником были сигнала. А ковид, судя по всему, глушил. Там так было. Что ты? Что ты показываешь? А, в смысле, глушил, так глушил? Угу. Ладно, забористо пошло. Шапка с фольгой заехала. Это не из Монако пишет, не Виктория. Пишет Виталий Фили. Нива, Буханка, АвтоВАЗ — это трансформеры, поэтому их не берут. По РЕН-ТВ как-то говорили. Трансформеры? Типа автоботы? Вот эти трансформеры? Все это... Они же могут вообще кем угодно быть. У них что, проблема какая-то со вкусом? Или наоборот, нет никаких проблем. То есть они решили, останемся-ка мы Нивой? Да, всю жизнь. Это тот момент, когда автоботы соскуфились. Это скуфоботы, получается, наверное, так. Так, передача данных о воющей раздатке. Да, Анекватурин, именно так. У меня спутник до сих пор работает. Соловьева аж в Сеуле посмотрел по часовому поясу Москвы. Вот, видите, как хорошо. Вакцина чипировала. Вышки 5G считывали информацию из мозга. Да, да, вот как-то так оно и было. Ну, я не знаю, у меня никаких на этот счет страхов нету, честно говоря. Ну, камеры повсюду, да, камеры повсюду. Недавно где-то я слышал как раз про китайцев, что у них там, китайцы наоборот рады, что у них такое гигантское количество камер, потому что мошенничество стало поменьше на улицах из-за этого. Просто реальность. А помните, за Вольво битва шла, кто купит? Наше предложение было лучшим, но шведы решили русским не продавать. В итоге китайцы забрали, теперь весь Джили построен на Вольвовской инженерной школе. А наши бы, наверное, как обычно, Вольво профукали, канули бы эти технологии в Тольятти и сохранили бы европейский автопром. Я не помню, что мы предлагали что-то за Вольво. Вообще не помню такой истории. То, что Джили купили Вольво, это да. То, что все машины Джили построены на базе Вольво, это сомнительно, но окей. Там как бы они очень любят об этом рассказать всем скорее, да, но насколько там это все имеет какое-то отношение к Вольво и сохранилось ли там это качество, не знаю. Но то, что мы бы что-то там профукали, не знаю, я не помню, что мы собирались вообще, в принципе, какие-то Вольво собирать. Opel мы хотели выкупить. Через Бир. А что вот нас, кстати, все время как-то, вот из всех автомобильных концернов, которые существуют на планете Земля, почему мы связали наш автопром в свое время с Рено и, прости господи, Ниссан, купил себе Ниссан, да, и твои проблемы, там как-то так звучит это, вот и Рено, и Опель мы еще хотели, Опель! Opel, это же, есть же поговорка, что все машины после смерти превращаются в Opel. И мы хотели Opel. Почему, что мы целимся-то, или целились хотя бы когда-то, вот именно в эти бренды. Opel, это самому General Motors же, по-моему, Opel. Или что это, Stellantis Opel, да, сейчас это. Он же даже самому Stellantis не нужен, этот Opel.

0: Надо было Тойоту брать, хорошие тачки, надежные. Я слышал, вот эти пикапы самые лучшие варианты. Комплектация Эль-Пулемета, вот самая классная. Из Вольво мы бы собрали обновленную АКУ. АК-XT60. Я прям себе ее представил. Знаешь, самая безопасная машина в мире, но с запаской под капотом. Вот все точно так же, обычный XT60, но под капот запаску. Вот эту, которая врывается в салон и режет тебя пополам в случае чего. Вот это было бы, кстати, неплохо. АК-47, oh shit, man, god damn, да, это классика. Вот это вот песня, я понимаю. Кстати, мы выяснили, что та песня в итоге реально Макан. Макан и действительно какой-то армянский рэпер еще. Так, у меня Opel, знаю, о чем говорю. Это жесть, пишет Дмитрий Александрович. 300 плюс за год вложил. Opel Astra OPC. Да, Opel Astra OPC, это буквы те же, смысл иной. А, вообще, Рено самый титулованный автопроизводитель в Формуле-1, пишет Сергей. Да, хорошо они. Они действительно самые титулованные. Они, по-моему, самый титулованный с точки зрения Кубка конструкторов, это Феррари все-таки, а не Рено. Хотя я тот еще фанат Формулы-1, я могу сильно ошибаться. Но это они хорошо, хорошо впарили. А, кстати, хотите вот сейчас разрывуху? А, раз уж мы поговорили про Рено... Ну, все, у нас пятница пошла. Раз уж мы начали говорить про Рено, я и вам, дорогие радиослушатели, и людям в студии говорю, вот Жана Рено знаете? Да, а вы знаете, кто он по национальности, Жан Рено? Нет, ну, это было бы весело, конечно. Ну, нет, серьезно, я недавно узнал и очень сильно удивился. Жан Рено — французский известный актер. Он испанец. Причем чистокровный испанец. Он Хуан Морено Эррера Хименес на самом деле. И он из Хуана стал Жаном. И Эррера превратился у него в Рено. Он все это время был испанцем. И вообще, на самом деле, никакого отношения к Франции не имеет. Никакой он не француз. Хотя один из самых известных французских актеров. Семья бежала в свое время там из Испании от режима Франк и поселились во Франции. Вот так вот. Бурят он, пишет Ешеду. Ну, до этого я не докапывался. Может быть и так. И, кстати, какой-то еще актер известный. Не Пьер или Ришар? Или... А, Луи де Финес. Луи де Финес, да, вот. Я помню, что еще какой-то француз, тоже такой символ кинематографа, тоже не француз, на самом деле, а испанец. Для меня стало открытием это. Я когда увидел, очень сильно удивился. А, так, Red Bull Racing — титулованная команда, самая титулованная команда. Да нет, ну не может быть Red Bull самой титулованной командой. Они новички. У них, у болида двигатель Рено. Наверное, от этого. От Дастера. У них там в Формуле-1. Есть 13 лет в хозяйстве, дизельный хайлюкс, очень надежный. Стойка под корт тоже сварена, пишет Код Z. Код Z прям готовится по полной программе, я понял. У него все, все на готове. Так. Миша Николаевич. Пишет Пьер Вудман вроде. Не знаю, о чем вы. А в чем сейчас проблема? Взять Тойоту, снять все размеры и сделать свой автомобиль. Да как в том анекдоте, походу место проклятое. Я по-другому не знаю, что вам сказать. В чем проблема? Наверное, ни в чем. Но что-то как никто не может это сделать до сих пор. Существует только одна формула, пишет Дмитрий Катков. Формула музыки. Да, вот там Рено, я думаю, могут быть чемпионами. Так, только Никита Михалков и никаких компромиссов. Это, видимо, к Жану Рено. Что, Никита Михалков тоже испанец? Вы про это? Это вряд ли. Так, за сборную Японии Сузуки играет, пишет Алексей. Даже два, как оказалось, там Сузуки сразу играют. Один из них черный, а второй... Ну, в общем, полный этот. Как вот машины бывают разных цветов, так и у них там, да? Все вот. Сборная Японии. А что ты на меня так смотришь? Это факты. Два Сузуки разного цвета. Сборная Японии. Прожили, были как минимум морду концепта Volvo, реализовали в Geely Atlas, пишет Нигматулин. Я понял, можешь не дописывать все мне. Так, Никита Диего Михалковскес, пишет Виталий Фили. Все уже, вообще поплыли мы. Я даже не помню, про что мы до этого разговаривали. С этой Тойотой. Можно и Тойоту, а зачем? Пишет Т-31. Кстати говоря, то же самое пишет Виталий Фили. Так, а проиграли, потому что не было одного Кавасаки. Не было ни одного Кавасаки в команде, пишет Артем. То есть Рено Логан, возможно, Хореро Лоханеро, предполагает Нигматулин. Вполне возможно. Как вам, владельцам Логанов на Хореро Лоханеро? Я больше скажу, владельцы Ларгусов, у вас тоже потенциально Лоханеро, потому что это же одна и та же машина. До этого мы говорили про встроенные камеры и слежку. Точно, точно, да. Как мы пришли к Лоханеро от встроенной камеры? А ведь вообще тоже про камеры не было ничего. Мы вообще про хохлов говорили. И про выборы. Я начинал с Залужного сегодня. Это был сегодняшний эфир. Я начинал с Залужного. Знаете, я вот сейчас вроде как это был прогрев. Это мы щупали настроение. Да, настроение нащупали, такое немножко, арыба, такое у нас настроение получилось за счет Жана Рено, и значит, вот теперь новость, я вам дам, которую мы сейчас с вами обсудим, хорошая такая, позитивная новость, где ты новость, где же ты, я уже на следующую получасовку ее закидываю, а где эта новость-то, вот, Геннадий Онищенко указал на положительные последствия топливного кризиса в России. Возможность отказаться от машины в пользу метро сделает воздух в столице, ну, видимо, ладно, не в России, в Москве конкретно, сделает значит, воздух в столице чище и повысит физическую активность граждан. Таким мнением академик РАН, бывший главный санитарный врач России, поделился с нашей радиостанцией. У нас даже к соседнему подъезду перестали ходить ногами, ездили на машинах. Если говорить о Москве, гораздо разумнее отказаться от машин. Большинству можно спокойно и с большим комфортом ездить на метро, а машины оставить для поездок за город. Это нам дает, с точки зрения здоровья, две вещи. Воздух в Москве становится чище, потому что количество машин станет меньше. И большая подвижность. Очевидно, повышается двигательная активность. Прежде всего, у жителей мегаполисов подвижность, которая является базовым условием здорового образа жизни, хоть и не по нашей воли, а вынуждена, тоже увеличивается, что тоже можно отнести к положительному, ну, видимо, к положительному итогу той ситуации, которая у нас есть в рамках этого кризиса. Нужно во всем искать положительное, а не паниковать, сказал Геннадий Онищенко. Ну вот как вам такая точка зрения? Обсудим, но только уже после выпуска новостей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Александр Новак поручил увеличить поставки топлива в российские регионы. Нефтяным компаниям необходимо обеспечить внутренний спрос, сообщили в правительстве по итогам совещания о ситуации на топливном рынке. Отдельное внимание было уделено Иркутской области и Забайкальскому краю, где, по данным властей, сохраняется напряженная ситуация с обеспечением нефтепродуктами. Главы регионов доложили о текущих запасах и мерах по стабилизации поставок. В правительстве подчеркнули, что задача компаний – оперативно нарастить отгрузки топлива для внутренних потребителей. Меры направлены на стабилизацию региональных рынков и обеспечение бесперебойного снабжения. Ранее вице-премьер сообщил ТАСС, что в России сформирован достаточный запас топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. В Российском союзе промышленников и предпринимателей допустили сохранение ключевой ставки на уровне 14,25% или ее снижение до 14%. По словам главы РСПП Александра Шохина, повышать ставку из-за временных проинфляционных факторов, включая ситуацию на топливном рынке и особенности сельскохозяйственного сезона, было бы неверно. Он отметил, что текущие ценовые колебания носят краткосрочный характер – и не связаны с ростом потребительского спроса или избыточным кредитованием экономики. Окончательное решение по ключевой ставке ожидается на ближайшем заседании Банка России 24 июля. Вступление в силу закона о криптовалютах отложили до сентября. Еврорассмотрение в Госдуме перенесено из-за большого объема поступивших поправок. Законодателям было необходимо учесть баланс между прозрачностью рынка и безопасностью участников торгов в условиях санкционных ограничений. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники, знакомые с ходом работы над инициативой. Если документ примут, он может вступить в силу уже в сентябре. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 27, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
3: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
1: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Синдром диабетической стопы». В эфире сердечно-сосудистый хирург Владислав Деркач. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Можно ли стать богатым с нуля и почему разоряются блогеры?» В эфире консультант, психолог и коуч топ-менеджеров Алексей Ежиков. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Право знать. Говорит Москва.
7: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19:37 в Москве, сегодня 3 июля, пятница, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции ВКонтакте, ВК-видео, Ютуб, Рутюб, подписывайтесь везде, лайки ставьте, жмите на кнопочку с... Господи, ракеты на Рутюбе, запускайте эту ракету в топ. Также у нас есть еще канал в Телеграме, канал в Дзене и канал в Максе. Везде подписывайтесь и сканируйте QR-код в трансляции, он приведет вас на нашего бота в мессенджере Макс, через который можно будет писать нам сообщения. Особенно чистый воздух будет в метро. Напомню. Да, напомню, мы говорим о том, что, значит, обсуждаем заявление Геннадия Онищенко в интервью нашей радиостанции, что надо во всем искать позитив, и топливный, потенциальный, я добавил, все-таки топливный кризис может привести к тому, что люди станут здоровее, воздух очистится, природа стала настолько чистой, помните вот эти все мемы, вот, и люди станут больше двигаться в мегаполисе и будут вообще худенькие, подтянутые, красивые и здоровые. Вот что думаете по этому поводу. Кунжут пишет, Онищенко прав, безусловно, в сельском хозяйстве люди тоже станут здоровее, работая на гужевой тяге, продукты на санках будут магазины привозить, не поднимая цен. А так-то да, Кунжут не особо согласен. Хорошо. Григорий Санкт-Петербурга пишет, что на Петербургском международном юридическом форуме Никита Михалков представил авторскую формулу определения русского человека. По его мнению, ключевая черта русского человека заключается в особом отношении к отсутствию чего-либо. А можно пошире? Интересно, как, в чем особенность этого отношения? Я, наверное, даже с Никитой Сергеевичем согласен, но все-таки хочется пошире, чтобы я был уж точно согласен. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
9: Добрый вечер, Георгий Денис, третий этаж.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
9: Ну, меня расстроил, конечно, Геннадий Григорьевич, что тоже, ну, кто-то его покусал там, в стенах Государственной Думы. Вы знаете, вот помните эти разговоры в 20-м? Сейчас все посидим по домам.
0: Да.
9: Значит, мы перечитаем Тургенева все и выучим испанский.
0: Да.
9: Да, с детьми все будем время проводить. А потом еще, там вспышка рождаемости у нас будет. Что получили? Разводы, неврозы, психозы, алкоголизм. Увольнение с работы. Ну, а что это, что ли? Что это серьезно-то? Эпидемия разводов была. И все вот это вот. Потом это... Но тоже он меня всегда удивлял последние годы, что при своем возрасте был очень актуальным человеком и таким, ну, здравомыслящим. Вот эти разговоры, отлично, отключат интернет, и не будет, значит, вы не закажете такси, отличное время для прогулок по бульварам.
0: Кстати, да.
9: Да, здорово. Точно. Вот да. Эти вот вещи, они уже начинают бесить просто.
0: Угу.
9: Как Геннадий Григорьевич попался на это? Неужели он не чувствует нерв времени? Ну, меня, честно говоря, расстроил таким заявлением.
0: Ну, вот смотрите, я как-то... с вами по поводу, значит, того, что не попадает это в нерв времени и что, может, да, действительно, подобные заявления могут раздражать, это правда. Но я как-то, знаете, к этому вот... это двойная пошла. То есть ты ищешь позитив в поиске вот этого позитива. То есть ты читаешь подобные инициативы. Это не инициатива, это его просто мнение, да. Он вот спросили, он прокомментировал, собственно, говорит, что вот такое с точки зрения здоровья может произойти. Ну, действительно, двигаться больше полезно, да. А так на машинах уже в соседний подъезд ездим. Это во многом тоже правда. Но тебе как бы нравится... подобные странные заявления, вот такая вот уже, двойная. То есть меня веселят уже на самом деле подобные истории, когда, ну, очевидно, ничего хорошего ни в каком потенциальном топливном кризисе, конечно же, нету. Топливного кризиса, я считаю, тоже нету на данный момент. Проблемы существуют, топливным кризисом я бы это не назвал, по крайней мере, пока. Надеюсь, что мне не придется называть. Но когда... кто-то пытается вот в очевидно нехорошей ситуации найти какие-то такие плюсики, это уже начинает... Если вот перешагнете через раздражение, то поймете, что это на самом деле даже забавно. О, вот это, значит, формула идентичности, да, по Михалкову. Значит, авторское определение, что значит быть русским. Никита Михалков сформулировал это сложное понятие предельно лаконично. Оно одновременно звучит как культурный код и жизненная установка. Русский может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так «нет», чтобы обязательно это было, а «нет» и туда его, и черт с ним. Но здесь другое слово. Своим чуть хулиганским определением легендарный режиссер вновь попал в самый нерв русского общества. Ну, типа, нет и нет, да, да и пошло оно. Ну, кстати, да, в принципе, во многом это на нас похоже. Тут, честно говоря, согласен с Никитой Сергеевичем, согласен абсолютно точно. Не совсем так можно, конечно, но со многим. Рост продаж плоек, видимо, не для волос, а PlayStation'ов. Гиподинамия ожирения. Только мы работали по 13-15 часов. А, 13-15 суток в месяц и немного умирали, пишет Код Z. Вот Артем пишет, говорит, что Никита Сергеевич прав. Так. Ола, por favor, Денис. Испанский мы учили. Пишет Виталий Фили. Гретой попахивает от таких заявлений. Ну нет, Грета хочет. Все-таки здесь нет желания, здесь отталкиваются от реальности. Так, ну да, тут все пишут, что мы тогда только отожрались. Но мы отжирались, потому что дома сидели. Сейчас-то как раз дома-то не надо сидеть, надо двигаться. Перемещаемся, да? А как насчет велосипедов? Я вот сегодня увидел, например, курьера на велосипеде. Не на электровелосипеде, а на обычном. Просто ехал парень. Молодой достаточно, мне кажется, студент. Здесь недалеко от нашей работы, на велосипеде курьерил. Ну, вот с этой вот желтой сумкой. И я, у меня промелькнула эта мысль, что, в принципе, наверное, как... ну, вот там, предположим, ты просто действительно студент. И тебе нужно и денег заработать, и еще и в форме хотелось бы себя держать, но у тебя, например, нету денег на то, чтобы ходить в какой-то зал. Хотя залы, я понимаю, бывают разные, бывают и за копейки какие-нибудь качалки. И ты совмещаешь приятное с полезным и передвигаешься по всему городу на велосипеде. Ну, что-то в этом есть. Может быть, у меня уже тоже шизня развивается на фоне всего того, что происходит. Может быть, я действительно слишком далеко куда-то глубоко заглядываю. Так. Главное, чтобы велик был... Так, понял, не буду это зачитывать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
10: Ну да, наверное, больше на шизу похоже, потому что... А как же автокурьеры, да? У них хоть, предположим, сколько у нас тут ребят, которые работают в том же самом Яндексе, они как вам на велике сделают там заказ, там, условно, с Люблино куда-нибудь там на проспект Мира? Ну, нереально. Вот, есть там заказ там какой-нибудь, ну, большой. А таксисты как? Ну, я к чему? К тому, то, что хотел сказать, какая обстановка у нас, я сам орловский, хотел рассказать, как бы, как там обстоят дела в Орле. Рассказываю, ночью заправки вообще не работают, их просто выключают. Вот. Народ бросает машины, ночью приезжает, бросает машины, чтобы занять очередь к утру, к открытию, к 8 утра, идут спать домой. Потом приходят, машину открывают, и он становится в очереди и, соответственно, заправляет. Местному номеру Заправка разрешена раз в неделю. Вот. Такси подорожало уже в 3 раза. И говорят, таксисты будут еще дорожать. Вот. Я о том, что как бы, ну, надо как-то наводить уже порядок, действительно, потому что это, если только вот буквально 2 недели прошло с атаки на московский НПЗ, что же будет через месяц, потому что никто останавливаться с атаками не собирается. Поэтому я панику не навожу, но работать становится действительно проблемой, потому что я сам в доставке работаю, это проблема.
0: Угу. Конечно, проблема. Конечно, проблема. Но вот Миша Николаев пишет, велорикши. Ваш выход. А ведь были у нас когда-то велорикши, сейчас без прикола. Я помню. Существовало. Ну, наверное, в Москве-то нет. На курортах любили вот эти все велорикши. Где-нибудь в Геленджике. Или в Евпатории. Я точно помню велорикши. Я даже на них ездил. Велорикши — это классная штука. А есть еще вот совсем где-нибудь бангладешский вариант такси. Это когда не велосипед, а просто человек тащит за собой вот эту вот телегу с пассажиром. Такое тоже есть. Это там, кстати, я ни разу не видел в плохой физической форме человека. Задумайтесь. Я придумал новый, как компьютер в сортире, пишет 506. Ну, я поздравляю вас. Быстрее в патентное бюро. Как компьютер, это уже название, которое продаст все, что хочет. Вообще, без проблем. Бегом, бегите. И надпись. Это рикша. Да, точно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
11: Да, добрый вечер. Спасибо за эфир, Константин.
0: Добрый, знаете, добрый.
11: Я немножко хотел вам сказать одну такую интересную вещь. Вот, все хорошо, хоть будем ходить пешком, будем этим нельзя пользоваться, тем нельзя. Сейчас скажу одну мысль. У меня дочка тут недавно сказала, ей 14 лет, вот сейчас будет 15.
0: Uh-huh.
11: Надо, говорит, валить из этого, надо валить из этой страны.
0: Потому что... К вам вопросы.
11: Потому что этого нету, нету, это не достанешь. Это чтобы купить, надо через госуслуги.
0: Uh-huh.
11: Это чтобы зарегистрироваться, надо через то. А почему я должна так делать? А uh-huh. почему мы так должны страдать?
0: Uh-huh.
11: Как дети думают.
0: А вот если не секрет, в чем страдает дочка ваша? 14-летняя. Я, конечно, понимаю, 14 лет — это возраст особенный, но все равно.
11: Да, страдает в том, что что-то было, потом наступили санкции.
0: Ну, пример какой-нибудь.
11: Сейчас этого нет.
0: Ну, на примере. Она же о чем-то конкретном все-таки вам говорила.
11: Ну, дети 14-15 лет чем интересуются, да? Там какой-то хорошей одеждой, хорошей едой. Uh-huh. которой нет в магазине, а если есть, то очень дорого.
0: Например?
11: Или которую можно приобрести только через, зарегистрировавшись на госуслугах.
0: Ну, например?
11: И...
0: Я, насколько понимаю, зарегистрировавшись на госуслугах, можно приобрести алкоголь. Давайте тоже не будем делать вид, как будто мы не понимаем, что дети в 14 лет вполне могут начать этим увлекаться. Но я уж надеюсь, что это не про вашу дочь. А вот что такое? Чего нету? Какой еды нету, которую она хочет купить, но только через госуслуги можно?
11: Там, возможно, я ошибаюсь, я сам не сижу в этих сетях в Малтерсе. В плане того, что вот хочу купить себе хорошее платье, ну или кофту,
0: разница.
11: Через госуслуги зарегистрируешься, заказываешь, она стоит 3-5 тысяч. А напрямую я не могу взять, а напрямую можно было за 1000, за 2 взять. Ну, по ее цене, по ее возрасту.
0: Какая откровенная чушь.
11: Очень много ограничений. Да.
0: Да. Ну, смотрите, это прям вот то, о чем вы сейчас говорите. Я вам задаю вопросы, хотелось бы понять. Ну, вот, как бы от ваших же слов ориентируюсь. А это прям конкретная чухня. Поэтому то, что вам говорит ваша дочка, это, если это она говорит, вы могли все напутать, конечно, и ничего не понять, но это просто полнейший бред. Но вопросы к вам. тут как бы к дочке ноль вопрос. Какие могут быть вопросы 14-летнему человеку? Никаких. Вопрос к вам. Но тут уж каждый воспитывает в меру своих способностей и возможностей. Что поделать? По поводу одежды через госуслуги, ну... Не поддавайте идеи, хочется сказать. Да, но пока нет такого, конечно. Так, Себастьян пишет, похоже, что телефонные боты напали на вашу радиостанцию. Угу. Тащите Ниву, сейчас будем автоботами отбиваться от телефонных ботов. Да, у нас есть, мы теперь знаем, что у нас есть трансформеры. Ничего не поможет. Так, Российская империя была и вдруг нету. Вот это горе. Горе это, если только что, знаете, вот вдруг дошло. Вот сейчас, если вдруг доходит, вот это, Виталий Филин, настоящее горе. Со всех сторон, честно говоря. У нас госуслуги Wildberries поглотили, пишет Миша Николаев. Нет, пока нет, пока не произошло. Все как обычно, пишет Борис. Богачи проповедуют бережливость, а бездельники красноречиво распространяются о великом значении труда. Глубоко. В 90-х не знают, живут в бытовом раю, избаловали. И я за то, чтобы еще гайки закрутили, чтоб ценили воду горячую из крана и хлеб с молоком на завтрак. Кодзет, ну это... Вы абсолютно правы в том, что там в 90-х не знают, живут в бытовом раю, это действительно все так. Но, с другой стороны, мне кажется, должны стремиться отцы, чтобы их дети жили в бытовом раю. Мне кажется, это тоже правильное стремление. И то, что сейчас дети живут в подобном бытовом раю, это все-таки, как ни крути, заслуга отцов и дедов. И это на самом деле хорошо. А вот уже задача объяснить, что вы в раю, вот это вот важно. Это на самом деле еще новая, что ли, история. Это же Фил Коллинз. Another Day in Paradise. Песня его, одна из самых известных. Это же вот буквально оно и есть. Что мы с тобой не осознаем, что у нас каждый следующий день — это новый день в раю. А есть люди, которые в этом раю не живут. Но это как бы вот на совести каждого конкретного отдельно взятого отца. Ну или мамы. Мамы тоже. Я просто своей колокольни. Да это хохол, вы по голосу не слышите. Понятно, что он наши госуслуги даже в глаза не видел. Пишет Елена В. Ну, не знаю, не знаю. Одно можно сказать точно. Покуда у нас дома у каждого работает рофло, мемостроительный завод, мы прорвемся. У каждого, не у каждого, ну, у каждого в доме точно есть. In the air tonight, oh lord, пишет Нигматуллина. Это другая песня. Это моя любимая песня у Фила Коллинза. Но Another Day in Paradise тоже хорошая. И она буквально про это. И песня, получается, середина 80-х. И в середине 80-х в Соединенных Штатах Америки тоже рассуждали, а не в Соединенных Штатах, в Великобритании, тоже рассуждали об этом. Так, сколько у нас? Ну, давайте, ладно, Ники-Беники, Ельвареники, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте.
12: Алло.
0: Добрый вечер.
12: Добрый вечер, Георгий, да?
0: Да, о, да.
12: Да, меня Савва зовут.
0: Здравствуйте.
12: Я по поводу... Звонка просто среагировал. Невозможно это слушать было, конечно. Я просто многодетный отец, и я вот думал, как интересно, человек воспитал так свою дочь, что какие она проблемы испытывает из-за того, что что-то она не может купить. Это, в принципе, потрясающе просто. Удивительно. Mm-hmm. Ну, это так.
0: Это, знаете, это вот к разговору, к разговорам, которые мы периодически по утрам ведем, вот про тоже государство, ну и не только по утрам, должно ли заниматься воспитанием, не должно, или это все должны делать родители. Осипов у нас апологет, кстати, этой точки зрения, да, Георгий Вячеславович? Вот, ну, то, как бы родители все разные. Мамонтов, пишет Виталий Филин, Сава Мамонтов. Я тоже подумал об этом, честно признаюсь, Виталий Филин, да, тоже промелькнула подобная мысль. Но нет. Мы не просто в бытовом раю, а в золотом миллиарде. может быть, самые малоимущие в богатейших 1,5 миллиардах из 8,5. Никак не ниже. Мы абсолютно точно в золотом миллиарде. Самые малоимущие, я бы здесь поспорил. Ну да, так-то да. Но очевидные вещи как-то... Не вижу смысла как-то их разжевывать. Мы в пятнице с вами находимся. У нас такое... Да? Не забываем. И новость, от которой мы отталкивались, она тоже... Она с приколом. Вообще, попроще надо относиться. Но горе мы переделываем в Гойду, пишет Виталий Филий. Абсолютно точно. Русские зенсины. Сейчас у нас будет рубрика. Так как написано, так читаю. Русские женщины будет сейчас рубрика. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
13: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
14: Алия Молдагулова по воспоминаниям ее однополчанки была хрупкой и очень симпатичной девочкой. И несмотря на совсем не солдатские характеристики, 18-летняя девушка стала снайпером и ефрейтором во времена Великой Отечественной войны. Алия Молдагулова родилась 20 октября 1924 года в Казахской ССР. Она рано осталась без родителей, и ее отдали на воспитание к бабушке, а затем в семью дяди по материнской линии. Позже он вместе с Алией отправился на обучение в военно-транспортную академию сперва в Москву, а потом учреждение переехало в Ленинград. В 1939 году, когда Алие было 14 лет, дядя устроил ее в школу-интернат. В начале войны родственникам Молдагуловой удалось выехать из Ленинграда, а подростку захотелось остаться в городе. У Алии было желание окончить обучение. Подруга Молдагуловой по интернату Раиса Красник вспоминала, что при общении с ребятами и со взрослыми она отличалась необыкновенной искренностью. Девушка много рассказывала о Казахстане, своем ауле, родственниках. Иногда ее воспоминания были грустными. В 1942 году воспитанников интерната эвакуировали по дороге жизни в Ярославскую область. Молдагулова окончила там 7 класс, а летом того же года подала документы в авиационный техникум города Рыбинска. Учреждение готовило только технические кадры для авиастроения, а Алия мечтала быть летчицей. По этой причине она забрала документы из учебного заведения. Девушка хотела отправиться на фронт и попросила зачислить ее в ряды Красной армии, но из-за хрупкого телосложения она могла бы не пройти отбор. Поэтому Алию сперва направили учиться в первую женскую стрелковую школу. Она находилась в Вишняках. Сейчас в районе есть улица, названная в честь Алии Молдагуловой, и снайперский проезд. Будучи одной из лучших выпускниц школы снайперов, девушка могла остаться в тылу инструктором, но настояла на отправке на передовую. За 2 первых месяца на фронте она ликвидировала 32 фашистских солдата. В январе 1944 года войска СССР вели ожесточенные наступательные бои под Ленинградом. Молдагулова участвовала в сражении за деревню Казачихов в Псковской области. Алия одной из первых ворвалась в деревню, увлекая за собой бойцов. Когда она достигла немецких траншей, из блиндажа появился немецкий офицер. С ним девушка вступила в рукопашную схватку. Алия сумела дать отпор, но почти одновременно выстрелил и гитлеровец. Это сражение стало последним для Молдагуловой. Бойцу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Молдагулову на родине называют великой дочерью казахского народа.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
15: 20:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дмитрий Медведев обсудил вопросы сотрудничества с Масудом Пезешкианом. Переговоры зампредседателя Совбеза России с президентом Ирана проходили в присутствии делегаций двух стран. Представители России прибыли в Тегеран на траурные мероприятия. Российскую сторону представили члены правительства и МИДа. Сегодня в Исламской Республике началось прощание с Али Хаминии, который погиб в результате американских и израильских ударов. В траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие почти из 100 стран. В России планируют снизить норматив продаж дизеля на бирже. Обсуждается его уменьшение с 16 до 10%, сообщили в Министерстве энергетики. В ведомстве отметили, что речь идет о регулировании объемов обязательной биржевой реализации топлива. Накануне правительство снизило норматив по бензину с 15 до 10%. Решение будет действовать с 1 июля по 30 сентября. Оно направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Береговая охрана США заказала 6 ледоколов для укрепления позиций в Арктике. Общая стоимость контрактов превысила 3 миллиарда долларов. В рублях это около 257,5 миллиардов. Поставка первого корабля ожидается в 2028, остальных – к 2031 году. Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. У Вашингтона сейчас есть только один исправный ледокол – Polar Star, а у России больше 40. Американский президент говорил о планах нарастить ледокольный флот минимум до 55 единиц. В Ростовской области пресекли незаконный оборот больше 15 тысяч литров топлива. Нарушения выявлены в 5 районах, об этом сообщили в региональном управлении МВД. Там отметили, что в селе Самарском изъяли дизельное топливо и оборудование мини-АЗС. В шахтах – емкости с бензином, который продавался по завышенной цене. В других районах зафиксированы случаи кустарной переработки и хранения горючего. Также сотрудники ДПС задержали грузовики и легковые автомобили, перевозившие крупные партии топлива в пластиковой таре. В отношении водителей составлены административные протоколы. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 26, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
16: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
16: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Мы продолжаем наш разговор о Соединенных Штатах Америки, что происходит в этой стране, какой характер, что нового в российско-американских отношениях. Может быть, какие-то хорошие новости? Нет, хороших новостей нету. К сожалению, ничем не могу особо вас порадовать, но, тем не менее, это не основание не говорить, не обсуждать. Кто знает, как все повернется, потому что ситуация развивается достаточно быстро, динамично, причем внутри Соединенных Штатов. Сегодня мы с вами утром затронули очень болезненную тему для политического истеблишмента США – третья партия, то есть, так сказать, возможно ли вообще ее создание. Я хочу напомнить, что это постоянные попытки. В прошлый раз я вот, кто-то вы высказывали определенный скептицизм по поводу участия Илона Маска. Ну, в, как раз год назад, вот, если мне память не изменяет, именно год назад, в начале июля Илон Маск подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США на регистрацию политической партии. Он ее тогда назвал, по-моему, очень просто «Америка». Вот, который, как он говорил, вернет свободу американцам. Ну, ничего из этого не получилось, но это было вызвано определенными проблемами, бизнес-проблемами. Если вы помните, как раз в тот момент активно очень глобалисты занялись Илоном Маском, протесты по поводу Теслы, продажи упали, какие-то не совсем нормальные люди поджигали эти машины, Европа перестала закупать. Но сейчас вроде бы все нормально, вышло все все встало на свои места. Илон Маск за это время увеличит свое состояние существенно, надо сказать. Так что вопрос денег, финансирования, а это основной вопрос создания любой партии, как вы, наверное, прекрасно понимаете, он как бы сам по себе решается. Тем более Илон Маск достаточно близок все-таки вот именно с тем сообществом, осколками этой мага империи, которую пытался создать Трамп, это и Такер Карсон, и Меган Келли. Они в таком, ну, насколько я понимаю, в таком относительно информационном контакте. Так что кто знает, куда это все вырулит, потому что самое главное, помимо Илона Маска, и это гораздо важнее, наверное, все-таки, чем даже финансирование, существует такая потребность внутри американского общества. С этим никто не спорит, это совершенно конкретная, собственно говоря, категория, и слева, и справа, и демократы, и консерваторы, они все прекрасно понимают, что в нынешнем состоянии вот эти партии, которые сейчас как бы правят бал, но они не в состоянии решать проблему. Они не в состоянии решать проблему. И, кстати, как ни странно, вот подтверждение всему этому, я вот за время этого нашего такого небольшого перерыва со времени нашей утренней программы, я очень внимательно просмотрел еще раз «Нью-Йорк Таймс», там вышла достаточно интересная статья по поводу так называемой «маха-повестки». Это не «мага», а это «Make America Healthy Again». Это вот тот самый Роберт Кеннеди, как вы знаете, племянник Джона Кеннеди убиенного, человек, который, ну, буквально повернут, простите за такое выражение, на вопросах экологии, на вопросах либертарианства, на вопросах обеспечения здравоохранением. То есть это человек, который либеральный, либертарианский даже взглядов, но тем не менее Дональд Трамп его взял в свою команду. И вот сейчас появляются первые результаты. Чего же добился Роберт Кеннеди? А получается-то, что ничего не добился. Дело в том, что сейчас постоянно начинают вот проверять, смотреть достижения, которые есть. Кроме рекомендаций правительства, которые выпустил его комитет, он же возглавляет департамент здравоохранения, в Соединенных Штатах Америки ничего не получилось. Потому что все эти рекомендации, они носят такой, ну, рекомендательный характер, по сути своей. Поэтому любой штат, любой губернатор, любое сообщество, оно может это просто отвергнуть, ну, принять к сведению и пропустить мимо ушей. Так что это никто не будет этим заниматься. И сейчас нет все-таки единой политики по поводу вакцины. А Роберт Кеннеди, я хочу напомнить, он был ярый противник вакцинации. Считал, что это совершенно не нужно. Сейчас они все в один голос, в том числе и сам Роберт Кеннеди, говорит о том, что это наследие, ну, небезызвестного Антони Фаучи, человек, который раньше возглавлял департамент здравоохранения, человек, который, ну, достаточно одиозен был в своих поступках, потому что в очень большой степени неподготовленность Соединенных Штатов к ковиду 6 лет тому назад, это как раз была, ну, что называется, вина, вне всякого сомнения, правительства Байдена и, в частности, политики самого Энтони Фаучи, который вообще отказывался в той или иной форме воспринимать реалии, которые тогда есть, насильственная вакцинация, которую они пытались тогда проводить. Но вот сейчас они посмотрели, что получается. Департамент здравоохранения. 25% недостаток персонала. Вот сейчас последние данные опубликовали. Работать некому. Абсолютно работать некому в этом плане. Нет скоординированной политики по поводу здравоохранения, вакцинации. Нет скоординированной политики по поводу, вот мы с вами говорили, Medicaid, Medicare, это бесплатная форма обеспечения услуг, медицинских услуг населения, это тоже не прошло. Потому что Дональд Трамп так очень, знаете, по-гусарски отверг так называемый Обама-кер, то есть это медицинская программа, которая была выдвинута президентом Обамой, и которая подразумевала колоссальные триллионные траты на бесплатную медицину, но бюджет просто не потянул, просто этих денег нет, их не оказалось. И вот возвращаясь сейчас, перепрыгивают, переминая с одной ноги на другую, тем не менее, вот Америка сейчас подошла, вот именно уже и в этом вопросе, в вопросе здравоохранения, ну, фактически оказалась у разбитого корыта. По крайней мере, это отмечает и сам Роберт Кеннеди. И кто знает, может быть, в ближайшее время мы с вами станем свидетелями именно его отставки. Почему я об этом сейчас говорю так? Еще раз я хочу повторить, даже в рамках вот такого внутрипартийного или двухпартийного консенсуса, Соединенные Штаты Америки сейчас, а именно политический истеблишмент, не в состоянии решать и отвечать проблемы, и отвечать на те вызовы, которые выдвигает нынешняя ситуация. Причем это касается, ну, внешнеполитически я даже и не беру. Мы с вами прекрасно видим, это полный раздрай, полный бардак, который творится в этом ведомстве. Это касается и ситуации с Ираном, но это уже просто до смешного. Кстати, вот я опубликовал сейчас статью у себя на телеграм-канале, там Хантер Байден у нас тут проявился. Помните этот, так сказать, Golden Boy, такой сын президента Байдена, который очень любит наркотики, женщин падших и, собственно говоря, очень любит оставлять и забывать все свои электронные девайсы и оборудование где угодно, включая его лэптопы. Так вот, он выступил сейчас с инициативой, ну, конечно, это с определенным юмором, если не с сарказмом, присудить все-таки Дональду Трампу Нобелевскую премию за то, что он, как вы думаете, за что? Это единственный человек, президент Соединенных Штатов, который столько много раз заканчивал одну и ту же войну. Но это, конечно, адресация идет на войну с Ираном, которая сейчас здесь. Ну, если уже, простите, на табу Хантер Байден смеется, человек в политическом и в человеческом смысле, ну, у него даже там пробу ставить негде. Человек, который абсолютно, так сказать, не соответствует никаким стандартам человеческим, ни морально-этическим, но, тем не менее, видите, и он даже считает возможным сейчас вот подшучивать над Дональдом Трампом. И в конечном итоге, как я еще раз вот хочу вам повторить, вопрос о третьей партии, он стоит достаточно остро, и самое главное, это насущная проблема, в той или иной степени Америке придется ее решать. Поэтому в нынешней ситуации выборы 2028 года, они приобретают принципиально другой характер. Я не думаю, что концепция третьей партии, она каким-то образом себя проявит, по крайней мере, в легальной информационной сфере, вот к ноябрю, к промежуточным выборам. Но то, что это уже определенный задел на 2028 год, это да. Многие из вас спрашивают, а возможно ли, что Такер Карлсон будет баллотироваться, допустим, в президенты. Я не думаю, что это будет, потому что, ну, с моей точки зрения, если он пойдет на это будет ошибка. Это будет, безусловно, ошибка. И все-таки Такер Карлсон человек немножко из другой сферы. Он блестящий журналист, но это не значит, что он будет хорошим политиком. И я думаю, что даже при его определенном опыте, и, безусловно, это человек, который, ну, практического склада ума, человек, который очень много видел, человек, который с очень многими лидерами разговаривал, я не думаю, что он до конца понимает все-таки, насколько сложна ситуация сейчас внутри Соединенных Штатов, и не совсем понятно, каким образом, и что он может здесь сделать. То, что он будет честно выполнять свои обязанности, то, что он будет пытаться действительно отстаивать интересы простых американцев, у меня не вызывает сомнений. И, собственно говоря, вот эта команда, которую я обозначил в прошлый раз, говорила о Джей Ди Венсе, Тулси Габбард, его, так сказать, сторонники непосредственно. Я думаю, что он, конечно же, задействует своих коллег. Я думаю, что и Меган Келли, и Ким Эверсон, и Джо Роган, и, конечно же, некоторые другие, они, ну, могут в какой-то степени ему, может быть, помочь. Такая, знаете, партия журналистов. Кто знает, может быть, это и пройдет. Вот. Но не от того, что это будет, как бы, наиболее эффективный, скажем, путь для политического какого-то все-таки умиротворения ситуации. Нет, это просто показывает неадекватность и абсолютную провальность политики нынешних заправил. Потому что, как мы сами прекрасно понимаем, сейчас я это еще раз хочу констатировать, может быть, я ошибаюсь, но тем не менее, фактически сейчас уже даже не две партии, а одна партия. Давайте признаемся в этом. Чем отличается умеренное крыло демократической партии? Я сейчас не беру в расчет радикалов-либералов, которые хотят там национализировать авиакомпании, национализировать фабрики. Ну, в общем, как говорится, пароходы, фабрики, все, что с этим связано. Медицину сделать полностью бесплатной. Попытаться, по крайней мере, как это в некоторых европейских странах и в Канаде. Ну и, соответственно, люди там месяцами ждут встречи со своим врачом. Вот. И если мы не будем брать во внимание также сторонников мага-повестки, то есть это как бы другое немножко крыло уже республиканской партии, а если вот возьмем неоконов, допустим, и умеренное крыло демократов, это, безусловно, единая партия. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, что очень много инициатив, которые сейчас в Конгрессе, они основываются на двухпартийном консенсусе. То есть те или иные, ну, вообще-то, конечно, русофобия против России. И Блюменталь, допустим, и, конечно же, Линдси Грэхам, террорист и негодяй. Они выдвигают одновременно различные планы по поводу... Это касается и НАТО, это касается и санкций против России.

0: контролируемого капитала, который осуществляется через самые разнообразные структуры, так называемых mutual funds, фонды совместного развития. Это и BlackRock, это State Street, это и Vanguard, это Chase Manhattan, это, конечно же, Рокфеллерская, Ротшильдовская мафия, которая контролирует финансы и которая внимательно следит за падением популярности доллара, которая внимательно следит и прекрасно понимает. Именно поэтому они стоят за Марко Рубио, что единственный, может быть, способ сейчас в какой-то степени сохранить доминанту, а это жизненно важная доминанта, доллар. Доллар. Потому что если доллар будет потеснен на рынке другой валюты или группой валют каких-то, тогда все эти триллионные пузыри, которые они сами себе накачали, которые они сами себе записали, это все рухнет моментально, в секунду. Точно так же, как это все рухнуло в свое время в Третьем Рейхе, когда рейхсмарка была одна из самых крепких валют. Ну, пока рейх существовал, пока Гитлер там, так сказать, ковырялся в своей норе. Как только наши войска взяли Берлин, куда это все делось моментально? Так вот сейчас как раз на экономическом поприще, в очень большой степени на политическом, где Китай и Россия теснят Соединенные Штаты Америки, при всей сложности ситуации, с которой мы сейчас сталкиваемся, я ни в коей мере не идеализирую, как вы прекрасно, наверное, понимаете. Но тем не менее, выход из этого ситуации, выход из ситуации, когда доллару брошен вызов, это война. Поэтому давайте вот мы без иллюзий по поводу планов Америки умиротворить там бандеры нацистов. Этого ничего не будет. По одной простой причине. Это не потому, что они хотят даже сдерживать, может быть, Россию. Нет. Это вопрос их выживания. Вот это неистовство, с которым западные лидеры сейчас борются против нас, разыгрывают русофобскую карту, это они борются за себя. Они прекрасно понимают, что наша победа, а она будет, безусловно, но наша победа в информационном пространстве, в финансовой сфере. Ой, Господи. Вот говорю эти слова, а сам думаю сейчас о госпоже Набиуллиной, о Силуановых, о всяких других деятелей. И сразу у меня сомнения возникают, вы знаете. Нет, не внешний фактор, внутри, здесь у нас. Люди, которые, ну я уж не знаю по какой причине, но явно не хотят, чтобы мы это победили. Вот именно в этой сфере. Явно не хотят. По крайней мере, их действия направлены на то, чтобы подрывать нашу финансовую составляющую, которая является основополагающей. Это не просто финансы. Ставка – это не просто ставка. Это то, что формирует наше общество в данный момент и формирует будущую политическую повестку. В каком виде, в какой форме мы будем противостоять? Да, понятно, ядерное оружие, мы самые сильные. Все здесь понятно. А что с финансами? А что с информацией? Это касается и Министерства культуры, о котором я уже неоднократно говорил. Я просто хотел, чтобы мы с вами вот поняли вот эту вот картину, которая сейчас складывается и против нас. И я просто хочу объяснить, почему происходит консолидация в этом плане. Они сейчас не, даже не сколько против нас, они борются за свое существование. Потому что наша победа – это их поражение. Они это прекрасно понимают. Так, давайте возьмем звонки. Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Олег.
0: Да, Олег, здравствуйте.
1: Вы знаете, ну вот несколько моментов. Путь идеологический, чисто идеологический Венс, близок вот этой третьей партии, ну это большое замечание. Угу. Второе, вот, ну вот товарищ Трамп уже давно президент, пару лет, ну они до сих пор даже формально посла американского в Москву не прислали. Угу. Да? Вот, и еще вот самое главное, наверное, по поводу вот победы, конечно, граждане России ее ждут, но вот смотрите, сначала в течение СВО, сначала при Байдене, теперь при Трампе, но все-таки наше руководство придерживается инерционного, сдержанного сценария по отношению к злосчастной и пресловутой укронацистской хунте, и поэтому здесь, ну, главное... ну, не нужно, грубо говоря, уповать на Трампа и чего-то от него требовать, наверное, да?
0: Ну, мы и не требуем, да. Я надеюсь, вы поняли, что это, да.
1: Конечно.
0: Спасибо. Да, спасибо. Да. Я разделяю вашу озабоченность в этом плане. Я считаю, что действия, которые наше политическое руководство предпринимает в этом направлении, я еще раз хочу повторить, я не вторгаюсь в военно-техническую сферу. Я недостаточно специалист. Понятно, у нас тут очень много специалистов военных. Вот уже вот пятый год мы воюем, они специалисты, они все знают. Министерство обороны у нас все знает. Хорошо, не хотят, чтобы мы, диванные эксперты, вмешивались. Ну, хорошо, помолчим пока в этом. Но я хочу сказать сейчас о политической, информационной и финансовых составляющих, которые... это такое же поле деятельности, такое же поле битвы. И здесь мы не на высоте. по отношению нашего

0: политическое руководство, оно в какой-то эйфории, в каком-то прекраснодушии пребывает по поводу этого. До сих пор действия нашего так называемого мегарегулятора, они поддерживаются нашим высшим политическим руководством. Я даже от нашего президента слышу определенные слова, которые, ну, в какой-то степени оправдывают. В последнее время риторика стала жестче, но тем не менее суть не меняется. Посмотрите заявление Набиуллиной и всех ее заботкиных. Это же просто, ну, у меня вопрос, вот когда я слушаю этих людей, ну, и да, да, не специалисты, да, но понимаете, в чем дело? Я живу здесь. Я вижу, как это все происходит, понимаете? Я хожу в те же магазины, кстати, многие из вас, мы встречаемся с вами там, вы знаете, наверное, прекрасно, да. Я езжу на заправки, тоже заправляю. Я все вижу, что происходит вокруг, понимаете? И у меня вопрос только один. Этот саботаж сознательный или это от непрофессионализма и бестолковости? Вот у меня только один вопрос в этом отношении. Это все. Потому что Запад консолидируется сейчас. Почему я сейчас говорю об этой третьей партии? Происходит консолидация сил, перегруппировка. Они прекрасно понимают, куда бить. Они видят наши слабые места. У нас отношения, как будто бы ничего не происходит. Мы опять подаем какие-то заявления. Мы опять в ООН говорим о том, что надо кому-то там что-то осудить. Неужели непонятно, что никто ничего осуждать не будет? Ну неужели это непонятно? Любые действия, которые в какой-то степени будут соотноситься с комплементарной частью в отношении России, они табу, запрещены по определению. Это и внешняя, это и формальная, и сущностная, собственно говоря, политика, которую проводят они. Нашим дипломатам с ними никто не хочет встречаться. Никаких интервью, так сказать, не дается. Они здесь днюют, ночуют и, так сказать, бегают, прыгают, как будто так и должно быть. Наши журналисты, наши дипломаты ограничены. Наши послы тоже абсолютно ограничены в своих действиях. Любые контакты воспринимаются как, ну, чуть ли не как предательство какое-то. И, соответственно, люди, которые контактируют, они подвергаются остракизму. Посмотрите, что происходит сейчас, ну, во многих странах. В том числе и в Германии, в том числе происходит в Италии то же самое. Люди, которые пытаются высказать какую-то критическую составляющую показать в отношении модерно-нацистов, они тут же причисляются к пророссийским силам, и моментально они, так сказать, на них навешиваются все мыслимые и немыслимые ярлыки. Запад выступает консолидированно. Запад работает против нас системно. Все роли между ними распределены от и до. Хороший полицейский, плохой полицейский, вранье, откровенная ложь, недоговоренности какие-то. Все, что с этим, весь абсолютно арсенал используется против нас. А мы реагируем как-то, знаете, очень странно. Мы думаем о каких-то вещах, которые... Ведь я ведь хочу сказать, ну и да, действительно, наша победа — это их поражение. Вне всякого сомнения. Но кто-то сомневается, что их победа — это наше поражение будет. И последствия его будут сопоставимы с трагедией конца 80-х, начала 90-х годов, когда мы тоже не обращали на это внимания, когда у нас новое мышление было там какое-то, когда мы заигрывали абсолютно со всеми, когда мы так хотели всем понравиться. Вот они такие все плохие, а мы не такие. Вот они убивают, вот они, так сказать, делают все, что угодно, а мы не такие, а мы не будем бить. Победные реляции по поводу, да, слава богу, да, сейчас вот действительно мы очень хорошо ответили, наконец-то приземлили, что называется, в Киеве очень-очень многих. У меня вопрос один, а я не могу понять, координаты банковской, что они как-то все пропустили их, что ли, неожиданно? Или дать, может быть, координаты сейчас, вот, так сказать, чтобы было понятно, почему там-то ничего не прилетает? Почему до сих пор происходит какое-то оттуда вещание какое-то непонятное? И потом я поддержу многих моих коллег с Донбасса, которые говорят, почему мы постоянно утюжим Восточную Украину? Почему Львов нет? Почему Ивано-Франковск? Почему вот эта западенщина, вотчина эта? Почему мы там не производим наши? Только не говорите, пожалуйста, что у нас ракеты не долетят. Ну, камон. Живого места уже нет в Новороссии, Херсонщине, Запорожье. А там все процветает нормально, там аккумулируются силы, все. Я еще раз, я не могу понять еще одного. Там есть три железнодорожные ветки, а может быть сейчас две остались, которые ведут через Львов, через западную границу сейчас. Там на этих ветках, я сам просто, когда ездил, когда в далеком 86-м году, когда я ездил в Чехословакию стажироваться от университета, я прекрасно помню, как меняли эти тележки. До сих пор железнодорожные тележки там меняются. Поезда стоят там, неважно какие, хорошо не пассажирские, но грузовые. По часу стоят, пока меняют эти тележки. Я не могу понять, почему прилететь туда-то не может. Это совершенно конкретные стационарные цели. Или я тоже сейчас опять диванный эксперт, может быть, я что-то такое, не бог знает что говорю. Евгений пишет, потому что трусы. Я вот, кстати, хотел бы сказать это, может быть, слишком я зайду далеко в своих суждениях, но я не думаю, что надо молчать. Это вопрос политической воли, который, к глубокому сожалению, сейчас не показывает наше руководство в полном объеме. Это политическая воля. Я уже говорил, повторю еще раз, сейчас наступило время очень непопулярных, очень жестких, да, иногда, может быть, спорных решений, но, тем не менее, мы должны принять, и мы должны осуществить это, мы обязаны это сделать. Военные делают свое дело, наши ребята ценой своей жизни, крови выгрызают по метру наши, возвращают наши территории. А вот здесь у нас, так сказать, на политическом уровне какое-то, знаете, такое эйфория непонятное и прекраснодушие. Мы куда-то что-то, протесты какие-то, да, отправляем все еще что-то делаем. Послов отзывать. И всем гражданам, которые находятся в Лондоне, в Варшаве, в Румынии, там еще где-то, всем обратно, ребята, всякое может сейчас произойти. Уж в Лондоне-то точно не надо сейчас задерживаться. И отозвать посольство, это политический шаг будет, да. Это касается и скандинавских стран. Я уже не говорю о прибалтийских. Чего мы боимся? Неужели непонятно, что там никогда не будет? Надо оставить какие-то, так сказать, контакты, чтобы мы могли, так сказать, с чем-то, с кем говорить, о чем вы хотите говорить? Вы хотите со Стамером говорить? Вы хотите с Мерцем говорить? Мерц назвал, совершенно конкретно сказал, что наш президент является военным преступником. Все, хуже, чем даже Гитлер он стоял. Вы о чем с этим подонком хотите говорить? О чем с ним вообще вот можно говорить? С Зеленским о чем говорить? С Будановыми, этими негодяями, предателями, террористами. О чем говорить? Неужели непонятно, что эти люди, у них есть один, так сказать, довод и одна единственная цель? Они, кстати, это и не скрывают. Уничтожение России. Вот и все. А мы на это будем писать ноты протеста. Так кто же из нас тогда диванный эксперт, господа? Давайте послушаем выпуск новостей, который подготовили мои коллеги, а потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 20.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника. В оперативном штабе сообщили, что в Пиве дрон ударил по скутеру в районе села Почаево в Грайворонском округе. В результате водитель получил акубаротравму и ушиб голени. Ему оказали медицинскую помощь в районной больнице. Дальнейшее лечение мужчина будет проходить амбулаторно. ЗАЭС около двух часов оставалась без внешнего энергоснабжения. После отключения станция перешла на резервные дизель-генераторы. Сбой произошел после срабатывания автоматики на линии «Ферросплавная-1», обеспечивающей собственные нужды объекта. Она была отключена из-за действий ВСУ, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Позднее внешнее питание было восстановлено. При этом вторая резервная линия, Днепровская, остается не введенной в эксплуатацию после ремонта, поскольку отсутствует подача напряжения с украинской стороны. В администрации станции заявляют, что инфраструктура готова к подключению, однако полноценная работа обеих линий пока не обеспечена. В Крыму больше 10 районов частично обесточены. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. Он отметил, что энергетическая инфраструктура регулярно подвергается атакам беспилотников, что приводит к повреждениям подстанций и линий электропередачи. Аварийные бригады ведут круглосуточные работы для восстановления электроснабжения. Власти подчеркивают, что ситуация остается напряженной, но контролируемой. На автозаправочных станциях Анапы организовали дежурство сотрудников мэрии и полицейских. Им помогают представители казачества и волонтеров из спортивных и общественных организаций. Они следят за очередями, пресекают конфликты и попытки наливать топливо в канистры, сообщили в мэрии. Власти города считают это оптимизацией работы заправочных станций. На рэпера Птаху завели административное дело. Музыканту, настоящее имя которого Давид Нуриев, вменяют нарушение статьи о пропаганде наркотиков и психотропных веществ в интернете. Материалы дела поступили в Никулинский суд Москвы. Заседание назначено на 16 июля. В случае признания вины ему может грозить административный штраф до 30 тысяч рублей. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 25, облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егушин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Говорит Москва, 94,8.
8: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайв». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим с вами о Соединенных Штатах и не только. Говорим о том, что происходит сейчас в отношениях Запада и России. Ну вот, судя по всему, мои слова вызвали определенную реакцию, конечно. Ну, собственно говоря, я и рад. Лиз хитро пишет, про диванных экспертов скажу так, на диванах разные люди сидят с разным, соответственно, опытом и компетенциями. Андрей, согласен с вами совершенно. 64-95. Рафаэль, дорогой, спасибо за позицию, как же вы правильно все говорите, респект, глубокое уважение. Как я скучаю без нета, берегите. Спасибо вам большое за добрые слова, спасибо. Так, Наталья пишет, нельзя духовно гнить и победить. Согласен. Хишадо пишет. Рафаэль, вы завтра на революцию поднимете нас? Нет, уважаемый Хишадо. Я искренне надеюсь, что лимит по революции мы исчерпали. Хватит, пускай другие сейчас это практикуют. А вот священная война с нашими врагами, я думаю, что это святое дело. 23-6. Рафаэль, а не боитесь, что российскому руководству не очень понравится ваша критика? А я именно для этого и говорю, чтобы она им не понравилась. Мне важно, чтобы она вам понравилась, уважаемые радиослушатели. А бояться, да нет. Может быть, лет 40 назад бы еще бы подумал. Как же, карьера, куда я, что? Нет. Я нормально. А, Витазус пишет. Добрый вечер, Рафаэль. А представляете, сколько людей освободилось после того, как наши подорвали несколько заводов? У всех же была бронь, теперь их на фронт. А если бы били днем, то на фронт бы никто не ушел. Ну, есть резонно, конечно, да. Интересно, кто в российском руководстве крышует Набиуллину Силуанову? Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Рейган тоже был артист, а стал выдающим президентом. Ну, спасибо вам большое. Николай пишет, поверьте, львиную долю поставок через польскую границу осуществляется автотранспортом, они ж не дураки. Николай, ну да, но есть такие вещи, как, допустим, тяжелые танки и другое оборудование, которое вы на грузовиках не перевезете. Поверьте мне, огромная часть и крупногабаритных, а, соответственно, более сложных грузов перевозится именно по железной дороге. Хотя ведь одно другое не исключает. Сермит 65 пишет, признак диванного эксперта — категоричность высказываний при отсутствии полноты, это, наверное, против, это вот мне, наверное, упрек, вот, отлично, значит, при отсутствии полной достоверной информации, если у вас нет, а у вас и ни у кого точно нет того, что ложится каждый день на стол Верховному, надо хорошо работать в своей траншее и не устраивать вагнеровские марши, даже в информационном поле, эмоции оставляют для друзей на шашлыках. Я рад за вас, Сермит, но я бы хотел вам сказать немножко другое. Дело в том, что, конечно же, у меня нету информации, которая обладает наш Верховный. Я и не претендую на это. Вопрос стоит в другом. Вопрос стоит в анализе результатов, последствий всего этого. Вот в сфере именно политологии, политического анализа, да, я беру на себя смелость говорить и выдавать свои рекомендации, исходя из своего знания, своего опыта. И в данном случае, как вы говорите, вот в своей траншее, это не вагнеровские ваши, как вы говорите, а это указание на те слабые места, на которые надо обратить внимание, с моей точки зрения, скромно. И судя по вашей, вот очень многим здесь, кто пишет, это поддерживается очень и очень многим. Поэтому для того, чтобы обозначить проблему, для этого не нужно знать абсолютно все и как. Я не говорю, как решать эту проблему, ни в коей мере. Я предлагаю просто варианты, чтобы они были рассмотрены, варианты, которые с политической точки зрения являются очень символическими и очень полезными и нужными для нас. Если кто-то считает, что это не так, я с удовольствием приму, собственно говоря, другую сторону и выслушаю это. Ведь точно так же посмотрите, почему я так сейчас настроен по поводу Набиуллиной и всего остального. Это даже не потому, что она там что-то делает, не делает. Ну, там это финансисты спорят. Я сам неоднократно принимал участие в ток-шоу, где эксперты в финансовой сфере высказывали свое мнение. Но дело в том, что этот человек, который и банк, и наш, он существует в параллельной какой-то вселенной. Вот ведь в чем проблема. Этот банк, который совершенно не отражает и, не, собственно говоря, ни в коей мере не обозначает те проблемы, которые стоят перед страной. А говорить нам о том, что это невозможно решить, если это действительно так, если эта позиция такая, то тогда, простите, соберите свои вещи и уйдите, имейте совесть, имейте, в конце концов, честность обозначить, сказать, мы не можем это обеспечить, мы не можем обеспечивать финансовые гарантии для нашей промышленности, для нашего правительства, мы не знаем, как это делать, пускай придут люди, которые знают это, а то, что у нас есть такие люди, у меня никаких сомнений не вызывает, но, к глубокому сожалению, их мнение, хотя они высказывают это на многих ток-шоу, у нас есть эта возможность, мы это говорим постоянно об этом. Я сейчас говорю не о себе, я говорю о тех людях, которые являются специалистами в этом. Но их мнение абсолютно не учитывается сейчас. Потому что мы в течение многих лет говорим об одном и том же. Это пресловутая ставка, которая убивает наш бизнес, закрытие малых и средних бизнесов. Мы же видим, что происходит у нас вокруг. Посмотрите, многие торговые центры уходят из бизнеса, очень-очень многие. Ну, нельзя 10 лет бороться с инфляцией, понимаете? Ну, нельзя. Как нельзя 10 лет бороться с прыщиком, допустим. Как нельзя 10 лет бороться с простудой, с ранкой на коленке. Если она не заживает, значит, там что-то другое. Значит, надо пойти к другому врачу. Может быть, там что-то гораздо более серьезное. Нельзя так бороться. По сути, у меня есть плохая новость для нашего финансового блога. Вы проиграли инфляцию, все. Примите, пожалуйста, это. Она вас победила. Простите, порвало, как тузик грелку. А вы все боретесь с чем-то, понимаете? Ох. Евгения, да, вот мы не видим, что кладут на стол Верховного, но мы видим и чувствуем, что происходит вокруг, да. Лис хитрый, критика из проявления здравого. Спасибо большое, я тоже считаю именно так. И тем более, что это, кстати, лишний раз говорит о том, что настоящая свобода слова, она как раз вот в этом и проявляется. Она как раз в этом и проявляется. Тем более, что все мои заявления, они соответствуют моему праву, как гражданина России, которые гарантированы мне Конституцией, а не политическим руководством. и законом о печати. Я высказываю свое личное мнение, оно может не совпадать, вот с кем-то не совпадает, но с очень многими совпадает. Поэтому будем говорить, пока есть такая возможность, а возможность это у нас есть. Я могу себе представить где-нибудь на Западе, я бы сказал что-нибудь там против этого, пресловутых этих всяких меньшинств там и прочее-прочее, которые у нас запрещены. Да в секунду бы убрали бы с эфира. В секунду, как это уже было неоднократно, когда некоторые западные издания выходили и, так сказать, брали интервью, и когда я начинал говорить то, что им не нравилось, вырезалось за секунду абсолютно. Это буквально вот недавняя история. Так что не удивите меня этим, уважаемые радиослушатели. Слушаю вас.
9: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Павел Игорь, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот в Америке вот эта кумовщина, которая процветает, вот у Байдена, Трампа, вот эти вот зятьки, вот эти сынули ездят по всему миру, собирают деньги, там вот эти все договора подписывают. Это как вообще нормально? Вот у нас раньше в Советском Союзе это называлось кумовство. Это как бы было не очень прилично. А у них как бы это нормально, да? Вот как вы считаете?
0: Ну, вы совершенно справедливо отметили. Посмотрите, это же, ну, просто мздоимство от и до. Сейчас выясняется, что Трамп, оказывается, через свои подставные фирмы зарабатывал кучу денег, там разные суммы, 1,5 миллиарда, 2 миллиарда, зарабатывал на вот разницах в покупке и продаже акций. Он скупал акции и потом сам же выступал с определенными заявлениями. Я думаю, не нужно объяснять, что его заявление по поводу действий, там, допустим, против Ирана или в отношении, допустим, хай-тековских компаний, это вот сейчас ему вменяется Трампу в вину, что он за короткий срок сумел купить акции на огромную сумму своей компании, и там и Microsoft, и Facebook, и там, ну, многие вот хай-тековские, так сказать, современные компании, а потом перепродавал это несколько раз именно после своих заявлений в той или иной степени за или против этого. Но вы можете себе представить, если там курс, допустим, качался там в течение там, 10, допустим, 20%, иногда до 30% разница доходила, то если он покупал там на 100 миллионов, допустим, или на 200 миллионов, то он моментально зарабатывал в 2-3 раза, ну, гораздо больше, в общем, понимаете? И это повсеместно. Причем это, я вам приводил пример по поводу Нэнси Пелоси, то же самое абсолютно. Чак Шумер, то же самое через подставные. Это все это делается. Но это все, я еще раз хочу повторить, это информационное пространство контролируется, выдается очень дозированно. Почему, допустим, сейчас против Трампа особо не будет возникать? Да потому что за Байденом тянется то же самое. Прекрасно знают, сейчас начнут гнобить Трампа, значит, Трамп развернет расследование против сынка Байдена или против Нэнси Пелоси, ее мужа, когда они, так сказать, химичили в Сан-Франциско с этой станцией метро и с офисным комплексом, который муж ее строил. Каждый из них абсолютно погряз в этих делах. Каждый. Кроме Джей Ди Венса, я бы хотел обратить внимание, он очень грамотно держится от всего этого, живет на зарплату, вы не поверите, но да, живет на зарплату. Никаких у него, так сказать, этих mutual фондов никаких нет, куда он делает. Он себя блюдет, если так можно сказать, что очень хорошая, собственно говоря, позиция, и это говорит вот основание мне, несмотря на то, что я несколько удивлен, что многие мои коллеги как-то списывают уже Джей Ди Венса, что он уже ни на что не годен. Нет, нет. На фоне вот тех процессов, которые происходят вокруг него, как в стане либералов, так и в стане консерваторов, я думаю, что позиция Джей Ди Венса, вот его такой, знаете, такая профессиональная такая покорность, субординация, они дадут обязательно определенные достаточно весомые плоды для его будущей политической карьеры. И я еще раз хочу повторить, что вырисовывается более-менее сейчас, вырисовывается команда Джей Ди Венса. Я, если вы помните, уважаемые радиослушатели, много лет тому назад я говорил о определенном будущем вот и Тулси Габбард, и Кэрри Лейк, и Кристи Ноэм, такие достаточно энергичные женщины, которые вошли тогда в политику по-разному. Крис Лейк – это журналистика, соответственно, через Сенат и Конгресс Тулси Габбард вошла, причем еще из Демократической партии, будучи представителем от Гавайских островов Демократической партии, потом она вышла из Демократической партии. Соответственно, Кристи Ноэм – это губернатор Южной Дакоты была, то есть это человек по исполнительной ветви, то есть у них разный опыт у всех был. Но я думаю, что в той или иной определенную степень он будет востребован. Несмотря на то, что они потеряли очень много в процессе этого. Керри Лик не смогла пройти отборочный тур у себя в Аризоне. Кристи Ноем там был такой очень спорный личный скандал. Хотя она мать там четверых детей, то есть она, так сказать, семьянин такой. Но там ей приписывают какие-то романтические связи с ее помощником. А, вот, ну, вы понимаете, в чем дело? Ну, это, как правило, со временем все это забывается, и на фоне скандалов, которые еще мы ожидаем в ближайшее время, я думаю, что это все будет снивелировано. Я надеюсь, по крайней мере. 26. Когда к нам опять приедет Грегушка? Приедет, как только приедет, сразу его приведем сюда. Сейчас вот как раз я подожду 4 июля. Завтра у нас, как вы знаете, национальный праздник Соединенных Штатов Америки. Я, кстати, хочу уже анонсировать, что завтра у нас будет передача, как ее называют, самая американская музыкальная группа «Village People». Я думаю, многие из вас слышали их знаменитые хиты. Так что завтра у нас будет такая американская дискотека немножко в стиле диско. А, тем более, что вот сейчас немножко грустный повод, потому что один из лидеров этой группы, он скончался буквально несколько дней тому назад. Расскажу очень много интересного, да, например, оказывается, это такая самая американская группа, она была, как ни странно, образована двумя французскими продюсерами, я даже и не знал об этом, но в любом случае мы с вами послушаем просто хорошую музыку и попытаемся ощутить этот праздник, который американцы пытаются себе устроить, хотя там очень все достаточно спорно. Надо сказать, даже формально. Я опубликовал там репортаж CNN у себя на телеграм-канале. Это знаменитая ярмарка, которую Дональд Трамп хотел устроить, с которой, по идее, должно привлечь многие-многие тысячи людей. Ничего не получилось, никто не пришел. Все заняты совершенно другими делами. Посмотрим, как пройдет. Это не хочу, что называется, знаете, изначально таким спойлером выступать. Более того, не хочу ерничать. Ведь желаю американцам отметить это 250 лет. Это существенно все. И отдавая должное все-таки. Хотя мы критикуем эту страну справедливо. Но я думаю, что мы также справедливо отмечаем позитивные какие-то качества, которые были внедрены через них. Мы о них говорим очень часто. Посмотрим, как это все пройдет. А потом обсудим. И я думаю, где-то через недельку-другую, если Грег подъедет, я обязательно его, конечно, приглашу. Так что есть здесь совершенно верно. Так, Сермит не унимается у нас и, так сказать, пытается мне сказать, что нельзя в военное время критиковать кого-то там или еще что-то. Я с вами принципиально не согласен по этому поводу, так что, так сказать, это не эмоция, понимаете? Это констатация фактов. Более того, вы знаете, вот аналогичные вещи были в 80-е годы. Тоже говорили, что не надо раскачивать лодку. Мы не раскачиваем лодку, понимаете. Я не посыпаю голову пеплом, не рву волосы и тельняшку у себя, нет. Речь идет о совершенно конкретных вещах и действиях, которые мы ожидаем от нашего политического руководства. Именно для того, чтобы у нас не было вот этих всех революций, маршей Вагнера и всего остального. Потому что нужно внимательно следить за общественным мнением у себя в стране, что происходит вокруг, и соотносить свои действия именно с этим. Это обязательно. Любой политик серьезно, с моей точки зрения, он должен следовать этому. И в данном случае я хочу, чтобы, если есть какие-то недоработки, чтобы они были исправлены именно сейчас, а не устраивать, как вы говорите, революцию или еще. И спасибо мне за комплимент. Вы сказали, что нельзя выступать в кресле Левитана. Такое сравнение, это мне льстит. Значит, по-вашему, что Левитан тоже, что ли, во время войны говорил что-то не то? Так, что ли, у вас получается? Когда он говорил о каких-то вещах, так сказать, которые происходили в начале войны? Нет. У нас просто, наверное, разный взгляд, Сермит, вот по поводу предназначения журналистики. Так что нет. Это определенная ответственность, но это определенное право высказывать свое мнение. 26. Американцы, по большому счету, очень хорошие люди. Ну, а кто же отрицает? Конечно, хорошие, много хороших людей. Давайте скажем, явно русский народ от всей души поздравляет американский народ с их праздником. Я думаю, что, безусловно, американский народ надо поздравить с их праздником. Я думаю, это совершенно, так сказать, нормально. Это их национальный праздник. День независимости от проклятых англосаксов. Хотя они сами были такие же выходцы, собственно говоря, из Англии. Ну, посмотрим. Так, давайте у нас полная линия. Да, слушаю вас.
10: Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
0: Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
10: Спасибо вам за объективную и справедливую критику, которую я полностью поддерживаю.
0: Спасибо.
10: Коротенькая справка. Путин выступал на расширенном заседании Государственного совета. Тогда тема была о стратегии развития России до 2020 года. Это было в начале 2008 года. И в частности сказал: «Считаю, нам нужно объективно и реалистично оценивать ситуацию, при этом предельно быть самокритичными. Так что
0: конечно,
10: надо помогать власти быть самокритичными. Спасибо вам».
0: Спасибо, Сергей Алексеевич, за понимание. И я, кстати, хочу сказать, что уж кто-кто, а наш президент на, так сказать, критику и на это. Вы что, хотите Путина удивить критикой, что ли? Человек, который вышел один против разъяренной толпы в Дрездене и с оружием, так сказать, и сказал, что никого не пустит, и, так сказать, утихомирил. О чем вы говорите вообще? Ну, даже смешно, допустим, это, знаете, так вот. И потом, не надо от меня защищать нашего президента. Ну, поверьте мне, это немножко смешно. Кстати, точно так же, как не нужно от меня защищать, допустим, там, народ Америки, да, если кто-то думает, что я там критикую, так, знаете, чтобы ужасу нагнать, какая Америка плохая. Да перестаньте, никогда я этого не буду делать и не сделаю, потому что это просто неправда. Ведь это же вопрос правды.

0: Правды. Вот и все. Я с вами делюсь своим опытом. Многими годами проживания в Америке, с одной стороны. А с другой стороны, более чем 40-летним опытом работы в журналистике. И я делюсь с вами своими опасениями, своими мыслями, своими тревогами. И, безусловно, я не адресую их куда-то в космос, а адресую совершенно конкретно. Кому? Как гражданин России, я адресую это своему руководству, своему президенту, своему правительству, за которое я голосовал, кстати. И, естественно, я ожидаю от них четкой, хорошей работы. Это совершенно естественно. И они подотчетны всем нам. Давайте никогда не забывать. Кстати, Путин неоднократно это подчеркивает. И он говорит о том, что это то именно судья, именно народ, именно, они, именно российский народ, они будут, так сказать, судить по тем поступкам, которые делают наши политические деятели, чиновники, все. Спрос с них как раз будет всегда. Конечно. Но это уж, простите меня, это реалии нашего времени. Так что, да, слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вот по поводу 14 июля я хотел бы узнать ваше мнение. Я читал статью, почему вообще все это случилось тогда, 4 июля. Потому что контрабандисты американские, которые завозили чай, минуя таможню, не платили пошлины, продавали свой чай дешевле, чем официально, и у них раскупали. А когда британская чайная компания накопила большие запасы и привезла чай совсем по бросовым ценам, то вот те, кто захватили корабль и сбросили чай, они не были за национальное освобождение. Они конкретно уничтожили товар конкурентов. Это была просто конкретная атака, нападение бандитское на конкурирующую компанию, национально-освободительные
0: идеи. Все, спасибо, идеи. Спасибо, я понял. Уважаемый радиослушатель, я думаю, что вы немножко перепутали. Ну, 14, вы, наверное, 4 июля имею в виду, День независимости, 1776 год, когда была объявлена Декларация о независимости, которую объявили 13 штатов, 13 колоний тогда еще Соединенных Штатов от Англии. Это не имеет никакого отношения к тому, что вы сейчас рассказываете, а именно бостонское чаепитие. Это 16 декабря 1773 года. В ее участники, они переодеты в костюм. Ну, в общем, там очень много всего, чего было. Это, там был ли это повод или это дело немножко другое. Это дело немножко другое. Разница между ними, как вот вы видите, 3 года. Да, действительно, там это Ост-Индская компания. Можно здесь много, что угодно говорить. Но это объективный процесс просто. Тогда там было ли, не было, было ли это только связано с налогами. Очень много по этому поводу. Это разные мнения, и американцы до сих пор спорят. Самое главное, самое важное, что 250 лет тому назад родилась новая страна, очень необычная, очень своеобразная, построенная и созданная, собственно говоря, масонами в очень большой степени, по масонским лекалам. В чем-то она очень преуспела, в чем-то она, как мы видим, не на высоте пока, да, то, что там происходило, геноцид местного населения, рабство, это все, что идет в минус, есть достижения свои. Я просто сейчас еще раз хочу говорить, давайте абстрагируемся немножко и просто, ну, не то, чтобы порадуемся, но, по крайней мере, будем наблюдать за тем, как огромная страна, которая была, кстати, нашим союзником во время Второй мировой войны, празднует свой юбилей, ну и флаг им в руки. Ради бога, давайте пожелаем, чтобы не было никаких террористических актов, чтобы люди порадовались там. Там жара вообще-то, конечно, страшная просто. Ну, я надеюсь, что все там выживут, все будет нормально. А мы это потом обсудим и поговорим, как я уже отмечал неоднократно. Да, слушаю вас.
2: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Поскольку передача уже заканчивается, короткий ответ ваш. Трамп может записать себе в актив эффективную борьбу с нелегальной миграцией? Спасибо.
0: Очень хороший вопрос, спасибо. Да, я думаю, что сможет. Потому что действительно сейчас, ну, уже нулевые совершенно цифры. Ну, что называется, уже и мышь не проскочит. Несмотря на то, что у него сейчас, ну, буквально баталия идет с судами по поводу так называемых sanctuary cities, это города, которые предоставляют убежище для нелегалов, реформа голосования, когда нелегалы были допущены голосовать. Но, тем не менее, Трамп, безусловно, добился очень и очень многого. Средства, которыми он действует, они постоянно обсуждаются. Я, кстати, думаю, что Кристи Ноем, она была вот министром внутренних дел и, собственно говоря, руководила этой миграционной политикой, я думаю, в очень большой степени она и стала жертвой вот именно таких решительных, радикальных действий, которые предпринял Трамп, и сама она предприняла. И, конечно же, она стала объектом как раз такой критики и самых настоящих инсинуаций и провокаций, что, собственно говоря, и прекратило, по крайней мере, на этом этапе ее политическую карьеру. Но в целом Трамп, я

0: считаю, сделал абсолютно беспрецедентно, особенно сравнивая с политикой Байдена, либералов, это, конечно, совершенно небо и земля. Другое дело, что многие специалисты говорят, ну, хорошо, сделал, а насколько благоприятно это сказывается сейчас на, собственно говоря, экономике Соединенных Штатов, понимаете? Потому что рынок растет у них, достаточно много свободных мест, и, конечно же, люди, которые раньше легально даже приезжали, они сейчас не в состоянии уже в той или иной степени проникнуть в Соединенные Штаты. Тем более вот приняты меры по поводу так называемого гражданства по месту рождения. Сейчас уже, не до, по-моему, прямой указ президента. Беременные женщины, а после определенного срока, они не допускаются в Соединенные Штаты, чтобы они могли здесь родить. То есть здесь очень много таких, знаете, спорных решений, которые предпринимает нынешняя администрация. И здесь, я думаю, что проблема, и я даже беру на себя смелость сказать, не то чтобы проблема, а подлость этой ситуации. Потому что, ну, посмотрите, вот беременные женщины, люди, которые стремятся попасть в Америку, чтобы прокормить там свои семьи где-то, это все является элементом политической дискуссии и политического шантажа, который используют вот как раз эти политические силы внутри Соединенных Штатов. И со стороны консерваторов, и со стороны либералов. Эти бедные люди, которые пытаются там что-то устроить в своей жизни, они являются объектом именно вот этой, я считаю, человеконенавистической политики, которую они проповедуют сейчас и в борьбе друг с другом фактически. Так что здесь очень много нюансов, которые в той или иной степени учитываются, некоторые не учитываются, но картина складывается такая, какая она есть. И Америка изменила за это время достаточно, радикализировалась очень просто. И вот как раз эта третья партия, о которой мы с вами говорили в самом начале, это как раз и есть, я считаю, самый главный элемент вот последнего времени. Америка буквально, ну, если говорить, перефразируя слова, которые были в нашу вот, бытность в 1917 году, когда Америка беременна третьей партией. Как говорил Ленин, Россия была беременна революцией, а мы скажем, что она беременна третьей партией. Я не знаю, в какой форме это будет ли она создана. Но нынешний политический истеблишмент не выражает интересы подавляющего большинства американского народа. Это отмечают абсолютно все. Наша передача подходит к концу. Уважаемые радиослушатели, завтра в 14:00 я вас всех приглашаю на вечеринку, посвященную 250-летию создания Соединенных Штатов. А поможет нам в этом американская группа Village People. Хорошая музыка и хорошее настроение гарантирую.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за день перехватили над российскими регионами 188 украинских дронов. Атаки отражены в период с 8 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым. В Дагестане арестовали 5 фигурантов дела о краже нефти и даче взятки. Они останутся под стражей до 1 сентября, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики. Решение вынес Советский районный суд Махачкалы. По версии следствия, подозреваемые с сентября 2025 по март этого года похищали нефть из скважин на территории Ногайского района для последующей перепродажи. Ущерб, нанесенный ДАГ-нефти, оценивается примерно в 4,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям о краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере и даче взятки должностному лицу. Российские фигуристы получили 4 квоты на юниорский гран-при в Китае. Места для россиян на этап в Сиане распределил Международный союз конькобежцев, говорится на официальном сайте организации. Квоты, выделенные по одной в каждой дисциплине, мужское и женское одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. Этап турнира пройдет с 19 по 22 августа в Сиане. Уточняется, что на следующий этап юниорского гран-при, который состоится в Риге, с 26 по 29 число, российским спортсменам квоты не выделены. Двое рабочих утонули в колодце во время технических работ в Саратове. По версии следствия, мужчины спустились в колодец для проверки оборудования без средств индивидуальной защиты. Внутри оба потеряли сознание и скончались. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, сообщили в региональном СКР. США начнут выдавать лимитированные паспорта с портретом Дональда Трампа. Как заявили в Госдепартаменте, получить документ можно будет с 6 июля. Удостоверение личности ограниченным тиражом начнут оформлять к 250-летию Соединенных Штатов. В Госдепе не указали точного количества паспортов лимитированной серии. Ранее сообщалось, что речь может идти о 40 тысячах. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 11 рублей 38 копеек, доллара – 77 рублей 23 копейки, евро – 88 рублей 3 копейки. И о погоде. Сейчас в российской столице плюс 25, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Великая ложь о японской войне». В эфире журналист, писатель, публицист Дионис Каптарь. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Рок-радар.
3: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Роман Романов, политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости». Здравствуйте, Роман.
6: Здравствуйте.
5: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в ВК, в YouTube-канале и еще в Рутюбе можно теперь нас смотреть. В телеге нету трансляции, поэтому выбирайте, где есть. Давайте начнем с того, что завтра отмечается 250 лет Соединенным Штатам Америки. Наверное, Трамп какую-нибудь грандиозную вечеринку закатит, 100%. Он это любит, как-то все помпезно. Да. Но имеет смысл поговорить, наверное, о том, что такое современные Соединенные Штаты Америки и насколько они являются все-таки продолжателями политической и вообще общественной культуры, которая закладывалась изначально. Почему у меня родился такой вопрос? Потому что, значит, многие сейчас говорят, что мы наблюдаем некий закат гегемона, хотя Штаты не всегда были, опять же, гегемоном в мире. Плюс говорят, что у Дональда Трампа есть вот этот ковбойский стиль управления, и многие сразу же вспоминают там период Дикого Запада и так далее. И вот важно понять, Штаты сегодня и вот Штаты тогда, это одни и те же Штаты или нет?
6: Разумеется, Штаты это не одни и те же, хотя бы потому, что стран теперь стало гораздо больше, у нее появились иностранные интересы, когда таких тогда, по крайней мере, очерченных не было, у них не было союзников особых, кроме Франции, и то Франция была временной, и вообще идеология была такая, что нам не нужны вечные союзники, и нам не нужны вечные враги. Но как мы видим за последние там 80 лет, как будто бы сложился определенный пазл, в котором и Соединенные Штаты живут гармонично, и те страны, которые с ними коммуницируют, живут органично. Если говорить в целом об идее Соединенных Штатов, то можно сказать, что в общих чертах это та же самая идея, которая была в 76-м году, в 1776 году, когда
5: котёл.
6: Да, только начали. А это не про плавильный котел, столько, сколько про республику, про республиканский строй. Потому что, когда вот эти 13 колоний решили объединиться в борьбе против британцев, не было единого понимания того, а что будет дальше. Все думали, мы будем по отдельности, просто не будем платить налоги британцам. Не все были сторонниками объединения в одно государство. Предполагалось, что все-таки каждый будет по отдельности, у каждого будет отдельная налоговая система, у каждого отдельная армия, отдельная внешняя политика, но на время борьбы с британцами армия будет у нас общая, и налоговый сбор в определенных моментах тоже будет общий. Вот. Но, тем не менее, это эволюционировало в идею одного государства. Если сейчас посмотреть и сравнить там федеральное законодательство, то есть общее, и законодательство по штатам, можно понять, что суды в этих самых штатах и даже федеральный суд какой-нибудь, либо окружной, либо верховный, может в значительной части случаев в приоритет ставить законодательство штатов. И тут, безусловно, вот этот вот федерализм, который был основой создания американского государства, он до сих пор жив, и, как мы видели совсем недавно, и вообще в целом во время президентства Трампа, мы это наблюдаем буквально каждый день, штаты президента могут одернуть и просто не выполнить то, о чем он говорит, особенно если это демократические штаты, если там демократический губернатор. То есть там у президента минимум возможности продвигать свою политику.
5: Но двупартийность вот эта, она не стала уже в какой-то степени карикатурной?
6: Двупартийность стала карикатурной, двупартийность вообще не предполагалась. Вообще не предполагалась. Точнее, даже очень любят американцы говорить об этом, и очень любят американисты у нас говорить об этом, что отцы-основатели опасались политических партий, думая, что вот это может привести не столько к гражданскому конфликту, сколько к усилению угнетения одних масс другими.
5: К излишней конфликтности,
6: наверное. Да, к излишней конфликтности. Но это не значит, что они были против партии. К этому они в любом случае пришли уже тогда, уже в начале 19 века. они все равно пришли к партийности, и тогда уже двухпартийная система начала складываться. Тогда это были там демократы-федералисты, и, точнее, республиканцы-федералисты и демократы, потом Виги, и, в общем, потом это эволюционировало с середины 19 века в современность, где, ну, в современный вид, где есть демократы, есть республиканцы. Да, две партии, но если посмотреть на количество зарегистрированных партий, то их больше 200 в Соединенных Штатах. Правда, и штатное законодательство, и федеральное законодательство подогнано таким образом, что никакая третья партия никогда в жизни не сможет высунуть своей головы.
5: Там, по-моему, троцкисты есть, либертарианцы.
6: Да кого у них только нет, на самом деле. Любители пасты, любители там чая, вот чего там только нет.
5: Но это же тоже интересная история, насколько я понимаю. Вот это все, вот эта многопартийность, которая в Штатах на самом деле присутствует, она же вся, насколько я понимаю, в вузовской теме аккумулирована. Вот вузы там прям, как будто это институциональное принятое решение, что молодые люди должны во все это наиграться в рамках института под четким присмотром. Но когда ты выпускаешься из институтов, тут, пожалуйста, есть правила.
6: Дело не только в этих правилах, а дело в том, что сами американцы не очень уверены в возможности существования третьей партии. Да, нам приводят миллион опросов того, что вот большинство американцев хочет третью силу, но как только дело доходит до голосования, американцы голосуют за традиционные две партии, потому что не видят смысла голосовать за третью. Вот в выборах там же в президенты участвовали кандидаты от либертарианской партии, от зеленой партии. Ну, блин, 3% голосов — это много, но как будто бы недостаточно, чтобы изменить ситуацию в стране. И они из этого исходят каждый раз.
5: А как сама партийная система, с учетом того, что все-таки у них двупартийность сохраняется, но взгляды, с вашей точки зрения, видоизменяются, понимание того, кто такие демократы, понимание того, кто такие республиканцы, потому что, например, специалисты по Европе и много раз и в этой студии тоже анализировали, что вот эта градация правые, левые, центристы, вот эта шкала, она сейчас уже довольно серьезно размазана.
6: Есть такие изменения, но я бы сказал, что изменяется по отдельным вопросам понимание того, чего придерживаются республиканцы и демократы. Например, республиканцы изначально, и вот, ну, слушайте, до начала 21 века даже воспринимались исключительно как партия большого бизнеса.
5: Демократы.
6: То есть республиканцы именно, да, партия большого бизнеса. Они продвигают, они за рыночек, они за то, чтобы свободная торговля, фритрейдерство, давайте туда отменим регуляции, зачем нам правила, давайте я просто буду продавать яблоки, получать с этого деньги и не платить налоги. Это как бы вот идеальная схема для настоящего республиканца. Когда Трамп начал избираться в 2015 году, случилось незапланированное. Он как будто бы стал кандидатом рабочего класса. То есть человек, который ни разу в жизни своей не имел отношения к рабочему классу и в школу, и в детский сад ездил с водителем, стал кандидатом обычных людей, вот этих самых синих воротничков, которые ощутили себя преданными, да, преданными демократической партии, которая, наоборот, воспринималась как партия, более ориентированная на вот социальные преобразования, ну, со времен там Франклина Рузвельта, когда было вот это у него великое общество и все такое. Как будто бы перераспределение богатств в обществе, перераспределение благ, создание социальных программ, которые при Рейгане поназакрывались. Вот. Но произошло неожиданное. Вот этот рабочий класс, который раньше голосовал за демократов, начал неожиданно снова голосовать за республиканцев. Хотя президент, который избирался от республиканцев, не предлагал практически ничего, что могло этого рабочего класса.
5: Но это же было не за республиканцев, это было против демократов. Потому
6: да,
5: что
6: это тоже сыграло роль.
5: Вок-повесточка, да. Потому что увлечение финансовыми спекуляциями, потому что пренебрежение вот этим большим классом синих воротничков, разрыв богатых и бедных и так далее.
6: Ну да, их еще устроило... Их еще очень устроил его гонор по поводу торговых войн. Вот это, кстати, еще одно изменение. Республиканцы всегда были за свободную торговлю, а тут он говорит, нет, давайте мы понаводим пошлин, он к нам вообще несправедливо относится, и давайте как-то выравнивать торговый дефицит. Вот это тоже еще одно изменение. И, наверное, из-за этого тоже за него проголосовали. Но вот насчет многопартийности. Многопартийность существует в рамках двухпартийной системы. Вот в этих двух партиях есть много разных фракций, которые представляют разные идеологические крылья. Вот у демократов есть центр, это большинство, а есть крайне левые. Есть правые, которые демократами воспринимаются как правые, но в республиканцах все равно считают левыми. То есть, например, демократы, которые говорят, ну, торговые войны, в принципе, ничего, это важно, торговый дефицит, надо что-то решать. А есть демократы, которые, наоборот, говорят, нет, ребята, вы что-то тут несете какую-то ересь. У нас всегда была свободная торговля, она должна быть, потому что от этого лучше нашему потребителю. Видите, что Трамп сделал? Он понаводил тарифов, и у нас инфляция 4%. Вот. То же самое у республиканцев. У них есть те, кто придерживаются каких-то разных мнений, но все они в рамках одной партии. И каждый раз, когда в партии возникает какой-то разлом, там, мы помним, у демократов были ультралевые, типа, ну, и есть до сих пор, вот это Александрия Окасио-Кортес, например, молодая демократка, а партии научились это все переваривать и адаптировать. То есть они не разваливаются на части, никто там не создает отдельную партию, которая может найти успех, а они адаптируют это к своей программе, адаптируют это в отдельные штаты. Вот есть штат, например, более либеральный, туда засылают самого левого, чтобы у него была работа. Понятно. Есть штат такой колеблющийся, туда вот мейнстримного демократа какого-нибудь, умеренного засылать, чтобы не провалиться. В этом как раз, кстати, вся была соль выборов президента в 16-м и в 20-м году, когда демократы никак не могли отделаться от Берни Сандерса. Угу. Он был очень популярен у самих демократов. Он набирал большие голоса, особенно когда боролся против Хиллари Клинтон в 16-м году. Но в руководстве Демпартии понимали, если это выйдет на общенациональное голосование, то мы пролетим, даже если против нас будет такой клоун, как им тогда казалось, как Трамп.
5: Сейчас, с вашей точки зрения, вот эти все люди, которые были описаны в «Элегии Хиллбилли» Венса, угу. они в Трампе разочарованы, они в Трампе не разочарованы? Вообще во всей этой конструкции?
6: Разочарованы, потому что он потерял свои позиции в самом основном, по самой основной теме, по экономике. Вот у него даже в моменты пандемии, мы даже, по-моему, с вами говорили об этом, даже в моменты пандемии в 2020 году, когда все шло в тартарары, он по экономике мог убеждать, что он сделает лучше, чем демократы.
5: Он вертолетные деньги начал раздавать, по-моему, тогда, разве нет?
6: Он начал, ну, вместе с Конгрессом, там несколько пакетов по-моему, 2 или 3 триллиона они успели раздать, чтобы вот эти стимулы, чтобы экономика как бы продолжала жить. И тем не менее, рынок шел фондовый вниз, была безработица рекордная.

0: и выше таргетов 2%.
1: И плюс война в Иране, наверное.
0: Да, еще. И война в Иране как бы это все подстегнуло, потому что вот на протяжении всего президентства Трампа хоть инфляция сохранялась, но она не особо активно затрагивала цены на бензин.
1: А
0: из-за Ирана цены на бензин подскочили, и американцы как будто бы сказали, что нет, дорогой,
1: так не пойдет. А теперь он персонально обращается к нефтяникам с требованием цены снизить.
0: Ну, удачи ему в обращениях, это прекрасно, требовать от них такого, но...
1: Мне иногда кажется, честно говоря, сейчас крамольную штуку скажу, но Трамп в какой-то степени смотрит на другие политические практики, где режимы, ну, скажем так, допустим, более персоналистские. И он думает, что вот он сможет так же, потому что вот он хлопнул, топнул, и его послушались. Есть такое?
0: Я думаю, что в 16-м году, вот в первый срок это было очень актуально, он никак не мог понять, ну как, я же президент державы номер один. И у них там в Америке даже принято, даже в новостях они президента называют, типа, самый могущественный человек на Земле и все такое, вот. И ему, человеку, которому свойственно о себе и так думать, что он лучше всех, добавилось еще это... Флёр президентства, статус, должность, все встают, музыка, когда ты ходишь. Но он искренне не понимал, как я же подписал указ. Какой-то там судья в каком-то там штате.
1: Осмелился
0: заблокировать, что это вообще за букашка. Сейчас ситуация иная. Сейчас он использует заявление не как давление на конкретных людей, от которых он ожидает какого-то решения, а как стимул для фондового рынка. Вот он сказал, давайте снижать цены. И как будто бы... котировки цен на бензин показали немножко вниз. И потом выходят члены его администрации и говорят, посмотрите, цена начала снижаться.
1: Но это
0: и
1: же...
0: все такое.
1: А нет ли, с вашей точки зрения, Роман, здесь более глубокая проблема? Это не в смысле разочарования Трампом среди вот этих реднеков, которые за него голосовали, а в целом рост недоверия к политическому устройству в стране, потому что перед выборами обычно людям обещают три короба, а потом, когда проходит, сразу какие-то внешние шоки появляются. Этот неправильный, тот неправильный, здесь там, что с погодой, что-то случилось, там еще что-то случилось. И в итоге есть ощущение, что люди, ну, как бы понимают, что они использованы для каких-то, для соблюдения процедур, а дальше люди отдельно, политики отдельно.
0: Разочарование есть, оно нарастало на протяжении последних целых вот 20 лет, но просто при Трампе, который на самом деле оказался скрытнее всех, точнее, наоборот, он оказался более открытым, чем все его предшественники в 21 веке. Он не постеснялся говорить, что это олигархи, он не постеснялся говорить, что он здесь для того, чтобы помочь большому бизнесу заработать.
1: Так он сам сказал, я отказался от собственной зарплаты, но при этом заработал миллиарды.
0: Да, заработал миллиарды, как будто бы ничего страшного. Знаете, помните, даже было видео, там что-то с пошлинами происходило, какие-то, сначала он принял, потом откатил на время, потом снова принял, и какой-то сотрудник Белого дома опубликовал видео, где Трамп стоит с какими-то миллиардерами и говорит, этот заработал 2 миллиарда на этой информации, этот заработал миллиард.
1: Инсайдер,
0: и ничего не произошло. Но, что интересно, вот это окошечко он как будто бы расширил. Теперь в Соединенных Штатах люди могут быть недовольны этим всем, но для них это больше не является ненормальностью. Они теперь не воспринимают это как, что это нас оскорбляют, прям кидая нам в лицо, что они зарабатывают на инсайдерской информации. В этом как раз фокус Трампа.
1: Он нормализовал это
0: все. Он говорил об этом так много, что теперь ты даже не удивляешься, что как бы его семья зарабатывает на крипторынке.
1: Ну хорошо, скажем так, социальный, это же послужило тому, чтобы между людьми был социальный договор. То есть, с одной стороны, ты снимаешь излишнее напряжение, говоря, что на самом деле, да, у нас страна богатая, людей много, вообще мы спекулируем на рынке и на этом зарабатываем. Но при этом, когда за твоей спиной 300 миллионов человек, понятно, что часть из них используется в качестве тарана, чтобы тебя победить на следующих выборах, но такое понятие, как социальный договор, там присутствует?
0: Оно присутствует в общем понимании, но сейчас значительная часть общества, точнее, все общество хочет его пересмотра по разным причинам. Республиканцы считают, что демократы хотят ограничить свободу там штатов, их личную свободу, и требуют больше демократизации в том плане, что дайте больше свободы бизнесу, дайте больше свободы гражданину, там, ношение оружия, все дела, вот это все, что они любят. Демократы считают тоже, что демократия ограничивается, но уже со стороны республиканцев. республиканцы ограничили право на аборт, республиканцы пытаются там навязать всем свои экономические модели, они контролируют большие платформы, социальные сети, культурная война, и они как бы требуют, наоборот, высвобождения. Они требуют большей свободы, но уже больше гражданской, то есть не бизнес-свободы, а вот именно, что я гражданин, я человек.

0: человек, имею право делать все, что хочу, но в пределах существующего законодательства. Uh-huh. Вот. Но как такового, учитывая, что поляризация довольно большая, вот эти две части общества не могут между собой договориться. И коль скоро общество бездействует, потому что никак иным способом, кроме как выбора, не может повлиять на политическую систему, люди, которые находятся в этой политической системе, чувствуют себя очень уютно, потому что Трамп знает, большинство республиканцев знают, что вот эти радикальные кандидаты, например, вот на прошлой неделе было много новостей про то, что в Нью-Йорке победили там чуть ли не социалисты на праймериз демократических. Ну и что, это Нью-Йорк. Он очень левый.
1: Нет, ну никогда мэр, мэр кандидат... Нью-Йорк тоже там обещал
0: да,
1: много всего.
0: Да, он да, но левак. Он не может это сделать. И все понимают, что вот все эти ваши преобразования, эти ваши рассказы про бесплатную медицину, бесплатное образование, про это можно говорить, но это никогда не будет реализовано. Угу. А ты, человек, который это продвигаешь, ты можешь своему избирателю свободно сказать, ну, я попытался, я же предложил законопроект. А плохие республиканцы или плохие там демократы не дали его пропустить, если, например, социал-демократ какой-нибудь.
1: Наш слушатель говорит, американцы верят в честность выборов в их стране, у них нет сомнений в избирательной системе, особенно что касается голосования по почте.
0: По поводу голосования по почте, большинство населения верит, что это нормально. Значительная часть республиканцев не верит этому, потому что они очень доверяют Трампу. Хотя все исследования показали, что нет никакого определенного преимущества у партии, за которую голосуют по почте. И даже он, если помните, в 2024 году призывал своих избирателей голосовать тоже по почте.
1: Да, кстати, был такой.
0: В 2020 году ему не понравилось, потому что это типа пандемия, и у Байдена откуда-то больше голосов. В 2024 году это ему оказалось выгодно, и говорит, голосуйте все по почте.
1: Но интересно, вот вы сказали, что он нормализовал то, что и так было понятно, но тоже интересно, есть ли вероятность того, что, например, какие-то решения Трампа сознательно не принимаются, саботируются, угу. Потому что я и в том числе, наоборот, где-то искусственно удерживаются, чтобы не создавать каких-то рисков. Просто поясню. Лет 10 назад в мирные времена даже один намек на то, что там, не знаю, Саудовская Аравия может что-то предложить, или американцы могут что-то предложить ОПЕКу там, или еще что-то, это сразу рынки вверх, нефть вверх и так далее. Ужас и паника. Сейчас война на Ближнем Востоке, перекрытый Армуз, постоянные бомбардировки, угрозы, и все, в общем, довольно стабильно. По крайней мере, теоретически это должно было быть более нестабильно, чем то, как это сейчас происходит. Это искусственное управление, это Трамп под контролем держит.
0: Во внешней политике Трамп держит практически все под контролем, потому что система президентских полномочий устроена так, что во внешней политике он является абсолютным вот властелином. Что он хочет, он может делать, и у Конгресса крайне мало средств его остановить, замедлить его как-либо. Вот все эти резолюции по прекращению войны в Иране, в Венесуэле, что-то вот такое, это все бесполезно. Они могут приниматься этих документов, но Трампа это все равно не остановит, потому что есть очень много лазеек, которые ему позволяют действовать так, как он хочет. Во внутренней политике есть не то, что вероятность, что саботируют его решение, а это реальность. Саботируется его решение губернаторами-демократами.
1: Чтобы скинуть или потому, что они объективно вредные с их точки зрения?
0: Нет, с их точки зрения это не соответствует тому, за что они выступают. Они говорят, это не соответствует Конституции. Все, мы идем в суд и ставим ограничения на реализацию его решения. Давайте попробуйте оспорить там в администрации. А учитывая, что количество таких судебных исков нарастает, ну, нарастало, по крайней мере, весь 25-й год с каждым днем, как будто бы было очень мало ресурсов у администрации ориентироваться на все и отвечать на все. Поэтому-то и не получается значительную часть внутриполитических инициатив продвинуть. У нас, кстати, вот в этом плане у «Ведомостей» мы делали вот большой материал к 250-летию. Он как раз и сегодня вышел интервью, и завтра будет вот тоже большой проект на сайте. Там как раз это все мы говорим, что вот этот федерализм, это и есть как будто бы легализованный саботаж решений президента Соединенных Штатов. Он подписал указ, не надо давать гражданство детям нелегальных мигрантов.
1: Да,
0: хорошо, такой. Без проблем. Идет какой-нибудь демократический конгрессмен в суд и говорит, президент нарушает Конституцию. Все, суд ставит, суд нижестоящей инстанции ставит ограничения, указ президента заблокирован на время до следующего разбирательства. Потом, летом 25-го года, суд окружной, по-моему, сказал, что все-таки указ Трампа может претендовать на законность, но это все дошло в итоге до Верховного суда. Верховный суд вот 30 июня признал, что интерпретация Трампом 14-й поправки, как раз которая гарантирует гражданство всем рожденным на территории США, то есть в небе, в воздухе, в воде, то есть в небе, в воде или в воздухе, там, в самолете или на корабле. Интерпретация Трампом этой поправки, она неправильная. Все, до свидания. Президент решил, подписал указ целый, на это, в том числе поэтому его часть его избирателей избрала, угу. Но нет.
1: Но это все следствие того, что Трамп недооценивал как бы, работу институтов. Угу. Или это персональное отношение к самому Трампу, потому что любой институт, там опытные бюрократы сидят, да. И, в общем, главное, как это, подбить базу.
0: Мне кажется, вот в первый срок он просто не знал, как это работает.
1: Не знал.
0: И сталкивался с этим, как, ну, это было для него в новинку. Во второй срок он прекрасно был подготовлен, во второй срок с точки зрения юридического. Он понимает, где сработает, где не сработает. Но в определенный момент он надеялся на консервативное большинство в Верховном суде, оно там именно консервативное, mm-hmm. там 6 против 3. Причем из 6 прореспубликанских судей он лично номинировал в свой первый срок 3. То есть как будто бы эти люди обязаны ему своей работой, ну, как он считает, обязаны да. ему своей работой, своим статусом, но так не получается. Коль скоро должность Верховного судьи пожизненная, он может себе позволить не подчиняться никому. И мы видели, что значительно, там, большинство этих судей, которых он назначил, по определенным решениям его не поддерживали. Хотя есть те решения, в которых, наоборот, они выступили полностью за него. Например, решение по президентскому иммунитету в 2024 году. Казалось бы, кто мог ему дать больший козырь, и он еще не был президентом, можно было его как-то там загасить. Нет, они дали ему иммунитет, как он и хотел. И даже 30 июня вот первое решение по гражданству против mm-hmm. Трампа, а второе решение по снятию ограничений на финансирование республиканцами, ну и в целом политическими партиями реклам своих кандидатов, сняли, как он и хотел.
1: Роман Романов с нами, политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости». Сейчас новости, мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 21:30 в российской столице, в студии Евгения Игушина. Здравствуйте. В Белгородской области ввели лимит на продажу топлива. Согласно новым правилам, один покупатель может приобрести не больше 30 литров бензина и 60 дизельного топлива за раз. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев подчеркнул, что для жителей приграничных муниципалитетов сохраняется возможность заправки в сертифицированную тару. Меры, связанные с локальными перебоями поставок топлива на отдельных АЗС. При этом ситуация остается стабильной и контролируемой, отметил глава региона. Он напомнил об усилении ответственности для операторов топливного рынка за нарушение установленных правил отпуска топлива. В Крыму больше 10 районов частично обесточены. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. Он отметил, что энергетическая инфраструктура регулярно подвергается атакам беспилотников, что приводит к повреждениям подстанций и линий электропередачи. Аварийные бригады ведут круглосуточные работы для восстановления электроснабжения. Власти подчеркивают, что ситуация остается напряженной, но контролируемой. На рэпера Птаху завели административное дело. Музыканту, настоящее имя которого Давид Нуриев, вменяют нарушение статьи о пропаганде наркотиков и психотропных веществ в интернете. Материалы дела поступили в Никулинский суд Москвы. Заседание назначено на 16 июля. В случае признания вины ему может грозить административный штраф до 30 тысяч рублей. В субботу в столице пройдет «Ночь московского спорта». Жители ждут бесплатные спортивные активности. Площадки откроются в 19:00 и будут работать до 22 часов на центральных городских локациях. Организатором выступает столичный департамент спорта. В программе «Полоса препятствий», «Сайклинг», «Джампинг», «Стрит», «Баскет», «Настольный теннис», «Танцевальные тренировки» и другие виды спорта. Часть мероприятий требует предварительной регистрации. Участие доступно для горожан всех возрастов. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 24, ясно и без осадков. Евгений Игошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Великая ложь о японской войне». В эфире журналист, писатель, публицист Дионис Каптарь. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как не стать пациентом ревматолога». В эфире главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Говорит Москва.
4: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.35, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Роман Романов с нами, политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости», 250 лет Соединенным Штатам Америки. Но государство все равно, по сути, очень молодое по сравнению с другими государствами. Это правда, завтра будут отмечать, но... Удивительным образом история с Трампом показывает еще вещи следующие. Война с Ираном. Он по электронной почте заключил какой-то меморандум о намерении закончить войну. По электронке прям буквально. Сначала он решает политические вопросы мирового масштаба через социальные сети, заключает мировые соглашения через электронку. По Зуму буквально, да. Ну, видимо, не в Тегеран же лететь, в конце концов. И, с другой стороны, договоренности не выдерживаются. Но при этом параллельно он говорит, что Штаты добились практически всех своих целей на переговорах с Ираном. Значит, мы находимся в Афганистане 10 лет, говорит он. Мы находимся во Вьетнаме 19 лет. Во Вьетнаме тоже. Мы вечность вели войну в Корее. В Афганистане, кстати, были 20 лет, по-моему, да, все-таки. Да. Первую, Вторую мировую войну. Даже не хочу упоминать, говорит он. Мы много-много лет находились в каждой этой войне. А тут я нахожусь 4 месяца. И чего я добился? Я их разгромил в военном плане, сказал Дональд Трамп. Тут бы иранцы, конечно, я думаю, с ним поспорили, но по факту с него, по сути...
0: Разгусь вода.
1: Да. Вот я искала какую-то политологическую аналогию, но, по сути, действительно, никакого импичмента, никакого посыпания головы пеплом. Пришел, разворошил, логистику по миру всю порушил, он при этом я достиг... Каких целей он достиг? Каких? Ну, Хаменеи сегодня хоронят, ну и что?
0: В этом плане, на самом деле, уникальность Трампа. Он оказался очень эффективным и, наверное, самым эффективным пиар-президентом в истории Соединенных Штатов, потому что та часть общественности, на которую ориентируется его партия в Конгрессе, она полностью ему подчинена. Вот большинство республиканцев, 87%, поддерживают Трампа, одобряют его деятельность. Та часть республиканцев, которая считалась мага-консерваторами, которые как раз говорили, нам не нужны войны, нам не нужно вмешиваться в дела других стран. Если вчера бы их спросили, если бы это сделал Байден, условно, или Обама, войну такую же с Ираном, они бы сказали, нет, это вообще это катастрофа, это кошмар. Сегодня их спрашивают по опросам, большинство из них говорят, нет, президент поступает правильно, это нужно, Иран главный враг, нужно его остановить, у него уже будет ядерное оружие. Тут есть другой еще вопрос. Если посмотреть чисто с технической точки зрения, то да, Ирану нанесен урон с точки зрения инфраструктуры, разрушены дороги, mm-hmm. разрушены города, парализована экономика, снята часть военной элиты, снята часть руководства. Это все быстро регенерировалось с точки зрения вот политического функционирования, но восстанавливать это все им придется очень долго, а потенциал военный тоже придется долго восстанавливать. Но не произошло того, к чему Соединенные Штаты стремились. А знаете, к чему они стремились? А я не знаю.
1: Войне
0: никто не знает, да, войне с Ираном. Никто не знает.
1: Нет, он
0: до
1: начал
0: сих пор
1: того,
0: никто
1: что,
0: не знает.
1: Ну как, он начал с того, что ядерное оружие... Нет, начал с того, что Обама заключила с ВПД,
0: плохую
1: а Обама
0: сделку,
1: злейший,
0: да,
1: злейший
0: да,
1: враг. Я заключу свое. Потом он начал про ядерное оружие. Потом он начал... А по сути, это все было... Бенимин попросил.
0: Вот именно. Не было целью Соединенных Штатов в самом начале. В этом и вся соль. Он не может ничего достичь, потому что никакую цель изначально перед собой
1: у
0: не ставил.
1: У самурая нет цели, у самурая да. есть путь.
0: О, такого самурая мы еще не видели. То есть он, может быть, в определенный момент надеялся, что удастся спровоцировать какой-то социальный взрыв в Иране, что эти люди, которые в январе выходили на улицы и протестовали, снова выйдут туда.
1: Расшатают режим.
0: Но получилась как будто бы обратная ситуация. Те люди, которые были недовольны иранским правительством, наоборот, стали больше критиковать Соединенные Штаты.
1: Это же был, кстати, прецедент, когда у иранцев спрашивали, по-моему, даже которые живут в Штатах, которые говорили, что да, мы можем там питать какое-то неудовольствие к действующему режиму, но если на нашу страну нападают,
0: то все.
1: Мы за нашу страну даже, не за режим, а за нашу страну, говорят они. И, видимо, это есть недооценка. Но не являлось ли главной целью Трампа, если отслеживать еще январь похищения Мадуро, это попытка вдруг резко взять под контроль все ключевые логистические пути, связанные с доставкой энергетики, энергоресурсов? Не про это ли речь? Помните, странная история была, что якобы американцы хотят еще взять под контроль фирму, которая там управляла северными потоками в Европе. Ну, то есть это все про логистику, это все про пути торговые, разве нет?
0: В его случае ничего вообще исключать нельзя. У него в голове может происходить все, что угодно, но вот конкретно в случае с Ормузским проливом там не было никакой надобности, там нет никакого... Там нечего брать под контроль. Это международные пути, и их никогда не регулировал никто отдельно, и всех то, что там происходило, устраивало. Не случайно же он сейчас на каждом шагу бегает и кричит, давайте его откроем побыстрее, пожалуйста. Иначе бы была совсем другая риторика у него. Он бы предложил какую-нибудь компанию, которая будет взимать там деньги с проходящих кораблей, но он этого не делал. Там пару раз было заявление... такие. Но это было чисто для внутреннего потребления. А изначально он про это не говорил. И вот если посмотреть на все переговорные позиции Соединенных Штатов, неизменной остается только одна, вот в случае с Ираном. Открытие Ормузского пролива. Дальше никаких условий нет. Потому что им нужно возвращение к статусу кво, который был до военного времени.
1: Ну а как? А какие-то последствия? Иранцы сказали, а разблокируйте нам деньги. Совершенно справедливо, кстати,
0: да,
1: говорят.
0: Да, да.
1: А то говорят, ну, там сначала как это? Утром деньги, вечером стулья. Они говорят, да, но деньги вперед.
0: Ну, но у Соединенных Штатов такая практика. Они никогда вот на такие условия не пойдут, потому что вот в 23-м году был случай, когда Иран, по-моему, вернул заключенных в Соединенные Штаты, какая-то такая была история, а взамен Соединенные Штаты якобы разблокировали часть замороженных активов. То есть они перенаправили из своих банков в Банк Южной Кореи, и там эти деньги осели, потому что, ну, мы сделали все, что можем, а дальше санкционное законодательство, извините, до свидания.
1: Но это говорит о том, что как бы история с Ираном сложная, потому что, например, из Афганистана ушли, деньги афганские официально по-прежнему заморожены, но все-таки, как говорят, из Штатов еженедельно кэш какой-то возится в Афганистан.
0: Там для, якобы для гуманитарки.
1: Ну, якобы. Ну, скорее всего, очевидно, у них с талибами есть какие-то связи. Вот. А с Ираном история более сложная. Здесь, конечно, вопрос возникает, может быть, еще и влияние зятя и влияние Нетаньяху.
0: Да, и групп интересов.
1: Групп интересов, да. Потому что, по сути, действительно, в сухом остатке все выглядит так, что есть Нетаньяху, у которого заварушка в регионе, у него есть, значит, влиятельный зять Дональда Трампа, и у него есть просьбы помочь.
0: Да, это так и есть. С Ираном так, эта ситуация будет сохраняться... как мне кажется, очень долго, потому что вот влияние этих групп интересов произраильских, оно значительно на, не только на республиканскую партию, но и на демократическую партию. Если посмотреть по выборам 2024 года, то есть вот такая организация в США, AIPAC называется, это вот основная группа интересов поддержки, mm-hmm. ну, вот произраильская. Из почти 500 членов Конгресса, то есть 100 сенаторов и 435 членов Палаты представителей, они давали деньги, там, по-моему, 389 человек получали от них деньги. Получается, что как будто бы...
1: Ну, здесь не коррупция, а лоббизм.
0: Да, да, как будто... Да,
1: надо не перепутать, главное.
0: Надо, важно, да. Вот как будто бы нет мотивации у этих людей вот против Израиля сейчас что-то говорить, и именно поэтому в Конгрессе нет какого-то консенсуса по этому поводу, и не будет еще очень долго. А в случае вот насчет разморозки активов Ирана, это произраильские группы день и ночь работают, чтобы этого не произошло, чтобы не было ослабления санкционного режима. И это вряд ли произойдет просто потому, что вот те средства, которые заморожены в Соединенных Штатах в последние 50 лет, они на разных этапах присуждались там каким-то семьям жертв преследований, якобы со стороны Ирана. Mm-hmm. И то есть там возникнет очень много юридических проволочек, которые просто не позволят эти деньги перевести, даже если будет политическая воля со стороны Соединенных Штатов.
1: Наш слушатель говорит, Виталий, почему при очевидном хаосе от Трампа остальной мир, в том числе глобальный южный многополярный mm-hmm. мир, не очень-то возмущается действиям Трампа и не творит фронду? Хотя, казалось бы, есть mm-hmm. мы в виде фронда, и можно присоединиться. Трамп хочет Совет мира, приходят мировые политики, подписывают какие-то бумаги, якобы рады. Деньги никто не скинул, все равно рады. Трамп начал войну, гедонисты заливных монархий пострадали. Надо бы арабам как-то отомстить, деньги, например, забрать. Но нет, и Меркатор Альтани дарит богатый дорогой Боинг 747 из золота.
0: Потому что подкожный жирок, который за эти 250 лет накоплен, остается до сих пор очень обширным, и Соединенные Штаты его используют по полной программе. Экономика их до сих пор привлекательна, рынок их привлекателен. Например, если посмотреть на арабские монархии, они не столько инвестируют в Соединенные Штаты, как вот инвестиции, они вкладывают деньги в фондовый рынок именно, и это очень им нужно.
1: Да, это абсолютно безоговорочный как бы, аргумент, который не требует даже каких-то опровержений, но это бы все работало вот как швейцарские часы, если бы не было периода, когда политики после Второй мировой войны решили собраться и создать принципиально иные взаимоотношения в мире, где во главу угла ставилась безопасность, процветание, всеобщее благо, и на этом зарабатывали. Конечно, были разборки, конечно, были войны, но вот такого глобального хаоса все-таки тогда удавалось избегать. А в итоге Трамп, получается, опять же, да, он нормализует то, что, наверное, для многих казалось идеальным, вот этим идеальным штормом. Мутная вода, все там ловят рыбу, про избирателей все забыли, про гражданских все забыли, все решают свои дела.
0: Тут очень интересен, как раз можно вот объяснить то, что вы спрашиваете на примере арабских монархий.
1: Так.
0: Как будто бы он дестабилизировал им всю ситуацию, испортил имидж новых Швейцарий, там, Эмиратам и так далее. Но тут есть их историческая ненависть к Ирану. Религиозная,
1: но
0: и политическая, многолетняя.
1: Но она не была ненавистью, как это израильская ненависть. Она все-таки не была такой.
0: Да нет, она была очень активной. На религиозной почве, на религиозной почве, и вот это же парадокс, на самом деле. Чем ближе ты к человеку, и чем ближе... Это как у людей. Чем ближе ты знаешь человека, то и чувство там любви может быть более активным, и чувство ненависти тоже.
1: Так.
0: То же самое со странами. Казалось бы, страны, которые живут рядом, которые граничат друг с другом, они, по идее, должны быть органичными сторонниками и друзьями друг друга. Но нет.
1: Здесь речь идет о том, что противоречия всегда были. И, например, холодные какие-то взаимоотношения очень часто лучше, чем активная вот эта дестабилизация, да, которая сейчас наблюдается. Да. Речь-то как раз идет о том, что, например, это в нашем политическом поле постоянно сквозило, когда у нас 300 миллиардов заморозили, а говорят, что, ну, ребят, посмотрите, пожалуйста, мы с их точки зрения поступили неправильно. То есть они приватизировали себе международное право, что хотим, то и делаем, ни с кем не договариваемся, и сейчас вы, значит, преданы всеобщему остракизму. Деньги заморозили. И мы всем остальным говорили, давайте собираться, потому что вы можете быть следующими. Неизвестно, что не понравится американцам, будь то Байден, Трамп там, или кто-то другой. И это все равно, как бы, эти события, которые связаны, например, с нами, а теперь еще события, связанные с Ираном, как будто бы не является какой-то критичной точкой, после чего требуется пересмотр отношений.
0: События вокруг себя их не столько пугают, сколько угроза ответной реакции со стороны Соединенных Штатов. Они думают, да, риск есть, но если мы сейчас двинемся не в правильном направлении, нам ведут санкции, и все. То есть они в моменте не боятся введения ограничений.
1: Весь мир не ограничен штатами. Весь мир не ограничен штатами же. Или это как бы...
0: Ну вот в юридическом плане, к сожалению, ситуация такова, что если Соединенные Штаты вводят свои санкции, как бы ты ни был там Китаем или богатой Саудовской Аравией, или там странами европейскими, ну ты просто не можешь это игнорировать, потому что с тобой ни один банк вести дела не будет.
1: Да, но есть и другая проблема, что, опять же, история, которая показана на примере нас, доказывает, что как только ты начинаешь себя неправильно вести, тебе предлагают просто умереть. И тут задача уже придумывать что-то свое. Там, не знаю, у нас систему страховок придумали, оказывается, можно страховаться не только в Ллойдсе. И опять же, та охота, которая организована, не знаю, за нашим теневым флотом, за нашими платежами, за обменами с другими странами, показывает, что альтернативные схемы возможны, и они являются определенной угрозой монополии. Но монополия как таковая, она не статична, она невозможна навсегда. Вот эта история, уже запнулись о конец истории Фукуяма, когда думали, ну, все закончено и так далее. А потом оказалось, что другие страны тоже могут подрастать. Это ошибка какого-то логического исторического мышления, нет?
0: Нет, мне кажется, как раз все так, как развивалось на протяжении всей человеческой истории, потому что всегда были страны, которые могли себе позволить что-то свое.
1: Так.
0: Ну вот, посмотрим на Россию, например, есть свои большие экосистемы. Например, не у каждой страны есть свой поисковик даже. У нас есть там Яндекс условный, да? Есть свои другие большие экосистемы. Мы можем себе это позволить. Россия может там свою платежную систему, может там свой поисковик тот же самый, свои большие компании, которые будут производить там услуги и все такое. Технологии свои можем себе позволить. Маленькие страны не могут такого сделать. В Европе до сих пор не могут сделать свою большую какую-то экосистему, одну, которая будет заниматься технологиями, там даже провайдера телефонов они не могут большого себе сделать, хотя, казалось бы, у них много денег, но вот нет своего Яндекса у них, в общем-то, нет, и своего Гугла тоже у них нет. Они не могут это сделать. Если европейцы не могут это сделать, то что говорить о странах там, Африки, при всем уважении, но где нет ни такой сильной экономики, ни таких... больших бизнесов, никакой традиции бизнеса развития.
1: Но американоцентричность, которая сейчас присутствует все-таки, она не является ли сейчас довольно токсичной, потому что со стороны Штатов прослеживается тенденция, знаете как, условно, не можешь бороться, возглавь. То есть нет проявления гибкости по отношению к процессам. Да. Есть попытки шантажом, угрозами, манипуляциями, где-то подкупом удержать статус-кво, причем притащить его туда, где был период расцвета Соединенных Штатов, типа, не знаю, 60-е, 70-е годы прошлого века. Но историческая логика не работает, фарш невозможно провернуть назад. Почему они не проявляют гибкости здесь? Вот про это речь.
0: Соединенные Штаты с 90-х годов привыкли к такой формуле взаимодействия с другими странами, что так как, ребята, мы остались единственными на Земле сверхдержавой, ваша задача — принимать все, что мы говорим, и по возможности получать удовольствие. А мы имеем право обещать что-то, а потом не выполнять. То есть у них позиция такая, коль скоро мы единственная сверхдержава, то можем делать все, что хотим, и не нести за это какую-то практическую ответственность, потому что мы берем на себя ответственность там за разрешение международных кризисов, за экономические преобразования, когда они вот выступали активно за фритрейдерство, все эти вот транстихоокеанское партнерство Обама продвигал, например, вот когда аналог зоны свободной торговли между Австралией, Китаем, там азиатскими, ну не Китаем, а вот азиатскими странами, некоторыми другими, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Соединенные Штаты, вот это когда пытались сделать. То есть мы берем ответственность вот в этих больших сферах, мы вам показываем, как надо жить в современном мире, а вы делаете за это все, что мы хотим. И поэтому в отношениях с большими игроками Соединенные Штаты придерживаются именно таких позиций. Мы говорим, а вы делаете. Но тут нужно учитывать, что они часто могут адаптировать свой подход в отдельных случаях. То есть какие-то страны, с которыми они ведут переговоры, не обязательно требуют многого. И там Соединенные Штаты, когда они видят, что они могут что-то предложить, они это делают. Например, там наша компания придет к вам и будет развивать у вас, не знаю, строительство дорог, или создание роверов, или там продажу самокатов, или так далее. То есть с маленькими странами у них как раз отношения гораздо проще, чем с большими игроками. С маленькими странами они говорят, что вам нужно? Вот мы можем это вложить, а вы нам даете доступ на свой рынок, пожалуйста. Эти маленькие страны за неимением ничего лучше говорят, хорошо, ну, давайте занимайте. Американские компании свободно приходят. С большими игроками сложнее. С большими они понимают, что как только они пойдут на уступки Германии, увидят Испанию, увидят Италию, увидят Великобританию, потом увидят в России, потом увидят в Китае, и все. Будет очень трудно. А так разделяй и властвуй.
1: Американская мечта какая-то сейчас есть?
0: Американская мечта сегодня это быль. То есть когда-то она была актуальна. И действительно много историй, когда в Соединенных Штатах, опять-таки вот в 30-е годы, когда были начаты самые значительные социальные преобразования, когда...
1: Иммиграция со всего мира
0: была в Штаты. Да, был зарегулирован фондовый рынок относительно. То есть компании, например, не могли вкладываться в выкуп собственных акций, им приходилось все деньги отправлять на research and development, ну вот на развитие технологий, на улучшение своего продукта, на повышение зарплат. И было целое поколение в Соединенных Штатах, которые там покупали дом, покупали машину, могли себе позволить детей. А сейчас это все исчезло, потому что с 90-х годов вот эта резкая дерегуляция рынка, резкая дерегуляция экономики, когда компании могут себе позволить буквально все. А у рабочих практически нет никаких прав. Вот это разрушение профсоюзов, которое произошло в 80-е годы, оно отзывается сейчас. Недовольная молодежь, которая голосует за социалистов, это оно и есть. Они знают, что у значительной части молодежи Соединенных Штатов, например, никогда не будет своего дома или квартиры. Потому что это просто трудно купить. Не только потому, что цены большие, цены высокие, а потому что они обременены образовательными кредитами, которые там сотни тысяч долларов, и они будут выплачивать это всю жизнь практически.
1: Так.
0: Вот. Поэтому американская мечта сегодня для значительной части американских граждан это все. Она закончится, и невозможно достигнуть.
1: Есть в этом, с вашей точки зрения, будет ли какое-то глобальное разочарование штатами? Или, опять же, тот же рок, который накоплен, и тот маркетинг, который создан вокруг Соединенных Штатов, он все-таки позволяет им изображать из себя действительно вот этот град на холме?
0: Для того, чтобы продавать эту идею, им достаточно, у них получается. Потому что ведь даже если мы посмотрим на их тактику привлечения иностранных талантов, то при Трампе это стало прям очевидно, что они уже даже не ориентируются на все таланты, они ориентируются на тех, кто может заплатить. А если ты можешь заплатить, и у тебя есть деньги, то как бы большой бизнес американский примет с распростертыми объятиями, только вложись. Отсюда вот эти проекты золотых грин-карт, что вы можете заплатить миллион или 5 миллионов, пожалуйста, приезжайте. Типа, ну, не нужны бедные таланты им. Вот, как позиция Трампа, бедные не нужны вообще.
1: Но при этом, получается, для Штатов не является ли такой стратегической достаточно проблемой, когда, знаете как, в условиях конкуренции, естественно, драйв, значит, быть быстрее, выше, сильнее, он выше, чем когда ты монополист. А что делать дальше? И как бы обратная история. Говорят, что во многих западных компаниях это прослеживается, например, у которых есть там филиалы в других странах, и западные компании не очень любят, когда, условно, там, руководитель филиала в другой стране X оказывается, например, там, поумнее, помощнее, чем, соответственно, руководитель главного офиса.
0: Да, главного офиса. Такое может быть. Мне кажется, по крайней мере, у меня такое ощущение, что Соединенные Штаты, несмотря на весь этот вот сверхдержавный флёр, что мы там никому ничего не должны и так далее, всё-таки рассматривают и готовятся к переходу к той системе международных отношений, где Соединенные Штаты не будут единственным гегемоном. В плане, где, ну, где не будет такой страны, какой бы были Соединенные Штаты в 90-е годы, где они могли вот единолично решать все международные проблемы.
1: Но для этого они создадут какой-нибудь совет, где будет 5 государств, западных государств, и вот они будут решать.
0: Мне кажется, тут дело не в совете, а тут 2 разных подхода было. Демократы, например, ну, по крайней мере, Обама, он рассчитывал это как бы срежиссировать переход к многополярности миру, условно. Так. Он так это не называл, но был какой-то у него подход, где он вырабатывал вот условный чертеж будущего многополярного мира, вот как будет выглядеть система ограничения вооружений, иранская сделка, как будет выглядеть система борьбы с изменением климата, парижская сделка. И это как бы были форматы, которые Соединенные Штаты предлагали миру, они единолично за это ответственность не брали. Если помните, вот в иранской сделке были и мы, и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, и Китай, и там Великобритания отдельно. Вот. И как будто бы ответственность была общая.
1: Так.
0: Но американский формат. То же самое было с парижской сделкой по климату. Все подписали, но не только Америка несет за это ответственность. Но Америка предложила такой формат. Потом были переговоры, и многие вносили свои идеи, но тем не менее формат-то был предложен ими. И вот в голове Обамы было такое, что ответственные акторы, типа Россия, Китай, Соединенные Штаты, будут бороться с общими вызовами, но по американским чертежам.
1: Конечно.
0: У Трампа позиция немножко другая. Трамп выбивает из всех наиболее выгодные там плюшки, имея вот этот тот самый подкожный жирок, использует его максимально сейчас, чтобы в новом мире всех...
1: Но он обнуляет сделку. То есть проблема же еще, насколько я понимаю, Трампа заключается в том, что вот эта инерция мышления, что если о чем-то договориться, эти договоренности будут работать там хотя бы неделю, это все разрушено. Потому что Трамп хозяин своего слова. Захотел, дал слово, захотел, забрал слово. По сути, так и есть. И даже вот эти публикации, например, в «Экономисте», хотя, насколько я понимаю, что все-таки это европейцы, США опасаются эскалации в отношениях с Россией, из-за чего меньше поддерживают НАТО. В администрации Трампа намекают союзникам, что Штаты не будут воевать за страны Прибалтики из-за риска эскалации с Россией. Ну, то есть не в смысле, что они призывают Европу не воевать с Россией, а в смысле, что если что, вы воюете с Россией
0: сами,
1: самостоятельно.
0: Да, самостоятельно.
1: Но делайте. Мы вам оружие продадим. Такая схема?
0: Безусловно. Тут, на самом деле, вот нам это может показаться немножко как бы странным. С одной стороны, предлагают диалог, с другой стороны, такое. Но в Соединенных Штатах в этом не видят проблему. И они не понимают, почему мы, например, можем в этом увидеть проблему.
1: Мы видим в этом проблему, потому что мы считали, что американцы хорошо управляют европейцами. Если американцам невыгодна война в Европе, то, соответственно, они сейчас могут там прикрутить гайки в Евросоюзе, оказывается,
0: совсем
1: американцы...
0: не так. Сегодня у Трампа гораздо меньше возможностей давить на Европу, чем было, когда мы с вами вот последний раз здесь встречались в феврале. Как раз в тот же день принял Верховный суд решение по тарифам, когда лишил его возможности вводить их свободно по любой ставке. Все, он теперь не может им ничем угрожать. Да, у него остались инструменты, как вводить пошлины, но их реализовывать гораздо дольше, и там ограничения поставки. Он не может, например, больше 15% держать пошлину на какую-то страну дольше 150 дней. Ему нужно это еще как-то обосновать. То есть вместо того, чтобы за секунду ввести пошлину, которую все боялись европейцы, ему приходится несколько месяцев разрабатывать обоснование, потом это вводить, потом это временно, а потом промежуточные выборы, потом президентские выборы, и все, там новый президент-демократ, и эти пошлины отменены.
1: Роман Романов был с нами, политолог, международный обозреватель газеты «Ведомости». Роман, спасибо. Ждем вас снова. Далее будет информационный выпуск. Сейчас сообщение пришло, что ограничения на прием и выпуск самолетов сняты во Внуково. Росавиация говорит, если вдруг кто там, сейчас все-таки можно уже в рабочий график все входит. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в центре Москвы. Есть пострадавшие. Авария произошла на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара. По словам очевидцев, скорую не пропустили на перекрестке. После столкновения автомобиль медиков опрокинулся. По данным телеграм-канала «База», пострадали два человека, им оказывают медпомощь. На месте работают экстренные службы. Трамп и Нетаньяху договорились о скорой встрече в Соединенных Штатах. Лидеры обсудили будущие переговоры по телефону, сообщила канцелярия премьера еврейского государства. Стороны подчеркнули важность двусторонних отношений. Беньямин Нетаньяху отметил особую роль США как гаранта глобальной свободы и поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости страны. Беседа состоялась на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке и дипломатических контактов по урегулированию региональных конфликтов. Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы из Краснодара в Дубай с 24 июля. Полеты будут выполняться на Boeing 737 четырежды в неделю, по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, сообщил перевозчик. До конца сентября рейсы будут прибывать в международный аэропорт Дубай, после чего маршрут планируется перенести в аэропорт Аль-Мактум. Возобновление направления связано с расширением международной полетной программы авиакомпании и восстановлением авиасообщения с рядом ближневосточных стран. Российские синхронистки выиграли юниорский чемпионат Европы в акробатической группе. Соревнования проходят в Мюнхене. В финале российская команда обошла сборную Испании, которая заняла второе место. Бронзовые награды достались спортсменкам из Италии. Россия на туре выступает в нейтральном статусе, без национальной символики. Юниорский чемпионат Европы по синхронному плаванию завершится завтра 4 июля. В выходные в столицу придут похолодание и дожди. В Подмосковье ожидаются грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, уже завтра в регион с северо-запада начнет поступать более прохладный воздух. Это приведет к снижению температуры до плюс 21 градуса. Погодных рекордов в этот период не ожидается, а текущие значения соответствуют климатической норме, подчеркнула синоптик. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 24, малооблачно, осадков в ближайшие 2 часа синоптики не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
6: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
8: для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
11: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
12: В эту субботу тема программы «Синдром диабетической стопы». В эфире сердечно-сосудистый хирург Владислав Деркач. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы – производство армированных композиционных материалов. В эфире заместитель генерального директора компании по производству композитов Иван Сенчев. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
17: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
19: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
20: В этот понедельник гость в студии – заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Имена поверх времен.
21: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Внимание! Говорит Москва.
24: 94,8.
25: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: 8:08, пятница, июль, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

пятницей. Сегодня 90 лет ГИБДД, МВД, РФ. Поздравляем причастных, пишет Алексей. А у нас ГИБДД теперь не ГАИ?

за дурь с заливом в канистру? Если квота в 30 литров, то какая разница, куда я их залью, пишет Трутневский. А это Трутневский, чтобы вы заливали в автомобиль, а не ввиду присутствия много времени в вашей жизни, да, большого количества, не ходили там кругами с канистрами. Вот понимаете, залили в свой автомобиль и давайте катайтесь. Недели можно и про тачки, пишет Алексей. Да можно всегда про тачки, не только в конце недели, если честно. Я в правах сейчас посмотрел, там написано ГИБДД, пишет Геннадий. Так у вас старое водительское удостоверение, скорее всего. Нет? Ну какая же погода, пишет Нигматулин. Какая же погода. Звучит, конечно, поэтично. А вот, атаки на белорусские фуры, автобусы, автомобили уже каждый день. Выпрашивает Зеленский, как тот мем, ломай меня полностью, слышишь, я хочу, пишет Дело Техники. Ну, естественно, Зеленский выпрашивает. Другое дело, что вот мы когда-то обсуждали с вами заявление белорусского лидера на эту тему, что, мол, если вдруг, то война приобретет совершенно другой характер. Со всем уважением к Александру Лукашенко и ко всем участникам всех процессов, хочу сказать, что, конечно, другой характер военные действия приобретут только в том случае, если мы с европейцами начнем воевать напрямую. Ну, вот мы и с европейцами, прям напрямую. Вот тогда действительно будет другой характер. До тех пор, все-таки, я так полагаю, что характер боевых действий будет такой, какой он есть сейчас. Доброе утро, залили в бак 20 литров, выехали, опять заехали, и еще 20 литров, пишет Василий. Ну, бывают и такие странные люди, в принципе, да. Так, вчера лично наблюдал упырей на X5, заливших с десяток канистр на заправке самообслуживания. Доброе утро, пишет Александр. Доброе утро. Вот Урсула заявила, что мы им газ отключили. Одновременно хвастались принятием пакетов и обещают еще. У нас дети в первом классе врут убедительнее. Это что получается, что население ЕС тупое? А может, она все-таки одобрила войну против нас, пишет Гермошлем. Ну, в широком смысле слова, я не вижу, чтобы население ЕС восстало против своего, так скажем, своей бюрократии, которая вот, которую представляет Урсула фон дер Ляйен. В широком смысле. В узком смысле опросы говорят о том, что всех этих правителей европейских европейцы презирают. И не считают их достойными представлять хоть где-то, хоть внутри стран, хоть в объединении стран, хоть вовне интересы тех народов, которые мнят себя частью некой европейской семьи. Правильно, ГИБДД. Но народу разрешили употреблять ГАИ, мол, ошибки не будет, пишет Владимир. Хорошо. Так, ой, да батька только автоматом без рожка может махать, на деле ничего не сделает, пишет Василий. Нет, это неправильная оценка, грубая оценка, неприятная оценка. Так, я с вами не согласен, Василий. Другое дело, что мы наблюдаем с вами бешеную собаку в виде киевского режима. И эта бешеная собака прекрасно понимает, что на фронте ей ничего уже не светит. И понимает, что что-то надо делать. И у бешеной собаки есть кураторы, которые подсказывают, а что бы такое сделать? Где бы еще дестабилизировать ситуацию для того, чтобы растянуть наши силы, в том числе, для оккупирования тех опасностей, которые они, эти бешеные собаки, будут нам создавать? Естественно, одно из направлений – это белорусское направление. Вот сколько раз говорил про квартиры посуточно, это зло. Сегодня соседскую такую бахнул, опера, не знаю, симбоксы были. Наши же негодяи работают на врагов. Вот так вот, я просто перевожу некоторые слова, Константин. На самом деле с теми словами, которые вы пишете, я согласен, просто для эфира чуть-чуть меняю, чтобы было чуть, ну, корректнее, да? Все эти посуточные квартиры, давайте я скажу откровенно, это адское зло. Это адское зло. И они должны быть истреблены. Если бы я был представителем законодательной власти, я бы попытался бы продвинуть законопроект, который запретил бы посуточные квартиры. Вообще, в принципе. Куда молодежь деваться? Лес валить, молодежь деваться.
комары кусают. Вот домой пускай идут, убираются пускай в комнате своей, пускай занимаются. Это не про молодежь разговор. Разговор здесь сейчас идет о странных персонажах, которые все время в этих квартирах тусуются. А можно сказать и так. Ну, друзья, самое главное. Но я не представитель законодательной власти. Это я забыл самое главное вам сказать. Поэтому такого законопроекта и нет. Вот. Посуточные квартиры снимают для утех, пишет Геннадий. Ну, конечно, пожалуйста, есть гостиницы для тех же самых утех. Совершенно нет никакой необходимости снимать посуточные квартиры. Вот, пользуйтесь услугами гостиничного бизнеса. Вот и все. А мне, когда в Питер ездил, было довольно удобно, пишет Вячеслав. Понимаю вас, Вячеслав, разделяю вашу позицию. Также могу поддержать, что все добрые люди, конечно же, используют посуточные квартиры нормально, не для каких-то там утех, вечеринок и всего остального. Но, к сожалению, довольно увесистая часть из тех, кто пользуется этими услугами, они вокруг себя людей не видят и не слышат, им плевать. И создают адские условия для всех тех, кто рядом с этими посуточными квартирами живет. Это просто издевательство. Вот. Гостиницы дорогие нынче, пишет 506-й. А куда не молодежи деваться, пишет Антоха. Гостиницы, гостиницы, чего вы мне рассказываете? Гостиницы дорогие, пишет 506-й, да, я забыл сказать, ответить на это сразу заявление. С одной стороны, да, с другой стороны, сравнимые цены, если так вот посмотреть на посуточные квартиры и на гостиницы. Другое дело, что посуточные квартиры некоторыми выбираются именно потому, что там, так сказать, производятся такие действия, которые в гостинице бы эти люди побоялись производить. Да-да-да, какие-нибудь запрещенные штучки туда-сюда, вот, то, что в гостиницу бы, да-да-да, не притащили бы, а вот в посуточные квартиры притаскивают, и все в таком духе. А что, утехи это ненормально? Это же про демографию, пишет 506-й. Это абсолютно не про демографию. Это никакого отношения не имеет к демографии. Это имеет отношение к пороку, вот, и всему остальному. Давайте так, мне 37, по-моему, лет, если я не ошибаюсь, плюс-минус. Ну да, около того. Вот, может, 38 уже, нет? Не знаю, с днем рождения. Да какая разница? Смысл понятен, да? Примерно, вы понимаете, что я уже как бы... Я не молод, ребята. И, естественно, в своей жизни... посещал разные места, так сказать, и в гостиницах был, и в каких-то посуточных квартирах бывал, и где только я не бывал. И объективно давайте скажем, все эти рассказы о том, что вы якобы в каких-то квартирах или гостиницах присутствуете не для утех, а для повышения демографии, это лапша на уши, прям сразу. Да? Но поскольку я не представитель законодательной власти, вот, вы как бы можете мне пытаться вешать лапшу на уши, но у вас бы не получилось. Вот, поэтому вы за меня и не проголосуете, потому что вы не можете мне навешать лапшу на уши, у вас не получится. Я выйду и скажу, ребята, кому вы рассказываете? Если бы это было ради повышения демографии, у нас бы совершенно другая ситуация с демографией в стране была. А все как раз наоборот. Те люди, которые живут вот в этих квартирах, которые они берут в ипотеку, на которые они копят сначала на первоначальный взнос, потом они берут ипотеку, потом они начинают эту ипотеку выплачивать, они изо всех сил стараются, чтобы у них прибавилось какое-то там народонаселение в этой квартире, дети появились, а возле них придурки, придурки вот эти вот посуточные, понимаете, орут, кричат, потом ребенок родится в семье,

0: И тут за стеной у тебя там вот это вот все. Я не могу, к сожалению, не воспроизвести ни одну из музыкальных композиций, которые звучат из-за таких стен. Потому что я их уже не знаю, этих музыкальных композиций. Мне возраст позволяет их не знать. И плевать на них и говорить об этом откровенно, как бы. Но, в общем, какая-то дрянь поганая оттуда звучит. И постоянные какие-то там разборки, какие-то девочки, выбегающие из этих квартир. Помогите, помогите! И потом какая-то полиция скучная, приезжающая по типу, ну и что мы сделаем? Ну они открывают, они нам. Ну и что? Ну и что? Ну напишите заявление. Ну и что? Ну, никто не жалуется. Почему-то... А потом ребенок кричать начинает, и кто громче, пишет 506-й. Во-первых, ребенок, когда кричит, он не кричит, он говорит с вами, он плачет, он общается, он поет вообще. Вот. Но это же ребенок, поэтому, пожалуйста, все прекрасно. Жеребенок. Это же ребенок, да. Ага, и за стеной над тобой дети скачут целый день, пишет Василий. Днем скачите сколько хотите, день он на то и день, чтобы вы скакали, понимаете, и все остальные скакали. Вот если бы посуточные квартиры только днем шумели и слушали свою дебильную музыку, вопросов бы к ним не было. Плюс есть специальные часы, когда можно отдыхать, нужно отдыхать, и ты не можешь шуметь. Вот, если бы они это соблюдали, проблем бы не было. Проблема возникает тогда, когда начинается режим тишины, а режима тишины нет. Ну, проблема возникает тогда, когда по ночам начинается чат кутежа, понимаете? Больше водки и угара, что-то трасса и бензин, выиграли куш в рулетку, взяли голых балерин. Да? Тёлки в бассейне с кетчупом, с собаками вступают в садомию. Ну, это же классика коррозии металла. Вот ровно это и происходит за стеной, понимаешь? И именно глубокой ночью. Глубокой ночью. А потом с утра просыпается твой сосед, который вечно делает ремонт. И он начинает мстить этим, которые посуточно уже выехали. Они уже выехали. Они прямо вот собрались и в 6 утра выехали. Потусили и такие, поехали дальше в караоке и уехали. Этот просыпается в 6:10 и начинается. Вот этого, да? Он мстит, понимаешь? У него виброколонка какая-нибудь. И вот он этой виброколонкой вибрирует весь дом. Это потрясающе вообще. Весело было только, когда Дацик такие квартиры кошмарил, пишет Игорь. Дацик квартиры кошмарил? Я даже не в курсе, если честно. Вот. А если соседский ребенок начнет музыку учить, пианино, скрипка, а если барабаны, пишет Василий. Пожалуйста, сколько угодно, днем, барабаны, трубы, пианино, гитары, все, что хочешь. Есть там время, где перерыв нужно сделать, я не помню, там, по-моему, с часа до трех это должен быть перерыв. Все остальное время надо мной жил ребенок, который играл на трубе, да, и он как бы, как играл, он учился играть, и поэтому были такие вот композиции, которые, ну, всем знакомы, там, День Победы он любил играть, но у него не очень получалось, то есть он только разучил, ну, там, именно было такое, и он опять, потом, ну, постепенно, надо сказать, он, ну, научился, это было здорово, я, например, с удовольствием абсолютно это слушал, и здорово у него получалось играть, прям День Победы. Ну, там-там-там-там. А?
1: Сурдина, не слышали?
0: Чего, кого?
1: Сурдина.
0: Что сурдина?
1: Сурдину в трубу вставляет.
0: В трубу вставляют сурдину. Ты давай это аккуратнее. Сейчас по закону такие вещи вообще делать нельзя. Вставляет там в трубу чего-то. Я вас, скрипачей, знаю. Давай, завязывай с этим. Все, все, другие времена. 2026 год на дворе. Не надо что-нибудь вставлять никуда. Вот. Так, Лёша, у тебя же гитара есть, надо вместе играть, пишет 506-й. Да есть у меня гитара, есть у меня комбик хороший, ламповый, все есть, он на 40 ватт. 40 ватт, которые вот на комбике, это не те 40 ватт, которые у вас там в колоночках компьютерных. Это очень громкая вещь, на самом деле. Но у меня нет желания создавать другим проблемы. Был у меня такой сосед, гитарист. Кстати, играл гораздо, гораздо лучше меня. Прям вот в несколько раз. Прямо здорово у него получалось. Прям запиливал по полной программе. Жил в диагональ внизу. Вот. Но все равно, когда ты, условно говоря, вдруг слышишь, что как будто бы рядом с тобой Ван Хален живет, где-то в 23:30, в 24, это не очень удобно. Ну вот, я послушал, потом думаю, ну, подумает, что я завидую в любом случае, но ладно, схожу.

0: И пришел я, постучал, значит, выходит в трусах, естественно, вот это классика абсолютно, то есть у него там рок в трусах. Не, нормальные семейники, нормальный парень, все. Вот, наш, как говорится, хард-рок, все такое. И я говорю, так и так, говорю, на самом деле техника, я чувствую, ну, превосходящая мои возможности, прям здорово получается, мне очень нравится, но, говорю, хочется спать. Он такой, без вопросов, и я вам говорю, как есть. Никогда он более после 23 не играл на гитаре, ну, либо играл в наушниках. А днем, да сколько хочешь можешь играть, обыграйся вообще, что хочешь делай. Хочешь прыгай, хочешь бегай, хочешь ля-ля, хочешь не ля-ля. Ну, вот, все, что хочешь. Вот, у кого дети по ночам бегают, вот это странно. Вот это странно. У тебя по ночам бегают? Бывало? Ну, это надо, это за режимом надо следить. Надо, чтобы ребенок днем побегал так хорошо, чтобы он ночью, вот у него не возникало желания встать и куда-то бежать. Его надо вымотать за день. Он должен вот так вот, понимаешь, копать отсюда и до обеда, вот как говорится. Да, или до вечера. И тогда все будет хорошо. Днем тоже есть тихий час. Конечно, я же говорю, по-моему, с часа до трех, если я не ошибаюсь. Тоже вот эти все сверлильщики, гитаристы, какие-то любители караоке, они должны в этот момент спокойненько молчать. Сами идут, пускай отдохнут, поспят. Вот. Рокер должен бунтовать, пишет 506. Ну да. А вот вы им советуете днем шуметь и играть, а я вот сутками работаю, через полчаса буду дома и буду спать, и нас таких много, надо вообще запретить превышение шума днем или ночью и расстрел на месте за нарушение. К слову, в доме никто посуточно не сдает, но шума не меньше, даже больше, пишет Андрей Сергеевич. Это вы просто Андрей Сергеевич, нежели рядом с квартирой, которая посуточная, судя по всему. Вам кажется, что эти квартиры днем издают очень много шума. Они действительно шумные. Люди, в принципе, шумные все. Но в сравнении с тем, как дерутся пьяные какие-то строители, все остальное — это мелочи. Когда они начинают промахиваться, лупить в стену там, ну, угрожая, типа, «Ты че?» вот это вот ночью, «Бам!» А стена, она имеет такое свойство, она идет, как бы, если она несущая, грубо говоря, она идет через этажи. И он бьет там, а такое ощущение, что тебе в голову бьет прямо, вот как будто тебе в голову бьет. Ну, вот. Один раз я так спускался к соседям снизу, это была посуточная как раз квартира, спускаюсь, и ровно в тот момент, когда я вот выхожу на, так скажем, лестничную клетку, ну, то есть подхожу к двери, вот из той двери, куда нужно было зайти, чтобы постучать в квартиру, там такой предбанничек у них, как это сказать, спиной назад от удара вылетает человек. Просто вот это бух, ему кто-то бьет в лицо, видимо, сильно, и он вот вываливается, и вот так вот спиной в стену вот так вот впечатывается, и, ну, естественно, там, комментирует это все, я просто стою, он такой, и пошел-ка ты, он туда говорит, ну, туда-то раз туда-то, вы все, говорит, члены британского парламента, по типу того, и разворачивается, и в другую сторону от меня, меня не заметив, начинает уходить. Потом останавливается, видимо, такой, нет, погоди, что это, я, получается, ушел, значит, а не они ушли, а я ушел, надо разобраться. И он вот разворачивается вот в этом ощущении, что сейчас он пойдет сейчас всех карать, и он говорит, разворачивается, видит меня, продолжает движение на меня, вот продолжает, я думаю, ну, приехали, вот еще, давай, пьяные драки, в которых я ни с того, ни с сего участвую. Ладно, думаю. Вот, знаешь, вот так вот идет у него вот эти сопли кровавые, все, и он так вот идет, думаю, ну, ладно, превентивная мера. Говорю, добрый вечер. Вот так, хоп, паузу такую делает, встает, пьяный. Он такой, здравствуйте. Я говорю, я ваш сосед сверху. Он такой, рад познакомиться. Я говорю, Алексей. Он говорит, я не помню, что он сказал, по-моему, он Дмитрий сказал. Я говорю, Дмитрий, рад знакомству. Я говорю, у вас тут, я так понимаю, некие разногласия с коллегами. Он такой, да они все там. И дальше, типа, члены британского парламента. Вот, Борис Джонсон в худшем виде и все такое. Я говорю, понимаю. Ваши тревоги, понимаю ваше негодование, говорю, но у меня небольшая просьба. Он такой, какая? Я говорю, да вот хотелось бы поспать, потому что, говорю, завтра на работу с утра туда-сюда, и вообще вот хотелось бы поспать. Он такой, все, ладно, хорошо.
1: Еще что-нибудь? Я говорю, да нет, собственно, никаких больше просьб нет, приятного вечера. О, у него руки разбитые, то есть они дрались хорошо на самом деле. У него руки разбитые такие, и он мне протягивает эту руку, вот знаете, вот прям вот, вот в кровавых соплях вот эти руки. Ну что ж, пожали руки. Я говорю, очень рад знакомству, Дмитрий. Он такой, да, Алексей, рад знакомству. Я говорю, всего вам доброго, говорю, не ссорьтесь здесь, хорошего вечера, и ушел. И знаете, удивительно, действительно, как-то вот Дмитрий же вроде бы вот не шумел больше. Я не знаю, почему. Я не знаю. И что удумал? Поспать мне. Ага. Все эти посуточные квартиры ничто в сравнении с воем спортбайков и пердежом мажоров с тюнинговым выхлопом на BMW и Меринах, пишет мегаваттник. О, недавно видел у дома, ну, сначала услышал, потом увидел. Кто-то себе купил Макларен. И он просто, ну, Макларен автомобиль такой спортивный, да-да-да, такой вот прям низкий-низкий, мелкий-мелкий, вот. И у него, видимо, прямоток стоит. И весь смысл заключался в том, что в нем сидела молодежь какая-то, совсем-совсем молодежь. И они на месте стояли и иногда просто его, ну, там, перегазовывали просто. Вот такая вот история. Сурдину ты бы им, конечно же, всунул, я понимаю. Даже если бы они так не делали. Тебя-то мы знаем, ты человечек такой. Давайте новости, и после этого вернемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 22.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Внуково работает по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве. Это может привести к корректировкам в расписании рейсов, сообщили в Росавиации. Там подчеркнули, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейсов через онлайн-табло аэропорта. В России планируют снизить норматив продаж дизеля на бирже. Обсуждается его уменьшение с 16 до 10%, сообщили в Министерстве энергетики. В ведомстве отметили, что речь идет о регулировании объемов обязательной биржевой реализации топлива. Накануне правительство снизило норматив по бензину с 15 до 10%. Решение будет действовать с 1 июля по 30 сентября. Оно направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. В Ростовской области пресекли незаконный оборот более 15 тысяч литров топлива. Нарушения выявлены в 5 районах, сообщили в региональном управлении МВД. Там отметили, что в селе Самарском изъяли дизельное топливо и оборудование мини-АЗС. В шахтах емкости с бензином, который продавался по завышенной цене, в других районах зафиксированы случаи кустарной переработки и хранения горючего. Также сотрудники ДПС задержали грузовики и легковые автомобили, перевозившие крупные партии топлива в пластиковой таре. В отношении водителей составлены административные протоколы. В России воссоздадут военный инженерно-технический университет. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, университет будет выделен из состава военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Новое учебное заведение получит статус самостоятельного военно-образовательного учреждения. Его история начинается с 1939 года, когда было создано Высшее военно-морское инженерное строительное училище. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 23, ощущается на 1 градус меньше, малооблачно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
2: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
4: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! О, мой Боже! Лионель Месси делает это снова, он суперхуман!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain have scored it.
7: Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
11: Марин, ну куда ты опять собралась?
12: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
13: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
11: Рассказываем по пятницам после 12.
13: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: «Право знать». Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: В 8:37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте все. Трамп говорит, я лучший президент в истории Израиля. Ну, воистину, нет никаких сомнений. Тут и добавить нечего, и убавить не получится. Еще интересное, Трамп говорит по поводу целей. Он говорит, добились практически всех своих целей на переговорах с Ираном. Мы, говорит, находимся во Вьетнаме, видимо, находились 19 лет, находились в Афганистане около 10, вечно вели войну в Корее. Даже не хочу упоминать Первую и Вторую мировую войну. Мы много-много лет находились в каждой этой войне. А тут я нахожусь 4 месяца, и чего я добился? Я их разгромил в военном плане. Что вот хорошо у Дональда Трампа, это самореклама. Он молодец в этом смысле. Он просто говорит, я лучший президент, все обожают меня, во всем мире завидуют Америке, у нас такая прекрасная Америка. Ну, почему бы и нет? Но если это на кого-то работает, то, наверное, они и довольны, что у них такой прекрасный президент, который сам себя хвалит. Каос в Армению консультантов по энергозависимости с опытом работы на Украине направляет. Все, конец Армении, пишет Димитриус. Ну, в общем-то, с Арменией ситуация неприятная складывается уже давно. Из последних заявлений то, что я видел, что, мол, это будет великое счастье, это сказал Пашинян, если нас все-таки возьмут в ЕС. Да не возьмут! Да не возьмут! Да не переживать! Да вы не для этого нужны! Вы нужны с нами воевать! Что-то непонятно, что ли? Ну что вы начинаете? Вы с нами нужны воевать! А? А по Украине чего добился Трамп? Успехи в переговорах нулевые, пишет Сергей. Ну, это, понимаете, вы смотрите объективно на вещи. А не надо объективно смотреть на вещи. Надо смотреть, как Дональд Трамп. И просто себя хвалить. И будет класс. А какой я молодец. А как я все правильно делаю. Я в какой-то момент даже подумал, надо эту тактику и самому использовать в жизни. И действительно, знаете, работает. Ходишь, себя нахваливаешь. И все, согласны с тобой. Почему бы и нет? В британский парламент возьму, а в ЕС... А в ЕС не возьмут, пишет Александр. А зато этот старик, как всегда, на позитиве, пишет Алексей. Да? А почему? А что расстраиваться-то? Правильно? От того, что ты расстроился, что? Лучше ситуация будет, что ли? Нет? А так хотя бы позитивненько все. Вот. Самое оно, как мне кажется. Значит, уважаемые взрослые люди, мужчины, которые пишут мне о том, что днем тоже нельзя шуметь, вот продолжается просто эта тема, потому что они ночью работают, а днем им хочется отдохнуть. Я с вами абсолютно согласен, но видите, какое дело. Все равно больше тех людей, которые днем работают, а ночью отдыхают, это первое. И второе, это самое главное. Нет никакой проблемы у взрослого человека избавиться от шумов, которые ему мешают спать, на самом деле. Есть такая штука, я прям рекомендую. Проблема возникает, знаете, когда? Когда вот дети, вот детям как бы нужна тишина. И женщинам тоже нужна тишина. Вот мужчинам тишина, в принципе, не нужна, потому что у нас есть вообще очень дешевый способ сделать так, чтобы не было никого слышно вокруг. Беруши. Беруши. Нет, просто беруши. И они бывают разные, понимаете, по типу поролоновых таких вот каких-то, бывают всякие разные. Я прям рекомендую вам, возьмите, знаете, как же они называются-то? Силиконовые. Тоже ничего, но не очень. В них лучше плавать, в силиконовых, насколько я понимаю. Воск. Воск. Воск, да. Вот, как это правильно сказать, восковые или восковые, правильно сказать, воск. Обалденная вещь, ребята. А? Да не, ну ты как мифами живешь, там ничего выковыривать не надо, там не такой воск, который ты себе зальешь в ухо свинцом, нет, нет. Вот из воска сделанные специальные беруши, все, вещь просто, конфета, никаких проблем не будет. Ни пердящие эти все мажоры на улице вас не будут волновать, ни соседи-идиоты вас волновать не будут. Ну, если, конечно, у них не сильно мощный сабвуфер, который будет трясти вашу кровать, такое тоже бывает, тут уже никакие тебе беруши не помогут. Но в целом, 99% шумов тебе уже будут безразличны абсолютно. Воск это, наверное, надолго, пишет Антоха. Да нет, ну вы просто, как сказать, себе это странным образом представляете. Я скажу вам честно, я тоже сначала, когда вот так вот прочитал в интернете, типа, беруши из воска, думаю, что воск в ухо засовывать, ну что это бред какой-то. Ну нет, это, видимо, так просто называется. Воск, а это не совсем какой-то воск, это какая-то другая тема немножко, какая-то смесь, и это просто супер. Залепил себе уши, и все, тебе вообще все равно. Все. Очень приятно общаться с домашними в связи с этим. Ну, просто да, киваешь, все классно. А восковые беруши волосы в ушах вырывают, пишет Димитриус. Нет. Вот. А будильник тогда как услышать, пишет он? Услышите вы будильник. Во-первых, будильник вы можете поставить, чтобы он еще и вибрировал. Вот, вы можете его поближе положить. Вот, и все будет отлично, все будет здорово. Есть еще световые, да, специальные приборы. Проснуться получится. Мягкий воск, как пластилин, пишет 24-й. Типа того. Как насчет того, что уши должны дышать, пишет Геннадий. Ну, сами выбирайте. Либо уши дышат, либо как бы вот так вот. Но все слышат, знаете, либо они дышат и все слышат, либо вот так вот. Вот. Я когда с женой говорю, всегда такие использую, пишет 506-й. Только постоянно слышишь, как сердце толкает кровь, и это тоже бесит, пишет аутсайдер. Ну, аутсайдер, тогда больше рекомендаций для вас нет, потому что тогда вы отдохнете только при одном условии, когда сердце перестанет толкать кровь, понимаете? Ну так мы все отдохнем. Не могу вам рекомендовать этого метода, этот метод рекомендовать, потому что вот он не самый правильный, да? Где вы живете? Переезжайте в старый фонд, там тихо, все друг друга знают, все свои. Даже наниматели съемных квартир годами живут одни и те же, пишет Елена. Да посносили весь старый фонд, о чем вы говорите, Елена? Что-то есть где-то, какие-то люди есть приятные, живут. На самом деле я понял, что элитность жилья, она измеряется не стенами, не высотой потолка и ничего, а она измеряется соседями. Вот если у тебя соседи хорошие, ну, в том смысле, что люди адекватные, не наркоманы-алкаши какие-то, а вежливые, культурные, интеллигентные люди, которые спокойно делают свои грязные дела без шума, понимаете? С глушителем, да, с глушителем они все свои грязные дела делают. Вот любая квартира, даже с бумажными стенами, она будет хорошей. Вот она будет хорошей. То есть это удивительная вещь. Я на самом деле жил в разных, так сказать, местах, в разных квартирах, и вспоминаю квартиру в Хрущевке, хотя там звукопроницаемость дичайшая на самом деле, но там было тихо. Хрущевка, самый примитив, вот самый примитив, Хрущевка, самый был вот лучший вариант, почему? Потому что все соседи были очень-очень спокойные люди. Они были старенькие, да, и они были спокойные, они были аккуратные. Там, по сути, единственный, кто шум создавал, это как раз был я, к сожалению, да. Бывает такое, что телевизор, да, я согласен. Но опять же, под телевизор засыпать некоторым хорошо. Мне нормально, то есть у нее там спокойно, допустим, она в повторе Норкина смотрит, я спокойно сплю. Для меня это не проблема, правильно? Анекдоты какие-то, опять же, там какие-то параллельно идут. Да? Вот. Перова, пишет Олег, да-да, типа того. Не только там, кстати. Есть специальные наушники для сна, футляр слышит возникающие рядом звуки, такие как храп, детские крики, домашние животные, включает белый шум или мелодию, пишет Анна. Знаю эти все наушники с шумоподавлением, дорогие друзья, по-разному работает это шумоподавление. Проблема с наушниками, какие бы они прекрасными ни были, всегда заключается в том, что спать на боку будет не так удобно, как если бы этих наушников не было в ваших ушах. Угу. Вот если вы спите на боку, это может быть проблемой. Если на спине, это вообще прекрасно. Ты надел наушники, они подавили шумы, а сам... Всю ночь просто орешь, и все, правильно? Конечно. Ну как-то люди по-разному храпят. Кто когда-то ездил, так сказать, в плацкартном вагоне, знает, о чем я говорю. Вот. Люди храпят вообще удивительным образом, по-разному все. Соответственно, просто надел наушники, ты ничего не слышишь, и... Они пускай уже мучаются. Я аудиокниги слушаю постоянно, мне нормально, пишет 506. Смотрите, какое дело. С аудиокнигами, так же, как и с кино, под которое некоторые люди засыпают, есть одна проблема. Если вдруг нечаянно эта аудиокнига, допустим, интересная. Если она интересная, это может быть проблемой в засыпании. Поэтому книга должна быть абсолютно неинтересная. Просто тебе должно быть совершенно плевать, как там развивается сюжет. Не знаю, что это должно быть, но вот конкретно тебе должно быть абсолютно начихать, что там вообще читают, не читают. Потом есть разные чтецы. Есть такие чтецы, которые любой самый интересный текст превращают в нечто скучное, в какую-то кашу просто, вот звуковую, когда человек просто очень любит, чтобы у него звучал голос каким-то таким образом, как будто бы. И вот, но в какой-то момент начинает раздражать его какие-нибудь такие мелкие звучки по типу... Как будто человек рядом с твоим ухом причмокивает. Это все неприятно. Вот. А есть очень нервные чтецы. И он вышел, и темп у него такой. Помедленнее, дружок. Ты куда торопишься-то, я не понимаю. Это же аудиокнига. Ты можешь помедленнее? Прям др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др. Понятно. Нужно побыстрее, побольше аудиокниг начитать, чтобы побольше денег заработать. Я понимаю. Но в целом помедленнее, друг.
1: Там же есть какие-то запятые, там есть какие-то еще другие знаки препинания, делай какие-то паузы и так далее. Ну, то есть, и здесь двоякая ситуация. Есть некоторые, кто понимает текст из чтецов, но тогда и ты хорошо понимаешь текст, который слышишь. Почему? Потому что он выделяет нужные слова, интонационные и все остальное, и ты не уснешь. Какой бы красивый голос бы там, какой бы красивый голос там не был. Вот. Вот так вот. Ну и вообще не очень приятно, когда мужик у тебя в ухе что-то шепчет, когда ты пытаешься уснуть. Это странно, правда?
15: АСМР есть еще.
1: АСМР это какая-то странная вещь. Знаю, что некоторые засыпают. Там и девочки, и мальчики записывают эти АСМР. Думаю, ну, когда ты прочитал, мол, помогает заснуть. Думаю, ну, интересно, давайте посмотрим, как оно. Вот, надел наушники, включаю. Как вы это можете слушать, я не понимаю, это какое-то издевательство, это правда, это как будто бы человек на расстоянии сантиметра тебе что-то. Еще когда это делает какая-то приятная дама, я еще это понимаю. А тут сидит какой-то, ты понимаешь это, не знаю, эфирная фраза «петушиная обойма», вот это какая-то петушиная обойма, что-то тебе шепчет, ты понимаешь? Ты типа должен уснуть. А как ты можешь уснуть, если ты в этот момент озабочен только одной проблемой, ты понимаешь? Вот, а не появится он действительно рядом, не материализуется ли этот персонаж? И что тогда? А ты уже спишь, ты уже... Да? Ага. Не надо тебе этого, не надо тебе этого. Какие-то вот эти вот все мужские АСМР, это все странные виды извращения, а? Это в британском парламенте, мне кажется, такое слушают только. Вот. Ты знаешь, я в определенный момент даже ощутил в себе вот такое, какую-то вещь. Мне не очень нравится слушать мужской вокал. Вот я даже перестал слушать мужской вокал. То есть мне не нравится, мужик надрывается все время. Либо он хрипит там, либо надрывается. Я как-то вот вдруг ощутил необходимость слушать женский вокал. В какую-нибудь Милен Фармер, понимаешь, там... Она рядом с тобой, понимаешь, какая-то вроде... Ты себе представляешь, какая-то рядом ходит такая, типа, француженка. Ну, как будто ты, мол, гусар, ты вот вошел в Париж! В Париж ты вошел! Молчать! Молчать! Вы офицеры, между прочим. Вот, ты вошел в Париж, а она такая... Вокруг тебя там что-то ходит. А вот эти вот все, понимаешь, напряженные мужские голоса, которые что-то куда-то тебя зовут, что-то они тебе там говорят, а какая-то у них драма происходит. Особенно вот эти все тексты про потерянную любовь, вот этими мужские. Вообще, вот это все не понимаю, зачем. Ну что такое? Да, что-то ты ноешь, какая-то она что-то куда-то ушла, ты все ее еще любишь, но ты уже вроде как и она все равно тебе не отвечает, и в связи с этим ты очень сильно расстроен. Что ты расстроен, я не понимаю, сколько миллиардов женщин на планете Земля, а ты все еще расстраиваешься по той одной единственной, а что же в ней такого одного... Ну, у вас общая ипотека. Тут я согласен. Конечно. Если у вас общая ипотека, тут, конечно, не так расстроишься. Но я ни в одном тексте не слышал, чтобы кто-нибудь в конце там вдруг внезапно сказал и «общие финансовые обязательства». Вот. Да? «Ненавижу тебя, но ничего не могу поделать с этим». Вот, какая была страшная ошибка оформить автомобиль на тебя! Надо было уходить в крипту! Половина ушла тебе, да? Не могу я расстаться с заработанным, и поэтому хочу быть рядом с тобой, хотя не хочу, да? А теперь он на эти деньги катается на квадрике. Или на чем, да? Купил себе электросамокат! Вот. Да? А я... Да? Что такое? Что случилось? Мне прямо в эфир звонит Роман Щукин. Я даже не знаю. Алло, я же в эфире, Ром. Алло. Алло, маэстро? Он просто мне позвонил сам, что ли, я не понимаю. Алло. А набери ему из эфира. Скажу, спросим у него, чего он звонит-то. Роман, ты знаешь же телефон, Рома? Дать тебе сейчас.
0: Ты думаешь, телефон у него сам набрал меня?
15: Да, карман обычно набирает.
0: Ты думаешь?
15: Попа, ягодицы.
0: Ему неприятно думать о том, что ягодица Романа Щукина набрала меня самостоятельно в эфир. Хотя, кто знает, какие времена, слушайте. Вот. Ипотека нас связала, оковами нас связала, всем уговором твержу я в ответ. Да, да. Нас не разлучат, нет. Вот, понимаешь, даже неправильное, как говорится, ударение в связи с этим. Вот. Так, сейчас наберем, да? Светки падающий свист, пишет Дон Хулио. Деградация радио, говорит Москва, происходит именно так, пишет Игорь. Это не деградация, это наоборот. Это наоборот. Что характеризует движение, какое слово характеризует движение вверх? Вот скажите, пожалуйста. Деградация — это падение, это декаданс, это вот разрушение. Алло? Алло? Алло? Нет. Нет, что-то случилось. Мы не знаем, что случилось. Ну, позвони, спроси сам, лично позвони тогда. Спроси, вдруг что-то случилось. О, так, можно под футбик засыпать, пишет Алексей. Да, под футбик, под Формулу-1, под все соревнования вообще отлично засыпается всегда. Это правда. Градация. Шопенгауэра включайте или Фауста. Гёте, топчик, через 4 секунды крепкий и здоровый сон, пишет Василий. Или под бильярд. Ну, вы имеете в виду соревнования по бильярду, это прекрасно. А покер? Никто никогда не смотрел соревнования по покеру для того, чтобы именно заснуть. Под бильярд. Возьмем этого шара. Да-да-да. Эфир огонь. Спасибо большое, Вячеслав. Стараемся для вас. Мне кажется, так, под дартс 180, нет, дартс это нервная тема, дартс под него не заснешь, там иногда они действительно выбивают 180, и у комментатора возникает страшная необходимость разорвать собственное горло для того, чтобы сообщить нам о том, что там 180. В футболе могут гол забить, и комментатор может закричать, пишет Олег. Да, может быть такое. Так, под шахматы, пишет Дмитрий. Люди просто рассказывают, подо что они засыпают. Хорошо, хорошо, вот мы с вами... Ну, что там?
15: Плохо слышно.
0: Плохо слышно? Ну, ладно.
15: Или случайно.
0: Случайно. Хорошо. Так, пинг-понг, пишет Олег. Да, все, здорово, ребята, все. Собрались и послушаем Илона Маска. Он выступает с прогнозами будущего. На этот раз, как пишет самый богатый человек в мире, заявил, что ИИ и роботы смогут делать все, что угодно, что приведет к всеобщему высокому доходу. А работа станет добровольной. Ура, товарищи, скоро роботы будут работать за нас. Но опять же, у меня вопрос к Илону Маску, на который он, естественно, не ответит, потому что если бы у меня было столько денег, сколько у Илона Маска, а у него столько, сколько у меня, я бы тоже не отвечал на вопрос Илона Маска, я вам так скажу. Я бы не замечал его вопрос. Но, тем не менее, я все равно задам этот вопрос. Да? Смогут делать все, что угодно, что приведет к всеобщему высокому доходу. Верю, что все, благодаря роботам, будут богаты. Вопрос только в том, а сколько этих всех будет? Этих всех сколько будет? 8 миллиардов? Или 1 миллиард? Или 100 тысяч? Или 10? Вопрос? Хороший вопрос? Мне кажется, потрясающий вопрос. То есть, он говорит, все будут богаты, и никому не нужно будет работать. Полностью поддерживаю и согласен. А сколько этих всех будет на планете Земля? Нужны ли в том количестве люди в такой системе, в котором они есть сейчас? Или они не нужны? Вот какой вопрос. А то, что все, кто выживут, будут, так сказать, наслаждаться роботами и их работой, этих роботов, так это я и не сомневаюсь. Но сколько их будет? Вот самый главный вопрос. Кстати, у Илона Маска-то детей немало. Я хотел подчеркнуть этот очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Я бы также обратил ваше внимание на то, что у... как его там зовут, Дональда Трампа много детей. Я бы даже обратил ваше внимание на то, что вроде бы как у Джо Байдена много детей, хоть они все и паразиты, и плохо себя ведут, но тем не менее. Вот, ты не понял, все в смысле на Марсе кто будет, пишет Эл. А, в этом смысле. Все 10 человек, включая Маска, будут богаты, им не нужно будет работать, пишет Сергей. Сказка от Маска, пишет Зурита. С другой стороны, опять же, смотрю вчера ролик, какая-то китайская, а может не китайская компания, неважно, выпускает какого-то робота специального, домашний помощник, вот, сделан он в виде такого бюста с клешнями, ну, то есть, как бы, руки, и при этом такая вот подставка, как, может быть, кто-то видел, специальные манекены, по которым бьют боксеры. По-моему, ну, вы видели такие какие-то каучуковые вот эти вот ростовые фигуры. То есть у него какая-то подставочка такая, столбик, и на этом столбике бюст с руками. Бюст не в том смысле, что это равномерный бюст, а в смысле бюст, вот как памятники когда бывают, вы поняли, верхняя часть туловища. И я смотрю, его там как-то пытаются продавать уже, предзаказы идут, якобы он будет стоить около 10 тысяч долларов, 10 тысяч долларов это сколько это рублей? Это где-то около сейчас 800 тысяч рублей где-то. Где-то от 700 до 800 тысяч рублей, да, правильно, правильно говорю. Ну, пусть будет 750. И он такой, он прям ездит, он собирает, и самое главное, что он делает, а вот этого вот прям не хватало, он вещи умеет, поскольку у него есть руки, как бы вот эти вот механические, он умеет их складывать, он умеет рубашечку сложить аккуратно вот так вот, и он прям стоит и вот так вот складывает рубашечку, кладет ее, думаю, ничего себе, до чего дошел 3D-прогресс. То есть робота этого, я насколько понимаю, еще не существует. Это же предзаказ. Но он так здорово нарисован, и он так здорово складывает рубашки. Вот этого, правда, не хватает. Нужен какой-то робот. Я всегда думал, вообще нужен такой шкаф, в который ты бросаешь вещи, и этот шкаф сам их там раскладывает. Никто ничего до сих пор не смог сделать. Вот такой робот очень сильно необходим, который умеет делать мелкую работу. Робот, который сам стирает, у нас есть, стиральная машина. Но нужен тот робот, который соберет все по квартире и сложит аккуратно туда, а потом достанет и переложит. Ага, конечно, конечно. Погладит, например, как вариант. Ну, и сложит, самое главное. И будет знать, куда складывать. А если будет робот, который будет... Ну, ладно. Новости, простите.
16: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 23:00 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В Кремле заявили о полном освобождении Константиновки. Владимир Путин подчеркнул, что действия российских войск превосходят противника по результативности, а ВСУ несут значительный урон. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что президент посетил сегодня один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск в зоне СВО. Он также заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова. «Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью за нами», подчеркнул представитель Кремля. Сергей Собянин сообщил об очередном сбитом на подлете к Москве дроне. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр столицы. Всего с начала суток на подлете к Москве перехвачен 21 беспилотник. ЗАЭС около двух часов оставалась без внешнего энергоснабжения. После отключения станция перешла на резервные дизель-генераторы. Сбой произошел после срабатывания автоматики на линии «Ферросплавная-1», обеспечивающей собственные нужды объекта. Она была отключена из-за действий ВСУ, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Позднее внешнее питание было восстановлено, при этом вторая резервная линия «Днепровская» остается не введенной в эксплуатацию после ремонта, поскольку отсутствует подача напряжения с украинской стороны. В администрации станции заявляют, что инфраструктура готова к подключению, однако полноценная работа обеих линий пока не обеспечена. Дмитрий Медведев обсудил вопросы сотрудничества с Масудом Пезешкианом. Переговоры зампредседателя Совбеза с президентом Ирана проходили в присутствии делегации двух стран. представители России прибыли в Тегеран на траурные мероприятия. Российскую сторону представили члены правительства и МИДа. Сегодня в Исламской Республике началось прощание с Али Хаменеи, который погиб в результате американских и израильских ударов. В траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие почти из 100 стран. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные. 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 23, малооблачно, в течение 2 часов ожидается дождь. Евгений Егошина, говорит Москва.
16: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
17: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
18: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как не стать пациентом ревматолога» в эфире главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Доллар. Форд, демократы, республиканцы.
20: Жизнь трудна, кока-кола,
19: бургеры.
20: Некому вас услышать.
19: Голливуд.
20: А в одиночку
19: что
20: не
19: такое
20: справиться?
19: США?
20: И что значит
19: давайте попробуем вместе?
20: Как устроена
19: меня
20: жизнь?
19: Ничего не интересует.
20: Чем отличаются их
19: проблемы?
20: Елена Соловьева.
19: А в Америке без
20: после 13 часов.
19: Программа для тех,
20: Рафаэля.
19: Кто готов начать
20: Она
19: жить лучше.
20: Америка
19: народный
20: легкий
19: разговор.
20: Жизнь
19: предназначена
20: для лиц
19: старше 16 лет.
20: Вечера
19: и по субботам после 14.
20: Америка Лайт.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор».
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
19: Каждую среду после 20:00
18: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
21: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:07, пятница, июль, день третий.

радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Спросите, пожалуйста, у знающих, мне прям сегодня надо, пишет Антоха. Что надо, Антоха? Нет вопроса-то самого. Вы попросили задать вопрос людям знающим, а что именно спросить-то у людей?

Подскажите, как нынче заправляться? Как, что, почем? Куда вставать? В конец или в начало? Может, есть какие-то секреты, рекомендации, подводные камни, пишет Антоха. Ой, Антоха, это вообще без проблем. Подъезжаете к заправке, где есть бензин. Стоите, подходит ваша очередь, заправляетесь, сколько заправляют, и едете дальше. Дети хорошо складывают одежду после стирки. Нужно делать правильные инвестиции, пишет Дмитрий и рассказывает о рабском труде детском, который процветает в его домохозяйстве, судя по всему.

0: Говорят, бензин плохой, и машины страдают, пишет Антон. Ну, там какие-то допуски новые есть, да, по бензину. Ну, вам какой бензин нужен? Плохой, хороший или чтобы был? Я думаю, что вам надо, чтобы был, поэтому что вы начинаете? Алексей, вы говорили, что мы достигнем целей на СВО. Почему теперь молчите, пишет Игорь. Почему молчу? Не молчу, вы просто не спрашиваете. Вчера вроде в эфире говорили, что это плохо подъезжать и по 2 литра не хватает заливать, пишет Алексей. Абсолютно верно, это плохо. А мы и не говорили, что 2 литра надо заезжать. Благодарю вас за музыкальное сопровождение, которое можно уже убирать. Спасибо большое, коллега, маэстро. Вы, конечно, великолепно оформили эфир в эту музыкальную обертку. Спасибо вам огромное. Это не рабство, карманные деньги они любят. Оплата труда, пишет Дмитрий. Дмитрий говорит, что он платит детям за то, что они складывают одежду. Ну, в принципе, вариант. А сейчас капитализм. Какие еще варианты-то, я не понимаю. Есть такой робот, называется жена, складывает отлично, пишет спамбокс. Ну да, конечно. Вот он, этот робот. Жена складывает, убирает, готовит туда-сюда. А смотришь ты на другого робота, да? Который не складывает, не убирает, не готовит, который там себе только ноготочки точит все время, там кремы мажет и все такое. А твой робот весь в поту, злой. А? Нет, это неправильное отношение к биороботу под названием «жена». Есть такое ощущение. Но с другой стороны, жена же еще бесит обычно. Тут пишет. Хотел бы снова обратить ваше внимание на ситуацию с Пашиняном. Считаю, что мы снова упустили ситуацию из-под контроля. Несмотря на ярчайший пример с Зеленским. То же самое и с Молдавией. Мы их не контролируем, а должны. Мы супердержава, а не хухры-мухры, пишет Элдорос. Элдорос, не забывайте, что не единственная супердержава, которая существует на этой планете, и другие супердержавы не теряли статусу супердержавы. Или как сверхдержавы еще говорят. Такой вот вариант. Понимаете? Они в этом статусе пребывали, а мы не имели терпения добиться своих результатов. И сдались в определенный момент. Когда-то, давным-давно, вот, казалось бы. Хотя вот в историческом контексте, если смотреть, не так давно это все и происходило. 2 раза мы разрушили нашу страну за 20 век, дорогие друзья. Сначала в виде империи, потом в виде союза. Вот. А теперь вот удивляемся. А почему же другие империи, назовем их так, они вот не хотят принимать нас обратно в свой, так сказать, клуб, а потому и не хотят, потому что они-то решили, что мы с вами рухнули окончательно, а мы-то им сказали, что нет, они сказали, вы обманщики, вы обещали умереть тихо и достойно, а мы говорим, а мы вообще не собирались умирать, ну и все в таком духе. Вы СНАФ читали? Кая, мечта всех мужчин, несбыточная, пишет Елена. Вы имеете в виду Пелевина? СНАФ 13-го года книга, если не ошибаюсь, может 14-го, не помню. Где как раз есть такая страна уникальная, Уркаина называется. Там много чего вообще интересного есть. Книга в некотором смысле пророческая, конечно, относительно Уркаины. Это первое. А второе, там, да, рассказывают как раз о роботах человекоподобных, которые лучше всякого человека. Вот они такие вот замечательные получаются. Так и будет. Так и будет. Вот именно, давным-давно нас не надо принимать, нам надо прийти и взять свое, пишет Элдорос. Ну так мы этим и занимаемся, насколько я понимаю. Мы сейчас восстанавливаем справедливость, мы сейчас доказываем всем тем, кто считает, что мы ни на что не способны, что мы способны. Мы этим и занимаемся. Мы сказали в определенный момент нашим западным партнерам, которые уже не партнеры вовсе, нет. Мы сказали решительное нет. Они подходили все ближе и ближе, дышали все жарче и жарче возле нас. Они решили перейти наши границы, понимаете? В том числе и ментальные границы. Они не хотели соблюдать социальную дистанцию. Ну, это и привело к тому, что мы сказали «отойди». А они сказали «я отойду».
1: а мне здесь нравится.
0: Ну, действительно ведь так и произошло. Ведь движение НАТО на восток, это ж вам не сказки никакие, это же не шутки, это же не приколы, которые кто-то взял и придумал ради того, чтобы вместе с вами часами, годами это все обсуждать в эфире. Это так вот оно и есть. Действительно, они двигали свою инфраструктуру, в первую очередь военную инфраструктуру, к нашим границам. А когда кто-то двигает военную инфраструктуру к твоим границам, он делает это с одной целью. Вот. При случае тебя убить, и чтобы ты его не убил в ответ. Вот и все. Он делает это для того, чтобы быть очень близко к тебе в момент удара и самому быть подальше от тебя в этот же момент. Ну, конечно, при этом нужно будет пожертвовать определенной частью неразумного населения приграничных с Россией территорий. Ну, что ж, это тот, так сказать, та жертва, на которую западные политики готовы идти и идут. Другое дело, почему неразумное население приграничных с Россией территорий потакает этой политике. Вот это вот большой вопрос. Наверное, недостаток понимания сути процессов, к сожалению. А чем мы с вами занимаемся? Мы как раз эту суть пытаемся изложить в эфире. А может быть, достучимся до кого-то? Может быть, кто-то нас услышит? Может быть, кто-то нас поймет? И тогда все и поменяется. Вот. Они нас там называют бункерными рашистами, пишет 506. Ну, оно, конечно, наверное, особенно удобно называть нас бункерными рашистами откуда-нибудь из киевского метро в момент, когда мы наносим удары по военным предприятиям в том самом Киеве. Сидеть в метро и оттуда писать о том, какие мы бункерные и все в таком духе. Дело-то не в этом. Дело в том, что Украина, я имею в виду украинское население, то есть население Украины, оно от этих военных действий не получит ничего, кроме боли, слез и потерь. Ничего. Они не отстаивают своих интересов. Та политическая линия, та историческая линия, которая заявлена, а это фактически просто издевательство над историей, переписывание этой истории со всеми этими нацистами, которых возвели в ранг героев, она смертоубийственна для этих людей. Она бесперспективна для этих людей. Она бесперспективна в части отношений с нами. И она бесперспективна в части отношений даже с Польшей. Обратите внимание, и поляки в нужный момент вдруг заметили, что, оказывается, в Киеве бандеровцы у власти. Но до этого они не замечали. Но вдруг что-то произошло, и они стали замечать. И вот мы видим уже заявления интересные, которые звучат из Польши. Я не про какие-то там ордена, которые они друг другу отдают. Я про главу офиса президента Польши Богуцкого, который критикует решение Киева создать так называемый национальный пантеон. Это где они соберут нацистов со всей планеты и бандеровцев и в Киеве похоронят. Они это называют национальный пантеон. Мельник и все остальные туда. Бандеру они хотят туда. Значит, он назвал в этой речи, критикуя нацистов украинских, которых он вдруг увидел своими глазами, а до этого годами, естественно, никто из них ничего не видел, он назвал Украину, внимание, восточной малой Польшей. Малая Польша. А малой Польшей вот эти вот восточные кресы, так называемые еще, или западную Украину, поляки называли, ну, так скажем, с начала 20-го столетия до примерно середины 20-го столетия. Ну, до середины немножко не дотянули, но тем не менее. Да? До конца 30-х годов. Вот. Они называли это малой Польшей, малая Польша. Это вот этот Львов и все остальные вот эти вот регионы, западноукраинские. Как думаете, почему они называли это Малой Польшей? Я могу лишь предположить, что поляки, они настолько креативны, что не могут никогда придумать ничего своего. И им очень сильно не нравилось название Малороссия, то есть Малая Россия. И поэтому надо было придумать Малую Польшу. И они придумали Малую Польшу и называли Малой Польшей. И сейчас западные земли, так называемые бывшие украинской ССР, они считают польскими. И называют эти земли «Малая Польша». Другое дело, что раньше они это вслух не произносили. А я в эфире это рассказывал, дорогие друзья.

когда они рвались к власти, что будет ад на земле. И мы говорили это полякам в том числе. Поляки все это время поддерживают бандеровцев. Всем, чем только могут. И тут вдруг внезапно, в тот момент, когда мы продвигаемся на поле боя, перспектив все меньше радужных у ВСУ, а в общем-то их и нет, вдруг выясняется, поляки вдруг обнаруживают, что в Киеве-то, смотрите, бандеровский режим. И разве может бандеровский режим распространяться на земли малой Польши, которая вообще-то никакого отношения к Украине не имеет, и исторически не имела, и вообще, почему это не часть нашей замечательной польской земли, это же всегда была польская земля, да и вообще все, кто там проживал, там всегда были поляки, да и украинцев никаких не существует. А если и существуют так называемые украинцы, то живут они на окраине не Руси, а на окраине Польши, а именно в Малой Польше. Это просто поляки, которые обрусели со временем. Вот и все. Вот и все. Передаю привет, говорится, всем участникам процесса. Вот. Но почему именно сейчас? Это же самое интересное. А я полагаю, что сейчас, потому что поляки уже, как говорится, вовремя предать, это значит предвидеть. Поляки понимают, куда идет фронт. Поляки понимают, куда дело идет. И если не сейчас, то это окно возможностей закроется для них. А действовать надо, потому что если ты не будешь действовать, никто не будет действовать. И вот при этом надо снабжать бандеровский режим для того, чтобы он мешал России продвигаться, потому что продвижение России угрожает созданию Малой Польши вновь. Правильно? Но и сделать так, чтобы как бы киевский режим был достаточно управляем для того, чтобы в определенный момент Польша заявила, что это, в общем-то, земли-то и не ваши, друзья. Тем более мы вам так сильно помогали. Вы уж не забудьте нас отблагодарить тем, что отдадите нам наше. Наше. Как мы считаем, что это наше. Это не ваше. Интересен тот факт, что бандеровцы на самом деле, и вообще вот это вот национализм украинский, он процветал и схоронился в определенный момент именно в этом регионе. И получается, что поляки как бы намекают, что, ребятки, вам в этом регионе делать нечего, вы будьте со своим бандеровским режимом где-то там. А где это там? Ну, соответственно, центральная Украина и восточная. А для Восточной Украины, так называемой, и Центральной Украины, это вообще идеология неприемлемая исторически. И Центральная, и Восточная Украина била в рядах Советского Союза всю эту гадость бандеровскую, которая извечно находилась именно на территории, которую поляки называют сейчас вновь своей фактически, в своих речах. Они говорят, идите туда, там правьте. Не надо! Не надо на наших землях. Берите себе своих бандеровцев, которых вы снабжаете. Берите и сами решайте с ними вопрос, на каких угодно землях. Хотите в Польше решайте. Хотите в Малой Польше решайте. Не надо нам их. Нам они не интересны, понятно? Нам они не нужны со своей фашистской идеологией нацистской. Не надо. Это вы их снабжаете. Это не мы их взрастили. Это вы их взрастили. Вот, да, это вариант для западных украинцев попасть в Евросоюз, пишет Димитриус. Это вариант для западных украинцев перестать быть в той парадигме, которую они себе создали для того, чтобы получать финансирование для борьбы с Россией. Им придется отказаться от их бандеровской идеологии, хоть во взаимодействии с нами, хоть во взаимодействии с Польшей, рано или поздно. Им придется отказаться. Но как только они откажутся от своей бандеровской идеологии, ситуация выйдет на тот уровень, на котором она была раньше. И выяснится, что Россия годами была права. И получится, что бандеровцев в
финансировали, укрепляли именно те силы в Польше и в других западных странах, которые сегодня потихонечку начинают замечать этих бандеровцев. Получится, что все наши

0: Заявление о том, что нацизм украинский – это инструмент в руках Запада для ослабления России – это абсолютно точная характеристика того, что происходило, происходит и пока еще будет происходить некоторое время. Вот так. Либо другой вариант – бандеровцы должны одержать уверенную победу. Но если бандеровцы одерживают уверенную победу, поляки, а ваше место где там будет? А вам не кажется, что ваше место будет, ну, так сказать, как вот в том старом советском фильме, в комедии? Да? Есть такое ощущение, что поляки это почувствовали. Какое место им определяют сегодня в политике? Россия в данном случае точно права, пишет 506. И это прекрасно, потому что те люди, которые находились в России, покинули Россию и рассказывали, что они не понимают, что происходит, и почему Россия якобы агрессивная, и в Киеве-то все было нормально, и нацистов там никаких нет, и нацизма там никогда не было, и вообще все это выдумки, и это русская пропаганда. Что же они скажут теперь? Вот прямо очень сильно интересно. Ну как же вот так вот? Нацизма не было, не было, не было, не было, не было, не было, а оказывается есть. Вот уже поляки говорят об этом. Ну, себе не верите, полякам, может, поверите? Может, поляки хотя бы правы? Ну, вам нравится, когда Запад о чем-то говорит? Ну вот поляки, Запад. Вот они говорят. Ну что? А бандеровцы переобуются и станут мирными поляками, и все вместе они будут продолжать ненавидеть Россию. Что Россия от этого выиграет, пишет Анна Травина. Анна, в том-то и дело, что поляки рассчитывали на то, что бандеровцы станут мирными поляками, а бандеровцы решили собирать свой пантеон, в кавычках, нацистских преступников для того, чтобы хоронить их в Киеве. И на этом основании выстраивать свою идеологию и историческую преемственность. А получается, что киевский режим выстраивает свою историческую преемственность от преступников военных, осуществлявших геноцид поляков. А это значит, что нынешний киевский режим полностью разделяет ту политику, которую в определенный момент украинские националисты ввели на территории Волыни и, как поляки говорят, Малой Польши, а на самом деле Западной Украины. Все понятно. Ты хотел инструмент, который ты будешь контролировать. Одна проблема. Инструмент перестал быть подконтролен тебе. Польша не диктует свою волю в этом регионе. Польша исполняет те приказы, которые ей поступают из центров принятия решений. Центр принятия решений под названием Польша не существует. Это не центр принятия решений. Польше приказывают точно так же, как приказывают Украине. И Польше указывают, что Польша – это всего лишь навсего тыл бандеровского режима, который обязан поставлять бандеровскому режиму все, что бандеровскому режиму необходимо. А значит, польский режим укрепляться не может, а бандеровский режим будет укрепляться за счет Польши и ее логистических возможностей, и многих других возможностей. А это значит, поляки уже сейчас получили, а в будущем ситуация усугубится, на своих границах и на той территории, на которую они на самом деле рассчитывают, хотя делают вид, что им это безразлично, они получат режим, абсолютно агрессивный к их народонаселению, абсолютно агрессивный к их истории и пониманию правды и неправды, и самое главное, вооруженный в несколько раз лучше, чем сама Польша. А что, если в определенный момент в центрах принятия решений скажут, ну а зачем нам эта Польша, такая уж сильно дерзкая, которая то хочет зерно пропускать, то не хочет зерно пропускать, то говорит, что им что-то нравится, что им не нравится. Как-то Польша слишком самостоятельную политику, кажется, проводит. По-моему, Навроцкий немножечко зазнался. Ведь понимаете, какая специфическая вещь? Сам Зеленский выходит и говорит, вот был такой Орбан, и вот он больно такую национальную политику, национально ориентированную, проводил в Венгрии, и вы видите, к чему это привело, намекая на то, что Орбана он выкинул из власти. Я на всякий случай напоминаю, что Орбану перед выборами угрожали расправой над его семьей. И угрожали, внимание, бандеровцы, конкретно бандеровцы. Отношение бандеровцев к венграм ничуть не лучше, чем отношение бандеровцев к полякам. И он говорит, Навроцкий, кажется, решил идти по пути Орбана. Но его ничего хорошего не ждет. говорит Зеленский. То есть Зеленский абсолютно уверен в том, что поддержка Запада за ним. А Навроцкий с его национальной политикой и рассказами его офиса про малую Польшу и все остальное. Аутсайдер. Страна третьего мира, мнение которой ничего не значит. Польша не стена между Россией и Западом. Сегодня эта стена, в кавычках, это бандеровский режим, намекает ему Зеленский. А ты там даже народ в армию собрать не можешь. Кто ты такой? Говорит Навроцкому Зеленский. В этом весь, как бы сказать, цимес ситуации. В этом вся суть ситуации. И самое интересное, будет после новостей.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 23:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска полностью взяли под контроль Константиновку в ДНР. По словам пресс-секретаря президента, командиры штурмовых подразделений прямо из города доложили Владимиру Путину о ситуации и показали кадры с беспилотников. Президент поблагодарил военных за работу. Также он заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО остается за российской армией. Путин отметил полное освобождение ЛНР и продвижение российских войск в ДНР. В Харьковской и Сумской областях продолжается создание зоны безопасности. Как подчеркнул президент, чем больше ВСУ будут наносить ударов по объектам инфраструктуры России, тем шире придется делать эту полосу. Владимир Путин также обсудил с военными задачи на летний период и активизацию наступательных действий. Герасимов заявил о снижении возможностей Украины по производству дальнобойного оружия. Речь в том числе о крылатых и баллистических ракетах, отметил начальник Генштаба Вооруженных сил России. По его словам, в июне были поражены 55 объектов, среди которых предприятия по производству ракет и беспилотников, а также аэродромы. Валерий Герасимов сообщил, что в ходе ударов в ночь на 2 июля были поражены аэродромы и предприятия авиационной и радиоэлектронной промышленности. Глава Генштаба отметил продвижение российских подразделений на ряде направлений, включая Запорожскую и Днепропетровскую области, а также заявил об успехах на Купинском направлении и в районе Красноармейска. Он сообщил о продолжающихся боевых действиях в районе Красного Лимана и оценил потери противника на отдельных участках фронта. В Подмосковье задержан 8-классник по делу о поджоге подстанции. Житель Мытищ собирался вывести из строя трансформаторный объект железнодорожной инфраструктуры в районе Пушкина. Об этом сообщили в управлении МВД по Центральному федеральному округу. По данным следствия, с подростком через мессенджер связался неизвестный и, угрожая последствиями, убедил совершить поджог. Вознаграждение ему при этом не обещали. Возгорание было зафиксировано на участке между станциями Челюскинская и Тарасовская. Пламя удалось оперативно ликвидировать. Подростку предъявлено обвинение по статье о теракте. Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы из Краснодара в Дубай. С 24 июля полеты будут выполняться на Боинг 737 4 раза в неделю, по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, сообщил перевозчик. До конца сентября рейсы будут прибывать в международный аэропорт Дубай, после чего маршрут планируется перенести в аэропорт Аль-Мактум. Возобновление направления связано с расширением международной полетной программы авиакомпании и восстановлением авиасообщения с рядом ближневосточных стран. И о погоде. Сейчас в российской столице плюс 22, облачно, с прояснениями, ожидается дождь. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Можно ли стать богатым с нуля и почему разоряются блогеры?» В эфире консультант, психолог и коуч топ-менеджеров Алексей Ежиков. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Но если Польша управляема, то поменяют верхушку как надо, и все, пишет Димитриус. Ну, возможно, и поменяют, но ведь тоже ведь какое дело. Те персонажи, которые рассказывают, что они будут поддерживать, так скажем, Украину, столько, сколько потребуется, ну, они ведь тоже лукавят. Потребуется для чего? Если вдруг они увидят, что это, ну, как бы сказать, не позволяет им достичь их целей, то, может быть, и заявка Польши на малую Польшу будет одобрена. Может быть, заявка Венгрии на малую Венгрию будет одобрена и все остальное. Если посмотреть без каких-то сложностей на то, чего хочет Польша, на мой взгляд, Польша всегда хотела и хочет забрать себе Западную Украину. Вот прямо с самого начала. Другое дело, что, а какие у нее варианты были, и, например, сейчас есть ее забрать, эту, да, Западную Украину, то, что они называют Малой Польшей. Да, в общем-то, никаких. То есть, если мы представим себе, что Украина была бы, например, с нами в Союзе, да, там не было бы бандеровского режима, Украина имела с нами добрососедские отношения, развивала бы военно-техническое сотрудничество и все остальное, ну, то есть, то, как, например, происходит с Белоруссией, то мы бы сейчас имели 40-миллионную, даже более, Украину, в которой бы стояли орешники наши, грубо говоря, ну, или какие-то другие системы вооружений, то есть, ядерный зонтик наш распространялся бы на Украину. Ну, я просто представляю себе, как была бы ситуация, если бы там уродов этих во власти не было, а там были бы нормальные люди. И все. И все, и никакой Малой Польши, и там и не пахнет, и в помине, и поляки бы ничего не смогли сделать, абсолютно. Вот. В военном смысле они тягаться с Украиной, так сказать, раз на раз, ничего бы они не смогли сделать, поляки. Они не такие большие, чтобы это изобразить. Вы видите, насколько сложные боевые действия сегодня идут, и учитывая те возможности, которые есть у нас, посмотрите, как Запад, накачивая Украину, не такую большую, да, в сравнении с нами, оружием, смотрите, как они сопротивляются, и насколько они нам усложняют жизнь, да? Ну, это факт. Но вот Польша ничего бы не смогла сделать. Не, один на один, как бы, у Польши шансов ноль. Вот просто ноль. Соответственно, а вот здесь ситуация такая, ты натравливаешь Украину, ты натравливаешь, создаешь и финансируешь бандеровский режим антирусский, бандеровский режим приводит ситуацию именно туда, куда он должен был привести, то есть к столкновению с Россией, он на самом деле мог бы привести к столкновению с Польшей, но Польша один из спонсоров этого режима. Режим, мы можем, ну, мы понимаем, что это бешеные собаки, но, тем не менее, эти собаки понимают, кто им кости в будку бросает, да? Ну, они понимают, что польская рука, в том числе, им кости в будку бросает. Поэтому они лают пока только в нашу сторону, но уже начинают лаять и туда. Почему? Потому что лаять в нашу сторону у них уже все хуже и хуже получается. Потому что мы все ближе и ближе подходим к этой будке. Вот, и скоро есть такое ощущение, эту собаку мы, так сказать, приструним. Соответственно, задача-то какая? Натравить на нас эту бешеную собаку, чтобы она нас искусала и все такое. Мы ее, естественно, чтобы, так сказать, усыпили, грубо говоря. А будка осталась, вот, ну, как бы сказать, без собаки, без всего, и нам уже туда идти, вот, сил нет, и зачем нам это, нам и не хотелось, если честно, да, и вот ты потихонечку подходишь, говоришь, ну, вот, давайте я заборчик тут поставлю, вот, еще что-нибудь, потом от этой собаки остаются какие-то непонятные воспоминания, ты потихонечку раз-раз-раз убрал, почистил, газончик посадил, и вот оно, как бы, давайте и я здесь уже буду хозяином, чего тут, вот такая вот была собака тут. Вот, но теперь и не нужна никакая тут собака, тут вообще совершенно другое будет пространство, вот, я тут буду свои дела делать, у меня тут будет что-то, вот, я уже придумал, что у меня будет, тем более оно когда-то и было мое. То есть весь смысл в том, чтобы не только нас ослабить созданием вот этого режима, да, который агрессивен по отношению к нам, но и этот режим фактически самоуничтожить. Потому что Украина, которая была бы добра и справедлива по отношению к своей же истории и была бы с нами в добрососедских отношениях, это нерушимая абсолютная история для поляков. Ничего бы они не смогли сделать. Ничего бы они не смогли сделать. Дальше, следующая история. Молдавия. А вот некто говорит, упустили Молдавию, еще что-то, и вот вы слышите заявления, там из Приднестровья звучат и так далее. Молдавия, она такая дерзкая, пока существует бандеровский режим на Украине. Естественно. Молдавию и румынский национализм, да, подпитывает вот эта опора в виде бандеровского режима, который есть в Киеве. Представьте себе ситуацию, при котором в Киеве не было бы бандеровского режима, Украина не была бы нацистской, как на данный момент есть. И я уже просто не буду приводить эти доказательства бесконечные, уже все и так все поняли. Вот представьте себе, Украина была бы адекватная. Действительно независимое государство с нормальными отношениями с нами и адекватным отношением к своей истории, к своим героям истинным, то есть советским воинам-освободителям и так далее. Что бы там Молдавия крякнула вообще? Ничего. Ничего. Почему? Да потому что вот она граница идет. Вот она Украина, вот оно Приднестровье небольшое и вот она Молдавия. Клюв бы захлопнули свой и сидели бы спокойно. Все. И Румыния бы поспокойнее была. И я понимаю, что у нас сегодня с Венгрией, ну вот, с Орбаном были хорошие отношения, но вот теперь там непонятный какой-то руководитель Венгрии, тоже наблюдаем за ним. Венгры бы ничего не заявили бы относительно Закарпатья. Поляки никогда бы не смогли ничего, кроме там в ток-шоу вот они бы про свою малую Польшу бы говорили, и на этом разговор был бы закончен. Весь смысл заключается в том, чтобы бывший, так скажем, Советский Союз воевал внутри себя, ослабляя себя максимально. И потом на основании любого исхода забрать себе то, что тебе нужно. И все. На основании любого исхода. Тем более, что исход всем известен заранее, и все прекрасно понимают, что Украина убьется, так я об Россию, убьется. Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра. Она будет уничтожена, потому что она самоуничтожается на самом-то деле. Она разбивается о нас. Это факт. И все. Ну, а может быть, они рассчитывали на то, что мы будем чуть более жестко действовать по Украине, там, применяя определенные, да, средства, там, спецсредства и так далее. Вот. И это ускорило бы эти процессы. Тем более, что мы применяем, например, спецсредства по какой-то там, по какой-то территории. Они говорят, ну, например, киевский режим упал, сдался. Встают поляки и говорят, посмотрите, бесчеловечный режим в России, посмотрите, какой они устроили геноцид, какой это ужас, их ни в коем случае нельзя допускать до этих земель, значит, собираем союзников всех, разговариваем, все, Россию осуждаем, Россия военный преступник, никогда ничего не признаем, ну вот это все. Вот. А мы давайте будем эти земли восстанавливать, спасать, тем более это наша историческая малая Польша, тр-тр-тр-тр-тр, по списку. Сильно западные страны вообще интересуют только ресурсы и возможность колоть Россию. То есть ресурсы, вы знаете, на Украине там есть атомная энергетика, интересно, там есть, ну, аграрная тема, но опять же, вы видите, как некоторые европейские страны, в том числе Польша, они говорят, а зачем нам вообще вот это зерно украинское, оно нам не нужно, оно наших фермеров подрывает. То есть это может быть кому-то интересно, а может быть на самом деле и не очень-то интересно. Вот. И плюс редкоземельные металлы, о которых уже много раз говорили, и много разных таких интересных вещей, которые находятся в земле, который можно будет добывать даже на том пространстве, где нет людей. Ну, нет людей, нет людей. Только добывать удобнее все, пожалуйста. И это просто, как я вижу, точку зрения Запада, который настоящий Запад, относительно вот этих земель. Ну и плюс контроль акваторий, Черное море, Балтика, Каспийское море, для того, чтобы Россию еще эффективнее давить. Да, при этом, конечно же, желательно подорвать всю границу России, которую тут только можешь. У нас самая протяженная граница с Казахстаном, у нас огромная граница вот с Финляндией, вы видите, финны как агрессивно сейчас настроены, плюс они говорят, что они ядерное оружие разрешат размещать на своей территории западное. Вот, то есть по всей границе России нужно создать проблемы. К чему это приводит? Это приводит к тому, что Россия вынуждена напрягать силы дополнительные, искать, изыскивать средства и силы для того, чтобы эту всю границу держать. Чем больше агрессивно настроенных режимов по границам с Россией, тем больше сил и средств нужно России изыскивать на то, чтобы бороться с этими режимами, находящимися по границе с Россией. Вот и все. Так. Польша без разрешения взять Львов не может. Расширение Польши равно расширение ЕС. Не может быть такой ситуации, что у Польши есть непризнанная территория, пишет Гермошлем. Гермошлем, есть гораздо более хитрые схемы, при которых можно не брать в состав Польши западные земли так называемой Украины. Например, можно сформировать какое-то правительство дополнительное там в изгнании, которое будет рассказывать о том, что они истинная Украина. Вот. И потихонечку, или какая-нибудь малая Польша, и потихонечку формировать какую-то лояльную себе администрацию на территории этих регионов, которые постепенно, так скажем, будут тяготеть к Польше не сегодня, завтра, не завтра, через 10 лет, не через 10, через 20 лет. То есть стратегию можно по-разному выстроить, в том числе по присоединению этих земель к Польше. Вот. Есть не только военные методы, есть разнообразные другие методы. Да, это просто это же просто демократия, пишет 506. Конечно, да, известная демократия. Так, у венгров тоже свои дела в 404, пишет 506. Конечно, конечно. Ну, на самом деле, если отбросить те политические заявления, которые есть на Западе относительно сохранения некой демократии, свободы, борьбы за свободу, они прекрасно понимают, что на Украине никакой свободы нет, что там власть узурпировал Зеленский и шайка его, что они по идеологии, может быть, сами лично нет, но они избрали эту идеологию для Украины и считают ее опорной идеологией. Это идеология нацизма, украинского национализма, которая абсолютно враждебна к полякам и к венграм. 100%. И венгры очень хотят вернуть свои земли, которые они, ну, считают своими, и поляки очень сильно хотят вернуть свои земли. Другое дело, что есть только одна сила на планете Земля, которая сегодня уничтожит бандеровскую Украину. Это Россия. Все, больше этих сил нет. Вот. Они бы могли пытаться сами, но зачем? Зачем? Если эта работа будет выполнена Россией, а она будет выполнена. Главное потом вовремя подсуетиться. И вот они уже начинают суетиться. На мой взгляд, ситуация именно такая. Возможно, я ошибаюсь. Ну, если у вас есть какой-то другой взгляд на эти вещи, пожалуйста, излагайте, я послушаю, вместе с вами порассуждаю. Согласен с ходом мысли, думаю, им именно так могло бы быть. Планы хорошо, но есть нюансы, пишет Нигматуллин. Конечно, создаешь бандеровский режим агрессивный, который в любом случае в каком-то моменте исчерпает свои силы. И вот именно в этот момент исчерпания сил бандеровским режимом ты приходишь спасать как бы эти земли, спасать. Ты говоришь, ну все, вы уже сами не можете, поэтому давайте уже мы. А потом такой посмотрел и сказал, слушайте, а вы же вообще были всегда негодяями, подлецами и нацистскими преступниками. И вообще Россия в целом, наверное, была в каких-то вещах права. Наверное, оценки наших предыдущих администраций в отношении России, они были не совсем верные. Наверное, надо с Россией поговорить. Алло, Россия, да, это мы. Вам, правда, вот честно только, вот вам Львов прям нужен? Нет. Он же серьезно не нужен? Да нет. Да нам не интересно. А что вам нужно? А нам нужно, чтобы наших русских людей всякая нацистская мразь не трогала. О, вы знаете, у нас ведь точно такая же на самом деле история. Мы ведь сейчас посмотрели на то, что какой ужас происходит, производится, да, киевским режимом, и мы понимаем, что наши венгры, наши поляки, они ведь находятся в концлагере под названием Украина. Нам бы очень хотелось наших венгров и поляков, находящихся на территории так называемой Украины, защитить от этого режима. Окей, защищать? Нет, не так? Вот я так полагаю, на что они рассчитывают. Потому что, уничтожить Россию чуть более чем полностью, привести Россию в хаос, сделать так, чтобы в России в кнопке был какой-то радикальный человек или радикальная группа, я думаю, что они этого бы не очень сильно хотели. Но если они этого хотят, то они безумцы, которые хотят умереть. А они ведь не хотят умереть, они хотят ведь просто себе вот забрать вот эту вот малую Польшу, понимаешь? Ну, другое дело, какие планы у хозяев Польши. Я имею в виду тех, кто диктует ей волю. Тут могут быть какие угодно планы. Все-таки хозяева, я так понимаю, рассчитывают, что при победе на поле боя, при, так скажем, моменте, когда они, как они себе нафантазировали, они разобьют нас на поле боя, они получат доступ к таким ресурсам, которые, конечно, ни Польше, ни Украине, ни всем остальным не снилось. Не снились. Это ресурсы всей России. А это сверхбогатство. Это редкоземельные металлы, какие хочешь. Это нефть, сколько хочешь, какая хочешь. Это газ, какой хочешь, по какой хочешь цене. Это новые торговые пути, Северный морской путь. Это прекрасно, замечательно. Можно контролировать Китай. Что хочешь, можно делать. Вон, конфета. Это транзитные пути через Россию. Вот. Все было бы здорово, если бы, да, все это также существовало в западном понимании. Но вот мы мешаем. Мы мешаем, потому что мы говорим, это наша земля, это наши транзитные пути, это наш Северный морской путь, это наш газ, это наша нефть, это наши редкоземельные металлы, это наш лес, это наша земля. Они говорят, это природные богатства всей планеты. Ну, они это говорят. Всей планеты, отдайте нам, они говорят. Пока мы отдавали, а мы отдавали, в 90-е отдавали. Фактически за бесценок. Так. Некоторая часть людей красиво жировала на этом. Ну, а так фактически за бесценок отдавали. Их это устраивало. Как только мы сказали, а, ну, нет, мы тоже будем копеечку с этого, так сказать, зарабатывать. Партнерство! Партнеры! Ну, представляете, как реагирует хозяин, когда раб ему заявляет о том, что раб теперь ему не раб, а партнер по бизнесу. Вот они нас воспринимали уже как рабов. Вот, как рабов. Это глобальный вопрос. Теоретический, пишет Светлана. Все вопросы так или иначе теоретические изначально. А потом смотрим, доказано это или не доказано на деле. А за какие заслуги малую Польшу? Разве они помогали России, пишет Олеся? Нет, они, конечно, не помогали России. Но ведь они пытаются нас сделать так, чтобы мы обессилели, понимаете? Это же тоже интересная цель. Я пытаюсь изложить эту стратегию, как я ее вижу. Да? Задача заключается в том, чтобы когда и если, да, происходит падение бандеровского режима, вот мы его вот, уронили, так скажем, выйти и сказать, ну, ребят, ну вы много же сил потратили, ну вы же много сил потратили, ну давайте уже тогда не будем тратить силы, и не вы, и не мы, давайте мы уже вот это вот так вот, вот малая Польша, вот она нам, да? А вам, ну вот то, что ваше, то и ваше. И потом, знаете как, мы же до сих пор не признали ни Крым, ни Донбасс, мы же ничего не признали. А давайте мы признаем. Давайте мы, наши западные коллеги, вот американцы, все остальные, мы так вот посидели тут, поговорили. А давайте мы признаем, что это и есть Россия, что вы были правы с самого начала. А нам-то всего-то навсего надо-то вот. Какая-то там малая Польша. А вы скажете, что малая Польша — это Польша. Допустим. Как вам такой вариант? Более чем уверен, что они именно туда и торгуются. Конечно, программа «Максимум», она заключается в том, чтобы Россия рухнула, и тогда Польша от моря до моря, и вообще все что угодно, и какие хочешь богатства. Но если Россия все-таки не рухнула, тогда, а вот смотрите, вы же хотите, чтобы мы вас признали? Мы признаем, а вы вот и нас тут чуть-чуть немножечко признаете. Было бы здорово. Ну, либо они все хотят умереть просто в ядерной войне. Тут тоже такой вариант рассматривается, давайте не будем его исключать. Либо они все хотят умереть в ядерной войне, все, они хотят сгореть, вот как в фильме «Терминатор», там, а потом возвращаться из прошлого, из будущего в прошлое, в таком шаре, вот, плазмы. Голые, да, ходить, искать мотоциклы и одежду. Интересные хотелки, а ваши богатства это тоже богатство планеты и жителей, или это другое, пишет Ренат? Конечно же, это другое, конечно же, это другое. Британцы и США добро на такое не дадут, пишет Нигматуллин. Ну, как вам сказать? Смотрите, не так давно, лет это чуть более 30 назад, никакими британцами и американцами не пахло на территории, например, Прибалтики. Ими не пахло практически на территории той же самой Финляндии. Ими очень-очень-очень мало пахло на территории Польши, но пахло, но не очень сильно. Не очень сильно. Не так, как сейчас, ну, в военном плане. И уж тем более, и в помине их не было на территории Украины. И натовских войск, фактически, и вооружений не было на территории Украины и всего остального. Да? То есть они в любом случае, как это, прикуп называется, они в любом случае, ну, как бы нормально себя чувствуют, если так уж откровенно. Другое дело, что они взяли программу «Максимум», а программа «Максимум» заключается в том, что вся Россия — это их вотчина. Им надо приблизиться к Китаю, поджать его и сказать, ну, все, ну, ребят, мы со всех сторон уже вас обжали, как бы давайте это. Все, ваш этот коммунистический проект рыночный, тем не менее, китайский, он как бы, вот, ну, понимаешь, глобально не сможет с нами соревноваться, потому что мы контролируем все вокруг вас, да, поэтому давайте, рынки сбыта, все остальное, там, пути транзита, они все равно под нами, поэтому вы, ну, не сможете. Первую скрипку играть уже у вас не получится никак. Ага, и китайцы такие, ну, в общем-то, да, действительно, если так посмотреть, то вы нас со всех сторон окружили, значит, какую роль вы нам отводите? А американцы такие, ну, смотрите, роль у вас такая, производите нам электронику, кроссовки, машины и все такое. Угу. По нашим технологиям. Мы вам говорим, как, в каком объеме, сколько надо, и производите. И что хотите, делаете. Нам вообще все равно, что вы там делаете. Все. И не имейте притязаний на те территории, которые мы считаем своими. А своими территориями мы считаем все территории. В том числе и Тайвань, который на самом деле Китай, но, тем не менее, он все равно наш. Почему? Там чипы делают. Ну, ты знаешь, чипы делают, вот. И нам нужно, чтобы эти чипы, они работали на нас, вот. Потому что, когда и если они будут работать на вас, а на нас работать не будут, мы получимся в уязвимой позиции, когда наша военка, она зависит от ваших хотелок. Она, ваша военка должна зависеть от наших хотелок, говорят американцы. Все элементарно. Так что вот так. Но программа «Минимум» все равно заключается в том, что какой-то кусок отъесть из того, что есть. Ну вот Прибалтику они же отъели. Посмотрите на прибалтов. Бешеные собаки. Вот сегодня я имею в виду прибалтийских политиков. Сумасшедшие абсолютно. Самоубийственные вещи заявляют, самоубийственные вещи делают. Агрессивно абсолютно по отношению к России. Ну то есть Прибалтика полностью ими подчинена. Прибалтика, сегодня три прибалтийских государства, это их рабы, которые выполняют четко то, что нужно выполнять. Просто вот по команде. Сесть, встать, голос, лежать, назад, к ноге. Все, все делается. Украина сегодня без проблем все задачи выполняет, которые перед ними ставятся, при этом не находясь даже в союзах, фактически, которые обеспечивали бы безопасность Украины. Обратите внимание, можно же было какие-то земли признать не украинскими, сказать, да, хорошо, это русские земли, не имеем притязаний, тут же взять в НАТО, тут же взять в ЕС. Что это внезапно бы обнаружило? Что необходимо защищать Украину всем НАТО и отвечать на военные действия с нашей стороны, да, всем альянсам. А сегодня всем альянсам отвечать на это не нужно. Сегодня альянс может спокойнейшим образом себе вооружать Украину, и чтобы она умирала. Задача, поставленная перед бандеровским режимом, которую бандеровский режим себе сам не осознает, Западом, это долго и максимально эффективно с точки зрения нанесения проблем России, да, создания проблем России, умирать. То есть, когда говорят формулировку «война до последнего украинца», это не шутка. Это не прикол. Это такая и есть идея. Потому что сегодня Украина выполняет все задачи, которые перед ней ставят НАТО и Евросоюз и все остальные, при этом не имея гарантий безопасности вообще никаких. И не получит она эти гарантии безопасности. Именно потому что задача ставится иного характера. Идти и максимально разбиться об Россию, нанеся максимальный вред России. Вот сколько вас есть, вот столько вы и должны сражаться, так сказать, с Россией, наносить урон и так далее. Поэтому я и говорю, что современная Украина, фактически, на мой взгляд, должна называться ЧВК Украина, и все. И тогда все встает на свои места. Это не государство уже. 10.00, прощаюсь с вами до понедельника вроде, и да пребудет с вами сила.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 0:04 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о необходимости массированных ударов по военным объектам Украины. При этом глава государства отметил, что чем больше противник будет наносить ударов по объектам инфраструктуры нашей страны, тем больше ей придется делать зону безопасности. Сергей Собянин сообщил об очередном сбитом на подлете к Москве дроне. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил мэр. Всего с начала суток над столичным регионом сбиты 27 беспилотников самолетного типа. В Белгородской области ввели лимит на продажу топлива. Согласно новым правилам, один покупатель может приобрести не больше 30 литров бензина и 60 дизельного топлива за раз. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев подчеркнул, что для жителей приграничных муниципалитетов сохраняется возможность заправки в сертифицированную тару. Меры, связанные с локальными перебоями поставок топлива на отдельных АЗС, при этом ситуация остается стабильной и контролируемой, отметил глава региона. Он напомнил об усилении ответственности для операторов топливного рынка за нарушение установленных правил отпуска нефтепродуктов. В Тегеране установили монумент Али Хаменеи. Памятник под названием «Встанем» стал одним из главных символов масштабных траурных мероприятий. Скульптура в виде поднятого кулака верховного лидера Ирана на площади Энгелаб стала центральным символом подготовки к многодневной церемонии прощания с аятоллой, на которую прибыли официальные делегации из более чем 90 государств, включая Россию, Китай и Индию, передает ТАСС. По всему Тегерану также разместили плакаты с этим изображением и баннеры с портретами Хаменеи и других высокопоставленных лиц, погибших в результате ударов США и Израиля. На рэпера Птаху завели административное дело. Музыканту, настоящее имя которого Давид Нуриев, вменяют нарушение статьи о пропаганде наркотиков и психотропных веществ в интернете. Материалы дела поступили в Никулинский суд Москвы. Заседание назначено на 16 июля. В случае признания вины ему может грозить административный штраф до 30 тысяч рублей. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 11 рублей 38 копеек, доллара – 77 рублей 23 копейки, евро – 88 рублей 3 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 22 ощущается на 1 градус меньше. Облачно с прояснениями. В течение часа синоптики прогнозируют дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: Рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: На нашем фронте самым старшим был сын калужского села. Неулыбающийся маршал нас вел на родные дела. Всех полководцев был он строже, пред ним дрожал коварный брат. И мы его боялись тоже, теперь признаюсь.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Не думай,

у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои

которой почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения, мгновения, мгновения, мгновения.

можем достичь мы предела, лучшее слово и лучшее дело все еще впереди, все еще впереди. Самая звучная песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра. Все еще впереди, все еще впереди. И потому что вся жизнь ожидания, сеется хлеб и возводятся здания, все еще впереди, все еще впереди. Не от того, что вся жизнь предвкушенье, созданы лучшие в мире творенья, все еще впереди, все еще впереди.

Не подводите пока что итога. Самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще впереди.

Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится. Все еще впереди, все еще впереди.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh, my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
2: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, тружусь я, как пчела. А мех, как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес! Руки моей железной боятся, как огня. И, в общем, бесполезно скрываться от меня. Провор, не макати, твой нос, вивала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

стоят. В саду гуляет Поленька, сама что маков цвет. По столику ей 18 лет. И что же тут случилось, события ясны. Она пред ним явилась, как первый день весны. Конец пришел соколику, сомкнуть не может век. По столику он тоже человек.

0: вам всем с такою Оленькой желаю жизнь пройти. Постольку, поскольку сумеете найти.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Дни сменяют дни, и в этот вечер, если облом, честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить? Вашу записку.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет. Ваша записка несколько строчек. О, я давным-давно

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Наше право вечно быть влюбленным. Самые горячие дела. Край такой, спешить с магнитофоном, где еще и почта не была.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Все у нас, как полагается, шир снегов во все концы. Километры разбегаются,

сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год. Рубит уголь, ищет олова, здешний стоящий народ.

Сибиряне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду между людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен севером и при...

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Со мною вот что

те, разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответит.

происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной нити.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
2: Наверное, я погиб, глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб, робею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в нем одном. Какие песни пел я ей про север дальний. Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на «ты». Но я напрасно пел о полосе нейтральной. Ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе, засел за словари на совесть и на страх. Но что ей до того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: если пусть пробуют они, я лучше пережду, кто раньше с нею был. И тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

днем и ночью от Карпаты до Курил. Дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные

одиноко, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично

ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти.

Пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком.

в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри, я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43 и узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вот я, в прошлом дружная семья. Все, что было, вдруг уплыло. Вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот твой, вот моя, вот деньги, вот друзья. Деньги и друзей разделим, вот и вся история.

0: любой.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: Не звони, не пиши, позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя убежим, быстро как Анжи.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.